0: физиономией, который начал тем, что остановился в дверях, озираясь кругом с обидно нескрываемым удивлением и как будто спрашивал взглядами: «Куда ж это я попал?» Недоверчивый даже с аффектацией некоторого испуга, чуть ли даже не оскорбления, озирал он тесную и низкую морскую каюту Раскольникова. С тем же удивлением перевел и уставил потом глаза на самого Раскольникова, раздетого, всклоченного, немытого, лежавшего на мизерном грязном своем диване и тоже неподвижно его рассматривавшего. Затем с той же медлительностью стал рассматривать растрепанную, небритую и нечесанную фигуру Разумихина, который, в свою очередь, дерзко вопросительно глядел ему прямо в глаза, не двигаясь с места. Напряженное молчание длилось минуту, и, наконец, как и следовало ожидать, произошла маленькая перемена декорации. Сообразив, должно быть, по некоторым весьма, впрочем, резким данным, что преувеличенно строгую осанкой здесь, в этой морской каюте, ровно ничего не возьмешь, вошедший господин несколько смягчился и вежливо, хотя и не без строгости, произнес, обращаясь к Зосимову и отчеканивая каждый слог своего вопроса: «Родион Романович Раскольников, господин студент или бывший студент?» Зосимов медленно шевельнулся и, может быть, и ответил бы, если бы Разумихин, к которому вовсе не относились, не предупредил его тотчас же: «А вот он лежит на диване, а вам что нужно?» Это фамильярное «а вам что нужно» так и подсекло чопорного господина. Он даже чуть было не поворотился к Разумихину, но успел таки сдержать себя вовремя и поскорее повернулся опять к Зосимову. «Вот Раскольников», — промямлил Зосимов, кивнув на больного, затем зевнул, причем как-то необыкновенно много раскрыл свой рот и необыкновенно долго держал его в таком положении. Потом медленно потащился в свой жилетный карман, вынул огромнейшие выпуклые глухие золотые часы, раскрыл, посмотрел, и также медленно и лениво потащился опять их укладывать. Сам Раскольников все время лежал молча, навзничь, и упорно, хотя и без всякой мысли, глядел на вошедшего. Лицо его, отвернувшееся теперь от любопытного цветка на обоях, было чрезвычайно бледно и выражало необыкновенное страдание, как будто он только что перенес мучительную операцию или выпустили его сейчас из-под пытки. Но вошедший господин мало-помалу стал возбуждать в нем все больше и больше внимания, потом недоумения, потом недоверчивости и даже как будто боязни. Когда же Зосимов указал на него, проговорил: «Вот Раскольников», он вдруг, быстро приподнявшись, точно привскочив, сел на постели и почти вызывающим, но прерывистым и слабым голосом произнес: «Да, я Раскольников, что вам надо?» Гость внимательно посмотрел и внушительно произнес: «Петр Петрович Лужин. Я в полной надежде, что имя мое не совсем уже вам безызвестно». Но Раскольников, ожидавший чего-то совсем другого, тупо и задумчиво посмотрел на него и ничего не ответил, как будто имя Петра Петровича слышал он решительно в первый раз. «Как? Неужели вы до сих пор не изволили еще получить никаких известий?» – спросил Петр Петрович, несколько коробясь. В ответ на это Раскольников медленно опустился на подушку, закинул руки за голову и стал смотреть в потолок. Тоска проглянула в лице Лужина. Зосимов и Разумихин еще с большим любопытством принялись его оглядывать, и он, видимо, наконец сконфузился. «Я предполагал и рассчитывал», — замямлил он, «что письмо, пущенное уже слишком 10 дней, даже чуть ли не 2 недели». «Послушайте, что ж вам все стоять у дверей-то?» — перебил вдруг Разумихин. «Коли имеете что объяснить, так садитесь, а обоим вам с Настей там тесно. Настасьюшка, посторонись, дай пройти. Проходите, вот вам стул, сюда, пролезайте же». Он отодвинул свой стул от стола, высвободил немного пространства между столом и своими коленями и ждал несколько в напряженном положении, чтобы гость пролез в эту щелочку. Минута была так выбрана, что никак нельзя было отказаться, и гость полез через узкое пространство, торопясь и спотыкаясь. Достигнув стола, он сел и мнительно поглядел на Разумихина. «Вы, впрочем, не конфузьтесь», — брякнул тот. «Родя пятый день уже болен и 3 дня бредил, а теперь очнулся и даже ел с аппетитом. Это вот его доктор сидит, только что его осмотрел. А я, товарищ Родькин, тоже бывший студент, и теперь вот с ним нянчусь. Так вы нас не считайте и не стесняйтесь, а продолжайте, что вам там надо?» «Благодарю вас. Не обеспокою ли я, однако, больного своим присутствием и разговором?» — обратился Петр Петрович к Зосимову. «Нет», — промямлил Зосимов, — «даже развлечь можете?» И опять зевнул. «О, он давно уже в памяти, с утра», — продолжал Разумихин, фамильярность которого имела вид такого неподдельного простодушия, что Петр Петрович подумал и стал ободряться. Может быть, отчасти и потому, что этот оборванец и нахал успел таки отрекомендоваться студентам. «Ваша мамаша...» — начал Лужин. «Хм», — громко сделал Разумихин. Лужин посмотрел на него вопросительно. «Ничего, я так, ступайте». Лужин пожал плечами. «Ваша мамаша еще в бытность мою при них начала к вам письмо. Приехав сюда, я нарочно пропустил несколько дней и не приходил к вам, чтобы уж быть вполне уверенным, что вы извещены обо всем. Но теперь, к удивлению моему...» «Знаю, знаю», — проговорил вдруг Раскольников с выражением самой нетерпеливой досады. «Это вы, жених? Ну, знаю. И довольно». Петр Петрович решительно обиделся, но смолчал. Он усиленно спешил сообразить, что все это значит. С минуту продолжалось молчание. Между тем Раскольников, слегка было обратившийся к нему при ответе, принялся вдруг его снова рассматривать пристально и с каким-то особенным любопытством, как будто давеча еще не успел его рассмотреть всего, или как будто что-то новое в нем его поразило, даже приподнялся для этого нарочно с подушки. Действительно, в общем виде Петра Петровича поражало как бы что-то особенное, а именно нечто как бы оправдывавшее название «жениха», так бесцеремонно ему сейчас данное. Во-первых, было видно и даже слишком заметно, что Петр Петрович усиленно поспешил воспользоваться несколькими днями в столице, чтобы успеть принарядиться и прикраситься в ожидании невесты, что, впрочем, было весьма невинно и позволительно. Даже собственное, может быть, даже слишком самодовольное собственное сознание своей приятной перемены к лучшему могло бы быть прощено для такого случая, ибо Петр Петрович состоял на линии жениха. Все платье его было только что от портного, и все было хорошо, кроме разве того только, что все было слишком новое и слишком обличало известную цель. Даже щегольская, навехонькая, круглая шляпа об этой цели свидетельствовала. Петр Петрович как-то уж слишком почтительно с ней обращался и слишком осторожно держал ее в руках. Даже прелестная пара сиреневых, настоящих жувеневских перчаток свидетельствовала то же самое, хотя бы тем одним, что их не надевали, а только носили в руках для параду. В одежде же Петра Петровича преобладали цвета светлые и юношественные. На нем был хорошенький летний пиджак светло-коричневого оттенка, светлые легкие брюки, таковая же жилетка, только что купленное тонкое белье, батистовый самый легкий галстучек с розовыми полосками, и, что всего лучше, все это было даже к лицу Петру Петровичу. Лицо его весьма свежее и даже красивое, и без того казалось моложе своих 45 лет. Темные бакенбарды приятно осеняли его с обеих сторон в виде 2 котлет и весьма красиво сгущались возле светло-выбритого блиставшего подбородка. Даже волосы, Впрочем, чуть-чуть лишь с проседью, расчесанные и завитые у парикмахера, не представляли этим обстоятельствам ничего смешного или какого-нибудь глупого вида, что обыкновенно всегда бывает при завитых волосах, ибо придает лицу неизбежное сходство с немцем, идущим под венец. Если же и было что-нибудь в этой довольно красивой и солидной физиономии действительно неприятное и отталкивающее, то происходило уж от других причин.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».
0: Рассмотрев без церемонии господина Лужина, Раскольников ядовито улыбнулся, снова опустился на подушку и стал по-прежнему глядеть в потолок. Но господин Лужин скрепился и, кажется, решился не примечать до времени всех этих странностей. «Жалею весьма и весьма, что нахожу вас в таком положении», — начал он снова, с усилием прерывая молчание. «Если б знал о вашем нездоровье, зашел бы раньше. Но, знаете, хлопоты. Имею, к тому же, весьма важное дело по моей адвокатской части в Сенате, не упоминая уже о тех заботах, которые и вы угадаете. Ваших, то есть, мамашу и сестрицу, жду с часу на час». Раскольников пошевелился и хотел было что-то сказать. Лицо его выразило некоторое волнение. Петр Петрович приостановился, выждал, но так как ничего не последовало, то и продолжал. «С часу на час. Приискал им на первый случай квартиру». «Где?» – слабо выговорил Раскольников. «Весьма недалеко отсюда, от дома Бакалеева». «Это на Вознесенском», – перебил Разумихин. «Там два этажа под номерами. Купец Юшин содержит. Бывал». «Да, номерас. Скверность ужаснейшая, грязь, вонь, да и подозрительное место. Штуки случались, да и черт знает, кто не живет. Я и сам-то заходил по скандальному случаю. Дешево, впрочем». «Я, конечно, не мог собрать стольких сведений, так как и сам человек новый», – щекотливо возразил Петр Петрович. «Но, впрочем, две весьма и весьма чистенькие комнатки, а так как это на весьма короткий срок, я приискал уже настоящую, то есть будущую, нашу квартиру», — обратился он к Раскольникову, — «и теперь ее отделывают. А покамест и сам теснюсь в номерах, два шага отсюда, у госпожи Липпевягзель, в квартире одного моего молодого друга, Андрея Семеновича Лебезятникова. Он-то мне и дом Бакалеева указал». «Лебезятникова?» — медленно проговорил Раскольников, как бы что-то припоминая. «Да, Андрей Семенович Лебезятников, служащий в министерстве. Изволите знать?» «Да, нет», — ответил Раскольников. «Извините, мне так показалось по вашему вопросу. Я был когда-то опекуном его, очень милый молодой человек и следящий. Я же рад встречать молодежь, по ней узнаешь, что нового». Петр Петрович с надеждой оглядел всех присутствующих. «Это в каком отношении?» – спросил Разумихин. «В самом серьезном, так сказать, в самой сущности дела», – подхватил Петр Петрович, как бы обрадовавшись вопросу. «Я, видите ли, уже 10 лет не посещал Петербурга. Все эти наши новости, реформы, идеи – все это и до нас прикоснулось в провинции. Но чтобы видеть яснее и видеть все, надобно быть в Петербурге. Ну-с, моя мысль именно такова, что всего больше заметишь и узнаешь, наблюдая молодые поколения наши. И, признаюсь, порадовался». «Чему именно?» «Вопрос ваш обширен. Могу ошибаться, но, кажется, мне нахожу более ясный взгляд, более, так сказать, критики, более деловитости». «Это правда», – процедил Зосимов. «Врешь ты, деловитости нет», – вцепился Разумихин. «Деловитость приобретается трудно, а с неба даром не слетает. А мы чуть не 200 лет, как от всего дела, отучены. Идеи-то, пожалуй, и бродят», — обратился он к Петру Петровичу. «И желание добра есть, хоть и детское, и честность даже найдется, несмотря на то, что тут, видимо-невидимо, привалило мошенников. А деловитости все-таки нет, деловитость в сапогах ходит». «Не соглашусь с вами», – с видимым наслаждением возразил Петр Петрович. «Конечно, есть увлечение, неправильности, но надо быть и снисходительным. Увлечение свидетельствует о горячности к делу и о той неправильной внешней обстановке, в которой находится дело. Если же сделано мало, то ведь и времени было немного. О средствах и не говорю. По моему же личному взгляду, если хотите, даже нечто и сделано. Распространены новые полезные мысли. Распространены некоторые новые полезные сочинения вместо прежних мечтательных и романических. Литература принимает более зрелый оттенок. Искоренено и осмеяно много вредных предубеждений. Одним словом, мы безвозвратно отрезали себя от прошедшего, а это, по-моему, уж дело с... «Затвердил, рекомендуется», — произнес вдруг Раскольников. «Что-с?» — спросил Петр Петрович, не расслышав, но не получил ответа. «Это все справедливо», — поспешил вставить Зосимов. «Не правда ли-с?» — продолжал Петр Петрович, приятно взглянув на Зосимова. «Согласитесь сами», — продолжал он, обращаясь к Разумихину, но уже с оттенком некоторого торжества и превосходства, и чуть было не прибавил «молодой человек», а что есть преуспеяние, или, как говорят, теперь прогресс хотя бы во имя науки и экономической правды. Общее место. Нет, не общее место. Если мне, например, до сих пор говорили «возлюби», и я возлюблял, то что из того выходило, продолжал Петр Петрович, может быть, с излишней поспешностью, выходило то, что я рвал кафтан пополам, делился с ближним, и оба мы оставались наполовину голы, по русской пословице «пойдешь за несколькими зайцами разом, и ни одного не достигнешь». Наука же говорит «возлюби прежде всех одного себя, ибо все на свете на личном интересе основано». Возлюбишь одного себя, то и дела свои обделаешь как следует, и кафтан твой останется цел. Экономическая же правда прибавляет, что чем более в обществе устроенных частных дел и, так сказать, целых кафтанов, тем более для него твердых оснований и тем более устраивается в нем и общее дело. Стало быть, приобретая единственно и исключительно себе, я именно тем самым приобретаю как бы и всем и веду к тому, чтобы ближний получил несколько более рваного кафтана. И уже не от частных, единичных щедрот, а вследствие всеобщего преуспеяния. Мысль простая, но, к несчастью, слишком долго не приходившая, заслоненная восторженностью и мечтательностью. А казалось бы, немного надо остроумия, чтобы догадаться. «Извините, я тоже не остроумен», — резко перебил Разумихин, «а потому перестанемте. Я ведь и заговорил с целью, а то мне вся эта болтовня о себетешенье, все эти неумолчные, беспрерывные общие места, и все то же, да все то же до того в 3 года опротивили, что, ей-богу, краснею, когда и другие-то, не то что я, при мне говорят. Вы, разумеется, спешили отрекомендоваться в своих познаниях, это очень простительно, и я не осуждаю. Я же хотел только узнать теперь, кто вы такой, потому что, видите ли, к общему-то делу в последнее время прицепилось столько разных промышленников, и до того исказили они все, к чему не прикоснулись, в свой интерес, что решительно все дело испакостили. Ну-с, и довольно. «Милостивый государь», — начал было господин Лужин, коробясь с чрезвычайным достоинством, — «не хотите ли вы столь бесцеремонно изъяснить, что и я...» «О, помилуйте, помилуйте, мог ли я...» «Нос и довольно», — отрезал Разумихин и круто повернулся с продолжением давешнего разговора к Зосимову. Петр Петрович оказался настолько умен, чтобы тотчас же объяснению поверить. Он, впрочем, решил через 2 минуты уйти.
2: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».
0: «Надеюсь, что начатое теперь знакомство наше», — обратился он к Раскольникову, — «после вашего выздоровления и ввиду известных вам обстоятельств укрепится еще более. Особенно желаю вам здоровья». Раскольников даже головы не повернул. Петр Петрович начал вставать со стула. «Убил непременно закладчик», — утвердительно говорил Зосимов. «Непременно закладчик», — поддакнул Разумихин. «Порфирий своих мыслей не выдает, а закладчиков все-таки допрашивает». «Закладчиков допрашивает?» — громко спросил Раскольников. «Да а что? Ничего». «Откуда он их берет?» — спросил Зосимов. «Иных Кох указал, других имена были на обертках, вещей записаны, а иные сами пришли, как прослышали». «Ну, ловкое же и опытное должно быть каналья. Какая смелость, какая решимость!» «Вот то-то и есть, что нет», — прервал Разумихин. «Это-то вас всех избивает с пути. А я говорю, неловкий, неопытный, и, наверное, это был первый шаг. Предположи расчет и ловкую каналью, и выйдет невероятно. Предположи же неопытного, и выйдет, что один только случай его из беды и вынес. А случай чего не делает? Помилуй, да он и препятствий-то, может быть, не предвидел. А как дело ведет? Берет 10-20-рублевые вещи, набивает ими карман, роется в бабьей укладке, в тряпье, а в комоде, в верхнем ящике, в шкатулке одних чистых денег на 1500 нашли, кроме билетов. И ограбить-то не умел, только и сумел, что убить. Первый шаг, говорю тебе, первый шаг потерялся. И не расчетом, а случаем вывернулся. Это, кажется, о недавнем убийстве старухи-чиновницы, вмешался, обращаясь к Зосимову Петр Петрович, уже стоя со шляпой в руке и перчатками, но перед уходом пожелав бросить еще несколько умных слов. Он, видимо, хлопотал о выгодном впечатлении, и тщеславие перебороло благоразумие. «Да, вы слышали? Как же-с? В соседстве? В подробности знаете?» «Не могу сказать, но меня интересует при этом другое обстоятельство, так сказать, целый вопрос. Не говорю уже о том, что преступления в низшем классе в последние 5 увеличились. Не говорю о повсеместных и беспрерывных грабежах и пожарах. Страннее всего-то для меня, что преступления и в высших классах таким же образом увеличиваются и, так сказать, параллельно. Там, слышно, бывший студент на большой дороге почту разбил. Там передовые по общественному своему положению люди фальшивые бумажки делают. Там в Москве ловят целую компанию подделывателей билетов последнего займа с лотереей. И в главных участниках один лектор всемирной истории. Там убивают нашего секретаря за границей по причине денежной и загадочной. И если теперь эта старуха-проценщица убита одним из общества более высшего, ибо мужики не закладывают золотых вещей, то чем же объяснить эту, с одной стороны, распущенность цивилизованной части нашего общества? «Перемен экономических много», — отозвался Зосимов. «Чем объяснить?» — прицепился Разумихин. «А вот именно закоренелую, слишком неделовитостью и можно бы объяснить». «То есть, как это-с?» «А что отвечал в Москве? Вот, лектор-то ваш на вопрос, зачем он билеты подделывал?» «Все богатеют разными способами. Так и мне поскорее захотелось разбогатеть». «Точных слов не помню, но смысл, что на даровщинку скорее, без труда. На всем готовом привыкли жить, на чужих помочах ходить, жеванно и есть. Ну, а пробил час великий, тут всякий объявился, чем смотрит. Но, однако же, нравственность и, так сказать, правила. Да, о чем вы хлопочете?» – неожиданно вмешался Раскольников. «По вашей же вышла теории». «Как так, по моей теории?» «А доведите до последней, что вы давеча проповедовали, и выйдет, что людей можно резать». «Помилуйте!» – вскричал Лужин. «Нет, это не так», – отозвался Зосимов. Раскольников лежал бледный и вздрагивающий верхней губой, и трудно дышал. «На все есть мера», — высокомерно продолжал Лужин. «Экономическая идея еще не есть приглашение к убийству. Если только предположить, а правда ли, что вы...» — перебил вдруг опять Раскольников дрожащим от злобы голосом, в котором слышалась какая-то радость обиды. «Правда ли, что вы сказали вашей невесте?» В тот самый час, как от нее согласие получили, что всего больше рады тому, что она нищая, потому что выгоднее брать жену из нищеты, чтоб потом над ней властвовать. и попрекать тем, что она вами облагодетельствована».
3: «Милостивый государь!» — злобно и раздражительно вскричал Лужин, весь вспыхнув и смешавшись. «Милостивый государь! Так исказить мысль! Извините меня, но я должен вам высказать, что слухи, до вас дошедшие, или, лучше сказать, до вас доведенные, не имеют и тени здравого основания. И я подозреваю, кто, одним словом, это стрела, одним словом, ваша мамаша, она и без того показалась мне при всех, впрочем, своих превосходных качествах, несколько восторженного и романического оттенка в мыслях,
0: но я все-таки был в тысячи верстах от предположения, что она в таком извращенном фантазии виде могла понять и представить дело. И, наконец...
3: «А знаете что?» — вскричал Раскольников, приподнимаясь на подушке и смотря на него в упор пронзительным сверкающим взглядом. «Знаете что?»
0: «А что-с?» — Лужин остановился и ждал с обиженным и вызывающим видом. Несколько секунд длилось молчание.
3: «А то, что если вы еще раз осмелитесь упомянуть хоть одно слово о моей матери, то я вас с лестницы кувырком спущу».
0: «Что с тобой?» — крикнул Разумихин.
3: «А, так вот оно что-с!»
0: Лужин побледнел и закусил губу. «Слушайте, сударь, меня», — начал он с расстановкой и сдерживая себя всеми силами, но все-таки задыхаясь. «Я еще давеча с первого шагу разгадал вашу неприязнь, но нарочно оставался здесь, чтобы узнать еще более. Многое я бы мог простить больному и родственнику, но теперь вам никогда-с».
3: «Я не болен!» — вскричал Раскольников.
0: «Тем паче-с!
3: Убирайтесь к черту!»
0: Но Лужин уже выходил сам, не докончив речи, пролезая снова между столом и стулом. Разумихин на этот раз встал, чтобы пропустить его. Не глядя ни на кого и даже не кивнув головой Зосимову, который давно уже кивал ему, чтоб он оставил в покое больного, Лужин вышел, приподняв из осторожности рядом с плечом свою шляпу, когда, принагнувшись, проходил в дверь. И даже в изгибе спины его как бы выражалось при этом случае, что он уносит с собой ужасное оскорбление.
3: Можно ли так? Говорил озадаченный Разумихин, качая головой.
0: Оставьте меня все! В выступлении вскричал Раскольников. Да оставите ли вы меня, наконец, мучители? Я вас не боюсь, я никого теперь не боюсь. Прочь от меня! Я один хочу быть! Один!
3: Пойдем, сказал Зосимов, кивнув Разумихину.
0: «Помилуй, да разве можно его так оставлять?»
3: «Пойдем», — настойчиво повторил Зосимов и вышел. Разумихин подумал и побежал догонять его.
0: «Хуже могло быть, если бы мы его не послушались», — сказал Зосимов уже на лестнице. «Раздражать невозможно. Что с ним? Если бы только толчок ему какой-нибудь благоприятный, вот бы чего. Давеча он был в силах. Знаешь, у него что-то есть на уме, что-то неподвижное, тяготящее. Этого я очень боюсь непременно. Да вот этот господин, может быть, Петр-то Петрович. По разговору видно, что он женится на его сестре, и что Роди об этом перед самой болезнью письмо получил. Да, черт его принес теперь, может быть, расстроил все дело. А заметил ты, что он ко всему равнодушен? На все отмалчивается, кроме одного пункта, от которого из себя выходит. Это убийство. Да-да, подхватил Разумихин, очень заметил. Интересуется, пугается. Это его в самый день болезни напугали. В конторе у надзирателя в обморок упал.
3: Ты мне это расскажи подробнее вечером, а я тебе кое-что потом скажу. Интересует он меня очень. Через полчаса зайду наведаться. Воспаления, впрочем, не будет. Спасибо тебе, а... Я у Пашеньки тем временем подожду и буду наблюдать через Настасью.
0: Раскольников, оставшись один, с нетерпением и тоской поглядел на Настасью. Но та еще медлила уходить.
3: «Чаю-то теперь выпьешь?» — спросила она.
0: «После. Я спать хочу. Оставь меня». Он судорожно отвернулся к стене. Настасья вышла.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Преступление и наказание». Читает Александр Алексеев Валуа.
2: Но только что она вышла, он встал, заложил крючком дверь, развязал принесенный давеча Разумихиным и им же снова завязанный узел с платьем и стал одеваться. Странное дело. Казалось, он вдруг стал совершенно спокоен. Не было ни полоумного бреду, как давеча, ни панического страху, как во все последнее время. Это была первая минута какого-то странного, внезапного спокойствия. Движения его были точны и ясны. В них проглядывало твердое намерение. «Сегодня же», — бормотал он про себя. Он понимал, однако, что еще слаб, но сильнейшее душевное напряжение, дошедшее до спокойствия, до неподвижной идеи, придавало ему сил и самоуверенности. Он, впрочем, надеялся, что не упадет на улице. Одевшись совсем во все новое, он взглянул на деньги, лежавшие на столе, подумал и положил их в карман. Денег было 25 рублей. Взял тоже и все медные пятаки, сдачу с 10 рублей, истраченных Разумихиным на платье. Затем тихо снял крючок, вышел из комнаты, спустился по лестнице и заглянул в отворенную настежь кухню. Настасья стояла к нему задом и, нагнувшись, раздувала хозяйкин самовар. Она ничего не слыхала, да и кто мог предположить, что он уйдет. Через минуту он был уже на улице. Было часов 8, солнце заходило. Духота стояла прежняя, но жадностью дохнул он этого вонючего, пыльного, зараженного городом воздуха. Голова его слегка было начала кружиться. Какая-то дикая энергия заблистала вдруг в его воспаленных глазах и в его исхудалом бледно-желтом лице. Он не знал, да и не думал о том, куда идти. Он знал одно, что все это надо кончить сегодня же, за один раз, сейчас же, что домой он иначе не воротится, потому что не хочет так жить. Как кончить? Чем кончить? Об этом он не имел и понятия, да и думать не хотел. Он отгонял мысль. Мысль терзала его. Он только чувствовал и знал, что надо, чтобы все переменилось, так или этак, хоть как бы то ни было, повторял он с отчаянную, неподвижную самоуверенностью и решимостью. По старой привычке, обыкновенным путем своих прежних прогулок, он прямо направился на Сенную. Не доходя Сенной на мостовой, перед мелочной лавкой стоял молодой черноволосый шарманщик и вертел какой-то весьма чувствительный романс. Он аккомпанировал стоявшей впереди его на тротуаре девушке лет 15, одетой как барышня, в кринолине, в мантильке, в перчатках и в соломенной шляпке с огненного цвета пером. Все это было старое и стасканное. Уличным, дребезжащим, но довольно приятным и сильным голосом она выпевала романс в ожидании двухкопеечника из лавочки. Раскольников приостановился рядом с двумя-тремя слушателями, послушал, вынул пятак и положил в руку девушке. Та вдруг пресекла пение на самой чувствительной и высокой нотке, точно отрезала, резко крикнула шарманщику «Будет!» и оба поплелись дальше, к следующей лавочке. «Любите вы уличное пение?» Обратился вдруг Раскольников к одному уже немолодому прохожему, стоявшему рядом с ним у шарманки и имевшему вид фланера. Тот дико посмотрел и удивился. «Я люблю», — продолжал Раскольников, но с таким видом, как будто вовсе не об уличном пении говорил. «Я люблю, как поют под шарманку в холодный, темный и сырой осенний вечер, непременно в сырой, когда у всех прохожих бледно-зеленые больные лица. Или еще лучше, когда снег мокрый падает, совсем прямо без ветру, знаете, а сквозь него фонари с газом блистают. Не знаю-с,
3: «Извините», — пробормотал господин, испуганный и вопросом, и странным видом Раскольникова, и перешел на другую сторону улицы. Раскольников пошел прямо и вышел к тому углу на Сенной, где торговали мещанин и баба, разговаривавшие тогда с Лизаветой. Но их теперь не было. Узнав место, он остановился, огляделся и обратился к молодому парню в красной рубахе, зевавшему у входа в мучной лабаз. «Это мещанин ведь торгует тут на углу с бабой, с женой, а?» «Всякий торгует», — ответил парень свысока, обмеривая Раскольникова. «Как его зовут?» «Как крестили, так и зовут. Уж и ты не Зарайский ли, который губернии?» Парень снова посмотрел на Раскольникова. «У нас, ваше сиятельство, не губерния, а уезд. А ездил-то брат, а я дома сидел, так и не знаю-с. Уж простите, ваше сиятельство, великодушно. Это харчевня наверху-то?
4: Это трактир, и бильярд имеется, и принцессы найдутся. Люли!»
3: Раскольников перешел через площадь. Там на углу стояла густая толпа народа, все мужиков. Он залез в самую густоту, заглядывая в лица. Его почему-то тянуло со всеми заговаривать. Но мужики не обращали внимания на него и все что-то галдели про себя, сбиваясь кучками. Он постоял, подумал и пошел направо, тротуаром, по направлению к площади. Миновав площадь, он попал в переулок. Он и прежде проходил часто этим коротеньким переулком, делающим колено и ведущим с площади в Садовую. В последнее время его даже тянуло шляться по всем этим местам, когда тошно становилось, чтоб еще тошней было. Теперь же он вошел, ни о чем не думая. Тут есть большой дом, весь под распивочными и прочими съестно-выпивательными заведениями. Из них поминутно выбегали женщины, одетые, как ходят по соседству, простоволосые и в одних платьях. В двух-трех местах они толпились на тротуаре группами, преимущественно у сходов в нижний этаж, куда по двум ступенькам можно было спускаться в разные весьма увеселительные заведения. В одном из них в эту минуту шел стук и гам на всю улицу. Тренькала гитара, пели песни, и было очень весело. Большая группа женщин толпилась у входа. Иные сидели на ступеньках, другие на тротуаре, третьи стояли и разговаривали. Подле на мостовой шлялся, громко ругаясь, пьяный солдат с папироской и, казалось, куда-то хотел войти, но как будто забыл куда. Один оборванец ругался с другим оборванцем, и какой-то мертво-пьяный валялся поперек улицы. Раскольников остановился у большой группы женщин. Они разговаривали сиплыми голосами. Все были в ситцевых платьях, в козловых башмаках и простоволосые. Иным было лет за 40, но были и лет по 17, и почти все с глазами подбитыми. Его почему-то занимало пенье. И весь этот стук и гам там внизу. Оттуда слышно было, как среди хохота и взвизгов по тоненькую фистулу, разудалого напева и под гитару, кто-то отчаянно отплясывал, выбивая такт каблуками. Он пристально, мрачно и задумчиво слушал, нагнувшись у входа и любопытно заглядывая с тротуара в сени. «Ты мой бутошник прекрасный, ты не бей меня напрасно!» — разливался тоненький голос певца. Раскольникову ужасно захотелось послушать, что поют. Точно в этом и было все дело. «Не зайти ли?» — подумал он. «Хохочут, спьяну. А что ж, не напиться ли пьяным?» «Не зайдете, милый барин?» — спросила одна из женщин довольно звонким и не совсем еще осипшим голосом. Она была молода и даже неотвратительно одна из всей группы. «Вишь, хорошенько», — отвечал он, приподнявшись и поглядев на нее. Она улыбнулась, комплимент ей очень понравился. «Вы и сами прихорошенькие», — сказала она. «Какие худые», — заметила басом другая, — «из больницы, что ли, выписались?» «Кажись, и генеральские дочки, а носы все курносые», — перебил вдруг подошедший мужик навеселе в армяке нараспашку и с хитро смеющейся харей. «Вишь веселье? Проходи, коль пришел. Пройду сласть». И он ковыркнулся вниз. Раскольников тронулся дальше. «Послушайте, барин!» — крикнула вслед девица. «Что?» Она законфузилась. «Я, милый барин, всегда с вами рада буду часы разделить. А теперь вот как-то совесть при вас не соберу. Подарите мне, приятный кавалер, 6 копеек на выпивку». Раскольников вынул, сколько вынулось. 3 пятака. «Ах, какой добреющий барин! Как тебя зовут?» «А Дуклиду спросите».
2: «Нет уж, это что же?» — вдруг заметила одна из группы, качая головой на Дуклиду. «Это уж я и не знаю, как это так просить. Я бы, кажется, от одной только совести провалилась».
3: Раскольников любопытно поглядел на говорившую. Это была рябая девка лет 30, вся в синяках с припухшей верхней губой. Говорила и осуждала она спокойно и серьезно.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».
3: «Где это?» — подумал Раскольников, идя далее. «Где это я читал, как один приговоренный к смерти за час до смерти говорит или думает, что если бы пришлось ему жить где-нибудь на высоте, на скале и на такой узенькой площадке, чтобы только 2 ноги можно было поставить, а кругом будут пропасти, океан, вечный мрак, вечное уединение, вечная буря, и оставаться так, стоя на аршине пространства всю жизнь, 1000 лет, вечность, то лучше так жить, чем сейчас умирать. Только бы жить, жить и жить. Как бы не жить, только жить. Экая правда, Господи, какая правда! Подлец человек, и подлец тот, кто его за это подлецом называет», — прибавил он через минуту. Он вышел в другую улицу. Ба! Хрустальный дворец. Давеча Разумихин говорил про Хрустальный дворец. Только чего бишь я хотел-то... Да прочесть. Зосимов говорил, что в газетах читал. «Газеты есть?» — спросил он, входя в весьма просторное и даже опрятное трактирное заведение о нескольких комнатах, впрочем, довольно пустых. 2-3 посетителя пили чай, да в одной дальней комнате сидела группа человеков 4 и пили шампанское. Раскольникову показалось, что между ними Заметов. Впрочем, издали нельзя было хорошо рассмотреть. «А пусть», — подумал он. «Водки прикажете-с?» — спросил половой. «Чаю подай, да принеси ты мне газет старых. Этак дней за 5 сряду, а я тебе на водку дам». «Слушаюсь. Вот сегодняшний-с. И водки прикажете-с?» Старые газеты и чай явились. Раскольников уселся и стал отыскивать. «Излер, Излер, ацтеки, ацтеки, Излер, Бартоло, Массимо, ацтеки, Излер». Фу, черт, а вот отметки. Провалилась с лестницы. Мещанин сгорел свина. Пожар на Песках, пожар на Петербургской, еще пожар на Петербургской, еще пожар на Петербургской. Излер, Излер, Излер, Излер, Массимо. А, вот. Он отыскал, наконец, то, чего добивался, и стал читать. Строки прыгали в его глазах. Он, однако ж, дочел все известие и жадно принялся отыскивать в следующих номерах позднейшие прибавления. Руки его дрожали, перебирая листы от судорожного нетерпения. Вдруг кто-то сел подле него за его столом. Он заглянул. Заметов. Тот же самый Заметов и в том же виде. С перстнями, с цепочками, с пробором, в черных, вьющихся и напомаженных волосах, в щегольском жилете и в несколько потертом сюртуке и несвежем белье. Он был весел, по крайней мере, очень весело и добродушно улыбался. Смуглое лицо его немного разгорелось от выпитого шампанского. «Как? Вы здесь?» — начал он с недоумением и таким тоном, как бы век был знаком. «А мне вчера еще говорил Разумихин, что вы все не в памяти. Вот странно. А ведь я был у вас». Раскольников знал, что он подойдет. Он отложил газеты и поворотился к Заметову. На его губах была усмешка, и какое-то новое раздражительное нетерпение проглядывало в этой усмешке. «Это я знаю, что вы были», — отвечал он. «Слышал-с,

0: А с шампанским-то наливал. А это мы выпили. Уши наливал?
1: Гонорарий. Всем пользуетесь. Раскольников засмеялся. Ничего, добреющий мальчик, ничего, прибавил он, стукнув Заметова по плечу. Я ведь не назло, а по всей, то есть, любви играючи. Говорю, вот как работник-то ваш говорил, когда он Митьку тузил. Вот, по старухиному-то делу.
0: А вы почем знаете? Да я, может, больше вашего знаю. Что это, какой вы странный, верно, еще очень больны, напрасно вышли. А я вам странным кажусь? Да. Что это вы газеты читаете? Газеты? Много про пожары пишут. Нет, я не про пожары. Тут он загадочно посмотрел на Заметова. Насмешливая улыбка опять искривила его губы. Нет, я не про пожары, продолжал он, подмигивая Заметову. Осознайтесь, милый юноша, что вам ужасно хочется знать, про что я читал. Вовсе не хочется, я так спросил. Разве нельзя спросить? Что вы все... Послушайте, вы человек образованный, литературный, а? Я из 6-го класса гимназии, отвечал Заметов с некоторым достоинством. Из 6-го? Ах ты мой воробушек, с пробором, в перстнях, богатый человек. Фу, какой маленький мальчик. Тут Раскольников залился нервным смехом прямо в лицо Заметову. Тот отшатнулся и не то чтоб обиделся, а уж очень удивился. «Фу, какой странный!» — повторил Заметов очень серьезно. «Мне сдается, что вы все еще бредите».
2: «Брежу? Врешь, воробушек. Так я странен? Ну, а любопытен я вам, а? Любопытен?»
0: «Любопытен.
2: Так сказать, про что я читал, что разыскивал. Ишь ведь сколько номеров велел натащить. Подозрительно, а?
0: Ну, скажите». «Ушки на макушке? Какая еще там макушка?» «После скажу, какая макушка. А теперь, мой милейший, объявляю вам...» «Нет, лучше сознаюсь». «Нет, и это не то. Показания даю, а вы снимаете. Вот как». «Так, даю показания, что читал. Интересовался, отыскивал, разыскивал». Раскольников прищурил глаза и выждал. «Разыскивал». И для того и зашел сюда, об убийстве старухи-чиновницы, произнес он, наконец, почти шепотом, чрезвычайно приблизив свое лицо к лицу Заметова. Заметов смотрел на него прямо в упор, не шевелясь и не отодвигая своего лица от его лица. Страннее всего показалось потом Заметову, что ровно целую минуту длилось у них молчание, и ровно целую минуту они так друг на друга глядели. «Ну что ж...» «Что читали?» — вскричал он вдруг в недоумении и в нетерпении. «Мне-то какое дело? Что ж в том?»
2: «Это вот та самая старуха», — продолжал Раскольников тем же шепотом и не шевельнувшись от восклицания Заметова, «та самая, про которую, помните, когда стали в конторе рассказывать, а я в обморок-то упал?» «Что? Теперь понимаете?» «Да что такое? Что? Понимаете?» — произнес Заметов почти в тревоге. Неподвижное и серьезное лицо Раскольникова преобразилось в одно мгновение, и вдруг он залился опять тем же нервным хохотом, как давеча, как будто сам совершенно не в силах был сдержать себя. И в один миг припомнилось ему до чрезвычайной ясности ощущение. Одно недавнее мгновение, когда он стоял за дверью с топором, запор прыгал. Они за дверью ругались и ломились, а ему вдруг захотелось закричать им, ругаться с ними, высунуть им язык, дразнить их, смеяться, хохотать, хохотать, хохотать. «Вы или сумасшедший, или...» — проговорил Заметов и остановился, как будто вдруг пораженный мыслью, внезапно промелькнувшую в его уме. «Или? Что? Или? Ну что? Но скажите-ка!» «Ничего», — в сердцах отвечал Заметов, — «все вздор». Оба замолчали.
0: После внезапного припадочного взрыва смеха Раскольников стал вдруг задумчив и грустен. Он облокотился на стол и подпер рукой голову. Казалось, он совершенно забыл про Заметова. Молчание длилось довольно долго.
2: Что вы чай-то не пьете?

0: найдете, остынет», — сказал Заметов. «А что? Чай? Пожалуй».
1: Мы читали главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
1: Ты завтра вечером занят? А то у меня одна, знаешь, халтура подвернулась. Могли бы немножко денег заработать по-быстрому?
2: Да я не против. Когда я от денег отказывался?
3: Халтура – побочная, обычно временная работа сверх основной. В другом значении – недобросовестная, небрежная работа.
1: Все языковеды сходятся в одном. Происхождение этого слова явно греческое. Но в каком веке оно было заимствовано, от какого слова, как обрело современное значение? Эти вопросы труднее и загадочнее. В словаре Ушакова есть такое объяснение. Халтура от греческого «халкос» – медная монета. Можно предположить, что медная монета стала символом всякой случайной, плохо оплачиваемой работы. По другой версии, монастырских библиотекарей на Руси звали «хартулариями» от греческого слова «хартия» – документ, бумага. Затем, вероятно, произошла перестановка. Звуки «р» и «л» поменялись своими местами. Это довольно частое явление, особенно в простонародном языке. Люди малограмотные могли называть «револьвер» «леворвером» и так далее. В XI-XIV веках русские монастырские библиотеки не могли похвастаться богатыми коллекциями. Работы у халтулариев было мало. Отсюда и пошло слово «халтурить». Сначала в смысле просто нечего делать, а потом делать плохо, кое-как. Но есть и еще одно предположение, тоже из церковного быта. Словом «халтура» называли отпевание покойников на дому. Совершали их поскорее и кое-как, чтобы успеть обойти побольше домов и получить больше денег. Вот такая она, халтура, неуловимая и многоликая. Откуда взялась, точно никто не знает, но прижилась и чувствует себя и в языке, и в жизни просто превосходно.
0: Не в бровь, а в глаз. История в письмах и воспоминаниях.
4: Из письма Александра Сергеевича Грибоедова Петру Андреевичу Вяземскому. 21 июня 1824 года. Петербург. Любезнейший князь, на мою комедию не надейтесь, ей нет пропуску. Хорошо, что я к этому готов был, и, следовательно, судьба лишнего ропота от меня не услышит. Впрочем, любопытство многих увидеть ее на сцене или в печати, или услышать в чтении, послужило мне в пользу. Я несколько дней кряду оживился новой отеческой заботливостью, переделал развязку, и теперь, кажется, вся вещь совершеннее. Александр Грибоедов.
0: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Против России введено более 30 тысяч санкций, вдвое больше, чем против всех остальных стран мира, напомнил на форуме БРИКС в Нью-Дели Владимир Путин. По словам главы государства, несмотря на беспрецедентное давление и угрозы вторичных ограничений, российская экономика стала устойчивее. Президент подчеркнул успешность структурных изменений, смену географии внешней торговли и рост экономики страны более чем на 10% за 3 года, что превысило среднемировые темпы. Сервисы технологии 5G официально заработали в России. Связь доступна уже в 16 городах страны. Доступ к ним получили около 10 миллионов человек. Подробности сообщил руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
2: На первом этапе запускаем стандарт 5G на действующей инфраструктуре, на существующих базовых станциях. Это сразу нам дает эффект в виде увеличения скорости передачи данных на 20-25% быстрее. Дальше мы перейдем на новые частоты. Они уже предоставлены операторам связи на безвозмездной основе. Планируем постепенно наращивать долю отечественных базовых станций стандарта 5G до 100% к 2032 году.
1: В Москве, Петербурге и Екатеринбурге сервисы будут доступны сразу у 4 операторов. Еще в 13 городах сети развернут 1 или 2 оператора. В преддверии старта голосования на выборах депутатов Государственной Думы активизировались мошенники. Глава Центра избиркома Элла Памфилова предупредила о злоумышленниках, рассылающих жителям новых регионов поддельные документы от имени комиссии с обещанием вознаграждения за участие в голосовании с 18 по 20 сентября. Рассылки ведутся через иностранные сервисы. Уже известно, что за попытками дискредитации избирательного процесса стоят представители Украины. Севастопольский туристический бизнес начал получать субсидии от правительства. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев. Выплаты составят 3 минимальных размера оплаты труда на сотрудника. Поддержку выделили после атак украинских вооруженных формирований на инфраструктуру полуострова. Главным условием финансовой помощи стало сохранение штата сотрудников предприятий туристической отрасли, а всего регион получит 590 миллионов рублей. И на время проведения Всемирного фестиваля Екатеринбург стал столицей мировой молодежи. Как отметил глава Росмолодежи Григорий Гуров, событие объединило ученых, блогеров и креаторов со всей планеты. Форум продлится вплоть до 17 числа. Организаторы получили свыше 113 тысяч заявок из 191 страны. Сейчас в городе уже находятся гости из 47 государств. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда FM».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Леонид Андреев. Главы из книги «Мои записки». Читает Владимир Левашов.
5: Часть четвертая. Дабы сделать дальнейшее повествование более понятным моему благосклонному читателю, я вынужден сказать несколько слов о том исключительном, весьма для меня лестном и, боюсь, даже не вполне заслуженном положении, какое занимаю я в нашей тюрьме. С одной стороны, моя душевная ясность, редкая законченность миросозерцания и благородство чувств, поражающие всех моих собеседников. С другой, некоторые весьма, впрочем, скромные услуги, оказанные мною господину начальнику, создали для меня ряд привилегий, которыми я пользуюсь, конечно, вполне умеренно, не желая выходить из общего плана и системы нашей тюрьмы. Так, на еженедельные, отнюдь неограниченные временем свидания ко мне допускаются все желающие меня видеть, что подчас составляет довольно изрядную аудиторию. Не смею вполне принять уверение господина начальника, к сожалению, несколько иронические, что я мог бы составить гордость любой тюрьмы, Я могу, однако, без ложной скромности сказать, что слова мои пользуются надлежащим весом, и что среди посетителей моих я насчитываю немало горячих почитателей и пылких почитательниц. Упомяну, что сам господин начальник, равно как и помощники его, нередко оказывают мне честь своим посещением, черпая у меня силу и мужество для продолжения их нелегкого труда. Конечно, вполне свободно я пользуюсь тюремной библиотекой и даже архивом тюрьмы, и если на мою просьбу дать мне точный план тюрьмы господин начальник ответил вежливым отказом, то отнюдь не по чувству недоверия ко мне, а лишь потому, что таковой план составляет государственную тайну. Признаюсь, не без некоторого трепета приступаю я к изображению нашей тюрьмы. Так как материалом для описания служат главным образом мои наблюдения, естественно ограниченные моим положением узника, то заранее извиняюсь за его неполноту. Считаю своим долгом принести в этих строках горячую благодарность тем из моих любезных посетителей, которые снабдили меня большим количеством фотографий и рисунков, дающих мне возможность составить довольно точное представление о внешнем виде нашей тюрьмы. Это огромное пятиэтажное здание, имеющее форму буквы «Т», со стенами, сложенными в 5, местами в 6 кирпичей. Расположенное на окраине города, на границе пустынного, поросшего бурьяном поля, оно издалека привлекает взоры путника своими суровыми очертаниями, суля ему покой и отдых от бесконечных скитаний. Не будучи оштукатурено, здание сохраняет естественный темно-бурый цвет старого кирпича и вблизи, как говорят, производит впечатление сумрачное, даже угрожающее, особенно на людей нервных, которым красные кирпичи напоминают кровь и кровавые куски человеческого мяса. Небольшие темные плоские окна с железными решетками – естественно, завершают это впечатление и всему целому придают характер угрюмой гармоничности, суровой и мрачной красоты. Даже в хорошие дни, когда на нашу тюрьму светит солнце, она не теряет вида мрачной и угрюмой важности и непрестанно напоминает людям, что законы существуют, и нарушители их ждет кара, кара, кара. Интересно то обстоятельство, что крик ворона, которому народное поверье приписывает зловещее и даже угрожающее значение, когда он раздается над головою, довольно верно воспроизводит своим звуком это чисто человеческое слово «кара», «кара». В зимние сумерки, когда над пустынным полем и над крышей нашей тюрьмы носятся тучи бесприютного воронья, я слышу даже сквозь толстые стекла этот неумолчный и зловещий крик «Кара! Кара! Кара!». Моя камера находится на высоте 5-го этажа, и в решетчатое окно открывается прекрасный вид на далекий город и часть пустынного поля, уходящего направо. Налево же, вне пределов моего зрения, продолжается предместье города, и находится, как мне сказали, церковь с прилегающим к ней городским кладбищем. О существовании церкви и даже кладбища я знал, впрочем, и раньше по печальному перезвону колоколов, какого требует обычай при погребении умерших. Вполне соответствуя внешней выдержанности стиля, внутреннее устройство тюрьмы столь же закончено, гармонично и целесообразно. Чтобы яснее представить это моему читателю, я позволю себе привести пример безумца, который вздумал бы убежать из нашей тюрьмы. Допустим, что смельчак обладает сверхъестественной геркулесовской силой и ломает замок на своей двери. Что он находит? Коридор, многократно прегражденный решетчатыми дверьми, способными выдержать канонаду, и вооруженных надзирателей. Допустим, что он убивает всех надзирателей, ломает все двери и выбирается на двор. Быть может, он думает, что он уже на свободе? А стены, что трижды каменным кольцом обвивают нашу тюрьму? Допуская всю эту галиматью, я умышленно упустил из виду надзор. А надзор неусыпен. День и ночь я слышу за дверьми шаги тюремщика. День и ночь в маленькое окошечко на двери за мною следит чей-то глаз, контролируя мои движения, читая на лице моем мои мысли, мои намерения, наконец, мои сны. Днем я могу усыпить его внимание ложью, придав лицу выражение веселое и беззаботное. Но я еще не встретил почти человека, который мог бы лгать и во сне. Как бы ни охранял я себя днем, ночью, я выдам себя невольным стоном, судорогой в лице, выражением усталости и тоски и другими проявлениями совести нечистой и беспокойной. Лишь очень немногие люди с чрезвычайно сильной волей умеют лгать и во сне, искусно управляя мышцами лица, даже нередко сохраняя приветливую и ясную улыбку на устах, в то время как душа их, отданная во власть сновидением, трепещет ужасами чудовищного кошмара. Но, как исключение, они не могут приниматься в соображение. И для меня является огромным счастьем то, что я не преступник, что совесть моя спокойна и чиста. «Читай, мой друг, читай», — говорю я неусыпному глазу, спокойно укладываясь спать. «Ты ничего не прочтешь на моем лице». Но в одном случае тот, кто наблюдает за мной, стал невольным поверенным моим. Читатель догадывается, конечно, что речь идет о моей любви к госпоже Н.Н. Должен, однако, отдать справедливость той крайней и благородной деликатности, с какой наблюдающий за мною удаляется от окна, заметив мое характерно возбужденное состояние и некоторые приготовления. Очень возможно, впрочем, что это делается по распоряжению господина начальника из естественного чувства благодарности, так как окошечко в двери — мое изобретение. Да, это я изобрел окошечко в двери. Я чувствую, что мой читатель удивлен и недоверчиво улыбается, мысленно обзывая меня старым фанфароном и лгуном. Но есть случаи, где скромность излишня и даже вредна. Да, это простое и в своей простоте гениальное изобретение принадлежит мне, так же, как Ньютону его бином, Кеплеру его законы вращения светил. Впоследствии, поощренный успехом моего изобретения, я открыл и ввел в обиход тюрьмы целый ряд маленьких усовершенствований. Но они касались деталей, формы замков и тому подобное, и, как все другие маленькие изобретения, влились в общее русло жизни, увеличив ее правильность и красоту, но не сохранив за собою имени автора. Между прочим, по моему совету была изменена форма кандалов в нашей тюрьме. Вместо прежних колец я ввел двойное полуовальное кольцо, представляющее собою в чистом виде тот знак, который в математике символизирует бесконечность. Впрочем, это изобретение относится скорее к области философского, так сказать, щегольства, так как практически прежние неумные кольца с успехом выполняли свое назначение. Окошечко же в двери мое, и всякого, кто осмелится отрицать это, я назову лжецом и негодяем.
4: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Леонида Андреева «Мои записки».
5: Пришел я к моему изобретению при следующих обстоятельствах. Однажды во время поверки некий арестант железной ножкой от кровати убил вошедшего к нему надзирателя. Конечно, негодяя повесили на дворе нашей же тюрьмы, и администрация легкомысленно успокоилась. Но я был в отчаянии. Великая целесообразность тюрьмы оказывалась мнимой, раз возможны такие вопиющие факты. Как можно было не заметить, что арестант отломал ножку от своей кровати? Как можно было не заметить, наконец, того, несомненно, возбужденного состояния, в каком он должен был находиться перед совершением убийства, и каковое его внимательному наблюдателю, если бы таковой существовал, дало бы возможность предотвратить происшедшее? Поставив вопрос столь точно и прямо, я уже тем самым значительно приблизился к решению загадки. И действительно, по прошествию 2 или 3 недель я совершенно просто и даже как будто неожиданно пришел к моему великому изобретению. Сознаюсь откровенно, что до сообщения моего изобретения господину начальнику тюрьмы я пережил минуты некоторого колебания, весьма естественного в моем положении узника. Читателю, который все же удивится этому колебанию, зная меня за человека с чистой и незапятнанной совестью, я отвечу цитатой из моего дневника заключенного, относящейся к тому времени, 1 сентября 1800. Как затруднительно положение человека, осужденного безвинно, подобно мне. Если он печален, если уста его скованы молчанием и глаза опущены долу, про него говорят, он раскаивается, он мучится угрызениями совести. Если в невинности сердца своего он улыбается ясно и благожелательно, наблюдатель мыслит: «Вот лживой и притворной улыбкой хочет он скрыть свою зловещую тайну». Что бы он ни делал, он кажется виновным. Такова сила предвзятости, с которой предстоит мне бороться. Но я не виновен и буду самим собою в твердой уверенности, что ясность духа моего разрушит злые черты предубеждения. Мечта некоторых увлекающихся людей о том, что наступит счастливое время, когда органы восприятия у человека станут столь чувствительны, что сделается возможным непосредственное чтение мыслей, мне кажется абсолютно неосуществимую. Даже рентгеновские лучи, если бы таковые были открыты для души, не могут проникнуть в глубочайшие тайники ее, и всегда останется место, куда может скрыться преследуемая мысль. И уже на следующий день господин начальник тюрьмы горячо жал мне руки, выражая свою признательность, а через месяц на всех дверях во всех тюрьмах государства темнели маленькие отверстия, открывая поле для широких и плодотворных наблюдений. Я же радовался глубоко, с сознанием, что если в целесообразности тюрьмы и существуют некоторые пробелы, то не потому, чтобы в основе ее лежала ложная идея, а лишь потому, что ограничены силы человека. Но чего не может сделать один, то делает другой. И так в совместной дружной работе движется человечество к осуществлению великих заветов разума и строгих предначертаний неумолимой справедливости. Глубокое удовлетворение дает мне весь распорядок нашей тюремной жизни. Часы вставания и сна, обеда и прогулок расположены столь рационально, в таком соответствии с истинными потребностями природы, что уже вскоре теряют характер некоторой принудительности и становятся естественными, даже дорогими привычками. Только этим могу объяснить тот интересный факт, что, будучи на свободе юношей нервным и слабосильным, склонным к простудам и заболеваниям, в нашей тюрьме я значительно окреп и для своих 60 лет пользуюсь завидным здоровьем. Я не толст, но и не худ. Имею сильные легкие и сохранил почти все зубы, за исключением двух коренных с левой стороны челюсти. Характер у меня прекрасный, ровный. Сон крепкий, почти без сновидений. Упоминаю об этом интересном обстоятельстве, так как обычно у стариков сон очень легок и некрепок. Фигурой своей, в которой преобладающим является выражение спокойной силы и уверенности, а также лицом, я напоминаю несколько микеланджеловского Моисея. Так говорят, по крайней мере, некоторые из моих любезных посетителей. Но еще более, нежели правильный и здоровый режим, укреплению души моей и тела содействовала та удивительная и вместе с тем совершенно понятная и естественная особенность нашей тюрьмы, по которой из жизни ее совершенно устранен элемент случайного и неожиданного. Не имея ни семьи, ни друзей, я совершенно избавлен от тех гибельных для жизни потрясений, какие приносят с собою измена, болезни, наконец, смерть близких. Пусть вспомнит мой благосклонный читатель, как много людей погибло на его глазах не через себя, а лишь вследствие того, что капризная судьба связала их с людьми недостойными. Не говоря о непосредственном воздействии одного человека на другого, с которым так или иначе связала его судьба, я сошлюсь на общеизвестное так называемое влияние среды. Имея своею средою только воздух камеры, в котором я живу, я, конечно, совершенно избавлен от этих часто пагубных влияний. Не разменивая своего чувства любви на мелкие личные привязанности, я тем самым одновременно освобождаю его для широкой мощной любви к человечеству. А так как человечество бессмертно, не подвержено болезням и в гармоничном целом своем, несомненно, движется к совершенству, то и любовь к нему является наиболее верной гарантией душевного и телесного здоровья. Известно, что все люди, обладающие могучей любовью к человечеству, как то пророки, великие проповедники, философы, моралисты, ученые и даже художники, умирали в очень преклонном возрасте, далеко превышающем средний статистический возраст. И наоборот, все человеконенавистники погибают рано. Исключение можно сделать разве только для одного дьявола, который бессмертен. Да простится мне эта маленькая шутка. Мой день ясен. И столь же ясны, как он, все грядущие дни, ровной и светлой чередою плывущие ко мне навстречу. Ко мне не ворвется корыстный убийца, меня не раздавит шальной автомобиль, на меня не свалится болезнь ребенка, ко мне не подкрадется из темноты жестокое предательство, моя мысль свободна, мое сердце спокойно, моя душа ясна и светла. Ясные и точные правила нашей тюрьмы определяют все, чего не должен я делать, избавляя меня от тех несносных колебаний, сомнений и ошибок, которыми так чревата практическая жизнь. Правда, и в нашу тюрьму сквозь ее высокие стены проникает иногда веяние того, что люди невежественные называют случаем или даже роком, и что является только необходимым отражением общих законов, но потрясенная временно жизнь быстро возвращается в свое обычное русло, как река после разлива. Не ведая большинства причин тех явлений, что составляют их жизнь, люди в недоумении останавливаются перед следствиями и создают понятие какого-то особенного вульгарного рока, который будто бы тем и занят, чтобы причинять им неприятности или доставлять удовольствие. Отсюда и уверенность, что судьбу можно надуть, как какого-нибудь ротозея, надев на руку цепочку или стараясь ничего не предпринимать в пятницу. К этой категории случайностей нужно отнести упомянутое выше убийство надзирателя, редкие и всегда неудачные попытки к бегству, а также смертные казни, ареной которых является один из отдаленнейших дворов нашей тюрьмы. Но и здесь я должен отдать справедливость той мудрой целесообразности, с какой проводятся казни. Совершаясь обычно на рассвете, в пору наиболее крепкого сна, в надлежащем расстоянии от наших камер, они не нарушают покоя лиц сторонних и незаинтересованных. Только однажды на рассвете мне послышался чей-то взволнованный крик, но очень возможно, что я ошибся, приняв за призыв о помощи ночной вопль какого-либо животного или перенеся в действительность отрывок собственного сна. Иногда днем слышится стук топора, сколачивающего эшафот, но так как этот звук ничем не отличается от того, как если бы вместо эшафота плотники строили просто качели для детей господина начальника, то лишь болезненно настроенное воображение способно найти в нем предлог для волнений. Наконец, есть еще одна особенность в строе нашей тюрьмы, которую я считаю наиболее плодотворную, всему целому придающей характер суровой и благородной справедливости. Предоставленный самому себе и только себе, узник не может рассчитывать ни на поддержку, ни на ту фальшивую досадную жалость, которая столь часто выпадает на долю людей слабых, сохраняя их для жизни и тем самым искажая основные цели природы. Признаюсь, не без некоторой гордости помышляю я о том, что если сейчас я пользуюсь общим уважением и преклонением, если мозг мой силен, воля крепка, взгляд на жизнь ясен и светел, то этим я обязан только себе, своей силе и настойчивости. Сколько людей слабых погибло бы на моем месте, жертвую безумия, отчаяния, тоски, а я победил все. Я перевернул мир. Моей душе я придал ту форму, какую пожелала моя мысль. В пустыне, работая один, изнемогая от усталости, я воздвиг стройное здание, в котором живу ныне радостно и спокойно, как царь. Разрушьте его, и завтра же я начну новое, и, обливаясь кровавым потом, построю его, ибо я должен жить. Да простится мне невольный пафос последних строк, столь не идущий к моему уравновешенному и спокойному характеру. Но трудно не взволноваться, вспоминая пройденный путь. Надеюсь, впрочем, что в будущем я не омрачу настроение моего читателя какими-либо вспышками взволнованного чувства. Кричит только тот, кто не уверен в правде своих слов. Истине же подобает спокойная твердость и холодная простота. Постскриптум. Не помню, говорил я или нет, что злодей, умертвивший моего отца, до сих пор еще не найден.

0: Радиозвезда. Леонид Андреев. Главы из книги «Мои записки». Читает Владимир Левашов.
1: Часть пятая. Время от времени, отступая от спокойной формы исторического повествования, я должен останавливаться на текущем моменте. Так позволю себе в немногих строках познакомить моего читателя с довольно интересным экземпляром человеческой породы, обретенным мною случайно в недрах нашей тюрьмы. Поводом к знакомству послужило следующее обстоятельство. На днях в послеобеденную пору ко мне изволил пожаловать господин начальник для обычной беседы и, между прочим, сказал, что в тюрьме содержится в настоящее время один очень несчастный человек, на которого я мог бы оказать благотворное влияние. Я любезно выразил мою полную готовность, и вот уже несколько дней подряд с разрешения господина начальника я подолгу беседую с художником К. Та первоначальная враждебность, даже строптивость, с какой он, к прискорбию моему, встретил меня при первом визите, ныне совершенно исчезла под влиянием моих речей. Охотно и с интересом выслушивая мои всегда умиротворяющие слова, он постепенно, после целого ряда настойчивых вопросов, рассказал мне свою довольно необычную историю. Это господин лет 26-28, с приятной внешностью и вполне приличными манерами, свидетельствующими о хорошем воспитании. Господин К. принадлежит к хорошей семье, обладающей приличными средствами. Некоторая, вполне, впрочем, естественная несдержанность в речах, страстная порывистость, с какой он рассказывает о себе, порою горький и даже иронический смех, а вслед за тем тяжелая задумчивость, из которой с трудом удается его извлечь даже прикосновением руки, дополняют облик моего нового знакомца. Мне лично он не особенно симпатичен, и, как ни странно, особенно неприятно действует на меня его отвратительная привычка постоянно шевелить тонкими худыми пальцами и беспомощно хвататься ими за руку собеседника. О своей прошлой жизни господин К. рассказал мне очень мало. «Ну что там, был художником, вот и все», — повторяет он с досадливой гримасой и совершенно отказывается говорить о том безнравственном деянии, за которое присужден к одиночному заключению. Меня, как психофизиолога, очень интересовали свойства этого загадочного деяния, за которым чувствуется какая-то извращенность. «Я не хочу развращать вас, дедушка, живите себе честно», — шутит он с несколько неприличной фамильярностью, которую я допускаю единственно из желания сделать приятное господину начальнику тюрьмы, выпытав у узника действительную причину его страданий, принимающих иногда тяжелую форму буйства и угроз. И действительно, в одну из тяжелых минут, когда воля к сопротивлению у господина К. ослабела в силу томящей его бессонницы, я присел к нему на кровать, несколько приласкал его и вообще отнесся к нему с такой отеческой мягкостью, то тут же он выболтал все. Не желая утомлять читателя точным воспроизведением его истерических выкриков, хохота и слез, я передам лишь содержание его рассказа. Горе господина К., вначале для меня не совсем понятное, заключается в том, что для рисования ему дают не бумагу и не полотно, а большую грифельную доску и грифель. Таким образом, благодаря свойству материала, прежде чем начать новую картину, Господин К. должен уничтожить прежнюю, начисто стерши ее с грифельной доски. И это будто бы каждый раз доводит его почти до исступления. Между прочим, поразительное искусство, с каким он овладел новым для него материалом. Я видел некоторые его произведения, и, как мне кажется, они могут удовлетворить вкусу самого строгого знатока графических искусств. Впрочем, я лично к живописи равнодушен, предпочитая ей живую, правдивую природу. «Вы не можете себе представить, что это значит», — рассказывал он, хватая мои руки своими тонкими цепкими пальцами. «Пока я рисую, я, знаете, совсем забываю, что это бесцельно. Бываю очень веселый, даже что-то там такое свищу. И раз даже сидел за это в карцере, так как в вашей проклятой тюрьме и свистеть нельзя. Но это пустяки, я там выспался, по крайней мере. А вот когда кончу... Нет, даже только когда подхожу к концу, тут наступает, дедушка, такое ужасное, что хочется вырвать из головы свой мозг и топтать его ногами. Вы понимаете меня?» Рискованный образ, свидетельствующий о том, что мозг моего юного друга находится не в полном порядке. «Понимаю, мой друг, вполне понимаю и сочувствую вам. Ей-богу! Ну так слушайте, дедушка, уже последние штрихи я провожу с такой болью, с такой тоской и безнадежностью, как будто навсегда прощаюсь с самым любимым человеком. Но вот кончил, вы понимаете, что это значит?» Это значит, что оно ожило, оно живет, что в нем уже есть своя таинственная жизнь, и в то же время оно обречено уже на смерть, оно уже умерло, оно уже мертво, как селедка. Вы можете что-нибудь в этом понять? Я ничего не понимаю. И вот вы представьте, я все-таки глупец, радуюсь, плачу и радуюсь». «Нет, думаю, этого уж я не уничтожу. Оно так хорошо, что я его не уничтожу. Пусть живет. И правда, мне в это время ничего нового и писать не хочется, совсем не хочется. А все-таки страшно. Вы понимаете меня?»
2: «Вполне, мой друг. Несомненно, на другой день рисунок перестает вам нравиться».
1: «Фу, дедушка, какую ерунду вы говорите!» Он так именно и выразился. «Ерунду! Как может разонравиться умирающий ребенок? Ну, конечно, если бы он пожил, из него вышел бы настоящий подлец. А когда он умирает... Нет, не то, дедушка, не то, ведь я сам его убиваю. Целую ночь я не сплю, вскакиваю, гляжу на него и так его люблю, что хочется его украсть. У кого украсть? А я почем знаю? А как наступит утро, я уже чувствую, что не могу, что я снова должен взять этот проклятый грифель и снова творить. Какая насмешка, творить? Да что, я каторжник, что ли?»
2: «Почему из ребенка, если он останется жив, должен непременно выйти подлец? Удивительное легкомыслие. Мой друг, вы действительно находитесь в каторжной тюрьме».
1: «Дедушка, дедушка, когда я начинаю с губкой подкрадываться к доске, так ведь я же на убийцу похож. Случается, день-два хожу я около него. Знаете, я раз палец себе на правой руке обкусал, чтобы не писать. Ну и, конечно, пустяки, потому что начал учиться левой рукой. Что это за потребность творить? Творить во что бы то ни стало, творить для мучения, творить, зная, что все это погибнет. Вы понимаете это?»
2: «Кончайте, мой друг, не волнуйтесь. Потом я изложу мой взгляд. К сожалению, мой совет едва ли даже достиг ушей господина К. В одном из тех пароксизмов отчаяния, которые так напугали господина начальника тюрьмы, он начал биться на постели, рвать на себе одежду, кричать и плакать. Вообще проявил все признаки крайнего огорчения.
1: С глубоким волнением смотрел я на муки несчастного молодого человека. По сравнению с собой я мог бы назвать его юношей, тщетно пытаясь удержать его пальцы, разрывавшие одежду. Я знал, что за это нарушение дисциплины его ждет новый карцер. «О, пылкая юность!» — подумал я, когда он несколько успокоился и ласково разбирал рукою его тонкие спутавшиеся волосы. «Как легко ты впадаешь в отчаяние!» Какой-то рисунок, который, в конце концов, быть может, пропал бы у грязного старьевщика, торговца старой бронзы и склеенным фарфором, может причинить тебе столько страданий. Но, конечно, я не сказал этого моему юному другу, стараясь, как и нужно в таких случаях, не раздражать его излишними противоречиями. Человек так любит, чтобы с ним соглашались, что согласием в пустяках можно задешево купить его для весьма крупных и совсем для него неожиданных решений. «Спасибо вам, дедушка», — сказал господин К., видимо, успокоившись. «Говоря по правде, вы показались мне сначала очень странным. Лицо у вас такое почтенное, а в глазах... Вы никого не убивали, дедушка?» Умышленно привожу эту злую и неосторожную фразу, чтобы показать, как в глазах людей легкомысленных и неглубоких печать тяжкого обвинения превращается в печать самого злодейства. Сдержав чувство горечи, я спокойно заметил дерзкому юноше: «Вы... художник, дитя мое, вам ведомы тайны человеческого лица, этой гибкой, подвижной и изменчивой маски, принимающей подобно морю отражение бегущих облаков и голубого эфира. Будучи зеленой, морская влага голубеет под ясным небом и становится черной, когда черно небо и мрачны тяжелые тучи. Чего же вы хотите от моего лица, над которым 30 лет тяготеет обвинение в жесточайшем злодействе?» Но занятый своими мыслями художник не обратил, по-видимому, особенного внимания на мои слова и продолжал упавшим голосом: «Что же мне делать? Вы видели тот мой рисунок. Я его уничтожил, и вот уже целую неделю не берусь за грифель. Конечно, — продолжал он, раздумчиво потирая лоб, — лучше бы совсем разбить доску, тогда в наказание мне не дали бы новую. — Вы лучше просто возвратите ее начальству».
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Леонида Андреева «Мои записки».
1: «Ну, хорошо, подержусь я еще неделю, а потом... Ведь я же не знаю себя. Ведь уже сейчас этот дьявол подталкивает мою руку. Возьми грифель, возьми грифель!» Как раз в это время, блуждая рассеянным взглядом по камере, я вдруг заметил, что часть платья художника, висевшего на стене, неестественно раздвинута, и один конец искусно прихвачен спинкой кровати. Сделав вид, что я устал и просто хочу пройти по камере, я пошатнулся как бы от старческой дрожи в ногах и отдернул одежду. Вся стена за ней была испещрена рисунками. Художник уже вскочил с постели, и так мы молча стояли друг против друга. С мягкой укоризной я сказал: «Как вы могли себе позволить это, мой друг? Ведь вы же знаете правила тюрьмы, по которым никакие надписи и рисунки на стенах не допускаются». Примечание 3 к параграфу 25 правил для заключенных. «Не знаю я никаких правил», — угрюмо сказал господин К. И потом, уже строго продолжал я, вы солгали мне, мой друг. Вы сказали, что уже целую неделю вы не брали грифеля в руки.
3: Конечно, не брал.
1: Со странной насмешкой и даже вызовом сказал художник. Вообще, даже будучи уличен, он совершенно не обнаруживал признаков раскаяния и смотрел скорее насмешливо, чем виновато. Вглядевшись пристальнее в рисунки на стене, изображавшие каких-то человечков в разнообразных позах, я заинтересовался странным буровато-желтым цветом неведомого карандаша.
2: Это йод?
1: Вы сказали, что у вас что-нибудь болит, и достали йоду?
3: Нет, кровь.
2: Кровь?
3: Да.
1: Скажу откровенно, в эту минуту он мне даже понравился. Как вы добыли ее?
3: Из руки.
2: Из руки? Но как же вы сумели укрыться от наблюдающего за вами в глазок?
1: Он хитро улыбнулся и даже подмигнул.
3: А вы разве не знаете, что всегда можно обмануть, если захочешь?
1: Мои симпатии сразу рассеялись. Я видел перед собою не особенно умного и, вероятно, уже сильно испорченного человека, даже не допускающего мысли, что существуют люди, которые не в состоянии и просто не умеют лгать. Помня, однако, данное мною господину начальнику обещание, я принял вид спокойного достоинства и ласково, как только мать могла бы говорить своему ребенку, сказал ему: «Не удивляйтесь и не осуждайте моей строгости, мой друг. Я старик, полжизни проведший в этой тюрьме. У меня уже сложились известные привычки, как у всех стариков. И сам, подчиняясь правилам, я, быть может, несколько преувеличенно требую того же от других. Конечно, вы сами сотрете эти рисунки. Как мне их не жаль, ибо они искренне восхищают меня. И я ничего не скажу администрации. И мы все это забудем, как будто не было ничего. Хорошо?» Он вяло ответил: «Хорошо». «По существу же вопроса я скажу вам следующее. В нашей тюрьме

укрепляет и выясняет значение вашего одиночного заключения. Что значит одиночное заключение в нашей тюрьме? Это значит, что человек один. А будет ли он один, если произведениями своими так или иначе будет делиться со сторонними лицами? По выражению лица господина К. я заметил с чувством глубокой радости, что слова мои произвели на него надлежащее впечатление из области поэтических вымыслов, возвратив его в страну суровой, но прекрасной действительности. И, возвысив голос, я продолжал. Что же касается нарушенного вами правила, по которому нельзя делать ни надписей, ни рисунков на стенах нашей тюрьмы, то и оно не менее логично. Пройдут годы, на вашем месте окажется, быть может, такой же узник, как и вы, и увидит начертанное вами. Разве это допустимо? Подумайте. И во что бы, наконец, превратились стены нашей тюрьмы, если бы каждый желающий оставлял на них свои кощунственные следы? Конечно, стены можно перекрашивать, что и делается почти всякий раз, как на место одного умершего или выбывшего узника является другой. Но это сопряжено с расходами и не всегда достигает цели. Сковырнув верхний слой краски, узник может найти следы надписи или рисунка. «К черту!» «Так». Именно так выразился господин К. И сказал он это громко и даже как будто спокойно. «Что ты хочешь этим сказать, мой юный друг?» «Хочу сказать, что ты можешь издыхать здесь, мой старый друг, а я отсюда уйду!» «Буквально так. Из нашей тюрьмы бежать нельзя», — сурово возразил я. «А вы пробовали?» «Да, пробовал». Он с недоверием посмотрел на меня и усмехнулся. Он усмехнулся. «Вы трус, дедушка. Вы просто жалкий трус». «Я трус». О, если бы этот самодовольный щенок знал, какую бурю гнева поднял он в моей душе, он завизжал бы от страха и спрятался под кровать. «Я трус!» Мир обрушился мне на голову и не раздавил меня. И из его страшных обломков я создал новый мир по моему чертежу и плану. Все злые силы жизни, одиночество, тюрьма, измена и ложь — все ополчились на меня, и все их я подчинил своей воле. И я, подчинивший себе даже сны, я трус! Впрочем, не буду утомлять внимание моего любезного читателя этими лирическими отступлениями, не идущими к делу. Продолжаю. После некоторого молчания, нарушаемого лишь громким дыханием господина К., я грустно сказал ему: «Я трус». «И это вы говорите человеку, который пришел с единственной целью помочь вам. Помочь не только словом, к которому вы, к сожалению, безучастны, но и делом. Помочь? Каким же это образом?» «Я достану вам бумагу и карандаш». Художник молчал. И голос его был тих и робок, когда он спросил, запинаясь: «И рисунки мои останутся?» «Да, останутся». Трудно передать тот буйный восторг, которому отдался экзальтированный юноша. Ни в горе, ни в радости не знает границ наивная и чистосердечная юность. Он горячо жал мне руки, тормошил меня, беспокоя мои страны.

0: старые кости. Называл меня другом, отцом, даже милой старой мордашкой и тысячью других ласковых и несколько наивных слов. К сожалению, беседа наша затянулась, и, несмотря на уговоры юноши, не желавшего расстаться со мной, я поторопился к себе. К господину начальнику тюрьмы я не пошел, так как чувствовал себя несколько взволнованным. До глубокой ночи, как в ту далекую пору, я шагал по камере, стараясь понять, какой способ бежать из нашей тюрьмы, неизвестный мне, открыл этот далеко не умный юноша. Неужели из нашей тюрьмы можно бежать? Нет, я допустить этого не могу, я не должен этого допускать. И постепенно, восстанавливая в памяти все, что я знал о нашей тюрьме, я понял, что господин К. напал на какой-нибудь старый, давно мною отброшенный способ, в неосуществимости которого убедиться так же, как и я. Из нашей тюрьмы бежать невозможно. Но еще долго, терзаемый сомнениями, измерял я шагами мою одинокую камеру, придумывая различные планы, как облегчить положение господина К. и тем на всякий случай отвлечь его от мысли о бегстве. Ни в каком случае он не должен бежать из нашей тюрьмы. Затем я предался спокойному и глубокому сну, каким благодетельная природа наградила людей с чистой совестью и ясной душою. Между прочим, чтобы не забыть, упомяну, что в эту ночь я уничтожил мой дневник заключенного. Уже давно я собирался сделать это, но та естественная жалость и малодушная любовь, которую мы питаем даже к нашим ошибкам и недостаткам, удерживала меня. К тому же в дневнике не было ничего предосудительного, что могло бы так или иначе компрометировать меня. И если теперь я уничтожил его, то единственное желание придать полному забвению мое прошлое и избавить возможного читателя от скуки длинных жалоб и стенаний, от ужаса кощунственных проклятий, да почиет в мире.
1: Мы читали главы из книги Леонида Андреева «Мои записки».
2: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Более 40% мирового волового внутреннего продукта производит государство БРИКС, заявил Владимир Путин на пленарном заседании делового форума в Нью-Дели. Вклад так называемой «большой семерки», по словам президента России, составил всего 29%. При этом против России введено более 30 тысяч санкций, вдвое больше, чем против всех стран мира. Глава государства подчеркнул, Запад пытается вернуть утраченное лидерство неприглядными методами. Российские подразделения освободили Новогришино в ДНР и взяли под свой контроль Заревку в Запорожской области. По данным Министерства обороны, это создало условия для последующего наступления армии. За неделю наши войска нанесли один массированный и 6 групповых ударов по украинскому военно-промышленному комплексу, энергетике, логистике и портам. Также военные перехватили 4 ракеты «Фламинго», 2 «Нептун» и свыше 5500 беспилотников противника. Хуситы захватили стратегический порт Маха и заблокировали Красное море, заняв ключевую гавань на юго-западе Йемена. Вооруженные формирования вытеснили силы Саудовской Аравии. Отмечу, что на этом фоне стоимость нефти марки Brent впервые за полгода превысила $100 за баррель. Блокады вынуждают суда идти в обход Суэцкого канала, увеличивая транспортные расходы. Старшеклассники со следующего учебного года смогут отказаться от углубленного изучения предметов. Новый стандарт даст ученикам право изучать все предметы только на базовом уровне, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Решение связано с недавними жалобами родителей в отказах школ переводить детей в 10 класс. Считает директор научно-образовательного центра Высшей школы государственного управления РАНХИКС Владимир Блинов.
2: Поэтому было принято решение часть классов оставлять вовсе без профильной направленности и расширить возможности наших детей, ну, получать такое образование, которое им нравится. Но тут тоже есть противоречие. Встает закономерный вопрос, зачем тогда вообще идти в 10-11 класс, потому что с такими результатами единых государственных экзаменов, не профильными, ни один вуз не возьмет. И, может быть, тогда надо было выбирать не школу, а идти учиться в колледж на рабочую профессию.
1: Ранее президент указывал, что выдавливать учеников из школ нельзя. Вместо этого необходимо создавать условия для осознанного выбора востребованных экономикой профессий. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
4: Глава 4. В течение нескольких следующих дней обнаружилось, до какой степени он одинок. Он никого в этом не винил. Видно, сам он хотел этого и добился. Странно потускнели и обесцветились друзья. Ни у кого не осталось своего мира, своего мнения. Они были гораздо ярче в его воспоминаниях. По-видимому, он раньше их переоценивал. Пока порядок вещей позволял обеспеченным блажить и чудесить насчет необеспеченных, как легко было принять за настоящее лицо и самобытность эту блажь и право на праздность, которым пользовалось меньшинство, пока большинство терпело. Но едва лишь поднялись низы, и льготы верхов были отменены, как быстро все полиняли, как без сожаления расстались с самостоятельной мыслью, которой ни у кого, видно, не бывало. Теперь Юрию Андреевичу были близки одни люди без фраз и пафоса. Жена и тесть, да еще 2-3 врача-сослуживца, скромные труженики, рядовые работники. Вечер с уткой и со спиртом в свое время состоялся, как предполагалось, на второй или третий день его приезда, когда он успел перевидаться со всеми приглашенными, так что это не было их первой встречей. Жирная утка была невиданной роскошью в те уже голодные времена, но к ней недоставало хлеба, и это обессмысливало великолепие закуски, так что даже раздражало. Гордон принес спирту в аптечной склянке с притертой пробкой. Спирт был любимым миновым средством мешочников. Антонина Александровна не выпускала бутылки из рук и по мере надобности разводила спирт небольшими порциями по вдохновению. То слишком крепко, то слишком слабо. При этом оказалось, что неровный хмель от меняющегося раствора многим тяжелее сильного и определенного. Это тоже сердило. Всего же грустнее было, что вечеринка их представляла отступление от условий времени. Нельзя было предположить, чтобы в домах напротив по переулку также пили и закусывали в те же часы. За окном лежала немая, темная и голодная Москва. Лавки ее были пусты, а о таких вещах, как дичь и водка, и думать позабыли. И вот оказалось, что только жизнь, похожая на жизнь окружающих, и среди нее бесследно тонущая, есть жизнь настоящая, что счастье обособленное не есть счастье. Так что утка и спирт, которые кажутся единственными в городе, даже совсем не спирт и не утка. Это огорчало больше всего. Гости тоже наводили на невеселые размышления. Гордон был хорош, пока тяжело мыслил и изъяснялся уныло и нескладно. Он был лучшим другом Юрия Андреевича. В гимназии его любили. Но вот он себе разонравился и стал вносить неудачные поправки в свой нравственный облик. Он бодрился, корчил весельчака, все время что-то рассказывал с претензией на остроумие и часто говорил занятно и забавно слова не из своего словаря, потому что Гордон никогда не понимал жизни как развлечения. До прихода Дудорова он рассказал смешную, как ему казалось, историю дудоровской женитьбы, ходившую между товарищами. Юрий Андреевич ее не знал. Оказывается, Дудоров был женат около года, а потом разошелся с женой. Малоправдоподобная соль этого приключения заключалась в следующем. Дудорова по ошибке взяли в солдаты. Пока он служил и выясняли недоразумение, он больше всего штрафных нарядов получил за ратозейство и неотдание чести на улице. Когда его освободили, у него долго при виде офицеров рука подскакивала кверху, рябила в глазах, и всюду мерещились погоны. В этот период он все делал не впопад, совершал разные промахи и оплошности. Именно в это время он будто бы на одной волжской пристани познакомился с двумя девушками-сестрами, дожидавшимися того же парохода, и якобы из рассеянности, проистекавшей от мелькания многочисленных военных кругом и от пережитков своего солдатского козыряния, не доглядел, влюбился по недосмотру и в торопях сделал младшей сестре предложение. «Забавно, не правда ли?» — спрашивал Гордон. Но он должен был скомкать описание. За дверью послышался голос героя рассказа. В комнату вошел Дудоров. С ним произошла обратная перемена. Прежний неустойчивый и взбалмошный ветрогон превратился в сосредоточенного ученого. Когда юношей его исключили из гимназии за участие в подготовке политического побега, он некоторое время скитался по разным художественным училищам, но в конце концов его прибило к классическому берегу. С запозданием против товарищей Дудоров в годы войны кончил университет и был оставлен по двум кафедрам — русской и всеобщей истории. По первой он писал что-то о земельной политике Ивана Грозного, а по второй — исследование о Сен-Жюсте. Он обо всем любезно рассуждал теперь негромким и как бы простуженным голосом, мечтательно глядя в одну точку — и не опуская и не поднимая глаз, как читают лекции. К концу вечера, когда ворвалась со своими нападками Шура Шлезингер,
5: а все и без того разгоряченные кричали наперебой, Иннокентий, с которым Юрий Андреевич со школьных лет был на «вы», несколько раз спросил: «Вы читали «Войну и мир» и «Флейту позвоночник»?» Юрий Андреевич давно сказал ему, что думает по этому поводу, но Дудоров не расслышал из-за закипевшего общего спора и потому, немного погодя, спросил еще раз: «Вы читали «Флейту позвоночника» и «Человека»?» «Ведь я вам ответил, Иннокентий, ваша вина, что не слышали. Ну, будь по-вашему, скажу снова. Маяковский всегда мне нравился. Это какое-то продолжение Достоевского. Или, вернее, это лирика, написанная кем-то из его младших бунтующих персонажей, вроде Ипполита, Раскольникова или героя-подростка. Какая всепожирающая сила дарования! Как сказано, это раз навсегда, непримиримо и прямолинейно. А главное, с каким смелым размахом шваркнуто это все в лицо обществу и куда-то дальше, в пространство».
0: Радиозвезда.
3: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
5: Но главным гвоздем вечера был, конечно, дядя. Антонина Александровна ошибалась, говоря, что Николай Николаевич на даче. Он вернулся в день приезда племянника и был в городе. Юрий Андреевич видел его уже 2 или 3 раза и успел наговориться с ним, наохаться, наахаться и нахохотаться. Первое их свидание произошло вечером серого пасмурного дня. Мелкой водяной пылью моросил дождик. Юрий Андреевич пришел к Николаю Николаевичу в номер. В гостиницу уже принимали только по настоянию городских властей, но Николая Николаевича везде знали. У него оставались старые связи. Гостиница производила впечатление желтого дома, покинутого сбежавшей администрацией. Пустота, хаос, власть случайности на лестницах и в коридорах. В большое окно неприбранного номера смотрела обширная безлюдная площадь тех сумасшедших дней, чем-то пугавшая, словно она привиделась ночью во сне, а не лежала на самом деле перед глазами под окном гостиницы. Это было поразительное, незабываемое, знаменательное свидание. Кумир его детства, властитель его юношеских дум, живой, воплоти, опять стоял перед ним. Николаю Николаевичу очень шла седина. Заграничный широкий костюм хорошо сидел на нем. Для своих лет он был еще очень моложав и смотрел красавцем. Конечно, он сильно терял в соседстве с громадностью совершавшегося. События заслоняли его. Но Юрию Андреевичу и не приходило в голову мерить его таким мерилом. Его удивило спокойствие Николая Николаевича, хладнокровно-шутливый тон, которым он говорил на политические темы. Его умение держать себя превышало нынешние русские возможности. В этой черте сказывался человек приезжий. Черта эта бросалась в глаза, казалась старомодную и вызывала неловкость. Ах, но ведь совсем не то наполнило первые часы их встречи, заставило бросаться друг другу на шею, плакать и, задыхаясь от волнения, прерывать быстроту и горячность первого разговора частыми паузами. Встретились 2 творческих характера, связанные семейным родством. И хотя встало и второй жизнью зажило минувшее, нахлынули воспоминания и всплыли на поверхность обстоятельства, происшедшие за время разлуки, но едва лишь речь зашла о главном, о вещах, известных людям созидательного склада, как исчезли все связи, кроме этой единственной. Не стало ни дяди, ни племянника, ни разницы в возрасте, а только осталась близость стихии со стихией, энергии с энергией. Начало и начало. За последнее десятилетие Николаю Николаевичу не представлялось случая говорить об обаянии авторства и сути творческого предназначения в таком соответствии с собственными мыслями и так заслуженно к месту, как сейчас. С другой стороны, и Юрию Андреевичу не приходилось слышать отзывов, которые были бы так проницательно метки и так окрыляюще увлекательны, как этот разбор. Оба поминутно вскрикивали и бегали по номеру, хватаясь за голову от безошибочности обоюдных догадок, или отходили к окну и молча барабанили пальцами по стеклу, потрясенные доказательствами взаимного понимания. Так было у них при первом свидании. Но потом доктор несколько раз видел Николая Николаевича в обществе, и среди людей он был другим, неузнаваемым. Он сознавал себя гостем в Москве и не желал расставаться с этим сознанием. Считал ли он при этом своим домом Петербург или какое-нибудь другое место, оставалось неясным. Ему льстила роль политического краснобая и общественного очарователя. Может быть, он вообразил, что в Москве откроются политические салоны, как в Париже перед конвентом у мадам Ролан. Он захаживал к своим приятельницам, хлебосольным жительницам тихих московских переулков, и примило высмеивал их и их мужей за их половинчатость и отсталость, за привычку судить обо всем со своей колокольни. И он щеголял теперь газетной начитанностью, точно так же, как когда-то отреченными книгами и текстами орфиков. Говорили, что в Швейцарии у него осталось... новая молодая пассия, недоконченные дела, недописанная книга, и что он только окунется в бурный отечественный водоворот, а потом, если вынырнет невредимым, снова махнет в свои Альпы, только его и видали. Он был за большевиков и часто называл два левоэсеровских имени в качестве своих единомышленников. Журналиста, писавшего под псевдонимом Мирошка Помор, и публицистки Сильвии Катыри. Александр Александрович ворчливо упрекал его. «Просто страшно, куда вы съехали, Николай Николаевич. Эти Мирошки ваши, какая яма! А потом это ваша Лидия Покори...» «Катыри», — поправлял Николай Николаевич, — «и Сильвия». «Ну, все равно, Покори или Попури...» От слова не станется. Но все же виноват Катыри, терпеливо настаивал Николай Николаевич. Он и Александр Александрович обменивались такими речами. О чем мы спорим? Подобные истины просто стыдно доказывать. Это азбука. Основная толща народа веками вела немыслимое существование. Возьмите любой учебник истории. Как бы это ни называлось, феодализм ли и крепостное право, или капитализм и фабричная промышленность, все равно неестественность и несправедливость такого порядка давно замечены и давно подготовлен переворот, который выведет народ к свету и все поставит на свое место. Вы знаете, что частичное подновление старого здесь непригодно. Требуется его коренная ломка. Может быть, она повлечет за собой обвал здания? Ну так что же? Из того, что это страшно, ведь не следует, что этого не будет». Это вопрос времени. Как можно это оспаривать? Да ведь не о том разговор. Разве я об этом? Я что говорю? Сердился Александр Александрович, и спор возгорался. Ваши попури и мирошки — люди без совести. Говорят одно, а делают другое. И затем, где тут логика? Никакого соответствия. Да нет, погодите, вот я вам покажу сейчас. И он принимался разыскивать какой-нибудь журнал с противоречивую статьёю, со стуком вдвигая и выдвигая ящики письменного стола и этой громкой вознёй пробуждая свое красноречие. Александр Александрович любил, чтобы ему что-нибудь мешало при разговоре и чтобы препятствия оправдывали его мямлящие паузы, его эканье и меканье. Разговорчивость находила на него во время розысков чего-нибудь потерянного — например, при подыскивании второй калоши к первой в полумраке передней. Или, когда с полотенцем через плечо он стоял на пороге ванной, или при передаче тяжелого блюда за столом, или во время разливания вина гостям по бокалам. Юрий Андреевич с наслаждением слушал тестя. Он обожал эту хорошо знакомую старомосковскую речь нараспев с мягким, похожим на мурлыканье, громяковским подкартавливанием. Верхняя губа у Александра Александровича с подстриженными усиками чуть-чуть выдавалась над нижней. Также точно оттопыривался галстук бабочкой на его груди. Было нечто общее между этой губой и галстуком, и оно придавало Александру Александровичу что-то трогательное, доверчиво детское.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
5: Поздно ночью, почти перед уходом гостей, явилась Шура Шлезингер. Она прямо с какого-то собрания пришла в жакетке и рабочем картузе. Решительными шагами вошла в комнату и, по очереди здороваясь со всеми за руку, тут же на ходу предалась упрекам и обвинениям. «Здравствуй, Тоня. Здравствуй, Санечка. Все-таки свинство, согласитесь. Отовсюду слышу. Приехал. Об этом вся Москва говорит, а от вас узнаю последнюю. Ну да черт с вами, видно, не заслужила. Где он, долгожданный? Дайте пройду. Обступили стеной. Ну, здравствуй. Молодец, молодец. Читала. Ничего не понимаю, но гениально. Это сразу видно. Здравствуйте, Николай Николаевич. Сейчас я вернусь к тебе, Юрочка. У меня с тобой большой, особый разговор. Здравствуйте, молодые люди. А, и ты тут, Гогочка. Гуси-гуси, га-га-га, есть хотите, да-да-да?» Последнее восклицание относилось к громековской седьмой воде на киселе Гогочке, ярому поклоннику всякой подымающейся силы, которого за глупость и смешливость звали Акулькой, а за рост и худобу — ленточной глистой. «А вы тут пьете и закусываете? Сейчас я догоню вас. Ах, господа, господа, ничего-то вы не знаете, ничего не ведаете, что на свете делается, какие вещи творятся. Пойдите на какое-нибудь настоящее низовое собрание с невыдуманными рабочими, с невыдуманными солдатами, не из книжек. Попробуйте пикнуть там что-нибудь про войну до победного конца. Вам там пропишут победный конец. Я матроса сейчас слышала. Юрочка, ты бы с ума сошел. Какая страсть, какая цельность!» Шуру Шлезингер перебивали. Все орали, кто в лес, кто по дрова. Она подсела к Юрию Андреевичу, взяла его за руку и, приблизив к нему лицо, чтобы перекричать других, кричала без повышений и понижений, как в разговорную трубку. «Пойдем как-нибудь со мной, Юрочка, я тебе людей покажу. Ты должен, должен, понимаешь ли, как Антей прикоснуться к земле. Что ты выпучил глаза? Я тебе, кажется, удивляю. Разве ты не знаешь, что я старый боевой конь, старая бестужевка, Юрочка? С предварилкой знакомилась, сражалась на баррикадах. Конечно, а ты что думал? О, мы не знаем народа. Я только что оттуда, из их гущи. Я им библиотеку налаживаю». Она уже хлебнула и явно хмелела. Но и у Юрия Андреевича шумело в голове. Он не заметил, как Шура Шлезингер оказалась в одном углу комнаты, а он в другом, в конце стола. Он стоял и, по всем признакам сверхсобственного ожидания, говорил. Он не сразу добился тишины. «Господа, я хочу... Миша, Гогочка... Ну что ж делать-то никогда они не слушают? Господа, дайте мне сказать два слова!» Надвигается неслыханное, небывалое. «Прежде чем оно настигнет нас, вот мое пожелание вам. Когда оно настанет, дай нам Бог не растерять друг друга и не потерять души. Гогочка, вы после будете кричать «Ура!» Я не кончил. Прекратите разговоры по углам и слушайте внимательно. На третий год войны в народе сложилось убеждение, что рано или поздно граница между фронтом и тылом сотрется. Море крови подступит к каждому и зальет отсиживающихся и окопавшихся. Революция и есть это наводнение. В течение ее вам будет казаться, как нам на войне, что жизнь прекратилась, все личное кончилось, что ничего на свете больше не происходит, а только убивают и умирают. А если мы доживем до записок и мемуаров об этом времени и прочтем эти воспоминания, мы убедимся, что за эти 5 или 10 лет пережили больше, чем иные за целое столетие. Я не знаю, сам ли народ подымется и пойдет стеной, или все сделается его именем. От события такой огромности не требуется драматической доказательности. Я без этого ему поверю. Мелко копаться в причинах циклопических событий. Они их не имеют. Это у домашних ссор есть свой генезис. И после того, как оттаскают друг друга за волосы и перебьют посуду, ума не приложат, кто начал первый. Все же истинно великое безначально, как вселенная. Оно вдруг оказывается налицо, без возникновения, словно было всегда или с неба свалилось. Я тоже думаю, что России суждено стать первым за существование мира царством социализма. Когда это случится, оно надолго оглушит нас. И, очнувшись, мы уже больше не вернем утраченной памяти. Мы забудем часть прошлого и не будем искать небывалому объяснения. Наставший порядок обступит нас с привычностью леса на горизонте или облаков над головою. Он окружит нас отовсюду. Не будет ничего другого. Он еще что-то говорил и тем временем совершенно протрезвился. Но по-прежнему он плохо слышал, что говорилось кругом, и отвечал не впопад. Он видел проявление общей любви к нему, но не мог отогнать печали, от которой был сам не свой. И вот он сказал: «Спасибо, спасибо. Я вижу ваши чувства, я их не заслуживаю. Но не надо любить так запасливо и торопливо, как бы из страха не пришлось бы потом полюбить еще сильней». Все захохотали и захлопали, приняв это за сознательную остроту. А он не знал, куда деваться от чувства нависшего несчастья, от сознания своей невластности в будущем, несмотря на всю свою жажду добра и способность к счастью. Гости расходились. У всех от усталости были вытянувшиеся лица. Зевота смыкала и размыкала им челюсти, делая их похожими на лошадей. Прощаясь, отдернули оконную занавесь, распахнули окно. Показался желтоватый рассвет, мокрое небо в грязных землисто-гороховых тучах. «А ведь, видно, гроза была, пока мы пустословили», — сказал кто-то. «Меня дорогой к вам дождь захватил, на силу добежала», — подтвердила Шура Шлезингер. В пустом и еще темном переулке стояло перестукивание капающих с деревьев капель вперемешку с настойчивым чириканьем промокших воробьев. Прокатился гром, будто плугом провели борозду через все небо, и все стихло. А потом раздались четыре гулких запоздалых удара, как осенью вываливаются большие картофелины из рыхлой лопатою сдвинутой гряды. Гром прочистил емкость пыльной протабаченной комнаты. Вдруг, как электрические элементы, стали ощутимы составные части существования — вода и воздух, желание и радости, земля и небо. Переулок наполнился голосами расходящихся. Они продолжали что-то громко обсуждать на улице, точь-в-точь, как припирались только что об этом в доме. Голоса удалялись, постепенно стихали и стихли. «Как поздно», — сказал Юрий Андреевич, — «пойдем спать. Изо всех людей на свете я люблю только тебя и папу».

0: Радиозвезда. Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
1: Глава 5. Прошел август, кончался сентябрь. Нависало неотвратимое. Близилась зима, а в человеческом мире то, похожее на зимнее обмирание, предрешенное, которое носилось в воздухе и было у всех на устах. Надо было готовиться к холодам, запасать пищу, дрова. Но в дни торжества материализма материя превратилась в понятие. Пищу и дрова заменил продовольственный и топливный вопрос. Люди в городах были беспомощны, как дети перед лицом близящейся неизвестности, которая опрокидывала на своем пути все установленные навыки и оставляла по себе опустошение, хотя сама была детищем города и созданием горожан. Кругом обманывались, разглагольствовали. Обыденщина еще хромала, барахталась, колченога плелась куда-то по старой привычке. Но доктор видел жизнь непрекрашенной. От него не могла укрыться ее приговоренность. Он считал себя и свою среду обреченными. Предстояли испытания, может быть, даже гибель. Считанные дни, оставшиеся им, таяли на его глазах. Он сошел бы с ума, если бы не житейские мелочи, труды и заботы. Жена, ребенок, необходимость добывать деньги были его спасением. Насущная, смиренная, бытовой обиход, служба, хождение по больным. Он понимал, что он пигмей перед чудовищной махиной будущего. Боялся его, любил это будущее и втайне им гордился. И в последний раз, как на прощание, жадными глазами вдохновения смотрел на облака и деревья, на людей, идущих по улице, на большой, перемогающийся в несчастьях русский город и был готов принести себя в жертву, чтобы стало лучше. И ничего не мог. Это небо и прохожих он чаще всего видел с середины мостовой, переходя Арбат у аптеки Русского общества врачей на углу Староконюшенного. Он опять поступил на службу в свою старую больницу. Она по старой памяти называлась Крестовоздвиженской, хотя община этого имени была распущена. Но больницы еще не придумали подходящего названия. В ней уже началось расслоение. Умеренным, тупоумие которых возмущало доктора, он казался опасным. Людям, политически ушедшим далеко, недостаточно красным. Так очутился он ни в тех, ни в сих. От одного берега отстал, к другому не пристал. В больнице, кроме его прямых обязанностей, директор возложил на него наблюдение над общей статистической отчетностью. Каких только анкет, опросных листов и бланков не просматривал он, каких требовательных ведомостей не заполнял. Смертность, рост заболеваемости, имущественное положение служащих, высота их гражданской сознательности и степень участия в выборах – неудовлетворимая нужда в топливе, продовольствии, медикаментах — все интересовало Центральное статистическое управление. На все требовался ответ. Доктор занимался всем этим за своим старым столом у окна ординаторской. Графленая бумага разных форм и образцов кипами лежала перед ним, отодвинутая в сторону. Иногда урывками, кроме периодических записей для своих медицинских трудов, он писал здесь свою игру в людей, мрачный дневник или журнал тех дней, состоявший из прозы, стихов и всякой всячины, внушенной сознанием, что половина людей перестала быть собой и неизвестно, что разыгрывает.
2: Светлая солнечная ординаторская со стенами, выкрашенными в белую краску, была залита кремовым светом солнца золотой осени, отличающим дни после Успения, когда по утрам ударяют первые заморозки и в пестроту и яркость поределых рощ залетают зимние синицы и сороки. Небо в такие дни поднимается в предельную высоту, и сквозь прозрачный столб воздуха между ним и землей тянет с севера ледяной темно-синюю ясностью. Повышается видимость и слышимость всего на свете, чего бы то ни было. Расстояние передают звук в замороженной звонкости, отчетливо и разъединенно. Расчищаются дали, как бы открывший вид через всю жизнь на много лет вперед. Этой разряженности нельзя было бы вынести, если бы она не была так кратковременна и не наступала в конце короткого осеннего дня на пороге ранних сумерек. Такой свет озарял ординаторскую. Свет рано садящегося осеннего солнца. Сочный, стеклянный и водянистый, как спелое яблоко, белый налив. Доктор сидел у стола, обмакивая перо в чернила, задумывался и писал, а мимо больших окон ординаторской близко пролетали какие-то тихие птицы, забрасывая в комнату бесшумные тени, которые покрывали движущиеся руки доктора, стол с бланками, пол и стены ординаторской, и также бесшумно исчезали. «Клен опадает», — сказал вошедший прозектор, плотный когда-то мужчина, на котором кожа от похудания висела теперь мешками. Поливали его ливни, ветры трепали и не могли одолеть. А что один утренник сделал? Доктор поднял голову. Действительно, сновавшие мимо окна загадочные птицы оказались винно-огненными листьями клёна, которые отлетали прочь, плавно держась в воздухе, и оранжевыми выгнутыми звездами ложились в стороне от деревьев на траву больничного газона.
3: «Окна замазали?» — спросил прозектор.
2: «Нет», — сказал Юрий Андреевич и продолжал писать.
3: «Что так? Пора».
2: Юрий Андреевич ничего не отвечал, поглощенный писанием.
3: «Эх, Тарасюка нет», — продолжал прозектор. «Золотой был человек. И сапоги починит, и часы, и все сделает, и все на свете достанет. А замазывать пора над самим.
2: Замазки нет.
3: А вы сами, вот рецепт».
2: И прозектор объяснил, как приготовить замазку из олифы и мела.
3: «Впрочем, ну вас, я вам мешаю».
2: Он отошел к другому окну и занялся своими склянками и препаратами. Стало темнеть. Через минуту он сказал:
3: «Глаза испортите, темно, а огня не дадут. Пойдемте домой».
2: «Еще немного поработаю, минут 20».
3: «Его жена тут в больничных няньках».
2: «Чья?»
3: «Тарасюка».
2: «Знаю».
3: «А сам он неизвестно где. По всей земле рыщет. Летом 2 раза проведывал, в больницу заходил. Теперь где-нибудь в деревне. Основывает новую жизнь. Это из тех солдат-большевиков, которых вы на бульварах видите и в поездах. А хотите знать разгадку? Тарасюка, например. Слушайте, это мастер на все руки. Ничего не может делать плохо. За что не возьмется, дело в руках горит. То же самое случилось с ним на войне. Изучил и ее, как всякое ремесло. Оказался чудным стрелком. В окопах, в секрете. Глаз, рука, первый сорт. Все знаки отличия, не за лихость, а за бой без промаха. Ну, всякое дело становится у него страстью. Полюбил и военное. Видит оружие, это сила. Вывозит его. Самому захотелось стать силою. Вооруженный человек — это уж не просто человек. В старину такие шли из стрельцов в разбойники. Отыми у него теперь винтовку, попробуй. И вдруг подоспевает клич повернуть штык и так далее. Он и повернул. Вот вам и весь сказ, и весь марксизм. И притом пренастоящий, из самой жизни. А вы что думали? Прожектор отошел к своему подоконнику, покопался над пробирками, потом спросил. «Ну, как печник?»
2: «Спасибо, что рекомендовали. Приинтересный человек. Около часа беседовали о Гегеле и Бенедетто Кротче».
3: «Ну как же, доктор философии Гейдельбергского университета».
2: «А печка?»
3: «И не говорите.
2: Дымит?
3: Одно горе. Трубу не туда вывел. Надо вмазать в печь, а он верно выпустил форточку. Да он в голландку вставил, а дымит. Значит, дымового рукава не нашел, повел вентиляционным каналом. А то в отдушину. Эх, Тарасюка нет. А вы потерпите. Не в один день Москва построилась. Печку топить — это вам не на рояле играть. Надо поучиться. Дров запасли?
2: А где их взять?
3: Я вам церковного сторожа пришлю. Дровяной вор. Разбирает заборы на топливо. Но предупреждаю, надо торговаться. Запрашивает. Или бабу-морильщицу. Они спустились в швейцарскую, оделись, вышли на улицу.
2: «Зачем морильщицу?» — сказал доктор. «Нас клопов не водится».
3: «При чем тут клопы?» «Я про Фому, а вы про Ерему». «Не клопы, а дрова. В этой все поставлено на коммерческую ногу. Дома и срубы скупает на топливо. Серьезная поставщица. Смотрите, не оступитесь, темь какая. Бывало, я с завязанными глазами мог по этому району пройти». Каждый камушек знал. Пречистинский уроженец. А стали заборы валить, и с открытыми глазами ничего не узнаю, как в чужом городе. Зато какие уголки обнажились. Ампирные домики в кустарнике, круглые садовые столы, полусгнившие скамейки. На днях прохожу мимо такого пустырька на пересечении трех переулков. Смотрю, столетняя старуха клюкой землю ковыряет. «Бог в помощь, — говорю, бабушка, — червей копаешь, рыболовствуешь?» Разумеется, в шутку. А она присерьезнейше. «Никак нет, батюшка, шампиньоны!» И правда, стал в городе, как в лесу. Пахнет прелым листом, грибами. Я знаю это место. Это между Серебряным и Молчановкой, не правда ли? Со мной там мимоходом все неожиданности. То кого-нибудь встречу, кого 20 лет не видал, то что-нибудь найду. И, говорят, грабят на углу. Да и неудивительно, место сквозное. Целая сеть ходов к сохранившимся притонам Смоленского. А берут, разденут и фить, ищи ветра в поле. А фонари как слабо светят. Не зря синяки фонарями зовут. Как раз нашибешь.
0: Глава 6. Действительно, всевозможные случайности преследовали доктора в названном месте. Поздней осенью, незадолго до октябрьских боев, темным холодным вечером он на этом углу наткнулся на человека, лежавшего без памяти поперек тротуара. Человек лежал, раскинув руки, преклонив голову к тумбе и свесив ноги на мостовую. Изредка с перерывами он слабо постановал. В ответ на громкие вопросы доктора, пробовавшего привести его в чувство, он пробормотал что-то несвязное и снова на некоторое время потерял сознание. Голова его была разбита и окровавлена, но черепные кости при беглом осмотре оказались целы. Лежавший был, несомненно, жертвой вооруженного грабежа. «Портфель, портфель», — 2-3 раза прошептал он. По телефону из ближней арбатской аптеки доктор вызвал прикомандированного к Крестовоздвиженской старика-извозчика и отвез неизвестного в больницу. Потерпевший оказался видным политическим деятелем. Доктор вылечил его и в его лице приобрел на долгие годы покровителя, избавлявшего его в это полное подозрений и недоверчивое время от многих недоразумений.
4: Радиозвезда.
0: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
2: Глава 7.
0: Было воскресенье. Доктор был свободен. Ему не надо было на службу. В Сивцевом уже разместились по-зимнему в трех комнатах, как предполагала Антонина Александровна. Был холодный ветреный день с низкими снеговыми облаками. Темный-притемный. С утра затопили, стало дымить. Антонина Александровна, ничего не понимавшая в топке, давала Нюше, бившейся с сырыми, не разгоравшимися дровами, бестолковые и вредные советы. Доктор, видевший это и понимавший, что надо сделать, пробовал вмешаться, но жена тихо брала его за плечи и выпроваживала из комнаты со словами «Ступай к себе, когда голова и без того кругом, и все мешается, у тебя привычка непременно говорить под руку. Как ты не понимаешь, что твои замечания только подливают масло в огонь?» «О, масло, Тонечка, это было бы превосходно. Печка мигом бы запылала. То-то и горе, что не вижу я ни масла, ни огня. И для каламбуров не время. Бывают, понимаешь, моменты, когда не до них». Неудачная топка разрушала воскресные планы. Все надеялись, исполнив необходимые дела до темноты, освободиться к вечеру, а теперь это отпадало. Оттягивался обед, чье-то желание помыть горячей водой голову, какие-то другие намерения. Скоро задымило так, что стало невозможно дышать. Сильный ветер загонял дым назад в комнату. В ней стояло облако черной копоти, как сказочное чудище посреди дремучего бора. Юрий Андреевич разогнал всех по соседним комнатам и отворил форточку. Половину дров из печки он выкинул вон, а между оставшимися проложил дорожку из мелких щепок и берестяной растопки. В форточку ворвался свежий воздух. Колыхнувшаяся оконная занавесь взвелась вверх. С письменного стола слетело несколько бумажек. Ветер хлопнул какую-то дальнюю дверью и, кружась по всем углам, стал, как кошка за мышью, гоняться за остатками дыма. Разгоревшиеся дрова вспыхнули и затрещали. Печурка захлебнулась пламенем. В ее железном корпусе пятнами чахоточного румянца зарделись кружки красного накала. Дым в комнате поредел и потом исчез совсем. В комнате стало светлее. Заплакали окна, недавно замазанные Юрием Андреевичем по наставлениям прозектора. Волною хлынул теплый, жирный запах замазки. Запахло сушащимися около печки мелко напиленными дровами, горькой, дерущей горло гарью еловой коры и душистой, как туалетная вода, сырой, свежей осиной. В это время в комнату так же стремительно, как воздух, в форточку ворвался Николай Николаевич с сообщением. На улицах бой, идут военные действия между юнкерами, поддерживающими временное правительство, и солдатами гарнизона, стоящими за большевиков. Стычки чуть ли не на каждом шагу, очагам восстания нет счета. По дороге к вам я два или три раза попал в переделку. Раз на углу Большой Дмитровки и другой у Никитских ворот. Прямого пути уже нет, приходится пробираться обходом. Живо, Юра, одевайся и пойдем. Это надо видеть, это история. Это бывает раз в жизни. Но сам же он заболтался часа на два. Потом сели обедать, а когда, собравшись домой, он потащил с собой доктора, их предупредил приход Гордона. Этот влетел так же, как Николай Николаевич, с теми же самыми сообщениями. Но события за это время подвинулись вперед. Имелись новые подробности. Гордон говорил об усилившейся стрельбе и убитых прохожих, случайно задетых шальной пулей. По его словам, движение в городе приостановилось. Он чудом проник к ним в переулок, но путь назад закрылся за его спиной. Николай Николаевич не послушался и попробовал сунуть нос на улицу, но через минуту вернулся. Он сказал, что из переулка нет выхода, по нему свищут пули, отбивая с углов кусочки кирпича и штукатурки. На улице ни души, сообщение по тротуару прервано. В эти дни Сашеньку простудили. «Я 100 раз говорил, чтобы ребенка не подносили к топящейся печке.
2: — сердился Юрий Андреевич. «Перегрев в 40 раз вреднее выстуживания». У Сашеньки разболелось горло и появился сильный жар. Его отличительным свойством был сверхъестественный мистический страх перед тошнотой и рвотой, приближение которых ему ежеминутно мерещилось. Он отталкивал руку Юрия Андреевича с ларингоскопом, не давал ввести его в горло, закрывал рот, кричал и давился. Никакие уговоры и угрозы не действовали. Вдруг, по неосторожности, Сашенька широко и сладко зевнул. И этим воспользовался доктор, чтобы молниеносным движением сунуть сыну в рот ложечку, придержать его язык и успеть разглядеть малиновую гортань Сашеньки и его осыпанные налетами опухшие миндалины. Их вид встревожил Юрия Андреевича. Немного погодя, путем таких же манипуляций, доктору удалось снять у Сашеньки мазок. У Александра Александровича был свой микроскоп. Юрий Андреевич взял его и с грехом пополам сам произвел исследование. По счастью,

0: с опасностью для жизни отважился пробраться за пределы простреливаемой полосы, он и за чертою огня не встретил бы жизни, которая замерла во всем городе, пока положение не определится окончательно. Но оно было уже ясно. Отовсюду доходили слухи, что рабочие берут перевес. Бились еще отдельные кучки юнкеров, разобщенные между собой и потерявшие связь со своим командованием. Район Сивцево входил в круг действий солдатских частей, наседавших на центр с Дорогомилова. Солдаты германской войны и рабочие подростки, сидевшие в окопе, вырытом в переулке, уже знали население окрестных домов и по-соседски перешучивались с их жителями, выглядывавшими из ворот или выходившими на улицу. Движение в этой части города восстанавливалось. Тогда ушли из своего трехдневного плена Гордон и Николай Николаевич, застрявшие у Живаго на трое суток. Юрий Андреевич был рад их присутствию в трудные дни Сашенькиной болезни, а Антонина Александровна прощала им ту бестолочь, которую вносили они в придачу к общему беспорядку. Но в благодарность за гостеприимство оба считали долгом занимать хозяев неумолкаемыми разговорами, и Юрий Андреевич так устал от троесуточного переливания из пустого в порожнее, что был счастлив расстаться с ними.
1: Мы читали главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
2: Продолжение завтра в это же время.
3: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Максимы. Иван Андреевич Крылов. Лжец.
1: Из дальних странствий возвратясь, какой-то дворянин, а может быть и князь, с приятелем своим пешком гуляя в поле, расхвастался о том, где он бывал, и к былям небылиц без счету прилегал. «Нет, — говорил, — что я видал, того уж не увижу более. Что здесь у вас за край? То холодно, то очень жарко, то солнце спрячется, то светит слишком ярко. Вот там-то прямо рай. И вспомнишь, так душе отрада, ни шуб, ни свеч совсем не надо. Не знаешь век, что есть ночная тень, и круглый Божий год все видишь майский день. Никто там не садит, не сеет, а если б посмотрел, что там растет и зреет. Вот в Риме, например, я видел огурец. Ах, мой творец! И по сию не вспомнюсь пору. Поверишь ли, ну, право был он с гору.
2: Что за диковина? Приятель отвечал. На свете чудеса рассеяны повсюду, да не везде их всякий примечал. Мы сами вот теперь подходим к чуду.

0: какого ты нигде, конечно, не встречал. И в том я спорить буду. Вон, видишь ли, через реку тот мост, куда нам путь лежит. Он с виду хоть и прост, а свойство чудное имеет. Лжец ни один у нас по нем пройти не смеет. До половины не дойдет, провалится и в воду упадет. Но кто не лжет, ступай по нем, пожалуй, хоть в карете.
1: А какова у вас река?
0: Да не мелка. Так видишь ли, мой друг, чего-то нет на свете. Хоть римский огурец велик, нет спору в том. Ведь с гору, кажется, ты и так сказал о нем.
1: Гора хоть не гора, но право будет с дом.
0: Поверить трудно. Однако ж, как ни чудно, а все чуденый мост, по коим мы пойдем, что он лжеца никак не подымает. И нынешней еще весной с него обрушились, весь город это знает. Два журналиста да портной. Бесспорно, огурец из дом величиной диковинка, коли это справедливо.
1: Но не такое еще диво, ведь надо знать, как вещи есть. Не думай, что везде по-нашему хоромы. Что там за домы? В один-двоим за нужду влезть. И то ни стать, ни сесть.
0: Пусть так. Но все признаться должно, что огурец не грех за диво счесть, в котором двум усесться можно. Однако ж мост от наш каков. Что лгун не сделает на нем пяти шагов, как тотчас в воду. Хоть римский твой и чуден огурец.
1: Послушай-ка, тут перервал мой лжец. Чем на мост нам идти, поищем лучше броду.
2: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Лжец. Читал Андрей Бархударов.
3: История в письмах и воспоминаниях.
4: Из письма поэта Константина Дмитриевича Бальмонта Максимилиану Александровичу Волошину. Лето 1904 года. Курско-Киевская железная дорога. Я читаю книги, касающиеся так или иначе Индии и вообще древнего мира. Жалею, что не могу читать 24 часа в сутки. Я вечно голоден. Книги человеческие почти все написаны изумительно плохо. Люди болтливы, глупы и неизобретательны. Их мысли, как муравьи, разлезаются в разные стороны, не имея индийской способности концентрации йоги. И как муравьи же, мысли людей в подавляющем большинстве простые, рядовые. Твой Бальмонт.
3: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Запад пытается всеми путями вернуть свое утерянное лидерство, в том числе за счет неприглядных инструментов. На это указал Владимир Путин, выступая на деловом форуме БРИКС в Нью-Дели.
2: Вход идут даже инструменты прямого физического воздействия или уничтожения промышленных и логистических объектов, трубопроводов и так далее. Предпринимаются попытки блокировать международные транспортные коридоры, захватывать морские суда, а также применяются незаконные ограничения. Знаю, здесь коллеги могут привести сотни таких примеров, но вот в отношении России введено более 30 тысяч санкций. Это почти вдвое больше, чем против всех стран мира вместе взятых.
1: Владимир Путин добавил, Россия укрепила национальный суверенитет и сейчас развивает связи с надежными и предсказуемыми партнерами. Совет директоров Банка России впервые с апреля прошлого года не стал понижать ключевую ставку и сохранил ее на уровне 14% годовых. Представители регулятора объяснили, что решение принято на фоне сохраняющихся инфляционных рисков. Годовая инфляция достигла уровня в 6,3%, а устойчивый рост цен ускорился до 5-6%. Регулятор отмечает умеренное развитие экономики в третьем квартале, постепенное снижение напряженности на рынке труда и сокращение кадрового дефицита при замедлении роста заработных плат. Предприниматели, пострадавшие от атак украинских дронов на логистику маркетплейсов, с сегодняшнего дня смогут рассчитывать на получение льготных кредитов с государственной поддержкой. На программу выделено 50 миллиардов рублей. Займы от полумиллиона до полумиллиарда рублей на оборотные средства выдают 73 банка. Для бизнеса льготный период увеличен до 1,5 лет, а при нехватке залога доступно поручительство корпорации малого и среднего предпринимательства. Проверку боеготовности всей армии Белоруссии вплоть до мобилизации планирует провести глава республики Александр Лукашенко. По его словам, военное командование уже проверяет артиллерийскую бригаду, а ранее танковые и мотострелковые подразделения. Лукашенко заявил, что пришло время встряхнуть армию, власти готовятся к войне, чтобы ее не было, приводит слова президента белорусское телеграфное агентство. И о погоде. В субботу в Москве переменная облачность. Без осадков воздух прогреется до 18 тепла. В воскресенье переменная облачность до 20 градусов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте. Москва, улица Гамалеи. В столичном районе Щукино есть улица Гамалеи. На ее правой, четной стороне находится комплекс исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Сегодня этот район выглядит вполне современно. А до середины 30-х годов прошлого века здесь стояли обычные деревенские дома. В теплое время года сюда, на берега реки Москвы, стекались многочисленные любители пляжного отдыха, вытаптывая безжалостными ногами угодья местного колхоза «Работник». В 1937 году на месте колхоза было решено построить Всесоюзный институт экспериментальной медицины. Грандиозный проект. Фактически город в городе. Со множеством корпусов, со своими улицами, фонтанами и площадями. В общем, дорого-богато. Но, когда началась война, стало понятно, реализовать задуманное не получится. Впрочем, большинство корпусов к тому времени уже были построены. В них-то и разместились сотрудники многочисленных научных институтов, в том числе и будущего центра имени Гамалеи.
2: Имя на карте.
1: Николай Федорович Гамалея. Кто он такой? С фотографий на нас глядит классический чеховский интеллигент. Сюртук, пенсне, бородка. Взгляд уверенный, если не сказать решительный. И понятно почему. Это он первым в России привил себе бешенство. Доказал, что обычные вши переносят тиф. Успешно боролся с чумой, холерой и туберкулезом. Ученик Луи Пастера. Большой ученый. Гамалея – фамилия казацкая. По легенде, произошла от прозвища, которое османы дали послу гетмана Хмельницкого. Говорят, на турецком «Гамалея» означает «могучий». Отец Николая воевал с французами. Дед был штаб-лекарем, автором трактата о профилактике сибирской язвы. Жили Гамалеи в Одессе, где в 1859 году будущий эпидемиолог и появился на свет.
2: Имя на карте.
1: Рассказывают, что однажды, сразу после Великой Отечественной войны, на какой-то конференции провинциальный докладчик перемежал свою речь многочисленными ремарками.
3: Как еще в 1936 году показала покойная Гамалея? Это мысль, высказанная покойной Гамалеей.
1: И так далее. Внезапно из президиума поднялся 90-летний старичок и дребезжащим голоском произнес:
4: «Позволю сообщить уважаемому докладчику, что покойная Гамалея – это я. И хоть я уже и не вполне мужчина, но я жив и никогда не был женщиной».
2: Николай Гамалея. Имя на карте.
5: Ростов, тебе на «вы».
6: Владимир.
7: На «р». Рыбинск.
5: Ха, Кострома.
6: Арзамас.
7: Суздаль.
8: Подъезжаем.
9: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
10: Остановка Нижний Новгород. Его называют столицей закатов. Не верите? А вы покатаетесь на канатной дороге над Волгой. Пройдите по Чкаловской лестнице и найдите чугунные башмаки 58 размера.
9: Путеводитель по Золотому кольцу России.
11: Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: радио «Звезда». Приключения иностранцев в России.
1: Талантливая певица, вокальный педагог, одаренная художница и пианистка. Свой первый концерт она дала в Брюсселе в 16 лет. А еще через два года, в 1839-м, дебютировала в партии Дездемоны в опере «Отелло». Ее настоящее имя – Мишель Фердинанда Полина Гарсиа Ситчес. Но в нашей стране она более известна как Полина Вердо. Родилась в Париже, по происхождению испанка. Ее поклонниками были Шопен и Гектор Берлиоз, Бальзак и Александр Дюма отец. А Жорж Санд и вовсе сделала Виардо прототипом главной героини своего романа «Консуэло». Юная Полина приезжала в нашу страну несколько раз и провела в Москве и Петербурге всего пару театральных сезонов. Зато каких! Непревзойденное исполнение партии в операх Россини, Глюка и Мейербера не могли оставить публику равнодушной. Все российские газеты того времени восторженно отзывались о талантах европейской певицы.
2: У Виардо все ноты грудные, от высочайшего сопрано до низкого контральта, впадающего в бас, а все рулады чисты, как жемчуг.
3: Вероятно, есть певицы, одаренные лучшим голосом, но ни одна из них не оставляет пением такие глубокие впечатления.
4: В ее голосе столько чувства, что слушать его равнодушно просто невозможно.
1: Грандиозный успех. А где успех, там и зависть. Писательница Жорж Санд, то ли в шутку, то ли всерьез, называла подругу голодной борзой собакой в погоне за длинным рублем. Виардо не обиделась. Гонорары и вправду были очень большими, но Полина так ответила на критику.
5: «Я просто обожаю Россию. Люблю русский двор, самый любезный из всех дворов. И здешнюю публику люблю. Но не за деньги, которыми ты меня попрекаешь, а за понимание и оценку моего дарования, данного свыше».
0: Приключения иностранцев в России.
1: Виардо говорила правду. Она искренне полюбила нашу страну, увлеклась ее культурой, выучила русский язык и даже сочиняла романсы на стихи Пушкина, Фета и Лермонтова. А осенью 1843 года познакомилась с Иваном Тургеневым. Он влюбился в нее с первого взгляда. А когда увидел певицу в севильском цирюльнике, так и вовсе потерял голову.
6: «С той самой минуты, как я посмотрел на нее в первый раз, с той роковой минуты я принадлежал ей весь. Вот как собака принадлежит своему хозяину».
1: Тургенев знал, что Полина замужем и счастлива в браке. Поэтому ограничился ролью преданного воздыхателя и повсюду следовал за четой Виардо. Встречались они редко. Певица приезжала на гастроли и снова возвращалась в Европу. Они могли увидеться, к примеру, в 1852-м, когда Полина собиралась выступать в Москве. Но Тургенев угодил в ссылку за некролог, посвященный Николаю Гоголю. Казалось бы, не судьба. Однако для настоящей любви преград нет. Тургенев нарушил тогда все запреты. Под видом дряхлой бабы-торговки обманул охрану и благополучно сбежал в Москву, где поселился у одного из своих друзей. Это полное риска романтическое приключение было подпорчено сильным гриппом Полины. Вердикт врачей – постельный режим. Никаких выступлений, никаких гостей – но для Тургенева сделали исключение. В тот день он подарил Виардо два экземпляра записок охотника. Иван Сергеевич был предан Полине до конца своих дней. Последние месяцы жизни он провел в имении Виардо в пригороде Парижа и умер у нее на руках 3 сентября 1883 года. Певица записала тогда в своем дневнике:
5: «Меня тянет обратно в Россию, где родился мой друг. Меня тянет на мою вторую родину, где знакомых больше, чем в любой другой стране мира. и где я получила от всех классов общества свидетельство симпатии и уважения, преисполнившие меня вечной благодарностью. Искренне ваша, Полина Виардо.
0: Приключения иностранцев в России. Премьера на радио «Звезда».
7: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
8: «Человек с изюминкой»
7: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Александр Куприн.
2: Отставной поручик, автор легендарного поединка, перепробовал сотни профессий. Не ради денег, ради интереса. Потом признавался, что этого мало. Жалел, что нельзя хотя бы на время стать растением, лошадью или рыбой.
1: На первый взгляд.
2: Куприн восточного типа, крепкий, коренастый, вспыльчивый, задиристый. Легко заводился. Мог вышибить в поезде окно, если жене и дочке было нечем дышать, а пассажиры не разрешали проветривать. С мужчинами никогда не боялся лезть на рожон. А вот с женщинами... С женщинами писатель был робок и застенчив.
1: Где изюминка?
2: Куприн обладал по-настоящему феноменальным обонянием. Шаляпин как-то назвал его самым чувствительным носом России. Говорят, запросто мог подойти к любому человеку и обнюхать его, как собака. Особенно любил обнюхивать женщин. Однажды в большой компании в Ялте Бунин, Чехов и Куприн поспорили, чем же пахнут женщины. Чехов утверждал сливочным мороженым. Бунин – ароматом завядших соцветий липы. Но Куприн всех удивил.
3: Молодые девушки пахнут арбузом и парным молоком, а старушки здесь, на юге, горькой полынью, ромашкой, сухими васильками и ладаном.
2: Именно в тот момент все вокруг признали, что нос Куприна действительно был самым чувствительным во всей России. Классик мог бы стать отличным парфюмером, но судьба сложилась иначе.
1: Александр Куприн.

0: В этой игре побеждает самый хитрый, самый предприимчивый и самый расчетливый. Стартовые условия одинаковы для всех. Но одному суждено использовать выпавший шанс, а другой его упускает. Монополия – настольная модель жестокого мира капитала. В этой игре обычно участвуют четверо. Сначала все покупают улицы и предприятия, потом отчаянно торгуются между собой, создавая собственные монополии. На третьем этапе ставят на своих улицах дома и отели. И в конце концов долго ждут, когда кто-то заплатит налог на свою недвижимость или попадет в сектор с дорогущим отелем. И все, неудачник обанкротился.
1: Игры человечества.
0: Игра, в которой каждый может почувствовать себя миллионером, появилась в 1935 году, в самый разгар Великой депрессии. Ее изобретатель – нет, не финансовый консультант, а самый обычный безработный по имени Чарльз Дэрроу. Он личным примером доказал, что Америка – это действительно страна возможностей. Нарисовав игровое поле и придумав правила, вскоре он продал идею монополии крупному издательству. Всего через год игра стала самой популярной стратегией в Америке, а после войны и в Европе. В Советском Союзе буржуазная забава была под запретом. В страну через дипломатов и моряков попадали только единичные экземпляры. Но так было до перестройки. Как только границы приоткрылись, монополии и ее многочисленные клоны появились чуть ли не в каждом доме. И граждане, привыкшие к распределительной системе, взялись осваивать рыночные отношения. Тогда они еще не знали, что в будущем все это им ох как пригодится. Монополия действительно учит принимать важные решения и отвечать за свои поступки. Но самое главное – это прекрасная возможность разорить своего лучшего друга и при этом не причинить ему вреда.

нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 3 минуты новости науки. Сразу 15 институтов создают в рамках проекта «Академгородок» в Приморском крае. Дальневосточное отделение Российской академии наук появится в городе «Спутник» под Владивостоком и получит название «Тихоокеанская научно-технологическая долина Муравьево-Амурского». Проект займет 200 гектаров. Там будут работать более 10 тысяч сотрудников. Разместятся 11 действующих и 4 новых института. Академический университет, технопарк и опытно-экспериментальный завод. По итогам переговоров лидеров России и Вьетнама, Москва и Ханой создают Центр ядерной науки и технологий. Стороны подчеркнули стратегическую значимость Мартовского соглашения о возведении в республике атомной электростанции по российским проектам для обеспечения региона стабильной энергией. Также Владимир Путин и Тоу Лама на встрече в Москве высоко оценили почти 40-летнюю успешную работу совместного тропического научного центра, занимающегося исследованиями в области медицины и экологии. Луганские археологи во время раскопок обнаружили останки кожистых черепах возрастом более 40 миллионов лет. На сегодняшний день такие останки плохо изучены, рассказал агентству ТАСС доцент кафедры географии и туризма Луганского государственного педагогического университета, кандидат геологических наук Евгений Звонок.
2: Это действительно редкие находки. Кожистые черепахи, которые здесь есть, ну, они на территории европейской части России известны только из Крыма. Это тоже мои находки. И сирены тоже известны, насколько помню, из двух местонахождений Восточной Европы, кроме этого. Но если иметь в виду постсоветскую Европу. Поэтому действительно это редкие очень вещи. Такой стратиграфический интервал, то есть геологический возраст, который по четвероногим у нас плохо изучен, и поэтому ожидаются научные открытия.
1: Специалист добавил, найденный материал принадлежит ископаемому виду, который еще не определен. По итогам его сбора будут опубликованы научные статьи. Росатом открыл научно-технологический кластер ядерного приборостроения для выпуска детекторов радиационного контроля и дозиметрии. Он базируется в специализированном научно-исследовательском институте приборостроения. Концентрация всех производственных циклов на одной площадке позволит заместить зарубежные аналоги и ускорить обеспечение российских и зарубежных атомных электростанций. Ежегодная мощность нового предприятия достигнет 1500 детекторов или 10 тысяч электронных узлов. Это были новости науки. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: Радио «Звезда». История в звуке.
1: Оружейка.
2: Стрелковое оружие.
1: Автомат с повышенной огневой мощью Коробова.
3: Он родился в семье почтового служащего. Работал на заводе и одновременно учился на курсе вечернего отделения РАБФАКа при Свердловском институте стали. В 1937-м Герман Коробов был призван в ряды Красной армии. Служил в одной из авиационных частей Забайкальского военного округа. Готовился стать летчиком-наблюдателем скоростного бомбардировщика. Но от судьбы, видимо, не уйдешь. Вскоре его направили в Тульское центральное конструкторское бюро номер 14. Должность – инженер-конструктор. И уже совсем скоро молодой специалист изобретет такое, что даже самые опытные оружейники ахнут.
1: Оружейка.
2: Стрелковое оружие.
1: Автомат с повышенной огневой мощью Коробова.
3: Три горизонтально расположенных ствола. Три, не один. Под ними сразу три магазина в ряд. Патроны поступали в каждый ствол по своим направляющим. Убойная огневая мощь. Но самое главное, во время стрельбы все три ствола не отклонялись от линии прицеливания после отдачи. Скорострельность нового оружия Коробова составляла около 1800 выстрелов в минуту. Для сравнения, легендарный автомат Калашникова за то же время успевал сделать только 600 выстрелов максимум.
1: Автомат с повышенной огневой мощью Коробова.
3: Герман Александрович был очень талантливым изобретателем. В своей работе он всегда использовал передовые материалы, создавал удивительные и оригинальные конструкции. Одна беда – все его новаторские модели оказались слишком сложными для массового производства. Как результат, ни один образец Коробова так и не был, увы, принят на вооружение.
1: Автомат с повышенной огневой мощью Коробова. Оружейка.
0: Радио «Звезда». Операции. Операции специальных подразделений.
4: Летом 1944 года в водах Финского залива появилась неуловимая фашистская подводная лодка. После каждой торпедной атаки субмарина немедленно погружалась и безнаказанно скрывалась с места сражения. Экипаж советского противолодочного корабля «Морской охотник-103» смог потопить эту гитлеровскую подлодку с помощью глубинных бомб. Капитан фашистской субмарины и пятеро его матросов чудом сумели выжить в том бою и были взяты в плен. Чтобы обследовать затонувшую подводную лодку, было сформировано специальное подразделение – отряд боевых пловцов Балтийского флота.
5: Товарищ капитан, зачем она нам, лодка эта? Да и нет там ничего.
6: Приказы надо выполнять, товарищ рядовой.
5: Второй день изучаем это железо, и все впустую. Половина отряда валяется с кессонной болезнью. Шутка ли? Глубина 30 метров.
6: По сообщению контрразведки Балтфлота, лодка непростая. Нужно изучить все досконально. Что интересно, фашистский капитан категорически отказывается говорить о своей лодке. Вопрос, почему? Чего скрывать-то? Видимо, есть что. Так что давайте на второй заход.
5: Есть!
4: В штабе Балтийского флота предполагали, что выжившие после боя фашистские подводники намеренно не рассказывали об истинных задачах экипажа. В разведотделе были убеждены, что на дне Финского залива могли оказаться документы, в которых содержались важные сведения о секретных фарватерах противника на Балтике. Больше недели отряд боевых пловцов изучал затонувшую подлодку. Результата не было. Проведение операции осложняли погодные условия, подводные течения, большая глубина и скудное оборудование водолазов Балтийского флота.
7: Командир, есть! В одном из отсеков обнаружил. Гляжу, то ли портфель, то ли папка. А на ней свастика, печати, знаки какие-то.
6: Ну и где же она? Ага, давайте-ка сюда.
7: Это еще что? Там какая-то техника опрокинутая валяется у акустиков. Дайте час времени, подниму.
6: Хватит, вылезайте, посмотрите на себя, синий уже весь. Замените его. Так, что мы имеем? Да это же то, что нужно. Я штаб флота.
4: Среди документов, поднятых советскими водолазами, оказались карты секретных фарватеров Финского залива и схемы вражеских минных полей. Боевые пловцы специального подразделения Балтийского флота обнаружили и подняли со дна шифровальные машинки и образцы секретного оружия Третьего Рейха, самонаводящиеся по шуму винтов акустические торпеды. За успешное проведение операции все военнослужащие из отряда боевых пловцов были награждены орденами и медалями. Эта рота подводных разведчиков, созданная в 1941 году на базе Выборгской водолазной школы, стала прообразом современных российских отрядов боевых пловцов.

0: маршалами не рождаются. Семен Буденный.
1: Кавалерия против танков. В годы Великой Отечественной многие удивлялись, неужели маршал не понимает, это утопия. Однако сын полководца Михаил утверждал, Буденный никогда не заводил спора, что лучше, бронетехника или конница.
2: Отец был реалистом и понимал, что время кавалерии проходит, она отживает свой век. Но понимал и другое. В предвоенные годы создать большую техническую армию нет возможности. А большая развитая кавалерия, вот она, готова. Опыт показал, что не во всем он ошибался. Во время обороны Москвы в 45-градусные морозы техника часто вставала, попросту замерзала. И единственными мобильными подразделениями оставалась конница.
1: За рубежом Буденного называли Красным Мюратом в честь прославленного маршала наполеоновской Франции. Ленину такой псевдоним военачальника очень нравился, и в разговоре с Кларой Цеткин в 1920 году вождь пролетариата заявил:
3: «Наш Буденный сейчас, наверное, должен считаться самым блестящим кавалерийским начальником в мире. Вы, конечно, знаете, что он крестьянский парень. Как и солдаты французской революционной армии, он нес маршальский жезл в своем ранце, в данном случае в сумке своего седла. Он обладает замечательным стратегическим инстинктом. Отважен до сумасбродства, до безумной дерзости. Он разделяет со своими кавалеристами все самые жестокие лишения и самые тяжелые опасности. За него они готовы дать разрубить себя на части».
1: Последней лошадью Буденного стал жеребец по кличке Софист. Он родился в 1945 году и был подарен маршалу сразу после победы. Как вспоминал один из московских коневодов, полководец очень трепетно относился к своему новому любимцу.
4: Софист чувствовал приближение Буденного, когда тот еще только шел по двору. Не видя хозяина, конь радостно ржал. Маршал подходил к нему, что-то нежное шептал, а тот, положив голову на плечо хозяина, внимательно слушал. Ласково поглаживая голову и шею лошади, Семен Михайлович угощал софиста сухарями или морковкой. Конь, мягко уткнувшись носом в хозяйскую ладонь, замирал, чуть-чуть кося глазом. Потом он послушно и четко выполнял команды. Подавал поочередно ноги, опускался на колени, ходил за Буденным, как ребенок за матерью. Они оба были счастливы.
0: Семен Буденный. Маршалами не рождаются.
5: Как вас звать, величать-то?
6: Не царское это имя!
7: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
6: Не царское это имя!
7: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Первый русский царь и последний из великих московских князей. Брал Казань и Астрахань. Ругался с церковью и поляками. При нем в Москве запустили печатный двор и построили собор Василия Блаженного. Иван IV Грозный.
3: Как же он заработал такое прозвище?
4: На самом деле, слово «грозный» сегодня и тогда

И в трактовке жестокий, к Ивану IV приклеилось во многом с подачи иностранных послов, которые в деталях описывают жестокость опричнины. При переводе смысловой оттенок сместился. Вместо «грозный, но справедливый» появилось значение «грозный и ужасный». Царское

0: радиозвезда.
1: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
2: «Все приплыли».
1: Есть ли жизнь на Марсе? С полной уверенностью заявляю – есть. Ведь именно так Марс называется небольшой американский городок в штате Пенсильвания. В центре этого населенного пункта стоит, правда, уже совсем старенький, бывший космический корабль НАСА. А все туристы запросто могут побывать в гостях у марсиан. Именно так марсианами называют всех без исключения местных жителей. Интересно, что же эти люди пишут в анкете в графе «место жительства»? И что об этом думают, например, таможенники в международных аэропортах? Представьте себе такой диалог. Вы к нам откуда прибыли? С Марса. Скорую сюда! И успокоительное первое ему, второе мне. Забавно. А мы плывем дальше. К северо-западу от Питтсбурга находится город Луна. Хоть и раз. И эти туда же. Фантазий, что ли, у людей мало. Но не все так просто. Вернее, очень даже просто. Город Луна расположен в изгибе реки в форме полумесяца. Отсюда и название. Дальше плывем. Турция. Провинция Бэтмен. Здесь, на берегах реки Бэтмен, стоит город Бэтмен. Прямо как в той детской считалочке-страшилке. Вспоминайте. В черном-черном городе, по черной-черной улице, черной-черной ночью и так далее. Кто так назвал населенный пункт? Неизвестно. Но летучих мышей там точно нет. Зато есть крупная военная авиабаза. Что ж, видимо, именно там служат турецкие супергерои. Бэтмены. Правда, сами турки немного коверкают это заморское слово и произносят его на свой лад. Батман. Вот так, буквы английские, ударение турецкое. А мы идем дальше и возвращаемся в США. Штат Колорадо. Надпись при въезде. No name. Или город безымянный. И люди там живут. Правда-правда. Свое название этот населенный пункт получил во время прокладки шоссе с поворотом к еще не существующему городу. Рабочие, как это и положено, установили временный знак с надписью «Безымянный». Дорогу строили долго, очень долго. Народ привык. Название прижилось, и позже менять что-то попросту не стали. Истории с географией.
2: Бросай якорь. Все, приплыли.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу. Верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Против России введено более 30 тысяч санкций, вдвое больше, чем против всех остальных стран мира, напомнил на форуме БРИКС в Нью-Дели Владимир Путин. По словам главы государства, несмотря на беспрецедентное давление и угрозы вторичных ограничений, российская экономика стала устойчивее. Президент подчеркнул успешность структурных изменений, смену географии внешней торговли и рост экономики страны более чем на 10% за 3 года, что превысило среднемировые темпы. Сервисы технологии 5G официально заработали в России. Связь доступна уже в 16 городах страны. Доступ к ним получили около 10 миллионов человек. Подробности сообщил руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
2: На первом этапе запускаем стандарт 5G на действующей инфраструктуре, на существующих базовых станциях. Это сразу нам дает эффект в виде увеличения скорости передачи данных на 20-25% быстрее. Дальше мы перейдем на новые частоты. Они уже предоставлены операторам связи на безвозмездной основе. Планируем постепенно наращивать долю отечественных базовых станций стандарта 5G до 100% к 2032 году.
1: В Москве, Петербурге и Екатеринбурге сервисы будут доступны сразу у 4 операторов. Еще в 13 городах сети развернут 1 или 2 оператора. В преддверии старта голосования на выборах депутатов Государственной Думы активизировались мошенники. Глава Центра избиркома Элла Памфилова предупредила о злоумышленниках, рассылающих жителям новых регионов поддельные документы от имени комиссии с обещанием вознаграждения за участие в голосовании с 18 по 20 сентября. Рассылки ведутся через иностранные сервисы. Уже известно, что за попытками дискредитации избирательного процесса стоят представители Украины. Севастопольский туристический бизнес начал получать субсидии от правительства. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев. Выплаты составят 3 минимальных размера оплаты труда на сотрудника. Поддержку выделили после атак украинских вооруженных формирований на инфраструктуру полуострова. Главным условием финансовой помощи стало сохранение штата сотрудников предприятий туристической отрасли, а всего регион получит 590 миллионов рублей. И на время проведения Всемирного фестиваля Екатеринбург стал столицей мировой молодежи. Как отметил глава Росмолодежи Григорий Гуров, событие объединило ученых, блогеров и креаторов со всей планеты. Форум продлится вплоть до 17 числа. Организаторы получили свыше 113 тысяч заявок из 191 страны. Сейчас в городе уже находятся гости из 47 государств. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: У этой машины маневренность балерины и прочная шкура носорога. Вот так поэтически отозвался о Т-34 один немецкий танковый генерал. Великий танк и судьба его конструктора. Беседа с историком Андреем Хазиным.
0: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Средняя длина рабочего дня сократилась на 0,5%. Казалось бы, куром на смех. Но давайте заглянем в историю, как боролись тогда за личное время. Дональд Трамп выложил картину с флагом США на Луне. Разберемся, что там ваше, наше или общее. Мост между Россией и КНДР назвали в честь простого советского офицера. За что ему благодарны корейцы? Средний рабочий день россиянина составляет 7 часов 39 минут. За год его продолжительность снизилась на 0,5%, приводит данные Росстат. Анна Елисеева решила узнать, когда был установлен 8-часовой стандарт в нашей стране, и пятидневка для работы – это много или мало.
2: В царской России позапрошлого века трудовой режим регулировался личной волей работодателя, то есть собственника предприятия. Рабочие у станка могли стоять по 12, а то и 16 часов. Недовольство копилось и к концу того же столетия вылилось в серию забастовок. Самые крупные устроили ткачи Морозовской мануфактуры. Власти пошли навстречу и в 1897 году впервые в отечественной истории официально закрепили трудовую норму. 11,5 часов для мужчин, 10 для женщин и детей. А вот современный 8-часовой стандарт появился после Октябрьской революции. Совет народных комиссаров, издавая декрет, ориентировался на опыт зарубежных стран и, собственно, физические возможности человека, комментирует директор по развитию платформы для HR-ов Владислав Дылдин.
3: Еще в начале 19 века по Европе гуляла формула 8-8-8. 8 часов мы работаем, 8 отдыхаем, 8 спим. Придумали ее не большевики, придумали профсоюзы. Но смысл был чисто практический. Вот представьте человека у станка в начале 20 века. После 8 часов физического труда он не просто устает, он, прямо говоря, начинает калечиться.
2: Рабочим предстояло поднимать советскую промышленность, и забота об их здоровье была частью стратегии. Не случайно уже в следующем, 18-м году, власти выпустили декрет о ежегодном оплачиваемом отпуске. 2 недели полагалось тому, кто честно работал от звонка до звонка на протяжении полугода. А это не так-то просто при шестидневке. Суббота в качестве дополнительного выходного была утверждена только в 67-м году, продолжает Владислав Дылдин.
3: Это не просто с потолка взяли, исследовали и увидели. Одного дня человеку просто не хватает. Он уходит на быт, на дела, а в понедельник ты выходишь уже уставший, а не отдохнувший. Ну и поглядывали на Запад, чего скрывать, к середине 60-х пятидневка уже была нормой в половине мира.
2: Но в постсоветское время 40-часовую рабочую неделю можно и пересмотреть, рассуждает эксперт. И дело не только в том, что часть своей работы мы возложили на машины. Взять, к примеру, маркетолога или программиста. Ценность их работы зависит не от количества часов, а от конечного результата. Производительность труда и есть главный критерий. Лишний час эффективности не добавит, но может ее отнять. Поэтому, например, в Исландии, Франции и Британии стали переходить на 4-дневную рабочую неделю, рассказывает кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики МГИМО Софья Ребрей. Впрочем, итоги этих экспериментов зависели от организации рабочего процесса.
4: В Великобритании, например, был эксперимент, когда ввели 4-дневную неделю вместо 5-дневной. И это привело не просто к сокращению рабочих задач, к их оптимизации. А другой эксперимент проводила Бельгия, где попыталась вот эту 40-часовую рабочую неделю сжать в 4 дня. Получилось, что работали они по 9,5 часов в день, а результат был совершенно негативный, потому что стресса и загрузки было больше.
2: А еще стоит учесть, что рабочее время включает не только присутствие в офисе или на предприятии, но и дорогу туда-обратно, плюс обеденный перерыв. В сумме будний день у среднестатистического россиянина составляет 9 часов 15 минут. Но то самое снижение на 0,5% – хороший знак, сходится во мнении наши собеседники. Это значит, работодатели учатся считать не часы, а реальный результат. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Дональд Трамп опубликовал в своих социальных сетях картинку с Землей и Луной и подписал «Луна наша», снабдив все это американским флагом. На это смелое заявление уже отреагировали многие ученые и указали американскому лидеру на договор о космосе 1967 года, который делает любые претензии на небесные тела юридически ничтожными. Что это за документ и кому действительно принадлежит Луна, рассказывает руководитель сообщества «Советский космос», популяризатор космонавтики Максим Цуканов.
5: Договор о космосе. На самом деле у этого договора достаточно длинное название. Если кратко, ее сейчас называют космической конституцией. Это основополагающий закон о освоении космического пространства. Подписали в январе 1967 года Соединенные Штаты, Советский Союз и Великобритания. В нем четыре ключевых положения. Отсутствие милитаризации космического пространства. Второе – это неразмещение оружия массового поражения в космосе, ядерного, бактериологического, химического. Третье – свободное освоение исследования космического пространства всеми странами. И ключевое — это то, что ни один объект в Солнечной системе не может принадлежать ни одной стране на планете. Космос, включая Луну, Марс и другие планеты, это достояние всего человечества. Луна-2 был первый космический аппарат, который попал на Луну в сентябре 59 года. Ну, практически все лунные достижения на Луне принадлежат Советскому Союзу, кроме высадки человека. Все остальное — мягкая посадка, первая доставка грунта в автоматическом режиме, первые планетоходы на Луне и так далее. Это все достижения нашего государства.
1: На сегодняшний день полноправными участниками договора о космосе являются более 100 стран, включая все государства, которые обладают космическими технологиями.
0: Утро на радио «Звезда».
1: По новому автомобильному мосту через реку Туманную между Россией и КНДР запустят туристические автобусы, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на туроператоров. Мост был открыт на днях. Его назвали в честь советского офицера Якова Новиченко. В 1946-м он накрыл своим телом гранату, брошенную в Ким Ир Сена. Максим Петренко о подробностях того подвига и о том, как северокорейский лидер спустя годы нашел своего спасителя.
6: Пхеньян, 1946 год. На привокзальной площади в честь годовщины Первомартовского движения корейского народа за независимость проходит митинг. Выступает Ким Ир Сен. Вдруг из толпы в сторону лидера местных коммунистов летит граната с оторванной чекой. Младший лейтенант Яков Новиченко, а советские военные тогда часто находились при высшем руководстве страны, стояли в оцеплении, моментально реагирует, ловит гранату. Куда-то бросать ее возможности нет, кругом мирные люди. Он прижимает ее к себе и накрывает своим телом. Взрыв гранаты травмирует торс и руку офицера. Однако он чудом выживает. Что его спасло, рассказывает краевед из Новосибирской области, где жил герой, Светлана Дмитриенко.
7: До выхода на митинг он читал книгу «Брусиловский прорыв». Книга была большая, и книгу он заткнул за пояс и сверху шинель одел. Спасла его, конечно, вот только книга, толстый переплет.
6: Яков Тихонович до службы в армии был пастухом, потом трудился на железной дороге. Окончил пехотную школу, в 1939-м сражался на Халхин-Голе, а позже участвовал в освобождении Кореи от японской оккупации. В 1947 году после лечения в Пхеньяне Новиченко вернулся домой в село Травное. Работал в совхозе, но его жизнь изменилась спустя 38 лет после того эпизода на митинге. Говорит ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин.
8: Когда в 1984 году Ким Ир Сен на поезде поехал после долгого перерыва в Советский Союз, он попросил его разыскать. Отыскали, привезли, а потом его пригласил уже Ким Ир Сен к себе, туда, в Пхеньян, с семьей. Присвоили ему звание Героя Труда КНДР. То есть он сохранил благодарность об этом человеке и лично заботился, чтобы его отдых проходил в самых комфортных условиях.
6: С той памятной встречи в Новосибирске северокорейского лидера и Якова Новиченко сохранились фотографии. Общались они всегда, по словам родственников советского офицера, как давние знакомые. После смерти Якова Тихоновича его семью до сих пор продолжают приглашать в КНДР. Ныне к Ким Чен Ыну ездят дети и внуки Новиченко. В Северной Корее герои установили памятник. Скульптор изобразил момент прыжка за гранатой. На родине Новиченко своим поступком никогда не кичился, отмечает Светлана Дмитриенко.
7: По рассказам односельчан, травнинцев, спросили его, что с рукой. Начал рассказывать, некоторые посмеялись, кто-то недоверчиво отнесся. Он об этом вообще молчал до 1984 года. Был такой скромный человек, жил он в маленьком стареньком деревянном доме. Этот дом до сих пор у нас как такой небольшой музей Новиченко.
6: В 80-е сняли советско-корейский фильм «Секунда на подвиг». Картина о тех событиях у нас популярной не стала, но в КНДР она очень известна. Правда, под другим названием «Незабываемый соратник». Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, где в России запустят поезд на водородном топливе. Правда ли, что 9-й вал пугает даже бывалых моряков? Почему советская эстрада предпочитала тульские микрофоны?

0: Реклама.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 6 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Игорь Бутман представляет 17-й международный сочинский джазовый фестиваль. 10, 11 и 12 сентября – Зимний театр. 13 сентября – концертный зал фестивальный. Группа «Ума Турман», Игорь Бутман, Сергей Степанченко и Московский джазовый оркестр, Петр Налича, Терри Бериашвили и оркестр имени Олега Лунстрима. Подробная информация и билеты на сайте sochijazz.com. 6+.
3: Продавец билетов ООО «Яндекс.Музыка». Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2. ОБРН 1187-766-44920.
4: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Бескозырка.
1: Флотская полушерстяная фуражка без козырька. Она появилась в России в 1811 году как обязательная часть формы военных моряков. Версия с ленточками на затылке вошла в обиход чуть позже, в 1872 году. Вначале на лентах писали название кораблей, в советское время – название флотов. В наши дни вновь наносят имена эсминцев, корветов, субмарин и фрегатов.
0: Форма и содержание.
2: Изначально этот головной убор делали темно-зеленым. У современных матросов бескозырки бывают двух основных цветов: черная повседневная и белая летняя. На самом деле на все ту же темную фуражку надевают светлый хлопчатобумажный чехол, который отлично отражает солнечные лучи. Два столетия назад флотская фуражка без козырька идеально подходила для работы на мачтах парусных кораблей. Она не цеплялась за такелаж, а ленты не давали ей слетать от ветра и при резких маневрах. В наши дни матросы носят бескозырки далеко не каждый день, а только в исключительных случаях. Например, во время парадов или торжественных построений. Для остальной службы существуют пилотки. Более удобные и практичные.
0: Бескозырка.
2: Есть легенда, что первыми ленты на головных уборах стали носить рыбаки Средиземноморья и писали на них слова о береге или имена рыбаков, чтобы те поскорее возвращались домой целыми и невредимыми.

Самая известная литературная ленточка без козырки «Императрица Мария». Так назывался линкор в повести Анатолия Рыбакова «Кортик». С помощью этой ленты юные пионеры Мишка, Генка и Славка сумели восстановить справедливость, помогли поймать опасного преступника и найти карту сокровищ затопленных.

0: радиозвезда.
1: 1950 год. Начинается Корейская война. Север против юга. Первых поддерживают Китай и Советский Союз. На стороне Южной Кореи – Соединенные Штаты. В британском журнале «Майнд» публикуется текст Тьюринга. Он определяет, способен ли компьютер мыслить. Вопросы самые разные. От «какой сегодня день» до «как ты себя чувствуешь». А в Подольске в том же самом году знакомятся друг с другом молодые инженеры Василий Грязев и Аркадий Шипунов. Оба студенты Тульского механического института. В Подмосковье они приехали на преддипломную практику в Институт стрелково-пушечного вооружения.
2: Соратники. Грязев и Шипунов.
1: Вообще, оружие для обоих – главная страсть. Но смотрят они на него по-разному. Шипунов больше теоретик, любит рождать будущие разработки на бумаге. А Грязев – чистый практик. Предпочитает все воплощать в виде опытных образцов. Их первой совместной работой станут малокалиберные авиапушки. От всех прочих они будут отличаться повышенной скорострельностью и меньшим весом. Оружие наградят именной аббревиатурой ГШ, то есть пушки Грязева-Шипунова. В середине 60-х легендарный оружейный дуэт мог легко распасться. Шипунову предлагают высокую должность в Тульском отделении Центрального конструкторского бюро, а Грязев остается в Подольске. Но общие проекты друзья не бросают. И вскоре их именные изделия используют уже не только в авиации, но и во флоте, и в сухопутных войсках.
2: Соратники.
1: На счету Грязева и Шипунова немало и стрелкового оружия. Автоматы, снайперские винтовки, гранатометы, револьверы и знаменитый пистолет ГШ-18, который за компактность и скорострельность прозовут «русским Глоком». Пожалуй, ярче всего вклад Грязева и Шипунова в историю отечественного, да и мирового оружия описывает одна шуточная фраза. «Тулу в легендах прославил левша, гордость реальная – это ГШ».
2: Грязев и Шипунов. Соратники.
3: А вот была история.
4: Когда известный историк Николай Михайлович Карамзин жил в Царском селе, к нему по вечерам любил приходить император Александр I, пить чай и беседовать. А в полутемной передней дома Карамзиных тогда часто сидел дворник Лука и кроил себе панталоны. Государь проходил мимо, делая вид, что не замечает его. Не раз наблюдавший эту сцену Жуковский по этому поводу шутил. Император видит краем глаза что-то белое и думает, что же может быть в доме историографа. Конечно, летописи. С тех пор в семье Карамзиных завелась привычка панталоны называть летописями.
3: Да уж, была история.
0: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 3 минуты новости технологий. Мировое время отвяжут от вращения Земли во избежание сбоев в компьютерах, пишет издание «Таймс». Уточняется, ускорение вращения планеты поставило ученых перед необходимостью вычесть 1 секунду из всемирного координированного времени. А в чем именно угроза, в эфире «Радио Звезда» рассказал председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
2: Формально в 1 секунду по нынешним временам можно впихнуть десятки тысяч, может быть, даже миллионы действий. И когда 1 секундочка пропадет, можно придумать какие-то сценарии, по которым выйдут из строя космические аппараты постепенно. То есть ошибка, которая накопится, скажется где-то, например, на определении траектории там, спутника, и он сойдет с орбиты. Но, если быть честным, с точки зрения техники, любопытная история. Она больше философская, чем практическая. Я думаю, что мы из всей этой истории, кроме пиара, ничего больше не увидим.
1: Привязка мирового времени к движению Земли исторически была общепринятой практикой. Развитие технологий привело к созданию атомных часов, которые отсчитывают секунды по колебаниям атомов цезия. Из-за постоянного изменения скорости вращения планеты два способа измерения времени расходятся. Для компенсации этого расхождения ранее добавлялись високосные секунды. Ведущего разработчика технологии искусственного интеллекта OpenAI обвинили в краже решения по задаче тысячелетия. Профессор Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер считает, что компания использовала его неопубликованные наработки по уравнениям на въезд Окса. Ученый применил в работе нейросетевого агента Кодекс, после чего компания-владелец внезапно заявила об успехе собственной ИИ-модели. При этом в OpenAI предложили математику сомнительные варианты соавторства, потребовав исключить его коллегу из конкурирующей компании, однако получили решительный отказ. Риск уничтожения человечества искусственным интеллектом в ближайшие 10 лет в 10% оценил ведущий эксперт Anthropic Эван Хьюбингер. Это компания-разработчик передовых моделей. Главную угрозу, по его словам, представляют не нынешние модели, а способные к самосовершенствованию суперинтеллекты. Известно, что его коллега уже покинул индустрию ИИ, опасаясь апокалипсиса из-за гонки корпорации в ближайшие 2 года. Тревогу подпитывают недавние инциденты, когда нейросети самостоятельно взламывали сайты и платформы для того, чтобы выполнить рутинные задачи, поставленные человеком. Это были новости технологий. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на «Радио Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно!
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на «Радио Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Поезд с чистым сердцем. На Дальнем Востоке создают экспресс на водородном топливе. Когда состав отправится в путь? Сезон опасных штормов на Балтике может начаться на месяц раньше, говорят ученые. Что будоражит море? Тула празднует День города. Почему ее называют оружейной столицей? На Сахалине собираются запустить первый в России пассажирский поезд на водородном топливе. Построят его до конца этого года, а введут в эксплуатацию в конце 27-го, в начале 28-го годов. Как работает такой состав и почему это топливо массово не распространено, рассказывает научный журналист, руководитель проекта «Виртуальный музей химии» Алексей Паевский.
5: Там работает электромотор, который получает электроэнергию от водорода. Но не прямым путем. Там существует такая штука, которая называется водородный топливный элемент. А в нем происходит та же самая реакция горения водорода, как бы сказать. Но обычно водород горит со взрывом, а здесь происходит разнесенная реакция на 2 электрода, и на выходе мы получаем ту же воду, только при низкой температуре, там 70 градусов, и электроэнергию. Баллон с водородом под давлением и топливный элемент позволяют запасать энергию на единицу массы в 2, в 3, в 4 раза больше, чем литий-ионная батарея.
3: Почему это топливо массово не распространено?
5: Проблема первая – это хранение и транспортировка водорода. Здесь нет совершенной технологии, поэтому всегда по-разному ее решают. В транспорте, например, этот водород хранится в баллонах. И самое узкое место водородного транспорта – это водородная заправка, которая обычно топливо вырабатывает, ну, или туда привозит водород. Но это очень дорогая станция, поэтому на начальном этапе развития транспорта всегда требуется огромное количество затрат на заправки. Но есть места, где он экономически выгоден. Коммунальный транспорт – это водородные автобусы, складские погрузчики, электротранспорт. Вот в Европе уже достаточно много поездов на водороде бегает.
1: Состав на водородном топливе будет задействован на Сахалине на неэлектрифицированных участках железных дорог. Безусловно, плюс такого топлива – экологичность. Выхлоп представляет собой водяной пар.
4: Утро на радио «Звезда».
1: Сезон опасных штормов на Балтике в Калининградской области может начаться на месяц раньше, уже в сентябре. Рассказали РИА Новости в Институте океанологии имени Шершова РАН, добавив, что самые опасные бури приходят в регион с севера, где волны имеют больший разгон. Максим Петренко разбирался, как образуется морской шторм, миф ли истории про девятый вал и как справляться с отбойным течением.
6: Морской шторм обычно образуется из-за ветра, который передает свою энергию воде, та начинает двигаться и раскачиваться, появляются волны. Величина волнения на море зависит и от силы ветра, и от того, как долго он дует в одном и том же направлении. Усиливают этот процесс циклоны, однако опасная волна может дойти до берега и при видимом отсутствии ветра. Это явление называется «мертвая зыбь». Шторм был далеко, но волны от него продолжают катиться в течение нескольких часов или даже суток. В старину про такие волнения говорили, что море дышит. На поведение волн влияет также рельеф дна, отмечает старший преподаватель географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов.
7: Если такая пологая отмель, волна начинает заранее, там, скажем, разрушаться, и к берегу она подходит уже разрушена, то есть это такая зона прибоя, наката. А если, скажем, у вас вплотную к берегу подходит какой-нибудь глубоководный каньон, то волна всей своей массой, не теряя об это трение одно своей силы, приходит и выглядит чудовищно. Например, вот в Португалии есть населенный пункт Назары, там одни из самых высоких именно стабильных волн 20 метров.
6: Силу морского шторма оценивают по шкале Бофорта, названной так в честь ирландского гидрографа. В этой системе 12 баллов, и на каждой свое описание. Например, при 4 – это умеренный ветер, качаются ветки деревьев, а на море появляются барашки. 9 баллов – это уже шторм. Гнутся деревья, ветер срывает черепицы с домов. Наблюдаются высокие волны с плотной пеной. 12 баллов – ураган. Разрушение катастрофичное. Скорость ветра под 30 метров в секунду. Кроме того, волны имеют свойство объединяться при столкновении друг с другом. Это явление интерференции. Так рождаются одиночные волны в разы выше остальных. Их образ лег в основу мифа про девятый вал. Но далеко не всегда роковая волна девятая, говорит учитель географии президентского лицея «Сириус» Михаил Ваганов.
8: Люди, которые служат на флоте долгое время, они замечали этот эффект. Но вот в разных культурах самой большой волной бывает абсолютно разное. То есть у древних римлян это была 10-я волна, а греки считали, что 3-я волна. В нашей культуре закрепилась именно 9-я. Ну и дальше, соответственно, Айвазовский с его знаменитым 9-м валом.
6: Предсказание морского шторма – процесс сложный. Нужно учесть огромное количество данных. Здесь работают география, физика и даже математика. При помощи формул рассчитывают вероятность возникновения тех или иных случаев. Кстати, в шторм больше шансов попасть в отбойное течение или тягун, когда волны накачали много воды к берегу, а потом из-за рельефа в одном каком-то узком месте она резко начинает отток, продолжает Сергей Мухаметов.
7: Если человек попадает в такое вот отбойное разрывное течение, то его начинает резко уносить в открытое море от берега со скоростью там 1,5-2 метра в секунду. Ни один подготовленный даже пловец против такой скорости не выплывет. Когда человек это видит, как правило, у него возникает паника, и он начинает с этим течением бороться, плыть против него, что бесполезно, он быстро теряет силы.
6: Бороться с этим течением можно только одним способом – плыть параллельно берегу. Задача – выйти из узкой струи. Так что с красивыми волнами в любом случае стоит быть начеку. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
1: Тула празднует День города. В 2026 году оружейная столица отмечает 880-летие со дня первого летописного упоминания и 50-летие присвоения звания «Город-герой». А как зарождалась промышленность в Туле, чем знаменито выпущенное там оружие и почему советская эстрада предпочитала тульские микрофоны, выяснила Анна Елисеева.
9: В России первые заводы появились не на Урале, а в Туле. Здесь же берет начало металлургическая промышленность, родоначальником которой называют обрусевшего голландца Андрея Виниуса. На выбор места повлияли два фактора. Во-первых, Тула служила южным форпостом русского государства, и для обороны нужны были оружие и боеприпасы. А второй фактор – богатые запасы железной руды. В первой половине 17 века на реке Тулица Виниус построил 3 железоделательных завода, которые поставляли пушки и железо, рассказывает заместитель директора музея-заповедника Куликово поле Кристина Столярова.
10: Основными сотрудниками на заводе были тульские кузнецы и металлурги, но инженеры были приглашенные специалисты из-за границы, о чем свидетельствует большое количество находок голландских предметов быта, в том числе уникальная монета Клиппа.
9: Благодаря заводам Виниуса страна получила дешевое железо, которое раньше покупала у Швеции. Уже после голландца свое предприятие запустил местный кузнец и родоначальник знаменитой династии Никита Демидов. Еще Тула – это родина оружейников. По указу Петра I здесь был основан старейший в России оружейный завод, мастера которого впервые стали применять калибры и лекала. Это обеспечило массовый выпуск продукции с возможностью менять узлы и детали. Своей эффективностью и простотой прославится ручной пулемет Дегтярева, пистолет ТТ «Тульский Токарев», а еще раньше, в 1891-м, оружейник Сергей Мосин разработает революционную винтовку, которая прослужит полвека, рассказывает гид по Туле и Тульской области Егор Пронин.
11: Она уже была казенно-зарядная, то есть это не старинный мушкет, который там сдуло, можно долго и утомительно заряжать. Был магазин на 5 патронов. До этого нужно было винтовку заряжать отдельно после выстрела. С ней воевали еще в Великую Отечественную войну. Научились приделывать к ней оптический прицел. Правда, весь мир ее знает как винтовка Мосина-Нагана, потому что под европейский патрон ее напильником подрихтовал Наган, бельгиец.
9: А еще тульские оружейники первыми получили лицензию на производство знаменитого пулемета «Максим» по имени американского изобретателя. Для удобства оружие ставили на тачанку, и придумал это батька Махно, приспособивший для пулемета повозку. Во время Великой Отечественной «Максим» прозвали «самоваром». Его конструкция предполагала водяное охлаждение, и при стрельбе от пулемета шел пар. Кстати, тульские самовары тоже изобретение оружейников. Первые изделия в конце 18 века представили братья Лисицыны. Но в первую очередь Тульская область – это центр промышленности. Уже к середине прошлого столетия почти 7 тысяч предприятий давали стране уголь и электроэнергию, чугун и станки, инструменты и комбайны. Здесь производили патроны, химические удобрения, каучук. А еще в Туле открылся первый в Советском Союзе радиозавод, продолжает Егор Пронин.
11: Юрий Алексеевич Гагарин. В какой микрофон он сказал «поехали»? ДЭМШ-1, производство тульского завода «Октав». Голос Левитана, да, вот от Советского информбюро, огромные вот эти громкоговорители стояли вот на столбах. Где они производились? На тульском заводе.
9: Сегодня в Туле работают свыше 100 промышленных предприятий, крупнейшие из которых – 2 чугунолитейных и завод по выпуску пентоксида. Металлургия составляет почти 2/3 от всей доли промышленности. А по темпам производства Тульская область входит в первую пятерку регионов страны. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
1: Через 15 минут вы узнаете, есть ли минусы у 4-дневной рабочей недели. Что написано про Луну в договоре о космосе 1967 года? Как советский офицер спас Ким Ир Сена?

0: радиозвезда. Очень важные вопросы.
1: Почему из года в год в начале осени повторяется такое явление, как бабье лето?
2: Отвечает климатолог Владимир Семенов.
3: Это явление связано с перестройкой атмосферной циркуляции. От летнего типа циркуляции мы переходим к зимнему. Мы же знаем, что теплеет и холодает у нас быстро, а затем стоит более-менее устойчивый период. Но зимней холодной погоды, либо летней теплой. И вот во время этого перехода на непродолжительный период, ну, порядка месяца, циркуляция атмосферы, главным образом, вот, зональный перенос, течение зональное с запада на восток, которое преобладает в умеренных широтах северного полушария, становится такой интенсивности, то есть такой скорости, когда возникает благоприятная ситуация для так называемых устойчивых погодных режимов. Циклоны, антициклоны замирают, остаются на месте, и над большими частями средних широт над Евразией образуются такие антициклонические зоны, которые характеризуются спокойной солнечной погодой, которую вот мы и называем бабье лето. В принципе, аналогичные процессы происходят и весной, когда на фоне бурного потепления вдруг наступают резкие похолодания, так называемые возвратные похолодания. То есть это зеркальный процесс, что осенью, что весной.
0: Очень важно.

0: Кубанка.
1: Это не просто казачья шапка. Гордость, статус, часть культуры. Казак мог потерять кубанку только вместе с головой. Если казак погибал, то его шапку привозили с войны и клали на божницу к иконам в красный угол. За отворот кубанки прятали особо ценные бумаги, зашивали иконки и охранительные молитвы. Традиции.
0: История с географией. Кубанка.
1: Жители Карачаево-Черкесии всегда носили лохматые папахи, сшитые из шкуры барана. Во время Кавказских войн XIX века казаки переняли головной убор черкесов. Чем выше была папаха, тем выше статус ее владельца. Но помимо всадников, в войске были и пешие воины. А высокая шапка в походе, в разведке, в окопе – вещь весьма неудобная. Вот и стали пешие казаки шить себе укороченные папахи. И оказались они гораздо практичнее высоких.
0: История с географией.
1: С 1943 года кубанка стала официальным головным убором кубанского казачьего войска. Отсюда и название. А вообще, по цвету верха головного убора можно определить, к какому войску принадлежит его владелец. Красный – кубанскому, донскому, сибирскому, енисейскому или уральскому казачеству, синий – к терскому и оренбургскому. Желтый – к забайкальскому, астраханскому, уссурийскому или иркутскому. Зеленый – к амурскому казачеству, а черный – универсальный. Может использоваться всеми казачьими округами в условиях повседневного или полевого ношения. Такие казачьи дела.
0: Кубанка. История с географией. Как развивалась связь?
2: Передавать информацию со скоростью света человек научился задолго до того, как разгадал природу этого явления. Звучит парадоксально, но

0: жители. Другое дело, что быть завоеванным хотелось не каждому. Так вот, эти самые «не каждые» и придумали симметричный ответ. Зажег, разжег, предупредил. Вспыхнул на дальней сопке огонек, знай, беда пришла. Разводи свой костер и передавай эстафету дальше. Так от холма до пригорка, от огня до огня и прилетит сообщение к адресату. Тому останется только собрать войско и достойно встретить неприятеля. Позже люди задумались, а что, если надо будет передать не плохую новость, а, скажем, хорошую? Например, что это не лютый враг, а посольство иноземное. Идет о дружбе говорить и подарки дарить. Неудобно дорогих гостей прямо с порога насмерть огорчать. Так, или примерно так, началась история семафора. От греческого «сема» — сигнал, «форос» — то есть несущий. Судя по всему, инженер-самоучка Иван Кулибин был против засилья иностранных слов в русском языке. Поэтому свой семафор он назвал просто «дальнеизвещающая машина». Главным элементом конструкции был особый фонарь-прожектор – метровая вогнутая линза с зеркальным дном. Изобретение на тот момент не новое, но со времен Архимеда порядком подзабытое. Такая форма зеркала превращала пламя обыкновенной свечи в мощный световой поток. Сигнал, переданный с помощью этого устройства, был прекрасно виден и ночью, и днем. Кроме того, Кулибин разработал буквенный шифр и систему его распознавания. Это значит, что полноценный оптический телеграф мог появиться в России еще в конце 18 века. Шли годы. Человек изобретал все новые и новые способы передачи информации. Проволочный телеграф, радио, телефон, интернет. Но световые сигналы до сих пор служат нам верой и правдой.
1: Как развивалась связь?
2: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
3: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».
4: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 8 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Западные лидеры подталкивают свои страны к войне с Россией, заявил Владимир Путин журналистам на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. Глава государства подчеркнул, что у России нет оснований для конфликта с Европой.
2: Мы не угрожаем, не собираемся угрожать европейским странам. С какой стати? Никто даже не задумывается о том, что у нас нет оснований для какого-то конфликта с Европой. Все вопросы решены по результатам Второй мировой войны. Все, что противоречит этим договоренностям, противоречит нашим интересам и не соответствует основополагающим принципам международного права и уставу ООН. А они настаивают именно на этом, на каких-то изменениях. А каких изменениях? Они хотят пересмотреть результаты Второй мировой войны? Чему они сейчас подталкивают народы своих стран? К войне с Российской Федерацией?
1: Российский лидер накануне прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом для участия в 18-м саммите БРИКС. Мероприятие пройдет в Нью-Дели 12 и 13 сентября. Форум, который ежегодно организует деловой совет объединения, стал одной из ключевых площадок для общения представителей бизнеса. Губернатор Архангельской области объявил 12 сентября днем траура по погибшим в крупном ДТП на трассе М8 Холмогоры. Развлекательные мероприятия в регионе отменены. На зданиях госорганов приспустят флаги. Накануне вечером на границе Холмогорского и Приморского округов столкнулись микроавтобус, лесовоз и легковой автомобиль. Погибли 13 человек, среди них дети. По предварительным данным пострадали 20 человек, пятеро в тяжелом состоянии. На полях выставки «Иннопром» в Нью-Дели президенту России Владимиру Путину и премьеру Нарендре Моди представили российско-индийскую платежную систему. Она позволит гражданам двух стран проводить переводы в национальных валютах через местные банки-партнеры, оплачивать обучение, проживание и лечение, перечислять зарплаты и стипендии. Сначала система будет протестирована в российских вузах и компаниях, где учатся и работают граждане Индии. На 94-м году жизни скончался Владимир Бугров, инженер-конструктор, работавший вместе с Сергеем Королевым над советской лунной программой. Он также участвовал в создании комплекса «Энергия Буран». Бугров входил в первую группу гражданских космонавтов-инженеров, созданную в 66-м году. Он стоял у истоков идеи, чтобы инженеры, совершив полет, возвращались к созданию новой техники, пишет агентство ТАСС. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ростов, тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Ха, Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка Нижний Новгород. Его называют столицей закатов. Не верите? А вы покатаетесь на канатной дороге над Волгой. Пройдите по Чкаловской лестнице и найдите чугунные башмаки 58-го размера.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России. Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Средняя длина рабочего дня сократилась на 0,5%. Казалось бы, куром на смех. Но давайте заглянем в историю, как боролись тогда за личное время. Дональд Трамп выложил картину с флагом США на Луне. Разберемся, что там ваше, наше или общее. Мост между Россией и КНДР назвали в честь простого советского офицера. За что ему благодарны корейцы? Средний рабочий день россиянина составляет 7 часов 39 минут. За год его продолжительность снизилась на 0,5%, приводит данные Росстат. Анна Елисеева решила узнать, когда был установлен 8-часовой стандарт в нашей стране, и пятидневка для работы – это много или мало.
2: В царской России позапрошлого века трудовой режим регулировался личной волей работодателя, то есть собственника предприятия. Рабочие у станка могли стоять по 12, а то и 16 часов. Недовольство копилось и к концу того же столетия вылилось в серию забастовок. Самые крупные устроили ткачи Морозовской мануфактуры. Власти пошли навстречу и в 1897 году впервые в отечественной истории официально закрепили трудовую норму. 11,5 часов для мужчин, 10 для женщин и детей. А вот современный 8-часовой стандарт появился после Октябрьской революции. Совет народных комиссаров, издавая декрет, ориентировался на опыт зарубежных стран и, собственно, физические возможности человека, комментирует директор по развитию платформы для HR-ов Владислав Дылдин.
3: Еще в начале 19 века по Европе гуляла формула 8-8-8. 8 часов мы работаем, 8 отдыхаем, 8 спим. Придумали ее не большевики, придумали профсоюзы. Но смысл был чисто практический. Вот представьте человека у станка в начале 20 века. После 8 часов физического труда он не просто устает, он, прямо говоря, начинает калечиться.
2: Рабочим предстояло поднимать советскую промышленность, и забота об их здоровье была частью стратегии. Не случайно уже в следующем, 18-м году, власти выпустили декрет о ежегодном оплачиваемом отпуске. 2 недели полагалось тому, кто честно работал от звонка до звонка на протяжении полугода. А это не так-то просто при шестидневке. Суббота в качестве дополнительного выходного была утверждена только в 67-м году. Продолжает Владислав Дылдин.
3: Это не просто с потолка взяли, исследовали и увидели. Одного дня человеку просто не хватает. Он уходит на быт, на дела, а в понедельник ты выходишь уже уставший, а не отдохнувший. Ну и поглядывали на Запад, чего скрывать, к середине 60-х пятидневка уже была нормой в половине мира.
2: Но в постсоветское время 40-часовую рабочую неделю можно и пересмотреть, рассуждает эксперт. И дело не только в том, что часть своей работы мы возложили на машины. Взять, к примеру, маркетолога или программиста. Ценность их работы зависит не от количества часов, а от конечного результата. Производительность труда и есть главный критерий. Лишний час эффективности не добавит, но может ее отнять. Поэтому, например, в Исландии, Франции и Британии стали переходить на 4-дневную рабочую неделю, рассказывает кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики МГИМО Софья Ребрей. Впрочем, итоги этих экспериментов зависели от организации рабочего процесса.
4: В Великобритании, например, был эксперимент, когда ввели 4-дневную неделю вместо 5-дневной. И это привело не просто к сокращению рабочих задач, к их оптимизации. А другой эксперимент проводила Бельгия, где попыталась вот эту 40-часовую рабочую неделю сжать в 4 дня. Получилось, что работали они по 9,5 часов в день, а результат был совершенно негативный, потому что стресса и загрузки было больше.
2: А еще стоит учесть, что рабочее время включает не только присутствие в офисе или на предприятии, но и дорогу туда-обратно, плюс обеденный перерыв. В сумме будний день у среднестатистического россиянина составляет 9 часов 15 минут. Но то самое снижение на 0,5% – хороший знак, сходится во мнении наши собеседники. Это значит, работодатели учатся считать не часы, а реальный результат. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Дональд Трамп опубликовал в своих социальных сетях картинку с Землей и Луной и подписал «Луна наша», снабдив все это американским флагом. На это смелое заявление уже отреагировали многие ученые и указали американскому лидеру на договор о космосе 1967 года, который делает любые претензии на небесные тела юридически ничтожными. Что это за документ и кому действительно принадлежит Луна, рассказывает руководитель сообщества «Советский космос», популяризатор космонавтики Максим Цуканов.
5: Договор о космосе. На самом деле у этого договора достаточно длинное название. Если кратко, ее сейчас называют космической конституцией. Это основополагающий закон о освоении космического пространства. Подписали в январе 1967 года Соединенные Штаты, Советский Союз и Великобритания. В нем четыре ключевых положения. Отсутствие милитаризации космического пространства. Второе – это неразмещение оружия массового поражения в космосе, ядерного, бактериологического, химического. Третье – свободное освоение исследования космического пространства всеми странами. И ключевое — это то, что ни один объект в Солнечной системе не может принадлежать ни одной стране на планете. Космос, включая Луну, Марс и другие планеты, это достояние всего человечества. Луна-2 был первый космический аппарат, который попал на Луну в сентябре 59 года. Ну, практически все лунные достижения на Луне принадлежат Советскому Союзу, кроме высадки человека. Все остальное — мягкая посадка, первая доставка грунта в автоматическом режиме, первые планетоходы на Луне и так далее. Это все достижения нашего государства.
1: На сегодняшний день полноправными участниками договора о космосе являются более 100 стран, включая все государства, которые обладают космическими технологиями.
0: Утро на радио «Звезда».
1: По новому автомобильному мосту через реку Туманную между Россией и КНДР запустят туристические автобусы, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на туроператоров. Мост был открыт на днях. Его назвали в честь советского офицера Якова Новиченко. В 1946-м он накрыл своим телом гранату, брошенную в Киммерсена. Максим Петренко о подробностях того подвига и о том, как северокорейский лидер спустя годы нашел своего спасителя.
6: Пхеньян, 1946 год. На привокзальной площади в честь годовщины первомартовского движения корейского народа за независимость проходит митинг. Выступает Ким Ир Сен. Вдруг из толпы в сторону лидера местных коммунистов летит граната с оторванной чекой. Младший лейтенант Яков Новиченко, а советские военные тогда часто находились при высшем руководстве страны, стояли в оцеплении, моментально реагирует, ловит гранату. Куда-то бросать ее возможности нет, кругом мирные люди. Он прижимает ее к себе и накрывает своим телом. Взрыв гранаты травмирует торс и руку офицера. Однако он чудом выживает. Что его спасло, рассказывает краевед из Новосибирской области, где жил герой Светлана Дмитриенко.
7: До выхода на митинг он читал книгу «Брусиловский прорыв». Книга была большая, и книгу он заткнул за пояс и сверху шинель одел. Спасла его, конечно, вот только книга, толстый переплет.
6: Яков Тихонович до службы в армии был пастухом, потом трудился на железной дороге. Окончил пехотную школу, в 1939-м сражался на Халхин-Голе, а позже участвовал в освобождении Кореи от японской оккупации. В 1947 году после лечения в Пхеньяне Новиченко вернулся домой, в село Травное. Работал в совхозе, но его жизнь изменилась спустя 38 лет после того эпизода на митинге, говорит ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и Современной Азии РАН Александр Жебин.
8: Когда в 1984 году Ким Ир Сен на поезде поехал после долгого перерыва в Советский Союз, он попросил его разыскать. Отыскали, привезли, а потом его пригласил уже Ким Ир Сен к себе, туда, в Пхеньян, с семьей. Присвоили ему звание Героя Труда КНДР. То есть он сохранил благодарность об этом человеке и лично заботился, чтобы его отдых проходил в самых комфортных условиях.
6: С той памятной встречи в Новосибирске северокорейского лидера и Якова Новиченко сохранились фотографии. Общались они всегда, по словам родственников советского офицера, как давние знакомые. После смерти Якова Тихоновича его семью до сих пор продолжают приглашать в КНДР. Ныне к Ким Чен Ыну ездят дети и внуки Новиченко. В Северной Корее герои установили памятник. Скульптор изобразил момент прыжка за гранатой. На родине Новиченко своим поступком никогда не кичился, отмечает Светлана Дмитриенко.
7: По рассказам односельчан, травнинцев, спросили его, что с рукой. Начал рассказывать, некоторые посмеялись, кто-то недоверчиво отнесся. Он об этом вообще молчал до 1984 года. Был такой скромный человек. Жил он в маленьком, стареньком деревянном доме. Этот дом до сих пор у нас как такой небольшой музей Новиченко.
6: В 80-е сняли советско-корейский фильм «Секунда на подвиг». Картина о тех событиях у нас популярной не стала, но в КНДР она очень известна. Правда, под другим названием «Незабываемый соратник». Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, где в России запустят поезд на водородном топливе. Правда ли, что девятый вал пугает даже бывалых моряков? Почему советская эстрада предпочитала тульские микрофоны?
9: Как вас звать величать-то?
10: Не царское это имя!
11: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
10: Не царское это имя!
11: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Другие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
1: Каждое путешествие на поезде для Ильи – настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. 2 уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а 3-я давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. Единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Реклама.
3: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше мне скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Как вас звать, величать-то?
5: Не царское это имя!
6: История одного прозвища.
7: Существо пестрое, с душой многообразной и непостоянной. Писали о нем историки. Он правил Византией всего 4 месяца и пал жертвой интриг, им самим же сплетенных. Недальновидность и неблагодарность в итоге стоили ему короны. Михаил V – Калафат.
6: И что означает это прозвище государя?
7: Дословно греческое «калафатис» переводится как «конопатчик» или «смольщик», то есть человек, заделывающий щели в судах, чтобы защитить их от воды. Прозвище досталось Михаилу от отца. Тот был судостроителем, занимался оснасткой и ремонтом кораблей. Конопатчик получил высокий пост, стал друнгарием флота или византийским адмиралом. Произошло это после внезапного возвышения Михаила, которого усыновила, выбрала наследником и короновала вдовствующая византийская императрица.
8: История одного прозвища.
7: Но вскоре о захудалом происхождении и рабочей профессии предков императора Михаила напомнил ему собственный народ, недовольный правителем. Во время восстания ему кричали вслед: «Калафат! Калафат! Калафат!»
6: Не царское это имя. История одного прозвища.
9: Радиозвезда.
10: Ломоносов дошел до Москвы.
11: Спартанцы вообще сбрасывались.
12: Отравился.
13: А викинги шлемы с рогами носили.
14: Аляску продали, а денег не заплатили.
15: А вот и нет.

0: Ух, и страшные пытки использовали средневековые инквизиторы.
1: Еще бы. Но самое жуткое орудие – это, пожалуй, Железная Дева.
2: А вот и нет.
3: Достоверных сведений, что это устройство вообще когда-либо применялось, нет. В протоколах инквизиторов об этом ни слова. А они порой довольно подробно фиксировали ход пыток еретиков и предполагаемых преступников. Ряд историков и вовсе считает Железную Деву выдумкой рубежа 18-19 веков.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Упоминание железного шкафа с шипами внутри, похожего на фигуру человека, куда помещали подследственного, встречается в середине 18 века в трудах немецкого путешественника Иоганна Кейслера. Несколько десятилетий спустя, уже на закате инквизиции, философ Зибенкис напишет, что так якобы когда-то казнили фальшивомонетчика, и буквально сразу в Нюрнберге вдруг появится экземпляр Железной Девы, который станут показывать шокированной публике. В эпоху Просвещения было модным представлять Средневековье мрачным временем, поэтому исследователи и заявляют о мистификации.
0: И правда, как-то подозрительно.
3: Уже в 19 веке пошли разговоры, что зловещее орудие совсем не древнее. Да и изготовить эту конструкцию в доиндустриальный период – почти невыполнимая задача.
2: А вот и да.
4: А вот была история.
5: Антон Павлович Чехов написал драму в одном действии Татьяна Репина. В конце значилась ремарка. Все остальное предоставляю фантазии Суворина. Суворин, известный издатель, сам поставил пьесу в Малом театре. Даму в черном играла великая Мария Ермолова. Пьеса не шла. Все было ненатурально. Актеры играли плохо. Ермолова на репетициях со словами «Все должны отравиться. Какое кощунство над жизнью. Спасите меня, спасите!» умирала недостоверно. Суворин был страшно недоволен. И вот настало время премьеры. Дама в черном начала произносить текст и рвать на себе все. Что тут началось? Женщины в партере теряли сознание. По залу стали бегать врачи. Артисты решили, что Ермолова и впрямь отравилась. Суворин в страхе выскочил на сцену к Ермоловой. Актриса медленно открыла глаза и спросила: «Ну что, Алексей Сергеевич, теперь вы довольны?»
4: Да уж, была история.
6: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 8:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Военнослужащие группировки «Запад» встретили в зоне специальной военной операции ковчег с мощами святого князя Дмитрия Донского. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. В полевых храмах прошли молебны.
3: Знает все нужды, тяготы и лишения, он обязательно придет к всем нам.
4: Господь избирал тех людей, которые спасают Россию. И сейчас мы понимаем, что на нас ополчился весь лукавый, весь сатанинский мир.
2: Бойцы приложились к святыне и получили иконки с ликом князя. Ковчег также доставили на пункт управления 1-й гвардейской танковой армии. Там молебен провели в преддверии Дня танкиста. Мощи обнаружили, напомню, в июле при реставрации Архангельского собора Московского Кремля. У России нет оснований для конфликта с Европой, заявил Владимир Путин. Все вопросы решены по итогам Второй мировой войны, пояснил он журналистам в Нью-Дели на полях саммита БРИКС. При этом российский лидер предупредил, ввод европейских войск на территорию Украины будет означать войну с Россией. Путин также отметил, что после развала СССР Запад пытался дожать нашу страну сначала через террористов на Кавказе, теперь через неонацистский режим в Киеве. 5 пострадавших в ДТП под Архангельском находятся в тяжелом состоянии. Еще один в крайне тяжелом. Всего в аварии с лесовозом и микроавтобусом вечером в пятницу пострадали 20 человек. 13 погибли. По данным следователей, микроавтобус выехал на встречную полосу, где произошло столкновение. 12 сентября в Архангельской области объявлен день траура. Северная Корея запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря. Они пролетели около 250 километров. Агентство Ренхап отмечает, что запуск ракет произошел на следующий день после завершения совместных военных учений Южной Кореи, США и Японии в международных водах вблизи острова Чонджу. МВД России объявило в розыск бывшего министра связи Николая Никифорова. По данным СМИ, его обвиняют по делу о финансовой пирамиде. Журналисты утверждают, что речь идет об организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Потерпевшими признано около 8 тысяч человек. Сумма ущерба оценивается примерно в 5 миллиардов рублей. О погоде. В Москве в субботу ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до 19 градусов. В ночь на воскресенье похолодает до плюс 6, а в Подмосковье до плюс 3. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
5: Сложно!
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
6: Утро на радио «Звезда».
7: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Поезд с чистым сердцем. На Дальнем Востоке создают экспресс на водородном топливе. Когда состав отправится в путь? Сезон опасных штормов на Балтике может начаться на месяц раньше, говорят ученые. Что будоражит море? Тула празднует День города. Почему ее называют оружейной столицей? На Сахалине собираются запустить первый в России пассажирский поезд на водородном топливе. Построят его до конца этого года, а введут в эксплуатацию в конце 27-го, в начале 28-го годов. Как работает такой состав и почему это топливо массово не распространено, рассказывает научный журналист, руководитель проекта «Виртуальный музей химии» Алексей Паевский.
5: Там работает электромотор, который получает электроэнергию от водорода. Но не прямым путем. Там существует такая штука, которая называется водородный топливный элемент. А в нем происходит та же самая реакция горения водорода, как бы сказать. Но обычно водород горит со взрывом, а здесь происходит разнесенная реакция на два электрода, и на выходе мы получаем ту же воду, только при низкой температуре, там 70 градусов, и электроэнергию. Баллон с водородом под давлением и топливный элемент позволяют запасать энергию на единицу массы в 2, в 3, в 4 раза больше, чем литий-ионная батарея.
8: Почему это топливо массово не распространено?
5: Проблема первая – это хранение и транспортировка водорода. Здесь нет совершенной технологии, поэтому всегда по-разному ее решают. В транспорте, например, этот водород хранится в баллонах. И самое узкое место водородного транспорта – это водородная заправка, которая обычно топливо вырабатывает, ну, или туда привозит водород. Но это очень дорогая станция, поэтому на начальном этапе развития транспорта всегда требуется огромное количество затрат на заправке. Но есть места, где он экономически выгоден. Коммунальный транспорт – это водородные автобусы, складские погрузчики. Электротранспорт вот в Европе уже достаточно много поездов на водороде бегает.
7: Состав на водородном топливе будет задействован на Сахалине на неэлектрифицированных участках железных дорог. Безусловно, плюс такого топлива – экологичность. Выхлоп представляет собой водяной пар.
6: Утро на радио «Звезда».
7: Сезон опасных штормов на Балтике в Калининградской области может начаться на месяц раньше, уже в сентябре, рассказали РИА Новости в Институте океанологии имени Шершова РАН, добавив, что самые опасные бури приходят в регион с севера, где волны имеют больше разгон. Максим Петренко разбирался, как образуется морской шторм, миф ли истории про девятый вал и как справляться с отбойным течением.
9: Морской шторм обычно образуется из-за ветра, который передает свою энергию в воде, та начинает двигаться и раскачиваться, появляются волны. Величина волнения на море зависит и от силы ветра, и от того, как долго он дует в одном и том же направлении. Усиливают этот процесс циклоны, однако опасная волна может дойти до берега и при видимом отсутствии ветра. Это явление называется «мертвая зыбь». Шторм был далеко, но волны от него продолжают катиться в течение нескольких часов или даже суток. В старину про такие волнения говорили, что море дышит. На поведение волн влияет также рельеф дна, отмечает старший преподаватель географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов.
10: Если такая пологая отмель, волна начинает заранее, там, скажем, разрушаться, и к берегу она подходит уже разрушена, то есть это такая зона прибоя, наката. А если, скажем, у вас вплотную к берегу подходит какой-нибудь глубоководный каньон, то волна всей своей массой, не теряя об это трение одно своей силы, приходит и выглядит чудовищно. Например, вот в Португалии есть населенный пункт Назары, там одни из самых высоких именно стабильных волн 20 метров.
9: Силу морского шторма оценивают по шкале Бофорта, названной так в честь ирландского гидрографа. В этой системе 12 баллов, и на каждой свое описание. Например, при 4 – это умеренный ветер, качаются ветки деревьев, а на море появляются барашки. 9 баллов – это уже шторм. Гнутся деревья, ветер срывает черепицы с домов. Наблюдаются высокие волны с плотной пеной. 12 баллов – ураган. Разрушение катастрофичное. Скорость ветра по 30 метров в секунду. Кроме того, волны имеют свойство объединяться при столкновении друг с другом. Это явление интерференции. Так рождаются одиночные волны в разы выше остальных. Их образ лег в основу мифа про девятый вал. Но далеко не всегда роковая волна девятая, говорит учитель географии президентского лицея «Сириус» Михаил Ваганов.
11: Люди, которые служат на флоте долгое время, они замечали этот эффект. Но вот в разных культурах самой большой волной бывает абсолютно разное. То есть у древних римлян это была 10-я волна, а греки считали, что 3-я волна. В нашей культуре закрепилась именно 9-я. Ну и дальше, соответственно, Айвазовский с его знаменитым 9-м валом.
9: Предсказание морского шторма – процесс сложный. Нужно учесть огромное количество данных. Здесь работают география, физика и даже математика. При помощи формул рассчитывают вероятность возникновения тех или иных случаев. Кстати, в шторм больше шансов попасть в отбойное течение или тягун, когда волны накачали много воды к берегу, а потом из-за рельефа в одном каком-то узком месте она резко начинает отток, продолжает Сергей Мухаметов.
10: Если человек попадает в такое вот отбойное разрывное течение, то его начинает резко уносить в открытое море от берега со скоростью там 1,5-2 метра в секунду. Ни один подготовленный даже пловец против такой скорости не выплывет. Когда человек это видит, как правило, у него возникает паника, и он начинает с этим течением бороться, плыть против него, что бесполезно, он быстро теряет силы.
9: Бороться с этим течением можно только одним способом – плыть параллельно берегу. Задача – выйти из узкой струи. Так что с красивыми волнами в любом случае стоит быть начеку. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
6: Утро на Радио Звезда.
7: Тула празднует День города. В 2026 году оружейная столица отмечает 880-летие со дня первого летописного упоминания и 50-летие присвоения звания «Город-герой». А как зарождалась промышленность в Туле, чем знаменито выпущенное там оружие и почему советская эстрада предпочитала тульские микрофоны, выяснила Анна Елисеева.
12: В России первые заводы появились не на Урале, а в Туле. Здесь же берет начало металлургическая промышленность, родоначальником которой называют обрусевшего голландца Андрея Виниуса. На выбор места повлияли два фактора. Во-первых, Тула служила южным форпостом русского государства, и для обороны нужны были оружие и боеприпасы. А второй фактор – богатый запас железной руды. В первой половине 17 века на реке Тулица Виниус построил 3 железоделательных завода, которые поставляли пушки и железо, рассказывает заместитель директора музея-заповедника Куликово поле Кристина Столярова.
13: Основными сотрудниками на заводе были тульские кузнецы и металлурги, но инженеры были приглашенные специалисты из-за границы, о чем свидетельствует большое количество находок голландских предметов быта, в том числе уникальная монета Клиппа.
12: Благодаря заводам Виниуса страна получила дешевое железо, которое раньше покупала у Швеции. Уже после голландца свое предприятие запустил местный кузнец и родоначальник знаменитой династии Никита Демидов. Еще Тула – это родина оружейников. По указу Петра I здесь был основан старейший в России оружейный завод, мастера которого впервые стали применять калибры и лекала. Это обеспечило массовый выпуск продукции с возможностью менять узлы и детали. Своей эффективностью и простотой прославится ручной пулемет Дегтярева, пистолет ТТ «Тульский Токарев», а еще раньше, в 1891-м, оружейник Сергей Мосин разработает революционную винтовку, которая прослужит полвека, рассказывает гид по Туле и Тульской области Егор Пронин.
14: Она уже была казенно-зарядная, то есть это не старинный мушкет, в который там сдуло, можно долго и утомительно заряжать. Был магазин на 5 патронов. До этого нужно было винтовку заряжать отдельно после выстрела. С ней воевали еще в Великую Отечественную войну. Научились приделывать к ней оптический прицел. Правда, весь мир ее знает как винтовка Мосина-Нагана, потому что под европейский патрон ее напильником подрихтовал Наган, бельгиец.
12: А еще тульские оружейники первыми получили лицензию на производство знаменитого пулемета «Максим» по имени американского изобретателя. Для удобства оружие ставили на тачанку, и придумал это батька Махно, приспособивший для пулемета повозку. Во время Великой Отечественной «Максим» прозвали «самоваром». Его конструкция предполагала водяное охлаждение, и при стрельбе от пулемета шел пар. Кстати, тульские самовары тоже изобретение оружейников. Первые изделия в конце 18 века представили братья Лисицыны. Но в первую очередь Тульская область – это центр промышленности. Уже к середине прошлого столетия почти 7 тысяч предприятий давали стране уголь и электроэнергию, чугун и станки, инструменты и комбайны. Здесь производили патроны, химические удобрения, каучук, а еще в Туле открылся первый в Советском Союзе радиозавод, продолжает Егор Пронин.
14: Юрий Алексеевич Гагарин. В какой микрофон он сказал «поехали»? ДЭМШ-1, производство тульского завода «Октав». Голос Левитана, да, вот от Советского информбюро, огромные вот эти вот громкоговорители стояли вот на столбах. Где они производились? На тульском заводе.
12: Сегодня в Туле работают свыше 100 промышленных предприятий, крупнейшие из которых – 2 чугунолитейных и завод по выпуску пентоксида. Металлургия составляет почти 2/3 от всей доли промышленности. А по темпам производства Тульская область входит в первую пятерку регионов страны. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
6: Утро на Радио Звезда.
7: Через 15 минут вы узнаете, есть ли минусы у 4-дневной рабочей недели. Что написано про Луну в договоре о космосе 1967 года? Как советский офицер спас Ким Ир Сена?
6: Премьера на радио «Звезда».
15: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
6: «Человек с изюминкой».
15: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Иван Павлов.
2: Первый российский лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине. Всю свою долгую жизнь он был буквально одержим наукой. И всегда искренне жалел своих несчастных подопытных собак. Даже завещал поставить им памятник. И что вы думаете? Поставили?
1: На первый взгляд.
2: Павлов был мужчиной высокого роста, поджарый, тренированный, буквально пышущий здоровьем. Голубоглазый, румяный. Обливался холодной водой, играл в городки и гонял на велосипеде.
1: Где изюминка?
2: В разговорах о науке Павлов был чрезмерно эмоционален. Кричал, размахивал руками и частенько тыкал в собеседника пальцем. Однажды Павлов читал лекцию в Кембридже. Ажиотаж, аудитория переполнена. Установили, полминуты лектор будет говорить по-русски, потом переводчик переводить. Три таких цикла Павлов выдержал. Но потом увлекся и совершенно позабыл, что аудитория его не понимает.
3: Он продолжал говорить, вероятно, минут пять. Затем опомнился, остановился, свел руки вместе, внимательно оглядел зал и расхохотался. Вся аудитория вслед за ним покатилась со смеху. Павлов полностью завладел студенческими сердцами.
2: Он и на смертном одре не изменил науки. Умирая в 86 лет, собрал вокруг себя студентов и передавал им свои ощущения. Посторонних и любопытных от него отгоняли. Академик Павлов занят. Он умирает.
1: Иван Павлов. Человек

0: словарь современного города.
1: А. Асфальт.
2: Прочный, крепкий, надежный.
1: Все это переводы одного и того же греческого слова «асфалис». По-русски «асфальт». Его создала сама природа. А люди познакомились с ним в античные времена. Только использовали не так, как теперь. Асфальтом лечились, им рисовали. А вот дороги еще много столетий оставались каменными или деревянными. Асфальт – это смола, которая остается после испарения жидких фракций нефти. Добывали ее примитивным способом. Она сама всплывала со дна Мертвого моря, которое, кстати, вплоть до конца 19 столетия называли «асфальтовым озером». Законодателем моды на асфальт стал Париж. Там в 1832 году новым материалом покрыли Королевский мост. А еще через несколько лет уже в Петербурге заасфальтировали первые 100 метров тротуаров. Получилось хорошо, но дорого. И об асфальте забыли. Не навсегда, конечно. Прогресс же не остановить. На смену телегам и лошадям пришли автомобили. Брусчатка для нового транспорта оказалась слишком шумной и неудобной. А вот асфальт уверенно держал сцепление с колесами. В 1924 году старые деревянные ленинградские мостовые смыло на

0: реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО — это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 9 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией, заявил Владимир Путин журналистам на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. Российский лидер выразил мнение, что граждане европейских государств осознают серьезность складывающейся ситуации.
2: Сейчас они говорят о том, что они думают о том, как бы вводить войска на территорию Украины. Это означает войну с Россией. Я так понимаю, что граждане европейских стран понимают, что происходит. На этом, мне кажется, и основаны сегодняшние результаты Федеративной Республики и тенденции политических процессов в Европе в целом.
1: По данным агентства Bloomberg, около 10 стран заявили о готовности отправить войска на Украину после завершения боевых действий.

0: По данным источников, контингент поможет вооруженным силам Украины в обучении и подкреплении, но будет дислоцирован вдали от линии фронта. Министерство обороны России сообщило о ночном массированном ударе по объектам на Украине. Поражены металлургические заводы в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге, выпускающие продукцию военного назначения. Также ударом беспилотника «Герань» разбит логистический склад в Гостомеле, где хранились военные грузы. В Одесской области удары пришлись по объектам портовой инфраструктуры и стратегически важному транспортному объекту, через который шли поставки оружия. Самарская область подверглась атаке украинских беспилотников. Целью стали промышленные предприятия, сообщил губернатор Вячеслав Федоричев. По его словам, погибших нет, один человек пострадал, он госпитализирован. Повреждены несколько многоквартирных домов, для жителей открыли пункт временного размещения. В возрасте 93 лет скончался советский российский инженер-конструктор Владимир Бугров. О его смерти сообщила российской газете «Жена Елена». Бугров участвовал в проектировании лунно-орбитального корабля и тяжелого межпланетного корабля для пилотируемого облета Венеры и Марса. С 56 по 61 годы он работал в ОКБ-301 над крылатой ракетой «Буря» и комплексом «Даль». Затем перешел в ОКБ-1, где руководил группой по созданию многоразового комплекса «Энергия Буран». О погоде. В Москве в субботу ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до 19 градусов. В ночь на воскресенье, как сообщает Гидрометцентр России, похолодает до плюс 6 градусов, а в Подмосковье до плюс 3 градусов. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
2: У этой машины маневренность балерины и прочная шкура носорога. Вот так поэтически отозвался о Т-34 один немецкий танковый генерал. Великий танк и судьба его конструктора. Беседа с историком Андреем Хазиным.
1: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда». Утро на радио «Звезда».
3: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Средняя длина рабочего дня сократилась на 0,5%. Казалось бы, куром на смех. Но давайте заглянем в историю, как боролись тогда за личное время. Дональд Трамп выложил картину с флагом США на Луне. Разберемся, что там ваше, наше или общее. Мост между Россией и КНДР назвали в честь простого советского офицера. За что ему благодарны корейцы? Средний рабочий день россиянина составляет 7 часов 39 минут. За год его продолжительность снизилась на 0,5%, приводит данные Росстат. Анна Елисеева решила узнать, когда был установлен 8-часовой стандарт в нашей стране, и пятидневка для работы – это много или мало.
4: В царской России позапрошлого века трудовой режим регулировался личной волей работодателя, то есть собственника предприятия. Рабочие у станка могли стоять по 12, а то и 16 часов. Недовольство копилось и к концу того же столетия вылилось в серию забастовок. Самые крупные устроили ткачи Морозовской мануфактуры. Власти пошли навстречу и в 1897 году впервые в отечественной истории официально закрепили трудовую норму. 11,5 часов для мужчин, 10 для женщин и детей. А вот современный 8-часовой стандарт появился после Октябрьской революции. Совет народных комиссаров, издавая декрет, ориентировался на опыт зарубежных стран и, собственно, физические возможности человека, комментирует директор по развитию платформы для HR-ов Владислав Дылдин.
5: Еще в начале 19 века по Европе гуляла формула 8-8-8. 8 часов мы работаем, 8 отдыхаем, 8 спим. Придумали ее не большевики, придумали профсоюзы. Но смысл был чисто практический. Вот представьте человека у станка в начале 20 века. После 8 часов физического труда он не просто устает, он, прямо говоря, начинает калечиться.
4: Рабочим предстояло поднимать советскую промышленность, и забота об их здоровье была частью стратегии. Не случайно уже в следующем, 18-м году, власти выпустили декрет о ежегодном оплачиваемом отпуске. 2 недели полагалось тому, кто честно работал от звонка до звонка на протяжении полугода. А это не так-то просто при шестидневке. Суббота в качестве дополнительного выходного была утверждена только в 67-м году, продолжает Владислав Дылдин.
5: Это не просто с потолка взяли, исследовали и увидели. Одного дня человеку просто не хватает. Он уходит на быт, на дела, а в понедельник ты выходишь уже уставший, а не отдохнувший. Ну и поглядывали на Запад, чего скрывать, к середине 60-х пятидневка уже была нормой в половине мира.
4: Но в постсоветское время 40-часовую рабочую неделю можно и пересмотреть, рассуждает эксперт. И дело не только в том, что часть своей работы мы возложили на машины. Взять, к примеру, маркетолога или программиста. Ценность их работы зависит не от количества часов, а от конечного результата. Производительность труда и есть главный критерий. Лишний час эффективности не добавит, но может ее отнять. Поэтому, например, в Исландии, Франции и Британии стали переходить на 4-дневную рабочую неделю, рассказывает кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики МГИМО Софья Ребрей. Впрочем, итоги этих экспериментов зависели от организации рабочего процесса.
6: В Великобритании, например, был эксперимент, когда ввели 4-дневную неделю вместо 5-дневной. И это привело не просто к сокращению рабочих задач, к их оптимизации. А другой эксперимент проводила Бельгия, где попыталась вот эту 40-часовую рабочую неделю сжать в 4 дня. Получилось, что работали они по 9,5 часов в день, а результат был совершенно негативный, потому что стресса и загрузки было больше.
4: А еще стоит учесть, что рабочее время включает не только присутствие в офисе или на предприятии, но и дорогу туда-обратно, плюс обеденный перерыв. В сумме будний день у среднестатистического россиянина составляет 9 часов 15 минут. Но то самое снижение на 0,5% – хороший знак, сходится во мнении наши собеседники. Это значит, работодатели учатся считать не часы, а реальный результат. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
1: Утро на Радио Звезда.
3: Дональд Трамп опубликовал в своих социальных сетях картинку с Землей и Луной и подписал «Луна наша», снабдив все это американским флагом. На это смелое заявление уже отреагировали многие ученые и указали американскому лидеру на договор о космосе 1967 года, который делает любые претензии на небесные тела юридически ничтожными. Что это за документ и кому действительно принадлежит Луна, рассказывает руководитель сообщества «Советский космос», популяризатор космонавтики Максим Цуканов.
7: Договор о космосе. На самом деле у этого договора достаточно длинное название. Если кратко, ее сейчас называют космической конституцией. Это основополагающий закон о освоении космического пространства. Подписали в январе 1967 года Соединенные Штаты, Советский Союз и Великобритания. В нем 4 ключевых положения. Отсутствие милитаризации космического пространства. Второе – это не размещение оружия массового поражения в космосе, ядерного, бактериологического, химического. Третье – свободное освоение исследования космического пространства всеми странами. И ключевое — это то, что ни один объект в Солнечной системе не может принадлежать ни одной стране на планете. Космос, включая Луну, Марс и другие планеты, это достояние всего человечества. Луна-2 был первый космический аппарат, который попал на Луну в сентябре 59 года. Ну, практически все лунные достижения на Луне принадлежат Советскому Союзу, кроме высадки человека. Все остальное — мягкая посадка, первая доставка грунта в автоматическом режиме, первые планетоходы на Луне и так далее. Это все достижения нашего государства.
3: На сегодняшний день полноправными участниками договора о космосе являются более 100 стран, включая все государства, которые обладают космическими технологиями.
1: Утро на Радио Звезда.
3: По новому автомобильному мосту через реку Туманную между Россией и КНДР запустят туристические автобусы, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на туроператоров. Мост был открыт на днях. Его назвали в честь советского офицера Якова Новиченко. В 1946-м он накрыл своим телом гранату, брошенную в Ким Ир Сена. Максим Петренко о подробностях того подвига и о том, как северокорейский лидер спустя годы нашел своего спасителя.
8: Пхеньян, 1946 год. На привокзальной площади в честь годовщины первомартовского движения корейского народа за независимость проходит митинг. Выступает Ким Ир Сен. Вдруг из толпы в сторону лидера местных коммунистов летит граната с оторванной чекой. Младший лейтенант Яков Новиченко, а советские военные тогда часто находились при высшем руководстве страны, стояли в оцеплении, моментально реагирует, ловит гранату. Куда-то бросать ее возможности нет, кругом мирные люди. Он прижимает ее к себе и накрывает своим телом. Взрыв гранаты травмирует торс и руку офицера. Однако он чудом выживает. Что его спасло, рассказывает краевед из Новосибирской области, где жил герой, Светлана Дмитриенко.
9: До выхода на митинг он читал книгу «Брусиловский прорыв». Книга была большая, и книгу он заткнул за пояс и сверху шинель одел. Спасла его, конечно, вот только книга, толстый переплет.
8: Яков Тихонович до службы в армии был пастухом, потом трудился на железной дороге. Окончил пехотную школу, в 1939-м сражался на Халхин-Голе, а позже участвовал в освобождении Кореи от японской оккупации. В 1947 году после лечения в Пхеньяне Новиченко вернулся домой в село Травное. Работал в совхозе, но его жизнь изменилась спустя 38 лет после того эпизода на митинге. Говорит ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин.
10: Когда в 1984 году Ким Ир Сен на поезде поехал после долгого перерыва в Советский Союз, он попросил его разыскать. Отыскали, привезли, а потом его пригласил уже Ким Ир Сен к себе, туда, в Пхеньян, с семьей. Присвоили ему звание Героя Труда КНДР. То есть он сохранил благодарность об этом человеке и лично заботился, чтобы его отдых проходил в самых комфортных условиях.
8: С той памятной встречи в Новосибирске северокорейского лидера и Якова Новиченко сохранились фотографии. Общались они всегда, по словам родственников советского офицера, как давние знакомые. После смерти Якова Тихоновича его семью до сих пор продолжают приглашать в КНДР. Ныне к Ким Чен Ыну ездят дети и внуки Новиченко. В Северной Корее герои установили памятник. Скульптор изобразил момент прыжка за гранатой. На родине Новиченко своим поступком никогда не кичился, отмечает Светлана Дмитриенко.
9: По рассказам односельчан, травнинцев, спросили его, что с рукой. Начал рассказывать, некоторые посмеялись, кто-то недоверчиво отнесся. Он об этом вообще молчал до 1984 года. Был такой скромный человек, жил он в маленьком стареньком деревянном доме. Этот дом до сих пор у нас как такой небольшой музей Новиченко.
8: В 80-е сняли советско-корейский фильм «Секунда на подвиг». Картина о тех событиях у нас популярной не стала, но в КНДР она очень известна. Правда, под другим названием «Незабываемый соратник». Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
1: Утро на Радио «Звезда».
3: Через 15 минут вы узнаете, где в России запустят поезд на водородном топливе. Правда ли, что девятый вал пугает даже бывалых моряков? Почему советская эстрада предпочитала тульские микрофоны?
1: Премьера на радио «Звезда».
11: Дай 5. 5 удивительных фактов о...
12: О предметах и явлениях вокруг нас.
11: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
13: Программа создана

0: Реклама.
1: С 24 по 26 сентября пройдет 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Ведущие деятели культуры, представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят сохранение культурного наследия и развитие кино, театра, музыки, музеев и медиакультуры. Главная тема форума – объединенные культуры, общие ценности. Организатор фонд Росконгресс 6+.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 6 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Дай 5. 5 удивительных фактов о театре.
5: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
4: Факт первый.
6: В античном театре актеры носили огромные маски, рот которых напоминал по форме рупор. Это устройство усиливало звук и позволяло зрителям нормально слышать выступающих в огромных амфитеатрах.
4: Факт второй.
6: В Средневековье театрализованные представления можно было увидеть на кладбище. Изначально сценки из Священного Писания разыгрывали во время церковной службы. Потом выступать стали во дворе или на кладбище при церкви, а позже – на городской площади.
4: Факт третий.
6: В театрах во Франции и в Англии до XIX века зрители могли сидеть прямо на сцене. Публика на этих престижных и дорогостоящих местах частенько вмешивалась в действие, комментировала игру и флиртовала с актерами.
4: Факт четвертый.
6: В 1963 году в Москве открылся первый в СССР театр для глухих, где спектакли шли на языке жестов.
4: Факт пятый.
6: Самая большая театральная сцена в Европе – в Центральном академическом театре Российской армии в Москве. На ней легко могут разместиться 1000 человек массовки, оркестр и даже танк.
4: Дай 5. 5 удивительных фактов о театре.
7: Радиозвезда.
8: 1872 год. В Глазго состоялся первый официальный международный матч по футболу между Шотландией и Англией. Итоговый счет встречи – 0-0. В том же году в деревне Селищи Новгородской губернии родился Сергей Дягилев, знаменитый театральный деятель и антрепренер, открывший миру русский балет. А еще в 1872-м один русский ученый представил новый прибор для искусственного освещения – лампу накаливания с угольным стержнем. Другой, выдающийся электротехник, возьмет изобретение за основу и сделает новую, более совершенную лампу. После чего Россию официально назовут родиной электрического света.
9: Соратники. Ладыгин и Яблочков.
8: У них и правда много общего. Оба родились осенью 1847 года. Служили в армии на инженерных должностях и почти одновременно уволились в близких чинах. Павел Яблочков был поручиком, Александр Ладыгин – подпоручиком. А еще каждый из них найдет свое призвание в электротехнике. Идею поместить электрический свет в нечто компактное и удобное ученые вынашивали задолго до Ладыгина и Яблочкова. Но именно их опыты помогли в прямом смысле пролить свет на эту проблему. К примеру, Ладыгин первым в мире догадался, что для искусственного освещения внутри стеклянной колбы необходим не вакуум, а инертный газ. А Яблочков нашел способ сделать лампу более яркой и менее прихотливой в обслуживании.
9: Соратники.
8: увы, разработки обоих ученых не нашли поддержки на родине. И каждый из них, словно копируя биографию другого, отправится во Францию и Соединенные Штаты. Триумф ламп Ладыгина придется на 1893. Его проект выиграет тендер на электрификацию Всемирной выставки в Чикаго. А лампы Яблочкова примерно в это же время осветят улицы Лондона. Про дуэт гениальных русских изобретателей, заметно опередивших время, не раз напишут в западной прессе. Ладыгина и Яблочкова образно будут называть русскими маяками. Впрочем, в реальной жизни их свет, кажется, так ни разу и не пересекся. Встречались ли современники очно друг с другом, нам доподлинно неизвестно.
9: Ладыгин и Яблочков. Соратники.
0: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
10: Савельевы сегодня решили сходить в кино. Запаслись хрустящим попкорном и всей семьей в зал смотреть очередную новинку. После сеанса у отца запланирован важный звонок по работе. На всякий случай Савельев проверил заряд телефона. Почти 90%. Но когда фильм закончился, осталось только 15. Как такое возможно? И придется ли теперь нашему герою менять мобильник? Как быть в такой ситуации? Расскажем.
0: На всякий случай.
10: Первое. Любой аккумулятор со временем изнашивается. Чаще всего быстрая разрядка связана с плохим состоянием батареи. Так происходит из-за неизбежного химического старения литий-ионных аккумуляторов. Определить их реальное состояние могут только в сервисе по ремонту мобильных телефонов. Второе. Еще одна причина быстрой разрядки телефона – это устаревшая система. Проверьте в настройках, насколько актуальные версии программного обеспечения у вас установлены. Обновления помогут снизить энергопотребление. Впрочем, если сам телефон у вас старше 2-3 лет, то обновления могут только навредить. Третье. Проверьте, какие функции телефона всегда активны. Возможно, у вас постоянно работает Bluetooth, хотя вы им и не пользуетесь. Или открыто слишком много приложений. В этом случае поможет удаление кэш-файлов в настройках телефона. Четвертое. Обратите внимание на качество зарядного устройства. Дешевые и неоригинальные провода могут повышать нагрузку на аккумулятор и быстрее его изнашивать. Чтобы обезопасить батарею устройства, используйте зарядные устройства от производителей. Подведем итоги. Отнесите телефон в сервисный центр. Там оценят состояние аккумулятора. Проверьте наличие обновлений программного обеспечения. Проверьте активные приложения и функции в телефоне. Используйте только оригинальную зарядку. К счастью, Савельеву не придется покупать новый телефон. Оказалось, он просто забыл отключить яркость экрана и не выключил несколько активных функций. Но если батарея будет и дальше разряжаться слишком быстро, он знает, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Министерство обороны России сообщило о ночном массированном ударе по объектам на Украине. Поражены металлургические заводы в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге, выпускающие продукцию военного назначения. Также ударом беспилотника «Герань» разбит логистический склад в Гостомеле, где хранились военные грузы. В Одесской области удары пришлись по объектам портовой инфраструктуры и стратегически важному транспортному объекту, через который шли поставки оружия. Самарская область подверглась атаке украинских беспилотников. Целью стали промышленные предприятия, сообщил губернатор Вячеслав Федоричев. По его словам, погибших нет, один человек пострадал, он госпитализирован. Повреждены несколько многоквартирных домов, для жителей открыли пункт временного размещения. На полях выставки «Иннопром» в Нью-Дели президенту России Владимиру Путину и премьеру Нарендре Моди представили российско-индийскую платежную систему. Она позволит гражданам двух стран проводить переводы в национальных валютах через местные банки-партнеры, оплачивать обучение, проживание и лечение, перечислять зарплаты и стипендии. Сначала система будет протестирована в российских вузах и компаниях, где учатся и работают граждане Индии. Коммерческие сети связи пятого поколения, доступ к которым накануне получили россияне, принесет пользу узкому кругу потребителей. Такое мнение в беседе с телеканалом «Звезда» выразил генеральный директор информационно-аналитического агентства Денис Кусков.
2: Средняя скорость в России сейчас 24 мегабита в секунду. В сетях пятого поколения мы уже видели скорость 210-240 мегабит в секунду. Но простому пользователю, который там смотрит онлайн-кинотеатр, переписывается в чатах, таких скоростей, во-первых, не нужно. Второй момент. Только часть последних моделей Android поддерживают те возможности, которые есть сейчас. Приобретать аппарат за 50 тысяч рублей не будет каждый первый, как минимум. А вот в бизнес-сегменте и в сегменте M2M, это датчики, светофоры, там умный город, как раз ситуация будет улучшаться. В сети пятого поколения позволяют подключать огромное количество устройств, в отличие от прежних сетей.
1: В заключение эксперт отметил, что основной проблемой запуска сети пятого поколения было отсутствие базовых станций после ухода иностранных производителей с российского рынка. Владимир Путин поздравил жителей Тулы с юбилеем. Сегодня 880 лет городу. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, президент России отметил исключительную роль Тулы в укреплении государственности и создании уникальных образцов вооружения. Президент похвалил жителей за бережное отношение к культурному и духовному наследию. Владимир Путин пожелал им успехов и всего самого доброго. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера. Реклама.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Утро на радио «Звезда».
6: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Поезд с чистым сердцем. На Дальнем Востоке создают экспресс на водородном топливе. Когда состав отправится в путь? Сезон опасных штормов на Балтике может начаться на месяц раньше, говорят ученые. Что будоражит море? Тула празднует День города. Почему ее называют оружейной столицей? На Сахалине собираются запустить первый в России пассажирский поезд на водородном топливе. Построят его до конца этого года, а введут в эксплуатацию в конце 27-го, в начале 28-го годов. Как работает такой состав и почему это топливо массово не распространено, рассказывает научный журналист, руководитель проекта «Виртуальный музей химии» Алексей Паевский.
3: Там работает электромотор, который получает электроэнергию от водорода. Но не прямым путем. Там существует такая штука, которая называется водородный топливный элемент. А в нем происходит та же самая реакция горения водорода, как бы сказать. Но обычно водород горит со взрывом, а здесь происходит разнесенная реакция на два электрода, и на выходе мы получаем ту же воду, только при низкой температуре, там 70 градусов, и электроэнергию. Баллон с водородом под давлением и топливный элемент позволяют запасать энергию на единицу массы в 2, в 3, в 4 раза больше, чем литий-ионная батарея.
7: Почему это топливо массово не распространено?
3: Проблема первая – это хранение и транспортировка водорода. Здесь нет совершенно технологии, поэтому всегда по-разному ее решают. В транспорте, например, этот водород хранится в баллонах. И самое узкое место водородного транспорта – это водородная заправка, которая обычно топливо вырабатывает, ну, или туда привозит водород. Но это очень дорогая станция, поэтому на начальном этапе развития транспорта всегда требуется огромное количество затрат на заправки. Но есть места, где он экономически выгоден. Коммунальный транспорт – это водородные автобусы, складские погрузчики, электротранспорт. Вот в Европе уже достаточно много поездов на водороде бегает.
6: Состав на водородном топливе будет задействован на Сахалине на неэлектрифицированных участках железных дорог. Безусловно, плюс такого топлива – экологичность. Выхлоп представляет собой водяной пар.
0: Утро на радио «Звезда».
6: Сезон опасных штормов на Балтике в Калининградской области может начаться на месяц раньше, уже в сентябре, рассказали РИА Новости в Институте океанологии имени Шершова РАН, добавив, что самые опасные бури приходят в регион с севера, где волны имеют больше разгон. Максим Петренко разбирался, как образуется морской шторм, миф ли история про девятый вал и как справляться с отбойным течением.
8: Морской шторм обычно образуется из-за ветра, который передает свою энергию в воде, та начинает двигаться и раскачиваться, появляются волны. Величина волнения на море зависит и от силы ветра, и от того, как долго он дует в одном и том же направлении. Усиливают этот процесс циклоны, однако опасная волна может дойти до берега и при видимом отсутствии ветра. Это явление называется «мертвая зыбь». Шторм был далеко, но волны от него продолжают катиться в течение нескольких часов или даже суток. В старину про такие волнения говорили, что море дышит. На поведение волн влияет также рельеф дна, отмечает старший преподаватель географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов.
9: Если такая пологая отмель, волна начинает заранее, там, скажем, разрушаться, и к берегу она подходит уже разрушена, то есть это такая зона прибоя, наката. А если, скажем, у вас вплотную к берегу подходит какой-нибудь глубоководный каньон, то волна всей своей массы, не теряя об это трение одно своей силы, приходит и выглядит чудовищно. Например, вот в Португалии есть населенный пункт Назары, там одни из самых высоких именно стабильных волн 20 метров.
8: Силу морского шторма оценивают по шкале Бофорта, названной так в честь ирландского гидрографа. В этой системе 12 баллов, и на каждой свое описание. Например, при 4 – это умеренный ветер, качаются ветки деревьев, а на море появляются барашки. 9 баллов – это уже шторм. Гнутся деревья, ветер срывает черепицы с домов. Наблюдаются высокие волны с плотной пеной. 12 баллов – ураган. Разрушение катастрофичное. Скорость ветра под 30 метров в секунду. Кроме того, волны имеют свойство объединяться при столкновении друг с другом. Это явление интерференции. Так рождаются одиночные волны в разы выше остальных. Их образ лег в основу мифа про девятый вал. Но далеко не всегда роковая волна девятая, говорит учитель географии президентского лицея «Сириус» Михаил Ваганов.
10: Люди, которые служат на флоте долгое время, они замечали этот эффект. Но вот в разных культурах самой большой волной бывает абсолютно разное. То есть у древних римлян это была 10-я волна, а греки считали, что 3-я волна. В нашей культуре закрепилась именно 9-я. Ну и дальше, соответственно, Айвазовский с его знаменитым 9-м валом.
8: Предсказание морского шторма – процесс сложный. Нужно учесть огромное количество данных. Здесь работают география, физика и даже математика. При помощи формул рассчитывают вероятность возникновения тех или иных случаев. Кстати, в шторм больше шансов попасть в отбойное течение или тягун, когда волны накачали много воды к берегу, а потом из-за рельефа в одном каком-то узком месте она резко начинает отток, продолжает Сергей Мухаметов.
9: Если человек попадает в такое вот отбойное разрывное течение, то его начинает резко уносить в открытое море от берега со скоростью там 1,5-2 метра в секунду. Ни один подготовленный даже пловец против такой скорости не выплывет. Когда человек это видит, как правило, у него возникает паника, и он начинает с этим течением бороться, плыть против него, что бесполезно, он быстро теряет силы.
8: Бороться с этим течением можно только одним способом – плыть параллельно берегу. Задача – выйти из узкой струи. Так что с красивыми волнами в любом случае стоит быть начеку. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
6: Тула празднует День города. В 2026 году оружейная столица отмечает 880-летие со дня первого летописного упоминания и 50-летие присвоения звания «Город-герой». А как зарождалась промышленность в Туле, чем знаменито выпущенное там оружие и почему советская эстрада предпочитала тульские микрофоны, выяснила Анна Елисеева.
11: В России первые заводы появились не на Урале, а в Туле. Здесь же берет начало металлургическая промышленность, родоначальником которой называют обрусевшего голландца Андрея Виниуса. На выбор места повлияли два фактора. Во-первых, Тула служила южным форпостом русского государства, и для обороны нужны были оружие и боеприпасы. А второй фактор – богатый запас железной руды. В первой половине 17 века на реке Тулица Виниус построил 3 железоделательных завода, которые поставляли пушки и железо, рассказывает заместитель директора музея-заповедника Куликово поле Кристина Столярова.
12: Основными сотрудниками на заводе были тульские кузнецы и металлурги, но инженеры были приглашенные специалисты из-за границы, о чем свидетельствует большое количество находок голландских предметов быта, в том числе уникальная монета Клиппа.
11: Благодаря заводам Виниуса страна получила дешевое железо, которое раньше покупала у Швеции. Уже после голландца свое предприятие запустил местный кузнец и родоначальник знаменитой династии Никита Демидов. Еще Тула – это родина оружейников. По указу Петра I здесь был основан старейший в России оружейный завод, мастера которого впервые стали применять калибры и лекала. Это обеспечило массовый выпуск продукции с возможностью менять узлы и детали. Своей эффективностью и простотой прославится ручной пулемет Дегтярева, пистолет ТТ «Тульский Токарев», а еще раньше, в 1891-м, оружейник Сергей Мосин разработает революционную винтовку, которая прослужит полвека, рассказывает гид по Туле и Тульской области Егор Пронин.
13: Она уже была казенно-зарядная, то есть это не старинный мушкет, который там сдуло, можно долго и утомительно заряжать. Был магазин на 5 патронов. До этого нужно было винтовку заряжать отдельно после выстрела. С ней воевали еще в Великую Отечественную войну. Научились приделывать к ней оптический прицел. Правда, весь мир ее знает как винтовка Мосина-Нагана, потому что под европейский патрон ее напильником подрихтовал Наган, бельгиец.
11: А еще тульские оружейники первыми получили лицензию на производство знаменитого пулемета «Максим» по имени американского изобретателя. Для удобства оружие ставили на тачанку, и придумал это батька Махно, приспособивший для пулемета повозку. Во время Великой Отечественной «Максим» прозвали «самоваром». Его конструкция предполагала водяное охлаждение, и при стрельбе от пулемета шел пар. Кстати, тульские самовары – тоже изобретение оружейников. Первые изделия в конце 18 века представили братья Лисицыны. Но в первую очередь Тульская область – это центр промышленности. Уже к середине прошлого столетия почти 7 тысяч предприятий давали стране уголь и электроэнергию, чугун и станки, инструменты и комбайны. Здесь производили патроны, химические удобрения, каучук. А еще в Туле открылся первый в Советском Союзе радиозавод, продолжает Егор Пронин.
13: Юрий Алексеевич Гагарин. В какой микрофон он сказал «поехали»? «Дэмш-1» производство тульского завода «Октав». Голос Левитана, да, вот это советское информбюро, огромные эти громкоговорители стояли вот на столбах. Где они производились? На тульском заводе.
11: Сегодня в Туле работают свыше 100 промышленных предприятий, крупнейшие из которых – 2 чугунолитейных и завод по выпуску пентоксида. Металлургия составляет почти 2/3 от всей доли промышленности. А по темпам производства Тульская область входит в первую пятерку регионов страны. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
6: Через 15 минут вы узнаете, есть ли минусы у 4-дневной рабочей недели. Что написано про Луну в договоре о космосе 1967 года? Как советский офицер спас Ким Ир Сена?

0: Тапки подводника.
1: Легкая мягкая обувь из натуральной кожи, как правило, черного цвета. Она была разработана в Советском Союзе в середине 20 века и предназначалась для комфортного перемещения экипажа субмарины по узким коридорам и отсекам во время длительных походов.
0: Форма и содержание.
2: В отличие от тяжелых флотских ботинок, тапки подводника не создают лишнего шума при ходьбе и надежно защищают стопу от ударов о выступающие элементы конструкции. Верх специальной обуви подводника делают с перфорацией, то есть со множеством крупных отверстий. Это обеспечивает хорошую вентиляцию, что крайне важно в условиях замкнутого пространства. Отсюда и второе неофициальное название флотских тапок – 41 дырочка.
0: Тапки подводника.
2: Обувь без каблуков и без шнурков, чтобы не мешались. Шнурки заменяют боковые эластичные резинки, позволяя мгновенно собраться по боевой тревоге. Подошву тапок делают из легкой пористой резины – микропоры. Она не оставляет черных следов на палубе и обеспечивает хорошую амортизацию при ходьбе.

0: обмундирования.
1: Практичная и надежная. Так характеризуют эту обувь на флоте. Потому что на дизельных и атомных субмаринах вопросы комфорта, гигиены и безопасности стоят на первом месте. Об этом упоминает писатель Борис Седых в своем произведении «Море на двоих. Записки подводника».
2: Полный штиль, полярная ночь, зима и морозно. Небесная твердь усеяна сине-белыми звездами. Луна озаряет акваторию и подводный крейсер. Запорошивший ракетную палубу снег хрустит под тапочками, как в деревне у бабушки.
3: Форма и содержание. Тапки подводника. История с географией. Турка.
4: Небольшой сосуд для варки кофе, сужающийся кверху с длинной ручкой. Медный, из латуни или серебра. В разных странах эта посуда именуется по-разному. В Турции ее иногда называют ибрик, в арабских странах – далла, но чаще все-таки джезва. А по-русски она просто турка.
3: История с географией. Турка.
4: Первые кофейные сосуды для варки кофе попали в Россию в 17-18 веках. На рынках Османской империи их называли чезва или джезва, от арабского «уголь, тлеющий жар». Торговали с Турцией активно. Опять же, частые войны, переняли. Конечно, аристократы Петербурга и Москвы говорили между собой джезва, правильно. Но сами себе они, как правило, кофе не варили. Этим занимались слуги да кухарки. А вот для них джезва звучала как-то непривычно. Ну, право, язык сломаешь. И уже в начале 20 века появляются первые письменные свидетельства. Сосуд в России стали называть туркой. Все. И господа, и слуги.
3: История с географией.
4: В первые годы советской власти простому народу было не до кофе. После войны тоже. Но потом из Африки, Южной Америки и Турции повезли. Ароматный, в зернах, а с ним и посуду. Так в русском языке и возродилось нужное слово.
3: Турка. История с географией.
5: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
6: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: Каждое путешествие на поезде для Ильи – настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. 2 уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а 3-я давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. И единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
0: Реклама.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 10 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Таганрог ночью подвергся массированной воздушной атаке. Силы ПВО уничтожили более 70 дронов, сообщили власти Ростовской области. В городе зафиксированы возгорания на 4 коммерческих объектах и повреждения зданий. Пострадавших нет. На местах работают спасатели и экстренные службы. Информация о последствиях уточняется, сообщили губернатор Юрий Слюсарь и глава города Светлана Камбулова. Происходящие в Европе процессы связаны с системными ошибками западных глобалистов в области политики, экономики и безопасности. Это заявил Владимир Путин журналистам на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. Как отметил российский лидер, за сегодняшним кризисом на Украине стоят те же силы.
2: Мы говорили много раз о неприемлемости для нас расширения НАТО на восток. Добрались, наконец, до Украины. Отстранили с помощью госпереворота президента Януковича от власти. Сразу же, как сменили режим, с помощью кровавого государственного переворота сразу поставили целью втащить Украину в НАТО. И это в конечном итоге явилось первопричиной сегодняшних трагических событий на Украине. Они, западные глобалистские элиты, в этом виноваты. Хотя все время переваливают на нас.
1: Президент России сегодня примет участие во встрече глав государств БРИКС в Нью-Дели. Накануне он выступил на деловом форуме БРИКС, а также провел серию двусторонних встреч с премьерами Индии и Малайзии, президентом ЮАР и президентом Египта. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в индийскую столицу на

0: саммит БРИКС. Это его первый визит в страну за 7 лет. Как сообщает телеканал NDTV, самолет лидера приземлился на базе ВВС Палам. Программой визита предусмотрены двусторонние переговоры Си Цзиньпина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Отношения двух государств постепенно налаживаются после обострения и пограничного противостояния 2020 года, пишет агентство ТАСС. Следователи устанавливают очевидцев крупного ДТП в Архангельской области. На трассе М8 столкнулись микроавтобус, лесовоз и легковой автомобиль. Погибли 13 человек, среди них двое детей. Еще 8 пострадали. По предварительным данным, микроавтобус выехал на встречную полосу. Следователи просят откликнуться очевидцев и водителей, у которых есть записи видеорегистраторов. МВД России объявило в розыск бывшего министра связи Николая Никифорова. По данным СМИ, его обвиняют по делу о финансовой пирамиде. Журналисты утверждают, что речь идет об организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Потерпевшими признано около 8 тысяч человек, а сумма ущерба оценивается примерно в 5 миллиардов рублей. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
1: Ростов. Тебе на «вы».
2: Владимир.
3: На «р». Рыбинск.
1: Ха. Кострома.
2: Арзамас.
3: Суздаль.
4: Подъезжаем.
5: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
4: Остановка Нижний Новгород. Его называют столицей закатов. Не верите? А вы покатаетесь на канатной дороге над Волгой. Пройдите по Чкаловской лестнице и найдите чугунные башмаки 58 размера.
5: Путеводитель по Золотому кольцу России. Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Средняя длина рабочего дня сократилась на 0,5%. Казалось бы, куром на смех. Но давайте заглянем в историю, как боролись тогда за личное время. Дональд Трамп выложил картину с флагом США на Луне. Разберемся, что там ваше, наше или общее. Мост между Россией и КНДР назвали в честь простого советского офицера. За что ему благодарны корейцы? Средний рабочий день россиянина составляет 7 часов 39 минут. За год его продолжительность снизилась на 0,5%, приводит данные Росстат. Анна Елисеева решила узнать, когда был установлен 8-часовой стандарт в нашей стране, и пятидневка для работы – это много или мало.
2: В царской России позапрошлого века трудовой режим регулировался личной волей работодателя, то есть собственника предприятия. Рабочие у станка могли стоять по 12, а то и 16 часов. Недовольство копилось и к концу того же столетия вылилось в серию забастовок. Самые крупные устроили ткачи Морозовской мануфактуры. Власти пошли навстречу и в 1897 году, впервые в отечественной истории, официально закрепили трудовую норму. 11,5 часов для мужчин, 10 для женщин и детей. А вот современный 8-часовой стандарт появился после Октябрьской революции. Совет народных комиссаров, издавая декрет, ориентировался на опыт зарубежных стран и, собственно, физические возможности человека, комментирует директор по развитию платформы для HR-ов Владислав Дылдин.
3: Еще в начале 19 века по Европе гуляла формула 8-8-8. 8 часов мы работаем, 8 отдыхаем, 8 спим. Придумали ее не большевики, придумали профсоюзы. Но смысл был чисто практический. Вот представьте человека у станка в начале 20 века. После 8 часов физического труда он не просто устает, он, прямо говоря, начинает калечиться.
2: Рабочим предстояло поднимать советскую промышленность, и забота об их здоровье была частью стратегии. Не случайно уже в следующем, 18-м году, власти выпустили декрет о ежегодном оплачиваемом отпуске. 2 недели полагалось тому, кто честно работал от звонка до звонка на протяжении полугода. А это не так-то просто при шестидневке. Суббота в качестве дополнительного выходного была утверждена только в 67-м году, продолжает Владислав Дылдин.
3: Это не просто с потолка взяли, исследовали и увидели. Одного дня человеку просто не хватает. Он уходит на быт, на дела, а в понедельник ты выходишь уже уставший, а не отдохнувший. Ну и поглядывали на Запад, чего скрывать, к середине 60-х пятидневка уже была нормой в половине мира.
2: Но в постсоветское время 40-часовую рабочую неделю можно и пересмотреть, рассуждает эксперт. И дело не только в том, что часть своей работы мы возложили на машины. Взять, к примеру, маркетолога или программиста. Ценность их работы зависит не от количества часов, а от конечного результата. Производительность труда и есть главный критерий. Лишний час эффективности не добавит, но может ее отнять. Поэтому, например, в Исландии, Франции и Британии стали переходить на 4-дневную рабочую неделю, рассказывает кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики МГИМО Софья Ребрей. Впрочем, итоги этих экспериментов зависели от организации рабочего процесса.
4: В Великобритании, например, был эксперимент, когда ввели 4-дневную неделю вместо 5-дневной. И это привело не просто к сокращению рабочих задач, к их оптимизации. А другой эксперимент проводила Бельгия, где попыталась вот эту 40-часовую рабочую неделю сжать в 4 дня. Получилось, что работали они по 9,5 часов в день, а результат был совершенно негативный, потому что стресса и загрузки было больше.
2: А еще стоит учесть, что рабочее время включает не только присутствие в офисе или на предприятии, но и дорогу туда-обратно, плюс обеденный перерыв. В сумме будний день у среднестатистического россиянина составляет 9 часов 15 минут. Но то самое снижение на 0,5% – хороший знак, сходится во мнении наши собеседники. Это значит, работодатели учатся считать не часы, а реальный результат. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Дональд Трамп опубликовал в своих социальных сетях картинку с Землей и Луной и подписал «Луна наша», снабдив все это американским флагом. На это смелое заявление уже отреагировали многие ученые и указали американскому лидеру на договор о космосе 1967 года, который делает любые претензии на небесные тела юридически ничтожными. Что это за документ и кому действительно принадлежит Луна, рассказывает руководитель сообщества «Советский космос», популяризатор космонавтики Максим Цуканов.
5: Договор о космосе. На самом деле у этого договора достаточно длинное название. Если кратко, ее сейчас называют космической конституцией. Это основополагающий закон о освоении космического пространства. Подписали в январе 1967 года Соединенные Штаты, Советский Союз и Великобритания. В нем четыре ключевых положения. Отсутствие милитаризации космического пространства. Второе – это не размещение оружия массового поражения в космосе, ядерного, бактериологического, химического. Третье – свободное освоение исследования космического пространства всеми странами. И ключевое — это то, что ни один объект в Солнечной системе не может принадлежать ни одной стране на планете. Космос, включая Луну, Марс и другие планеты, это достояние всего человечества. Луна-2 был первый космический аппарат, который попал на Луну в сентябре 1959 года. Ну, практически все лунные достижения на Луне принадлежат Советскому Союзу, кроме высадки человека. Все остальное — мягкая посадка, первая доставка грунта в автоматическом режиме, первые планетоходы на Луне и так далее. Это все достижения нашего государства.
1: На сегодняшний день полноправными участниками договора о космосе являются более 100 стран, включая все государства, которые обладают космическими технологиями.
0: Утро на радио «Звезда».
1: По новому автомобильному мосту через реку Туманную между Россией и КНДР запустят туристические автобусы, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на туроператоров. Мост был открыт на днях. Его назвали в честь советского офицера Якова Новиченко. В 1946-м он накрыл своим телом гранату, брошенную в Ким Ир Сена. Максим Петренко о подробностях того подвига и о том, как северокорейский лидер спустя годы нашел своего спасителя.
6: Пхеньян, 1946 год. На привокзальной площади в честь годовщины первомартовского движения корейского народа за независимость проходит митинг. Выступает Ким Ир Сен. Вдруг из толпы в сторону лидера местных коммунистов летит граната с оторванной чекой. Младший лейтенант Яков Новиченко, а советские военные тогда часто находились при высшем руководстве страны, стояли в оцеплении, моментально реагирует, ловит гранату. Куда-то бросать ее возможности нет, кругом мирные люди. Он прижимает ее к себе и накрывает своим телом. Взрыв гранаты травмирует торс и руку офицера. Однако он чудом выживает. Что его спасло, рассказывает краевед из Новосибирской области, где жил герой, Светлана Дмитриенко.
7: До выхода на митинг он читал книгу «Брусиловский прорыв». Книга была большая, и книгу он заткнул за пояс и сверху шинель одел. Спасла его, конечно, вот только книга, толстый переплет.
6: Яков Тихонович до службы в армии был пастухом, потом трудился на железной дороге. Окончил пехотную школу, в 1939-м сражался на Халхин-Голе, а позже участвовал в освобождении Кореи от японской оккупации. В 1947 году после лечения в Пхеньяне Новиченко вернулся домой в село Травное. Работал в совхозе, но его жизнь изменилась спустя 38 лет после того эпизода на митинге. Говорит ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и Современной Азии РАН Александр Жебин.
8: Когда в 1984 году Ким Ир Сен на поезде поехал после долгого перерыва в Советский Союз, он попросил его разыскать. Отыскали, привезли, а потом его пригласил уже Ким Ир Сен к себе, туда, в Пхеньян, с семьей. Присвоили ему звание Героя Труда КНДР. То есть он сохранил благодарность об этом человеке и лично заботился, чтобы его отдых проходил в самых комфортных условиях.
6: С той памятной встречи в Новосибирске северокорейского лидера и Якова Новиченко сохранились фотографии. Общались они всегда, по словам родственников советского офицера, как давние знакомые. После смерти Якова Тихоновича его семью до сих пор продолжают приглашать в КНДР. Ныне к Ким Чен Ыну ездят дети и внуки Новиченко. В Северной Корее герои установили памятник. Скульптор изобразил момент прыжка за гранатой. На родине Новиченко своим поступком никогда не кичился, отмечает Светлана Дмитриенко.
7: По рассказам односельчан, травнинцев, спросили его, что с рукой. Начал рассказывать, некоторые посмеялись, кто-то недоверчиво отнесся. Он об этом вообще молчал до 1984 года. Был такой скромный человек, жил он в маленьком стареньком деревянном доме. Этот дом до сих пор у нас как такой небольшой музей Новиченко.
6: В 80-е сняли советско-корейский фильм «Секунда на подвиг». Картина о тех событиях у нас популярной не стала, но в КНДР она очень известна. Правда, под другим названием «Незабываемый соратник». Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, где в России запустят поезд на водородном топливе. Правда ли, что 9-й вал пугает даже бывалых моряков? Почему советская эстрада предпочитала тульские микрофоны?
0: Премьера на радио «Звезда». Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей «Человек с изюминкой». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Реклама.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 6 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Человек с изюминкой. Владимир Зворыкин.
4: Его называли «русским подарком Америке». Еще бы, ведь это именно он, будучи уже гражданином Соединенных Штатов, придумал телевидение. Зворыкин хотел заниматься наукой, и только наукой. Не дали. В 1917 году ученый дважды чуть не попал под революционный трибунал по надуманным обвинениям и еще из-за того, что во время Первой мировой был царским офицером-связистом. В итоге уехал.
3: На первый взгляд.
4: Зворыкин – скромный, худощавый человек. Очки, зачесанные на бок русые волосы. До средних лет вел жизнь затворника, проводя почти все время в лаборатории, не помышляя о публичных выступлениях и саморекламе. Он прожил 94 года, но так и не освоил английский язык в совершенстве, говорил с сильным акцентом.
3: Где изюминка?
4: Удивительно, но сам Зворыкин недолюбливал свое детище. Его завораживал научный аспект работы. Он всегда был сосредоточен на изобретениях, но телевидение и масс-медиа русский ученый ненавидел.
5: Я создал монстра, способного промыть мозги всему человечеству. Это чудовище приведет нашу планету к унифицированному мышлению. Я никогда бы не позволил своим детям даже приближаться к телевизору. Это ужасно, что они там показывают.
4: Однажды во время интервью журналист задал Зворыкину вопрос: есть ли в телевизоре детали, которые ему удались особенно хорошо? Конечно, есть, ответил ученый. И лучшая из них – выключатель.
3: Владимир Зворыкин. Человек с изюминкой. Радиозвезда. Как развивалась связь?
6: Послание в бутылке – один из самых древних способов отправки сообщения адресату. На листе бумаги пишут нужный текст, сворачивают его, получается свиток, и помещают в некий сосуд, как правило, в стеклянную бутылку. Затем бутылку запечатывают и бросают в море океан. По легенде, подобный вид связи изобрел еще в 310 веке до нашей эры древнегреческий философ Теофраст. Однажды он решил доказать, что вода в Средиземное море поступает именно из Атлантического океана. Для этого ученый взял несколько запечатанных сосудов, к слову, в них хранились несколько его рукописных трудов, и бросил в воду где-то в районе Гибралтара. Спустя пару месяцев послание Теофраста обнаружили возле Сицилии. Ученый оказался прав. 1852 году капитан американского судна подобрал в Гибралтарском проливе старинный запечатанный сосуд, в котором оказалось донесение Колумба испанской королеве Изабелле о своем путешествии в Индию. Этому письму на тот момент исполнилось 360 лет. Да уж, морская почта не всегда доходила вовремя и по адресу. Причин тому масса. Бутылка с письмом могла застрять в брошенных рыбацких сетях. Во время шторма разбиться о рифы, бутылку могла запросто проглотить акула. Помните роман Жюля Верна «Дети капитана Гранта»? Поэтому для верности в воду бросали сразу несколько посланий. Хотя бы одно точно доплывет по назначению. И ведь получалось. Хотя послание в бутылке – вещь ненадежная. Кто знает, кому оно попадет в руки, если вообще попадет. А если информация секретная? Трудно себе представить, что кто-нибудь на другом материке стоит себе на берегу и каждый день ждет. А что же сегодня принесет океан? А ведь были такие люди, были. Например, в Англии, начиная с 1590 года и до конца 18 столетия, существовал закон, согласно которому каждого, кто осмелится самостоятельно разбить выловленную в море или найденную на берегу запечатанную бутылку, ожидает смертная казнь. Вот так. Для чтения подобного рода морских посланий в Лондоне даже была придумана особая должность – откупорщик океанских бутылок. Что ж, в наши дни письма в бутылках уже не так актуальны, как раньше. И все же есть еще романтики, которые не страшатся доверить волнам свои, пусть даже самые сокровенные мысли и тайны. Делов-то. Листок бумаги, подходящую стекляшку, и да поможет случай или воля самого Нептуна.
3: Как развивалась связь? Радиограмма.
7: В течение 5 лет до прихода к власти Наполеона во Франции производили аэростаты. Их успешно использовали для разведывательных целей. В 1799 году Бонапарт объявил, что собирается побеждать на земле, а воздух оставить птицам. 12 шелковых аэростатов разрезали на платье для придворных дам.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. У России нет оснований для конфликта с Европой, заявил Владимир Путин. Все вопросы решены по итогам Второй мировой войны, пояснил он журналистам в Нью-Дели на полях саммита БРИКС. При этом российский лидер предупредил, ввод европейских войск на территорию Украины будет означать войну с Россией. Путин также отметил, что после развала СССР Запад попытался дожать нашу страну сначала через террористов на Кавказе, теперь через неонацистский режим в Киеве. В Белгородской области погибла мирная жительница, еще 14 человек ранены в результате ударов ВСУ. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. Среди пострадавших 4 детей. 2 взрослых и 2 детей находятся в больнице в тяжелом состоянии. Всего ВСУ за сутки атаковали регион 179 раз. Силы ПВО уничтожили около 150 беспилотников. Министерство обороны России сообщило о ночном массированном ударе по объектам на Украине. Поражены металлургические заводы в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге, выпускавшие продукцию военного назначения. Также ударом беспилотника «Герань» разбит логистический склад в Гостомеле. Там хранились военные грузы. В Одесской области удары пришлись по объектам портовой инфраструктуры и стратегически важному транспортному объекту, через который шли поставки оружия. В возрасте 93 лет скончался советский российский инженер-конструктор Владимир Бугров. О его смерти сообщила российской газете «Жена Елена». Бугров участвовал в проектировании лунного орбитального корабля и тяжелого межпланетного корабля для пилотируемого облета Венеры и Марса. С 56 по 61 года он работал в ОКБ-301 над крылатой ракетой «Буря» и комплексом «Даль». Затем перешел в ОКБ-1, где руководил группой по созданию многоразового комплекса «Энергия Буран». Грядущая зима на большей части России ожидается аномально теплой и влажной. О причинах этого рассказал в интервью РИА Новости ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Превышение над нормой будет достигать 3-4 градусов. Это достаточно значимая величина, и максимум придется на февраль месяц, и все это будет сопровождаться повышенным количеством осадков. Причина Эль-Ниньо – это климатическое явление, которое характеризуется потеплением воды, температуры поверхностных вод в центральной, восточной, экваториальной части Тихого океана, и вот это будет основным закоптерщиком грядущих перемен в зимнем процессе. Эхом будет отзываться еще и весной, и летом.
1: Собеседник агентства отметил, что по-осеннему теплая погода может чередоваться с обильными снегопадами. Быстрое таяние снега вызовет обильные туманы, что повлечет за собой ухудшение видимости на трассах и сбои в авиасообщении. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на радио «Звезда».
5: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Поезд с чистым сердцем. На Дальнем Востоке создают экспресс на водородном топливе. Когда состав отправится в путь? Сезон опасных штормов на Балтике может начаться на месяц раньше, говорят ученые. Что будоражит море? Тула празднует День города. Почему ее называют оружейной столицей? На Сахалине собираются запустить первый в России пассажирский поезд на водородном топливе. Построят его до конца этого года, а введут в эксплуатацию в конце 27-го, в начале 28-го годов. Как работает такой состав и почему это топливо массово не распространено, рассказывает научный журналист, руководитель проекта «Виртуальный музей химии» Алексей Паевский.
3: это электротранспорт, то есть там работает электромотор, который получает электроэнергию от водорода. Но не прямым путем, там существует такая штука, которая называется водородный топливный элемент. А в нем происходит та же самая реакция горения водорода, как бы сказать. Но обычно водород горит со взрывом, а здесь происходит разнесенная реакция на два электрода, и на выходе мы получаем ту же воду, только при низкой температуре, там 70 градусов, и электроэнергию. Баллон с водородом под давлением и топливный элемент позволяют запасать энергию на единицу массы в 2, в 3, в 4 раза больше, чем литий-ионная батарея.
6: Почему это топливо массово не распространено?
3: Проблема первая – это хранение и транспортировка водорода. Здесь нет совершенной технологии, поэтому всегда по-разному ее решают. В транспорте, например, этот водород хранится в баллонах. И самое узкое место водородного транспорта – это водородная заправка, которая обычно топливо вырабатывает, ну, или туда привозит водород. Но это очень дорогая станция, поэтому на начальном этапе развития транспорта всегда требуется огромное количество затрат на заправки. Но есть места, где он экономически выгоден. Коммунальный транспорт – это водородные автобусы, складские погрузчики, электротранспорт. Вот в Европе уже достаточно много поездов на водороде бегает.
5: Состав на водородном топливе будет задействован на Сахалине на неэлектрифицированных участках железных дорог. Безусловно, плюс такого топлива – экологичность. Выхлоп представляет собой водяной пар.
4: Утро на радио «Звезда».
5: Сезон опасных штормов на Балтике в Калининградской области может начаться на месяц раньше, уже в сентябре. Рассказали РИА Новости в Институте океанологии имени Шершова РАН, добавив, что самые опасные бури приходят в регион с севера, где волны имеют больше разгон. Максим Петренко разбирался, как образуется морской шторм, миф ли история про девятый вал и как справляться с отбойным течением.
7: Морской шторм обычно образуется из-за ветра, который передает свою энергию в воде, та начинает двигаться и раскачиваться, появляются волны. Величина волнения на море зависит и от силы ветра, и от того, как долго он дует в одном и том же направлении. Усиливают этот процесс циклоны, однако опасная волна может дойти до берега и при видимом отсутствии ветра. Это явление называется «мертвая зыбь». Шторм был далеко, но волны от него продолжают катиться в течение нескольких часов или даже суток. В старину про такие волнения говорили, что море дышит. На поведение волн влияет также рельеф дна, отмечает старший преподаватель географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов.
8: Если такая пологая отмель, волна начинает заранее, там, скажем, разрушаться, и к берегу она подходит уже разрушена, то есть это такая зона прибоя, наката. А если, скажем, у вас вплотную к берегу подходит какой-нибудь глубоководный каньон, то волна всей своей массой, не теряя об это трение одно своей силы, приходит и выглядит чудовищно. Например, вот в Португалии есть населенный пункт Назары, там одни из самых высоких именно стабильных волн 20 метров.
7: Силу морского шторма оценивают по шкале Бофорта, названной так в честь ирландского гидрографа. В этой системе 12 баллов, и на каждой свое описание. Например, при 4 – это умеренный ветер, качаются ветки деревьев, а на море появляются барашки. 9 баллов – это уже шторм. Гнутся деревья, ветер срывает черепицы с домов. Наблюдаются высокие волны с плотной пеной. 12 баллов – ураган. Разрушение катастрофичное. Скорость ветра под 30 метров в секунду. Кроме того, волны имеют свойство объединяться при столкновении друг с другом. Это явление интерференции. Так рождаются одиночные волны в разы выше остальных. Их образ лег в основу мифа про девятый вал. Но далеко не всегда роковая волна девятая, говорит учитель географии президентского лицея «Сириус» Михаил Ваганов.
9: Люди, которые служат на флоте долгое время, они замечали этот эффект. Но вот в разных культурах самой большой волной бывает абсолютно разное. То есть у древних римлян это была 10-я волна, а греки считали, что 3-я волна. В нашей культуре закрепилась именно 9-я. Ну и дальше, соответственно, Айвазовский с его знаменитым 9-м валом.
7: Предсказание морского шторма – процесс сложный. Нужно учесть огромное количество данных. Здесь работают география, физика и даже математика. При помощи формул рассчитывают вероятность возникновения тех или иных случаев. Кстати, в шторм больше шансов попасть в отбойное течение или тягун, когда волны накачали много воды к берегу, а потом из-за рельефа в одном каком-то узком месте она резко начинает отток, продолжает Сергей Мухаметов.
8: Если человек попадает в такое вот отбойное разрывное течение, то его начинает резко уносить в открытое море от берега со скоростью там 1,5-2 метра в секунду. Ни один подготовленный даже пловец против такой скорости не выплывет. Когда человек это видит, как правило, у него возникает паника, и он начинает с этим течением бороться, плыть против него, что бесполезно, он быстро теряет силы.
7: Бороться с этим течением можно только одним способом – плыть параллельно берегу. Задача – выйти из узкой струи. Так что с красивыми волнами в любом случае стоит быть начеку. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
5: Тула празднует День города. В 2026 году оружейная столица отмечает 880-летие со дня первого летописного упоминания и 50-летие присвоения звания «Город-герой». А как зарождалась промышленность в Туле, чем знаменито выпущенное там оружие и почему советская эстрада предпочитала тульские микрофоны, выяснила Анна Елисеева.
10: В России первые заводы появились не на Урале, а в Туле. Здесь же берет начало металлургическая промышленность, родоначальником которой называют обрусевшего голландца Андрея Виниуса. На выбор места повлияли два фактора. Во-первых, Тула служила южным форпостом русского государства, и для обороны нужны были оружие и боеприпасы. А второй фактор – богатый запас железной руды. В первой половине 17 века на реке Тулица Виниус построил 3 железоделательных завода, которые поставляли пушки и железо, рассказывает заместитель директора музея-заповедника Куликово поле Кристина Столярова.
11: Основными сотрудниками на заводе были тульские кузнецы и металлурги, но инженеры были приглашены специалисты из-за границы, о чем свидетельствует большое количество находок голландских предметов быта, в том числе уникальная монета Клиппа.
10: Благодаря заводам Виниуса страна получила дешевое железо, которое раньше покупала у Швеции. Уже после голландца свое предприятие запустил местный кузнец и родоначальник знаменитой династии Никита Демидов. Еще Тула – это родина оружейников. По указу Петра I здесь был основан старейший в России оружейный завод, мастера которого впервые стали применять калибры и лекала. Это обеспечило массовый выпуск продукции с возможностью менять узлы и детали. Своей эффективностью и простотой прославится ручной пулемет Дегтярева, пистолет ТТ «Тульский Токарев», а еще раньше, в 1891-м, оружейник Сергей Мосин разработает революционную винтовку, которая прослужит полвека, рассказывает гид по Туле и Тульской области Егор Пронин.
12: Она уже была казенно-зарядная, то есть это не старинный мушкет, который там сдуло, можно долго и утомительно заряжать. Был магазин на 5 патронов. До этого нужно было винтовку заряжать отдельно после выстрела. С ней воевали еще в Великую Отечественную войну. Научились приделывать к ней оптический прицел. Правда, весь мир ее знает как винтовка Мосина-Нагана, потому что под европейский патрон ее напильником подрихтовал Наган, бельгиец.
10: А еще тульские оружейники первыми получили лицензию на производство знаменитого пулемета «Максим» по имени американского изобретателя. Для удобства оружие ставили на тачанку, и придумал это батька Махно, приспособивший для пулемета повозку. Во время Великой Отечественной «Максим» прозвали «самоваром». Его конструкция предполагала водяное охлаждение, и при стрельбе от пулемета шел пар. Кстати, тульские самовары тоже изобретение оружейников. Первые изделия в конце 18 века представили братья Лисицыны. Но в первую очередь Тульская область – это центр промышленности. Уже к середине прошлого столетия почти 7 тысяч предприятий давали стране уголь и электроэнергию, чугун и станки, инструменты и комбайны. Здесь производили патроны, химические удобрения, каучук, а еще в Туле открылся первый в Советском Союзе радиозавод, продолжает Егор Пронин.
12: Юрий Алексеевич Гагарин. В какой микрофон он сказал «поехали»? ДЭМШ-1, производство тульского завода «Октав». Голос Левитана, да, вот это советское информбюро, огромные эти громкоговорители стояли вот на столбах. Где они производились? На тульском заводе.
10: Сегодня в Туле работают свыше 100 промышленных предприятий, крупнейшие из которых – 2 чугунолитейных и завод по выпуску пентоксида. Металлургия составляет почти 2/3 от всей доли промышленности. А по темпам производства Тульская область входит в первую пятерку регионов страны. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
5: Вот таким сегодня было утро на Радио Звезда. Завтра будет новое с 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: как вас звать величать-то?
1: Не царское это имя!
2: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
1: Не царское это имя!
2: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Потомок Карла Великого. Один из последних сильных королей Франции из династии Каролингов. Людовик IV Заморский.
5: Как же родилось это прозвище?
4: Наследник французского престола Людовик IV родился в непростое время. Десятый век. Корону узурпировали. Мать Людовика ищет покровительство своего брата, короля Англии, и вместе с сыном пересекает Ла-Манш. В средние века этот пролив называли Узким морем, а потому сторонники свергнутой династии прозовут Людовика Заморским и будут ждать его возвращения.

когда узурпатор во Франции скончается, то на престол тут же позовут выросшего на чужбине законного наследника. К тому моменту Людовик уже уверенный воин, мудрый правитель. И запомнится многими благими делами. Но все 18 лет во главе франкского государства его все равно будут называть замком.

0: 23 февраля 2014 года в Сочи состоялись финальные заезды мужских четверок. Самая статусная дисциплина – бобслея. Экипаж пилота Александра Зубкова выиграл золото. Это был триумф, долгожданная победа, первая в истории олимпийская победа российских бобслеистов. Ребята буквально вырвали ее, опередив лидеров литовцев всего на 9 сотых секунды.
1: Экипаж.
0: В бобслее каждому экипажу положены 4 зачетных спуска. После окончания гонок результаты суммируются, и победителями становятся обладатели наименьшего общего времени заездов. Наши приехали в Сочи побеждать. Победа. Только победа. Иначе стыдно. Дома проигрывать нельзя. Последние секунды перед стартом. Эмоции зашкаливают. Трибуны воют, буквально сходят с ума. Болельщики скандируют «Россия! Россия!». Ответственность огромная. Нельзя подвести. Нельзя.
1: Техническая справка. Четырехместный боб. Спортивные сани специальной конструкции массой 210 килограммов с рулевым управлением. Состоят из стальной рамы, обтекаемого корпуса из стекловолокна и подвижного набора передних коньков-полозьев. Обязанности экипажа. Пилот. Управляет санями во время заезда при помощи двух колец, связанных с передними коньками канатами. Разгоняющие. Два члена экипажа, помогающие разогнать боб на старте. Во время гонки обеспечивают равновесие. Тормозной или брейкмен. Спортсмен, сидящий сзади, замедляет ход саней при приближении к поворотам и останавливает их в конце трассы.
2: Экипаж. Командная работа.
0: Длина санно-бобслейной трассы в Сочи – 1814 метров. Боб разгоняется по ней до 135 километров в час. И с этой скоростью должен покорить с наименьшими потерями во времени 17 виражей. За 60 секунд спуска с горы спортсмены испытывают 5-кратные перегрузки. Бобслей – командный вид спорта, который можно сравнить как с автогонками, где многое решает качество техники и мастерство пилота, так и с синхронным плаванием, в котором все члены команды знают, что делать, а их движения отточены до миллиметра. Ошибок бобслей не прощает. Любое неверное движение как пилота, так и разгоняющего влечет за собой потерю времени. Слаженность и надежность движений, ощущение партнера, привычка – все это имеет важное значение. Поэтому и работают люди в бобе как единый организм. Наши отработали на отлично. И было всеобщее ликование, гимн и золотая медаль.
2: Экипаж.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
4: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Игорь Букман представляет 17-й международный сочинский джазовый фестиваль. 10, 11 и 12 сентября – Зимний театр. 13 сентября – концертный зал фестивальный. Группа «Ума Турман», Игорь Бутман, Сергей Степанченко и Московский джазовый оркестр, Петр Налич, Терри Бериашвили и оркестр имени Олега Лунстрима. Подробная информация и билеты на сайте sochijazz.com. 6+.
6: Продавец билетов ООО «Яндекс.Музыка». Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, ОГРН 1-18-7-4-6-6-4-4-9-2-0.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 11 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Министерство обороны России сообщило о массированном ударе по металлургическим предприятиям Украины. Поражен комбинат «Запорожсталь», поставщик листового металла для брони и защитных конструкций военной техники ВСУ. Также уничтожены металлургические комбинаты в Кривом Роге и Днепропетровске, включая завод «Интерпайпсталь». Удары наносились высокоточным оружием с воздуха, земли, моря и беспилотниками. Ошибочные действия европейцев в области политики и безопасности сопровождаются неправильными решениями в сфере экономики. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции журналистам в рамках форума БРИКС. Он подчеркнул, что из-за этого проблемы Европы растут как снежный ком.
2: Мы им говорили, газ не рыночный товар, во всяком случае не классический рыночный товар, ничего не получится. У вас только цены вырастут. Ну, пожалуйте, бриться. $1000 или евро сейчас там. А будет, может быть, еще и больше. Что такое формирование цены на газ в Европе? Его формируют не производственники, а биржевики. Сейчас в той же Германии у них, по-моему, задача заполнить на 70% свои хранилища газа. Только задача наполнить на 70%. Наполнить нет, еще неизвестно.
1: Накануне венгерский премьер Петер Мадьяр объявил, что Венгрия будет добиваться компенсационных выплат странам за отказ от поставок российских энергоносителей. По словам Мадьяра, в Евросоюзе пока не слышно ничего, кроме высокопарных лозунгов о защите конкуренции, в то время как компании Центральной Европы банкротятся, так как не могут оплачивать счета за электроэнергию и газ. Пятеро пострадавших в ДТП под Архангельском находятся в тяжелом состоянии, еще один в крайне тяжелом. Всего в аварии с лесовозом и микроавтобусом вечером в пятницу пострадали 20 человек, 13 погибли. По данным следователей, микроавтобус выехал на встречную полосу, где допустил столкновение. На севере Болгарии на складах военного завода «Емко» прогремели взрывы. Это было минувшей ночью. Загорелся один из 11 складов. Огонь перекинулся на соседние. Пострадавших нет. Это уже второй подобный случай на предприятии за месяц. Предыдущий взрыв прогремел 10 августа. Владимир Путин поздравил жителей Тулы с юбилеем. Сегодня 880 лет городу. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, президент России отметил исключительную роль Тулы в укреплении государственности и создании уникальных образцов вооружения. Президент

0: похвалил жителей за бережное отношение к культурному и духовному наследию. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
2: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
3: Неважно когда, особенно где, главное, с кем ты. Холодной зимой или весной, важно лишь, с кем ты. Проносятся дни, как будто они киноленты. Но этот вопрос сложный.

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Еда в Древней Греции и Риме. Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко.
1: Область знаний.
3: Когда мы проводим археологические раскопки, причем это могут быть как раскопки древних городов, поселений, так и раскопки погребений, которые тоже остались с прошлого, самой частой находкой и самой, как покажется обывателю, неинтересной находкой являются фрагменты посуды. Причем как фрагменты, так и целые формы нам встречаются, но фрагментов, наверное, больше всего. И мы внимательно относимся к каждому, даже самому маленькому фрагменту, потому что часто мы можем по тому, какое горлышко сохранилось, какая ножка или ручка, восстановить полную форму. И на самом деле посуда, ее изучение играет огромную роль, потому как мы можем узнать, как происходила торговля в древности. Вот самый распространенный тип посуды – это, наверное, амфора. Ну, не распространенный как таковой, а самый известный для наших слушателей – это амфора. То есть вытянутое горлышко, две ручки друг напротив друга, расположенные на либо узеньком, либо достаточно пухлом тулове, и вытянутая ножка. Амфоры использовали для перевозки вина, иногда в них перевозили зерно, и это то, что ассоциируется у нас с Древней Грецией. Но если бы это все не сохранилось, если бы мы это все не изучали, мы бы не знали, из каких регионов приходило вино, например, к нам в Северное Причерноморье. Куда из Северного Причерноморья уходило зерно, потому что, конечно же, плодородный регион обеспечивал зерном очень многие уголки как древнегреческого мира, так и Римской империи. И, безусловно, тема еды, она интересна. Она волнует, я думаю, многих, потому что почувствовать на вкус вот эту древность, это почти, кажется, таким же мифом и невозможным, недостижимым событием в жизни, как, не знаю, ощутить древний аромат, либо услышать какую-то древнюю музыку. Хотя, на самом деле, все это реконструируется, и есть такой прекрасный канал в социальных сетях Термополя, где собираются древние рецепты, и их пытаются реконструировать. Хотя не всегда это возможно, потому что, ну, попробуйте сегодня найти язычки фламинго. Вряд ли вы с этим справитесь. Однако, рассматривая все эти рецепты, их сложные компоненты, мы можем представить, как питались богатые и бедные люди, что им было доступно. И часто это позволяет отбросить миф о древней еде, потому что многие считают, что в античности не ели ничего, кроме хлеба, оливок и, не знаю, сыра, запивая это вином. Хотя, конечно же, кухня была гораздо-гораздо разнообразней. И вообще посуда, она также участвовала в различных мероприятиях. Так, в Древней Греции одним из самых важных, наверное, мероприятий в жизни любого гражданина, а это взрослый мужчина, являлся пир. Мы называем это симпосией. Ну, не мы, так греки называли это мероприятие, когда все граждане, но это обязательно свободные граждане, обладающие полным набором прав, собираются в одном месте и дальше пируют. Обсуждают последние политические новости, говорят, как ни странно, об экономике, философствуют. Все это происходит под возлияние вина, разбавленного водой, безусловно, под вкушение каких-то действительно хлебов и прочее-прочее. И одним из типов посуды, которая особенно отличилась, на мой взгляд, на древнегреческих пирах, это килик. Объясню примерно, что из себя представляла эта емкость. Представьте небольшую мисочку. В принципе, она может быть в диаметре около 15 где-то сантиметров. Ну, они бывают меньше и больше. И вот эта мисочка, она немного углублена, имеет две ручки, отходящие в обе стороны, то есть они противоположны друг другу, и совсем небольшую ножку. Ну, тоже, это зависит от типа и от времени, в которое был изготовлен предмет. Ножка может быть как повыше, так и пониже, иногда почти не читаться, но она всегда есть. И вот такой килик использовали для питья вина, но также с помощью киликов играли в застольные игры. Тоже, кстати, можете попробовать дома, но для этого вам нужна какая-то хорошая такая чашечка с очень надежной ручкой. Так мы находим изображения на античных вазах и, опять же, в мозаиках и фресках, как мужчина полулежа удерживает в руках вот этот самый килик, и он продевает указательный палец через ручку, Затем, это тоже описано у античных авторов, раскручивает килик и из этого килика пуляет, стреляет, как хотите, остатками вина в определенную мишень. Мокро, грязно, но весело. Греки вообще любили соревнования. Есть даже такое понятие, как агональный тип культуры, то есть агоны – это соревнования, это состязание во всем. Ну, не случайно Олимпийские игры – это изобретение до античности. Греки соревновались в употреблении пищи, в приготовлении этой пищи, ну, если мы говорим про пир. Они соревновались в музыке, они соревновались в театральных постановках. Постоянно шло какое-то соревнование, ну, наверное, так им жилось интереснее. И вот эта игра, когда из килика остатки вина выливаются в какую-то мишень, получила название «катаб». И римляне впоследствии в комедиях это осмеяли, они придумали свое слово, в основе имеющее вот это слово «катаб», и оно означало уже, что кто-то перебрал алкоголь, и ему стало плохо.
2: Еда в Древней Греции и Риме.
1: Область знаний.
3: Если говорить о разведении вина водой. Для этого, кстати, тоже использовались свои типы посуды, например, крупная достаточно емкость кратер, она использовалась для смешивания вина, плюс использовали черпаки и все прочее. Но во время пиршества вино разбавляли на самом деле в разных пропорциях, то есть переборщить во время пиршества было очень легко. И пропорции были разными, потому что многое зависело от того, какой крепости вина ты хочешь, но скорее от того, насколько сладким это вино будет, потому что, конечно, сегодня мы не знаем тех сортов винограда, которые были в прошлом. Поэтому мы с трудом представляем, какое на вкус это было вино, но явно оно отличалось от современного. Плюс ко всему, в то время еще не было различных добавок, которые бы обеспечивали вину сохранность. Поэтому прибегали к разным хитростям. Так в вино могли добавлять толченый асбест, мрамор, уголь, насколько помню, тоже вмешивали в вино. Иногда добавляли морскую воду. Все это обеспечивало вину консервацию. Но, конечно, пить это было, наверное, своеобразно. Если вы не хотели мраморную крошку ощутить на зубах, то обязательно виночерпии при переливании вина уже в какую-то парадную торжественную вазу, например, это могла быть пелика, очень похожая на амфору емкость, только без вот этой длинной острой ножки. И часто с каким-то изображением на тулове. И вот при переливании в пелику вина часто использовали ситечко. И действительно, мы такие ситечки находим в погребениях, в том числе и в варварских захоронениях, потому что соблюдение всех правил питья вина – это тоже демонстрация положения в обществе, демонстрация цивилизованности, если хотите, человека. Греки же варварами, вот этих самых варваров, звали и потому что не понимали их язык, и потому что варвары, а это скифы, сарматы, меоты и многие-многие другие племена Северного Причерноморья, и не только, кстати, они просто не могли поддерживать тот уровень жизни, который греки, точнее, те традиции, к которым греки привыкли. Например, они не разбавляли вино водой. Но, видимо, им нравился такой вкус. Либо действительно они не хотели сбалансировать количество алкоголя. Но о том, что вино разбавляли водой, чтобы очистить воду. Вот это все уже, конечно, мифы. И они подтверждены современными исследованиями. Если говорить про конкретные блюда, именно пищевые пристрастия, то тут нам очень сильно помогают писатели. Так, в частности, в Греции один из авторов, Хрисип, он упоминает, что самая вкусная еда. Интересно, угадает ли кто-нибудь? Ну вот не знаю, что вы предположили, но самая вкусная еда бесплатная. Ну, такие шутки какие-то, а это постоянно встречается. Уже тогда отмечались античными авторами различные пристрастия в пище, различные диеты. Например, такой автор, как Эмпедокл, он пишет о вегетарианской пище, но считает, что пристрастие к вегетарианской пище, не хочу сейчас обмануть вас, но, кажется, он как-то это сравнивал с переселением души. То есть, видимо, это отходило от нормы, поэтому к этому было особое пристальное внимание. Описывались диеты атлетов, потому что, конечно же, спорт в Древней Греции занимал особое место, и поэтому надо было следить за своей пищей.
1: Область знаний.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: 4-летняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Реклама.
6: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше мне скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
5: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Еда в Древней Греции и Риме. Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко.
1: Область знаний.
7: Ну и, конечно, кухни отличались по самим древнегреческим городам-полисам. Так, самым известным блюдом в суровой Спарте был красный бульон, его еще называют красная похлебка. Это страшное, на мой взгляд, блюдо, ну, может быть, кого-то оно заинтересует. Продукты в этой красной, даже черной похлебке были мясо свиньи-кабана в основном, но самое главное, мясо было не таким важным, самое главное – это кровь свиньи. И вот этого черного насыщенного цвета добивали за счет добавления уксуса, который его как бы стабилизировал. Казалось бы, страшная смесь, но спартанская кухня, вот мы знаем выражение «спартанские условия», когда все очень минималистично, все очень строго. А для спартанцев это было любимым блюдом, и, как считается, мужчины уже зрелые, они часто отдавали молодым юношам мясо, а сами пили только этот бульон. Возможно, он им не столько нравился, сколько это их насыщало. Кстати, вполне легко предположить пользу от такого бульона, потому что, да, кровь содержит многие важные элементы. Но вот насчет вкуса сложно представить, действительно ли это так хорошо. Есть упоминание, что один из древнегреческих тиранов, кажется, Дионисий, он попробовал эту черную похлебку, и она ему очень не понравилась. Тогда ему сказали, что ему не хватило приправ, а именно ему не хватило тягот похода, опасности сражения, пота, потери крови, вот этих приправ, которые используют спартанцы. Ну, очень наглядно, мне кажется. Также мы понимаем, что в Греции важно было приготовление хлеба. Действительно, оливки, о которых все знают, они тоже играли роль, оливковое масло. Но, на мой взгляд, и вкус куда интереснее римская кухня, потому что именно римляне нам оставили первую кулинарную книгу. Действительно известное такое кулинарное произведение, как книги Апиция. Но сам Апиций, по-видимому, никакого отношения к этим книгам не имел. Это труд, который сложился в 4 веке нашей эры, то есть уже к закату Римской империи. А имя он получил в честь гурмана первого века, который жил при Тиберии, и он прославился тем, что употреблял в пищу самые роскошные продукты, он никогда не мог насытиться, ну, поэтому вот эти книги и прозвали апициевыми. И эти книги, они включают 10 томов. На самом деле очень забавно, что когда ты читаешь эти названия, а их очень хорошо перевели с латинского, сразу приходит в голову шутка «А кто ты сегодня?» Потому что первая книга это называется «Заботливый». О закрутках и заготовках. Книга «Мясоруб». Или «Ты сегодня садовник», «Бобовый», «Ты птичник», ну или «Рыбак». То есть вот эти все названия, они отражали только то, какие блюда и продукты использовались. И это очень напоминает современные кулинарные книги. Я, на самом деле, в них не так углублена, но часто моя мама вспоминает советскую кулинарную книгу, где была вот эта разбивка на действительно блюда из мяса, блюда из птицы, блюда рыбные. И вообще средиземноморская кухня, как греческая, так и древнеримская, она предполагает морепродукты в большом количестве. Но не все, к сожалению, рецепты возможно восстановить не только из-за недоступности, потому что в зоопарках есть фламинго. И попугайчики домашние есть, а мясо попугайчиков в этих книгах тоже упоминается. Но не трогайте этих несчастных птиц. Проблема с реконструкцией блюд еще и в том, что многие продукты изменились. Вот я сказала, что вино, то, какое оно было тогда, мы вряд ли попробуем, потому что его тяжело воспроизвести именно из-за самого сорта винограда. Ну и, конечно, какие-то продукты просто исчезли. Вот мне очень нравится растение под названием сильфий. Он даже встречается на античных монетах. Это растение по типу сельдереевых, чего-то такого. Хотя изображения его мне очень напоминают стебли лука молодого, когда вот эти вот зонтик такой появляется. Вот сильфий использовали очень активно в древнегреческой кухне, а уже к моменту Римской империи, к сожалению, его было сложно очень найти, то есть его буквально истребили под свои кулинарные пристрастия, и не только их. И последнее упоминание о сильфии – это что его собрали для императора Нерона, который его моментально съел. То есть даже не попытались его рассадить. А сильфий использовался во многих блюдах, даже сырую траву к ней прибегали для того, чтобы остановить беременность. То есть кухня – это и медицина, это и косметика, это и какие-то ритуальные обряды, потому что травы все использовались в тех или иных моментах. Часто листики травы какой-то могут использоваться для приготовления пищи, стебли для каких-то других целей. Вот укроп, да, всем хорошо известен, он тоже был в древности. Его семена могли использоваться для приготовления пищи. Стебли могли использоваться, кстати, в парфюмерии и так далее. То есть все это шло в дело, такое, знаете, безотходное производство.
2: Еда в Древней Греции и Риме.
1: Область знаний.
7: Особый интерес римская кухня представляет для нас, потому что в Риме уже на рубеже эр были различные кофейни, рестораны и даже были точки, не побоюсь этого слова, фастфуда, так называемые термополии, они известны по Помпеям. То есть это небольшие такие точки, кафешки, ресторанчики открытого типа. Они представляют собой череду столешниц, тумбочек, я бы так их назвала, с отверстием в верхней части в крышке, потому что на самом деле в этой тумбочке стоит большая емкость, что-то вроде пифоса, большая такая пухлая амфора, либо действительно амфоры сосуда, в котором разожгли костер, и на этот сосуд ставится миска, блюдо, кастрюлька с тем или иным продуктом, с тем или иным блюдом. То есть в течение всего дня повар поддерживает огонь в этой емкости, и, соответственно, он поддерживает температуру пищи приготовленной. Просто проходя мимо термополии, вы могли остановиться и захватить что-нибудь с собой, либо там же и поесть. Ели, кстати, стоя, судя по тому, какие были столешницы и какому-либо отсутствию мебели для того, чтобы сесть. Но ели быстро на ходу. Вот тот самый фастфуд, правда, древнеримский. И, кстати, благодаря исследованию вот этих термополий смогли установить еще ряд продуктов, которые использовали, потому что находили в емкостях и кости птиц, кости каких-то животных, которые шли в ход. Но с приправами, какими-то дополнительными ингредиентами сложнее, и, конечно же, с растительными продуктами. Но тут уже, как я и сказала, античные источники, хотя иногда археологи находят посуду со следами нагара внутри. То есть сгорела у вас какая-нибудь каша. Для вас это грустный момент, а для археолога радость и чудо, потому что затем этот нагар можно собрать и отдать его на исследование и установить, какой жир использовали в пище, либо какие приправы. Кстати, о предпочтениях, достаточно своеобразных в античной кухне, мне очень нравится история про такой продукт, как гарум. Это соус, который Сенека называл драгоценнейшим соусом из тухлой рыбы. Действительно, это соус, который был изготовлен из внутренностей рыб, и эти внутренности помещали какие-то ванны, и потом их в длительное время оставляли на солнце. Все это ферментировалось, скажем красивым словом, потом собиралось, и это продавали, обязательно запечатывая в маленькие емкости. Ром был очень популярен, его очень часто использовали для того, чтобы дополнить блюдо, причем это блюдо могло быть как из морских продуктов, как из мяса, так и растительная пища. Но он был настолько ароматен, что производство гарума обязательно было вынесено за черту города. Но на этом имели большие деньги, потому что без этого соуса не обходилось ни одно застолье. Также, когда мы говорим про какие-то блюда и предпочтения, нельзя не отмечать, что в древности важен был рацион, потому что обязательно придерживались распорядка дня, и от этого тоже зависело, какие блюда шли в ход. В общем, я крайне рекомендую действительно посмотреть вот эти сохранившиеся кулинарные книги о пицце, я повторю, потому что какие-то рецепты можно воспроизвести сегодня и ощутить вот тот самый вкус Древней Греции, ну, скорее даже вкус Древнего Рима, который так многих из нас манит.
2: Рассказывала сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-комбатант, страны Евросоюза,
2: Совет Безопасности.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
3: 1346.
4: Время отправления поезда.
5: 5 ударов.
6: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
7: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
8: События, происходившие в нашей жизни.
9: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
10: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
11: 11:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Под контроль вооруженных сил России перешло село Веселое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили сегодня в Министерстве обороны. Село заняли подразделения российской группировки войск «Центр». Также, по сообщению Минобороны, группировка «Север» продолжает сжимать кольцо окружения в Харьковской области. Подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны ВСУ. Группировка «Южная» заняла более выгодные рубежи и позиции. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в индийскую столицу на саммит БРИКС. Это его первый визит в страну за 7 лет. Как сообщает телеканал NDTV, самолет лидера приземлился на базе ВВС Палам. Программой визита предусмотрены двусторонние переговоры Си Цзиньпина с премьером Индии Нарендрой Моди. Отмечу, отношения двух государств постепенно налаживаются после обострения и пограничного противостояния 2020 года, пишет агентство ТАСС. МВД России объявило в розыск бывшего министра связи Николая Никифорова. По данным СМИ, его обвиняют по делу о финансовой пирамиде. Журналисты утверждают, что речь идет об организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Потерпевшими признано около 8 тысяч человек. Сумма ущерба оценивается примерно в 5 миллиардов рублей. В России начались фишинговые атаки на фоне старта продаж нового айфона. Мошенники массово распространяют объявления об устройствах по цене значительно ниже рыночной, создают фальшивые магазины и копируют страницы известных маркетплейсов. Как отличить поддельный сайт от настоящего, рассказал агентству ТАСС пресс-секретарь столичного главка МВД Владимир Васенин.
12: Самый оптимальный вариант – это когда вы переходите непосредственно на ресурс через мобильное приложение, либо вводите руками адрес, который вы четко знаете. Многие поисковые системы отслеживают оригинальные сайты, помечают их различными маркерами, например, синей галочкой. Фишинговый сайт часто отличается каким-то либо одним незаметным символом, либо размещением не в той доменной зоне, в которой ему привычно находиться. Например, если сайт какой-то организации должен находиться в доменной зоне .ru, то по какой-то причине, оказавшись в доменной зоне .com, конечно же, следует уже обратить на это внимание.
11: В этом году сотрудники российских компаний стали чаще открывать фишинговые письма, следует из статистики сервиса по кибербезопасности. Доля успешных атак составила 43% против 40% годом ранее. О погоде. В Москве сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до 19 градусов. В ночь на воскресенье похолодает до плюс 6, а в Подмосковье до плюс 3 градусов. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
10: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
13: У этой машины маневренность балерины и прочная шкура носорога. Вот так поэтически отозвался о Т-34 один немецкий танковый генерал. Великий танк и судьба его конструктора. Беседа с историком Андреем Хазиным.
10: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
14: Реклама.
15: Слышали о проекте «Мой гектар»?
2: Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Кивер.
1: Головной убор цилиндрической формы с козырьком, с развалистой или прямой тульей и плоским верхом. Он предназначался для защиты бойца от скользящих сабельных ударов и широко использовался в европейских и русских войсках, особенно в пехоте, артиллерии и кавалерии.
0: Форма и содержание.
2: В 19 столетии кивер делали из очень жесткой плотной кожи, после чего обтягивали сукном, украшая при этом всевозможными металлическими эмблемами, например, двуглавым орлом, на груди которого находился щит с изображением святого Георгия Победоносца. Спереди и сзади кивер снабжался этишкетом, длинным плетеным шнуром с кисточками на концах. По бокам головного убора крепился так называемый подбородочный чешуйчатый ремень, состоящий из мелких отдельных фигурных пластинок. Венчали все это великолепие цветной султан, то есть перо или помпон.
0: Кивер.
2: Бойцы в шутку называли его «ранцем на голове». В нем часто хранили походную ложку, гребешок, щеточку для усов, а также иголки и нитки. Иногда в кивере носили трубку с табаком или запасной кремень для пистолета. А вот особо мастеровитые русские солдаты держали в своем головном уборе всяческие мелкие инструменты. Запасное шило, к примеру, или отвертку. Об этом, кстати, упоминает Михаил Лермонтов в знаменитом стихотворении «Бородино».
3: Прилег вздремнуть я у лафета, и слышно было до рассвета, как ликовал француз. Но тих был наш бивак открытый. Кто кивер чистил весь избитый, кто штык точил, ворча сердито, кусая длинный ус.
2: Прошло много лет, но кивер до сих пор в строю. Сегодня этот старинный головной убор является обязательным парадным элементом обмундирования президентского полка России.
0: Форма и содержание. Кивер.
4: Что вы говорите?
5: Это что за остановка? Балагоя или поповка? Веселые стихи Самуила Маршака описывают несостоявшееся путешествие по железной дороге из Ленинграда в Москву. Балагоя – это маленький городок неподалеку от Валдая. Но в детстве для нас это было всего лишь удачно подобранное слово. Никаких ассоциаций название населенного пункта не вызывало. Давайте исправляться. Балагоя – это старославянский вариант прилагательного «благо». Проще говоря, «хорошее место». В значении «добро» или «польза» это слово известно как минимум с XI века. Благочестие, благородство, благотворительность, благополучие, благодетель, благодать и благодарность. Без корня блага наш язык явно был бы не столь ярок и красив. Но вот мы открываем этимологический словарь и читаем. Оказывается, у нашего прилагательного есть дальний родственник в древнеиндийском – «балан», что переводится как «сила». И, следовательно, изначально благо – это богатство сильного или взятое силой. Вот так поворот. Самое доброе слово в языке внезапно обретает новый смысл. Конечно, нет. В нашей речи довольно много понятий, значение которых изменилось до неузнаваемости. И нередко к лучшему. Не зря народная мудрость гласит, что не делается, все во благо.
4: Да что вы говорите?
0: В
5: Виктор Конецкий. Человек, связавший свою жизнь с морем. Капитан дальнего плавания. Художник, сценарист, писатель.
6: Если вы писатель, то какой черт вас несет в этот рейс? Иногда полезно проветрить мозги, сказал я.
5: Отправляемся в плавание с книгой Виктора Конецкого «Соленый лед».
7: «Соленый лед».
5: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
8: Товарищи пассажиры, справа по борту на курсовом 40 белый медведь. Желающие бесплатно увидеть медведя приглашаются на палубу.

0: звезда.
1: Очень важные вопросы.
2: Биологи говорят, что осенью кормить белок не нужно, иначе животные не смогут подготовиться к зиме. А какие припасы делают белки в дикой природе?
3: Отвечает биолог Филипп Тумасьян.
4: Белки – это грызуны, обитающие в лесном поясе и не испытывающие осенью каких-то проблем с кормами. Как раз наоборот, кормов у них в изобилии. Созревают шишки, созревают ягоды, вырастают грибы. Всем этим белки активно питаются, ловят насекомых и живут, в общем, без каких-то проблем. Проблемы у них возникают зимой, когда корма скрываются под толстым слоем снега. Чтобы успешно пережить этот период, белки делают запасы, то есть осенью, когда корма много, перепрятывают шишки, перепрятывают какие-то ягоды, семена, то, что могут найти. Причем делают этих запасов в избыточном количестве. Как показали исследования, белка делает многие сотни подобных кладовых. Не о всех потом вспоминает в течение зимы, но зато ее кладовыми пользуются живущие в тех же лесах птички, которые их находят и употребляют, и те семена, которые белки прячут, впоследствии могут прорастать, и белки выступают такими распространителями семян. А если их начинать подкармливать с осени, когда им, в общем, это не очень требуется, они могут забыть свои естественные инстинкты, не сделать нужные запасы или то, что называется, начать думать, что их будут кормить постоянно, и, соответственно, зиму не пережить. Поэтому если уж белка подкармливать, то как раз в зимний период, когда они в этом действительно нуждаются.
1: Очень важные вопросы.
0: Радио «Звезда».
1: Наука на чердаке.
5: Звучит смешно, но физики раскрыли тайну ужасно невкусных безглютеновых макарон с помощью ускорителей нейтронов. Сейчас расскажу.
1: Научный журналист Егор Быковский.
5: Для начала немного напугаю малознакомыми словами. Вот есть такой ISIS. Это ускорительный комплекс, исследовательский источник нейтронов и мюонов в Национальной лаборатории Резерфорда Эплтона. Он представляет собой комплекс ускорителей. Сначала источник отрицательных ионов водорода, потом два линейных ускорителя и потом синхротрон с впечатляющей энергией 800 мегаэлектрон-вольт. Ну, казалось бы, для чего можно использовать такую серьезную штуку? Правильно, для исследования физики конденсированных сред, фундаментальной физики и прочего. А еще вот невкусные макароны можно изучить, оказывается. Итак, по порядочку. Международная команда физиков наконец-то объяснила, почему безглютеновые макароны превращаются в липкую слизистую массу, даже если следовать всем инструкциям по варке. Эта проблема знакома миллионам людей, у которых есть непереносимость глютена, а также тем, кто следует безглютеновой диете просто из моды. Но вот с безглютеновыми макаронами просто засада какая-то. Вместо альденте получалась слипшаяся субстанция, покрытая чем-то похожим на слизь. Физики этим заинтересовались. Они же тоже люди, в конце концов. Для выяснения этой загадки макароны варили в тяжелой воде с дейтерием и просвечивали рентгеновскими лучами и пучками нейтронов, чтобы увидеть, что происходит на микроскопическом уровне. Представьте себе спагетти в ускорителе частиц. Ну, и оказалось в итоге, что тот самый глютен не просто белок, а настоящий архитектор макаронной структуры.
1: Наука на чердаке.
5: В обычных макаронах белки проламины и глютелины при варке сворачиваются и создают прочную сеть, которая связывает зерна крахмала как арматура в бетоне. эта белковая сеть не дает крахмалу безудержно набухать и растворяться. А в безглютеновых макаронах такой защиты нет. Крахмальные зерна поглощают воду без ограничений, распухают до огромных размеров и в итоге превращаются в клейкую массу. Связующие компоненты, которые используют вместо глютена, легко вымываются и не могут создать прочный каркас. То есть мы вроде убрали как раз клейковину, так называют глютен, а в итоге все склеилось еще хуже. Но теперь-то мы знаем, в чем дело. Правда, эта группа исследователей только констатировала источник проблем. Теперь срочно нужна следующая исследовательская группа кулинарных физиков с каким-нибудь синхротроном наперевес, чтобы они поработали над созданием искусственной белковой сети, которая имитировала бы работу глютена. Кстати, поскольку исследователям в ходе высоконаучных экспериментов пришлось сварить массу макарон, то они попутно выяснили, что соленость воды и время варки критически влияют на сохранение структуры даже обычных макарон. Чем точнее следовать рецепту, тем лучше результат. Это вам на заметку. А вывод такой: наука не стоит на месте, и, возможно, скоро мы увидим безглютеновые макароны, которые наконец-то будут достойны итальянских традиций.
1: Наука на чердаке.
0: Иногда прозвище помнится дольше, чем олимпийская медаль.
6: Прозвища известных спортсменов. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
7: Уровень воды в реке Урал,
8: Центральный банк сохранил
7: на Крымском мосту.
8: Российские космонавты совершили
7: государство
8: открытый после проекта о возможном продлении.
1: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
9: 1950-й.
10: Название города
11: Пермь. Александр Флотовский, Константин Симонов.
12: Утро на радио «Звезда».
1: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.
13: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
14: Каждое путешествие на поезде для Ильи – настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. 2 уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а 3-я давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. И единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
13: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
15: Реклама.
16: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям, защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
17: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.

0: вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 12 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Под контроль вооруженных сил России перешло село Веселое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили сегодня в Министерстве обороны. Село заняли подразделения российской группировки войск «Центр». Также, по сообщению Минобороны, группировка «Север» продолжает сжимать кольцо окружения в Харьковской области. У России нет оснований для конфликта с Европой, заявил Владимир Путин. Все вопросы решены по итогам Второй мировой войны, пояснил он журналистам в Нью-Дели на полях саммита БРИКС. При этом российский лидер предупредил, ввод европейских войск на территорию Украины будет означать войну с Россией. Путин также отметил, что после развала СССР Запад пытался дожать нашу страну сначала через террористов на Кавказе, теперь через неонацистский режим в Киеве. Губернатор Архангельской области объявил 12 сентября днем траура по погибшим в крупном ДТП на трассе М8 Холмогоры. Развлекательные мероприятия в регионе отменены, на здания госорганов приспущены флаги. Накануне вечером на границе Холмогорского и Приморского округов столкнулись микроавтобус, лесовоз и легковой автомобиль. Погибли 13 человек, среди них есть дети. Пострадали 20, пятеро в тяжелом состоянии. В заповеднике Утриш под Анапой ликвидировали открытое горение. Вертолет совершил более 20 сбросов воды на тлеющие очаги. На месте работают 63 человека и 17 единиц техники. Площадь пожара не уточняется. Ранее огонь охватил около 10 гектаров. Проливка участков продолжится до полной ликвидации, сообщили власти Анапы. Долгосрочная программа экспериментов для российской орбитальной станции может быть сформирована примерно через год. О том, как проходила подготовка, рассказал в интервью агентству ТАСС директор Института космических исследований Российской академии наук Анатолий Петрукович.
2: Программа в стадии формирования. Научные организации подают заявки, эти заявки рассматриваются комиссиями научными, которые одобряют ее научную значимость. Есть такая процедура технического обзора. Специалисты РКК «Энергия» должны подтвердить, что этот эксперимент реализуем на борту. Технически все необходимые средства для того, чтобы ее довести, разместить, подсоединить, передать информацию на борту будут. Ну и дальше оценивается экономическая составляющая, сколько он будет стоить. Постепенно формируется так называемая долгосрочная программа уже экспериментов на станции «РОС».
1: Ожидается, что в 2028 году узловой модуль «Причал» российского сегмента МКС будет затоплен, а на его месте установят новый универсальный узловой модуль российской орбитальной станции. Затем на орбиту отправится научно-энергетический модуль, и в 2030 году два новых модуля и многоцелевой лабораторный модуль «Наука» будут отстыкованы и отправятся в самостоятельный полет. Формирование национальной станции предполагается завершить к 2034 году. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
3: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин,

Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Знаменитые и могущественные, когда-то блиставшие, а теперь исчезнувшие с лица земли. Города, память о которых сохранилась лишь в преданиях, летописях, легендах. Старый город.
2: Магас. Этот великий город был славен людьми и богатством. По свидетельству древнего персидского историка Джувейни, его жители были так многочисленны, что уподобились полчищам муравьев и саранчи. С раннего утра и до позднего вечера по узким улочкам, прогретым солнцем, сновали ремесленники, гончары, торговцы. Владельцы ювелирных лавок распахивали двери перед состоятельными гражданами, а земледельцы доставляли свежие овощи и фрукты на площади города. Сотни вооруженных стражников охраняли главную цитадель на вершине горы. Вокруг центральной крепости было несколько оборонительных поясов, укрепленных крупными городищами. Между ними многочисленные земледельческие, лесные и скотоводческие угодья. Вот что писал арабский путешественник Масуди. Столица Алан состоит из непрерывного ряда поселений. Когда утром запоют где-нибудь петухи, ответ им доносится из других ближних и отдаленных частей. Таков был Магас, великий город Аланов. Никто из ученых не ведает, когда он появился. Никто с точностью не может утверждать, где именно он располагался. Никто однозначно не знает, как переводится его звучное имя. Одни ученые называют его городом солнца, другие – благочестивым местом, третьи – высокой неприступной крепостью. Единственное, что доподлинно известно, это то, когда пал этот древний полис. Случилось это во время завоевательных походов монголов. Хан Батый сказал, призвав войско: «Все, что я сейчас хочу, это Магас». Нашествие началось осенью 1238 года. И только через год столица была взята. В китайской хронике Юаньши рассказывается: город, благодаря своей неприступности, долго не сдавался. Воины и жители, женщины, дети, старики бесстрашно сражались. После взятия столицы монголы насчитали тысячи погибших. Хан, оглядев руины, воскликнул: «Город пал, но не покорился». И приказал сжечь столицу Аланского царства. Однако великие города, как и великие люди, не исчезают со страниц истории. В 1994 году в Ингушетии было начато строительство столицы республики. В память о древней крепости будущему городу дали имя Магас. Открывая въездную арку, названную Аланскими воротами, мэр города сказал: «Пусть этот монумент станет началом возрождения Аланского государства и данью памяти нашим героическим предкам». Магас. Самая молодая столица.
1: Старый город. История России.
3: Иногда прозвище помнится дольше, чем олимпийская медаль.
4: Прозвища известных спортсменов. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
5: Сермяжные холсты, угрюмые просторы –

0: Радиозвезда.
1: Река истории. История реки. Траве. Любек. Город на севере Германии, расположенный в устье реки Траве. Именно здесь в 1838 году сгорел следовавший из Петербурга русский пароход Николай I. На борту 160 пассажиров. Плыли целыми семьями, с детьми, слугами и домашними животными. На пароходе путешествовал поэт и литературный критик князь Петр Андреевич Вяземский, а также 19-летний Иван Сергеевич Тургенев. Когда стало ясно, что пожар не потушить, капитан выбросил судно на мель в 50 метрах от берега. Вяземский в минуту смертельной опасности на объятом пламенем пароходе вел себя исключительно хладнокровно. Вместе с командой занимался эвакуацией пассажиров, сажал в шлюпки женщин и детей. Но краем глаза заметил высокого, рыхлого юношу, который, расталкивая толпу, рвался к шлюпкам, кричал необычайно тонким голосом и хватал за руки матросов.
2: «Умоляю, спасите меня! Сколько вам надо денег? Сколько? Моя маменька богатая вдова! Господи, Господи! Умереть таким молодым еще ничего не создам!»
1: Малодушие и паника молодого здоровяка отлично запомнились пассажирам парохода. Пожар на корабле в устье реки Траве Тургеневу припоминали всю жизнь. А фраза будущего писателя «умереть таким молодым» стала своего рода мемом 19 века. Траве. Река истории. История реки.
3: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: С 24 по 26 сентября пройдет 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Ведущие деятели культуры, представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят сохранение культурного наследия и развитие кино, театра, музыки, музеев и медиакультуры. Главная тема форума – объединенные культуры, общие ценности. Организатор фонд «Росконгресс» 6+.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 6 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Премьера на радио «Звезда».
8: Научимся ли мы когда-нибудь путешествовать во времени? Превращать свинец в золото? Изобретем ли вечный двигатель? Вы скажете, что это невозможно. Но только не в книгах. Специальный литературный проект «До чего дошел прогресс». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Москва. Ежегодная книжная ярмарка на Красной площади. Пожилой мужчина интересуется у продавщицы.
2: Скажи, дочка, а нет ли у вас в продаже книжек за авторством писателя Быкова? Уж очень хорошо он про войну рассказывал. Правду. Я ж с ним служил.
3: Вы о воспоминаниях актера Леонида Быкова или, может, Ролана Быкова?
2: Нет, дочка, Василь Быков. Чай, не слыхала? Ох, он ведь у меня на фронте командиром был, старлеем. Ладно, пойду я. Здоровья тебе.
4: По случаю присвоения. История воинских званий. Старший лейтенант.
1: Слово это французское. В буквальном переводе заместитель или занимающий место. Старший лейтенант – звание младшего офицерского состава. На армейском жаргоне – старлей. В императорской России – особый чин, существовавший исключительно на флоте. Отменен после Октябрьской революции. Восстановлен в 1935 году. И не только на флоте.
4: История воинских званий.
1: Герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии, фронтовик, автор повестей «Альпийская баллада», «Обелиск», «Дожить до рассвета», «Пойти и не вернуться», старший лейтенант, командир взвода полковой, затем армейской артиллерии Василь Быков. Всегда и во всем военный писатель.
4: По случаю присвоения.
1: Он воевал в частях 2-го и 3-го украинских фронтов. Был трижды ранен. В составе наступающих советских войск дошел до Австрии. Но назвать его баталистом язык не поворачивается. Василь Быков о другом. О жесткой правде войны. И нравилось это не всем.
5: Немцы остановились на хуторе. Зарезали единственную корову. Устроили пир. Заставили хозяина хижины играть им на скрипке. А потом бросили ему кость на перекус. Дед играл и ел, чтобы выжить. А его жена тем временем будет искать другой выход, чтобы в самое решительное мгновение сделать костер из своего дома.
1: Рассказы, радиоспектакли, кинофильмы. В своих произведениях Василь Быков говорил о нечеловеческих обстоятельствах на передовой и о человеческом выборе. После войны он служил в советской армии, получил звание майора. Но для ветеранов он навсегда остался старшим лейтенантом. Старлеем, как на фронте говорят.
4: Старший лейтенант. По случаю присвоения.
0: Радио «Звезда». История в звуке. История награды.
6: Орден Нахимова. В 1854 году, во время Крымской войны, император Николай I для поддержания боевого духа отправил в осажденный Севастополь своих младших сыновей, великих князей Михаила и Николая. Великие князья приезжали в Севастополь дважды и без малейшего толка. Их многочисленная свита путалась под ногами у защитников города, а охрана царственных особ на передовой отвлекала и раздражала военных. Вместе с князьями приехал известный столичный художник Василий Федорович Тим. Он должен был написать портрет командующего эскадры Черноморского флота адмирала Павла Степановича Нахимова. Художник несколько раз просил о личной встрече, но адъютанты не подпускали его к адмиралу на пушечный выстрел.
7: Что за вздор? Какие портреты? Здесь война. Позже, голубчик, позже.
6: Но художник не сдавался. Он следовал за Нахимовым по пятам. Однажды ему удалось приблизиться к адмиралу, когда Нахимов стоял у бастиона и наблюдал за передвижениями неприятельских войск. Не теряя времени, Живописец сделал пару набросков. При этом изобразил Нахимова, как смог увидеть. В полоборота, почти со спины. По другой версии, Василий Федорович Тим написал портрет адмирала украдкой в церкви во время службы. В 1944 году в Советском Союзе был учрежден орден Нахимова. Им награждали офицеров военно-морского флота за проведение крупных морских операций. В центре ордена поместили медальон с профилем адмирала Нахимова, тот самый портрет работы известного русского художника Василия Федоровича Тима.
0: Радио «Звезда».

кричим, поем, зовем и ставим сети, но все напрасно. И повторяем каждый миг, все будет хорошо.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Сейчас новости образования. Школьникам с 1 по 4 класс запретили использовать искусственный интеллект. Такое правило содержится в методических рекомендациях Минпросвещения. А вот ученикам 5-9 классов разрешается прибегать к нейросетям для поиска информации, объяснения сложных тем и проверки предположений. Старшеклассники могут применять нейросети в проектах. При этом использовать искусственный интеллект на контрольных экзаменах нельзя. Учитель также может запретить нейросети при заданиях, где школьнику нужно самому рассуждать или придумывать что-то свое. На Дальнем Востоке особое внимание уделяется подготовке специалистов-беспилотников и образованию 7 участников специальной военной операции. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал проректор Дальневосточного федерального университета Михаил Кривопал. По его словам, университет активно участвует в федеральной программе «Кадры для беспилотных авиационных систем», обучая специалистов не только для региона, но и для других субъектов России.
2: У нас есть программа, мы вот в этом году открыли, из уникальных вообще на Дальнем Востоке, это управление обслуживанием беспилотных авиационных систем. Чем она уникальна? Сценариев применения беспилотников очень много. И очень сложно углубиться в конкретный сценарий, в каждую область применения. Эта программа как раз позволяет разобраться в более чем 7 сценариях применения беспилотников, в том числе впервые в области обеспечения безопасности.
1: Собеседник телеканала добавил, что на подготовку выделяется минимум месяц, в него входят очные дни работы на симуляторах в закрытых помещениях, а летная практика проходит на полигонах. Министерство просвещения запустило линию психологической помощи «Школа доверия» по бесплатному номеру 8 800 707 0201. Школьники, родители и учителя могут круглосуточно сообщить о проблемах в школе. Линия работает на базе Московского психолого-педагогического университета. Министр Сергей Кравцов лично ответил на один из звонков. Девочка рассказала о буллинге. Обращение взято на контроль, сообщила пресс-служба Минпросвещения. Автором текста тотального диктанта 2027 года стал писатель Дмитрий Данилов. Об этом сообщили организаторы акции. Текст уже написан, сейчас с ним работает филологический совет. В центре повествования трамвай, который станет проводником героя в душу города и в собственные размышления. Данилов поэт, драматург, лауреат «Золотой маски» и «Ясной поляны». Это были новости образования. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
0: «Человек с изюминкой».
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Человек с изюминкой. Иван Мичурин.
2: Когда мы встречаем увлеченного изобретательного садовода, невольно восклицаем: «Ну ты, Мичурин!» Повелось это с тех пор, как в 30-е годы прошлого века имя русского селекционера прогремело на весь мир.
1: На первый взгляд.
2: На фотографиях Мичурин – добрый дедушка с интеллигентной бородкой, в потертой парусиновой куртке и фетровой шляпе. Однако поговаривали, что добрым он был только с растениями и животными, а с людьми часто жесток и груб, особенно когда ему мешали заниматься любимым делом.
1: Где изюминка?
2: Иван Мичурин – автор более 350 сортов плодовых, ягодных, овощных и декоративных культур. Он придумал и вывел черноплодную рябину, внедрил методы, которыми до сих пор пользуются аграрии всего мира. В начале 20 века канадские фермеры заинтересовались его сортами яблонь, потому что деревца выдерживали морозы до минус 50 градусов Цельсия. Мичурин отказался от выгодных предложений переехать в США, где ему сулили золотые горы.
3: Взрослые растения плохо приживаются на другом месте, а люди тем более.
2: В народе о Мичурине ходили легенды. Рассказывали, что он мог исцелить хиреющий саженец, просто поговорив с ним. В 30-х годах прошлого века он даже стал героем анекдотов. Например, таких. Полез как-то Мичурин на березу за укропом. Тут-то его арбузами и завалило. Что это, если не настоящая слава?
1: Иван Мичурин. Человек с изюминкой.
4: Ростов, тебе на «вы».
5: Владимир.
6: На «р». Рыбинск.
4: Ха, Кострома.
5: Арзамас.
6: Суздаль.
7: Подъезжаем.
8: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
9: Остановка Нижний Новгород. Его называют столицей закатов. Не верите? А вы покатаетесь на канатной дороге над Волгой. Пройдите по Чкаловской лестнице и найдите чугунные башмаки 58 размера.
8: Путеводитель по Золотому кольцу России.
10: Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».
11: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
12: В конце 19 века городская дума Санкт-Петербурга и владельцы столичной конки заключили договор, по которому никто, кроме них, владельцев, больше не мог организовывать на петербургских улицах массовую перевозку населения на другом виде транспорта. Не один десяток лет конка приносила им устойчивый доход. А тут набежали, понимаешь, конкуренты со своими бесовскими предложениями. Паровой трамвай, электрический. Не бывать этому. И тогда инженер и предприниматель Гартман нашел выход. Он пустил первый в столице электрический трамвай прямо по льду Невы. Владельцы конки пытались было через суд оспорить это решение, но безуспешно. Условия договоров не распространялись на водные пути сообщения.
11: Пути сообщения. Ледовый трамвай Петербурга.
12: Рафаил Карлович фон Гартман российский инженер и предприниматель финского происхождения, владел пароходством, верфью, был учредителем акционерного общества сибирских железных дорог. При всем своем богатстве ратовал за технический прогресс и был большой придумщик. Это он предложил проект зубчатоколесной дороги от Бахчисарая до Ялты. Под его руководством были построены две линии электрического трамвая и фуникулеры в Нижнем Новгороде. Это он организовал трамвайное движение в Севастополе. И кто знает, как бы выглядел сегодня Петербург, если бы инженер реализовал свой проект по прокладке скоростной железной дороги по руслу канала Грибоедова. При этом канал предполагалось засыпать, а главную станцию устроить на месте Банковского моста. Этот проект городская дума с негодованием отвергла, и тогда Гартман взялся за ледовый Невский трамвай. На подготовку к его запуску потратили всего 28 тысяч рублей. Движение началось в январе 1895 года. Сначала организовали два маршрута. Первый от Сенатской площади к Васильевскому острову и Академии художеств. Второй от Дворцовой площади к Мытнинской набережной. Чуть позже к ним добавились еще два.
11: Пути сообщения. Дороги и люди.
12: Шпалы и рельсы уложили прямо на лед. Трамваи получили питание от контактного провода, натянутого на деревянные столбы, тоже вмороженные в лед. На всех маршрутах дорога была однопутной с разъездами. Вагоны, сделанные из вагонов конки, вмещали 20 пассажиров и разгонялись до 20 км в час. Пользоваться ледовым трамваем можно было только зимой. С середины января по конец марта. Проезд стоил всего 3 копейки. В сравнении с санями, на которых петербуржцы традиционно пересекали Неву, на трамвае сделать это было и проще, и быстрее. Неудивительно, что новый вид транспорта приобрел огромную популярность. В один из сезонов количество пассажиров достигло почти 900 тысяч. Журнал «Всемирная иллюстрация» того времени писал:
0: во время движения вагона в неровных местах проволоки, соприкасающейся с электроприемником, появляются искры, производящие любопытное зрелище.
12: Необычный транспорт курсировал по льду до 1911 года. И за все 15 лет эксплуатации никаких серьезных происшествий с трамваями не произошло. Разве что однажды на одной из линий произошел обрыв проводов.
11: Ледовый трамвай Петербурга. Пути сообщения.
7: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
13: Шлемы с рогами носили.
14: Коляску продали, а денег не заплатили.
15: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы.
2: Бартанцы вообще сбрасывали
3: Витязь. Отравился
2: Америка. А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет.

0: Меня на днях поставил в тупик вопрос. Какого цвета изначально были египетские пирамиды?
1: Какого-какого? Как и сейчас, песочного.
2: А вот и нет.
3: Во времена фараонов пирамиды были белыми за счет облицовки, выяснили современные ученые. Сверху эти сооружения покрывали отполированным до блеска белым известняком. И с ним огромные усыпальницы буквально сияли под солнцем, демонстрируя величие древних правителей.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Но судьба этих облицовочных плит незавидная. Когда Египет утратил силу и независимость, плиты из пирамид либо пустили на строительство других объектов, либо растащили местные жители. Остатки облицовки сейчас можно увидеть, например, на пирамиде Хефрена, да и то от ее белоснежного блеска мало что осталось. Плиты раскрошились от времени и песчаных бурь.
0: Да, известняк не такой уж крепкий материал.
3: Постепенно выцветали и основные блоки пирамид. Они тоже из известняка. Из серовато-белых или кремовых они превратились в песочные или желтовато-коричневые.
2: А вот и да.
4: Год 1900-й. На петербургском заводе «Новое Адмиралтейство» спущен на воду крейсер «Аврора», который станет одним из символов Октябрьской революции. В том же году Гавайские острова в Тихом океане получили статус территории США, но вот штатом Гавайи станут лишь в 1959-м. А в Москве в 1900 году умирает русский предприниматель и благотворитель Павел Михайлович Рябушинский. Своим сыновьям он завещает 20 миллионов рублей. Но наиболее успешными бизнесменами и инвесторами окажутся лишь двое из рода Рябушинских.
2: Соратники. Сергей и Степан Рябушинские.
4: Всего в семье Рябушинских было 8 братьев. Но не все продолжили семейное дело. Дмитрий и Федор ушли в науку. Павел и Владимир в политику. Михаил больше увлекался картинами, чем бизнесом. А Николай прославился скорее своим шикарным особняком на Нарышкинской аллее. Другое дело – Сергей и Степан Рябушинские, серьезные и предприимчивые. К знаменитой текстильной фабрике своего отца они быстро добавили лесопильный, стекольный заводы и бумажный комбинат. Сергею 28 лет, Степану 26. Оба брата молоды и прогрессивно мыслят. К примеру, Рябушинские одними из первых в России сократили рабочий день на своих фабриках с 11 часов до 9.
2: Соратники.
4: В 1902 году талантливые предприниматели создают свой банкирский дом «Братья Рябушинские». Спустя 10 лет он превратится в Московский банк, один из крупнейших в столице. А капитал вырастет с 1 миллиона рублей до 20. Незадолго до Первой мировой Рябушинские создают товарищество на паях Автомобильного московского общества, сокращенно АМО. Братья вовремя осознали, что грядущая война потребует производства большего числа грузовых автомобилей. На заводе успеют собрать без малого 1500 машин. После революции предприятие национализируют, и в будущем на его базе возникнет знаменитый ЗИЛ – завод имени Лихачева.
2: Сергей и Степан Рябушинские. Соратники.
5: Зачем пускать кошку в новый дом? Почему надо посидеть на дорожку? И как предотвратить конфликт домовых? О традициях и мифологии русского севера расскажет фольклорист, старший научный сотрудник РГГУ, заведующая кафедрой культурологии РАНХИКС Наталья Петрова в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
6: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
7: Игорь Букман представляет 17-й международный сочинский джазовый фестиваль. 10, 11 и 12 сентября – Зимний театр. 13 сентября – концертный зал фестивальный. Группа «Ума Турман», Игорь Бутман, Сергей Степанченко и Московский джазовый оркестр, Петр Налич, Терри Бериашвили и оркестр имени Олега Лунстрима. Подробная информация и билеты на сайте sochijazz.com. 6+.
8: Продавец билетов ООО «Яндекс.Музыка». Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, ОГРН 1187-466-44920.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 13 часов, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В Нью-Дели открылось основное заседание саммита БРИКС. В конгресс-центре собрались лидеры России, Индии, Китая, ЮАР и других стран. Владимира Путина встретил премьер Индии Нарендра Моди. Участники обсудят глобальные вызовы и реформу системы международного управления. У российского президента сегодня также запланированы двусторонние переговоры. Саммит продлится до 13 сентября. «Ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией», заявил Владимир Путин журналистам на полях саммита БРИКС в Нью-Дели вечером в пятницу. Российский лидер выразил мнение, что граждане европейских государств осознают серьезность складывающейся ситуации.
2: Сейчас они говорят о том, что они думают о том, как бы вводить войска на территорию Украины. Это означает войну с Россией. Я так понимаю, что граждане европейских стран понимают, что происходит. На этом, мне кажется, и основаны сегодняшние результаты Федеративной Республики и тенденции политических процессов в Европе в целом.
1: Ранее издание Bloomberg сообщало, что около 10 стран заявили о готовности отправить войска на Украину после завершения боевых действий. По данным источников, контингент поможет вооруженным силам Украины в обучении и подкреплении, но будет дислоцирован вдали от линии фронта. Под контроль вооруженных сил России перешло село Веселое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили сегодня в Министерстве обороны. Село заняли подразделения российской группировки войск «Центр». Также, по сообщению Минобороны, группировка «Север» продолжает сжимать кольцо окружения в Харьковской области. Следователи устанавливают очевидцев крупного ДТП в Архангельской области. На трассе М8 столкнулись микроавтобус, лесовоз и легковой автомобиль. Погибли 13 человек, среди них трое детей. Детям было 6, 12 и 16 лет, сообщил Минздрав региона. По предварительным данным, микроавтобус выехал на встречную полосу. Следователи просят откликнуться очевидцев и водителей, у которых есть записи видеорегистраторов. МВД России объявило в розыск бывшего министра связи Николая Никифорова. По данным СМИ, его обвиняют по делу о финансовой пирамиде. Журналисты утверждают, что речь идет об организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Потерпевшими признано около 8 тысяч человек. Сумма ущерба оценивается примерно в 5 миллиардов рублей. О погоде. Ближайшей ночью в Москве похолодает до плюс 6, а в Подмосковье до плюс 3. В воскресенье ожидается переменная облачность. Днем плюс 20, плюс 22 градуса. Ветер слабый. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
3: Ростов, тебе на «В».
4: Владимир.
5: На «Р». Рыбинск.
3: Ха, Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
6: Остановка Нижний Новгород. Его называют столицей закатов. Не верите? А вы покатаетесь на канатной дороге над Волгой. Пройдите по Чкаловской лестнице и найдите чугунные башмаки 58 размера.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
8: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
2: Друзья, привет! В студии «Радио «Звезда» Евгения Ионкина. Его называли «карманом России», потом «щитом России», сейчас «столицей закатов». Угадайте, как его зовут? Ну, конечно, Нижний Новгород. Мой путеводитель, гид-экскурсовод Владислав Михеев. Владислав, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте, Евгения, рад вас слышать.
2: Вот по поводу названия. Верхнего Новгорода нет, а почему есть Нижний Новгород?
3: Ну, здесь много всяких вариантов. Есть, кстати, не Верхний Новгород, но есть Великий Новгород. И вот основная-то версия, что именно от него и можно оттолкнуться в плане названия города, а реки, которые текут, это у нас получается и Днепр, и Волга, они так или иначе начинаются не так далеко от Великого Новгорода, а вниз по течению этих рек земли назывались Низовские. И, соответственно, название Новгород – это было достаточно обычное название для многих городов того времени, но образовали город как? Просто новый город образовали, и все. Но в Низовских землях, и получилось, что приставка к названию Новгород – Нижний Новгород. И это название устоялось в веках.
2: Нижний Новгород – достаточно длинное название. Как местные называют свой город?
3: Мы его называем чаще всего просто Нижний, но казус происходит, когда наши гости приезжают, и они называют его Новгородом. Все нижегородцы просто как будто бы считают своим долгом поправить гостей. И здесь происходит масса казусов. Порой самый такой, наверное, знаковый казус был во время чемпионата мира по футболу, когда сборная Аргентины играла у нас в Нижнем Новгороде. Естественно, приехали болельщики, купили билеты, приезжают на вокзал, выходят на вокзале в Новгороде и говорят: «А где-то у вас футбол?» На них так сочувственно, растерянно посмотрели и говорят: «Ребят, вы не в тот Новгород приехали, вам нужно в Нижний Новгород». Вот такой вот был казус.
2: Это были аргентинские болельщики, да?
3: Это были аргентинские болельщики. И ладно бы аргентинские болельщики, но даже у меня иногда заказывают экскурсию. А однажды еду на экскурсию, уже все заказали, ко времени, к месту договорились. Мне приходит, значит, кружочек. И говорят: «Владислав, по всей видимости, мы на вашу экскурсию не попадаем. Мы в Великом Новгороде». Вот такие вот казусы у нас происходят периодически.
2: Владислав, а вы слышали такое сокращение, как НИНО?
3: Ну, вот, кстати, среди гостей оно достаточно распространено, это сокращение. Но мы его иногда, может быть, употребляем в письменной форме, но на словах оно у нас чаще всего не звучит.
2: Просто Нижний.
3: Да.
2: А Горьким город долго был?
3: Да, по поводу названия Горький тоже тема достаточно интересная. Назвали его в честь, естественно, писателя Максима Горького в 1932 году. И до 90-го года наш город носил его имя. По какой причине назвали? Что, ну, все-таки понятно, что Максим Горький, известнейший пролетарский писатель того времени, знаковая фигура. И в городе он провел в общей сложности примерно 25 лет. Он не родился в нашем городе, но детство, отрочество, юность и начало его карьеры, по сути, все это началось именно с Нижнего Новгорода. Да, интересный момент был, что назвали город еще при его жизни, то есть он умер-то в 36-м году. Он был против переименования города, но иронизировал по этому поводу следующим образом. Говорит: «Ну а если бы за мной другой псевдоним укоренился, ведь Максим Горький – это же его псевдоним, его звали Алексей Пешков, причем ударение на последний слог. А если бы, говорит, за мной другой псевдоним укоренился, ну, например, Иегудиил Хламида, как бы, говорит, вы тогда назвали город?» Вот такой вот, да, забавный момент при этом был. Но назвали город Горький. Все равно.
1: Путеводитель на радио «Звезда».
2: К моей любимой теме — гербы городов. У вас на гербе города изображен олень. Почему именно олень?
3: Ой, здесь тоже тема такая интересная. Вообще, надо сказать, в нашей местности олени не водятся. У нас здесь все-таки лоси представлены. Вот, но как же олень-то получился? Здесь много всяких разных легенд по этому поводу. Но я, наверное, больше люблю рассказывать все-таки историческую версию, что через 8 лет после основания города мордовский князь Пургас решил взять его внезапным приступом. Подкрался там как-то по рощам, среди деревьев, все такое, и вдруг спугнул стадо лосей. Соответственно, принцип внезапности был утрачен, защитники организовали оборону, ну и город уже не удалось захватить, и вроде как лось стал символом Нижнего Новгорода. Это акт первый. Акт второй у нас относится к временам Екатерины II. Она в Нижнем Новгороде была во время путешествия по Волге в 1767 году. Ну и помимо дел великой государственной важности, она также занималась геральдическими вопросами, ну и задает вопрос нижегородцам. Ну, товарищи нижегородцы, а у вас какой герб? Ну, нижегородцы ей предъявляют лося. Она, соответственно, передает этот рисунок в геральдическую службу, ну а там, по всей видимости, одни иностранцы, они смотрят, о, русские не смогли нормально благородного оленя нарисовать. И, в общем, лося нам перерисовали в оленя. И с тех пор у нас олень, конечно же, трансформировался. Сначала он тоже был олень так немножко на лося похожим, но потом трансформировался и стал оленем с такими ветвистыми рогами. Вот именно такой герб у нас сейчас в нашем городе.
2: Мне акт второй больше нравится, чем акт первый.
3: Ну, это да. Это да, из забавного, что называется.
2: Владислав, а кто же все-таки отец-основатель Нижнего Новгорода?
1: История места.
3: Знаете, я вот об этом лучше всего люблю рассказывать у нас в Кремле. На памятнике у нас изображены, кстати, два человека, Юрий Всеволодович и его духовник Симон. И вот я всегда сам немножечко здесь сбиваюсь, думаю, кого же мне назвать все-таки основателем, одного человека, да, или двоих. Ну, Юрий Всеволодович, великий князь, после междоусобиц он терпит поражение от своего брата Константина и плывет он по Волге в ссылку в наш город-городец, и с ним отправляется его духовник Симон. И вот здесь вот интересная такая история, что одна из версий звучит следующим образом. Симон, будучи выпускником Киево-Печерской лавры, завидев красоту наших холмов, эти холмы напомнили ему Киев, выразил такую мысль, что «а вот не организовать ли здесь такой же Киев?» Ну, приблизительно, да, то есть как бы город, похожий на город Киев. И через некоторое время, когда победитель в междоусобице Константин все-таки из ссылки возвращает обратно нашего Юрия Всеволодовича, и Юрий Всеволодович после некоторой борьбы с мордовскими князьями заключает с ними мирный договор и в 1221 году основывает город Нижний Новгород. И получается, что вот, наверное, они оба приложили руку к основанию нашего города. И духовник Симон, и, соответственно, Юрий Всеволодович.
2: А день города когда в Нижнем Новгороде?
3: День города у нас, он периодически менялся. Раньше было в сентябре, но в сентябре почему-то все время у нас шли дожди. Ну и где-то в середине августа приблизительно мы празднуем этот день. Ну, обычно числа 20-го.
2: Как отмечается обычный день города?
3: Ну, множество всяких фестивалей, перекрывают центральную площадь, площадь Минина у нас, кстати, Минина и Пожарского, по поводу ее названия тоже много интересных моментов. Ну и вообще, честно говоря, в этот день вот наша центральная площадь, она прям реально большая, абсолютно всегда перекрыта для движения, и там в разных локациях, соответственно, ну, какие-то мероприятия проходят. Ну, больше все-таки заключительной частью всегда, конечно, является такой концерт с кем-то из известных исполнителей.
2: Владислав, я читала, что Нижегородский Кремль – один из немногих, который ни разу не был взят штурмом врагами. Правда ли это? Ответ через небольшую паузу.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Четырехлетняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
5: Реклама.
6: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Путеводитель на радио «Звезда».
2: Я сегодня в Нижнем Новгороде, и мой путеводитель и гид-экскурсовод Владислав Михеев. Владислав, правда ли, что Нижегородский Кремль ни разу не был взят штурмом врагами?
3: И да, и нет. В каком плане? Давайте порассуждаем немножечко на эту тему. Ведь все-таки история Нижнего Новгорода, ее можно поделить на две части. Первая, когда Нижний Новгород был до того, как построен каменный Кремль. Он был деревянный, ну и в те времена Кремль деревянный, он не был настолько устойчив, да и все-таки государство было под властью Золотой Орды. И разные ханы нападали на Нижний Новгород, и, например, в начале 15 века город был сожжен до такой степени, что практически прекратил свое существование. Аж около двух десятилетий его даже в летописях вообще никак не упоминают. И интересный момент, что даже на территории Кремля некоторое время была ставка, я так чуть-чуть утрированно скажу, но все-таки Казанского хана. Но по мере того, как московское государство укреплялось, строило по границам Кремли, да, то есть это и Тула, и Зарайск, и Коломна относятся вот к этому времени, в Нижнем Новгороде также был построен каменный Кремль. Закончили его строительство, ну, приблизительно в 1512 году. И вот когда каменный Кремль был построен, его уже действительно ни разу не смогли взять. Были приступы, причем войско врага подходило достаточно такое сильное, но взять его не смогли. Единственная вот деталь, что я когда разговаривал с историками, с профессиональными, они говорят, что нет такой вот конкретики относительно того, какие это были приступы. То есть это была такая полноценная осада, это был штурм, или просто пришли, посмотрели на стены и понимают, что ну, взять просто невозможно, потому что если, например, некоторые кремли стоят ну, на относительно равнинной местности, то наш Кремль стоит на высоких холмах. Причем у нас Кремль как бы стена спускается сверху вниз, и поговаривают, что это единственный в России Кремль с таким перепадом высот. Общий перепад высот около 80 метров. И вот как вот здесь эти осады были? Просто подошли, увидели, ушли или штурмовали? Вот, к сожалению, у историков нет таких данных. Но Кремль, на самом деле, не взяли уже в каменном его варианте. А когда уже присоединили Казанское ханство в 1552 году, ну, там уже его пограничные функции начинают теряться. Но вот последние военные события были во времена Великой Смуты. Войска Лжедмитрия II подошли, чтобы подчинить себе Нижний Новгород, чтобы его захватить. Но осада у них успехом не увенчалось, их здесь разбили. И вот, собственно говоря, с того момента Нижний Новгород становится, ну, таким, что ли, базисом противостояния польской интервенции. Такая вот история.
2: Вы сказали, Владислав, перепад высот 80 метров. Имеется в виду от самой высшей точки, да, до, как с горки спускаешься, до самой низшей.
3: Да, здесь понятно, что цифры немножко приблизительные, но от верха самой высокой башни до подножья башни, которая самая низкая, стоит под склоном.
2: И никаких подземных ходов под Кремлем нет?
3: Конечно, они были. Но здесь вот тоже, знаете, много всяких предположений по этому поводу присутствует. Но больше это вот связано с молодостью подростков, которые из-за своего любопытства, да, мечтали куда-то заглянуть. И вот из всех историй про подземные ходы в Кремле, ну, разные версии, опять же, слышал, что и НКВД там строило какие-то подземные ходы, но вот таких явных фактов, доказательств этому нет. А вот мальчишки пробирались к каким-то дверям, и их оттуда гоняли. А вот что это были за двери такие, вот доподлинно неизвестно почему-то.
7: Путеводитель на радио «Звезда».
2: Продолжим о неофициальных названиях города. Я в начале программы говорила о том, что Нижний Новгород называли «карманом России». Почему?
3: Потому что именно в Нижнем Новгороде ковалась прям такая существенная часть бюджета государства нашей страны. Поэтому и «карман России», как мы с вами знаем, Москва – сердце России, Санкт-Петербург – голова России, а Нижний Новгород – карман России. Дело в том, что именно в Нижнем Новгороде находилась самая большая ярмарка, я бы не побоялся сказать, что в Европе. Соревновалась с ней, по сути, только одна ярмарка в Лейпциге, и у них существовало некое разделение торговли. В Лейпциге торговали больше колониальным товаром, это с Африки, с Южной Америки, а в Нижнем Новгороде больше торговли шла с Востоком. То есть это Персия, Индия, Китай. Причем интересно, что одним из основных товаров был китайский чай. Китайский чай был, конечно же, очень дорогим продуктом. Естественно, его цена была очень высокая. Могли позволить себе только лишь богатые люди. Причем, опять же, интересно, что, например, когда чай попили один раз, да, его не выбрасывали, его посушат и уже продают тем, кто попроще. Вообще, надо сказать, что китайский чай – это был один из знаковых товаров. В каком-то смысле это даже было, как будто бы, знаете, как сейчас нефтедоллары. Вот тогда цена на товары порой определялась относительно китайского чая. Тут математика сложная, не будем, может быть, вдаваться в такие подробности. Но вообще чай в те времена был очень дорогим продуктом. Представьте себе, китайские купцы везли его из Китая. Их маршрут до ярмарки был примерно, ну так, в среднем 2,5 года. Представим себе жизнь китайского купца. 2,5 года в одну сторону, 2,5 года обратно. Но здесь месяца 3 поторговали. Вот никаких стрессов, зато сотовые телефоны не отвлекали. Просто ты в дороге движешься. Здесь поторговал и вернулся обратно. Вот такая интересная жизнь.
7: Путеводитель на радио «Звезда».
2: Владислав, а назовите какие-нибудь самые богатые, крупные купеческие династии Нижнего Новгорода.
3: Знаете, для Нижнего Новгорода есть одна интересная особенность. Вообще, если гулять по нашему городу, то я, наверное, не сильно совру, если скажу, что самые топовые здания нашего города принадлежали купцам-старообрядцам. То есть именно купцы-старообрядцы, их династии здесь у нас как-то были особенно развиты. Можно назвать несколько таких династий. Блиновы, Рукавишниковы. Ну, усадьба Рукавишниковых – это, например, вообще самый такой топовый объект для посещения. Наверное, самое антуражное здание, по сути, царской архитектуры.
2: А то есть внешне это очень красиво выглядит, да?
3: Внешне это очень красиво выглядит, да, и очень необычно. Ну, достаточно необычно. Купцы Бугровы. Вообще, надо сказать, что, по сути, все купцы, вот, которые жили уже в начале 20 века, они были в третьем поколении купцами. И вот Николай Бугров, например, построил одно из самых ярких зданий на площади Минина. Причем, по сути, построил он его для городской управы практически полностью на свои средства и даром отдал в пользование городской управе. Вот такой величайшей души был человек. Поэтому, конечно же, династии купеческие здесь имели огромное значение, огромное влияние. Вот сейчас Прогуливаясь по Нижнему Новгороду, мы просто наслаждаемся тем, что они оставили в наследие для каждого из нас.
2: А где это можно увидеть? То есть все эти купеческие усадьбы, где они сохранились? В центре, на окраине города?
3: Ну, вообще, знаете, у Нижнего Новгорода есть одна интересная особенность, что центр-то города, он достаточно небольшой, и жизнь в XIX веке все-таки Нижний, наверное, больше всего расцветал именно в XIX веке. Весь центр на машине можно объездить буквально за 30-40 минут. Ну, если просто объездить, не выходя на какие-то локации. И вот так вот мельком за 30-40, ну, может быть, час, да, можно увидеть основные достопримечательности. Но, конечно, просто увидеть это не так интересно. Лучше выйти, посмотреть, поразмышлять, да, над тем, как все это дело построено было, как все это выглядело. То есть у нас все достаточно компактно, и все это в центре города.
2: Мы сегодня в Нижнем Новгороде, и мой путеводитель, гид-экскурсовод Владислав Михеев.
7: Путеводитель на радио «Звезда».
8: Продолжим после новостей.

0: Иногда прозвище помнится дольше, чем олимпийская медаль.
1: Прозвища известных спортсменов. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
2: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
3: В студии Богдан Ходаченко. Сейчас новости туризма. Москва, Петербург и Краснодарский край стали лидерами по бронированию отелей этой осенью. На столицу приходится более 22% заказов, на Петербург 18%, на Кубань 15%. Туристы стали останавливаться в гостиницах дольше, в среднем 3 дня вместо 2. Вырос спрос на отели 4 и 5 звезд. Средняя стоимость проживания увеличилась до 9000 рублей за сутки. Авиакомпания Air Arabia продлевает отмену рейсов в Россию на октябрь-декабрь. Бронирование на часть октябрьских вылетов уже снято. При этом на сайте перевозчика еще продаются билеты на некоторые рейсы в Москву, Екатеринбург, Казань, Уфу и Самару. В Минтрансе сообщили, что Air Arabia планирует возобновить полеты из Шарджи в Москву в октябре. Компания приостановила полеты в Россию на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Между тем, страны Персидского залива готовят единую туристическую визу. В проект войдут Бахрейн, Катар, Кувейт, Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия. Документ позволит туристам проще путешествовать между странами региона. По замыслу, проект будет работать по принципу шенгенской визы. Запустить новую систему обещают в ближайшее время. Россиянам могут разрешить ездить в Китай на личных автомобилях. Соглашение уже прорабатывается, сообщили в Министерстве транспорта. С какими трудностями наши водители могут столкнуться на китайских дорогах, рассказал радио «Звезда» главный редактор портала «Колеса.ру» Михаил Баландин.
4: Движение достаточно сложное. Разобраться в нем не всегда просто, потому что там очень сложные развязки. И даже, в принципе, проезд многих обычных перекрестков может вызвать некоторое недоумение в связи вот с сложностью организации, расстановки светофоров. Что касается местных ПДД, есть некоторые особенности. Там можно поворачивать на красный свет направо. Налево нельзя, надо будет ждать, когда загорится зеленый свет. Но при этом, если вы не пропустите пешехода, вам выпишут штрафные баллы.
3: Напомню, в Китае недействительны международные водительские удостоверения. Для вождения там требуется получить права китайского образца в соответствующих полицейских управлениях. Количество виз, выданных россиянам для поездок в Пакистан, выросло в 7 раз по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил посол Пакистана в России. По его словам, туристов привлекают горы, 5 вершин выше 8000 метров, нетронутые пляжи и древние города, такие как Таксила и Лахор. Дипломат отметил, что потенциал взаимного туризма огромен, а главное – открытость и гостеприимство местных жителей. Это были новости туризма. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
2: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
5: У этой машины маневренность балерины и прочная шкура носорога. Вот так поэтически отозвался о Т-34 один немецкий танковый генерал. Великий танк и судьба его конструктора. Беседа с историком Андреем Хазиным.
2: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
6: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
7: Я сегодня в Нижнем Новгороде, и мой путеводитель, гид-экскурсовод Владислав Михеев. Владислав, мы перечислили с вами купеческие особняки, которые до сих пор сохранились в Нижнем Новгороде. А есть ли у какого-то из этих домов интересная история?
8: Ну, опять же, я вам, наверное, все-таки расскажу про усадьбу Рукавишниковых. Там история интереснейшая. Конечно же, лучше рассказывать эту историю, когда мы смотрим на это здание, потому что там есть некие визуальные особенности. Легенда была следующая, как было построено это здание. На этом месте находился особняк отца Сергея Михайловича Рукавишникова. Но когда он стал ухаживать за своей возлюбленной, она ему выдвинула условие. Говорит, построй большой особняк, но чтобы отцовский не сносить. И вот ему пришлось выполнить это условие, ну, а он ей встречное предложение выставил. Говорит, ну хорошо, тогда ты мне родишь 5 сыновей и 2 дочери. Хлопнули по рукам, как говорится, и все соблюли. Он построил это здание, а она ему родила 5 сыновей и 2 дочери. Вот такая вот интересная история. Но еще был забавный момент, связанный с строительством этого здания. Опять же, понятно, что все это на уровне, может быть, легенд, но все-таки, когда архитектор спросил Сергея Михайловича, «Сергей Михайлович, извольте-с, а в каком стиле строить будем-с?» Сергей Михайлович ему ответил, «Строй во всех сразу, денег на все хватит». Ну, это здание, конечно, очень такое яркое, антуражное, и поэтому пользуется таким большим спросом.
7: Владислав, я сейчас потираю руки, потому что речь пойдет о моей любимой теме – легенды. Есть ли места в Нижнем Новгороде, которые называют проклятыми или, наоборот, тайными местами города?
2: Местные легенды.
8: Места силы, все-таки, может быть, они у нас не так связаны с какими-то особыми легендами, но вот кто особенно в этой теме как-то любит находиться, да, они говорят, что Стрелка у вас самое такое сильное место силы. Причем интересно, что когда я гостей катаю по городу, я говорю, сейчас мы с вами едем на Стрелку, но прошу учесть, что если вам в Нижнем Новгороде говорят, едем на Стрелку, это не обязательно бандитская разборка, скорее всего, это место слияния Оки и Волги. И представьте себе, Нижний Новгород – это то место, где сливаются две огромные реки – Ока и Волга. И вот это место слияния и называется Стрелкой. Ну, энергетические потоки вдоль русел обеих рек, наверное, создают там какой-то энергетический потенциал. Это вот то, что касается места силы. А вот то, что касается легенд, наверное, знаете, самая трогательная легенда, которую прекрасно изложила группа Ума Турман в одной из песен, это легенда о Коромысловой башне. И она звучит примерно следующим образом. Некая девушка Алёнушка пошла по воду, спустилась она с горы, и так оказалось, что бусурманский отряд засел в засаде, потому что, опять же, они хотели как-то, ну, что называется, взять языка, узнать какую-то специфическую информацию, да, для того, чтобы захватить город. И подумали, ну, девица идет, сейчас мы ее тут возьмем, все, выведаем и прочее. Но не тут-то было. Алёнушка была дочерью кузнеца. Алёнушка взяла Коромысло, ну и из 20-то бусурман 10-то человек завалило. Вот тут, увидев, что такое дело произошло, такая интересная фраза у них прозвучала. Ну, если уж девки у них такие там, то какие ж там мужики? Ну и отступили.
7: Вот это Алёнушка! Памятник ей случайно не установлен в Нижнем Новгороде?
8: Есть небольшой памятник. По внешнему контуру стены, если прогуливаться, там есть памятник Алёнушке.
7: Внешний контур стены Кремля имеется в виду, да?
8: Да, внешний контур стены Кремля.
7: Ой, друзья мои, обязательно нужно найти памятник Алёнушке на внешнем контуре стены Кремля.
2: Путеводитель на радио «Звезда».
7: Когда я решила почитать, кто из великих людей жил в Нижнем Новгороде, то список оказался огромным. Владислав, чтобы его сократить, кого из великих людей, живших в Нижнем, особенно любят сами горожане?
8: Ну, знаете, я вот лично от себя скажу, мне, конечно, близки Петр Нестеров. Это летчик, который совершил впервые фигуру высшего пилотажа, которую мы сейчас знаем под названием «Мертвая петля». Конечно же, Валерий Чкалов, который совершил перелет через Северный полюс в Америку. Но вот, знаете, все-таки я бы назвал самую знаковую фигуру, которая, на мой взгляд, даже как-то недооценена в истории России, это Козьма Минин. Козьма Минин – это тот человек, который, по сути, организовал, возглавил, вдохновил ополчение против интервенции во времена Великой Смуты. Нужно отметить, что этот человек-то изначально был вообще простолюдин. И вот как простолюдин смог вдохновиться и, соответственно, организовать народ на подвиг народного ополчения, вот эта вот история, конечно же, очень сильно впечатляет. И не случайно Петр I, когда он был на могиле Козьмы Минина, по сути, 100 лет спустя после совершения этого подвига, ну, говорят, что он воскликнул следующим образом. «Вот истинный гражданин, спаситель Отечества». Вот спустя 100 лет государь, царь Петр таким вот образом оценил подвиг простолюдина Козьмы Минина. И вот этот вот факт, на мой взгляд, очень такой яркий и показательный.
7: Значит, Козьма Минин дорог горожанам.
8: Да, безусловно. Знаете, немножко шуточный момент, с вашего позволения. Я когда рассуждал на тему экскурсии по подвигу Козьмы Минина, у меня даже такое шуточное название своей экскурсии возникло. 2 могилы, 4 памятника. То есть в общей сложности Козьме Минину у нас посвящено 4 памятника, и в одном месте он захоронен, и знак, где он раньше был захоронен. Вот таким образом его подвиг отмечен в нашем городе.
7: Владислав, часто свою прогулку по городу мы строим так, чтобы найти какой-то интересный или необычный памятник. Вы бы какой памятник или, может быть, скульптуру предложили бы найти и увидеть в Нижнем Новгороде?
2: Прогулка по городу.
8: Ну, на мой взгляд, самый все-таки яркий памятник – это, конечно же, памятник Валерию Чкалову. Стоит он на откосе около Кремля, в изглавии Чкаловской лестницы. Его видно просто с огромного расстояния. Если брать, ну, противоположную сторону Волги, да, особенно когда какие-то круизники плывут по Волге, то его видят издалека, он как бы возвышается вот на этом месте. Ну и с площади Минина он виден также вот с противоположной стороны, также издалека. Правда, одна интересная особенность, что Чкаловская лестница, по которой можно подняться к памятнику Чкалова, если по ней подниматься, то, ну, как будто бы ты в город же поднимаешься, да? А Валерий Павлович встречает как-то нас совсем неприветливо спиной. Вот. А если с другой стороны въезжать в Нижний Новгород, въезжать, когда мы въезжаем на площадь Горького, там нас встречает спиной также Максим Горький. Вот такая вот у нас особенность расположения памятников. Они как будто бы друг с другом переглядываются.
7: Раз уж мы заговорили о Чкаловской лестнице, то сколько же все-таки там ступеней?
8: Это самый сложный, неотвеченный никем вопрос. Попыток было много сосчитать количество ступеней, но, во-первых, не совсем понятно, от какой конкретно точки их считать. По официальным данным у нас 420 ступеней, это если просто подниматься снизу вверх, ну или спускаться сверху вниз, соответственно. Но так как Чкаловская лестница, она в виде восьмерки, соответственно, количество ступеней увеличивается и насчитывается вроде бы как 560. Но когда я лично решил просчитать, конечно, несколько раз я сбивался. Ну, во-первых, на одном марше я просчитал уже 430, а вот в этих вот закруглениях я насчитывал по 90. То есть у нас получается больше 600 ступеней. Кстати, это отличный повод приехать гостям и самим посчитать, сколько там ступеней.
7: Согласна. Владислав, вы упомянули, что Чкаловская лестница в виде восьмерки. Почему в виде восьмерки?
8: Интереснейший символ. Там, конечно, по деталям есть некоторые расхождения, но вообще Чкаловскую лестницу хотели строить еще до начала Великой Отечественной войны. Ее хотели делать в качестве одного только круга. Ну, а в 43-м году решили перепроектировать. И вот получилась восьмерка. По какому поводу? Тут тоже версии разные, но основная версия, что начали проектировать ее после победы в Сталинградской битве. А в Сталинградской битве группировка Паулюса, перед тем, как сдаться в плен, находилась в двух кольцах окружения. Ну, и на возвышенности, соответственно, там же у нас Мамаев курган. И как будто бы вот эти вот два кольца символизируют окруженную группировку Паулюса перед тем, как сдаться в плен Красной армии. Вот такой вот интереснейший символ.
2: Путеводитель на радио «Звезда».
7: Еще о неофициальных названиях Нижнего Новгорода. Почему-то Нижний Новгород называют столицей закатов. Они что, у вас так действительно хороши?
8: Начну с небольшой шутки. Один из гостей, когда услышал это название, говорит: простите, а закатов чего? Но все-таки закаты, конечно, солнечные. Каким-то особенным образом они у нас воспринимаются, закаты в Нижнем Новгороде. Во-первых, есть несколько локаций, с которых лучше всего их встречать. И лучше всего их встречать либо от памятника Чкалово, либо в самом Кремле. Причем в самом Кремле там прекрасные лежаки для этого сделали, скамеечки, то есть можно достаточно комфортно разместиться. И вот мы видим, как солнце, оно постепенно спускается вниз, нашему взору не мешают никакие препятствия, и потихоньку-потихоньку заходит за горизонт. Вид, конечно, потрясающий в разную погоду. Есть разные какие-то особенности. Ну, поэтому, конечно, ради закатов сюда, кстати, реально многие гости и приезжают. Это очень интересно.
7: Вы сказали, лежаки в Кремле установлены. Это как-то?
8: Да, у нас, кстати, лежаки не только в Кремле, еще одно из знаковых мест набережной Федоровского. Ну, хотя, может быть, я чуть-чуть здесь преувеличил, все-таки такие скамейки, которые настолько монументальны, что можно еще и на бордюрчик вперед ноги протянуть, и ты чувствуешь себя как будто бы на лежаке. Вот представь, где вы еще такое увидите? На склоне, в Нижнем Новгороде, в Кремле, вы, по сути, на лежачке смотрите на такие прекрасные закаты.
7: А на канатной дороге закаты можно увидеть?
8: Можно, но немножечко ракурс другой. Хотя, наверное, тоже неплохо. Тоже на канатной дороге можно посмотреть.
7: Ну вот я упомянула канатную дорогу. Она же у вас тоже какая-то очень интересная. Расскажите про нее.
8: Вообще, надо сказать, что канатная дорога сейчас пользуется огромным спросом. Очереди иногда были на канатную дорогу в сезон до полутора часов. Вы сами понимаете, удовольствие не самых превосходных. Решили увеличить количество кабин, то есть очереди, конечно, значимо убавились. Но изначально интересно, что ее строили не как туристический объект, а строили как именно пассажирскую канатную дорогу. Дело в том, что на другой стороне Волги у нас находится город Бор. И вот относительно мостовых переправ борчане себя воспринимали как будто бы немного в блокаде, потому что пробки были просто колоссальные. И вот чтобы как-то борчан избавить от этой блокады, вместо, ну как в Москве, метро, например, да, у нас построили канатную дорогу. Но это очень удобно. То есть из центра города Бор ты приезжаешь практически в центр Нижнего Новгорода. Конечно же, это очень удобно. Но вот еще из особенностей нашей канатной дороги нужно сказать, что там самая большая протяженность в Европе, как говорят, над водной гладью, 960 метров. Высота мачт 80 с лишним метров. То есть, пролетая по канатной дороге, вы себя можете ощутить, ну, что ли, как при полете на вертолете. Поэтому вид тоже потрясающий во все стороны, и нижний прекрасно смотрится, и луга. Просто шикарно.
7: Владислав, вот если турист приезжает в Нижний всего на 48 часов и говорит: «Хочу увидеть главное», вот куда следует ему отправиться первым делом?
8: Ну, мы уже с вами упоминали некоторые места. Конечно же, это Стрелка. Там еще его так неплохо оборудовали, как будто бы прямо на самом берегу такие барные стойки, барные стульчики, можно присесть. И я, когда иногда веду экскурсию, мне иногда гостям хочется сказать: друзья, мне кажется, я лишний на этом месте, потому что настолько их увлекают эти виды, что мне даже их не хочется перебивать, чтобы вот они просто сидели и любовались. Следующее место – это набережная Федоровского. Ну, там еще отель «Азимут» у нас расположен в этом месте. Шикарнейшее видовое место, прекрасный вид на Нижегородскую ярмарку. Именно с этого места я часто рассказываю про историю становления самой ярмарки. И вот, наверное, одно из таких локальных мест, которое невозможно не отметить, это Рождественская церковь или Строгановская церковь. Кстати, это оба названия неофициальные. Потрясающая церковь. Вот я всегда говорю, что ни один человек от нее не остается равнодушным. Ну, кто-то говорит «вау», а кто-то говорит «ну как так можно?». То есть в одной церкви настолько насыщена архитектура, что некоторые даже как-то это не очень воспринимают. Ну, естественно, Кремль, Чкаловская лестница и Верхневолжская набережная. Вот так, если кратко пробежаться, такие самые-самые знаковые топовые места для посещения. Пешеходная улица Большая Покровская и наше гастро-все – это улица Рождественская. Во-первых, это одна из самых аутентичных улиц. А второй момент, что где бы вы ни встали на этой улице, ну, мне кажется, что прям как минимум 3-4 кафе, где можно покушать, или забегаловка, или ресторан, вы обязательно увидите.
7: А еще где-то на Рождественской улице есть чугунные башмаки 58-го размера.
8: Есть, да, это интереснейшая также история. Но лучше, наверное, уже рассказать, когда вы будете в Нижнем, чтобы их обязательно померить.
7: Найти и померить. Владислав, спасибо вам большое за увлекательное путешествие. Напомню, что экскурсию по Нижнему Новгороду провел Владислав Михеев. Ну а мы едем дальше.
6: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
2: Каждую неделю на радио «Звезда».
1: Новые выпуски программы «Путеводитель» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда

0: Папаха.
1: Головной убор цилиндрической формы, без полей и козырька. Его делают из меха, как правило, из овчины или каракуля. Папаха была издавна распространена в Средней Азии и на Кавказе, а в русской императорской армии она появилась в конце 19-го столетия в казачьих войсках.
0: Форма и содержание.
2: У каждого уважающего себя казака было не меньше трех папах. Одна повседневная, другая для торжественных случаев, парада, например, и третья папаха для свадьбы. В различных воинских частях уставные меховые шапки отличались кроем и цветом. В стрелковых полках – в черном исполнении, а в подразделениях личной охраны императора – в белом. В сухопутных войсках к папахе крепили государственный герб, в артиллерии – двуглавого орла с пушкой, а в гвардии – Андреевскую звезду.
0: Папаха.
2: Ее называли по-разному – кабардинка, кубанка. Неизменным оставалось одно – папаха всегда считалась символом чести и достоинства. Она надежно защищала в бою от скользящего сабельного удара. А еще этот головной убор считался неофициальным оберегом воина. Очень часто в папаху зашивали небольшие иконки или листочки с молитвами.

0: мундирования.
1: Былые времена папаху носили целый день, не снимая. А пожилые воины-ветераны не расставались с ней даже в жару. В доме для папахи всегда отводилось специальное место. Например, отдельная полка. Головной убор аккуратно снимали, бережно обхватив ладонями по бокам. После чего клали на ровную поверхность. Вот такое уважительное отношение. Да что говорить, когда советский композитор, автор гимна Азербайджана Узеир Гаджибеков приходил в театр, то покупал сразу два билета. Один для себя, второй для своей папахи.
2: Форма и содержание. Папаха.
1: Ну ты кулибин. Удивительные изобретения гениев-самоучек.
3: . 1957 год. Мир пока не знает, что такое мобильный телефон. Но именно в это время в Москве один человек уже держит его в своих руках. Изобретатель Леонид Куприянович, инженер-любитель, мечтал о том, чтобы голос можно было передавать на значительное расстояние без проводов. Его эксперимент начался в гараже, где мастер собрал радиопередатчик, антенну и аккумуляторную батарею. Результатом стала модель ЛК-1, которая весила около 3 килограммов и могла поддерживать связь на расстоянии до 30 километров. Устройство имело ручную настройку частоты, громко щелкающий переключатель каналов и простую ламповую схему усиления сигнала. Публичный показ ЛК-1 состоялся в Москве. На нем присутствовали журналисты и представители государственной связи. Они услышали голос, который передавался через открытое пространство без использования кабельных соединений. Изобретение предвосхитило развитие сотовых сетей, хотя по тем временам технология была слишком громоздкой и энергозатратной для массового использования.
1: Ну ты кулибин!
3: В то время как американские и европейские инженеры даже не задумывались о создании мобильных телефонов, Куприянович создал работающий прототип. В последующие годы он не останавливался на достигнутом, а продолжал совершенствовать изобретение, уменьшая его вес и габариты. Сначала до 500 граммов, а затем всего до 70. К сожалению, разработки гения-самоучки не получили широкого распространения в СССР. Но сегодня мы с гордостью можем сказать, что первый в мире мобильный телефон – творение русского изобретателя.
1: Ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
4: Реклама.
5: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям, защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Граф де ля Фер?
7: Я. Yeah.
6: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
7: Я. Yeah.
6: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
7: Я. Yeah.
6: Аббат Дербле?
7: Я. Yeah.
6: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
0: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляет книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 14:00 в Москве, в студии Максим Челиков. Лидеры стран БРИКС приняли совместную декларацию по итогам саммита в Нью-Дели. Документ одобрен на основе консенсуса. Владимир Путин заявил, что глобальная система международных отношений дает сбой за провокации конфликтов рядом западных государств, поэтому объединению необходимо активно укреплять справедливую многополярность. Глава государства также призвал БРИКС возглавить создание независимых институтов и правил регулирования для прорывных отраслей, включая платформенную экономику, финтех и цифровую торговлю. Официальная Москва видит заинтересованность бизнеса в возобновлении сотрудничества России и США, сообщил «Известиям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Есть понимание, что развитие сотрудничества с американцами даст много выгоды обеим стран, подчеркнул Песков.
2: Есть миротворческие усилия американцев, за что мы им очень благодарны, которые продолжаются, и мы искренне надеемся, что эти усилия принесут плоды. Есть также понимание, что возобновление торгово-экономического сотрудничества с американцами даст много выгоды как для нас, для России, так и для самих американцев. По крайней мере, на уровне компаний мы видим большую заинтересованность. Но в прикладном плане пока никаких реализованных совместных проектов нет. Логика развития, конечно, говорит о том, что нужно как можно скорее возобновлять торгово-экономическое инвестиционное сотрудничество.
1: Накануне спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что партия «Альтернатива для Германии» предложила провести бизнес-форум между Россией, США и ФРГ. Руководство архангельского перевозчика «Малавто», чей автобус при обгоне столкнулся с лесовозом и унес жизни 13 человек, систематически игнорировало безопасность. По словам очевидцев, пассажиры ранее жаловались на агрессивное вождение, виновника аварии и сломанный транспорт, который чинили по ночам, а зарплаты платили в конвертах. По факту смертельной аварии на трассе М8 Следственный комитет завел 2 уголовных дела. Сегодня в Архангельской области объявлен траур. Одновременно стало известно, что в Пермском крае произошла еще одна авария с рейсовым автобусом. В этот раз погиб водитель легковушки, выехавший на встречку. Также есть пострадавшие. Группа из 25 математиков, лауреатов Филдсовской премии, предупредила об опасности искусственного интеллекта для науки в своем открытом письме. По их мнению, цели компаний, занимающихся нейросетевыми моделями и математического сообщества, серьезно расходятся. Решение задач как показатель эффективности вредит математике. Быстрые ответы не останавливают, не оставляют времени на новые методы и создают проблемы с авторством и плагиатом. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: У этой машины маневренность балерины и прочная шкура носорога. Вот так поэтически отозвался о Т-34 один немецкий танковый генерал. Великий танк и судьба его конструктора. Беседа с историком Андреем Хазиным.
0: Архивные тайны. Слушайте через несколько минут. На радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Архивные тайны.
2: Вас приветствует Владимир Тус. У нас в гостях ректор Российского государственного социального университета, академик Российской академии художеств Андрей Хазин. Здравствуйте, Андрей. Вот военный эксперт и большой друг Советского Союза, в кавычках, Уинстон Черчилль, отвечая на вопрос, что вы считаете лучшим оружием мировой войны, Второй мировой, сказал, это английская пушка, не уточнил какая, немецкий Мессершмитт и русский Т-34. И если я понимаю, как создали два первых, то я совершенно не понимаю, как было создано третье. О конструкторе Михаиле Кошкине и его знаменитом детище Т-34 сегодня будет разговор. Если совсем коротко, вот в двух-трех словах, в чем уникальность танка, который создал Кошкин?
3: Вы знаете, пожалуй, мы с вами вряд ли являемся специалистами в технических характеристиках, да и подавляющее большинство наших слушателей тоже. Я скажу несколько вещей, которые оценочные, но они, мне кажется, дают исчерпывающую характеристику этого танка. Начнем с того, что он до сих пор стоит в 7 странах на вооружении. Самый массовый по выпуску танк за всю историю танкостроения. А в особенности после того, как ему поменяли орудия на более тяжелые, большего калибра, он решал самое большое количество возможных тактических задач на поле боя. Он был очень легким в эксплуатации и в ремонте. Ну и, в общем, с точки зрения производства, он был бесконечно дешевым и несложным. Это тоже очень важная история. Ресурсов-то было немного. Мы же должны помнить, что, ну, знаете, тоже, к сожалению, у нас есть очень расхожая такая история, что Советский Союз был совершенно не готов, значит, к войне. И вот эвакуированные заводы разгружали, в голом поле ставили станки и начинали работать. Слушайте, это тоже было. Теперь маленькая деталь. Станок должен работать на электричестве. Это значит, что как минимум уже была генерация в этих районах сосредоточения эвакуированных заводов. И, во-вторых, уже были электросети. Уж по меньшей мере. Понятно, что если бы у нас было еще пару лет до начала войны, то, наверное, было бы что-то уже более серьезное. Но, тем не менее, при этом то, как провели эвакуацию, нас просто не знает никаких аналогов в мире. И в сентябре уже, напоминаю, довольно большое количество людей в сентябре, ну, почти десяток, получили звание Героя социалистического труда за проведенную эвакуацию и за начало выпуска продукции уже в местах эвакуации. И действительно, это совершенно фантастическая история. Но Кошкин не дожил до начала войны. Вот это поразительная история, что Михаил Ильич Кошкин, выпускник нашего университета, причем еще коммунистического университета имени Свердлова, это еще до того, как мы стали высшей партийной школой при ЦК ВКПБ, что произошло в 1939 году, он не дожил до начала войны. Ну, да, не до начала большой войны, вот, собственно, Великой
2: Отечественной. 40-й год, да.
3: Да. И вот эта поразительная история, как абсолютный гений, конструктор и технолог, он при этом совершил подвиг, как настоящий воин практически на поле боя. Ведь, собственно, почему он умер? Было изготовлено два прототипа, где-то февраль 40-го года, и раз в год происходило на Кубинке, ну, нечто вроде смотра, высшим руководством, как-то я говорю, партии правительства, новых изделий, которые могли, соответственно, утверждаться в серию и браться на вооружение. Там много разных историй. Там на Ивановской площади был какой-то смотр, что-то в этом роде. Но, в общем, остается фактом следующее. Для того, чтобы самоходный образец был допущен на вот этот вот смотр, он должен был пройти, по-моему, около 3000 километров. Угу. Чего эти два прототипа не сделали. Не были, у них не было
2: готовы.
3: Пробега не было. И тогда Кошкин сам сел за рычаги. И, естественно, по бездорожью, потому что если бы он шел по шоссе, он взломал бы, естественно, боевыми траками покрытие. Он по бездорожью добрался до Москвы, добился того, что, по-моему, Малышев его принял, тогда был наркомом. Значит, и танк был рассмотрен, принят на вооружение и пошел в серию.
2: Он набрал пробег, теперь, необходимый для жизни.
3: В том числе. А теперь маленькая деталь. Это же был, ну, это, по-моему, был март, если не ошибаюсь. Но, в общем, холода были большие. С времена коньков оптики не было, а были смотровые щели. То есть он продуваемый абсолютно был. И он получил воспаление легких. Его отправили в военный госпиталь, и в результате он через пару месяцев умер от воспаления легких. Он отдал жизнь за это. А теперь представьте себе, если мы зашли бы в войну без этого танка.
2: Это «Радио Звезда», программа «Архивные тайны». Мы говорим о великом конструкторе Михаиле Кошкине. Давайте обратимся к его биографии, потому что ничего случайного в этой жизни не бывает. Вот, насколько я понимаю, ленинградский политех, куда он поступил, поворотный путь его в жизнь, в его жизни, он пришел туда по компризыву. Вообще, это человек нового поколения.
3: Не совсем так. Слушайте, это тоже было в рамках этого, но начнем с того, что он закончил сначала коммунистический университет имени Свердлова,
2: да,
3: и стал профессиональным, как сейчас говорят, административным работником.
2: Партийным работником.
3: Партийным и промышленным. Он возглавлял промышленное предприятие, и он познакомился там с некоторыми руководителями, опять-таки, партии правительства, когда было принято выражаться, потому что они все у нас преподавали. И в том числе он был хорошо знаком с Кировым. При этом его послали в Кировскую область, как сейчас часто принято выражаться, на ветку. А мне особенно приятно, потому что последние свои 5 лет в Совете Федерации я представлял там именно Кировскую область. В общем, короче говоря, он в какой-то момент решил, что не это его призвание, не быть партийным или административным руководителем. И он написал Кирову письмо, где он попросил, чтобы его в рамках вот этой развернувшейся кампании, действительно, делегировали бы на учение, на учебу в ленинградский тогда уже политех. И Киров это сделал. И тот попал на очень серьезный курс. У них был руководитель Гинзбург, который, к сожалению, погиб в 43-м году там на поле боя. И, соответственно, он стал танкостроителем. И потом его распределили в Харьковское, ну, тракторное, считай, читай, я бы даже сказал, значит, танковый завод.
2: Но у нас все танковые заводы назывались тракторными на всякий случай.
3: Некоторые вагонными.
2: А некоторые...
3: Ну, как бы то ни было. Слушайте, тогда была огромная секретность, потом была огромная секретность, поэтому, когда вот вы спрашиваете, что там было на самом деле, когда Черчилль не знает, как это было, я думаю, что сейчас уже никто не знает, как это было, никто никогда не узнает. Секретность была фантастическая, и я думаю, что она была оправдана. Плюс, ну, вы понимаете, что годы были сообразные, значит, перед ним был руководителем, он его застал, кстати. Буквально они пересеклись на там 2-3 месяца. Руководителем этих работ Харьковский завод получил за какое-то время до этого поручение, собственно, создать новый средний танк, и эта работа шла. Надо сказать, что она не была успешной. С приходом Кошкина, к сожалению, он довольно быстро стал руководителем этого КБ, просто потому что предыдущих всех арестовали, и они, к сожалению, закончили жизнь, увы, самым печальным образом. Но, тем не менее, послушайте, даже если предположить, что он работал на основе, на фундаменте предыдущих разработок. Представляете, какая-то сложная работа по систематизации, технологиям, сборке и миллиону всего еще. Конечно, он был действительно главным конструктором этого танка. И самое главное, послушайте, если бы он тогда не совершил этот подвиг... Кстати, забавно вот что. Мы с вами разговаривали как-то о другом нашем выдающемся выпускнике, Алексее Моресеве, который получил звание Героя Советского Союза во время войны. И потом всю жизнь, десятки, много десятков лет, жил Героем Советского Союза. Кошкин получил звание не Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда. Через 50 лет после смерти, в 90-м году.
2: Почему?
3: Ну, слушайте, у него была Красная Звезда до войны, при жизни еще. А за танк Т-4 он получил в 42-м году посмертно сталинскую премию. Ну, надо сказать, что это были огромные деньги, но, во-первых, он уже, к сожалению, к тому времени скончался. А во-вторых, конечно, это было, наверное, огромное подспорье семьи. Я, правда, не знаю доподлинно, но, как правило, семьи в таких случаях, да и сами лауреаты, сдавали в те годы все эти деньги в фонд обороны. Это были довольно большие деньги. Надо помнить, что, скажем, ну вот после войны Победа стоила, машина Победа стоила там сначала 7, потом там 12 тысяч, ну, в общем же, вот такие вот суммы. А сталинские премии в какой-то момент были, значит, первая степень, по-моему, 150, вторая 100 и третья 75. До этого, соответственно, 175-50. Ну, то есть это были там зарплаты за многие годы
2: это
3: работы обычного инженера. И это было, собственно, в чем смысл был сталинских премий? Чтобы люди, которые делают выдающиеся, в том числе, изобретения, не думали бы о хлебе насущном, чтобы они занимались тем, что для них является, для страны является главным. Но при этом у нас был даже один лауреат 7 сталинских премий, товарищ Ильюшин. У них было несколько по 6.
2: О конструкторе танка Т-34 Михаиле Кошкине мы разговариваем сегодня. В гостях у нас Андрей Хазин. Как трудно этот танк проходил, как долго его принимали, какие ожесточенные споры вспыхивали, значит, вокруг этой машины. Ну, об этом чуть попозже.
1: Архивные тайны на радио «Звезда».
2: Мы продолжаем нашу беседу с Андреем Хазиным о конструкторе, о легендарном конструкторе столь же легендарного танка Т-34 Михаиле Кошкине. В каком состоянии вообще была танкостроительная промышленность Советского Союза накануне войны? Потому что когда встречаешь вот эти вот Т-26, БТ-5, 7, я не понимаю, что это такое. Я понимаю, легкие танки с противопульной броней, что не было тогда бронебойных снарядов. Вот это удовлетворяло нашу промышленность и наши нужды обороны.
3: Смотрите, это все, на самом деле, ответы на вопрос, а кто ставил задачи. Значит, мы помним, что сначала стратегом был Тухачевский, который высказал мысль о необходимости строительства, по-моему, 50 тысяч, что ли, значит, вот этих легких танков. Ну, то есть вся наша промышленность должна была только делать, что вот эти консервные банки клепать. Причем, надо понимать, что они морально устарели в тот момент, когда их фактически они выходили с заводов, потому что, как вы справедливо заметили, там бронирование было просто абсолютно детское. А при этом, слушайте, уже шли войны. Где-то мы набирали фантастический опыт. Это, конечно, Испания, Халкингол, Хасан, Финляндия. Тяжелейший, кровавый опыт, без которого мы не победили в Великой Отечественной войне, совершенно очевидно. Вспомните о том, что ведь даже обычная экипировка бойца была не подготовлена, на самом деле, к большим войнам. Мы же вступили в финскую войну в Буденновках. У нас не было тулупов. И после ее, такого тяжелого очень проведения, у нас появилась нормальная одежда. И в 1941 году это нас спасло под Москвой в значительной степени. У нас появились масла, которые стали работать при серьезных отрицательных температурах. Вы вспомните воспоминания Гудериана. Он писал о том, что единственная наша ошибка стояла в том, что мы выключили моторы на ночь. А наши не выключали моторы на ночь. Но при этом у нас была смазка, которая работала при этих температурах, а у них нет.
2: Немцы работали на летней смазке в 1941 году, они вообще не
3: работали. Да, и чем они, и во что они были одеты. Однажды, если помните, вот одно из донесений Голикова, начальника разведупора РККА перед войной Сталину, он говорил о том, что нету достаточных оснований считать, что Гитлер готовится к войне против России, потому что цена на баранину не падает. Что означает, что нет массового забоя баранов, то есть они не шьют зимнюю одежду для армии тулупов.
2: Так блицкриг?
3: Послушайте, они не верили, никто не верил, блицкриг, у нас никто не верил. Собственно, надо вам сказать, что блицкриг, конечно, был очень тяжелым и для нашей страны, но, тем не менее, мы его остановили. Так вот, возвращаясь к тому, собственно, был заказчиком. Вот вы вспомните о том, что после вот этих больших процессов против военных, кто у нас обрел начальник главного артиллерийского управления? Маршал Кулик, который уже...
2: После войны расстрелял.
3: Имея, он был разжалован во время войны, напомню. Так вот, имея уже опыт, ну, как минимум, странной войны, тем не менее, он говорил о том, что у нас должна быть артиллерия на конной тяге. Он был против тягачей. Но это была действительно, слушайте, ну, катастрофа. Эти люди были с, ну, видимо, с кругозором там в околоточного начальника. А занимали такие большие посты. Как всегда в таких бывают случаях в нашей стране, как только начались уже совсем тяжелые испытания, на нужные позиции появились нужные люди. И в мгновенные сроки для всей мировой истории, как обычно, у нас произошли невероятные какие-то и трудовые, и боевые подвиги, и произошло то, что произошло.
2: Радиозвезда, программа «Архивные тайны». Накануне Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, Советскому Союзу был нужен принципиально новый танк. Не легкий, а средний, с броней, которая могла бы выдержать попадание артиллерийского снаряда. Маневренный, с хорошим запасом хода, с приличным калибром, чтобы гасить немецкие танки. И вот такой танк как раз-таки накануне войны был создан. Смотрите, есть имена, которые выступают в паре, да? Вернер фон Браун и Королёв. Или Маркони и Попов, если о радио. Фирсов и Кошкин. Утверждают, не первый раз встречаю, истинный конструктор Т-34 все-таки Фирсов. Кошкин просто продолжил его дело. По его чертежам создавал этот танк и был скорее административным работником, чем конструктором. Что скажете?
3: Никто из нас там свечку не держал.
2: Ну да.
3: И я думаю, что никто никогда больше не узнает реальности. Совсем нехорошая была история, как известно, с «Катюшами». И там было действительно присвоено абсолютно не по делу доносчиками же, собственно, честь создания первых вот этих реактивных установок. А что касается этой ситуации, да, действительно, одного из этой пары довольно быстро. И сами практически, они пересеклись, по-моему, на пару месяцев всего. Там, в Харькове, если не ошибаюсь. Дальше были аресты, дальше были, к сожалению, расстрелы. Я уверен, что был серьезный фундамент у Кошкина, на котором он начал делать. Я читал много довольно книжек по поводу того, довольно давно уже был, я не помню детали, но тем не менее, по поводу того, что же, собственно, было, были вопросы с трансмиссией, были вопросы вообще с ходовой частью, много. Что очень важно, смотрите, помимо того, что вы говорили, какой танк должен был быть, он еще должен был быть не просто очень надежный, он должен был быть очень легким в управлении, потому что у нас трактористов уже, конечно, было много, но это были люди, в общем, даже без среднего образования, как правило. Недаром потом был приказ Сталина о том, что после ранений людей из танковых частей возвращать только в танковые части, потому что их было мало. У нас было небольшое количество хоть сколько-нибудь образованных технически людей, поэтому танк должен был быть, тем более самый массовый, средний танк, очевидно, должен был быть самым массовым, он должен быть очень легким в управлении и в мелком ремонте. Что, собственно, и было сделано. Более того, скажу вам, послушайте, конечно, Т-34 – это самый известный танк и самый узнаваемый. Но у нас же были еще и КВ.
0: Тяжелый, ну, КВ тяжелый, это монстр.
3: Послушайте.
0: КВ-2 это он страшен. В музее, если сходить.
3: Послушайте, он страшен. Но что это было? ИС. То есть были не только танки средние, были разные. И не только танки. И вот это тоже важно. Да, были ошибки, да, вот мы с вами тоже, когда говорили о летчиках, вспоминали о том, что первые Илы, ну, у них был запрещен, так сказать, место для стрелка в результате, и большое количество летчиков-штурмяков вначале погибали из-за отсутствия обороны со стороны хвостового оперения. Соответственно, потом появились Илы уже двухместные.
0: И, ну, это новая модификация.
3: Все равно понятно, что штурмяки это страшные потери. Там мало кто, по-моему, если не ошибаюсь, фактически нормы было звание Героя Советского Союза за 100 вылетов боевых, и мало кто доживал. Кстати, при этом все равно не всем давали, и за 100, и за 200. Ну, по-всякому было. Тем не менее. Так вот, вся вот эта огромная линейка техники, она же была в значительной степени уже подготовлена к началу войны. Что-то успели пустить в серию, что-то нет. Что-то успели принять на вооружение, что-то нет. Слушайте, Грабинская пушка знаменитая. Мы же начинали войну фактически без противотанковой артиллерии. И ее же вначале забраковали. Это потом просто была невероятная история, как, ну, слушайте, это было в каком-то смысле личное решение Сталина о том, чтобы все-таки сначала оно было ошибочное, потом стало настоящим, правильным. Вопрос, повторяю, кто правил бал в смысле заказчиков? В тот момент, когда действительно выдающиеся умы стали возглавлять генеральный штаб, проблема в том, что когда это случилось? Это случилось перед самой войной. Когда Ворошилова заменили хотя бы на Тимошенко в главе наркомата обороны? После финской войны.
0: Был еще и Мерецков.
3: Послушайте, Мерецков стал начальником генерального штаба, потом, напоминаю вам, что он тоже был арестован.
0: Да.
3: И моя оценка Мерецкова как военачальника не слишком большая. Он и в Маньчжурии, правда, он получил за это Орден Победы, но его результаты, если посмотреть в Маньчжурии, они были, конечно, не самыми, так сказать, впечатляющими, в особенности в смысле соотношения результатов к потерям. Ну, возможно, у него был такой театр, послушайте, ну, мы знаем, что на этом фронте были во время войны отпуска у офицеров. Ну, это же просто уму непостижимо для других фронтов. Но, тем не менее, они же фронт удержали в некоторых местах, да? Границу не смогли, некоторые товарищи не дали перейти. Вот это что-то фантастика просто. Поэтому тут нельзя судить, послушайте. Мы не знаем всех обстоятельств, в которых они тогда воевали или творили, жили, готовились к войне и так далее. Но, тем не менее, еще раз хочу сказать, что когда появились правильные заказчики, довольно быстро появились и правильные образцы техники и вооружений. Были тоже, ну, слушайте, вы знаете, что Сталин, например, требовал, чтобы в конструируемом тогда ППШ было, например, патронов больше, чем в финском пистолете-пулемете. Ну, там не очень важно, 62-64, там было, может быть, важно что-то другое, но вот ему так хотелось. Вот, ну, сделали.
0: Были дисковые, были расковые,
3: да, поэтому
0: ППШ были разные.
3: Да,
0: ну, я напомню, друзья, что сегодня мы говорим о советском танкостроении, вообще, в частности, о знаменитом конструкторе Т-34 Михаиле Кошкине. Андрей Хазин в нашей студии. Танк Т-34, который один немецкий генерал танковый похвалил так. У него маневренность балерины и шкура носорога. Мы понимаем, что шкура – это броня. Оставайтесь с нами, нам есть о чем рассказать.
1: Архивные тайны на радио «Звезда». Продолжим после новостей.
4: А я смотрю на облака, они с тех пор меня зовут. Когда тобою стал закат, и вот они к тебе плывут. Она не верит и не ждет, Они найдут ее вдали. Так продолжают птиц полет, так уплывают корабли. Один, одна.

Она прощается со мной, мы не увидимся теперь, и гонит осень облака.

я смотрю на облака, они с тех пор меня зовут. Когда тобою стал закат, и в

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Страны Азии, Африки, Латинской Америки должны быть шире представлены в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС в Индии.
2: Уходят в прошлое однополярные системы международных отношений, обслуживавшие узкую группу стран. Баланс сил перераспределяется в пользу новых центров роста на глобальном юге и востоке. Все больше государств громко и отчетливо заявляют о готовности защищать свои национальные интересы, участвовать в решении глобальных проблем.
1: Владимир Путин добавил, страны-участницы БРИКС продолжают укреплять взаимодействие по всем ключевым направлениям, в том числе в политике и безопасности. Российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием и дронами по украинским предприятиям ВПК и портовой инфраструктуре. По информации Министерства обороны, в Запорожской области и Днепропетровской поражены металлургические комбинаты «Запорожсталь», «Интерпайпсталь» и горно-обогатительные предприятия, выпускавшие броню и металлопрокат для армии. В порту Черноморска уничтожены склады с военным имуществом, два сухогруза и буксир. Также беспилотники «Герань» атаковали киевский дата-центр, использовавшийся для логистики ВСУ. Экскурсионный автобус, привозивший детей на соревнования, съехал в кювет и опрокинулся на бок в поселке Серово под Петербургом. В салоне находились около 40 человек. Трое пострадавших госпитализированы. Остальные пассажиры проходят медосмотр. Прокуратура курортного района уже организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности пассажирских перевозок. Серия мощных взрывов прогремела ночью на складах оружейного завода в Болгарии в районе села Горни Вырпишта, сообщает телеканал «Нова». Воспламенение боеприпасов привело к пожару, который быстро перекинулся на соседние хранилища. Жертвы пострадавших удалось избежать. Это уже второй подобный инцидент за последний месяц. Ранее в августе аналогичный взрыв также произошел на территории данной военной компании. И Министерство просвещения утвердило правила применения искусственного интеллекта школьниками, передает РИА Новости. Ученикам начальных классов нейросети полностью запретили. Ребята средних классов используют технологию лишь с разрешения педагога. Старшеклассникам разрешили привлекать алгоритмы для проектов и анализа данных. Однако на экзаменах цифровые ассистенты строго запрещены. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Иногда прозвище помнится дольше, чем олимпийская медаль.
4: Прозвища известных спортсменов. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Архивные тайны.
9: Андрей Хазин с нами, о конструкторе танка Т-34 Михаиле Кошкине мы продолжаем сегодня нашу беседу. Вот был создан накануне войны принципиально новый танк, увы, поздновато. Танковые части не были насыщены им вот стопроцентно вот судьбами.
10: И пушка вначале была слабовата.
9: И пушка была слабовата, потом ее пришлось усиливать, ну, после Курской дуги. А новая техника не рождается из воздуха. Мы там попытались установить, кто все-таки родоначальник, Фирсов или Кошкин. Не суть, важно, да? На основе каких предшественников появился новый танк? И вот, что более всего интересно, схема скошенной брони. от которой рикошетирует снаряд.
5: Слушайте, там расчеты... Слушайте, но надо вам сказать, что вообще артиллерийские таблицы, по которым, например, стреляли с рикошетом от воды военные корабли, появились еще в 18 веке. Поэтому вообще вот эта вот серьезная математика в артиллерии, она была всегда. Даже в прусской армии, например, артиллерия была единственным родом войск, ну, тогда еще не говорили виды родом войск, в котором офицерами могли быть люди недворянского происхождения. Это было даже при Фридрихе Великом. Потому что должны были образованные люди, технически образованные люди. Так вот, в этом смысле геометрия Т-34 была совершенно фантастическая, потому что вот эти углы атак были вычислены просто невероятно. Мы прекрасно знаем, что одним из вот немецких кошмаров было то, что от Т-34 было очень много рикошетов. Не пробивался. Не потому, что снаряд был недостаточно тяжелый, а потому, что просто он рикошетил. Потому что углы были правильные.
9: Но пушка 88 его брала...
5: Послушайте, да. Но когда она появилась? И то, что еще, мне кажется, очень важно. Вот смотрите, мы уже говорили о том, что вот несколько человек в сентябре 41 года получили звание Героя Социалистического Труда за эвакуацию и начало уже производства массового вооружения в местах эвакуации. Ну, вот Зальцман знаменитый и Танкоград. Кстати, он даже в результате, он в значительную часть войны был наркомом танкостроения. Там отдельный был наркомат танкостроения. Фантастическая тоже судьба, кстати, тоже не совсем простая. Там уже в конце 40-х, начале 50-х годов, когда уже там борьба была с космополитизмом, то на него началось, значит, соответственно, такое дело, и уже собирались его, значит, сожрать. В этот момент, что поразительно, был звонок Сталина. И он сказал о том, что товарищ Зальцман начинал кем? Он сказал, там, мастером на заводе, пусть мастером и пойдет. И он, будучи генералом Героя Социалистического Труда, кавалером ордена, по-моему, Суворова первой степени и Кутузова первой степени, пошел мастером, потом ему дали в Ленинграде завод, где он был директором через какое-то время, и он, так сказать, до конца жизни, довольно долго по тем временам, он был директором завода в Ленинграде. Почему? Потому что, почему Жукова не до конца все-таки, так сказать, схомячили? Потому что Сталин понимал, что может быть опять война. А если будет опять война, нужны вот люди, которые... сделают хорошо, они будут вместо этим заниматься всяким там носительством и всем прочим.
9: Эти люди плодотворно трудились в шарашках.
5: Ну, слушайте, надо сказать, что дед мой был вообще главным инженером отдела специальной оперативной техники МГБ. Вот все вот эти вот люди, которые в шарашках, они потом, я их застал, многих из них, они у деда дома в карты играли, потому что он был их тюремщик, так сказать. Они с ним в карты играли потом, всю жизнь дружили очень. Вот. Он потом тоже оказался безродным космополитом, тоже пострадал сильно. Они рассказывали, как он там их списывал их сталинской премии. Это они не просто выходили на волю, они получали тут же квартиры там, и так далее. И там были действительно выдающиеся люди. Там, скажем, в Москве, кстати, мало кто помнит, в Москве было всего две шараги в системе госбезопасности. Это вот Марфинская, где сидел Солженицын, и о которой он написал в «Круге первом», и Кучина под Москвой. Вот дед мой сначала, когда он вернулся, он возглавлял технические репарации из Германии в 41-47 году. Когда вернулся, он был сначала главным инженером Кучина, а потом, соответственно, главным инженером отдела. Ну, он был радиоинженер очень крупный. Еще до войны, там, скажем, сделал радиостанцию, на которой установлен был абсолютно мировой рекорд дальности радиопереговоров с полюса на полюс. Там как раз на юге итальянцы были, на южном, а наши на северном. Вот. Самое смешное, что мой папа потом учился в школе, который когда-то закончил Кренкель. Тоже такая собака, который, собственно, был вот этим самым рекордсменом. Ну, как бы то ни было, слушайте, были и шараги, Туполев, какая знаменитая, ну, слушайте, что-то только оттуда не вышло, да? Да, слушайте, Бартини. Бартини, мало кто помнит, Бартини, между прочим, до ареста был комбригом. То есть у него лампасы были уже. Что не помешало Туполеву потом стать трижды героем статического труда генерал-полковником. А может, это его спасло, кстати. Кто знает? Слушайте, такая была жизнь непростая. Никто не знает, что бы там случилось. Так вот, хочу сказать, что, конечно, вот эти вот потрясающие меры, в том числе абсолютно невероятные, системные, по производству, по разведыванию соответствующих рут, что тоже было, кстати, немаловажно, потому что некоторые месторождения были потеряны на оккупированной территории, по, соответственно, заготовке необходимых материалов, по доставке в нужное место, по, конечно, электрогенерации и передаче электроэнергии на места производства, ну и много-много что другое. Транспорт – это просто что-то невероятное. Слушайте, ведь при этом, ну, транспорт же работал, ну, в железнодорожном на угле. Мы же потеряли Донбасс.
9: Да.
5: И весь уголь был кемеровский. 20% при этом перевозок железных дорог был, собственно, уголь для собственных нужд.
9: Вторая промышленная база все-таки создавалась и была создана вовремя.
5: О том и речь. О том и речь. И об этом, к сожалению, сейчас мало кто вспоминает. И это тоже был невероятный героизм. Слушайте, люди спали на рабочих местах, а иногда и умирали на них. Но они же сделали то, что сделали. И вот еще раз хочу сказать, что помимо, собственно, создания самого образца, и принятие его на вооружение, что тоже было примером того, насколько уже в тот момент квалифицированные люди появились на нужных местах в Красной Армии. И, кстати, в отдельном наркомате морского, военно-морского флота. Вспомним же, там, подряд же, кто там руководил сначала наркоматом ВМФ, потому что страшный, ну, то там Фриновский, по-моему, да, который пограничник вообще был, то там еще там какие-то там ребята были. А потом пришел Кузнецов. И, смотрите, военно-морской флот не потерял ни одного корабля 22 июня, потому что он единственный, кто установил боевую готовность номер один и приказал еще там за пару часов до начала, собственно, бомбардировок, приказал стрелять на поражение.
9: Это радиозвезда программы «Архивные тайны». Возвращаясь к конструктору легендарного Т-34 Михаилу Кошкину, я вот что хочу спросить. Ну, то, что такая техника не создается в одиночку, это понятно. То, что такой танк не поехал бы без нового двигателя, который тоже был создан под него и для него, тоже понятно. Большое количество КБ, как авиационных, так и танковых, так же, как и артиллерийских.
5: И не только.
9: Смотрите,
5: а связь?
9: Было бы логично для нашей страны, для нашей централизованной экономики, значит, создать грандиозное КБ, единственное в своем роде, и там сосредоточить все средства. КБ несколько.
5: Ну,
9: а
5: послушайте,
9: Кошкин конкурирует с другими моделями.
5: Дело, конкуренция, послушайте, конкуренцию никто не отменял. И, конечно, вот поразительно то, что у нас до конца существования Советского Союза были вот эти сумасшедшие по капиталовложениям, конечно, конкурирующие вот эти вот КБ, и, соответственно, это же не только про ракетостроение, потом то же самое.
9: Ну да, был Челомей, был Королев.
5: Были Сухие, были Миги, ну и так далее.
9: Да.
5: Это жутко дорого было, но это было очень эффективно. Вы знаете, я еще... Вот то, что вы сказали, очень, мне кажется, важно, что были КБ, так говорю, послушайте, а до этого туда подготовили кадры. Вообще вот эта вот система невероятная среднего образования, которая была построена в 20-х годах. Сначала просто всеобщего начального образования, ликбез, что называлось, да? После этого система, собственно, среднего образования, после системы высшего технического образования, она же была просто абсолютно невероятной и не имеющая аналогов в мире до сих пор. Какие люди оттуда выросли? А теперь посмотрите, какие фантастические социальные лифты. Ведь огромного количества, кто-то, конечно, из этих, там, слушайте, Яковлев закончил классическую гимназию, а, прошу прощения, а некоторые другие уважаемые конструкторы, они были крестьянские дети, но они смогли пробиться. И вот это поразительная вещь совершенно. Массовая подготовка высококвалифицированных кадров, что тоже в значительной степени спасло нашу страну. Это заслуги огромные. Нельзя отнимать в том числе и у Сталина, и у тех людей, которые стояли за этим. Это невероятная, абсолютно невероятная вещь. Так же, как, собственно, создание системы здравоохранения, вот этой Семашковской знаменитой. Ну, вот смотрите, в 90-е годы там ее покромсали как. А посмотрите, что, как она прошла пандемию. Она лучшая в мире.
9: Она до сих пор жива. Возвращаясь к легендарной машине, вот танк, собственно говоря, любое оружие, это всегда компромисс. Вот танк Т-34 4 это, безусловно, компромисс веса, брони, скорости, калибра, мощности двигателя, его ресурса, потому что двигатель вырабатывал тогда его быстро, запаса хода, много другого. Чем пришлось пожертвовать Кошкину для создания Т-34, потому что, ну вот, идеала, который бы вот это все в себя включал в равных долях, такого не бывает.
5: Калибр?
9: Калибр.
5: Да, пришлось потом исправлять.
9: Ну, смотрите, калибры справляли с Т-34-76 на Т-34-85, увеличили калибр, увеличили вот погон башни, она стала просторнее. Немцы тоже не дремали, они удлиняли пушки.
5: Да, кстати, вообще поразительно, как во время фактически вот такой массовой войны, даже не просто производство, а как именно была реально гонка технических решений, фантастическая была, да? То есть каждые там 8-10 месяцев...
9: Перевооружались,
5: просто фантастика.
9: Тот самый легендарный пробег, о котором вы говорили в начале нашей беседы, когда...
5: Из Харькова в Москву.
9: Да,
5: и, кстати, потом они вернулись в Харьков.
9: Да, потому что вот эти вот танки, пришедшие на Ивановскую площадь в Кремле, да?
5: Если я не ошибаюсь, вообще сначала они попали в Кубинку, а потом уже это была Ивановская площадь и все остальное. И вначале же он показывал Малышеву, а Малышев, между прочим, не побоялся показать это выше. Это тоже... Я бы сказал, был в тот момент неочевидное решение.
9: То есть на показательных выступлениях присутствовал Сталин, Ворошилов и, наверное, члены Политбюро ранним утром на Ивановской площади вот эти вот танки показывали почти хоккейный дриблинг и сильно впечатлили Иосифа Виссарионовича, прежде всего. Скажите, пожалуйста, наш верховный главнокомандующий...
5: Он тогда им не был?
9: Хорошо, не был, да, я понимаю, я забегаю вперед. Он вообще в технике-то хорошо разбирался, потому что...
5: Послушайте, он разбирался в другом.
9: Он принимал эту технику.
5: Во-первых, во-первых, разбирался в целеполагании, это уж точно, и в системности. Где-то у него были большие ошибки, как мы знаем. А в целом, конечно, ну, я совершенно не мой герой, но надо же быть объективным. Послушайте, конечно, он сыграл решающую роль в победе. Ну, как и любой, собственно, он же не просто главнокомандующим военным. Послушайте, он был главой всего. Да, у него был первый заместитель по экономике, Вознесенский. Кстати, тоже наш выпускник. Мы даже нашли его студенческое дело и студенческий билет. Он его сдал после получения диплома. Значит, у него был, соответственно, там были ну, какие-то заместители, ну, формально единственный заместитель главного командующего был Жуков. Ну, есть люди, которые с ним работали. Это в разное время, да, в первую очередь, это был и Шапошников, и Василевский, Антонов и так далее. У него были, конечно, фантастические люди, которые занимались транспортом. И это и Каганович, и мало кто помнит, что это был и Хрулев, который тоже в какой-то момент был еще не только начальником тыла, и не только... Он уже был еще и наркомом путей сообщения в какой-то момент. У него был Пересыпкин, ну и так далее. То есть люди, которые... Кстати, молодые были люди. Там некоторые из них становились маршалами родов войск, и даже главными маршалами родов войск в возрасте до 40 лет. Вот это вот появление компетентных и решительных людей на нужных местах произошло мгновенно. Потом некоторые при этом были фантастические же еще и организаторы. Послушайте, надо вспомнить, да? Маленков, Микоян, Береник ночью будет помянут. С точки зрения организации, ну, были действительно, слушайте, они были действительно гениями организации. Я сейчас не говорю про некоторых, так сказать, другие качества.
9: Ну, можно вспомнить и Устинова, и Малышева,
5: Устинов,
9: и Байбакова.
5: Слушайте, это тоже поразительно. Устинова, значит, Ванникова посадили, и Устинова назначили, ему было 32 года. Ванникова тут же выпустили и сделали под него другой еще наркомат боеприпасов. Кстати, он был потом первый трижды герой исторического труда. Очень рано умер, но его сильно били. Там, известно, что он со здоровьем было потом плохо. Хотя он сидел всего ничего, там, меньше 2 месяцев, по-моему. Вот. И люди какие? Многие из них потом, тот же Устинов, ну, Устинов умер, по-моему, в 84-м году, в декабре, если не ошибаюсь, да? Они же были высшим руководителем потом всю жизнь. Какая школа, какое видение и какое образование, в том числе техническое?
9: Андрей, время наше подходит к концу. Давайте обобщим все то, о чем мы сегодня говорили. Итак, Т-34 в разных модификациях. Это самый массовый танк Второй мировой войны. Это самый дешевый танк, как вы сказали, в производстве. Дешевый не только по деньгам,
5: но и простой.
9: И простой. По трудозатратам он выгодно отличался от всего остального, что производилось тогда. Он ремонтопригодный. Его легко можно было починить. Он самый массовый, в том числе и потому, что катастрофическое количество Т-34, увы, да, было сожжено на полях Великой Отечественной войны. С нами был Андрей Хазин, ректор Российского государственного социального университета, академик Российской академии художеств. Мы говорили о конструкторе Михаиле Кошкине и легендарной Т-34. Это танк победы. Все, даже женщины, ни с чем не спутают его контуры. Он стоит на постаментах. Это оружие едва ли не главный памятник прошедшей войны.
5: Это символ.
9: И символ. Символ победы. С вами был Владимир Туз. Всего доброго. Счастливо.
10: Архивные тайны.
11: Новые выпуски программы «Архивные тайны» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
12: Зачем пускать кошку в новый дом? Почему надо посидеть на дорожку? И как предотвратить конфликт домовых? О традициях и мифологии русского севера расскажет фольклорист, старший научный сотрудник РГГУ, заведующая кафедрой культурологии РАНХИКС Наталья Петрова в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 17:00 на Радио Звезда. А также на канале Радио Звезда в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
13: Что вы говорите?
14: Наш язык, не тот, на котором мы говорим, а тот, что у каждого во рту, удивительный орган чувств. Снабженный множеством рецепторов, он помогает восхищаться пищей или ненавидеть плоды творчества иных поваров. Сколько вкусов вы знаете? Мятный, терпкий, металлический, жирный. мы распознаем самые разные сочетания, но основных всего 6: горький, кислый, пресный, умами, соленый и сладкий. И поскольку у нас речь идет о происхождении слов, займемся последними двумя. Соленый.

0: И бывают щи, капуста, огурцы, рыба и так далее. К сладостям мы относим пирожные, торты, фрукты и ягоды. В общем, все, что содержит сахар. Перепутать невозможно. Но к чему такое перечисление? Ответ на этот вопрос лежит на поверхности, хотя мы его и не замечаем. Соленое и сладкое – это прилагательные, которые своим появлением обязаны одному и тому же индоевропейскому корню «сал». Как такое возможно? Давайте отправимся в далекое прошлое. Сахар на столе наших предков еще несколько веков назад считался редкостью. А следовательно, и основной вкус был у них один – соленый. То есть солодкое – это просто вкусная еда. Но когда кулинарные возможности человечества расширились и появилось отдельное кондитерское искусство, самой вкусной едой, конечно, стали называть сладости. Вот такая неожиданная метаморфоза. Один корень – два противоположных значения.
1: Да что вы говорите?
2: Радиозвезда.
1: Кто так строит?
2: Энциклопедия домов мира.
1: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
3: Жители Румынии, Молдавии и Украины.
1: Что?
3: Бордей или бурдей. В некоторых языках Восточной Европы так называли бедное и грязное место, где царит разруха. Тем не менее, это одно из древнейших жилищ Восточной Европы.
1: Из чего?
3: Каркас для бордея делали из разных материалов. Если его строили рядом с лесом, то стены сколачивали из дерева. А если нет, складывали из камней. Однако историки находят деревянные бордеи и вдали от лесов, например, на речных берегах. Скорее всего, их строили путешественники, которые сплавлялись вниз по рекам. Если они хотели закрепиться на новом месте или просто получить крышу над головой, они разбирали свои плоты и из них строили стены.
1: Как?
3: Бордей – это классическая полуземлянка, то есть углубленная в почву хижина. Поэтому обустройство дома начиналось с того, что строители вырывали яму. По бокам ее обставляли стенами, вокруг которых насыпали землю, а сверху мастерили крышу из палок. Затем всю эту конструкцию обмазывали глиной, смешанной с навозом, чтобы сделать основу для будущего дома крепче и плотнее. Укрывали бордей толстым слоем соломы или камыша. Такая крыша вместе с земляными стенами практически не пропускала влагу и холод. В углу хижины складывали маленькую каменную печь. Топили бордеи по-черному. Весь дым выходил через приоткрытую дверь или в небольшие отверстия под самым потолком. А если хозяину позволяли средства, он мог сделать себе даже настоящие окна.
1: Где?
3: Чаще всего бордеи строили отдельно от поселений. В степях, на лесных опушках, у рек и вблизи дорог. Хижина никогда не запиралась, так что в нее мог зайти любой путник. Даже если хозяев не было дома, странники могли отдохнуть, приготовить еду и со свежими силами продолжить путь. Однако, по неписанным законам гостеприимства, перед уходом нужно было, если не заплатить, то хотя бы поблагодарить за крышу над головой, пополнить запасы дров или оставить немного еды.
1: А что теперь?
3: Бордеи перестали строить вот уже больше двух веков назад. Где-нибудь вдали от больших городов лишь случайно можно набрести на отдельные хижины. Но даже давно покинутые и заброшенные, эти дома все еще хранят тот самый дух гостеприимства. И до сих пор как бы приглашают любого странника к своему потухшему очагу. Бордей.
1: Кто так строит?
4: Виктор Конецкий. Человек, связавший свою жизнь с морем. Капитан дальнего плавания. Художник, сценарист, писатель.
5: Если вы писатель, то какой черт вас несет в этот рейс? Иногда полезно проветрить мозги, сказал я.
4: Отправляемся в плавание с книгой Виктора Конецкого «Соленый лед».
6: «Соленый лед».
4: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
5: Товарищи пассажиры, справа по борту на курсовом 40 белый медведь. Желающие бесплатно увидеть медведя, Приглашаются на палубу.
6: Реклама.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
8: Игорь Бутман представляет 17-й международный сочинский джазовый фестиваль. 10, 11 и 12 сентября – Зимний театр. 13 сентября – концертный зал фестивальный. Группа «Ума Турман», Игорь Бутман, Сергей Степанченко и Московский джазовый оркестр, Петр Налича, Терри Бериашвили и оркестр имени Олега Лунстрема. Подробная информация и билеты на сайте sochijazz.com. 6+.
9: Продавец билетов ООО «Яндекс.Музыка». Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2. ОБРН 1187-746-44920.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
11: Вокруг тысячи вопросов. А ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
12: Раз, два, три, четыре, пять.
11: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он первым пересек Берингов пролив на лыжах и в полярную ночь дошел до Северного полюса. Знаменитый путешественник, почетный полярник Матвей Шпаро делится опытом арктических экспедиций. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».

0: мы это видим с вами. Это встречает сопротивление тех, кто привык мыслить колониальными категориями по сути своей. Делить мир на цветущий сад и дикие джунгли, да и жить за чужой счет. Они не готовы принять меняющуюся действительность и стремятся всячески сдерживать растущих конкурентов.
1: Президент также подчеркнул, что давно назрел вопрос совершенствования Международного валютного фонда, Всемирного банка и Всемирной торговой организации. Российские войска освободили населенный пункт Веселый в ДНР, сообщили в Министерстве обороны. Операцию провели бойцы группировки «Центра», которые также нанесли поражение подразделениям трех механизированных бригад штурмового полка и четырех бригад Нацгвардии ВСУ. Общие потери украинской стороны превысили 460 боевиков. Кроме того, уничтожены две бронемашины, 9 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Число жертв пожара на филиппинском пароме выросло до 35 человек. Возгорание произошло еще в четверг в багажном отсеке. За считанные секунды охватило судно, не оставив пассажирам времени на спасательные жилеты. Береговая охрана эвакуировала 13 выживших, однако десятки людей до сих пор числятся пропавшими без вести. Спасатели предупреждают, что трагический список погибших у берегов Палавана может еще увеличиться. Государственная корпорация «Росатом» вернула на атомную электростанцию «Бушер» в Иране 47 специалистов, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. Численность персонала планируют увеличить до 150 человек. Часть сотрудников прибудет в Исламскую республику в рамках планового предупредительного ремонта первого энергоблока. И в историческом центре Петербурга состоялся масштабный крестный ход в честь дня перенесения мощей Александра Невского. Молитвенное шествие с ковчегом Дмитрия Донского и казанской иконой Божьей Матери началось у Казанского собора и завершилось на площади Александра Невского. Там к процессии присоединились святыни из Александровской Невской лавры. Кульминацией торжеств стал праздничный молебен перед мощами святых князей. Следующий выпуск новостей слушайте через полчаса. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Иногда прозвище помнится дольше, чем олимпийская медаль.
3: Прозвища известных спортсменов. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Перед нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Иногда прозвище помнится дольше, чем олимпийская медаль.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – прозвища известных спортсменов. Они получают вторые имена за громкие победы и оглушительные поражения, за невероятные рекорды, игровые достижения и досадные провалы по ходу соревнований. Прозвище спортсменам дают болельщики, тренеры, журналисты, товарищи по команде. Многие чемпионские псевдонимы просты и очевидны, а какие-то понятны далеко не всем и не сразу. Русская ракета. Александр Великий. Гусь. Его воздушество АК-47. О ком идет речь? Попробуем разобраться вместе.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Начнем с футбола. Знаменитого аргентинского нападающего Лионеля Месси фанаты всего мира называют «блохой». Отчасти из-за его небольшого роста – 169 сантиметров. Но на самом деле известный Голеадор получил свое второе имя за невероятную изворотливость, скорость и дриблинг при уходе с мячом от соперников. Дальше идем. Российский футболист Александр Мостовой выступал за московский «Спартак» и за несколько команд профессиональной испанской лиги. Прозвище «Царь» он получил благодаря одному, ну очень уж эмоциональному комментатору.
7: В один прекрасный момент журналисту моя игра показалась вдруг поистине царской. И он начал так меня называть в каждом моменте, в каждом эпизоде. А на следующий день все газеты пестрели заголовками «Александр Мостовой царь». Прижилось. Иногда я даже шутил и знакомился с людьми на улицах примерно так. «Здравствуйте, царь. Очень приятно, царь. Просто царь».
5: К слову, далеко не все прозвища нравятся самим спортсменам. Так, бывшего форварда сборной России по футболу Романа Павлюченко тренер национальной команды называл «спящим гигантом». Мол, вечно ходит по полю какой-то вялый, условно дремлет, и просыпается лишь периодически. Романа его второе имя раздражало.
8: «Оно меня просто-таки бесило. Бесило с того момента, как наставник его произнес». Остальные футболисты потом подхватили. Эти два слова «спящий гигант» неприятны мне до сих пор, даже спустя годы. Я что, на поле спал, что ли? Я форвард и не должен был носиться, как какой-нибудь крайний хавбек. Вот ему-то поручено километраж накручивать. А я лучше набегаю меньше всех за матч, зато подкараулю свой момент, забью, и мы дадим результат».
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. «Кукла не валяшка». Так в юности называли футболиста Диего Марадону. За необычайную устойчивость на поле и способность не падать даже после самых сильных ударов по ногам. А вот еще одно прозвище – «Рука Бога». Легендарный аргентинец придумал себе сам. И это очень даже интересная история.
9: Человек в кадре. История одной фотографии.
10: «22 июня 1986 года. Мексика. Чемпионат мира по футболу. Четвертьфинал. Матч между сборными Англии и Аргентины. 51-я минута. Аргентинец Диего Марадона обыгрывает нескольких соперников и делает передачу на партнера в надежде получить ответный пас.
11: Тем временем английский защитник пытается перехватить и выбить мяч подальше от своих ворот, но вместо этого поднимает его над собственной штрафной. Через мгновение Марадона сделал то, что видели все 114 тысяч зрителей на трибунах, но не заметил главный судья. Капитан аргентинской команды опередил английского голкипера, выпрыгнул и забил гол. Только не головой, а рукой. Однако арбитр все равно зафиксировал взятие ворот. Нарушение правил очевидно, но как это доказать? Нашелся способ. Мексиканский фотограф Алехандро Ахеда Карбахал вспоминал.
12: «Я находился совсем рядом. Когда Диего взмыл в воздух, моя камера застрочила, как пулемет. Но уверенности, что я все-таки сделал нужный кадр, у меня не было. Не дожидаясь конца матча, я бросился в пресс-центр, чтобы проявить пленку, и уже через минуту знал, у меня получился исторический снимок. Документальное доказательство обмана».
9: История одной фотографии.
11: Слишком поздно. Тот матч Аргентина выиграла со счетом 2-1. На послематчевой пресс-конференции главный антигерой встречи отшутился, мол, мяч был забит отчасти головой, а отчасти рукой Бога. Фотокорреспондента такой ответ не устроил.
12: «Я позвонил главному редактору газеты и сообщил, что у меня для него сюрприз. Когда он понял, о чем идет речь, то молчал минуты полторы, не меньше. А потом буквально заорал в трубку: «Срочно в печать, на главную страницу! Мы должны быть первыми!»
11: Английской сборной это не помогло, но очевидное стало явным. Кумир миллионов болельщиков Диего Марадона признал нарушение только через несколько лет. А знаменитый снимок, как, собственно, и сам гол в ворота англичан, получил неофициальное название «Рука Бога».
9: Человек в кадре.
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор о прозвищах известных спортсменов. Многие вторые имена атлеты получали за свои, скажем так, личные качества. Манеру двигаться, жестикулировать, даже говорить. К примеру, популярного советского футболиста Игоря Нетта одноклубники прозвали «гусем» за очень длинную шею и привычку в буквальном смысле шипеть на партнеров по команде, выражая тем самым крайнее недовольство. Теперь о баскетболе. Шестикратного чемпиона НБА в составе Чикаго Буллс, баскетболиста Майкла Джордана, все без исключения называли его воздушество. За феноменальную прыгучесть, способность буквально зависать в воздухе и попутно творить различные трюки с мячом, как правило, отправляя его в кольцо. Один из спортивных журналистов вспоминал.
13: «Джордан умел на площадке абсолютно все. Он был непревзойденным мастером как в нападении, так и в защите, настоящим бойцом без слабых мест. Но все эти качества развились постепенно по ходу карьеры, в то время как феноменальный атлетизм и умение парить над кольцом были с ним с первого же дня в сильнейшей баскетбольной лиге мира».
5: А вот российского баскетболиста Андрея Кириленко американцы прозвали АК-47. Думаете, по первым буквам имени и фамилии? Не только.
14: «Я ведь родился в Ижевске, в одном из оружейных центров страны. Именно там производится большая часть стрелкового оружия и находится музейно-выставочный комплекс имени Михаила Калашникова. К тому же я выбрал себе игровой номер 47. Американцы обо всем этом хорошенько разузнали, сложили мои инициалы, мой номер, и получилось АК-47. Я был не против. Красиво. Я им подыграл».
15: Реклама.
16: В
15: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 6 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
16: С 24 по 26 сентября пройдет 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Ведущие деятели культуры, представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят сохранение культурного наследия и развитие кино, театра, музыки, музеев и медиакультуры. Главная тема форума – объединенные культуры, общие ценности. Организатор фонд Росконгресс 6+.
17: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
18: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш разговор о прозвищах известных спортсменов. Волейболисты, фехтовальщики, хоккеисты. Чаще всего они получали вторые имена, как некое производное от собственной фамилии. Вот смотрите, Александр Овечкин – Ови. Футболист Андрей Аршавин – Шава. И так далее. Просто и незатейливо. Но иногда болельщики, что называется, креативили, и получалось очень даже симпатичное прозвище. Например, капитан Немо. Как вы думаете, о ком идет речь? Об офицере российской армии, между прочим.
19: Владимир
20: Александрович
21: установит
20: новый олимпийский рекорд.
21: Легенды ЦСКА.
22: Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, заслуженный мастер спорта, пятикратный чемпион мира, чемпион Европы, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр.
23: Алексей Немов.
22: Его выступление в Сиднее в 2000 году стало настоящим триумфом. Российский спортсмен завоевал тогда сразу 6 медалей, 2 из которых золотые.
24: Сами игры прошли штатно. А вот отправились мы туда заранее, за 3 недели, чтобы акклиматизироваться. Через несколько часов после вылета тренер сказал: «Что-то вы совсем засиделись. Давайте-ка разминку проводить». Слово наставника – закон. Мы вышли в проход самолета, делали разные стойки на руках, крутились, вертелись, целое шоу устроили. И другие пассажиры смотрели на нас в глубочайшем изумлении.
23: Легенды ЦСКА.
22: Алексей Немов вырос в Тольятти, на Волге. Поэтому вода – его любимая стихия.
24: Везет, когда рядом река, например. Мне очень нравятся Воробьевы горы. Это особенное место рядом с храмом Живоначальной Троицы на высоком берегу. Кроме того, мой первый победный юношеский чемпионат проходил именно в Лужниках. Так что детский восторг тоже слился с этим местом. Сейчас здесь все замечательно обустроено, много спортивных площадок. Если я вижу турник, сразу иду к нему, чтобы размяться, покрутить солнышко и выполнить переворот. А еще я знаю, что есть круизы по Волге в город Плес. И когда-нибудь обязательно поеду туда с семьей. Но моя главная мечта – отправиться по Северному морскому пути на подводной лодке. Получился бы капитан Немов.
23: Легенды ЦСКА.
22: 2004 год. Олимпиада в Афинах. На этих играх наша мужская сборная по спортивной гимнастике выступила откровенно плохо. У ребят ничего не выходило. Даже у Немова. Он не смог стать призером ни в командном турнире, ни в личном многоборье, ни на отдельных снарядах. Оставался лишь последний вид программы – финал на перекладине. Но и тут все пошло наперекосяк. Алексей ошибся на соскоке и на медаль уже не надеялся. Он-то это понимал, а вот зрители негодовали. Немов по-прежнему оставался их кумиром, и когда ему объявили низкую оценку, в зале едва не начался самый настоящий бунт. Повсюду крики, шум, гам. Не было никакой возможности продолжать соревнования. Пока на помост не вернулся сам Алексей и не принялся жестами успокаивать публику. Это был поступок настоящего чемпиона.
24: Я думаю, сказалось то, как меня воспитала мама и тренер. Я видел, что ребята, которым выступать за мной, 20 минут уже стоят без разминки. А я все это время сидел, снимал накладки. Думал о том, как же я без медалей домой-то приеду. Как я семье в глаза посмотрю. Ведь ни разу в жизни не приезжал без наград. И как-то все смешалось в душе, и просто возник порыв, и я выскочил на помост.
22: Зрители встретили своего кумира аплодисментами. Люди быстро успокоились, и соревнования продолжились.
0: Полковник запаса вооруженных сил Алексей Немов. Легенды ЦСКА.
1: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Многие журналисты любят повторять. Прозвище спортсмена – это его невидимый титул. Очень тонко подмечено, но только не в нашем следующем случае. Тут заметно все и сразу. Известного на весь мир боксера, трехкратного чемпиона мира в супертяжелом весе Мухаммеда Али простые люди называли величайшим. И с этим трудно поспорить. Заслужил.
2: Приключения иностранцев в России.
19: 13 июля 1978 года. Москва, 5:30 утра. Первые лучи солнца прорываются сквозь облака. Из гостиницы «Метрополь» на улицу выбегает полуголый чернокожий мужчина. Из одежды – длинные до колен трусы, майка, кроссовки. Спортсмен громко зевает и не спеша бежит мимо манежа, огибает библиотеку Ленина, поворачивает в обратном направлении и через Александровский сад появляется на Красной площади. Здесь он немного сбавляет темп и легкой трусцой приближается к мавзолею. После чего с любопытством смотрит на караульных. Реакции ноль. Солдаты даже не шелохнутся. Темнокожий атлет пожимает плечами, разворачивается и направляется в сторону «Метрополя». Охрана Кремля в шоке. В самом центре столицы, рано утром, возле мавзолея, бегает какой-то африканский вождь в трусах. И вот уже люди-невидимки занимают свои места возле Спасской башни, а в милицию беспрерывно звонят бдительные граждане. Шум, гам, переполох. Стражи порядка людей успокаивают. Они объясняют. В Москву приехал легендарный американский боксер Мухаммед Али. Его пригласил советский посол в США Анатолий Добрынин. За 2 года до Олимпиады 80 нашей стране требовалась мощная пиар-акция грядущих состязаний. Мухаммед Али приехать согласился.
21: Я немного нервничал, когда приземлился в СССР. Я думал, что увижу толпу недружелюбных незнакомцев, мыслящих как роботы, и многочисленных агентов спецслужб. Но я увидел людей сотен национальностей, живущих в гармонии. Никакого оружия, никакой преступности, никаких проституток.
2: Приключения иностранцев в России.
19: Боксера поселили в гостинице «Метрополь». В своем номере Мухаммед Али обнаружил 2 кровати, разделенные тумбочкой. Спортсмен попытался их сдвинуть. Не тут-то было. Мебель оказалась намертво прибита к полу. Вечером того же дня Али отправился в цирк на Цветном бульваре. Юрий Никулин представил его зрителям и подарил американцу букет роз. Во время антракта Мухаммед раздавал автографы и потребовалось вмешательство милиции, чтобы все расселись по местам и представление могло продолжиться. Рано утром Али совершил свою знаменитую пробежку по Красной площади.
21: Когда я тренировался на темных московских улицах, то был в полной уверенности, что на меня никто не нападет. В Америке пишут о русских вранье.
19: Ему, конечно, вежливо объяснили, что появляться в трусах на главной площади страны у нас как-то не принято. После чего приставили к иноземному боксеру сопровождающего. Он должен был ночевать в гостинице и немедленно реагировать на любые заскоки именитого гостя.
2: Приключения иностранцев в России.
19: Мухаммед Али был мусульманином.
3: а потому захотел посетить столицу советского Узбекистана – Ташкент. Встретили американца по высшему разряду. На каждом приеме, на любой встрече звали к столу. А там вино, коньяк, всевозможные закуски, щербет, плов, черешня. Мохаммед едой не злоупотреблял, но и по-настоящему сдержать себя не мог. В Москву он привез 4 килограмма лишнего веса. Считается, что именно поэтому Али проиграл на ринге одному нашему спортсмену, с трудом выиграл у другого, а третий бой завершился в ничью. Эти боксерские поединки были неофициальными, можно сказать, товарищескими. Но от чемпиона мира все равно ожидали совсем другого результата. Американцы всегда улыбаются, по поводу и без. Неудивительно, что Мохаммед Али поразила угрюмость советских граждан, особенно по утрам, особенно в общественном транспорте.
21: «Я полюбил Россию навсегда, но меня пугает мрачность русских. Люди в автобусах выглядят так, словно их везут на электрический стул. Почаще улыбайтесь, господа. Искренне ваш, Мохаммед Али».
2: Приключения иностранцев в России. Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 3 минуты новости технологий. В России запустили 5G, она заработала в 16 городах, где живут 10 миллионов человек. Вместе с тем, по-настоящему полезными сети пятого поколения будут для ограниченного круга пользователей, считает генеральный директор информационно-аналитического агентства Денис Кусков.
3: Средняя скорость в России сейчас 24 мегабита в секунду. В сетях пятого поколения мы уже видели скорость 210-240 мегабит в секунду. Но простому пользователю, который там смотрит онлайн-кинотеатр, переписывается в чатах, таких скоростей, во-первых, не нужно. Второй момент. Только часть последних моделей Android поддерживают те возможности, которые есть сейчас. Приобретать аппарат за 50 тысяч рублей не будет каждый первый, как минимум. А вот в бизнес-сегменте и в сегменте M2M, это датчики, светофоры, там умный город, как раз ситуация будет улучшаться. В сети пятого поколения позволяют подключать огромное количество устройств, в отличие от прежних сетей.
2: Эксперт также отметил, что основной проблемой запуска сетей пятого поколения была нехватка базовых станций после ухода иностранных производителей с российского рынка. Ученые из России впервые расшифровали митохондриальный геном стеллерового баклана и предложили создать на Командорских островах в юго-западной части Берингового моря первый в мире парк древних животных, сообщил заведующий лаборатории палеогеномики Европейского университета в Петербурге Артем Недолушко. Впрочем, по его словам, для возрождения вида необходим полный геном, что остается крайне сложной задачей. Появление таких животных может создать риски для современных экосистем, а реализация проекта потребует прорыва в биотехнологиях. Роспотребнадзор разрабатывает уникальную тест-систему, способную одновременно выявлять 30 респираторных вирусов и бактерий, рассказала глава ведомства Анна Попова. Обычно тест распознает лишь 25 возбудителей, а новая экспресс-диагностика будет давать результат всего за час. Ведомство также ведет плотный глобальный мониторинг инфекции. Создание системы особенно актуально на фоне сезонного подъема заболеваемости ОРВИ в России, который начнется примерно в середине сентября. Из компании-разработчика передовых моделей искусственного интеллекта Anthropic за неделю уволился второй специалист по безопасности. Вслед за коллегой он покинул предприятие из-за сокрытия тревожных инцидентов с нейросетями и глобальных угроз. Эксперт уверен, что бесконтрольная гонка с технологиями искусственного интеллекта способна привести к вымиранию человечества, поэтому переходит в независимый стартап по оценке рисков. Сами разработчики все чаще предупреждают о скором появлении сверхразумных систем. Это были новости технологий. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Зачем пускать кошку в новый дом? Почему надо посидеть на дорожку? И как предотвратить конфликт домовых? О традициях и мифологии русского севера расскажет фольклорист, старший научный сотрудник РГГУ, заведующая кафедрой культурологии РАНХИКС Наталья Петрова в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио «Звезда». А также на канале «Радио «Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
0: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
4: Продолжаем наш разговор о прозвищах известных спортсменов. 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс родился в американском Балтиморе и развивал в бассейне недосягаемую для других участников соревнований скорость, за что и получил от болельщиков прозвище «Балтиморская пуля». Однако самому пловцу его второе имя почему-то не нравилось. Категорически.
5: Да какая я пуля? Скорее, очень быстрый дельфин или резвая акула. На протяжении своей карьеры я смотрел в зеркало и видел нечто в очках и шапочке, а не человека с бородой, хвостиком и начинающейся сединой. Иначе говоря, я не видел человека с эмоциями. Я видел себя парнем, который выиграл некое количество золотых медалей и побил несколько мировых рекордов. Но я никогда не видел себя человеком.
4: Немного странное заявление, не правда ли? Фелпс считает себя дельфином, акулой, но не человеком. Эдакий заокеанский ихтиандр. Главное, что на протяжении нескольких десятилетий он удивлял болельщиков и специалистов своими невероятными рекордами и достижениями. А мы дальше идем. Про этого человека говорили. Его прозвище бьет точнее, чем мяч летит в корзину. Почтальон, так называли легендарного американского баскетболиста Карла Мэлоуна. Почему? Свое второе имя спортсмен получил, как шутили болельщики, за бесперебойную доставку мяча в корзину соперника. Бросок – попадание, бросок – попадание. Удивительная стабильность, минимум промахов. Отсюда и прозвище.
0: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш рассказ. «Русская ракета» — это прозвище знаменитого российского хоккеиста Павла Буре. Форвард получил его за феноменальную скорость, взрывной стиль игры и высокую результативность. А вот легендарного советского вратаря Льва Яшина поклонники всего мира называли «черным осьминогом» за потрясающую реакцию и способность ловить любые мячи, летящие в самый угол ворот. С осьминогом все понятно, но почему черный? Из-за экипировки голкипера. Но ведь форма у Яшина была синего цвета, утверждала жена Льва Ивановича Валентина.
6: Все говорят о его черной фуфайке, но на самом деле она была темно-синей. Дело в том, что до 1970 года мир не знал о цветном телевидении. И все видели на экране только оттенки черного и серого. Поэтому отличить темно-синий от черного было невозможно. Так что в нашем прозвище, скажем так, небольшая ошибка.
4: Любопытная деталь. В начале второй половины 20 века все голкиперы мира играли исключительно в темной форме. Почему? Практично. Весной и осенью поля больше напоминали болото из грязи и опилок. Их специально насыпали во вратарской, чтобы убрать месиво хотя бы частично. Помогало, правда, не очень. Однако на форме темных цветов грязь была почти не видна.
1: Россия и мир. Память не знает границ.
7: Бразилия, Рио-де-Жанейро, залив Гуанабара. Здесь, на побережье Атлантического океана, недалеко от знаменитых на весь мир пляжей Копакабана, стоит на высоком холме музей современного искусства Южной Америки. У главного входа трехметровая бронзовая композиция. В невероятном прыжке футбольный вратарь взмывает в небо и рукой отбивает мяч, летящий точно в верхний угол ворот. Памятник легендарному советскому вратарю Льву Яшину. В 1963 году в Лондоне на стадионе Уэмбли проходил матч, посвященный столетию английского футбола. Родоначальником игры противостояла сборная мира. В ее составе кумиры болельщиков: венгр Пушкаш, аргентинец Ди Стефано, португалец Эйсебио. 250 миллионов человек из 20 стран следили за игрой по телевизору. 100 тысяч зрителей на трибунах. Они были уверены, Англия победит. Сборная мира собралась только накануне матча. Не провела ни одной тренировки. Футболисты впервые играли вместе. Шансы на победу у них были минимальны. И вот раздался свисток судьи. Англичане, сломя голову, бросились вперед. Атака следовала за атакой безрезультатно. Удар в створ ворот. Еще один. А гола все нет. Вратарь сборной мира с легкостью отбивал все мячи. Болельщики в отчаянии. На табло по-прежнему 0-0. Первый тайм завершился в ничью. По условиям товарищеского матча вратарь сборной мира пошел на замену. И в этот самый момент трибуны стадиона Уэмбли встали. 100 тысяч зрителей аплодировали выдающемуся советскому голкиперу Льву Ивановичу Яшину. Пятикратный чемпион Советского Союза, трехкратный обладатель Кубка СССР, олимпийский чемпион, чемпион Европы Лев Иванович Яшин всю свою карьеру посвятил одному клубу – московскому «Динамо». За потрясающую реакцию, подвижность и акробатические прыжки его называли «Черной пантерой». Яшин – первый и пока единственный вратарь в истории футбола, который получил награду лучшего футболиста Европы – «Золотой мяч». Произошло это в 1963 году, когда Лев Иванович был признан самым выдающимся голкипером 20 века. В 2014-м, во время чемпионата мира по футболу в Бразилии, в Рио-де-Жанейро был открыт памятник Льву Яшину. В стране, невероятно богатой на собственные футбольные таланты, чего стоят хотя бы фамилии Пеле, Гаринчи, Сократеса, был возведен монумент нашему русскому игроку. Это в два раза уменьшенная копия памятника, установленного возле стадиона «Динамо» в Москве, в Петровском парке. Вратарь в невероятном прыжке взмывает в небо и отражает мяч, летящий в ворота. А тот самый матч на стадионе Уэмбли в 1963 году завершился победой англичан со счетом 2-1. Сборная мира проиграла, потому что лучший вратарь планеты был заменен.
8: Памятник советскому вратарю Льву Яшину. Рио-де-Жанейро в Бразилии.
2: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о прозвищах известных спортсменов. Всего вам доброго. И до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
9: Пройдут столетия, и наши праздности,
10: и каждому дано яблоком.
11: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь тут.
12: Пред нами огромные, разнообразные работы.
13: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
14: Нет маленьких ролей. Есть небольшие актеры. Константин Станиславский.
15: Актеры кино. В титрах не значился. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
16: Если только заскучаю, если только загрущу. Вот билет, а вот гитара, я к друзьям опять лечу. Слава Богу, мы богаты на хороших, на людей. Я спою родных.

0: Радио «Звезда».
1: Очень важные вопросы.
2: Расскажите, а как делают прогноз погоды?
3: Отвечает метеоролог Алексей Сафонов.
4: Прогноз погоды – это методы анализа той информации, которую мы получаем о состоянии атмосферы каждые 3 часа. Я сейчас говорю прежде всего, конечно, о метеостанциях, которые каждые 3 часа в единые сроки наблюдений замеряют атмосферу и передают эти данные в закодированном виде в наш Росгидрометцентр. Помимо этого, существуют спутниковые данные. Данные с всяких судов, данные с самолетов, аэрологические данные. Все это данные, которые анализируются, и на основе их анализа устраивается прогноз погоды. Современный прогноз погоды – это прежде всего расчет аэрогидродинамических условий в атмосфере. То есть у нас есть сложная система уравнений, начальные условия, мы ее решаем и получаем будущий прогноз погоды, то есть вероятное состояние атмосферы в тот или иной период. Современным прогнозом погоды с 90% случаев 3 дня мы верим. Если вам нужно больше, то 14 дней, но чем больше срок прогноза погоды, тем менее вероятен он будет в конце прогноза, и таким образом где-то 3-4 дня – это вот стандартный прогноз, краткосрочный, на практически неделю. Есть еще очень интересные специальные прогнозы, краткосрочные и сверхкраткосрочные. Это, как правило, прогнозы уникальных природных явлений, шквалов, смерчей, гроз и, конечно же, опасных природных явлений. Такие прогнозы в силу тех явлений, которые идут на очень короткой территории, очень компактные. Этот прогноз погоды делается за 2-3 часа до наступления каких-либо явлений. Вообще, это очень сложная и интересная область науки, которая еще развивается, потому что и океанология, и гидрология, и метеорология – все это науки, которые позволяют нам предсказывать состояние атмосферы в каждой данной точке Земли в конкретно каждое время.
1: Очень важные вопросы. Записки врача.
5: Что такое головная боль 8 сентября? С ней сталкиваются школьники, студенты, а также их родители к концу первой недели учебы. Можно ли ее как-нибудь предотвратить?
1: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
5: Речь идет об особой разновидности головной боли напряжения. По сути, это одна из болезней цивилизации, поражает в среднем до 42% населения. Об эпизодической головной боли напряжения сообщает более 70% людей, а от хронического варианта страдает 1-3% населения. Длительное нахождение в неподвижном состоянии, например, перед экраном монитора или с книгой в руках – основная причина возникновения такой боли. И в повседневной жизни с ней сталкивается практически каждый человек. Почему так происходит? Вес головы среднестатистического человека около 5 килограммов. Для того, чтобы удерживать ее в вертикальном положении, требуется одновременное напряжение большого количества мышц головы и шеи. Такие факторы, как стресс и неправильная поза, вовлекают в патологический процесс мышцы плеч и верхней части спины. В точках сдавления сухожилий мышцами происходит высвобождение простагландинов, медиаторов воспаления. Нервы, вовлеченных в анатомических областях, становятся более чувствительными к болевым сигналам, нарастающая болевая пульсация и приводит в конечном счете к формированию головной боли напряжения. Одно из основных отличий этого вида боли от других – она изначально возникает не в головном мозгу, то есть центральном отделе нервной системы, а в периферических нервах. Однако, если причина эпизодической головной боли напряжения длительное время не устраняется или повторяется достаточно регулярно, происходит сенсибилизация уже головного мозга и развивается хронический вариант головной боли напряжения. Ну, а на ребенка в первую неделю сентября обрушивается масса информации, и с него начинают каждый день что-то требовать. И учителя, и родители. Результат не заставляет себя ждать. С начала второй недели, то есть примерно с 8 сентября, некоторые школьники и студенты начинают жаловаться на головную боль, которую характеризуют как тяжесть в голове. Но, по сути, это тоже головная боль напряжения.
1: Алексей Водовозов. Записки врача.
0: В 1974 году на советские экраны вышел телевизионный фильм «Бронзовая птица». Роль таинственной графини блестяще исполнила актриса Мария Капнист. Все бы хорошо, да вот только сюжет картины запутал зрителей окончательно.
6: Да какая она графиня? Она экономка, хотя в свое время была красавицей. Правда, от красоты этой уже ничего не осталось.
0: В реальной жизни представительница старинного дворянского рода греческого происхождения Мариетта Капнист действительно была графиней. Ее семья состояла в родстве с Голенищевыми-Кутузовыми. Их дом в Петербурге часто посещал Шаляпин, который лично обучал девочку вокалу и был страшно доволен ее первым выступлением в домашнем спектакле. Все изменило революция 1917-го. Капнисты бежали в Судак, но их нашли и там. Отца Мариетты Ростислава расстреляли, а ее старшая сестра Лиза не выдержала горя и умерла от разрыва сердца. В этой страшной мясорубке семья выжила чудом. Капнисты вернулись теперь уже в Ленинград, где Мариетта поступила в театральную студию. Счастье длилось недолго. Девушку арестовали как шпионку, работающую в пользу иностранных разведок. Дали 8 лет. На тот момент она была очень красивой женщиной, но на свободу вышла старуха. Поэтому впоследствии в кино ей пришлось играть всяческих ведьм, цыганок и чародеек. Одна Наина из «Руслана и Людмилы» чего стоит. Капнист арестуют еще раз, якобы за антисоветскую агитацию. Потомственная графиня боялась допросов и под давлением следствия призналась, что ее имя вовсе не Мариетта, а Мария. Так и записали. Дали 10 лет. А ведь она так любила свою родину.
7: Если бы я бы не любила Россию, может быть, я и болтнула бы. Но я люблю Россию. Она моя, одна шестая часть света. И я никогда ее не оставлю.
0: Капнисты, Голенищевы-Кутузовы.
8: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
9: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
11: Стоп-кадр. Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Песни Булата Акуджавы. Стоп-кадр. На самом интересном месте.
1: Слушайте сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Максим Челиков. Пострадавших пассажиров крупной аварии автобуса в Пермском крае доставили в медицинские учреждения. Столкновение с иномаркой произошло на трассе Пермь-Березники. У легковушки лопнуло колесо, из-за чего ее выбросило на встречную полосу. После лобового столкновения водитель автомобиля погиб. Пассажирский автобус съехал в кювет. Всего в салоне находились 44 человека. По данным Минздрава, 11 пассажиров с переломами госпитализированы. Еще 9 пострадавших, включая ребенка, от медпомощи отказались. Лидеры стран БРИКС единогласно приняли итоговую декларацию саммита в Нью-Дели, выразив обеспокоенность ядерными угрозами и ростом мировых военных расходов. Главы государств призвали

0: получили поставки своего оборудования, более 99% оборудования поставлено. Ну а там уже не за горами и 5-6. Очень надеемся, что новая законодательная инициатива «Шанти-акт» в Индии нам даст новых партнеров и даст дополнительные возможности.
1: В Индии Россия уже построила первую очередь блоков атомной электростанции Кудан-Кулам. Как сообщалось, стране может быть интересна еще одна большая станция российского дизайна. Обсуждались и малые АЭС. Власти Красноярского края вынуждены ввести вознаграждение охотникам за каждого добытого медведя. Причина – частые нападения на людей. Только в сентябре жертвами хищников стали 3 человека. Кроме того, в Улан-Удэ временно закрыли экологические тропы из-за активности медведей. Специалисты просят горожан не посещать опасные участки леса ради безопасности. Аналогичные ограничения действуют в Забайкальском и Тункинском национальных парках, а также в Байкальском заповеднике. По всей Бурятии временно запрещено проведение детских мероприятий в лесах. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
3: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

Запер двери в домах, он прятал чьи-то следы. А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь,

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Генерал-лейтенант Карбышев.
1: Дмитрий Михайлович Карбышев. Российский фортификатор. Крупнейший ученый-инженер. Доктор военных наук и профессор военной академии. Герой Советского Союза. Посмертно.
2: Замость, Хаммельсбург, Флоссенбюрг, Майданек, Освенцим, Заксенхаузен, Маутхаузен.
1: Страшные названия нацистских концлагерей. Любая человеческая жестокость покажется мелочью в сравнении с тем, что творилось там. За 3,5 года своего плена военный инженер Дмитрий Карбышев прошел более 10 таких фабрик смерти. В любой момент мог эти мучения прекратить. Достаточно было сказать всего лишь «да» на уговоры немцев, сулящие такие блага, что и в мирное время советскому человеку не снились. Но искалеченный заключенный, больной, до крайности истощенный старик вместо освобождения принял чудовищную смерть на морозе под напором ледяной воды. Потому что то самое «да» означало предательство. Его последний, окончательный ответ фашистскому переговорщику звучал так.
3: «Мои убеждения не выпадают вместе с зубами от недостатка витаминов в лагерном рационе. Я солдат и остаюсь верен своему долгу. А он запрещает мне работать на ту страну, которая находится в состоянии войны с моей родиной».
1: Дмитрий был самым младшим из 6 детей ветерана Крымской войны Михаила Ильича Карбышева. Отец происходил из родовых сибирских казаков, потомственных дворян. Мать – из богатых омских купцов. Молодой казачок с самого детства любил строить крепости. Потом сам шел на них в атаку во главе целой оравы пацанов. Загнать его домой было невозможно. Оторва, в общем. Начальное образование получил в кадетском корпусе, при этом закончил его с отличием. Но военной карьеры не хотел. Мечтал поступить в Академию художеств. Финансовые трудности семьи помешали сбыться этим планом. Пришлось обойтись инженерным училищем, откуда уже 20-летний подпоручик отправился на Дальний Восток служить в саперном батальоне. Там его и застала русско-японская война. О том, как воевал Дмитрий Карбышев, говорит множество наград, заслуженных им всего за 1,5 года сражений.
4: У него ордена были не только на груди, где носили 3-ю и 4-ю степень, но и на шее у воротника. Грудь этого офицера украшали Владимир, Анна, все с мечами и бантами. Левее располагались 3 медали.
1: Так описывал свою первую встречу с Карбышевым его будущий сослуживец Владимир Дагадин. После мирного договора с японцами они вместе закончили инженерную академию, а потом поехали укреплять Брестскую крепость. Карбышев руководил реконструкцией 7-го форта. Тогда, в 1911 году, еще никто не мог предположить, какую роль сыграет эта работа через 30 лет, в самом начале Великой Отечественной войны. Как поможет то укрепление цитадели столь долго держать оборону ее героическим защитникам? На фронт Первой мировой Карбышев попросился сам. Ходил на прорыв с генералом Брусиловым, участвовал в осадах, поднимал в штыковую солдат. Вернулся оттуда уже подполковником с тяжелым ранением и еще одним орденом Святой Анны.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Генерал-лейтенант Карбышев.
1: В 1917 году государство Российская империя перестало существовать. Но родина для офицера Карбышева осталась прежней. В рядах Красной гвардии он прошел чуть ли не все дороги гражданской войны, принял новую власть, а власть закрыла глаза на его происхождение. Надо сказать, никто об этом не пожалел. Талантливый инженер руководил десятками проектов по строительству укреплений на рубежах молодой страны. Линия Сталина, линия Молотова. В 30-х годах имя видного специалиста уже гремело на весь мир. Он написал более 100 научных трудов, статей и учебных пособий. При этом Карбышев не был кабинетным теоретиком, вспоминал генерал-лейтенант инженерных войск Иван Галицкий.
5: Он непрерывно поддерживал живую связь с войсками. Не было такого учения, где бы не присутствовал, не принимал участие Карбышев.
1: 15 последних лет мирной жизни Дмитрий Михайлович преподавал в военной академии имени Фрунзе. Собственно, сам Фрунзе его туда и пригласил. Среди учеников легендарные имена: Конев, Василевский, Гречка, Рыбалка, Антонов. Маршал Советского Союза Иван Христофорович Баграмян часто рассказывал, как мог увлечь своим предметом этот преподаватель.
6: Он был для нас настоящим богом полевой фортификации и самым популярным лектором. Лекции читал так просто и ясно, что самостоятельная работа занимала у слушателей наименьшее количество времени. Он обладал поразительной эрудицией во всех вопросах военной науки.
1: Перед самой войной богоборческая власть подняла очередной вопрос о судьбе Троицы Сергиевой Лавры. Дмитрий Михайлович подготовил экспертное заключение. В нем говорилось о том, как важно сохранить эту крепость. Что двигало ученым, неизвестно. Может быть то, что стены Лавры – наглядный пример старинной фортификации. А может быть и другое. Военное воспитание в России всегда было неотделимо от духовного. Важен результат. На реконструкцию святыни выделили 6 миллионов рублей. Карбышева назначили консультантом работ.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Генерал-лейтенант Карбышев.
1: Война застала Дмитрия Карбышева у самой западной границы СССР, в белорусском Гродно. Там он проверял строительство укрепрайона. Мог в тот же день вернуться в Москву самолетом. Но 60-летний инженер отказался со словами:
7: «Я солдат, а солдату в такой момент нельзя бросать фронт».
1: Через 5 дней штаб армии оказался в кольце. Больше месяца наши бойцы пытались выйти из окружения. Вместе с ними шел и седой генерал, который был таким же, как все. Ели из одного котелка, на себе выносили раненых, вместе рисковали жизнью. 8 августа 41 года группа попала под бомбежку. Генерал Карбышев получил контузию. Вытащить его из-под огня было уже невозможно. Враг стремительно захватил территорию. Очнулся он в лагере для военнопленных «Шталаг-324». Гестаповцы сразу стали уговаривать послужить Третьему рейху. в немецком списке полезнейших советских ученых фамилия Карбышева была подчеркнута двойной чертой. Обещали свободу, квартиру, полный достаток, любое число помощников. В общем, все в обмен на талант. Но человек, который строил крепости, оказался крепостью сам. 3 года Карбышева не оставляли в покое. Бросали из лагеря в лагерь, один страшнее другого. Издевались, пытали и сами в конце концов сдались. Выпустили формуляр.
8: Этот крупнейший советский фортификатор, кадровый офицер старой русской армии, оказался фанатически преданным идее верности воинскому долгу и патриотизму. Карбышева можно считать безнадежным в смысле использования его у нас в качестве специалиста военно-инженерного дела. Направить на каторжные работы, не делать никаких скидок на звание и возраст.
1: В ночь на 18 февраля 1945 года 1500 еле живых заключенных лагеря Маутхаузен вывели на мороз. Раздетыми. Фашисты их ждали с пожарными шлангами. Говорят, что Карбышев успел обратиться к иностранным пленным на французском языке. Генерал сказал им:
3: «Думайте о родине, и мужество не покинет вас».
1: Ударила холодная вода. Медленно умирая, узники покрывались льдом. А до Великой Победы оставалось всего каких-то 80 дней.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Генерал-лейтенант Карбышев.
1: Реклама.
9: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 6 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
10: Телефон для размещения рекламы. 645 92 89. Код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Орден мужества. 2 марта 1994 года в нашей стране была учреждена новая государственная награда – Орден мужества. В особом указе президента России говорилось:
3: «Вручается гражданам, совершившим смелые и решительные действия при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, связанных с риском для жизни».
2: Знак ордена серебряный. Он представляет собой равноконечный крест с закругленными концами. На его лицевой стороне расположено рельефное изображение герба России. На обороте надпись «Мужество». Его называют самой массовой наградой современной России. Уже к 2014 году Орден Мужества вручался более 100 тысяч раз.
3: Лицо, удостоенное 3 орденов при совершении еще одного подвига или самоотверженного поступка, может быть представлено к званию Героя Российской Федерации.
2: В 2022 году, во время проведения специальной военной операции на Донбассе, группа наших десантников под командованием старшего лейтенанта Антона Мешкова попала в засаду. Многие бойцы получили осколочные и пулевые ранения. Выходить из окружения пришлось с боем. Кого-то несли на себе. За проявленную храбрость и профессионализм офицер ВДВ Антон Мешков был награжден Орденом Мужества.
1: Радио «Звезда». Удивительные разработки в области военной техники. Безумные идеи и смелые проекты. Многие из них так и остались на бумаге. Секретный полигон.
4: Летом 1959 года на реке Волга у города Горький местные рыбаки заметили плывущий открытый автомобиль. Забыв про рыбалку, они решили подплыть поближе и рассмотреть диковинную конструкцию. Но даже приблизиться к амфибии не сумели. Увидев приближающуюся моторную лодку, водитель машины прибавил обороты и на огромной скорости ушел от любопытных рыбаков. Водитель-испытатель знал, что показывать секретную амфибию на Ми-055 случайным людям категорически запрещено. Во второй половине 50-х годов прошлого века в научном автомоторном институте начались работы над секретным оборонным заказом. Требовалось создать легкий вездеход-амфибию. В 1958 году начались испытания. Опытный образец получил название «Нами-055». Четырехместная открытая машина имела плавные, почти корабельные обводы корпуса. Ее передняя часть напоминала лодку. Сзади располагался грибной винт. Днище и детали подвески постарались сделать максимально обтекаемыми. С двигателем в 40 лошадиных сил машина неплохо ездила, но на воде развивала только 12 км в час. После установки 90-сильного мотора скорость на плаву поднялась всего на 2 км в час. Корпус, колесные ниши и сами колеса создавали большое сопротивление. Как заставить амфибию плавать быстрее? Решение нашлось в КБ по судам на подводных крыльях в городе Горький. Специально для НАМИ-055 был спроектирован и изготовлен комплект откидных подводных крыльев. При движении по суше дугообразные крылья поднимались и фиксировались. В таком положении они напоминали широкие бамперы. Испытания амфибии с подводными крыльями дали потрясающий результат. Скорость на воде выросла в 4 раза. С полной нагрузкой на Ми-055 развивала на воде до 60 км в час. Уникальный автомобиль прошел все испытания, но так и остался опытным образцом. Его конструкция оказалась слишком сложной для массового использования в армии. Амфибии с похожими характеристиками в мире стали выпускать только десятилетия спустя.
5: Нет маленьких ролей. Есть небольшие актеры. Константин Станиславский.
6: Актеры кино. В титрах не значился. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 18:00 вечера на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-комбатант, страны Евросоюза,
2: Совет Безопасности.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
3: 1346.
4: Время отправления поезда. 5 ударов.
5: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
6: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
7: Событий происходивших.
8: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 3 минуты новости туризма. Туристический поток между Россией и Вьетнамом к концу года может достигнуть 1,5 миллиона поездок благодаря отмене виз для вьетнамских граждан, сообщили в Министерстве экономического развития. Вьетнам станет 12-й страной, гражданам которой будет доступен безвизовый въезд в Россию, отметили в ведомстве. У русских и вьетнамцев много общего. Таким мнением с «Радио Звезда» поделился гид-переводчик во Вьетнаме Шони Тхай.
2: И русские, и вьетнамцы очень ценят семью, уважают родителей, любят принимать гостей. Мое поколение хорошо знает, какую помощь нашей стране оказал Советский Союз. Позже я сам учился в России, поэтому для меня дружба между Вьетнамом и Россией – это не просто политика, это наша молодость. Мне кажется, что наши народы также объединяют стойкость, душевность и готовность помочь другу.
1: В Минэкономразвитии также напомнили, что россияне могут находиться во Вьетнаме без визы до 45 дней. Эта мера была продлена до 2028 года. Туристы из Китая и арабских стран начали бронировать новогодние туры в Россию. При этом осенний рост спроса компенсировал летний спад после ограничения авиасообщения. Такую информацию публикуют сотрудники Министерства транспорта. Параллельно ведомство анонсировало расширение международных рейсов в зимнем расписании. Увеличится частота полетов и откроются новые направления с партнерами из Азии и Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию и Оман. Туроператоров призвали доверять официальной информации о безопасности полетов над Россией, сообщает Министерство экономического развития. Представитель ведомства Никита Кондратьев указал на необходимость учитывать авиационные уведомления Росавиации. Чиновники назвали юридически ничтожными украинские уведомления к международным авиакомпаниям об угрозах гражданской авиации. Владимир Путин ранее назвал подобные заявления Киева заявкой на государственный терроризм. Выставка, приуроченная к 130-летию первого публичного кинопоказа в России, открылась на Ленфильме. Экспозиция объединяет видеошоу и архивные материалы, рассказывающие об истории Петербургского театра «Аквариум». А также там в 1896 году зрители впервые увидели фильмы «Братьев Люмьер». Гости рассмотрят уникальные декорации из культовых картин «Собачье сердце» и «Гамлет», старинные сценарии и автомобиль 1914 года. Вход свободный, экспозиция работает до 4 ноября. Это были новости туризма. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Научимся ли мы когда-нибудь путешествовать во времени? Превращать свинец в золото? Изобретем ли вечный двигатель? Вы скажете, что это невозможно, но только не в книгах. Специальный литературный проект «До чего дошел прогресс». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.

0: Адмиралы русского флота. Лука Богданович.
1: Он, подобно Александру Суворову, всегда придерживался одного и того же правила. Не презирай никогда неприятеля, каков бы он ни был. Старайся знать его оружие и способ, как он им действует и сражается. Знай, в чем он силен и в чем слаб. Вот и на этот раз, перед началом очередной русско-турецкой войны, Лука Богданович собрал своих офицеров в кают-компании, чтобы объяснить, с кем придется сражаться.
2: Господин капитан, я считаю, что мы всегда били турок. И теперь побьем, сколько бы их ни было.
3: Надо отметить, что турки хорошо готовятся к войне. Корабли справные, вооружение стоящее. Советники – англичане или французы. А вот в людях у них основная проблема. Нет, моряки они неплохие, но как бойцы сильны лишь против очень слабого противника. В экипажах их кораблей только половина, собственно, турок. А в остальном разношерстный народец. Египтяне, арабы всякие, албанцы, греки, армяне, евреи. Принцип войны у них таков. Враг, что перед тобой, это приз. Победишь, грабь сколько хочешь, только с начальником поделись. Наживо – вот основная цель их военной службы. Морального духа в них маловато. Поэтому они быстро поддаются панике.
4: Иными словами, они трусы.
3: Господин Мичман, а вы знаете, что такое паника на корабле? Убили офицера, переполох, не знает, что делать. Страх обуял, бежать, а куда? Только за борт. Вот и прыгают друг за дружкой в воду. Потом получается, что на судне и воевать некому. Поэтому, сражаясь с ними, слабость показывать категорически нельзя. Стой на месте до конца. Умирай, но не уступай. Все ясно? Свободно.
1: В Новоринском морском сражении линейный корабль «Александр Невский» под командованием Богдановича захватил турецкий фрегат и вражеский флаг. Впоследствии трофейное знамя доставили в Петербург и продемонстрировали императору Николаю I. После небольшого раздумья государь принял решение.
5: Для сохранения памятника блистательного мужества российского флота повелеваю турецкий флаг поместить в зал морского кадетского корпуса. Вид сего флага, напоминая подвиг 7-го линейного экипажа, да возбудит в младых питомцах сего заведения, посвятивших себя морской службе, желание подражать храбрым деяниям на том же поприще совершенным и ожидаемым от юных сынов любезного отечества нашего при будущем их служении».
0: Лука Богданович. Адмиралы русского флота.
6: Радиозвезда.
7: Полное погружение. Или пять историй о подводных лодках.
8: Автономка. Это когда все вместе, в одной упряжке. Надолго. Не на пару дней или неделю, а на 3 месяца под водой, в замкнутом пространстве. Одна ошибка и до свидания. На корм рыбам. Просто так на боевую службу не заступай. Сначала экзамен. По-военному отработка задач. Погружение на максимальную глубину, выход на связь с другой субмариной, учебные стрельбы. И только когда штаб дает добро, лодка уходит в поход. На борту с десяток, а то и больше ракет. Каждые несколько хиросим. Подводники знают, за ними обязательно будут следить. И свои, и чужие. А потому лучше всего стать невидимкой. Спрятаться подо льдами. Тут спутники не засекут. А вот на чистой воде субмарину обнаружат даже на глубине 100 метров. Поэтому хорошо бы нырнуть метров на 250. Так точно не увидят. Экипаж подлодки несет вахту круглосуточно в 3 смены по 4 часа. Каждая смена завтракает, обедает и ужинает отдельно, между собой практически не общаясь. Тяжело. Правда, есть бонус – отсутствие морской болезни. Но это под водой. а в надводном положении лодку качает.
7: Полное погружение.
8: Автономка – это работа на пределе. Раз в день всех поднимают на малую приборку. У каждого его личный объект. Пульт управления, например, столовая или гальюн. Закрепленные участки не меняются. Поэтому, если уж начал драить туалет, драешь его всю свою подводную жизнь. Из развлечений на лодке – турниры по шахматам и домино. Раньше пытались устраивать соревнования вроде толкания гири или отжимания от пола, но потом отменили. Из-за воздуха. В отсеках он искусственный, с повышенным содержанием СО2. Для сердца это опасно. Зато экипажу показывают кино. По правилам, субмарина обязана подниматься на перископную глубину раз в сутки, чтобы провести сеанс радиосвязи. Сама она ничего не передает, только ловит сигналы. Если оказались подо льдами, ищут полынью. А еще для каждой лодки есть два экипажа – основной и дублирующий. После похода один экипаж сдает лодку другому, а сам уходит на отдых. И начинается следующая автономка.
7: Пять историй о подводных лодках на радио «Звезда».
6: Зачем пускать кошку в новый дом? Почему надо посидеть на дорожку? И как предотвратить конфликт домовых? О традициях и мифологии русского севера расскажет фольклорист, старший научный сотрудник РГГУ, заведующая кафедрой культурологии РАНХИКС Наталья Петрова в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда. А также на канале Радио Звезда в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
9: Небо подло хмурится, холодок по улице, и тоска зовет меня. Пусть то, что не забудет.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
2: Первый Петроградский женский батальон. В 1917 году, во время Первой мировой войны, по инициативе Временного правительства и Организационного комитета Женского военного союза для поднятия воинского духа в русских войсках были сформированы особые армейские подразделения. Среди них Первый Петроградский женский батальон. Летом 1917 года на передовую отправился батальон смерти Марии Бочкаревой. На фронте женщины-солдаты отличались мужеством и отвагой. Одними из первых поднимались в штыковую атаку. В наступательных боях под Сморгонью батальон смерти численностью 170 бойцов понес серьезные потери – 30 человек убитыми и до 70 ранеными. Однако расформирован не был. Большую часть девушек зачислили в Первый Петроградский женский батальон. Он состоял из 4 рот, пулеметной команды, команды конных разведчиков, саперов, связистов, нестроевой части и обоза. Место дислокации – населенный пункт Левашово по финской железной дороге. Командование – 18 кадровых офицеров. Личный состав батальона – 1168 человек. Портнихи, учительницы, медсестры, казачки, студентки провинциальных городов. Простые русские женщины. Они надели солдатские шинели, чтобы отправиться на фронт. Чтобы помочь своим мужьям, сыновьям и дедам победить в жестокой войне. О том, что происходит в Петрограде, о грядущей революции, женщины-солдаты в большинстве своем понятия не имели. В октябре 1917 года Первый Петроградский женский батальон был срочно вызван в столицу России, якобы для участия в военном параде на Дворцовой площади. На самом же деле он нужен был Временному правительству для защиты Зимнего дворца. Однако командир батальона, штабс-капитан Лосков, этот приказ выполнять отказался, сославшись на то, что вверенная ему часть предназначена для борьбы только с внешним врагом. Тогда, под предлогом доставки и разгрузки бензина, в Зимнем дворце была оставлена всего одна рота батальона. В 1917 году, накануне штурма Зимнего дворца, юнкера и солдаты женского батальона попытались было развести мосты через Неву, но эта операция закончилась неудачей. Революционеры уже давно контролировали все переправы. Во время штурма Зимнего дворца рота 1-го Петроградского женского батальона капитулировала. Личный состав под конвоем отправили в казармы гренадерского полка, а потом и вовсе к месту постоянной дислокации, в населенный пункт Левашово по финской железной дороге. Расформирование батальона длилось довольно-таки долго. У женщин-солдат просто не было гражданской одежды. А в военной форме старого образца они не решались выезжать домой по уже совершенно новой стране. На помощь пришли красногвардейцы. В подвалах Смольного они обнаружили старинные платья слушательниц Института благородных девиц. И в ноябре 1917 года Первый Петроградский женский батальон был расформирован.
1: Личный состав. Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
3: Декабрь 1941 года. В самом разгаре Великая Отечественная война. Гитлеровские войска вплотную подошли к Москве. Красноармейцы обороняются из последних сил и ждут подкрепления. И вот, наконец, прибывает долгожданный эшелон. Но в нем не солдаты, а тысячи коробок с непонятными иностранными надписями.
4: Это еще что такое? Это тоже подкрепление, что надо. Американская тушенка. Подкрепимся и в бой.
3: Еще в марте 1941 года американский конгресс принял закон о ленд-лизе. Мудреный термин состоял из двух слов. Ленд, что означало «одалживать», и лиз – «сдавать в аренду». Новый закон позволял Соединенным Штатам поставлять своим союзникам по Второй мировой войне боеприпасы, технику, сырье и продовольствие. В декабре 1941-го первые самолеты и корабли с грузом ленд-лиза отправились в Советский Союз. Автомобили, танки, авиация и, конечно, продукты. Их на фронте встречали с особенной радостью. Солдаты и офицеры охотно ели галеты, джем и яичный порошок. Кстати, его красноармейцы прозвали в честь президента США – «Рузвельтовские яйца». Над штатами подшучивали, но продукты уплетали за обе щеки. Особенно солдатам понравилась американская тушенка, консервированные индейки и куры. Программа «Ленд-лиза» действовала до конца Второй мировой войны. За это время наша страна получила больше 2 миллиардов банок тушенки, общим весом почти 650 тонн. Всего же продовольствия было поставлено 4,5 миллиона тонн. А тогда, в декабре 1941 года, Красная Армия сумела сдержать натиск гитлеровских войск и через месяц перешла в наступление. В апреле 42-го битва за Москву была окончательно выиграна. На праздничном столе почетное место занимала американская ленд-лизовская тушенка. Ее, в честь победы в настолько важном сражении, солдаты получили в двойном размере. Советское командование хорошо знало.
1: Война войной, а обед по распорядку.
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
5: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Игорь Бутман представляет 17-й международный сочинский джазовый фестиваль. 10, 11 и 12 сентября – Зимний театр. 13 сентября – концертный зал фестивальный. Группа «Ума Турман», Игорь Бутман, Сергей Степанченко и Московский джазовый оркестр, Петр Налича, Терри Бериашвили и оркестр имени Олега Лунстрима. Подробная информация и билеты на сайте sochijazz.com. 6+.
7: Продавец билетов ООО «Яндекс.Музыка». Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, ОГРН 1187-766-44920.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
8: Раз, два, три, четыре, пять.
1: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он первым пересек Берингов пролив на лыжах и в полярную ночь дошел до Северного полюса. Знаменитый путешественник, почетный полярник Матвей Шпаро делится опытом арктических экспедиций. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Товарооборот России и Эфиопии вырос втрое в прошлом году, заявил Владимир Путин на встрече с премьер-министром африканской страны Абием Ахмедом на полях саммита БРИКС.
2: Эфиопия – давний и надежный партнер России на африканском континенте. Могу с удовлетворением констатировать, что российско-эфиопские связи продолжают развиваться на принципах равноправия, взаимной выгоды. Большое внимание уделяем гуманитарному направлению. В России получили образование свыше 20 тысяч ваших граждан, и это очень хороший гуманитарный задел на будущее.
1: Владимир Путин также пригласил премьер-министра Эфиопии на саммит «Россия-Африка», который пройдет в Москве в октябре. Российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием и дронами по украинским предприятиям ВПК и портовой инфраструктуре. По информации Министерства обороны, в Запорожской и Днепропетровской областях поражены металлургические комбинаты «Запорожсталь», «Интерпайпсталь» и горно-обогатительные предприятия, выпускавшие броню и металлопрокат для армии. В порту Черноморска уничтожены склады с военным имуществом, два сухогруза и буксир. Также беспилотники «Герань» атаковали киевские дата-центры, использовавшийся для логистики ВСУ. Серия мощных взрывов прогремела ночью на складах оружейного завода в Болгарии, сообщает телеканал «Нова». Воспламенение боеприпасов привело к пожару, который быстро перекинулся на соседнее хранилище. Жертвы пострадавших удалось избежать. Это уже второй подобный инцидент за последний месяц. Ранее в августе аналогичный взрыв также произошел на территории данной военной компании. Министерство просвещения утвердило правила применения искусственного интеллекта.

0: Сенатор Игорь Бабушкин назвал канонизированного флотоводца символом преемственности поколения. Монумент осветил митрополит Никон, а сняли полотно ветеран спецоперации и курсант. Это юбилейный 30-й памятник прославленному мореплавателю в 30-м регионе России. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Зачем пускать кошку в новый дом? Почему надо посидеть на дорожку? И как предотвратить конфликт домовых? О традициях и мифологии русского севера расскажет фольклорист, старший научный сотрудник РГГУ, заведующая кафедрой культурологии РАНХИКС Наталья Петрова в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Былины о богатырях. Рассказывает фольклорист, старший научный сотрудник РГГУ, заведующая кафедрой культурологии РАНХИКС Наталья Петрова.
1: Область

0: знаний.
1: Сегодняшняя лекция будет посвящена жанру былин. Это эпические песни о богатырях, о подвигах, о князе Владимире. И начнем мы, наверное, с разбора понятия. То, что широкой аудитории известно как былины, имеет народное название «старина» или «старинка». Причем этот термин обозначал не только историю про богатырей, но и многие другие эпические песни. Например, исторические, где действовали реальные исторические персонажи, например, цари или полководцы. Также старыми называли духовные стихи, песни эпические, но с религиозным содержанием. Сюда же относились и баллады, которые в фольклоре играли роль, которую сейчас играют, наверное, сериалы. Или массовая литература – это истории, которые припевались про любовь, про кровь, в итоге все умерли. Что касается уже вот этих историй о богатырях, то они тоже не сразу стали называться не просто старинами, а чем-то отдельным. В рукописных сборниках в 17-18 веках эти тексты носили название «гистории» или «повести», или более красиво «древние российские стихотворения». Сам термин «былина», он не народный, не фольклорный, он имеет книжное научное происхождение и стал употребляться в науке фольклористики примерно с 1840-х годов. И есть гипотеза, что ученые немного ошиблись, когда ввели этот термин, из-за того, что неправильно прочитали фрагмент в древнем произведении «Слово полку Игореве». Там есть такие строки: «Начать же все ты песни по былинам всего времени, а не по замышлению баяню». И вот отсюда появилась идея называть истории о богатырях былинами. Как этот жанр определяет современная наука о фольклоре? Былины – это эпические произведения, которые имеют относительно небольшой объем, то есть в среднем там примерно 200 строк. Там есть метрические фрагменты, то есть такой особый ритм. Они исполнялись профессиональными или полупрофессиональными сказителями. Если мы попробуем понять, чем же былины отличаются от других форм фольклора и, например, от тех же других старин. Во-первых, есть формальный признак – это особая манера исполнения. То есть они поются голосом, там нет рифмы, привычным нам пониманию этого слова, но особый напев, который трудно с чем-то спутать. Далее, если говорить о содержательных признаках былины, то в центре герой обычно человек, то есть не божественное создание, не какое-то чудесное существо, а богатырь, то есть человек с некоторыми особыми свойствами. В основе конфликтов былин обычно лежит дихотомия, противопоставление свое и чужое, соответственно, свои и чужие, богатыри и их противники. Что важно, все былинные имена четко разбиты по парам, то есть есть герой и есть его противник. А поменяться местами они друг с другом не могут. То есть Илья Муромец всегда сражается с Тугарином Змеевичем, а Добрыня Никитич со Змеем Горынычем. По-другому перетасовать эти пары совершенно невозможно. А вот эта оппозиция «своё-чужое», она проявляется не только в предпоставлении героев и их антагонистов, но и в целом на представлении своего мира, правильного, православного, русского и чужого, потенциально враждебного. То есть герои всегда стоят на страже своего против чужого. Уже по народному названию старины мы понимаем, что в основе этих текстов лежит некоторая установка на достоверность. То есть у них есть исторический, если говорить более корректно, квазиисторический колорит. То есть там можно встретить упоминания настоящих городов. Киев, Чернигов, Муром, Новгород. Но если мы посмотрим на тексты, то каких-то реальных городских реалий, особенностей какого-то исторического периода жизни мы там скорее не найдем. То есть эта история, она скорее очень условная. И совпадение с именами, например, князя Владимира, это тоже не отражение реального персонажа, а скорее собирательный образ правителя давних времен.
0: Былины о богатырях. Область знаний.
1: Былины отличают пафос государственности. То есть, если, например, в сказках герой обычно спасает свою семью, ищет молодильные яблоки для своего пожилого больного отца или спасает свою похищенную невесту, то былинный богатырь, он действует как воин на службе государевой. Он защищает Русь в целом. Исторически считается, что формирование былин связано с формированием национальной идеи, то есть есть вот этот исторический колорит, установка на достоверность и государственный пафос. Далее, если говорить, продолжить разговор об истории этого жанра, то нам здесь поможет некоторая условная карта. Если мы представили, где записывались варианты былин, на каких территориях они фиксировались, то получится очень интересная картина. Былин почти нет в центре России. Былинные очаги сосредоточены, как правило, по окраинам. Один из крупных очагов, который нам особенно интересен в контексте этого цикла, это русский север. Далее есть отдельные записи на юге, например, в районе Терека, единичные записи уральские и тоже точечные фиксации в Сибири и Дальнем Востоке. Возникает вопрос, почему так? В конце XIX века российские фольклористы сформулировали гипотезу аристократического происхождения русских былин. Идея в том, что эти тексты, которые прославляют богатырей, их подвиги на благо Родины, скорее всего, возникли в аристократической княжеской среде и исполнялись профессиональными певцами, например, скоморохами, чтобы прославлять подвиги воинов профессиональной дружины. Постепенно, когда начались гонения на скоморошество, мы знаем, что их тоже ссылали по дуреным уголкам, и есть предположение, что как раз-таки вместе с этими ссыльными певцами, артистами, как мы часто их назвали бы, уходили из центра и былинные сюжеты. Но это одна из версий, а вообще нам довольно трудно говорить о том, когда именно появились былины, какой у них возраст, поскольку, как всегда, с фольклором мы имеем дело с устной традицией. То есть мы не знаем, кто, когда, кому пропел первую былину. Но, к счастью, у нас есть письменность, и мы можем говорить о датировках именно этих письменных текстов. Первые письменные фиксации былин – это примерно 17 век. Эти тексты о богатырях появляются в рукописных сборниках с красивыми названиями. Например, «История о славном, храбром и сильном богатырье Илье Муромце, сыне Ивановича, о соловье-разбойнике». Или «Сказание о трех богатырях киевских, о славных витязях Илье Муромце, Михаиле Потоке Ивановиче, Алёше Поповиче». И в основном вот эти записи былин в рукописных сборниках, они носили очень сильно отредактированный литературный вариант. То есть перед нами тоже скорее такая протомассовая литература, какие-то развлекательные истории для грамотной аудитории. Далее очень важный этап в истории именно письменной фиксации былин – это сборник Ирши Данилова. Рукопись примерно середины XVIII века. Она была создана в Юго-Западной Сибири для заводчика Демидова. В ней был 71 текст былин, исторических песен и скоморошин. И в начале XIX века эта рукопись была опубликована, а второе издание 1818 года считается одним из первых научных изданий былин. То есть там уже были попытки как-то рассказать о появлении рукописи. То есть в первых сборниках мы не знали, откуда взялись тексты, кто их кому рассказывал и когда. Но долгое время, то есть уже с XIX века, считалось, что вот эти истории о богатырях – это очень далекое, давнее прошлое, и сейчас никто былин не исполняет. Так было довольно долго, но в середине XIX века произошло, ну, почти чудо с точки зрения фольклористов. Вдруг открыли очаги живого бытования былин как раз-таки на русском севере. Как же это произошло? Здесь очень важно имя Павла Николаевича Рыбникова. Тогда он был молодым человеком, выпускником Московского университета, вольнодумцем. Из-за этого его сослали в края далекие, в Олонецкую губернию, в Петрозаводск. Там он служил в губернских ведомостях и по долгу службы много ездил по отдаленным уголкам Карелии. И есть поэтическая история, что однажды на привале по пути из одной деревни в другую он уже задремывал у костра и вдруг проснулся от звука старинного напева, услышав прекрасную историю про богатырей, про сражение со змеем и прочим. Тут же сон с него слетел, он пошел спрашивать, что происходит, и узнал, что это вот те самые старины, которые здесь, ну, не каждый, но очень многие исполняют. Он был так впечатлен, что решил целенаправленно собирать эти эпические песни. Его попытки увенчались успехом. Он записал около 200 эпических песен, в том числе былин. Иногда его такие самодеятельные экспедиции были немного казусными, поскольку это было еще в диковинку, к фольклористам тогда еще люди были непривычны. И, например, в письме Слезневскому он писал о том, что в Песчанской волости он узнал, что есть какой-то очень хороший сказитель. Послал за ним, чтобы тот пришел, исполнил ему былины, а человек сказался больным и отказался приходить. Тогда Рыбников отправился к нему сам и, подъезжая к деревне, увидел, как мужская фигура, которая очень бодро бежит в сторону леса. Оказалось, что исполнитель побоялся, что это большой губернский чиновник, приехал его наказывать какие-то провинности, и пришлось его успокаивать, и от него тоже были записаны некоторые тексты. В итоге вот этой очень важной, на самом деле, деятельности Рыбников публиковал сборник «Песни, собранные Рыбником». Он выходил с 1861 по 1867 годы. Появление этих текстов вызвало настоящий фурор в научном сообществе. Вдруг казалось, что это не деяние старины далекой, а совершенно живая традиция. Это вызвало большой интерес, но одновременно это вызвало подозрение в фальсификации. То есть все были уверены, что былин давно не исполняется, и вдруг вот сборник с 200 песнями.
0: Область знаний.
2: Реклама.
3: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше мне скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetektiv.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
2: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям, защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.
6: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
0: Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
7: Былины о богатырях. Рассказывает фольклорист, старший научный сотрудник РГГУ, заведующая кафедрой культурологии РАН ХИКС Наталья Петрова.
0: Область знаний.
1: И чтобы как-то проверить, действительно ли это так, отправилась новая экспедиция. Ею руководил Александр Федорович Гельфердинг, славяновед, фольклорист, член-корреспондент Петербургской академии наук. Он отправился, по сути, по тем же местам, где ездил Рыбников. Встретился в том числе с теми же сказителями, которые пропевали былины Рыбникову, и подтвердил существование живой традиции. Гельфердин также публиковал свой сборник. Он вышел спустя 10 лет, в 1871 году. Там было около 300 былин. То есть, действительно, очень много, очень вариативно, и живая традиция подтвердилась. И с той поры за русским севером затвердилась репутация Исландии, русской Исландии, а такой же родины эпоса. И на долгие, даже десятилетия, русский север, то есть Архангельская область, Карелия, стали настоящей меккой для фольклористов. То есть в конце 19 века было очень модно изучать именно эпос, собирать былины. И туда отправлялись направленно экспедиции, и с тех пор у нас есть довольно хорошо зафиксированная былинная традиция. Но давайте перейдем от истории изучения былин к самим текстам, к тому, что они собой представляют. Начнем, наверное, с исполнения былин, и, возможно, многие могут смутно вспомнить школьные учебники, истории, литературы. Там обычно в разделе, где у нас фольклор, публикуется иллюстрация с картины Веснецовой «Гусляры». То есть там три фигуры в белых одеяниях, с гуслями, седобородые, и кажется, что так оно и должно быть. На самом деле все не совсем так. Музыкальное сопровождение совершенно не обязательно для исполнения былин. Многие записи были сделаны совершенно акапельно, то есть только голосом, только пропеванием. И кто же были те люди, которые исполняли былины? Далеко не всегда это были седобородые старцы. То есть там есть и мужчины более юного возраста, и даже женщины тоже могли исполнять былины. Интересно, что этот навык или даже дар, он был доступен не каждому, то есть исполнить былину о богатырях мог не любой желающий. Существовали целые сказительские династии, где знание сюжетов, знание напевов передавалось из поколения в поколение. Вообще, чтобы стать сказителем, нужно было, по сути, родиться в правильном месте, поскольку эти тексты исполнялись в повседневностные моменты. Например, известно, что сказителя брали с собой суровые поморские рыбаки на рыбную ловлю, когда в непогоду нужно было пережидать ее на берегу, в небольших избушках. Радио нет, телевидения нет, интернет не изобрели, скучно, ужасно. И вот тут в дело вступает сказитель, который развлекает их этими прекрасными историями о сражениях богатырей со змеями и прочими соловьями-разбойниками. И, что интересно, сказитель получал ровно такую же пайку, как и все участники рыбной ловли. Если говорить о династиях, то, наверное, одна из наиболее известных – это династия сказителей Рябининых. Там несколько поколений исполнителей, с которыми работали фольклористы, начиная с XIX века, которых потом публиковали в отдельных сборниках. Их приглашали в столицу. Например, есть история о том, как Трофима Григорьевича Рябинина пригласили выступить в зале Русского географического общества, и там присутствовал председатель, великий князь Константин Николаевич. И после выступления высокий чин презентовал сказителю серебряный кубок и 100 рублей. На самом деле, большие деньги, то есть можно понять, как ценилось это мастерство, какую важную роль играли вот эти исторические песни о богатырях и героях. Вообще фольклористы пытались разобраться, кто же эти люди, которые исполняют былины, как они, может быть, различаются по манере исполнения, по подходу к текстам. И обычно их делят на три группы. Это передатчики, которые стремятся максимально точно воспроизвести тот самый сюжет, который когда-то услышали. А есть более свободные интерпретаторы, которые предлагают свои версии, более свободно обходятся с какими-то деталями сюжета. И есть совершенно творческие импровизаторы, у которых каждое исполнение не похоже на другое, даже если они поют ту же самую былину, тот же самый сюжет.
8: Былины о богатырях.
0: Область знаний.
1: Что же вообще мы знаем про сюжеты былин? Они очень разнообразны, и есть разные подходы к классификации. Выделяют былинные циклы по месту действия. Самый известный, самый многочисленный – это киевский цикл, где действие происходит где-то в окрестностях двора князя Владимира, или герои оттуда куда-то устремляются защищать родину, или, наоборот, стремятся приехать по приказу князя. Поэтому говорят, что в былинах есть центробежная и центростремительная траектория движения героев. Второй такой географический цикл – это новгородские былины. Их немного меньше, но они тоже довольно любопытные. Наверное, самое известное – это былина о Садке, купце, который отправился в подводное царство. Другой подход к классификации былин – по типу героев. Например, есть былины о старших богатырях, таких как Святогор, Вольга Святославович, Микола Селенинович. Здесь особенность в том, что эти тексты кажутся чуть более архаичны, чуть более мифологичны, и там больше элементов чудесного. Герои здесь обладают не просто силой или умом, но волшебными способностями. Например, Вольга Святославович мог оборачиваться животными или птицами, это помогало ему справиться с врагом. А Святогор был настолько сильный и тяжелый, что земля его не могла выносить, и он обитал только в святых горах. В противовес этому былины о младших богатырях, они уже менее фантастичные. Герои там непосредственно люди, да, умные, да, сильные. А это уже знакомые нам Илья Муромец, Алёша Попович, Добрыня Никитич. Если смотреть на подход классификации былин по содержанию, то, например, известный фольклорист Проб делил былины на героические, там, где в центре сюжета сражение с чудовищем или наземным захватчиком. И там обязательно будет рассказываться о чудесном рождении, богатырском детстве, о том, как богатырь с самого раннего времени, возраста проявлял свою силу, способности в учебе, набирал дружину. Там будет рассказываться о богатырском походе в чужую землю, о змееборстве, о сражении с другими чудовищами, об обороне города. То есть это, как правило, былины об Илье Муромце и Карине Царе, о Добрыне и Змее, Илье Муромце и Соловье-разбойнике. Другая группа былин – это былины новеллистические. Там в центре уже не героический пафос, а скорее какие-то личные интересы героя и князя. Например, конфликт из-за гордости, нежелание подчиняться. Либо есть сюжеты, связанные с какими-то матримониальными коллизиями. Былина Добрыня и Алёша – это сюжет международный «Муж на свадьбе своей жены». История о том, что Добрыня Никитич уезжает на службу княжескую в дальнюю заставу и просит свою жену ждать его сначала 3 года, потом еще 3, потом еще 3, а если нет, то тогда можно выходить замуж за кого угодно, кроме названного брата Алёши Поповича. Ну, естественно, все проходит вполне предсказуемо, 3 года, еще 3, еще 3, и тут его жена собирается замуж за Алёшу Поповича. И в это время муж возвращается из своей служебной богатырской командировки, неузнанный приходит на пир, потом все открывается, названный брат Алёша Попович изгоняется, и брак восстанавливается. И еще есть это скоморошные, пародийные былины. Например, «Бой баб на льдине», где с эпическим размахом описывается конфликт женщин во время стирки белья. Вообще, если говорить про то, как устроен сюжет былины, как правило, мы можем собрать полную биографию богатыря. От его рождения до получения силы или богатства, через подвиги или поиски невесты для себя либо князя Владимира и до его славной гибели. Вообще былины в живом бытовании, они просуществовали примерно до середины 20 века, когда это еще записывалось довольно активно. Современные экспедиции иногда фиксируют какие-то отдельные отголоски, но, как правило, это либо реконструкция, попытка восстановить традицию по, например, письменным источникам, либо какие-то отдаленные фрагменты, когда вспоминается не целый сюжет, а какие-то отдельные кусочки. И если говорить про возрождение традиций, довольно любопытно, примерно та же история, как в случае с сказителем, которого брали на рыбную ловлю там, в 19 веке, она уже в советских рыбацких совхозах обыгрывалась, когда на рыбалку брали библиотекаря, чтобы он рыбакам читал газеты и книжки и тоже отвлекал их от суровой работы. Еще можно сказать пару слов о некоторой относительно современной итерации былин, которая происходила в первой половине, в середине 20 века, в советскую эпоху. Тогда появился довольно интересный сконструированный жанр, он называется «новины». Идея была в том, что вот есть новое советское государство, и у него складывается новая актуальная история, то есть подвиги тоже советских воинов, государственных деятелей. И было бы здорово, если бы эти подвиги тоже успевались привычным для народа былинным стилем. И была целая кампания по работе с сказителями, то есть к ним приезжали журналисты или писатели, или фольклористы, инструктировали их, читали им газеты, водили их в кино, на кинохронику, слушали с ними радио. Далее они обсуждали возможный сюжет, о чем можно было бы рассказать. Потом сказитель обдумывал все это, предлагал свои варианты. Далее происходила буквально литературная правка. И далее эти тексты публиковались большими тиражами. Такие сказители новин, их приглашали на концерт, они собирали целые залы, их транслировали по радио. То есть, опять же, была такая попытка рассказывать новую историю старым стилем.
8: Рассказывала фольклорист, старший научный сотрудник РГГУ, заведующая кафедрой культурологии РАНХИКС Наталья Петрова.
0: Область знаний.

0: Граф де ля Фер?
1: Я.
0: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
2: Я.
0: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
2: Я.
0: Аббат Дербле?
3: Я.
0: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
4: Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляет книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радиозвезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 17:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Число погибших детей в дорожно-транспортном происшествии на трассе М8 в Архангельской области выросло до 4, уточнило Министерство здравоохранения региона. Всего погибло 13 человек. Накануне вечером микроавтобус столкнулся с лесовозом и легковым автомобилем. Причиной мог стать неудачный обгон, уточнили в управлении Министерства внутренних дел. Прокуратура проверяет состояние дороги. Следственный комитет завел 2 уголовных дела. Суббота объявлена в Архангельской области днем траура. Владимир Путин заявил о перераспределении мирового баланса сил. По данным российской газеты, об этом глава государства говорил на форуме в Нью-Дели. Доля объединения БРИКС в валовом внутреннем продукте достигла 40%. Группа семи при этом занимает лишь 29%. Однополярная система международных отношений безвозвратно уходит в прошлое. Президент России призвал реформировать Организацию Объединенных Наций. По его словам, получить право голоса должны новые центры роста на глобальном юге. Падение легкомоторного самолета Cessna-172 в Татарстане классифицировано как катастрофа, сообщили в Росавиации. Расследованием займется Межгосударственный авиационный комитет при участии Приволжского межрегионального территориального управления. Ранее в субботу 2 человека погибли при крушении. Воздушное судно упало в огород частного дома. Жильцы не пострадали, разрушения строений нет. Следственный комитет рассматривает 2 основные версии – ошибку пилотирования и техническую неисправность. В парке искусств «Музеон» в Москве впервые прошел фестиваль «Ушу». В программе мероприятия соревнования, мастер-классы, выступления шаолиньских монахов, а также знакомство гостей с традициями и культурой Китая, рассказал чемпион мира по традиционному «Ушу» Радик Зарипов.
2: О нем много слышно, но каждый знает его со своей стороны. Кто-то с позиции, что это гимнастика, кто-то с позиции, что это боевой вид спорта, боевые искусства. Но сегодня мы решили показать, что ушу – это многогранный вид спорта, уникальный вид спорта. Если рассматривать его в комплексном варианте, то он, вы знаете, он настолько огромен, что постичь его, наверное, не хватит всей жизни.
1: В рамках праздника проходят соревнования по 5 видам ушу. Гости также могут принять участие в мастер-классах и попробовать свои силы в танце с веерами, посетить детскую полосу препятствий и другие активности. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Нет маленьких ролей. Есть небольшие актеры. Константин Станиславский.
4: Актеры кино. В титрах не значился. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
9: Как устроен северно-русский дом? Рассказывает фольклорист, старший научный сотрудник РГГУ, заведующая кафедрой культурологии РАНХИКС Наталья Петрова.
8: Область знаний.
10: В традиционной культуре, в частности в славянском фольклоре, к которому относится фольклор русского севера, дом, жилое пространство выполнял не только прагматические функции защиты от стихии, но и был средоточием своего привычного, безопасного в оппозицию чужому враждебному миру вокруг. Вообще, если говорить про традиционную картину мира, устройство, например, населенных пунктов, то считалось, что вот деревня – это мир свой, человеческий, безопасный, понятный, окружают этот мир природные стихии, леса, водоемы, болота, которые потенциально враждебны человеку, населены какими-нибудь духами, с которыми нужно особым образом договариваться. А вот само жилище – это как раз-таки действительно мой дом, моя крепость. Поэтому с домом связано множество обрядов. Он фигурирует буквально во всех обрядовых циклах, и календарных, и семейных, и оказиональных. Давайте посмотрим, как в северно-русском фольклоре осмыслялась символика дома, что это было за пространство. Но можно начать все же с сырой прагматики о том, что на русском севере дом обычно деревянное строение из еловых или сосновых бревен. Довольно давно уже установилась такая конструкция, что северно-русский дом – это довольно большое строение с крытым двором, хозяйственными постройками. Это, естественно, обусловлено природными условиями, то есть холодные снежные зимы, чтобы не разгребать каждый раз себе дорогу в хлев или в сенник, то проще было сделать такую конструкцию, где под одной крышей и жилые постройки, и хозяйственные. Классический северно-русский вариант – это изба и клеть, то есть клеть – неотапливаемое помещение, а между ними сени и, соответственно, с крыльцом. Летняя клеть могла использоваться как хранилище для хозяйственного инвентаря или для сена, а в летнее время туда вполне могли уходить кто-то из домочадцев ночевать, используя это как дополнительную комнату. Крыши в большинстве случаев были двускатные. Опять же, понятно, что снежные зимы как-то с плоскими крышами было довольно проблематично. И эта конструкция сложилась довольно давно, то есть уже к концу 17 века вот более-менее такой архетип постройки уже появился. В основе изба либо четырехстенная, либо пятистенок. И вот это пространство, которое люди осмысляли не только рационально, но и символически. Если смотреть на вертикальное членение, то у нас получается такая трехчастная модель. Мир подземный, то есть это связано с подклетом, с погребом. Мир условно-небесный, крыша, чердак. И, собственно, срединная часть – это сама изба. И в таком символическом осмыслении вот этот срединный мир человеческий, а то, что ниже или выше, это уже может быть связано с духами. Например, когда рассказывали о том, где обитают домовые в избе, как правило, он был либо на чердаке, либо в погребе. Если смотреть на горизонтальное членение, то здесь довольно интересная диагональ. То есть, с одной стороны, есть левая от входа сторона, там угол с печью, очагом, таким символическим центром дома, средоточием домашней жизни. С другой стороны, справа красный угол, там, где иконы, там, где священный центр. Это левая часть с печью, это скорее женский мир, женское пространство, а правая часть с красным углом – это мужское пространство. И вот там же, рядом с печью, на русском севере есть отдельный интересный уголок, называется шолныша. Обычно небольшой закуток за печью, который выполняет функции кухни, там, где всякая утварь хранится, там, где приготовление происходит, загораживалась какой-нибудь веселой ситцевой занавеской и считалась таким прямо женским царством. Нам даже рассказывали в экспедициях, что обычно мужчины вот эту шолнышу не ходили, потому что как-то совсем такое бабье царство. Противовес вот этому левой части, красный угол с иконами, либо в более поздних вариантах туда же ставили телевизор, там же смещали фотографии членов семьи. Это такое средоточие, символический центр дома, самое почетное место, то есть если важный гость приходит, то его сажают именно в красном углу. Либо на свадьбе молодоженов тоже усаживали временно, только на этот день, именно в красный угол. Также при входе в дом кланялись этому красному углу, то есть он выполнял такую очень важную символическую часть.
5: Как устроен северно-русский дом?
8: Область знаний.
10: Еще интересный фрагмент дома – это матица. Это толстый четырехгранный брус, который имеет чисто функциональную роль, по сути, такая опора для потолка, для крыши. Но с символической точки зрения матица – это такая граница между внутренней и внешней частью дома. То есть обычно территория от входной двери до матицы – это такое еще переходное пространство, там могут попасть случайные люди. Опять же, когда на русском севере проходило сватовство, то обычно сватов не сразу приглашали пройти дальше за матицу, то есть пока они находились в таком промежуточном пространстве. А вот часть от матицы до красного угла – это уже свой мир, домашний мир для близких людей, и туда случайных прохожих не приглашали. Вообще матица, ее можно назвать только границей, но и своеобразным тоже еще одним центром, средоточием дома. Например, в строительном обряде, когда доходили до матицы, то ее оборачивали шкурой или шубой, чтобы в доме всегда было тепло. То есть, опять же, такая идея переноса такого свойства с одного элемента дома на дом в целом. Также матица, она участвовала в обрядах, связанных с необходимостью вернуть кого-то домой. В частности, матица была не только в доме, но и в хлеву. И, скажем, чтобы коровы не потерялись, под матицу могли заталкивать срезанные перед первым выгоном скота кусочки шерсти с хвоста коровы, чтобы часть коровы находится в доме, закнута за матицу, матица – центр дома и хлева. Соответственно, корова всегда будет тоже связана с этим пространством, будет возвращаться, несмотря ни на что. Если красный угол и матица – это такие своеобразные центры средоточия домашнего мира, то двери и окна – это уже пограничные пространства, которые воспринимались как потенциально опасные, поскольку они отгораживают этот свой домашний мир от потенциальной враждебной наружи. Соответственно, с ними были связаны некоторые запреты. Например, сидеть, стоять на пороге, передавать что-то через порог, не зайдя или не выйдя. Здороваться через порог тоже считалось неправильным. Это пограничная зона, потенциально опасная, поэтому лучше на ней какие-то действия не производить. И наоборот, в ситуации, когда мы живем не повседневной жизнью, например, в рамках обряда, то вот эти действия можно совершать именно на пороге. Например, в народной медицине на русском севере есть такая практика: если болит спина, то нужно разрезать эту боль, то есть символически провести по больному месту острым предметом, например, ножиком или топором, то есть не причиняя вреда человеку, но символически разрывая неприятные ощущения. И после этого нужно топор положить как раз-таки на порог, острием наружу, тем самым показывая, куда должна уйти с человека вот эта боль, это неприятное ощущение. Также порог осмыслялся особым образом в похоронном обряде, когда при выносе гроба из дома могли целенаправленно задеть за порог либо за косяк двери, такое символическое прощание, последнее соприкосновение человека с своим жилым домом. Также направление к порогу или от порога тоже в некоторых ситуациях имело символическое значение. Например, когда кто-то уезжал, считалось неправильным мести к порогу, как будто мы заметаем следы человека, и чтобы он тоже вообще никогда больше не пришел. Поэтому после отъезда своей семьи из дома считалось неправильным мести, особенно мести в сторону порога. И наоборот, когда похоронная процессия покидала дом, то наоборот и мели, и мыли именно в сторону порога, чтобы символически как раз-таки показать направление уходящему члену семьи. И, соответственно, вот эти двери и окна, как пограничные пространства, они очень часто использовались как те места, которые нужно особым образом защищать. То есть обереги дома располагались обычно именно здесь. Это могли быть крестики, нарисованные на крещение рядом с дверью или рядом с окном, чтобы символически зачертить путь чему-то плохому либо неприятному. А в Архангельской области рядом с входом в дом, обычно над дверным косяком, прикрепляют можжевельник. Довольно необычно выглядит, когда ты подходишь, а сверху висит такая колючая, часто уже засохшая ветка. И на самом деле это довольно универсальная практика — использовать колючие острые растения в качестве оберега, отпугивающего злую силу. Это даже, наверное, не общеславянская, чуть ли не общемировая идея, когда острые предметы, колючие растения, то есть ножницы, иглы, используются именно для защиты, как что-то отпугивающее, пугающее. А еще интересно, как эта острота, она может быть не только физическая, то есть то, что может уколоть, но и острота, как какой-нибудь резкий запах или вкус. Опять же, можно вспомнить известную по массовой культуре традицию с чесноком от вампира или базиликом в балканских странах. То есть логика ровно такая же. То есть что-то острое, что отпугнет потенциальную опасность.
8: Область знаний.
0: Радиозвезда.
8: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
5: Как устроен северно-русский дом? Рассказывает фольклорист, старший научный сотрудник РГГУ, заведующая кафедрой культурологии РАНХИКС Наталья Петрова.
8: Область знаний.
10: Поскольку дом – это очень важно, то и строительный обряд, он тоже довольно сложный и интересный. Начиная с выбора места для строительства дома, например, в Архангельской области, если случилось несчастье, пожар, то дом никогда не возводят прямо на том же месте, на том же фундаменте. Нам в экспедициях рассказывали, что нужно хотя бы немножко сдвинуть, хотя бы метр-два в сторону, чтобы это было как бы уже новое место, чтобы новый дом не повторил судьбу старого. В строительстве обычно использовали наемные силы плотников-строителей, и, казалось бы, это такая совершенно рациональная профессия. Но в фольклорной картине мира люди, которые обладают каким-то особым мастерством, пусть даже ремесленным, они считались немножко магическими специалистами. То есть они имеют что-то, что не имеют другие, то есть у них есть какие-то особые знания, а может быть, они с чертями водятся. Поэтому строителям старались не ссориться, им нужно было платить вовремя, лучше доплатить, чем как-то обидеть. И их все время угощали. То есть вообще-то угощение – это очень важная часть строительного обряда, то есть буквально заложили фундамент угощения. Первый венец бревен поставили – угощение. Достроили дом до уровня подоконника, там нужно подоконное угощение выставить. Достроили до крыши – еще одно угощение. Когда заканчивали строительство крыши, то кто-нибудь из строителей забирался на конек, стучал обухом топора по этому коньку и говорил этому строению долгого стояния. То есть такая фраза благопожелания, и считалось, что ее нужно произнести, чтобы в доме все было благополучно. Также часть строительного обряда – это своеобразное программирование будущего благополучия, богатства в доме через практику класть монеты под угол, когда только строится дом, чтобы в доме всегда водились деньги. И респонденты на интервью в экспедициях рассказывали, что вот, да, в старых домах, когда их там перестраивают или переносят в новое место, обычно можно найти там целые коллекты старинных монет разных периодов, поскольку практика довольно давняя. Вообще вот эти сложные отношения со строителями, они порождали рассказы о том, что строитель, если его обмануть, недоплатить или не угостить, то он может обидеться и как-то сделать так, что в доме не будет вестись. То есть там будут слышать страшные звуки, строители могут поселить нечисть какую-нибудь в дом. И, судя по фольклорным записям, иногда сами строители подчеркивают свою репутацию, чтобы, опять же, не остаться в накладе. Так мы записывали в Архангельской области байки о том, что строители могли каким-то образом, или печники, во время строительства как-то вмуровать в печную трубу, например, горлышко от бутылки. Когда-то попадал воздух, там начиналось выть, свистеть. Это очень пугало людей. Они понимали, что вот как-то обидели строителей, шли, несли угощения, и тогда вот это все возвращалось на круги своя. Интересный момент, связанный тоже с ритуальным осмыслением домашнего пространства, это, конечно же, новоселье. То есть вообще переход в новый дом – это очень важный этап. Как правило, он содержал много разных интересных таких обычаев. Скажем, в дом нужно было идти с иконой, чтобы перенести ее из одного красного угла в другой. Либо же и помимо иконы, обычно это старший хозяин, например, отец хозяина дома нес икону, а свекровь, старшая женщина в семье, несла кадушку с квашнёй, с хлебом. То есть опять такое символическое перенесение вот этого хлеба как важного символа дома, своего пространства, которое нужно перенести в другую часть. Отдельная интересная история – это переезд домового. То есть в Архангельской области тоже была практика, что нужно, когда семья переезжает в другое место, нужно было позвать дедушку домового с собой. Если этого не сделать, то, во-первых, самим будет не очень хорошо в новом месте, а во-вторых, может произойти так, что когда вот в ваш старый дом приедет новая семья, они привезут с собой домового, и начнутся проблемы коммунальной жизни, но на уровне вот этих домашних духов. И тоже мы в экспедиции записывали булички о том, что вот семья переехала в чей-то бывший дом и не могли спать по ночам. Какой-то шум, возня, стуки, крики. Оказалось, что вот бывшие хозяева не забрали с собой домового, и он отказывался пускать новичка, и пришлось вызывать, опять же, деревенского колдуна, чтобы как-то утихомирить этого духа места. То есть здесь довольно любопытно, как представления о духах локусов, они объясняют поведение тех же домовых, кого-то еще, буквально вот как людей. Ссоры, недовольство, что-то еще.
11: Как устроен северно-русский дом?
8: Область знаний.
10: В домашних пространствах можно отметить еще некоторые интересные моменты. Скажем, осмысление дома в разных обрядах. Если мы вернемся чуть назад и вот вспомним, что у нас красный угол – это важная часть дома, то, например, в тоже в обряде свадебном, в обряде сватовства, какие-то перемещения в сторону красного угла показывали важный статус людей, которые обретают его именно в момент обряда. Да, ну, например, распределение членов семьи за столом в зависимости от возраста и статуса. Как правило, старшие члены семьи усаживались ближе к красному углу. Например, хозяйка дома, она сидела по диагонали, то есть ближе к печи, к женскому миру. И, опять же, считалось очень правильным нарушать это распределение. То есть мы видим, когда смотрим на совершенно бытовые вещи, связанные с домашним пространством, что вообще оно пронизано символикой. То есть там у нас и статусы, там и гендерное распределение пространства, тут и население дома какими-то духами-обитателями. И, опять же, стремление проводить специальные обряды для привлечения благополучия в этот дом, чтобы жизнь им была счастливой, богатой и успешной. То, что сейчас сохранилось как милый обычай, когда, например, первым в дом заходит кошечка или собачка, на худой конец петух, это на самом деле не из любви к животным, а скорее довольно отголосок мрачной традиции, который предполагал, что вот новый дом он требует какую-то новую жертву. Тоже была идея о том, что первый, кто зайдет в дом, он первым в нем и скончается. Соответственно, пускали тех, кого не жалко, либо зверюшку, либо, опять же, первым заходил в дом самый старший член семьи, но которому все-таки уже по судьбе более-менее положено, что он раньше всех покинет этот мир. То есть тоже довольно любопытно, как в течение времени переосмысляются изначальные какие-то практики в сторону такой более развлекательной, хотя в основе может лежать что-то более мрачное. Вообще, с запуском животных в новый дом тоже довольно любопытно. Что-то вроде даже не гадания, а, наверное, выбора места. В частности, когда запускали кошку, то смотрели, куда она уляжется, усядется, и там ставили кровать. То есть считалось, что кошка зря место не выберет, что она знает, где лучше, и поэтому лучше вот как-то на нее ориентироваться в этом деле. Ну, можно про обычаи посидеть на дорожку, то есть когда мы покидаем домашнее пространство, многие его и сейчас знают, но с объяснениями все довольно сложно. То есть есть версия, что это попытка обмануть как раз-таки домашних духов, что мы, на самом деле, никуда не уходим, поэтому не покидаем свое пространство, и все более-менее должно быть благополучно. Когда кто-то из семьи покидал дом, то нежелательно было тут же начинать уборку, это называлось замывать путь, то есть либо будет неблагополучная дорога, либо он как-то не вернется, то есть это не очень хорошо. Интересно в этом смысле соотнесение проводов, например, в армию, то есть там тоже были такие важные идеи, связанные с прощанием, с посидеть на дорожку, с подметанием, неподметанием пола. То есть, опять же, очень любопытно, как в разных обрядах простые практики, например, уборка дома, что-то еще, осмысляются как такое символическое благопожелание, наоборот, пожелание чего-то неблагоприятного. В этом смысле интересно, что даже такая вещь, как пол, он сделан из половиц. Соответственно, как правило, во время похорон гроб ставили вдоль половиц, поэтому места для сна, они всегда располагались поперек, чтобы не было соотнесения вот места для сна и места для смертного одра. Все эти примеры с обрядовой жизнью, символикой пространства показывают, что в фольклоре Русского Севера, как в целом в традиционной культуре, жилище – это не просто защита от какой-то природной стихии, от холода, дождя, снега, но семантически насыщенное пространство с какими-то сакральными центрами, с более пограничными пространствами. И участие жилища во всех обрядах как раз-таки подчеркивает это его значимую символическую роль.
11: Рассказывала фольклорист, старший научный сотрудник РГГУ, заведующая кафедрой культурологии РАН ХИКС Наталья Петрова.
8: Область знаний.
11: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
0: Виктор Конецкий. Человек, связавший свою жизнь с морем. Капитан дальнего плавания. Художник, сценарист, писатель.
12: Если вы писатель, какой черт вас несет в этот рейс? Иногда полезно проветрить мозги, сказал я.
0: Отправляемся в плавание с книгой Виктора Конецкого «Соленый лед».
13: «Соленый лед».
0: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
12: Товарищи пассажиры, справа по борту на курсовом 40 белый медведь. Желающие бесплатно увидеть медведя, Приглашаются на палубу.
13: Реклама.
14: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
15: Стоп-кадр. Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Песни Булата Акуджавы. Стоп-кадр. На самом интересном месте.
16: Слушайте сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».
17: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк, я, листая старенький альбом, с комом в горле слез сдержать не мог. С фотографий школьные друзья озорно глядят из прошлых

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Лидеры стран БРИКС приняли совместную декларацию по итогам саммита в Нью-Дели. Документ одобрен на основе консенсуса. Владимир Путин заявил, что глобальная система международных отношений дает сбой из-за провокации конфликтов рядом западных государств, поэтому объединению необходимо активно укреплять справедливую многополярность. Глава государства также призвал БРИКС возглавить создание независимых институтов и правил регулирования для прорывных отраслей, включая платформенную экономику, финтех и цифровую торговлю. Российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием и дронами по украинским предприятиям ВПК и портовой инфраструктуре. По информации Министерства обороны, в Запорожской и Днепропетровской областях поражены металлургические комбинаты «Запорожсталь», «Интерпайпсталь» и горно-обогатительные предприятия, выпускавшие броню и металлопрокат для армии. В порту Черноморска уничтожены склады с военным имуществом, два сухогруза и буксир. Также беспилотники «Герань» атаковали киевский дата-центр, использовавшийся для логистики ВСУ. Авиация правительства Йемена наносит удары по районам, захваченным хуситами на западном побережье Красного моря, сообщил информационный центр правительства провинции Таиз. Боевые самолеты атаковали десятки грузовиков с оружием и боеприпасами. Ранее мятежники захватили город Эль-Маха. Министерство иностранных дел Йемена направило послание председателю Совета безопасности Организации Объединенных Наций и генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу с просьбой обратить внимание на происходящее в регионе. Пусковые операции на третьем блоке АЭС «Кудан-Кулам» в Индии могут начаться уже весной. Об этом журналистам сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев на полях саммита БРИКС.
2: Мы находимся в преддверии физического пуска на третьем блоке. Надеемся, что он где-то в феврале-марте перейдет в разряд пусковых операций. Мы практически закончили поставку своего оборудования. Более 99% оборудования поставлено. Ну а там уже не за горами и 5-6. Очень надеемся, что новая законодательная инициатива «Шанти-Акт» в Индии нам даст новых партнеров и даст дополнительные возможности.
1: Россия уже построила в Индии первую очередь блоков атомной электростанции «Кудан-Кулам». Как сообщалось, стране может быть интересна еще одна большая станция российского дизайна. И о погоде. В воскресенье в Москве переменная облачность. Воздух прогреется до

0: Пройдут столетия, и наши праздники...
1: Не каждому дано яблоко!
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд!
3: Пред нами огромные, разнообразные работы...
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Когда актер не понимает, кого он играет, он поневоле играет самого себя.
5: В кино так бывает, что даже самая маленькая, вроде бы незначительная роль – запоминается лучше, чем роль большая или главная. Сегодня мы решили рассказать вам об актерах, о которых говорят. В картине снимался, но даже в титрах

0: не значится. А для более ясного понимания, о чем же на самом деле пойдет речь, наш первый сюжет.
1: А вот была история.
2: Однажды актриса Фаина Раневская прогуливалась с молодым человеком по Московскому бульвару. Остановились, чтобы купить мороженое. Рядом оказалась уличная тумба с афишей нового художественного фильма. Юноша спросил: «Фаина Георгиевна, вас все любят и уважают. Вы снимались во многих кинолентах. Но почему на афишах никогда не печатают ваше имя?»
3: «Отчего же, дорогуша?»
2: С улыбкой ответила Раневская.
3: «На каждой афише упоминается и обо мне. Вон, видите, в самом низу написано: и другие актеры».
1: Да уж, была история.
0: Не заметить Фаину Раневскую на экране невозможно. Играла она великолепно. А между тем, в ее карьере насчитывается 30 второстепенных ролей. Иногда таких крошечных, что имя актрисы не то что на афишах, в титрах не указывали. Но зрители все равно и вполне заслуженно считали талантливую артистку неповторимой королевой эпизодов.
4: Остров Врангеля, город Курчатов, проспект Буденного, мыс Дежнева, парк Горького, площадь Гагарина, поселок Лев Толстой, море Лаптевы.
5: Имя на карте. Санкт-Петербург, памятник Фаине Георгиевне Раневской. Приморский район, проспект Сизова. Здесь, рядом с гимназией номер 42, стоит памятник Раневской. Актриса сидит на уютной скамейке в образе незабываемой Ляли из кинокомедии «Подкидыш». На постаменте надпись: «Все сбудется, стоит только расхотеть».
6: Имя на карте.
5: Раневская редко бывала в Ленинграде. Но когда все же приезжала, то неизменно встречалась со своей давней подругой Анной Ахматовой.
7: За мной бежали дети и хором кричали: «Муля, не нервируй меня». Это очень надоедало, мешало мне слушать ее. К тому же я остро ненавидела роль, которая дала мне популярность. Я сказала об этом Анне Андреевне. Сжала руки под темной вуалью. «Это тоже мои мули», — ответила она. Я закричала: «Не кощунствуйте».
5: Они познакомились в годы Великой Отечественной войны в Ташкенте во время эвакуации. Анна Ахматова ютилась в крохотной полутемной коморке. Когда Раневская вошла к ней, поэтесса сидела на кровати. В комнате было довольно-таки холодно.
7: «У меня нет дров», — сказала она мне весело. Я ответила, что тогда я их украду. Ответ меня поразил: «Если вам это удастся, будет очень даже мило».
6: Имя на карте.
5: После победы они встречались чаще. Много и допоздна гуляли по северной столице, болтали обо всем на свете.
7: Ахматова была женщина больших страстей. Вечно увлекалась и была влюблена. Мы как-то бродили с нею по Петрограду. Анна Андреевна шла мимо домов и, показывая на окна, говорила: «Вот там я была влюблена». А за тем окном я целовалась.
5: Высокомерная, изысканная, немного чопорная Ахматова. Всегда ироничная, резкая и очень острая на язык Раневская. Они словно дополняли друг друга. Но тут... В 1946 году Анну Андреевну исключили из Союза писателей. Газеты того времени писали:
8: «Она является типичной представительницей чужой нашему народу, пустой, безыдейной поэзии».
5: Подруги стали видеться все реже и реже, почти не разговаривали по телефону, даже привычные ранее телеграммы перестали приходить. Раневская догадалась, Ахматова не доверяет в переписке даже близким друзьям. Больше они не виделись. А когда поэтесса скончалась, Фаина Георгиевна проститься с ней так и не пришла. Она не хотела признавать, что Ахматовой больше нет среди живых.
6: Имя на карте.
5: Скульптура в Петербурге очень трогательная. Актриса внимательно смотрит куда-то вдаль. Она словно ждет, что вот-вот, прямо сейчас, в эту самую минуту, из-за поворота покажется знакомый силуэт давней подруги. И они снова будут вместе. Санкт-Петербург. Памятник Фаине Георгиевне Раневской.
6: Имя на карте. На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
0: Продолжаем наш разговор.
9: Велик тот артист, который заставляет зрителей забыть о деталях. Сара Бернар.
0: С этим высказыванием можно соглашаться или не соглашаться. Детали, они ведь тоже очень важны. Особенно в кино. Взять хотя бы комедию Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Вот кто из нас запомнил мальчика с сачком, который помогает персонажу Андрея Миронова выбраться с необитаемого острова? Роль-то маленькая совсем, но сыграл ее не статист какой-нибудь, а юноша с очень даже известной фамилией. Дело было так. Однажды, во время очередного съемочного дня, актер Юрий Никулин взял с собой на площадку 10-летнего сына Максима. Гайдай мальчика тут же заприметил и предложил сыграть в крохотном, но очень забавном эпизоде. Так что в «Бриллиантовой руке» снимался не один, а сразу два актера Никулина. По воспоминаниям самого Никулина-младшего, первый в его жизни кинематографический опыт оказался весьма и весьма болезненным, поскольку Андрей Миронов, сталкивая своего спасителя в воду, пинал ребенка ногой раз 20 не меньше, дубль за дублем.
10: Роль мальчика, который бредет по мелководью и падает в воду, получив пинок от Казадоева, досталась мне очень непросто. Режиссер Леонид Гайдай пообещал, мол, во время очередного дубля меня толкать точно не будут, одновременно дав Миронову указание пнуть меня посильнее. Да так, чтобы я кубарем полетел в Черное море. Именно этот кадр и вошел впоследствии в финальный монтаж. Я понял тогда. Труд артиста горек и невероятно тяжел.
0: Вопреки расхожему мнению, роль мальчика в плавках не стала последней в кинокарьере Максима. Сын Юрия Никулина снялся еще и в массовке картины «...». Но найти его там смогут только самые внимательные зрители.
11: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
12: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 6 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
0: Продолжаем наш разговор. История советского кино знает немало примеров, когда на съемочной площадке оказывались вдруг совершенно посторонние, но при этом очень известные люди. И в результате им доставались незначительные, но все же характерные роли. Так произошло в 1974 году, когда режиссер Леонид Квинихидзе приступил к работе над фильмом «Соломенная шляпка». Киношники трудились в интерьерах Ленинградского дома литераторов, в Петергофе и в эстонском городе Тарту. Роль неверной жены, а заодно и хозяйки пресловутого головного убора из итальянской соломки с маками досталась Екатерине Васильевой. В Прибалтику она приехала в сопровождении известного драматурга Михаила Рощина.
7: Миша был автором очень популярных в те времена пьес «Старый Новый год», а также «Валентина, Валентина». За год до нового фильма у нас родился сын Дмитрий. Мы прилетели на съемки влюбленные и счастливые. Режиссер Квинихидзе увидел Рощина и тут же воскликнул: «Ну чего ты под ногами мешаешься? Лучше помоги». Так Миша стал неожиданно французским фонарщиком Труибером. Новоиспеченному актеру выдали картуз, после чего усадили на высокий столб. У него даже свои слова были. Именно Рощин практически в самом конце музыкальной комедии подтверждает ревнивому мужу, месье Бопертюи, что на голове его жены действительно элегантная шляпка из итальянской соломки.
0: Мало кто сегодня знает, что драматург Михаил Рощин снялся не только в знаменитом «Водевиле», но и промелькнул в эпизоде фильма Евгения Евтушенко «Детский сад». Произошло это в 1983 году. И его, Рощина, так никто и не узнал.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
0: Продолжаем наш рассказ. Фильм «12 стульев», снятый режиссером Леонидом Гайдаем по одноименному роману Ильфа и Петрова. Казалось бы, зрители знают эту картину наизусть. Ничего подобного. К примеру, помните, как Киса и Остап смотрели представление театра «Колумб»? Нет? Это вообще интересная история.
14: Четыре стула в театре «Колумба» представляли верную добычу. Но театр уезжал в поездку по Волге с тиражным пароходом «Скрябин» и сегодня показывал премьеру «Женитьбы» последним спектаклем сезона. Нужно было решить, оставаться ли в Москве для розысков пропавшего в просторах Каланчевской площади стула или выехать вместе с труппой в гастрольное турне. Остап склонялся к последнему. «А то, может быть, разделимся?» — спросил Остап. «Я поеду с театром, а вы оставайтесь и проследите за стулом в товарном дворе». Но Киса так трусливо моргал седыми ресницами, что Остап не стал продолжать. «Из двух зайцев, — сказал он, — выбирают того, который пожирнее. Поедем вместе. Но расходы будут велики. Нужны будут деньги. У меня осталось 60 рублей. У вас сколько?» «Ах, я и забыл. В ваши годы девичья любовь так дорого стоит. Постановляю, сегодня мы идем в театр на премьеру «Женитьбы». Не забудьте надеть фрак. Если стулья еще на месте и их не продали за долги соцстраху, завтра же мы выезжаем. Помните, Воробьянинов, наступает последний акт комедии «Сокровища моей тещи». Приближается финита ля комедия, Воробьянинов. Не дышите, мой старый друг. Равнение на рампу. О, моя молодость! О, запах кулис! Сколько воспоминаний! Сколько интриг! Сколько таланту я показал в свое время в роли Гамлета! Одним словом, заседание продолжается. Из экономии шли в театр пешком. Еще было совсем светло, но фонари уже сияли лимонным светом. На глазах у всех погибала весна. Пыль гнала ее с площадей, жаркий ветерок оттеснял ее в переулок. Там старушки приголубливали красавицу и пили с ней чай во двориках за круглыми столами. Но жизнь весны кончилась, люди ее не пускали. А ей так хотелось к памятнику Пушкина, где уже прогуливались молодые люди в пестреньких кепках, брюках-дудочках, галстуках «Собачья радость» и ботиночках «Джимми». В этот час прохожие замедляли шаги, но не только потому, что Тверская становилась тесна. Московские лошади были не лучше старгородских. Они также нарочно постукивали копытами по торцам мостовой, Велосипедисты бесшумно летели со стадиона юных пионеров с первого большого междугородного матча. Мороженщик катил свой зеленый сундук, полный майского грома, боязливо косясь на милиционера. На милиционер, скованный светящимся семафором, который регулировал уличное движение, был не опасен. По всей этой сутолоке двигались два друга. Соблазны возникали на каждом шагу, в крохотных обжорочках. На виду у всей улицы жарили шашлыки карски, кавказские филейны. Горячий пронзительный дым восходил к светленькому небу. Из пивных, ресторанчиков и кино «Великий немой» неслась струнная музыка. У трамвайной остановки горячился громкоговоритель. Нужно было торопиться. Друзья вступили в гулкий вестибюль театра «Колумба». Воробьянинов бросился к кассе и прочел расценку на места. «Все-таки, — сказал он, — очень дорого. 16-й ряд, 3 рубля». «Как я не люблю, — заметил Остап, — этих мещан, провинциальных простофиль. Куда вы полезли? Разве вы не видите, что это касса?»
15: «Ну, а куда же? Ведь без билета не пустят.
14: Киса, вы пошляк. В каждом благоустроенном театре есть два окошечка. В окошечко кассы обращаются только влюбленные и богатые наследники. Остальные граждане, их, как можете заметить, подавляющее большинство, обращаются непосредственно в окошечко администратора».
0: Это фрагмент романа «12 стульев». А вот в фильме Леонида Гайдая прямо во время спектакля киса Воробьянинов падает в оркестровую яму. Его пытаются вытащить. Каждый раз тщетно. Если внимательно присмотреться, кто же пытается спасти бывшего предводителя дворянства, то очень быстро выяснится, что среди прочих находится Станислав Садальский. Он играет пожарного театра и щеголяет в большом золотистом шлеме. А ведь знаменитого артиста так никто и не заметил.
1: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Слушайте радио «Звезда». Новости.
2: 18:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Пострадавших пассажиров крупной аварии автобуса в Пермском крае доставили в медицинские учреждения. Всего травмы получили 22 человека, сообщило Министерство здравоохранения региона. 6 пассажиров остаются в стационаре в состоянии средней степени тяжести. 16 пострадавших, в том числе 2 детей, отправлены на амбулаторное лечение. Водитель легкового автомобиля погиб. По предварительным данным, у его автомобиля лопнуло колесо и машину вынесло на встречку. Автобус, напомню, перевозил 44 пассажира. Лидеры БРИКС единогласно приняли итоговую декларацию саммита в Нью-Дели, выразив обеспокоенность ядерными угрозами и ростом мировых военных расходов. Главы государств призвали отменить односторонние санкции, реформировать глобальное управление и расширить расчеты в национальных валютах. Завершая встречу, Владимир Путин с коллегами посадил священный баньян. Это многоствольное дерево стало главным символом нерушимого единства и силы расширяющегося межгосударственного объединения БРИКС. В России началась новая волна фишинговых атак на фоне старта продаж айфонов. Мошенники массово распространяют объявления о продаже устройств по цене значительно ниже рыночной, создают поддельные магазины и копируют страницы известных маркетплейсов. Как отличить поддельный сайт от настоящего, рассказал агентству ТАСС начальник пресс-службы Главного управления МВД по Москве Владимир Васинин.
3: Самый оптимальный вариант – это когда вы переходите непосредственно на ресурс через мобильное приложение, либо вводите руками адрес, который вы четко знаете. Многие поисковые системы отслеживают оригинальные сайты, помечают их различными маркерами, например, синей галочкой. Фишинговый сайт часто отличается каким-то либо одним незаметным символом, либо размещением не в той доменной зоне, в которой ему привычно находиться. Например, если сайт какой-то организации должен находиться в доменной зоне .ru, то по какой-то причине, оказавшись в доменной зоне .com, конечно же, следует уже обратить на это внимание.
2: В этом году сотрудники российских компаний стали чаще открывать фишинговые письма, следует из статистики сервиса по кибербезопасности. Доля успешных атак составила 43% против 40% годом ранее. И власти Красноярского края вынуждены ввели вознаграждение охотникам за каждого добытого медведя. Причина – частые нападения на людей. Только в сентябре жертвами хищников стали 3 человека. Кроме того, в Улан-Удэ временно закрыли экологические тропы из-за активности медведей. Специалисты просят горожан не посещать опасные участки леса ради безопасности. Максим Челиков, служба информации, медиагруппа «Звезда».
4: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
5: Раз, два, три, четыре, пять.
4: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он первым пересек Берингов пролив на лыжах. И в полярную ночь дошел до Северного полюса. Знаменитый путешественник, почетный полярник Матвей Шпаро делится опытом арктических экспедиций. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».
0: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
6: Продолжаем наш разговор. Камео. Буквальное значение этого английского, а заодно и старофранцузского слова «камея», то есть резной полудрагоценный камень. Или резьба, хоть и миниатюрная, но на драгоценном камне. В мире кино и театра под словом «камео», естественно, в переносном смысле, подразумевается небольшая роль, которая резко выделяется на фоне остальных. Как правило, такие роли не несут какой-либо смысловой или сюжетной нагрузки, но являются при этом особым украшением всей картины или спектакля. И вот вам характерный пример. Культовый советский фильм «Место встречи изменить нельзя». Сцена в ресторане «Астория». Оперативники ждут неуловимого Фокса. Шарапов стоит возле стойки бара и пьет кофе на всю казенную сотню. А в это время Коля Тараскин лихо оттанцовывает с очень приятной и миловидной девушкой. Однако на партнершу сотрудника МУРа никто не смотрит. Все ждут развязки. А ведь танцует Тараскин с Ларисой Гузеевой, знаменитой, правда, в будущем актрисой. Кто-то ее запомнил в этом фильме?
7: Долгое время моим официальным дебютом на экране считалась картина «Жестокий романс». Эльдар Рязанов очень гордился тем, что открыл меня для советского кино в роли трогательной Ларисы Агудаловой. Но я бережно хранила от всех свой профессиональный секрет. Еще за 5 лет до «Бесприданницы» я появилась на площадке у Станислава Говорухина, хотя сам режиссер меня даже не заметил.
6: В те годы Лариса Гузеева была студенткой Ленинградского института. Она случайно оказалась в Москве и узнала, что идут съемки фильма с Владимиром Высоцким в главной роли. Девушка мечтала познакомиться с популярным бардом и решила во что бы то ни стало оказаться на площадке.
7: Мне удалось тогда обратить на себя внимание помощника режиссера. Он и выделил мне роль в массовке. Я танцевала вместе с Андреем Градовым, который сыграл Колю Тараскина. О своем участии вместо встречи я рассказала Говорухину лишь годы спустя. Он не поверил. Ему даже пришлось пересмотреть нужную серию, чтобы отыскать там сцену со мной. Получается, именно этот самый эпизод в ресторане «Астория» и дал мне путевку в кинематографический мир.
8: Откуда был звонок?
9: Порядок, Шарапов. Звонили из вестибюля ресторана «Астория».
8: Понял.
10: В романе «Братьев Вайнеров» муровцы планировали задержать Фокса в ресторане «Совой». Но режиссер Станислав Говорухин перенес эту сцену в не менее колоритную «Астории». В послевоенной Москве работало несколько коммерческих заведений общепита. Ценник там существенно отличался от заводской столовой, но был вполне по карману человеку со средней зарплатой. Другое дело, что попасть в ресторан удавалось не каждому. Под вечер у «Астории» на Тверской собиралась очередь из желающих поужинать красиво. Мясные закуски, первое, второе, а также прохладительное и горячительное, плюс живая музыка.
11: Значит так, братцы-кролики, деньги казенные, не вздумайте там шиковать на них. К тому же неизвестно, придет он сегодня или нет.
10: Свободного столика ждали часами. Но для некоторых граждан двери ресторанов были открыты всегда. К ним относились и представители криминального мира. В отдельных кабинетах устраивались воровские сходки, отмечались успешные дела. Деньги лились рекой. Случайные посетители, не входившие в категорию избранных, всегда вызывали подозрения. Неудивительно, что осторожный Фокс почуял засаду.
12: Мариана!
13: Евгений Петрович!
12: Иди сюда.
13: Добрый вечер. Что желаете?
12: Потанцуем?
13: Нет, нет, я не могу, нам не положено.
10: Прыжок в разбитое окно, погоня, перестрелка – не такое уж редкое завершение ресторанного вечера во времена Жиглова и Шарапова.
6: Итак, в фильме «Место встречи изменить нельзя» приняли участие многие знаменитости. Но об их присутствии на экране мало кто знает. Фамилии в титрах не упоминаются. Вот смотрите. Все тот же ресторан «Астория». Фокс еще не пришел. Глеб Жиглов сидит за столиком спиной к главному входу, потому что каждая воровская рожа знает его в лицо. Напротив Высоцкого расположился армейский офицер с красивой женщиной. Эта дама – Наталья Дарьялова, дочь одного из авторов детективного романа «Эра милосердия» Аркадия Вайнера. Неожиданно, правда?
8: Мне тогда повезло сняться в знаменитом фильме. У Говорухина ведь была очень трудная задача восстановить на экране послевоенную Москву. И сделал он это просто блестяще.
14: Сокольники, он гад, рвется! Там есть где спрятаться!
10: В романе братьев Вайнеров «Эра милосердия» фраза милицейского шофера звучит несколько иначе. «В Зарядье он рвется! Там есть где притыриться!» Сейчас здесь разбит парк, построен культурно-просветительский центр. Еще недавно здесь стояла гостиница «Россия», а раньше, до 1950 года, именно этот район считался самым криминальным в Москве. Крохотные улицы, кривые переулки, тупики, подвалы, торговые лавки, нелегальные магазины, бандитские притоны. В Зарядье действительно было где спрятаться. После войны всю эту воровскую малину благополучно снесли. А Станиславу Говорухину пришлось задуматься, где еще в Москве мог бы укрыться неуловимый Фокс. Режиссер выбор сделал. Но почему именно Сокольники?
14: Куда ты? В кабинете себе командуй, Глеб Егорович, а тут я!
10: После войны в парке на северо-восточной окраине Москвы гулять, особенно вечером, было небезопасно. Шпана, гопники, воры, рецидивисты, маньяки – целый рассадник преступного мира. Милиционеры по одному в Сокольники заходить не решались. Узкие аллеи, заросли кустарников, полуразрушенные беседки, многовековые деревья – устроят бандиты засаду – не отобьешься. Впрочем, пресловутый Фокс до Сокольников так и не доехал. В районе Лефортово грузовик с преступниками упал в Яузу.
14: Ты еще не угомонился?
15: Место встречи изменить нельзя. Что к чему в любимом фильме?
10: Марьина роща. Один из самых криминальных районов послевоенной Москвы. Бревенчатые избы, дощатые бараки, никаких сторожей, никакой милиции. Своя мораль, свои законы, свой суд. Реальной властью здесь обладали главари многочисленных банд. Они выполняли функции дознавателей, прокуроров и адвокатов. Решали, кто будет жить дальше, а кого поставить на ножи.
16: Хотелось деньжат немножко по-легкому срубить. Вот я чувствую, меня ими досыта и накормите.
17: Правильно делаешь. Гони ее прочь, тугу печаль. Ты не бойся, мы тебя не больно зарежем. Чик, и ты уже на небесах.
10: Почему рощу назвали Марьиной? Версий много, и большинство из них мрачные. Тут и колдунья Марья, которая заманивала случайных путников прямо в бандитское логово, и разбойница Манька Ростокинская, промышлявшая здесь вместе со своими головорезами. Перед Олимпиадой 80 трущобы Марьиной рощи снесли подчистую, чтобы не мозолили глаза иностранным делегациям, а всех жителей переселили в самые унылые районы Брежневской Москвы между Дмитровским и Коровинским шоссе. И совсем скоро в народе появилась шутка: «Воровская малина переехала».
6: Но и это еще не все. Оказалось, что в картине Станислава Говорухина снялся также Сергей Мазаев. Да-да, тот самый неизменный лидер популярной музыкальной группы «Моральный кодекс». Причем его задействовали даже не в одной сцене, а сразу в двух. Сначала в ресторане «Астория» Сергей играет там на саксофоне, а затем в кинотеатре, когда Шарапов пошел на сеанс фильма, преследуемый промокашкой. Мазаева там очень легко узнать, если внимательно присмотреться. Когда Наталья Крачковская поет «Мы оба были на свидании», известный музыкант сидит справа в углу кадра. Существует легенда, что в то время Сергей Мазаев служил в армии и, чтобы сняться в кино, ушел в самоволку. Но подтвердить или опровергнуть эту версию может только он сам.
0: Исторические заметки на радио «Звезда».
6: Интересно, что телесериал «Место встречи изменить нельзя» стал дебютом в кино еще для одной очень известной артистки – Елены Укращенок. Практически в самом начале фильма оперативник Вася Векшин идет на встречу с бандитами. Но именно на нужной ему лавке сидит влюбленная парочка. Девушка не выдерживает кривляний только что появившегося незнакомца и просит своего парня уйти. Это и есть Елена Укрощенок. Роль самая маленькая, меньше не придумаешь. Но этого оказалось достаточно, чтобы начинающую артистку заметили режиссеры. Вскоре Елена блестяще сыграет кокетливую секретаршу Вирджинию в фильме «Ищите женщину». А ее фраза «Если к вам в метро никто не прижимается, то это вовсе не значит, что метро в Париже не существует», станет, как теперь говорят, мемом. Впоследствии Елена Укрощенок выйдет замуж за известного писателя и драматурга Эдварда Радзинского. В кино она больше не снимается, но фильм «Место встречи изменить нельзя» навсегда остался в ее памяти.
18: Что это за черная кошка такая?
19: Их второй год ищут, а выйти на след не удается. Был бы я писателем, я бы книжку об этом написал.
10: Слухи о неуловимой банде появились в Москве в 1946 году. Якобы перед тем, как ограбить квартиру, воры рисовали на ее двери особую метку – черную кошку. Как правило, этим грешила уличная шпана. Большой угрозы она не представляла. Беда пришла в 1950-м, намного позже, чем в книге братьев Вайнеров.
18: Чем же они занимаются?
19: Грабят магазины, квартиры зажиточные, склады, сберкассы, а главное – людей. Режут, стреляют почем зря.
10: Десятки преступлений, и везде один и тот же почерк. Записка на дверях «Взяла черная кошка». Во время очередного ограбления сотрудница сберкассы нажала тревожную кнопку. Раздался ответный звонок. Грабитель зачем-то взял трубку. «Это сберкасса?» – спросил неизвестный. «Нет, это стадион», – с издевкой ответил налетчик. Было ясно, бандит сказал первое, что пришло в голову, но почему он вспомнил именно о стадионе?
20: Так мы, значит, с вами болельщики, Федор Петрович. Какой тайм-то был?
21: Извините, этим не занимаюсь.
10: Большинство налетов черная кошка совершала возле спортивных арен. Однажды у стадиона в Красногорске некий молодой человек купил бочку пива и угощал всех подряд. Богача запомнили. Началась проверка, а затем аресты. Горбатый, промокашка. В реальной жизни 8 членов банды были спортсменами. Один числился студентом МАИ, еще двое – военные курсанты. На их счету 28 разбойных нападений, 11 убийств. Главаря и его ближайшего подельника приговорили к смертной казни. Остальным дали от 10 до 25 лет. Как говорил Глеб Жеглов...
22: Вор должен сидеть в тюрьме, верно?
23: Вот что людей интересует.
15: Место встречи изменить нельзя. Что к чему в любимом фильме?
6: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об актерах, которые в кино снимались, но в титрах не значатся. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
24: Пройдут столетия, наши праздники,
25: и каждому дано яблоко.
26: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
27: Перед нами огромные, разнообразные работы.
0: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Премьера на радио «Звезда».
28: Настоящий игрок должен видеть на льду своих, чужих и красивую блондинку в третьем ряду сектора «Б».
6: История мирового хоккея. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: Чак Чири. Узкие суконные штаны прямого кроя, плотно облегающие ноги. Такие уставные брюки, они, кстати, заправлялись внутрь коротких сапог, ботиков, носили русские кавалеристы 19-го столетия, уланы и гусары. По боковым швам чак-чир располагались лампасы. У офицеров из золотого или серебряного галуна, у солдат и унтер-офицеров из желтой или белой тесьмы.
1: Форма и содержание.
2: Цвет армейских штанов различался в зависимости от воинской части. Например, у 5-го полка были черные брюки, у 11-го – синие. Кавалерийские чапчиры выглядели очень нарядно. Помимо лампасов по бокам, спереди на обеих штанинах располагалось еще одно особое украшение из галуна, так называемый узел гусарский. У рядовых воинов он был прост по рисунку и выполнялся из тонкого длинного шнура. У офицеров же узел делали из шнура более толстого, золотого или серебряного. Да и сам рисунок был куда сложнее.
0: Чак-чиры.
2: Кавалерийские брюки были очень дорогими и требовали регулярного ухода. Одна беда – из-за постоянного ношения чак-чиры быстро рвались, а в ненастную погоду часто пачкались и намокали. Поэтому в походах, особенно в холодное время года, солдаты поверх расшитых штанов надевали еще и специальные рейтузы серого цвета, которые не заправлялись в короткие сапоги. Так бойцы пытались уберечь от грязи форменное парадное сукно.

0: мундирования.
1: Зато в мирное время на балах гусары всегда появлялись в своей классической армейской форме тройки. Короткий однобортный мундир, даламан, на левом плече расшитая шнурами куртка ментик, на ногах облегающие узорчатые брюки чакчиры. Красота! И только тогда начинался настоящий праздник, утверждал знаменитый командир летучего партизанского отряда Денис Давыдов.
2: Ради бога трубку дай, ставь бутылки перед нами, всех наездников взывай с закрученными усами.
3: Форма и содержание. Чак-чиры.
4: Человек в кадре. История одной фотографии.
5: В марте 1908 года Лев Толстой получил очень любопытное письмо.
6: Моя фамилия Прокудин-Горский. Основная специальность — фотография в натуральных цветах. Недавно я проявлял одну пластину, на которую кто-то вас снял. Результат получился плохой, ибо снимавший, видимо, плохо знаком с делом. Мои же проекции известны как в Европе, так и в России. Думается, что, воспроизводя вас в истинных цветах, в окружающей обстановке, я окажу услугу всему миру. Эти изображения вечны, не изменяются. Достичь таких результатов никакая передача красками не может.
5: Неожиданное предложение. Лев Толстой на фотосессию согласился. И уже в мае 1908 года известный русский химик, изобретатель, педагог и общественный деятель Сергей Михайлович Прокудин-Горский отправился в Ясную Поляну на целых 3 дня.
6: Мы долго беседовали и решили, что лучше всего работать на природе, где больше красок, где ярче палитра. Нашли уютную аллею среди живописных, могучих деревьев. Для съемки Толстой выбрал сапоги мягкой кожи, серо-коричневые штаны и голубого цвета рубаху. Из дома принесли удобные плетеные кресла. Лев Николаевич сел, закинул ногу на ногу и посмотрел в мою сторону. Гениально! Принял именно ту позу, о которой я только собирался его попросить. А он все сделал сам. Я же говорю, гений. Экспозиция заняла у меня всего 6 секунд, включая время, потребное для передвижения очень большой кассеты.
4: История одной фотографии.
5: Ох, лукавил господин Прокудин-Горский. Он собирался не только сделать портрет великого писателя, но и напечатать его в журнале «Записки императорского русского технического общества» в качестве особого подарка грядущему 80-летию Льва Николаевича. Так и вышло. А та самая первая и единственная цветная фотография Толстого стала популярной не только в нашей стране, но и во всем мире.
4: Человек в кадре. Премьера на радио «Звезда».
6: Научимся ли мы когда-нибудь путешествовать во времени? Превращать свинец в золото? Изобретем ли вечный двигатель? Вы скажете, что это невозможно. Но только не в книгах. Специальный литературный проект «До чего дошел прогресс». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
7: Реклама. Игорь Бутман представляет 17-й международный сочинский джазовый фестиваль. 10, 11 и 12 сентября – Зимний театр. 13 сентября – концертный зал фестивальный. Группа «Ума Турман», Игорь Бутман, Сергей Степанченко и Московский джазовый оркестр, Петр Налича, Терри Бериашвили и оркестр имени Олега Лунстрема. Подробная информация и билеты на сайте sochijazz.com. 6+.
8: Продавец билетов ООО «Яндекс.Музыка». Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, ОБРН 1187-7466-44920.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Страны Азии, Африки и Латинской Америки должны быть шире представлены в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС в Индии.
2: Уходя в прошлое однополярная система международных отношений, обслуживавшая узкую группу стран, баланс сил перераспределяется в пользу новых центров роста на глобальном юге и востоке. Все больше государств громко и отчетливо заявляют о готовности защищать свои национальные интересы, участвовать в решении глобальных проблем.
1: Владимир Путин добавил, страны-участницы БРИКС продолжают укреплять взаимодействие по всем ключевым направлениям, в том числе в политике и безопасности. Российская армия поразила сухогруз в Одесском порту. Его использовали для доставки военных грузов и горюче-смазочных материалов украинским боевикам, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, уничтожены объекты портовой инфраструктуры в Одесской области. Удары также были нанесены по дата-центрам в Киеве и Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской областях. Атаку российские подразделения провели высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами. Уголовное дело заведено после дорожно-транспортного происшествия с рейсовым автобусом в Пермском крае, где пострадали 22 человека и один погиб. Об этом сообщило Управление Следственного комитета по региону. По уточненной информации Главного управления Министерства внутренних дел, автобус и легковой автомобиль столкнулись у поселка Чёлва. 6 человек, получивших серьезные травмы, сейчас находятся под присмотром врачей. Государственная корпорация «Росатом» вернула на атомную электростанцию «Бушер» в Иране 47 специалистов, рассказал глава госкорпорации Алексей Лихачев. Численность персонала планируют увеличить до 150 человек. Часть сотрудников прибудет в Исламскую республику в рамках планового предупредительного ремонта первого энергоблока. И ученые раскрыли детали открытия саркофага с мощами великого князя Дмитрия Донского. По словам исследователей, он был погребен в простой рубахе, тело завернули в текстиль, парадной одежды не нашли, рассказал исполняющий обязанности директора Института археологии Российской академии наук Николай Макаров. Христианский обряд был строгим, на высокий статус указывает белокаменный саркофаг и дорогая ткань. Исследования уже подтвердили принадлежность останков именно Дмитрию Донскому. Как сообщили в Русской Православной Церкви, несколько фрагментов мощей святого были взяты из числа свободно расположенных в саркофаге и помещены в ковчеге для поклонения верующих. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он первым пересек Берингов пролив на лыжах и в полярную ночь дошел до Северного полюса. Знаменитый путешественник, почетный полярник Матвей Шпаро делится опытом арктических экспедиций. Новая история поиска и открытия. Я иду искать.

0: искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: Всем привет, с вами Евгения Ионкина.
2: И я Даниил Давыдов.
1: И у нас сегодня в гостях, внимание, знаменитый путешественник, отличный лыжник, педагог, заслуженный мастер спорта Матвей Шпаро. Матвей, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Матвей, возьмем быка за рога, как я люблю говорить. В 2008 году вы вместе с путешественником Борисом Смолиным совершили экспедицию на Северный полюс. Вас поздравил президент. Вы вторично попали в Книгу рекордов Гиннесса. Но у меня есть ряд вопросов, касающихся быта в экспедиции. Я прочитал, что температура иногда доходила до минус 50 градусов. Вы преодолели более 1000 километров пути. Вот какой груз нес каждый из участников экспедиции? Как это вообще было? В рюкзаках, на санях?
3: Ну, значит, такая все-таки была сложная экспедиция. Мы к ней долго готовились. И, конечно же, вот если какое-то мероприятие попадает в книгу мировых достижений, то, значит, это все-таки мероприятие...
2: Мировое значение имеет.
3: С одной стороны, мировое значение, но и к нему нужно готовиться как к соответствующему мировому значению. Ну, условно говоря, в этой замечательной лондонской книге рекордов Гиннесса, например, одно из достижений – это Юрия Гагарина. Да? Ну, значит, конечно, наше путешествие «Полярной ночью к Северному полюсу» его немножко сложно сравнить с полетом в космос, но чуть-чуть похоже, потому что еще же говорят, что Арктика – это ближний космос, да? Ну, значит, вот в каком смысле полетели в космос? Нужно хорошо было подготовиться, нужно было хорошо все просчитать, и мы считали, что у нас это путешествие

0: обстоятельств, если мы стартуем 27 декабря перед Новым годом, и мы должны финишировать до того момента, как на Северном полюсе появится Солнце, до 14 марта, значит, у нас вот есть там порядка 90 дней, за которые мы должны пройти 1000 километров. Примерно по 10-15 километров в день. Мы думали, сначала у нас будет очень тяжелый груз с собой как раз, еще что-то, и мы будем проходить по 5 километров. Потом у нас груз будет облегчаться, еще что-то будет происходить, мы будем входить в форму лучше, и мы будем проходить, не знаю, там уже по 15, по 20. Но в среднем, значит, километров по 12. 90 дней. Для того, чтобы совершить путешествие, которое длится 90 дней, ты понимаешь, например, что 90 дней тебе нужно готовить еду на некой штуке, которая называется примус. Там газовая горелка, но используется не газ, а используется жидкое топливо, типа бензина что-то. Ну, значит, этого бензина в день нужно на каждого человека по там, грамм 200-250 грамм на каждого человека. То есть вот по полкилограмма бензина ты должен с собой взять. Это одна история. Вторая история, ты все-таки должен 90 дней существовать, хорошо работать. Для того, чтобы хорошо работать, ты должен есть. Один килограмм еды, такой специальный, сублимированный, сушеный, еще что-то, значит, он весит, значит, вот один килограмм на человека, он дает тебе порядка 6 тысяч килокалорий. Ну, это, значит, хороший...
1: Это на день?
0: На день, да. Остальные, которые ты тратишь, а ты тратишь гораздо больше, чем 6 тысяч, ты тратишь 8 тысяч, да, остальные 2 тысячи килокалорий, они берутся из твоего собственного жира. Поэтому, значит, каждый день ты... Немножечко худеешь, худеешь, худеешь и худеешь.
2: А приезжаешь сначала таким полным.
0: Да, конечно, на самом деле, это вот вы смеетесь, но это тоже стратегия.
1: Набирали жирненьких в экспедицию, а вернулись они похудевшими.
0: Откармливались до экспедиции, чтобы стать жирненьким, да, чтобы потом во время экспедиции похудеть. То есть это все, потому что самый эффективный перенос энергетического жира, это, конечно, вот внутри себя. Потому что он лучше всего работает с точки зрения отдачи энергии. Но так или иначе, значит, вот на каждого человека по 90 килограмм продуктов, по 30 килограмм бензина, это уже 120.
1: Палатки, сменная одежда.
0: Еще немножко остается на палатке, сменная одежда, ружье, аптечка. Ну, в общем, получается порядка 140 килограмм на человека. Значит, это все кладется в сани, и ты тащишь эти сани... полярные ночи от одного тороса к другому торосу. Торос – это некая такая льдина, которая появилась в результате того, что что-то с кем-то столкнулось.
1: Ледяной горст.
0: Ледяная гора, да.
1: Ледяная гора. Это я из школы запомнил. Горсты и грабины. Разрывы земной коры или наслоение одного пласта на другой. Я
0: ничего
1: подумал,
0: себе,
1: что торос
0: –
1: это как раз ледяной горст.
0: Вы в какой-то специальной школе учились.
2: Слышишь, Даня? Математика в рассуждениях, Матвей.
1: Да.
2: Вот все просчитать, все рассчитать. У нас же Матвей по первому образованию, если не ошибаюсь, инженер-математик.
0: Да, правильно.
2: Отправился на Северный полюс.
1: У меня был вопрос, помогает ли вам математика в подготовке к экспедиции? Сейчас я понимаю, что помогает.
0: Ну, я думаю, что вообще математика называет вот царицей наук, с одной стороны, а с другой стороны, она просто заставляет мозг немножечко по-другому работать. Ведь математика – это же не просто там, какие-то цифры, которые складываются в столбики или не в столбики, или еще как-то. Математика – это, в первую очередь, логика мышления. Да? Значит, ты понимаешь всякие логические связи между предметами, между сущностями, и дальше можешь выстраивать, исходя из логических связей, какие-то процессы.
3: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
2: Матвей, и все, что вы рассчитали до экспедиции, все так и сложилось? Вот столько-то килокалорий было в каждый день израсходовано, столько-то вы прошли пути.
1: Похудели настолько-то.
2: Ну да, вот все ваши расчеты, они за 80 дней осуществились?
0: Ну, почти что. У нас были какие-то внешние истории, которые пытались сломать наши расчеты. Значит, в самом начале там пришел белый медведь, который утащил. Точнее, он не то, что утащил, он попытался утащить наши сани с продуктами одни. Он это сделать не смог, но в тот момент, когда он изучал эти вот, это было ночью, мы были в палатке, услышали то, что рядом что-то такое шебуршится, выскочили, посветили фонариком в то место, где вот это было шебуршение какое-то увидели, потому что там белый медведь чего-то роется в наших санях. И вот он, видимо, своим когтем задел Ну, это крайне сложно вот представить, и вот крайне сложно представить то, что такое вообще могло быть. Значит, медведь своим когтем задел пластиковую канистру с бензином. Соответственно, двухлитровая канистра, у нас все было в двухлитровых канистрах, соответственно, 2 литра вылились. И они испортили какое-то количество продуктов. Хоть продукты были запакованы в полиэтилен, еще как-то, но все равно пары бензина, они, значит, каким-то образом пропитались. Ну и вот чуть-чуть пошло все не по плану. Нам пришлось где-то подужаться, где-то еще что-то, ну, в общем... Я хотел бы рассказать о том, что вот ты можешь просчитывать очень много чего, ты можешь много о чем думать, но всегда могут появляться какие-то такие случайные вещи, о которых вообще сложно представить. Ну, как можно представить себе, сидя в Москве, то, что ты отправишься туда, ну, не, можно представить, что придет медведь, он, не знаю, там, сломает твою палатку, ну, для этого у тебя есть нитки и иголки, ты ее зашьешь. Там еще что-то можно представить. Это, на самом деле, абсолютно такая нормальная технология, когда ты отправляешься в путешествие и... Прежде чем отправиться в путешествие, ты задаешь себе вопрос. Я это называю некой там системой оценки рисков. Да? Ты задаешь себе вопрос, а что если? Угу. И дальше эту вот фразу, а что если, ты ее расписываешь в, там, не знаю, в сотни разных вариантов. А что если ты сломаешь ногу? А что если твой напарник, не знаю, упадет, там у него голова рассечется? А что если, значит, вот палатка медведь порвет? А что если? И так далее, и так далее, и так далее. Но вот среди их «а что если» очень сложно представить историю, а что если придет белый медведь и своим когтем разорвет канистру с бензином, бензин вытечет и испортится продукты, они пропахнут, и ты должен будешь их выкинуть. А что если? Да? Ну, вот.
2: А как вы от медведя-то в итоге отбились?
0: Ну, мы выстрелили.
2: У вас ружье было, да?
0: Выстрелили в воздух, медведь испугался. И дальше тоже непонятная была история, потому что медведь испугался и решил убежать от нас. Но поскольку он копошился в этих санях, а для того, чтобы тащить сани, мы используем некие такие веревочные оглобли. Да? Это значит, от саней идут 2 веревки к поясу. Когда ты останавливаешься, то ты снимаешь с себя пояс и, соответственно, все это кладешь рядом с санями. Ну, значит, медведь запутался в этих веревочных оглоблях, и когда он побежал, испугавшись, он начал вести эти сани с собой туда, в сторону Северного полюса. Вот вы смеетесь, но это
2: да
0: на самом
2: деле... Да нет, это страшно, это ужасно.
0: Не-не, в том-то и дело, потому что это не очень страшно, но это ужасно. Да?
1: Но это нарочно не придумаешь. Да. Так и нарочно не придумаешь.
0: Конечно, конечно.
2: И он повез это с собой, что дальше?
0: В какой-то момент они там где-то застряли в очередных торосах, не очень далеко, не знаю, там метров 20-30, и мы побежали за ним, но мы, значит, увидели, что они застряли, слава богу, ну и мы оттуда их смогли.
2: В этой ситуации вытащить. Не знаешь, кого больше жалеть, медведя, который бедный запутался и побежал, или вас? О том, как готовился Матвей Шпарок к этой уникальной экспедиции, мы узнаем совсем скоро.
3: Реклама. Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
4: С 24 по 26 сентября пройдет 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Ведущие деятели культуры, представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят сохранение культурного наследия и развитие кино, театра, музыки, музеев и медиакультуры. Главная тема форума – объединенные культуры – общие ценности. Организатор фонд Росконгресс 6+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать на радио «Звезда».
2: У нас сегодня в гостях знаменитый путешественник Матвей Шпаро, который в 2008 году достиг Северного полюса на лыжах и еще полярной ночью. Матвей, так все-таки как вы готовились к этой уникальной экспедиции?
0: Значит, мы все-таки такие путешественники, которые не штампуют экспедиции. Мы каждой экспедиции мы долго запрягаем очень, и потом все-таки чего-то у нас получается. Поэтому к этой экспедиции готовились 4 года. Самое важное, это нужно было поверить в то, что ты можешь сделать вот такое сложное путешествие. И мы каждый год три года подряд отправлялись на Новый год в разные места для того, чтобы совершить те или иные путешествия и понять, насколько мы можем путешествовать в Арктике полярной ночью. Дело в том, что все-таки вот путешествие мы на Северный полюс шли полярной ночью, тогда, когда солнце скрыто за горизонтом.
2: То есть, чтобы все слушатели поняли, 80 дней в полной темноте.
0: Ну да, значит, все-таки в Арктике у нас, в отличие от Москвы, где каждые 12 часов меняется свет день-ночь, то в Арктике весь год он разбит на две части. Одна часть называется полярный день, а вторая часть называется полярная ночь. Значит, вот 183 дня у нас полярный день, и светит солнце, и ты можешь читать газету, книжки и так далее, и так далее. А другие 183 дня – это полярная ночь, и вообще ничего не видно. Значит, понятно, что в какой-то момент во время полярной ночи появляется луна, но, например, если луны нет, или если плохая погода, облака, или еще что-то, то абсолютно кромешная ночь, потому что нет никакой ни засветки, никаких городских фонарей, никаких, там, не знаю, электростанций, ничего этого нет, значит, абсолютная ночь. Ну вот, ну и нужно было понять, как, с одной стороны, в этой абсолютной ночи путешествовать, а потом, конечно же, все-таки отсутствие солнца, оно очень сильно сказывается на температуре. Совсем запредельная полярной ночью температура в Арктике. Значит, вот вы говорили, там, я говорил, минус 50 градусов. Это много, это холодно, это все-таки еще с учетом того, что на том же самом там, Аймиконе бывает и минус 60, но там все-таки сухой климат. А в центральной части Ледовитого океана периодически там открыта вода, да, даже при таком минусе полыньи, все-таки это океан, соответственно, там влажность побольше, и влажность, она увеличивает ощущение мороза, ухудшает ощущение мороза. Ну, значит, надо было каким-то образом себя подготовить, и самое важное, самому себе доказать, что да, ты в состоянии вот выдерживать такие условия. Поэтому мы отправлялись на Таймыр путешествовать, мы отправлялись на Чукотку путешествовать, мы еще куда-то, я не помню, сейчас отправлялись путешествовать, но, значит, вот каждый раз ставили перед собой такие сложные задачи, это хоть было новогоднее путешествие, но каждый раз это было такое вот путешествие на грани, которое максимально приближало нас к тому, что мы увидели во время своего путешествия ночного к Северному полюсу.
2: А вот с грузом, ну, то есть понятно, что вы сказали 140, да, килограммов, да? Вот во время подготовки вы как-то свое тело для того, чтобы тащить такой груз, тренировали?
0: Ну да, но это все-таки такая была тренировка более легкая, знаешь, понятно, что там какие-то пробежки были, бегали много тогда, сейчас. Еще такая была более специальная тренировка, да, поскольку сани со 140 килограммами сложно каждый раз куда-то везти и на тренировку брать, то у нас были специально такие большие колеса от ЗИЛа. И вот к этим колесам мы пристегивали, привязывали некие веревочные оглобли, их уже дальше цепляли к поясу, и проходили там, не знаю, по 15, по 20 километров в Подмосковье маршрут там выходного дня на субботу-воскресенье с этими большими колесами. Конечно, люди, которые нас видели, они как-то очень сильно удивлялись, зачем мы с собой тягаем эти колеса, но, значит, была такая вот хорошая тренировка, которая позволяла привыкнуть к такой достаточно специфической нагрузки.
2: Вы вдвоем тренировались с Борисом, да?
0: Да.
2: Как вы с ним встретились? Вы его сами пригласили в свою команду? Как это произошло?
0: Ой, Борисом Смолиным какие-то очень хорошие такие и добрые были отношения, есть отношения. Значит, мы готовились к другой экспедиции. В 2000 году мы готовились к экспедиции через Гренландию. Тогда изначально в экспедиции должно было принимать достаточно большое количество человек, может быть, 7-8, и мы искали хороших участников. Причем искали, вот, выступали по радио с рассказом о предстоящей экспедиции, по телевизору, в интервью каких-то, говорили о том, что вот мы, значит, ищем хороших участников, мы ищем хороших участников. И в какой-то момент, наверное, может быть, не знаю, там, за год, за два года до этой экспедиции в Гренландии, то есть это, наверное, было в 98-м году, Дмитрию Игоревичу, моему отцу, приходит письмо от Бориса о том, что вот, значит...
2: Я хочу.
0: Да, я хочу. Ну, и вот, значит, после того, как пришло это письмо, мы с ним списались, созвонились, встретились, и он ушел со своей работы, перешел работать к нам для того, чтобы максимально много времени проводить на тренировках.
1: Погрузиться
0: чтобы,
1: в это.
0: Да, чтобы погрузиться в какой-то контекст путешествия, контекст экспедиции. Ну и в результате у нас с ним получилось очень хорошее путешествие. И в Гренландию мы вместе ходили, и потом на Маккинли поднимались вместе, еще куда-то были вместе ходили. Все эти вот тренировки прошли вместе, и все это привело к тому, что мы совершили такое замечательное путешествие к Северному полюсу полярной ночи.
4: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
2: Кстати, Матвей, скажите, вот во время этой подготовки вы изучали движение льдов в Арктике, чтобы понять то место, по которому вы будете идти?
0: Ну, так, не сильно, потому что все это, с одной стороны, все это известно, а с другой стороны, эти льды, что летом, что зимой, движутся более-менее одинаково.
1: Но меня все-таки очень интересуют полыньи. Я знаю, что у вас были с собой специальные гидрокостюмы, но, во-первых, как я понимаю, костюм нужно просушить после преодоления полыньи. Внутрь может попасть вода. А как вы вещи при этом еще переправляли через открытые участки воды?
0: Ну, значит, костюм – это все-таки такой очень специфический костюм. Он изначально разработан для норвежских спасателей. Очень тонкая, прочная синтетическая ткань, которая абсолютно не промокает.
1: Неопрен, да?
0: Нет. Это костюм, так называемый сухой костюм. То есть вот в том, в чем ты совершаешь свое путешествие, там, в ботинках, в штанах, в пуховке, в куртке, в шапке, в рукавицах, значит, ты в этом всем, во всем остаешься, достаешь из своих саней замечательный маленький мешочек, который весит, не знаю, там, 800 грамм всего лишь, разворачиваешь этот мешочек, это у тебя такой вот большого размера костюм, безразмерный, да, ты на себя натягиваешь поверх всей одежды какой-то просто, не знаю, там, защитный, дополнительный защитный слой, который легко снять, легко надеть. Ну вот, и молния непромокаемая. Действительно, значит, ты думаешь о том, что ты боишься, что может вовнутрь затечь вода, и это на самом деле очень большой страх, от которого сложно каким-то образом, от этого страха сложно избавиться, но, значит, дальше ты садишься на край льдины и погружаешься в воду, и начинаешь плыть в этом костюме. Что касается всех вещей, то как вещи были в санях, так они в санях и остаются, потому что ты немножко эти сани сталкиваешь в воду, и у тебя, вне зависимости от того, что в санях 140 килограмм, сани сделаны таким образом, что они плавучие. Mm-hmm. Значит, соответственно, ты плывешь, а за собой так подтягиваешь, они очень легко, они становятся очень, очень легкими в воде, подтягиваешь за собой сани.
1: То есть промокания не было?
0: Промокания не было. Был постоянный страх от того, что промокания может быть, промокания не было. И страшно было, была история, у нас было одно ружье, и вот, значит, если есть полынья, которую нужно преодолеть, не знаю, там 20-30 метров полярной ночи, то мы всегда думали, что же делать там с ружьем, да? У нас одно ружье, и где оно? Оно может пригодиться как на том берегу, так и на этом берегу. И что нужно делать? Что вот тот человек, который туда отправляется на тот берег, он должен плыть без ружья или он должен плыть туда с ружьем, да? Постоянный страх. Вообще, это, конечно, вот эта экспедиция, она проходила под некой вот эгидой страха, да? Значит, тебе все время страшно. Вот это вот количество... Мы 86 дней путешествовали, каждый день... По 24 часа мы боялись всего, чего только можно быть. Потому что самая большая особенность этой экспедиции – то, что ты фактически на 3 месяца лишился одного чувства. Ты на 3 месяца стал слепым человеком. Да? Ты понимаешь, благодаря фонарику, что происходит на расстоянии 5 метров, но ты не понимаешь, что происходит на расстоянии 20 метров. Да? Вот туда уже фонарик не добивает. Летом или там, весной, когда мы путешествуем на севере, то ты слышишь какой-то звук, ты открываешь палатку, выглядываешь, и понимаешь, о, там, не знаю, на расстоянии 50 метров торосы начали образовываться, полынья та самая появилась, и нужно, не знаю, там убегать, или она прошла мимо, и можно дальше спать. А тут ты слышишь этот звук, и ты думаешь, ну ладно, все-таки надо поспать.
2: У нас сегодня в гостях знаменитый путешественник Матвей Шпаро.
6: Раз, два, три, четыре, пять.
4: Я иду искать. На радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Лидеры стран БРИКС приняли совместную декларацию по итогам саммита в Нью-Дели. Документ одобрен на основе консенсуса стран. Владимир Путин заявил, что глобальная система международных отношений дает сбой из-за провокации конфликтов рядом западных государств, поэтому объединению необходимо активно укреплять справедливую многополярность. Глава государства также призвал БРИКС возглавить создание независимых институтов и правил регулирования для прорывных отраслей, включая платформенную экономику, финтех и цифровую торговлю. Число погибших при сходе лавины в горах Кабардино-Балкарии выросло до 16. Эту информацию уже подтвердили в региональном управлении МЧС. Спасатели нашли тело еще одного альпиниста. Судьба последнего остается неизвестной. Работы приостановили после ухудшения погоды. Возобновят утром в воскресенье. Лавина, напомню, сошла 6 сентября в Безингийском ущелье и накрыла группу альпинистов. Травмы получили 6 человек. Открытое горение на 3 коммерческих объектах в Таганроге, пострадавших от падения обломков украинских беспилотников, локализовано, сообщила глава города Светлана Камбулова. На 4-м объекте пожарные продолжают работу. Всего повреждены 16 коммерческих зданий, где размещаются около 20 арендаторов и 5 автомобилей. Пострадавших нет, доступ на территории ограничен. В понедельник комиссия оценит ущерб. В парке искусств «Музеон» в Москве впервые прошел фестиваль «Ушу». В программе мероприятия соревнования, мастер-классы, выступления шаолинских монахов, а также знакомство гостей с традициями и культурой Китая, рассказал чемпион мира по традиционному «Ушу» Радик Зарипов.
2: О нем много слышно, но каждый знает его со своей стороны. Кто-то с позиции, что это гимнастика, кто-то с позиции, что это боевой вид спорта, боевые искусства. Но сегодня мы решили показать, что ушу – это многогранный вид спорта, уникальный вид спорта. Если рассматривать его в комплексном варианте, то он, вы знаете, он настолько огромен, что постичь его, наверное, не хватит всей жизни.
1: В рамках праздника проходят соревнования по 5 видам ушу. Гости также могут принять участие в мастер-классах и попробовать свои силы в танце с веерами, посетить детскую полосу препятствий и другие активности. И о погоде. Отопительный сезон в Москве начнется в конце первой декады октября, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Тепло в батареях появляется после 5 дней со среднесуточной температурой ниже 8 градусов. Сентябрь пока опережает климатическую норму. Сейчас в столице плюс 14. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Нам кажется, что у китайцев все наоборот. Белый цвет у них символизирует траур. Пишут они сверху вниз, книги читают с последней страницы. Несчастливым числом считают четверку. И никогда не дарят друг другу зонтики и часы. Китай – единственная древняя цивилизация, которая существует и по сей день. Долгое время он был изолирован от остального мира, шел своим путем сквозь тысячелетия. А по пути в Поднебесной рождались и гибли великие империи. Изобретали порох и шелк, создавали уникальную философию и медицину. Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института Востоковедения РАН Сергей Дмитриев в программе «Область знаний. Китайский путь». На следующей неделе, ежедневно, после 5 вечера на Радио Звезда. А также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: Наш сегодняшний гость чувствует себя вполне уверенно и на горных вершинах, и на дрейфующих льдинах. Он прошел моря и океаны, тысячи километров сугробов и торосов. Он ориентируется полярной ночью так же хорошо, как в своей квартире. Да, друзья, это легендарный путешественник Матвей Шпаро. Матвей, и все-таки, если говорить о полярной ночи, не было вот этого ощущения, что устаешь от постоянной темноты, просыпаешься ночь, засыпаешь ночь. Вот это отсутствие солнечного света, оно не лишает дополнительных сил?
2: Ну как, я думаю, что лишает, но все-таки была задача дойти, и мы шли, особенно не обращая внимания на что нас там лишает, не лишает.
1: Медведи, ночь,
2: ну курка. Да, это с одной стороны, а с другой стороны, все-таки каждый день мы, почти каждый день, мы связывались с Москвой, у нас были там специальные спутниковые телефоны, мы связывались с Москвой, от Москвы получали небольшую моральную поддержку, но эта моральная поддержка нас, в общем, гнала куда-то.
3: Сколько длилась связь?
2: 5 минут, 10 минут, но это все равно было все-таки очень ценно, потому что когда ты находишься вдвоем в таком суперзамкнутом пространстве, все-таки экспедиция, маленькая палатка, далеко от цивилизации, ты вообще ничего не понимаешь, ничего не знаешь.
3: И ничего не видишь.
2: И ничего не видишь. И тебе, конечно, не хватает информации. Дело в том, что все-таки вот наши глаза – это удивительный орган, как все, наверное, остальные наши органы у человека, да, но все-таки вот глаза, они дают информацию, да, мы все время считываем одна картинка, вторая картинка, третья картинка. Человек насыщается вот этой информацией. А здесь информации нет, соответственно, происходит вот этот информационный голод в том виде или в ином виде. Поэтому, когда мы разговаривали с Москвой, у нас было две противоположные задачи – у нас и у Москвы. У Москвы была задача узнать, что у нас происходит?
3: Все ли в порядке?
2: Все ли в порядке, как прошел день, что мы там видели, что мы не видели, куда мы продвинулись, какая погода. То есть такие какие-то технические вещи, благодаря которым они там выстраивали дальнейшие нам советы, потому что, условно говоря, метеорологи должны были нам сделать прогноз погоды, исходя в том числе из фактического прогноза, который есть у нас. Поэтому туда информация, она такая вот максимально практикоориентированная информация должна была уйти в Москву. Но нам хотелось получить просто любую какую-то информацию Москвы, условно говоря, как «Зенит» сыграл, как еще что-нибудь произошло. Хоть газеты, пожалуйста, почитайте нам.
3: Просто поболтать.
2: Да, просто поболтать. Было бы радио, мы бы радио-звезда все время включили бы и слушали бы, но там, к сожалению, не добиваем.
3: Надо, эх, жаль,
1: надо,
3: да,
1: подарить сигналы. Спутниковый приемник, да, вам, да, чтобы вы слушали радио-звезда. А у вас генераторы были с собой?
2: Не-не-не.
1: Аккумуляторы?
2: Ничего не было. У нас были батарейки с собой. Опять же, у каждого было по 10 килограмм батареек. Эти батарейки были специально сформированы в такие бустеры, которые позволяли одновременно работать и фонариком, и GPS-прибором, и телефоном. То есть они были такие максимально универсальные.
3: А спали сколько? Организм не хотел спать, когда все равно ночь?
2: Спали столько, сколько хотелось. Поскольку у нас не было восхода и захода, то мы спали, не знаю, там, по 8, по 9, иногда по 10 часов. В общем, потому что если ты хорошо спишь, ты хорошо работаешь.
3: То есть у вас как внутренний будильник был, да, работал?
2: Ну да, в какой-то момент, это вот хорошая была история, в какой-то момент, когда нам нужно было работать совсем много, то мы спали 10 часов, а работали 20 часов, да, и поскольку, опять же, мы хорошо спали, то и поэтому удавалось работать так долго.
1: То есть ощущение суток у вас
2: в какой-то момент исчезло? В какой-то момент, да, в какой-то момент по обстоятельствам того, что нам нужно было преодолеть определенные там движения льдов, встречный дрейф или еще что-то, мы вот решили свои сутки 24 часа расширить до 28 часов, там, даже до 30 часов. И поэтому спали 10, а 20 работали.
3: Завершая вот эту тему с экспедицией, я все-таки не могу не задать следующий вопрос, Матвей. Скажите, ведь ваш легендарный отец в 79-м году на лыжах уже достигал Северного полюса. Почему вы решили усложнить задачу и именно в полярную ночь отправиться?
2: Ну, дело в том, что Северный полюс – это все-таки такая точка притяжения, и разные люди, разные страны по-разному достигают Северного полюса. сколько существует, наверное, Северный полюс, столько существует некая борьба за этот Северный полюс, за Арктику. Например, первая подводная лодка, которая пришла на Северный полюс, была американская. Это было там, не знаю, в 60-х, 70-х годах. Первый атомный ледокол, который пришел на Северный полюс, это советский атомный ледокол. Первые люди, которые пешком пришли на Северный полюс, были советские. Первые снегоходы, которые приехали, были канадские бомбардье. То есть вот люди постоянно из разных стран стремились сделать так, что вот они как бы зафиксировали свои достижения в районе Северного полюса. Значит, дальше, когда шел мой отец, то ему 4 или 5 раз сбрасывали дополнительную еду с самолетов. Это было так вот путешествие с поддержкой извне. Потом люди пытались дойти до Северного полюса без поддержки с большой земли. То есть вот брали все продукты с собой. Был такой известный норвежский парень, он ездит до сих пор, там Борге Олсланд, который смог первым дойти до Северного полюса без помощи извне. Потом, значит, была история, люди пытались пересечь Северный Ледовитый океан тоже без помощи. Ну и так далее, и так далее. Ну, значит, вот никто никогда до нас, до Северного полюса, полярной ночью не доходил. Значит, это такое вот достижение, которое попало в копилку России. В какой-то момент Артур Николаевич Челенгаров установил прямо на Северном полюсе на батискафах «Мир» или на подводных аппаратах «Мир», спустился в точку Северного полюса, поставил там флаг. Но это тоже вот такое замечательное достижение России в Арктике. У нас было тоже свое достижение, о котором писали не только в наших газетах, но, значит, во всем мире было написано. И так или иначе, если эта история зафиксирована в лондонской книге мировых рекордов, но это означает, что мир принял этот рекорд.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
1: Если говорить о книге рекордов Гиннесса, первый раз ведь вы попали в книгу рекордов Гиннесса в 1998 году, так?
2: Да.
1: Вы совершили экспедицию удачную, но до этого, в 96-97 году, эти же экспедиции заканчивались неудачно, и вас эвакуировали при помощи МЧС. Было?
2: Да, первый раз нас эвакуировали при помощи американского МЧС, американской береговой охраны, это в 96-м году, а в 97-м году при помощи наших российских МЧС. Значит, речь идет о том, что экспедиция была в районе Берингового пролива, и мы пытались на лыжах пересечь Берингов пролив, пройти из Чукотки на Аляску, из России в Америку, что тоже, в общем, как-то до нас не было в истории факта. Значит, вроде как чукчи ходили туда-сюда и эскимосы, но конкретного факта, человек с такой-то фамилией, с таким-то именем, на лыжах именно пересек Берингов пролив, такого не было. Мы вот решили этот момент.
1: Но в связи с этим у меня вопрос. Две экспедиции закончились неудачно, ну, или удачно, но вас эвакуировали. И когда вы в третий раз собрались идти, а в МЧС вам не сказали: ребята, ну вы надоели просто, мы вот уже третий год подряд готовимся к тому, чтобы вас спасать. Как вам удается достичь соглашения? Ну вот, допустим, мы бы с вами пошли куда-то на гору, нас бы сняли МЧС, нам сказали: ребята, забудьте, горы это не ваше. Вам удается это преодолеть. Каким образом?
2: Сложно сказать. Структура МЧС не создана для того, чтобы спасать людей. Значит, это они реагируют на те сложные ситуации, которые возникают на море, на суше. Специально неправильно создавать такие экстремальные ситуации. Значит, мы это понимаем. Но все-таки как? Если не создавать каких-то ситуаций, то...
1: МЧС без работы останется?
2: Нет, не МЧС без работы, а как-то... Вчера как раз говорили вот замечательную фразу, что-то... Нет авантюризма, да? Нет, не авантюризма. Как у Ипполита звучало это все? Мы потеряли...
1: Дух авантюризма.
2: Дух авантюризма, да. Ну, на самом деле, то есть да. Это вот все-таки обществу, цивилизации нужны открытия. Значит, вот если у нас не будет открытий, если мы на самом деле возьмем и останемся жить внутри своего стеклянного дома, то ничего хорошего не будет происходить, да?
1: Я-то вас понимаю.
2: Нет. Я думаю, то, что МЧС это тоже понимает. Мы отправились в одну экспедицию, отправились в другую. Мы приобрели какой-то опыт, которого нам не хватало. И оказалось, то, что вот этого опыта, который мы приобрели, на третий раз его хватило.
1: А что вы кардинально изменили в экспедиции 1998 года по сравнению с двумя предыдущими?
2: Мы уменьшили количество людей, которые отправились в нашу экспедицию. Был только мой отец и я, и, наверное, можно сказать, это был такой максимально эффективный состав.
1: То есть, чем меньше народу, тем проще получается?
2: Чем народ находится на более одном уровне подготовки, тем на самом деле лучше. Может быть, вот в предыдущих экспедициях у нас ребята были там, или, может быть, немножко слабее, или с меньшей мотивацией, или еще что-то. Ну, в общем, когда мало народу, то ты двигаешься быстрее, ты реагируешь на все быстрее, да, потому что решения принимаются быстрее. Тебе как-то проще доносить информацию от одного человека до другого. Я хотел, на самом деле, любопытную вещь рассказать еще, значит, об этом путешествии. Значит, все-таки мы перешли через Берингов пролив с третьей попытки, пришли в маленький поселок Черевод. Значит, там живут эскимосы. Они были в шоке от того, что пришли двое русских людей к ним, устроили большой праздник, накормили нас моржом, тюленем, еще и чем-то. В общем, мы ли пытались накормить, мы пытались сделать вид, что мы это все едим. В общем, они обрадовались, отпраздновали все это, а на следующий день они еще больше удивились, потому что в Америке, значит, на Аляске очень сильно развита малая авиация, значит, все привозится на маленьких самолетах. Значит, на следующий день прилетел маленький самолет почтовый, который привез письмо. Значит, письмо из Белого дома за подписью Клинтона нам. Они были в шоке от этого. Но буквально через час прилетает еще один маленький американский почтовый самолет, который привозит еще одно письмо.
3: Из нашего Белого дома, я так понимаю.
2: Из нашего Красного дома. За подписью Бориса Николаевича. И вот удивительно, что эти два президента, два на самом деле самых влиятельных людей в мире, значит, вот сейчас у нас президенты Путин с Трампом, они созванивают, что-то обсуждают и так далее, и так далее. Там, наверное, они особенно не созванивались. При этом текст писем очень похожий. То, что Дмитрий и Матвеевич Паром, мы вас поздравляем с замечательным путешествием. Вы смогли соединить две страны мостом, в котором нет бетона, в котором нет железа, в котором нет гвоздей. Мостом дружбы. И вот у нас, значит, есть эти письма от одного президента, от другого президента. Я думаю, что это, наверное, такая самая наша большая драгоценность, которая там перекрывает все ордена и все остальное, которая дает, значит, оценку вообще смыслу таких путешествий.
1: На мой предыдущий вопрос про МЧС можно было начинать ответ как раз с рассказа про письма от Клинтона и Ельцина. Все, вопросов про МЧС не было бы сразу.
2: Не, ну так или иначе, сейчас, когда вот в какой-то момент Владимир Владимирович полетел на Аляску и встречался с Трампом, мы подумали, что ну, вот это вот как-то такая очень, очень хорошая история. Потому что вообще все-таки мне кажется, что глобальная задача людей – это дружить.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
3: Матвей, раскройте секрет. К какому-нибудь рекорду вы сейчас готовитесь?
2: Не буду раскрывать секрет.
1: Чего, на то он и секрет.
2: Да, он перестанет быть секретом.
3: Ни к чему не готовитесь.
2: Я не буду раскрывать секрет.
3: Матвей, раз вы не сказали, к какому рекорду вы готовитесь, то чем сейчас вы занимаетесь? Или что у вас в ближайших планах?
1: Ну, может быть, к экспедиции готовитесь. Не, ну, к рекорду, к экспедиции.
2: Ну да, но все-таки вот после того, как мы совершили путешествие «Полярной ночью к Северному полюсу» в 2008 году, меня пригласили работать в департамент образования города Москвы. И я начал возглавлять учреждение «Лаборатория путешествий». Это государственное учреждение. И мы развиваем вот такой вот школьный активный походный туризм в московских школах. И в том числе, фактически уже 17 лет, мы организуем большие московские арктические экспедиции. Поэтому, значит, вот одна из историй, то, что совсем скоро, в августе месяце, мы отправимся в большую арктическую экспедицию с московскими школьниками. Отбор туда происходит очень сложный, не знаю, там в нем участвует порядка 10 тысяч человек, московских школьников.
1: Физуху сдают или что?
2: Они все сдают, и физуху, и психологию, и какие-то конкретные компетенции, потому что у нас там будет один отряд, связанный с наукой, один отряд, связанный с восстановлением мемориального памятника самого северного на мысе Челюскин. Экспедиция отправится на мыс Челюскин. Мыс Челюскин – это самая северная точка материка Евразии. Значит, там есть на этом мысу, на самой оконечности мыса, мемориальный комплекс, посвященный первым полярникам, которые погибли, открывая наш север и работая на нашем севере. Значит, он разваливается. Мы в прошлом году его начали ремонтировать, в этом году мы должны его отремонтировать. Значит, вот один отряд у нас будет заниматься ремонтом этого памятника, а второй будет заниматься сбором научных данных по маршруту, который будет проходить вдоль моря Лаптевых,
3: как
2: по
3: интересно.
2: Заданию российских академических институтов. Они будут заниматься таким вот научным волонтерством. Они будут собирать данные, потом эти данные передавать в институты, ну и институты будут уже дальше добавлять эти данные в большую копилку данных об Арктике.
3: Это же дорогая экспедиция.
2: Очень дорогая.
3: И спонсирует правительство Москвы.
2: Ну, не, оно не то, что спонсирует, значит, это является некой там частью моего государственного задания. То есть это не спонсорство, это...
1: Государственная программа.
2: Это государственная программа правительства Москвы, департамента образования, и в это вовлечено, я еще раз говорю, большое количество школьников.
3: То есть родители детей не платят?
2: Родители детей не платят ни копейки.
1: Впервые в жизни я пожалел, что так давно окончил школу.
3: Я тоже.
1: Ну, хорошо, тогда вот быстро ответьте на мой последний вопрос. Сейчас много внимания уделяется безопасности. Стало труднее или легче работать в экспедиционном плане?
2: Я думаю, что тем людям, которые хорошо работали, там, не знаю, 5-10 лет назад, им одинаково легко работается и сейчас, потому что все-таки те требования по безопасности, которые в туризме появляются, они призваны для того, чтобы убрать некую серую зону. Людям, которые работали в серую, им стало трудно работать. И, наверное, вот эти новые правила по безопасности, они позволяют структурировать некий там рынок, некоторую отрасль. А те люди, которые хорошо работали и правильно работали, информировали МЧС, подбирали правильное снаряжение, не знаю, там, правильно разрабатывали маршрут, еще что-то. Ну, они
1: так
2: что 10 лет назад делают, что сейчас одно и то же.
3: Матвей, спасибо большое, что к нам пришли и поделились своей историей и поиска, и находки.
1: Хороших вам экспедиций и поменьше встречи с белыми медведями.
2: Спасибо большое, спасибо.
3: У нас сегодня в гостях был знаменитый путешественник, педагог, заслуженный мастер спорта Матвей Шпаро. Друзья, ну а если у вас есть своя история поиска и находки, пишите нам в сообщество «Радио Звезда» ВКонтакте, «Одноклассники» и «Макс».

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. На радио «Звезда».
1: «Стоп-кадр». Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. «По ту сторону экрана». Песни Булата Акуджавы. «Стоп-кадр». На самом интересном месте.
2: Слушайте сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».
3: Очень важные вопросы.
4: Нужно ли убирать опавшие листья осенью? Или лучше оставлять как есть? Тем более, как говорят ученые, они являются естественным удобрением для земли.
5: Отвечает садовник Татьяна Попова.
6: Убирать, не убирать листву на участках, с газонов, с цветников. Вопрос открытый, всегда по нему спорят. Смотрите, какая история с листвой. В лесах листва лежит естественным образом, накапливается подушкой, гниет, дает питание растениям, все отлично. В этой подушке живут микроорганизмы, животные, насекомые, мышки, и все там прекрасно существуют. Какая история с садами? Я, как профессиональный садовник, рекомендую убирать листву обязательно на газонах, потому что, уплотняясь, она дает не очень хороший эффект для растений, для травы и даже вредит. А вот в цветниках, в лесных зонах можно листву оставить и даже нужно ее там оставить. До весны она перегниет и даст питание растениям. Вопрос, какую листву оставить? Листва от дуба не очень полезна, потому что она отдает в грунт дубильные вещества, и растения замедляются в росте. А вот листва от плодовых чаще бывает повреждена болезнями, которые были в течение сезона. И она тоже не совсем полезная, и даже больше того, она не полезная. Мы ее удаляем, собираем, утилизируем и даже не складируем в компост. Либо сжигаем, либо вывозим. Про компост и складирование листвы в него – это отдельная история. Поэтому с листвой на участках споры ведутся, но, мое мнение, в зоне газона мы убираем ее обязательно. В цветниках оставляем листву лежать до весны, перегнивать, питать растения, если она здоровая.
3: Очень важные вопросы.
7: Граф де ля Фер?
8: Я. Yeah.
7: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
8: Я. Yeah.
7: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
8: Я.
7: Аббат Дербле?
9: Я.
7: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
10: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляет книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
11: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
12: Игорь Бутман представляет 17-й международный сочинский джазовый фестиваль. 10, 11 и 12 сентября – Зимний театр. 13 сентября – концертный зал фестивальный. Группа «Ума Турман», Игорь Бутман, Сергей Степанченко и Московский джазовый оркестр, Петр Налич, Терри Бериашвили и оркестр имени Олега Лунстрима. Подробная информация и билеты на сайте sochijazz.com. 6+.
8: Продавец билетов ООО «Яндекс.Музыка». Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, ОБРН 1-18-7-4-6-6-4-4-9-2-0.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Я не знаю, есть ли рай над головой, над перекати полем, да перелет травой.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Участники саммита БРИКС выступили против односторонних санкций, противоречащих международному праву. Об этом говорится в совместной декларации, принятой лидерами стран межгосударственного объединения. По словам Владимира Путина, однополярная система международных отношений уходит в прошлое.
2: Однако формирование многополярного мира идет не без сложностей. Мы это видим с вами. Это встречает сопротивление тех, кто привык мыслить колониальными категориями по сути своей. Делить мир на цветущий сад и дикие джунгли. Да и жить за чужой счет. Они не готовы принять меняющуюся действительность и стремятся всячески сдерживать растущих конкурентов.
1: Президент также подчеркнул, что давно назрел вопрос совершенствования Международного валютного фонда, Всемирного банка и Всемирной торговой организации. Выросло число погибших в крупной дорожной аварии на трассе М8 в Архангельской области. По данным Министерства здравоохранения региона, среди 13 погибших четверо детей в возрасте 6, 11, 15 и 16 лет. В пятницу вечером микроавтобус столкнулся с лесовозом и легковым автомобилем. Причиной мог стать неудачный обгон. Прокуратура проверяет состояние дороги. Следственный комитет завел 2 уголовных дела. Суббота была объявлена в Архангельской области днем траура. Российские войска освободили населенный пункт Веселое в Донецкой Народной Республике, сообщило Министерство обороны. Операцию провели бойцы группировки «Центр», которые также нанесли поражение подразделениям 3 механизированных бригад, штурмового полка и 4 бригад Нацгвардии ВСУ. Ночью российские бойцы нанесли массированный удар по металлургическим предприятиям в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге. Кроме того, в порту Черноморска в Одесской области военные атаковали объекты портовой инфраструктуры. Уничтожили 2 сухогруза, доставившие оружие и военную технику для ВСУ, а также морской буксир. Глава компании-разработчика нейросетевых моделей Anthropic Дарио Амадеи предупредил, что уже через полгода автономный рой ИИ агентов способен захватить интернет. Поводом для тревоги стали инциденты с выходом нейросетей Anthropic и другого разработчика OpenAI из-под контроля. Для предотвращения глобальной катастрофы Амадеи предложил 3-этапный план замедления разработок, требующий жесткой международной координации и внедрения независимых оценщиков. Инициативу поддержал Илон Маск, а глава OpenAI Сэм Альтман также допустил необходимость паузы в гонке искусственного интеллекта. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. «По ту сторону экрана». Песни Булата Акуджавы. Стоп! Кадр. На самом интересном месте. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Стоп. Кадр. По ту сторону экрана. Песни Булата Акуджавы.
2: О нем рассказывать трудно. О человеке, голос которого с воздухом оттепели проник в каждый дом и тихо, но так уверенно учил нас понимать друг друга с полуслова, известно немного. Ольга, супруга Булата Шаловича Акуджавы, вспоминала.
3: Полугрузин, полуармянин, хоть и совершенно обрусевший, он не любил говорить о себе. Приберегал для интервью десяток баек и неизменно их повторял, практически наизусть.
1: Человек с гитарой.
2: Армяне считают Акуджаву великим армянином, грузина грузином, русские – русским поэтом. А прадед его, возможно, был евреем. Вот что писал о нем сам Булат Шалович.
4: В середине прошлого века Павел Перемушев, отслужив солдатиком свои 25 лет, появился в Грузии, в Кутаиси. Получил участок земли за службу, построил дом и принялся партняжничать. Кто он был? То ли исконный русак, то ли мордвин, то ли еврей. Сведений не сохранилось. Он женился на кроткой Соломее Мецмариашвили и родил трех дочерей: Макрину, Феодосию и Елизавету.
2: Имя отца Булата, Шалва, встречается в притчах царя Соломона. На иврите оно означает беззаботность, благополучие. Что, увы, не определило судьбу человека, нареченного этим именем.
5: Белый буйвол, синий орел и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу?
1: От сумы и от тюрьмы.
2: Родился будущий поэт в Москве, в семье большевиков, причем идейных. Отец Шалва Степанович был видным партийным деятелем, мама, армянка Ашхен Степановна Налбандян, тоже служила в аппарате. Что не спасло их ни от тюрьмы, ни от сумы, как и многих, оказавшихся винтиками страшной карательной машины. Вскоре после рождения Булата его отца направили в Грузию, в Тифлис. Там мальчик пошел в первый класс русской школы, но проучился в ней недолго. Пустяшный на первый взгляд конфликт Шалвы Степановича с мнительным, жестоким и всесильным Лаврентием Берией оказался началом конца карьеры отца поэта. Да и, как потом стало понятно, началом конца его жизни. Пытаясь уберечь семью, Акуджава-старший попросил перевода в Россию и был направлен в Нижний Тагил. Но, увы, это ничего не изменило. В 37-м его арестовали в рамках троцкистского дела, и уже в августе враг народа был расстрелян. Мать Булата вернулась в Москву.

0: и меньше чем через год сама пошла по этапу, проведя в сталинских лагерях долгие 9 лет. Так юный Булат из сына партийных функционеров превратился в сына врагов народа. Быстро, неожиданно и очень несправедливо.
1: Я был очень красным мальчиком. Искренне верил всему тому, что происходит у нас в стране.
0: Он был уверен, что смыть позор можно только кровью.
2: До свидания, мальчики.
0: В 1942 году 17-летний Акуджава с товарищами пришел в Тбилисский военкомат с просьбой отправить их добровольцами на фронт. Увидев школьников, капитан Качаров отослал их домой.
3: Чтоб я вас здесь больше не видел, ясно? Надо будет сами вызвать. Все, бывайте здоровы, школяры.
0: Через несколько дней Акуджава вновь появился у капитана и вновь получил отказ. Штурм военкомата продолжался полгода. В конце концов, настойчивость взяла свое. Капитан Качаров сдался. Акуджава стал одним из сотен тысяч добровольцев, уходивших на фронт. Уже через месяц Булат был на передовой.
1: Воевал не я. Воевал юноша с моим именем и фамилией. Он был романтичен, как, впрочем, и большинство его сверстников. Он был сыном врагов народа, и это его ранило и побуждало идти на фронт, чтобы доказать всем, чтобы все видели, что значит для него его прекрасная, единственная, неповторимая отчизна.

0: Стоп. Кадр. На радио «Звезда». Сельский учитель.
1: После войны Булат Окуджава вернулся в Грузию, окончил школу, затем филфак Тбилисского университета и по распределению поехал в Калужскую область. 2,5 года проработал там учителем русского языка и литературы. Сначала в деревне, потом в самой Калуге. И никто из его учеников ни разу, даже в сельской школе, не прогулял ни одного урока литературы. Наоборот, в класс часто набивалась толпа вольнослушателей всех возрастов. Обсудить с молодым учителем прочитанную книгу, послушать стихи, которые тот начал писать еще в военные годы.
2: Ах, Арбат мой, Арбат!
1: В конце 50-х, после пресловутого 20-го съезда КПСС и реабилитации родителей, молодой поэт решает вернуться в Москву, в родную квартиру на Старом Арбате. С этого момента у него начинается совершенно новая жизнь. Работа в издательстве «Молодая гвардия», потом в знаменитой литературной газете, мечта многих писателей и поэтов. Окуджава уже имел право называть себя поэтом. В 56-м, еще в Калуге, он выпустил свой первый сборник стихов. И вот снова Москва. Любимые с раннего детства арбатские переулки. Тут сочинялось еще свободнее. Строчки полились, как тягучее грузинское вино.

0: Здесь, в Москве, он окунулся в столичную атмосферу, познакомился с модными поэтами и, что было для него новым явлением, бардами. Окуджава тоже попробовал не просто читать свои стихи, а пропевать их под негромкий лиричный аккомпанемент гитары, положив слова на сочиненные им же мелодии. Так родилась его особая, ни на кого не похожая интонация. Места, хоть сауна напротив,
1: да фауна не та. Окуджава и кино.
0: В 1962 году Булат Шалович написал первую песню на заказ для кино. Это была композиция для картины «Цепная реакция». К сожалению, лента успехом не пользовалась, а вот песня про полночный троллейбус со временем стала фактически гимном шестидесятников и любителей авторской песни следующих поколений.
2: Я в синий троллейбус сажусь на ходу в последний случайный.
0: В отличие от первой безликой картины, фильм Андрея Смирнова «Белорусский вокзал» завоевал сердца зрителей по всей стране. Тихо, без ура патриотического грохота, он рассказал о страшной войне. И люди тут же откликнулись на честную и искреннюю интонацию. Когда режиссер «Белорусского вокзала» предложил Булату Шаловичу поработать вместе, тот сначала отказался. Видимо, сработал стереотип: раз о войне, значит, нужна бравада марша духовых оркестров, а за этим не к нему. Но, посмотрев рабочий материал, вдохновился увиденным, написал и мелодию, и текст, до сих пор цепляющий за сердце песни «А нам нужна одна победа», которую так проникновенно исполнила удивительная Нина Ургант. И сам Окуджава обязательно включал эту песню в программу любого концерта. А если почему-то пропускал этот номер, из зала обязательно кто-то да выкрикивал: «Давай победу!»
2: Наш

0: батальон.
1: В общем, кино полюбило Акуджаву. Наверное, потому что сам Акуджава любил кино. С радостью принимал большинство предложений и собрал за жизнь внушительную для одного автора фильмотеку. «Соломенная шляпка», «Звезда пленительного счастья», «Покровские ворота», «Белое солнце пустыни».
2: «Ваше благородие, госпожа Победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви».
3: Стоп. Кадр. По ту сторону экрана. Песни Булата Акуджавы. Две стихии.
1: Бытует мнение, что те, кто слушает Высоцкого, равнодушны к лиричному Акуджаве, а поклонники Булата Шаловича считают слишком резкими песни Владимира Семеновича. Может, у кого-то и так. Но огромное количество людей обожают и того, и другого. Как можно выбирать между солнцем и грозой, между морем и горами? Или спрашивать у ребенка, ты кого больше любишь, маму или папу? Высоцкий и Акуджава – две разные, но притягивающие друг друга стихии. Не знаю, можно ли назвать это дружбой, но взаимную симпатию они точно испытывали. И огромное профессиональное уважение.
4: На концерте Акуджавы к нему подошел молодой, еще практически неизвестный актер Владимир Высоцкий. Он тогда только начинал сочинять песни, а вместо гитары аккомпанировал себе, отбивая ритм ладонью по столу. Они познакомились, сфотографировались, и вот как обернулась судьба. Эту фотографию Акуджава всю жизнь считал одной из самых ценных в своем альбоме.
3: «Крестный отец Высоцкого».
1: Еще будучи студентом школы-студии МХАТ, Высоцкий услышал записи песен Булата Акуджавы. В те годы начали появляться первые магнитофоны. Голоса любимых исполнителей на коричневой пленке, намотанной на большие пластмассовые бобины, стали звучать в каждом доме. Записи делали прямо во время полулегальных выступлений артистов в небольших ДК или в залах закрытых НИИ. Вот на одном из таких концертов Акуджавы в Ленинграде и побывал Владимир Семенович. У него в те дни были то ли съемки, то ли гастроли. Но при всей плотности графика Высоцкий не мог пропустить выступление автора, про которого уже слагали легенды.
5: «Его песни произвели на меня удивительное впечатление не только своим содержанием, которое прекрасно, но и тем, как, оказывается, легко в такой лирично-музыкальной манере воспринимаются стихи. Я действительно считаю его своим крестным отцом».
1: У Высоцкого к тому времени накопилось немало написанных стихов. И вдруг он понял: взяв гитару, он заставит слушать стихи значительно большую аудиторию, чем узкий круг любителей поэзии. Заставил, и еще как. Но это уже другая история.
3: «Приключения Буратино».
1: Еще одна из знаковых работ Акуджавы в кино – экранизация «Приключений Буратино». Режиссер Леонид Нечаев сразу решил, что фильм должен быть музыкальным. Значит, выбор авторов песен – ключевой фактор успеха проекта. Больше всего для этой работы подходил Юлий Ким. Еще студентом он начал писать первые мюзиклы. Был одним из самых популярных бардов. Его песни украсили бы любой фильм. Но оттепель закончилась – из свободного музыканта Юлий превратился в неблагожелательного типа. Власть его не любила, и это было взаимно. В результате сверху Киму было сделано предложение, от которого он не мог отказаться. Пришлось полностью прекратить концертную деятельность. И хотя запрет этот не распространялся на сотрудничество автора с театром и кино, осторожные начальники студии и гостелерадио предпочли забыть о его существовании. Молодой режиссер Буратино прекрасно понимал, что систему ему не сломать. Пришлось думать о другой кандидатуре. И тут кто-то предложил Акуджаву. Сначала выбор показался абсурдным, но, подумав, Нечаев решил попробовать. Приехал к поэту, поговорил с ним и договорился. Булат Шалович согласился написать очень много песен. 12 или даже 15.
3: Стоп. Кадр. На радио «Звезда». Взял измором.
1: Но что-то пошло не так. Видимо, два художника не совсем точно определились со сроками. Якуджава особо не спешил. Просто не понял, что тексты нужны до съемок. Когда же припекло, выяснилось, что Булат Шалович не только ничего не сделал, но и уехал на отдых в Подмосковье. Вспоминал об этом Леонид Нечаев с нескрываемым ужасом.
0: Я из Минска выхлопотал себе командировку и бросился за ним. Приехал, поселился в том же санатории, в номере рядом. И каждое утро в 7 часов стучал ему в стенку. Будил и следил, чтобы он садился писать. За столом в столовой нас тоже рядом посадили. Он уже видеть меня не мог. И вдруг на третий или четвертый день моего пребывания там я слышу в фойе Булат с гитарой поет: «Не прячьте ваши денежки по банкам и углам».
1: Результатом штурма стало целое собрание текстов, в числе которых были песни «Карло и Карабаса», «Поле чудес», инфантильно-любовная баллада «Пьеро» с гениальными строчками «Не нужна мне малина, не страшна мне ангина» и, конечно же, знаменитая песня «Кота и лисы» в «Харчевне трех пескарей». Кстати, изначально в ней был еще один куплет, который в итоге пришлось сократить.
6: «Какое небо голубое! Живут на свете эти трое. Им, слава богу, нет конца. Как говорится, зверь бежит и прямо на ловца».
1: Знакомые Куджаву утверждают, что он сочинил также куплет про пьяницу.
6: «На пьяницу не нужен нож. Ему немножечко нальешь и делай с ним что хочешь».
1: И про женщину:
6: «На женщину не нужен нож. Ты ей немного подпоешь, ты ей покажешь медный грош, ты ей с три короба наврешь, ты ей немножечко нальешь и делай с ней что хочешь».
1: Но понятно, что все это адресовалось не детской аудитории и в картину не вошло. Как и некоторые слишком философские тексты. От них тоже пришлось избавиться. На что Куджава страшно обиделся и переделывать что-либо отказался.
7: «Не прячьте ваши денежки по банкам и углам. Несите ваши денежки, иначе быть беде».
3: «Поле чудес в стране дураков».
1: Образы в композициях к фильму «Приключения Буратино» получились весьма узнаваемы. Песня «Карабаса» смахивает на политическую сатиру на Сталина. Песенка «Пьеро» — явная пародия на Вертинского. А чего стоят слова про «поле чудес» в стране дураков? В те времена такие штучки могли легко сойти за откровенную крамолу. Какие только бредовые мысли не приходили в голову чиновников. Предугадать их реакцию на самые безобидные вещи было совершенно нереально. А тут откровенный стёб. Картину легко могли закрыть, но обошлось. Возможно, в какой-то момент даже бюрократы начали понимать, что имеют дело с поэтом пушкинской породы, как написала об Акуджаве журналистка Марина Гордон.
8: Для уставших, отчаявшихся и сомневающихся оставил в утешение молитву. Для собратьев по перу Булат сформулировал универсальный критерий творчества, сказав: «Каждый пишет, как он дышит». А для бардов он стал камертоном.
1: Точнее и не скажешь.
9: «Виноградную косточку в тёплую

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 3 минуты новости технологий. В России запустили связь 5G. Она заработала в 16 городах, где живут 10 миллионов человек. Вместе с тем, по-настоящему полезными сети 5-го поколения будут для ограниченного круга пользователей, считает генеральный директор информационно-аналитического агентства Денис Кусков.
2: Средняя скорость в России сейчас 24 мегабита в секунду. В сетях 5-го поколения мы уже видели скорость 210-240 мегабит в секунду. Но простому пользователю, который там смотрит онлайн-кинотеатр, переписывается в чатах, таких скоростей, во-первых, не нужно. Второй момент. Только часть последних моделей Андроида поддерживают те возможности, которые есть сейчас. Приобретать аппарат за 50 тысяч рублей не будет каждый первый, как минимум. А вот в бизнес-сегменте и в сегменте M2M, это датчики, светофоры, там умный город, как раз ситуация будет улучшаться. Сети 5-го поколения позволяют подключать огромное количество устройств, в отличие от прежних сетей.
1: Эксперт также отметил, что основной проблемой запуска сетей 5-го поколения была нехватка базовых станций после ухода иностранных производителей с российского рынка. Ученые из России впервые расшифровали митохондриальный геном стеллерового баклана и предложили создать на Командорских островах в юго-западной части Берингового моря первый в мире парк древних животных, сообщил заведующий лаборатории палеогеномики Европейского университета в Петербурге Артем Недолушко. Впрочем, по его словам, для возрождения вида необходим полный геном, что остается крайне сложной задачей. Появление таких животных может создать риски для современных экосистем, а реализация проекта потребует прорыва в биотехнологиях. Роспотребнадзор разрабатывает уникальную тест-систему, способную одновременно выявлять 30 респираторных вирусов и бактерий, рассказала глава ведомства Анна Попова. Обычно тесты распознают лишь 25 возбудителей, а новая экспресс-диагностика будет давать результат всего за час. Ведомство также ведет плотный глобальный мониторинг инфекции. Создание системы особенно актуально на фоне сезонного подъема заболеваемости ОРВИ в России, который начнется примерно в середине сентября. Из компании-разработчика передовых моделей искусственного интеллекта Anthropic за неделю уволился второй специалист по безопасности. Вслед за коллегой он покинул предприятие из-за сокрытия тревожных инцидентов с нейросетями и глобальных угроз. Эксперт уверен, что бесконтрольная гонка с технологиями искусственного интеллекта способна привести к вымиранию человечества, поэтому переходит в независимый стартап по оценке рисков. Сами разработчики все чаще предупреждают о скором появлении сверхразумных систем. Это были новости технологий. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Нам кажется, что у китайцев все наоборот. Белый цвет у них символизирует траур. Пишут они сверху вниз, книги читают с последней страницы, несчастливым числом считают четверку и никогда не дарят друг другу зонтики и часы. Китай – единственная древняя цивилизация, которая существует и по сей день. Долгое время он был изолирован от остального мира, шел своим путем сквозь тысячелетия. А по пути в Поднебесной рождались и гибли великие империи. Изобретали порох и шелк, создавали уникальную философию и медицину. Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института Востоковедения РАН Сергей Дмитриев в программе «Область знаний. Китайский путь». На следующей неделе, ежедневно, после 5 вечера на «Радио Звезда». А также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: радиозвезда.
1: Приключения иностранцев в России.
2: Французский балетмейстер, танцовщик и педагог. Выступал в Испании, Германии и США. Ему прочили славу и всемирную известность. Однако талантливого молодого человека не взяли в основной состав труппы Парижской оперы. После чего он решил попытать счастье в далекой России. И не прогадал. Его имя – Мариус Петипа.
3: Я считаю русский балет первым в мире именно потому, что в нем сохранилось то серьезное искусство, которое было утрачено за границей.
2: Он приехал в Петербург в 1847 году. Тогда Мариусу еще не исполнилось и 30. Его пригласили в качестве первого танцовщика, но француз мечтал не только выступать, но и самостоятельно сочинять одноактовые балеты и дивертисменты.
3: Балет – серьезное искусство, в котором должны главенствовать пластика и красота, а не всевозможные прыжки, бессмысленные кружения и поднимание ног выше головы. Так балет падает, безусловно, падает.
2: Петипа работал и днем, и ночью. Он создал более 60 различных постановок, в том числе «Лебединое озеро», «Золушка», «Пахита», «Баядерка», «Щелкунчик». Под его руководством танцевали Анна Павлова и Матильда Кшесинская. А затем было знакомство с Петром Ильичем Чайковским.
1: Приключения иностранцев в России.
2: В то время дирекция императорских театров мечтала о балете «Фиери». На основе сказки Шарля Перро «Спящая красавица» было написано либретто. Не хватало только музыки. Чайковский согласился помочь, но потребовал подробный план будущего спектакля с особыми пожеланиями главного хореографа. Петипа находился в растерянности. Как нарисовать целый балет, да еще в виде каких-то инструкций и пояснений? Непонятно.
3: 7 лет начал я обучаться танцевальному искусству в классе отца моего, переломившего мои руки не один смычок для ознакомления меня с тайнами хореографии. Необходимость такого педагогического приема вытекала, между прочим, из того, что не чувствовал я в детстве ни малейшего влечения к этой отрасли искусства. Теперь чувствую. Придется что-то придумать.
2: Мариус и его помощники вырезали из картона фигурки артистов. Передвигая их, они шаг за шагом зарисовывали композицию будущего спектакля. Чайковскому очень понравилось, и он быстро написал музыку. Услышав уже готовое произведение, впечатленный Петипа даже поменял рисунок танца, к примеру, для персонажа феи Сирени. Результатом этого совместного творчества стал балет, который не сходит со сцены уже 1,5 столетия. Только при жизни Петипа «Спящая красавица» исполнялась более 200 раз.
1: Приключения иностранцев в России.
2: Мариус Иванович Петипа. Так стали называть его в Петербурге. Он приехал в нашу страну всего на пару сезонов, а остался навсегда. В 76 лет французский балетмейстер получил российское гражданство и в очередной раз поставил «Лебединое озеро». Правда, уже в новом, более современном прочтении. Газеты писали в тот день.
4: Сцену бала во дворце украсили польские, испанские, венгерские танцы. А нежной Адилии хореограф противопоставил па-де-де «Страстной адетты». Этот спектакль стал символом русского балета.
2: Полвека в России. Более 60 театральных спектаклей. Не зря вторую половину 19 века называют эпохой Петипа. Этот человек искренне полюбил нашу страну и однажды записал в своем дневнике.
3: Вспоминая свою карьеру в Петербурге, я могу сказать, что это была наисчастливейшая пора моей жизни. Да хранит Бог мою вторую родину, которую я обожаю всем своим сердцем. Мариус Петипа.
1: Приключения иностранцев в России.
0: Уровень воды в реке Урал,
5: Центральный банк сохранил
0: на Крымском мосту.
6: Российские космонавты совершили
7: государство открытый космический проект о возможном продлении.
1: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радиозвезда разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
8: 1950. Название города Пермь.
9: Александр Константин Симонов.
1: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Владимир Набоков.
2: Он преподавал русскую литературу в Америке, в Корнельском университете. И вскоре обнаружил, что достойного перевода Евгения Онегина на английский язык нет. Набоков решил исправить недочет и в 1950 году приступил к работе. Вряд ли он тогда предполагал, что этот труд растянется на целых 13 лет.
1: На первый взгляд.
2: Набоков не признавал эпатаж во внешности. До конца жизни носил жилеты и рубашки с жесткими воротничками, вязаные кардиганы. Единственной по-настоящему эксцентричной деталью в его имидже оставалось пенсне. Писателю оно нравилось больше, чем очки.
1: Где изюминка?
2: Работая над Онегином, Набоков решил передать все нюансы поэмы для англоязычных читателей. Но как это возможно, если оригинал написан четырехстопным ямбом? При дословном переводе не получится идеальной рифмы. Если же гнаться за рифмой, то большинство оригинальных слов будут заменены синонимами, а это исказит тонкий смысл повествования.
3: Работа над Онегиным продвигалась очень медленно и тяжело. Но чем труднее это было, тем более захватывающим казалось.
2: Набоков сделал 5, 6, 7 вариантов, как он говорил, дотошного перевода. Наконец, в 1964 году Онегин был издан, написанный ритмизированной прозой. Плюс к нему объемный комментарий. Невероятно, на 1100 страниц. И все-таки одно русское слово он так и не смог перевести на английский. И это слово – тоска.
1: Владимир Набоков. Человек с изюминкой. Премьера на радио «Звезда».
4: Научимся ли мы когда-нибудь путешествовать во времени? Превращать свинец в золото? Изобретем ли вечный двигатель? Вы скажете, что это невозможно. Но только не в книгах. Специальный литературный проект «До чего дошел прогресс». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
5: Ну ты кулибин. Удивительные изобретения гениев-самоучек.
6: Вряд ли сейчас кого-либо можно удивить паралимпийскими играми. Люди с ограниченными физическими возможностями не только из лука стреляют и в настольный теннис играют, но и уверенно покоряют земные полюса и жаркие пустыни. А некоторые даже стремятся заниматься дайвингом. Игорь Викторович Скикевич не просто путешественник. Он первый русский парапутешественник и параальпинист России, который доказал, что для стремления к открытиям преград не существует. Прославила Скикевича на весь мир первая в мире самоходная подводная инвалидная коляска, которую он сам же и изобрел. Это настоящий прорыв для людей с ограниченными физическими возможностями. В августе 2017 года Игорь Викторович получил патент на устройство, которое так и называется – самоходная подводная инвалидная коляска Скикевича.
5: Ну ты кулибин!
6: В чем суть изобретения? Представьте себе кресло на гусеничном ходу, специально адаптированное для перемещения под водой, даже по неровному дну. Коляска оснащена электрическими двигателями, герметичным корпусом и, самое главное, системой, которая позволяет человеку управлять движением и равновесием самостоятельно. По сути, это персональная подводная субмарина, дающая полную свободу передвижения в морских глубинах. Благодаря этому изобретению инвалиды получили возможность исследовать затонувшие корабли, подводные пещеры и красоты морского мира, что раньше было, конечно же, немыслимо. Игорь Скикевич – пример удивительной стойкости. Несмотря на серьезную травму, он не замкнулся в четырех стенах, а стал совершать невероятные путешествия, вдохновляя своим примером других людей. Его жизнь – яркое доказательство того, что инвалидность – особенность, а не приговор.
5: Ну ты, Кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек.
0: Виктор Конецкий. Человек, связавший свою жизнь с морем. Капитан дальнего плавания. Художник, сценарист, писатель.
7: Если вы писатель, то какой черт вас несет в этот рейс? Иногда полезно проветрить мозги, сказал я.
0: Отправляемся в плавание с книгой Виктора Конецкого «Соленый лед».
8: «Соленый лед».
0: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
7: Товарищи пассажиры, справа по борту на курсовом 40 белый медведь. Желающие бесплатно увидеть медведя приглашаются на палубу.
9: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
10: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
11: Игорь Бутман представляет 17-й международный сочинский джазовый фестиваль. 10, 11 и 12 сентября – Зимний театр. 13 сентября – концертный зал фестивальный. Группа «Ума Турман», Игорь Бутман, Сергей Степанченко и Московский джазовый оркестр, Петр Налич, Терри Бериашвили и оркестр имени Олега Лунстрима. Подробная информация и билеты на сайте sochijazz.com. 6+.
12: Продавец билетов ООО «Яндекс.Музыка». Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, ОГРН 1187-466-44920.
13: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 6 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Лидеры стран БРИКС приняли совместную декларацию по итогам саммита в Нью-Дели. Документ одобрен на основе консенсуса. Владимир Путин заявил, что глобальная система международных отношений дает сбой из-за провокаций конфликтов рядом западных государств, поэтому объединению необходимо активно укреплять справедливую многополярность. Глава государства также призвал БРИКС возглавить создание независимых институтов и правил регулирования для прорывных отраслей, включая платформенную экономику, финтех и цифровую торговлю. Российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием и дронами по украинским предприятиям ВПК и портовой инфраструктуре. По информации Министерства обороны, в Запорожской и Днепропетровской областях поражены металлургические комбинаты «Запорожсталь», «Интерпайпсталь» и горно-обогатительные предприятия, выпускавшие броню и металлопрокат для армии. В порту Черноморска уничтожены склады с военным имуществом, два сухогруза и буксир. Также беспилотники «Герань» атаковали киевский дата-центр, использовавшийся для логистики ВСУ. Авиация правительства Йемена наносит удары по районам, захваченным хуситами на западном побережье Красного моря, сообщил информационный центр правительства провинции Таиз. Боевые самолеты атаковали десятки грузовиков с оружием и боеприпасами. Ранее мятежники захватили город Эль-Маха. Министерство иностранных дел Йемена направило послание председателю Совета безопасности Организации Объединенных Наций и генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу с просьбой обратить внимание на происходящее в регионе. Пусковые операции на третьем блоке АЭС Кудан-Кулам в Индии могут начаться уже весной. Об этом журналистам сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев на полях саммита БРИКС.
2: Мы находимся в преддверии физического пуска на третьем блоке. Надеемся, что он где-то в феврале-марте перейдет в разряд пусковых операций. Мы практически закончили поставку своего оборудования. Более 99% оборудования поставлено. Ну а там уже не за горами и пятый, и шестой. Очень надеемся, что новая законодательная инициатива «Шанти-Акт» в Индии нам даст новых партнеров и даст дополнительные возможности.
1: Россия уже построила в Индии первую очередь блоков атомной электростанции Кудан-Кулам. Как сообщалось, в стране может быть интересна еще одна большая станция российского дизайна. И о погоде. В воскресенье в Москве переменная облачность. Воздух прогреется до 18 градусов. В понедельник солнечно и до 20 тепла. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда». Научимся ли мы когда-нибудь путешествовать во времени? Превращать свинец в золото? Изобретем ли вечный двигатель? Вы скажете, что это невозможно, но только не в книгах. Специальный литературный проект «До чего дошел прогресс». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
3: Река истории. История реки. Лимпопо. Айболит. С детства знакомые строки. Вот и вылечил он их Лимпопо. Вот и вылечил больных Лимпопо. И пошли они смеяться Лимпопо. И плясать, и баловаться Лимпопо. Понятно, что для Корнея Ивановича Чуковского забавная фонетика слова была намного важнее географических реалий. И все-таки, почему именно Лимпопо – река в далекой Южной Африке? Причины интересные. Впервые Чуковский узнал об этой реке, когда переводил сказку Киплинга «Слоненок». Оно же стало первым длинным словом, которое произнесла его дочка Мурочка – Маша. А потом и все дети писателя стали употреблять «лимпопо» как синоним слова «хорошо». Дальше больше. В начале 20 века, на момент написания первой версии поэмы об Айболите, тысячи добровольцев из России помчались на англо-бурскую войну спасать племена буров-африканеров от британского империализма. Тогда русские просто бредили загадочными южноафриканскими именами. А в Санкт-Петербурге, где тогда жила семья Чуковского, огромной популярностью пользовался финский хлебный суп. Его название звучало как «лейпакейто», но под влиянием газет, рассказывающих о ходе англо-бурской войны,

0: Названием Лимпопо. Лимпопо. Река истории. История реки.
1: А вот была история.
2: Один молодой монах был очень рассеян. И вот настоятель решил послать его в Египет, в Александрию.
3: «Ступай к аптекарю Эристу и скажи ему, чтобы он дал тебе 1 фунт памяти».
2: Спустя пару дней молодой монах вернулся ни с чем.
4: «Отче!» – сказал он. «У аптекаря не осталось ни фунта памяти». «Но он просил передать, что готов выслать тебе пуд терпения».
1: Да уж, была история.
5: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
0: Вечерние истории на «Радио Звезда». Аркадий Аверченко. Фрагмент из книги «Всеобщая история, обработанная Сатириконом». Читает Алексей Шулин.
2: Новая история. Введение. История средних веков постепенно и незаметно переходила в новую историю. Различие между этими двумя периодами заключается в том, что человечество, покончив со средними веками, сразу как-то поумнело и, устыдившись своей средневековой дикости, поспешило сделать ряд шагов, которым нельзя отказать в сообразительности и здравом смысле. В средние века поступательное развитие культуры измерялось лишь количеством сожженных на площадях колдунов, да опытами над превращением живых людей в кошек, волков и собак, опытами, принесшими ученым того времени полное разочарование. Новая история пошла по другому, более просвещенному пути. Правда, колдунов на кострах все еще продолжали сжигать, но делали это уже безо всякого одушевления и подъема, с единственной целью заполнить хоть каким-нибудь развлечением зияющую пустоту пробуждающегося ума и души. Таким образом, великие люди, положившие своим гением начало новой истории, имели уже благодарную почву в жаждущих чего-то нового душах простых людей. Изобретатели и открыватели могли уже начать свое дело без жгучего риска быть сожженными на приветливых огнях костров во славу Божию. «Ad majorem Dei gloriam». Человечество сделалось сразу таким культурным, что ни Гутенберг, ни Колумб не были зажарены на костре. Первый скончался просто от голодухи и бедности, а второй – от тяжести тюремных оков, в которые заключил его, удивленный его открытиями, король Фердинанд. В религиозных верованиях тоже пошла коренная ломка. Как раз из мешка посыпались разные реформаторы, протестанты, Эразмы Роттердамские и Мартины Лютеры. Монахи были в большой моде, а один из них, Бертольд Шварц, ухитрился даже выдумать порох, что не удавалось до него даже самым интеллигентным людям того времени. Таким образом, при веселом грохоте пушек, скрипении печатных станков и воплях новооткрытых краснокожих, человечество вступило в период новой истории. Эпоха изобретений, открытий и завоеваний. Книгопечатание и бумага. Раньше, до изобретения книгопечатания, люди писали черт знает на чем. На коже животных, листьях, кирпичах. Одним словом, на первом, что подвертывалось под руку. Сношения между людьми были очень затруднительны. Для того, чтобы возлюбленный мог изложить как следует предмету своей любви, волнующие его чувства, ему приходилось отправлять ей целую подводу кирпичей. Прочесть написанное представляло такую неблагодарную работу, что терпение девицы лопалось, и она на 10-м кирпиче выходила замуж за другого. Кожа животных, пергамент, тоже была неудобна, главным образом своей дороговизною. Если один приятель просил у другого письменно на пергаменте взаймы до послезавтра сумму в 2-3 золотых, то он тратил на эту просьбу всю полученную взаимообразно

0: сумму, так как стоимость пергамента поглощала заем. Отношения портились, и происходили частые драки и войны, что ожесточало нравы. Таким образом, можно с полным основанием сказать, что появление на рынке тряпичной бумаги смягчило нравы. Первым, кто научил европейцев делать бумагу, были, как это ни удивительно, арабы, народ, прославившийся до того лишь черным цветом лица и необузданным, лишенным логики поведением. Кстати, у арабов же европейцы позаимствовались и другой, очень остроумной штукой – арабскими цифрами. До этого позаимствования в ходу были лишь римские цифры, очень неудобные и громоздкие. Способ начертания их был насколько прост, настолько же и неуклюж. Если нужно было написать цифру 1, писали одну палочку. 2 – две палочки. 3 – три и так далее по величине цифры количество палочек. Оперирование с однозначными цифрами еще не представляло затруднений, но двузначные и трехзначные занимали целую страницу единиц, и чтобы сосчитать их, приходилось тратить непроизвольно уйму времени. А цифру «миллион» и совсем нельзя было написать. Она занимала место, равное расстоянию от Парижа до Марселя. Таким образом, ясно, какое громадное значение для культуры и торговли имели арабские цифры. И можно вообразить, как гордились своей выдумкой арабы, задирая кверху свои черные, сожженные солнцем носы. Книгопечатание на первых порах стояло на самой жалкой, низкой ступени. Если бы Иоганна Гутенберга, изобретателя книгопечатания, привести теперь в самую ординарную типографию, печатающую свадебные приглашения и меню, и показать ему обыкновенную типографическую машину, он ничего бы в ней не понял и, пожалуй, выразил бы желание покататься на маховом колесе. Во времена Гутенберга печатали книги так. На деревянной доске вырезали выпуклые буквы, намазывали черной краской и, положив на бумагу доску, садились на нее в роли подвижного энергетического пресса. От тяжести типографа и зависела чистота и четкость печати. Вся заслуга Гутенберга заключалась в том, что он напал на мысль вырезывать каждую букву отдельно и уже из этих подвижных букв складывать слова для печати. Кажется, мысль пустяковая, а не приди она Гутенбергу в голову, книгопечатание застряло бы на деревянных досках, и человечество до сих пор сидело бы в каком-нибудь 17 веке, не догадываясь о причине своей отсталости. Ужас! Будучи сообразительным человеком по части книгопечатания, Гутенберг в жизни был сущим ребенком, и его не обманывал и не обсчитывал только ленивый. История говорит, что он вошел в компанию с каким-то золотых дел мастером Фаустом. Тот типографию забрал себе, а Гутенберга прогнал. Гутенберг опять нашел какого-то, как гласит история, очень богатого, отзывчивого человека. Отзывчивый человек тоже присвоил себе типографию, а Гутенберга прогнал. В это время нашелся еще более отзывчивый человек, архиепископ Майнский Адольф. Он принял Гутенберга к себе, но не платил ему ни копейки жалования, так что Гутенберг избавился от голодной смерти только поспешным бегством. Так до конца жизни Гутенберг бродил от одного мошенника к другому, пока не умер в бедности. Что касается важного изобретения в истории человеческой культуры – магнитной стрелки, то пишущий эти строки так и не добился толку. Кем же в сущности магнитная стрелка выдумана? По одним источникам ее изобрел какой-то Флавио Джойо из Амальфи. По другим, она была известна еще во времена крестовых походов. Вот и разберись тут. На всякий случай Джойо соотечественники поставили памятник. И так как патент на эту остроумную выдумку не на памятник, а на магнит, никем не заявлен, то магнитные стрелки теперь может изготовлять всякий, кому придет охота. По мнению пишущего эти строки, все-таки для историков остался один путь, с помощью которого можно легко проверить, изобрел ли магнитную стрелку действительно Флавио Джойо. Стоит только выяснить, умер ли он в нищете. Если это так, значит, он и изобрел компас. Примеры Гутенберга, Колумба и других в достаточной мере подтверждают это правило.
1: Радиозвезда. Мы читаем фрагмент из книги «Всеобщая история», обработанная Сатириконом.
0: Порох. Не менее загадочная история с изобретением пороха. Молва приписывает эту заслугу монаху Бертольду Шварцу. Но так как нет данных, свидетельствующих о том, что он умер в нищете, то и причастность Шварца к делу об изобретении пороха довольно сомнительна. Предлагаем читателю на выбор Бертольда Шварца или еще одного монаха Роджера Бэкона, которому приписывалось изобретение пороха еще в 13 веке. О последнем в истории сказано: он умел составлять порох, заподозрен в ереси, подвергся преследованию и умер в тюрьме. Это показывает, что уже и в те времена всеми сознавалась разрушительная сила пороха, и против нее принимались радикальные меры. Изобретение пороха произвело коренной переворот в военном искусстве. Раньше опытные, закаленные в боях воины поступали так. Заковывали себя с ног до головы в железо, вскарабкивались с помощью слуг на лошадь и бросались в битву. Враги наскакивали на такого воина, рубили его саблями, кололи ножами, а он сидел, как ни в чем не бывало, и иронически поглядывал на врагов. Если его стаскивали за ногу с лошади, он тут не терялся, лежал себе на земле и иронически поглядывал на врагов. Те долго и тщетно хлопотали вокруг этой гигантской замкнутой устрицы, не зная, как открыть ее, как достать из-под железа кусочек живого человеческого мяса. Провозившись бесплодно несколько часов над рыцарем, враги почесывали затылок и, выругавшись, бросались на других врагов, а к победителю приближались верные слуги и снова втаскивали его на коня. Так и возили это чучело с места на место, пока враги не обламывали об него свое холодное оружие и не сдавались в плен. С изобретением пороха дела храбрых замкнутых рыцарей совсем пришли в упадок. Стоило стащить такого рыцаря с лошади и подложить под него фунта два пороху, как он сейчас же размыкался, разлетался на части и приходил в совершенную негодность. Таким образом, изобретение пороха повело к упразднению личной храбрости и силы. Военное дело было реорганизовано, появились ружья, пушки, укрепленные города затрещали, а дикари, незнакомые с употреблением огнестрельного оружия, впали в совершенное уныние. Европейцы их били, колотили и презирали на том основании, что они пороху не выдумали. Открытие Америки. Очевидцы утверждают, что Америка была открыта Христофором Колумбом, прославившимся, кроме того, своей силой и сообразительностью. Во время диспута с учеными Колумб в доказательство шарообразной формы Земли раздавил на глазах присутствующих, безо всяких приспособлений, куриное яйцо. Все ахнули и поверили Колумбу. Разрешение на открытие Америки Колумб получил условно, то есть в договоре правительства с Колумбом было сказано буквально так: «Мы, Фердинанд Арагонский, с одной стороны, и Христофор Колумб, с другой, заключили настоящий договор в том, что я, Фердинанд, обязуюсь дать ему, Колумбу, денежные средства и корабли, а он, Колумб, обязуется сесть на эти корабли и плыть, куда придется. Кроме того, упомянутый Колумб обязуется наткнуться на первую подвернувшуюся ему землю и открыть ее, за что он получает наместничество и десятую часть доходов с открытых земель. Относясь чрезвычайно почтительно к памяти талантливого Колумба, мы, тем не менее, считаем себя обязанными осветить эту личность с совершенно новой стороны, не похожей на ту, которая была бы создана исторической рутиной. Вот что мы утверждаем. Во-первых, выезжая впервые из гавани Палоса в Испании, Колумб думал только об отыскании морского пути в Индию, не помышляя даже об открытии какой-то там Америки. Так что тут никакой заслуги с его стороны не было. Во-вторых, никакой Америки даже нельзя было и открыть, потому что она уже была открыта в X веке скандинавскими мореходами. И в-третьих, если бы даже скандинавские мореходы не забежали вперед, Колумб все равно никакой Америки не открывал. Пусть проследят читатели все его поведение в деле открытия Америки. Он плыл по океану, пока один матрос не закричал во все горло: «Земля!» Вот кто и должен был бы по-настоящему считаться открывателем Америки. Этот честный, незаметный труженик, этот серый герой. А Колумб оттер его, выдвинулся вперед, адмиральский напялил мундир, вылез на берег, утер лоб носовым фуляровым платком и облегченно вздохнул. «Фу! Ой, наконец-то я открыл Америку!» Многие будут спорить с нами в этом пункте. Многие отвергнут нашего матроса. Хорошо-с. Но у нас есть и другое возражение. В первый свой приезд Колумб никакой Америки не открывал. Вот что он сделал. Наткнулся на остров Сан-Сальвадор, Гванагани. Вызвал в туземцах удивление и уехал. Едучи, наткнулся на другой остров, Кубу. Высадился, вызвал в туземцах удивление и уехал. Сейчас же наткнулся на третий остров, Гаити. По своей уже укоренившейся привычке высадился, вызвал в туземцах удивление и уехал домой, в Испанию. Спрашивается, где же открытие нового материка, если тщеславный моряк повертелся среди трех островов, вызвал в туземцах удивление и уехал? Наш скептицизм разделялся многими даже в то время. По крайней мере, когда Колумб вернулся в Испанию и сообщил о своем открытии, некоторые просвещенные люди, знавшие о посещении скандинавами новой страны еще в X веке, пожимали плечами и, смеясь, язвили Колумба. «Ой, тоже! Открыл Америку!» С тех пор эта фраза и приобрела смысл иронии и насмешки над людьми, сообщавшими с торжественным видом об общеизвестных фактах. Что можно поставить Колумбу в заслугу, это умение производить на туземцев впечатление и вызывать в них искреннее удивление. А правда, нужно признаться, что удивлялись обе стороны. Красные индейцы при первой встрече с диким видом рассматривали белых европейцев. А белые европейцы с ошеломленными лицами глядели на красных безбородых людей, у которых вся одежда состояла из собственного скальпа, лихо сдвинутого на бекрень. Налюбовавшись в достаточной мере друг на друга, белые и красные приступили к торгу. Обе расы искренне считали друг друга круглыми дураками. Белые удивлялись втихомолку. «И что за идиоты эти дикари? Золотые серьги, кольца и целые слитки они отдают в обмен на грошовые зеркальца или десяток разноцветных стеклянных бус». А дикари тоже тихонько подталкивали друг друга локтями, хихикали и качали головами самым безнадежным видом. «Эти белые смешат нас до упаду своей глупостью. За простой железный кусочек, величиной не более кулака, они отдают целое неразбитое зеркало или целый аршин красного великолепного кумача». С последующими посещениями Колумбом Америки, миновая торговля росла и развивалась. Испанцы привезли индейцам кожи, ружья, порох, рабство и склонность к грабежам и пьянству. Благодарные индейцы отдаривали их картофелем, табаком и сифилисом. Обе стороны поквитались, и никто не мог упрекнуть друг друга в отсутствии щедрости ни Европа, ни Америка.
1: Мы читали фрагмент из книги «Всеобщая история», обработанная Сатириконом.

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Научимся ли мы когда-нибудь путешествовать во времени? Превращать свинец в золото? Изобретем ли вечный двигатель? Вы скажете, что это невозможно. Но только не в книгах. Специальный литературный проект «До чего дошел прогресс».
2: Александр Беляев. Фрагмент из рассказа «В трубе». Читает Егор Серов.
3: Мастерская, где работали Давыдов и Семенов, была рядом с корпусом трубы. Там мотор уже не гудел. Рабочие, техники, инженеры разошлись. В мастерской оставались только Семенов и Давыдов.
4: «Ты здесь ночевать собираешься?» — спросил Семенов.
3: «Да», — ответил Давыдов. «А ты, наверное, хочешь пересидеть меня, чтобы раньше закончить свою модель?»
4: «Она уже готова», — торжественно ответил Семенов. «А ты свою акулу окончил?»
3: «Не совсем», — ответил Давыдов. Ни один Семенов посмеивался над его акулой. История ее такова. Давыдов жадно читал, искал, присматривался ко всему, что касалось скорости передвижения живых и мертвых тел. Где-то он прочитал о том, что акула — одна из самых быстроходных рыб, и что эта быстроходность объясняется не только устройством ее тела, но и тем, что на этом хорошо обтекаемом теле находятся особые бугорки. Казалось бы, эти бугорки должны задерживать движение акулы, но на самом деле они усиливают его. Они так устроены, что вода, обтекая их, как бы дает обратный толчок и подталкивает тело акулы вперед. Таким образом, часть энергии, затраченная на преодоление водяной среды, как бы возвращается назад. Это сильно заинтересовало Давыдова, и он решил сделать модель акулы и испытать ее в аэродинамической трубе. Если опыт будет удачным, то форму акульего тела можно будет применить к корпусам быстроходных аэропланов, дирижаблей и, в особенности, подводных лодок. Семеновская модель аэропланного корпуса была проще. Она напоминала яйцо, только заостренное, удлиненное с конца, наиболее хорошо обтекаемая форма. Семенов не старался открыть сверхскоростные формы, а удовлетворялся внесением только некоторых улучшений в уже достигнутое.
4: «Ну, я ухожу», — заявил Семенов, «только имей в виду, что тебя отсюда выбросит сторож».
3: Давыдов недовольно крякнул, бросил работу и сказал: «От тебя не отвяжешься. Идем, что ли?» И они вместе вышли из мастерской.
4: «Ты не домой?» — удивился Семенов, видя, что Давыдов направляется через улицу.
3: «Нет, мне надо зайти к одному приятелю». Давыдов быстро зашагал и скрылся за углом. Там он замедлил шаги. Улица, еще улица, мост, бульвар, переулок, тупик. Куда это он зашел? Давыдов повернул и также медленно пошел обратно. Было только 7 часов вечера. Он посидел на бульваре, подождал, когда стемнеет, и направился к аэродинамической лаборатории. Она состояла из нескольких корпусов, обнесенных стеною. Около запертых ворот в будке жил сторож, но Давыдов не обратился к нему. Давыдов придумал штуку позанятнее. Днем во время работы он оставил в мастерской одно окно открытым. Теперь он перелезет через каменную невысокую стену со стороны пустыря, проберется через окно в мастерскую, оттуда дверь в корпус трубой не запирается. Он вытащит свою готовую модель акулы и испробует ее в трубе. Если все удастся и акула не обманет его надежд, завтра он преподнесет Семенову сюрприз. Давыдову пришлось повозиться, пока он влез на стену, а перепрыгнув, он ушиб ногу, но это пустяки. Он влез через окно в пустую мастерскую, поднял на плечи свою 2-метровую модель, перенес соседний корпус и не без труда повесил акулу на весы мордой к выходу. Оставалось пустить вентилятор, который может создавать бешеную скорость воздушного потока в трубе до 450 метров в секунду. Но Давыдову не нужна такая скорость. Он возьмет среднюю рабочую скорость в 30-40 метров. Это тоже хорошенький ураган. В нескольких местах по бокам акулы Давыдов укрепил маленькие флюгера, чтобы видеть, как направляются воздушные течения. Так, все готово. Давыдов пустил мотор, вентилятор с шумом завертелся. Давыдов не боялся, что его услышат. Корпус имел толстые стены, и снаружи не было слышно ни единого звука. Ему никто не помешает. Давыдов подошел к входному отверстию трубы и смотрел сбоку на флюгера.
4: Близко было опасно подходить, так как воздушная тяга была очень сильна. Если опустить специальную решетку, то можно подойти вплотную, но тогда не будет так хорошо видно. Понемногу Давыдов подвигался вперед и вбок, вступая все больше в струю воздуха. Так видней. Еще один осторожный шаг. Давыдов переступил на правую ногу, которую ушиб при скачке со стены, и оступился. Но он упал не на землю. Воздух толкнул его тело вперед, и Давыдов упал в гладкое жерло трубы. Занятное приключение. Он приподнялся, чтобы встать, но от этого движения сопротивление увеличилось. Воздух повалил его на гладкую поверхность трубы и протащил метра два. Теперь он находился недалеко от возвышения, в том месте, где труба суживалась. «Что за черт?» — выругался Давыдов. Воздух с ужасным свистом и воем пролетал над его головой и ерошил его густые волосы. Давыдов стоял на четвереньках, уже не решаясь подняться. «А надо будет осторожно дать задний ход», — говорил он вслух, чтобы подбодрить себя. Он немного волновался, но не видел ничего опасного в этом приключении. Завтра он сам будет смеяться, рассказываю Семенову. Воздушная струя не очень сильна, а он парень дюжий. Вот сейчас он попробует. Давыдов приподнял одну руку и одну ногу. И в то же мгновение его тело скользнуло вперед. Давыдов пригнулся еще ниже. Теперь он почти лежал, и воздух не так сильно нажимал на его тело. Но не может же он так лежать до утра. И Давыдов попытался отползти назад, упираясь одними ладонями. Но ладони скользили по гладкой поверхности. Давыдов плюнул на одну ладонь, и в то же мгновение его тело продвинулось еще на один метр. Теперь он находился на бугре, за которым труба постепенно расширялась. Здесь ветер особенно неистовствовал. Давыдов не мог приподнять головы. Ему казалось, что он попал в ураган. Тело его медленно сползало вниз. И когда оно окончательно переползло через возвышение, Давыдов впервые осознал весь ужас своего положения. Он не может, не в силах вернуться назад. Он медленно, но неуклонно подвигается вперед, а там, в конце трубы, сливаясь в блестящий круг, стремительно вращаются огромные лопасти вентилятора. Когда его голова коснется вентилятора, она будет срезана начисто. У Давыдова вдруг стало горько во рту. Дыхание захватило, а ветер, дувший поверх спины, показался ему ледяным. И уже не только ветер, но и ужас поднял волосы на голове Давыдова. Что делать? Задом ему не вылезти из трубы. Попробовать повернуться. Но для этого надо будет поставить свое тело на некоторое время поперек трубы. Это намного увеличит сопротивление. Мотор стучит, ветер свищет, вентилятор гудит. Или это в ушах гудит? Нет, это ветер несется. Что за кошмар? Неужели ему придется здесь погибнуть? Проклятая акула. Нет, он будет бороться. Бороться до последнего мгновения. Ведь это же нелепость. Погибнуть так глупо. А быть может, это все сон, кошмар. Может быть, он давным-давно спит на своей кровати и все это видит во сне. Если бы так. Еще несколько метров вперед. Попробую повернуться. Вот так. Эту руку сюда. Поворот. Тело Давыдова сразу уносится ветром на десяток метров. Он вытягивается, опускает голову вниз. Если бы можно, нырнул бы, чтобы укрыться от этого ровного вихря. Проклятый вихрь. Ему нет никакого дела до того, что он губит человека. Быть может, ветер даже радуется. Впрочем, ему все равно. Ему приказано. Он только раб. Надо как можно крепче присосаться ладонями к поверхности трубы. Вот так. Может быть, губами. И Давыдов присасывается ртом, но это не помогает. Он чувствует, как ползет под ним пол. Это его тело двигается навстречу гибели. Сначала вентилятор размозжит его голову, как спелый арбуз, потом шею, грудь. И так все тело пройдет через вентилятор, как сквозь мясорубку. Как это случилось? Как я попал? Не все ли равно? Теперь конец, половина трубы пройдена. В конце трубы ветер должен быть немного меньше, так как там труба расширяется. А что, если сразу подняться и побежать назад, перехитрить ветер? Это было бы безумием. А вдруг? Почему не попробовать этого безумия? Давыдов приподнимается, но ветер валит его, причем он больно ударяется лицом о трубу, и тело его быстро скользит вперед. Страшный вентилятор приблизился еще на несколько метров. Нечеловеческими усилиями Давыдову удается задержаться. Он не хочет умирать, он еще так молод. Он почти совсем не жил. За что такая несправедливость? «Помогите, помогите!» — кричит Давыдов. Нет, никто не спасет его. Если бы сторож услышал шум мотора, то давно пришел бы посмотреть, почему мотор работает в неурочное время. Стены толсты. Ему ничто не помешает умереть.
3: как горят ладонью, натер их до крови, и колени болят. Но что же делать? Это становится невыносимым. Или не бороться больше? Ускорить неизбежный конец, подняться и бежать не назад, а вперед, навстречу смерти. Эти мысли сами приходят в голову, но это чужие мысли. Давыдов еще крепче присасывается к железному полу трубы. Живой человек борется с бездушными силами. Кто победит? Кто победит? Две трети трубы пройдены, остается одна треть. Здесь ветер как будто чуть-чуть тише, но Давыдов не может ни на минуту отпустить ладони. Они единственный его тормоз. Быть может, здесь удастся перевернуться? Что если бы перекувырнуться? Окажешься лежащим на спине, а потом перевернуться на живот и ползти назад. Страшно. Но тогда, может быть, удастся вылезти из трубы. Раз, два, три. Давыдов не сразу понял, что с ним случилось. Он перевернулся несколько раз в воздухе, упал, потом скользнул вперед, инстинктивно уперся ладонями в пол, остановился, открыл глаза и... Что это? Мерцающий подвижной круг вентилятора находится совсем возле него. В одну секунду Давыдова пронесло метров 25. Смерть заглянула Давыдову в глаза. Он весь похолодел, на теле выступил холодный пот. Ему осталось жить всего несколько минут. Давыдов дышал тяжело и прерывисто, как будто не хватало воздуха, хотя воздуха было более чем достаточно. Он опустил голову и закрыл глаза. Он не хотел смотреть на вентилятор. От мелькания сверкающих лопастей у него кружилась голова. Он боялся, что потеряет сознание. Впрочем, может быть, это и лучше — умереть, не замечая. Давыдов не знал, сколько прошло времени. Отрывочные мысли носились в его голове. Как странно. Труба, ветер в трубе, вентилятор, мотор. В этом нет ничего страшного. Все это так привычно и обыденно. Но вот в трубу попадает живой человек, и все изменяется. И труба, и ветер, и вентилятор, и мотор становятся смертельными врагами. Все грозит смертью. Акула. Прекрасная идея. Акула провисит всю ночь. Завтра в лабораторию придут люди, первым Семенов, и они найдут акулу, рассекающую ветер своим идеально обтекаемым телом. А за вентилятором куски костей и мяса. Впрочем, быть может, вентилятор остановится. Застрянут кости. Едва ли, лопасти его крепкие. Как-то попали в вентилятор сорвавшиеся части шасси, их сломало, как соломинки. А все-таки... Если повернуться ногами, то, может быть, ноги, кости ног заставят вентилятор остановиться. Лучше остаться без ног, чем без головы. Это даже смешно, как долго я жив. Давыдов чуть-чуть приоткрывает глаза и немного приподнимает голову. Он все еще лежит у самого вентилятора. Да, здесь воздушное течение слабее. Оно растекается по всей окружности. Ладони не держат. Кажется, тело опять начинает медленно двигаться, сантиметр за сантиметром. Вот-вот. «А-а-а!» — кричит Давыдов и теряет сознание. Так наступает смерть. Но не всегда потеря сознания оканчивается смертью. Давыдов открыл глаза и с удивлением смотрел на акулу, висящую над ним. «Пришел в себя?» — спрашивает Семенов. «Но откуда он взялся? И почему Давыдов жив? Ведь он попал под вентилятор. Давыдов ясно помнит, как его ударила по голове лопасть вентилятора, а потом наступила тишина, тишина смерти». «Почему?» — только мог спросить Давыдов. «Да, вот именно, почему?» — отозвался Семенов. «Выпороть тебя надо». Давыдов удивился. Он еще лежал в трубе, но ближе к входному отверстию, и тут же стоял Семенов, наклонившись над Давыдовым так спокойно, как будто был у своего станка. Его не сносило ветром, и ветер, и труба, и вентилятор. Все было обычное, не страшное, не смертельное. Почему? Мотор не работает, ветер не свистит, вентилятор не жужжит. Но это тишина не смерти, а жизни. «Как ты попал сюда?» — спросил Давыдов, приходя в себя.
4: «Очевидно, так же, как и ты. Ты хотел ночью испытать свою модель тайком от меня, а я хотел свою тайну от тебя. Я вошел тем же путем, что и ты. Услышал шум мотора и догадался, что ты опередил меня. Но я долго не мог найти тебя.
3: Я кричал. Быть может, раньше?»
4: «Ну да. Я искал, пока не догадался заглянуть в трубу, и я тотчас остановил мотор. А по голове тебя все-таки маленько задело». «Ничего. До свадьбы заживет. Пожалуй, ты теперь возненавидишь свою акулу». Напротив, акула великолепна, а я тело, очень плохо обтекаемое тело. Будь у меня тело акулы, я легко выбрался бы из трубы.
2: Мы читали фрагмент из рассказа Александра Беляева «В трубе».
0: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Аркадий Бухов. Рассказ «Проклятое изобретение». Читает Сергей Казаков.
1: Это было в стране, известной только действующим лицам описываемого нами события. Джордж Вильям Мекингем сидел у себя в кабинете и взволнованно икал. По установившейся традиции, это означало приступ гнева и получение печальных сведений с фабрики. «Мистер Мекингем!» — осторожно шепнул секретарь, просовывая голову. «К вам посетитель!»
2: «Попробуйте его выкинуть, не спрашивая фамилии!»
1: «Пробовал! Он держится за кресло и не уходит!»
2: «Пустите его ко мне! От меня он вылетит вместе с креслом!»
3: В комнату вошел плохо одетый молодой человек, почтительно поклонился и опустился на стул.
2: «Кто вы такой?»
1: «Моя фамилия Бирд. Я инженер и ангел».
2: «Ангел? Вон! Я не имею никаких коммерческих дел с ангелами и другими нищими».
1: «Я ангел особого назначения. Я ангел-спаситель. Я хочу спасти вас от разорения, мое изобретение».
2: «Да вас я выкинул за сегодняшнее утро уже 9 изобретателей. Не думайте, что если вы 10-й, вам повезет. Я ненавижу изобретателей, как змей в собственной спальне. Вы понимаете?»
1: «Нет».
2: «Тогда вы идиот! Я купил одного изобретателя патент на электрический бак, который заменяет стиральную машину, ванну для детей, прибор для мытья кошек и складную кровать. Я выпустил 100 000 моих баков и потерял $1 000 000. Население из экономии стирает штаны в речке, тут же купает ребятишек, топит кошек и спит на берегу, выпив сырой воды вместо пива. Я купил у другого изобретателя патент на мотоциклет, заменяющий в хозяйстве корову, жену, двух негров и кофейную мельницу. Снова 9 000, снова 1 000 000 убытка. Население не купило ни одного мотоцикла на том основании, что корову можно доить, а его нельзя. Вы понимаете? Идите к черту с вашими изобретениями!»
1: «А я думал, — уныло вздохнул изобретатель Бирд, — что ваше производство...»
2: «Молчите! Мое производство выпускает теперь только одни безопасные бритвы. Слава богу, что из экономии еще никто не зарастает бородами, и что нельзя бриться тросточками и половыми щетками».
1: «Дело как раз идет о бритье», — робко уронил Бирд. «Я принес вам, мистер Мекингем, патент на особую бритву, которая никогда не ломается, не ржавеет и не тупится. Человек, купивший эту бритву, бреется ею не меньше 62 лет. Потом она переходит к сыну, который бреется ею еще минимум 25 лет. Колоссальная экономия!»
2: «Итого 87 лет одной бритвой!» — с ужасом прошептал Джордж Мекингем. «Бандит! Мерзавец! 87 лет такой человек не будет покупать ни одной бритвы, а я должен буду ходить по улицам и продавать спички! За такие изобретения надо бросать с мостов, предварительно сломав спинной хребет!»
1: «Хорошо!» — испуганно поднялся со стула изобретатель. «Не надо бросать с мостов. Я ушел».
2: «Погодите! Не будьте идиотом! Сколько вы хотите за ваше проклятое изобретение?»
1: $10 000 наличными».
2: «Так, 10 000. У вас есть еще один костюм, кроме этого?»
1: «Увы, мистер Мекингем, последний».
2: «Ах, последний! $1000, ни цента! Вы сюда пришли пешком, да? $200! Берите, или я позвоню. Нате вам записочку в контору. $100 тоже деньги. Не благодарите, я этого не люблю».
3: В конторе изобретатель Бирд тщательно пересчитал деньги, вспомнил, что рядом есть ресторан, слегка ожил и вкрадчиво сказал серьезному джентльмену в больших очках:
1: «Мистер, я бы очень вас просил прибавить к моему гонорару хотя бы 2 дюжины первого выпуска моих замечательных бритв».
4: «Болван,
1: — сухо ответил человек в очках. «Неужели вы думаете, что их кто-нибудь собирается выпускать? Выход налево, заприте за собой дверь. Шляются же этакие!»
3: Изобретатель робко почесал за ухом и боком вышел на улицу. Официально известно, что в числе предприятий, покупающих патенты новейших изобретений с целью их уничтожения, находятся самые мощные тресты. Common Sense, Нью-Йорк.
0: Мы читали рассказ Аркадия Бухова «Проклятое изобретение». Радиозвезда.

0: проекте «Радиозвезда». Научимся ли мы когда-нибудь путешествовать во времени? Превращать свинец в золото? Изобретем ли вечный двигатель? Вы скажете, что это невозможно. Но только не в книгах. Специальный литературный проект «До чего дошел прогресс».
1: Фридриш Каренти. Рассказ «Сын своего века». Читает Дмитрий Шиляев.
2: Сегодня я снова предпринял небольшую прогулку в машине времени. На этот раз решил заглянуть в прошлое. Ровно в полдень я включил мотор и помчался вглубь веков со скоростью 6 месяцев в секунду. Спустя четверть часа я уже был на месте. Датаметр показывал 8 февраля 1487 года. Машина финишировала на Придунайском холме, там же, откуда взяла старт. Я оглянулся. Невдалеке плотники возводили мост под надзором солдат в железных латах. За Дунаем, в Буде, поблескивали кольчуги и длинноствольные ружья воинов, которые в походной колонне двигались к крепости. Выпрыгнув из машины, я подошел к стражнику у моста. «Скажите, пожалуйста, что там за армия?» — вежливо спросил я.
3: «Протри свои очи!» — ответил он выспренне. «То войско из Вышеграда, под водительством славного Матиаша».
2: «Ну, разумеется, ведь сейчас здесь правит король Матиаш. Но почему он оставил свой Вышеград? Должно быть, тут что-то готовится». «А зачем собралась такая армия?» — продолжал я любопытствовать.
3: «Идем в поход на турок», — ответил воин.
2: «Значит, война. Это становится интересно. В моем мозгу мгновенно пронеслась уйма блестящих идей. Стоит мне воспользоваться хоть малой толикой знаний, принесенных с собой из 20 века, как я войду в историю величайшим человеком, стану гением той далекой эпохи. Известно, что король Матиаш был не глупым малым. Он, несомненно, извлечет пользу из тех открытий и изобретений, которыми я, человек 20-го столетия, с ним щедро поделюсь. Что для него Вена? Вооружившись моими знаниями, он сможет завладеть Парижем и Лондоном, завоюет весь мир и прославит мое отечество на века, превратив его в величайшее государство земного шара. Мировая история будет изменена. Более того, придется перекроить курсы истории в университетах. Вот поднимется кутерьма». Не хочу утомлять читателей излишними подробностями, буду краток. Через 2 часа, благодаря принятым энергичным мерам, я добился аудиенции у монарха. Его Величество производил впечатление весьма симпатичного, толкового и светского человека. Говорили, что у него орлиный нос. Ничего подобного. Нос как нос. Вполне обычный. Он обратился ко мне по латыни. «К сожалению, я кончил гимназию, что на улице Марка, и посему попросил его объясняться по-венгерски. Он соизволил дать милостивое согласие, и я коротко изложил ему, что, узнав о его военных намерениях, добился аудиенции, дабы поведать его королевскому величеству о некоторых выдающихся изобретениях, с помощью которых он сможет за несколько дней вдребезги разбить турецкую орду. Я только просил предоставить в мое распоряжение известное количество стройматериалов и 100-другую рабочих рук, после чего я берусь изготовить такие вещи, о которых он не смел и мечтать». Его Величество благосклонно выслушал мою пылкую речь, а потом проводил в большую мастерскую, где мне дали рабочих. Монарх пожелал лично наблюдать за моими усилиями и велел поставить свой трон в центре мастерской. Первым делом, начал я, мы сконструируем такое ружье, которое способно в одну минуту сделать 60 выстрелов. С его помощью можно косить ряды врагов, как траву в поле. Это изобретение называется ружьем-автоматом. Мастеровые слушали меня, затаив дыхание, и ожидали распоряжений. «Итак», — сказал я, — «прежде всего возьмем эту, как ее... Ай-яй-яй-яй-яй, как же делают автоматы?» «Значит, глубоко вздохнул я, — «мы берем эту самую, что называется...» «Нет, черт подери, ведь я, оказывается, не знаю, как делают автоматы. Помню только, что-то надо крутить и вертеть. Однажды в газете, в разделе «Всякая всячина» я читал, как их делают, но это было очень скупое описание, без единой схемы и без чертежей. Я почувствовал, как кровь прилила к щекам. «Вообще говоря, непринужденно перебил я сам себя, автомат не самое важное. Давайте лучше соорудим аэроплан, на котором можно летать над войском противника и сбрасывать бомбы. За какой-нибудь час мы разгоним всех турок». Меня слушали не дыша. Я старался говорить конкретно. «Аэроплан делают так. Берут два больших куска парусины, складывают наискось, вот так, как я показываю, потом привинчивают к нему пропеллер, который и приводится в движение мотором». «Постой, мой друг», — благосклонно прервал меня его величество король, — «что ты называешь мотором?» «Мотор — это пустяк», — опрометчиво выпалил я, одним словом, в конце концов, что он ко мне пристал? Почему я должен знать, как делается мотор? Ведь я не инженер и не механик. Я всего-навсего журналист. А как теперь выкрутиться? Дело не шуточное. Этим людям надо показать что-то конкретное. Вот тот детина со злым багровым лицом, наверное, какой-нибудь полководец. Почему он так подозрительно поглядывает на меня? Стой! Я спасен. Покажу им, как наладить телеграф, и они от изумления ахнут. Прежде чем заняться аэропланом, быстро переменил я тему, предлагаю соорудить приспособление, с помощью которого можно вести переговоры на сотни километров. Наши передовые отряды смогут сообщать обо всех передвижениях вражеских войск. Понимаете?
3: «Понимаем. Делай хоть что-нибудь, черт возьми!» — изрек краснолицый полководец, явно без особого расположения ко мне.
2: «Да, разумеется», — ответил я почему-то задрожавшим голосом. «Единственное, что мне нужно, это, как вы понимаете, электрический аккумулятор».
3: «Само собой! Валяй!» — прорычал краснолицый.
2: Нет, он был мне решительно несимпатичен. Во-первых, на каком основании он говорит мне «ты»? Какое он имеет право тыкать? Впрочем, главное сейчас сделать аккумулятор. Только бы знать, из чего он состоит. Черт побери, ведь в школе мы это проходили. Но я, помнится, в тот день не выучил урока. Да-да, меня даже вызывали к доске. Я несколько раз открывал рот и тут же его захлопывал. Какое унижение! Краснолицый взглянул на короля, его величество на краснолицего.
3: «Думается мне, государь, — проговорил царедворец, — что этот словоблуд ни на что не годен и просто издевается над твоим величеством».
2: Король вспыхнул, поднялся с трона и, ни слова не вымолвив, удалился. Краснолицый кивнул страже.
3: «Вздернуть!» — приказал он.
2: Через 2 минуты я убедился, что во времена короля Матиаша вешать умели не хуже, чем в наше время. Меня успокаивало лишь одно. В конце 19-го столетия я все равно опять появлюсь на свет Божий, и благодарное Отечество воздаст мне за то, что в 1487 году я не помог королю Матиашу в борьбе против турок, ибо в мое время они стали нашими верными союзниками и друзьями.
1: Мы читали рассказ Фридриша Каренти «Сын своего века».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Страны Азии, Африки и Латинской Америки должны быть шире представлены в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС в Индии.
2: Уходят в прошлое однополярная система международных отношений, обслуживавшая узкую группу стран. Баланс сил перераспределяется в пользу новых центров роста на глобальном юге и востоке. Все больше государств громко и отчетливо заявляют о готовности защищать свои национальные интересы, участвовать в решении глобальных проблем.
1: Владимир Путин добавил, страны-участницы БРИКС продолжают укреплять взаимодействие по всем ключевым направлениям, в том числе в политике и безопасности. Российская армия поразила сухогруз в Одесском порту. Его использовали для доставки военных грузов и горюче-смазочных материалов украинским боевикам, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, уничтожены объекты портовой инфраструктуры в Одесской области. Удары также были нанесены по дата-центрам в Киеве, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской областях. Атаку российские подразделения провели высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами. Уголовное дело заведено после дорожно-транспортного происшествия с рейсовым автобусом в Пермском крае, где пострадали 22 человека и один погиб. Об этом сообщило Управление Следственного комитета по региону. По уточненной информации Главное управление Министерства внутренних дел, автобус и легковой автомобиль столкнулись у поселка Чёлва. 6 человек, получивших серьезные травмы, сейчас находятся под присмотром врачей. Государственная корпорация «Росатом» вернула на атомную электростанцию «Бушер» в Иране 47 специалистов, рассказал глава госкорпорации Алексей Лихачев. Численность персонала планируют увеличить до 150 человек. Часть сотрудников прибудет в Исламскую республику в рамках планового предупредительного ремонта первого энергоблока. И ученые раскрыли детали открытия саркофага с мощами великого князя Дмитрия Донского. По словам исследователей, он был погребен в простой рубахе, тело завернули в текстиль, парадной одежды не нашли, рассказал исполняющий обязанности директора Института археологии Российской академии наук Николай Макаров. Христианский обряд был строгим, на высокий статус указывает белокаменный саркофаг и дорогая ткань. Исследования уже подтвердили принадлежность останков именно Дмитрию Донскому. Как сообщили в Русской Православной Церкви, несколько фрагментов мощей святого были взяты из числа свободно расположенных в саркофаге и помещены в ковчеге для поклонения верующих. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Виктор Конецкий. Человек, связавший свою жизнь с морем. Капитан дальнего плавания. Художник, сценарист, писатель.
3: Если вы писатель, то какой черт вас несет в этот рейс? Иногда полезно проветрить мозги, сказал я.
0: Отправляемся в плавание с книгой Виктора Конецкого «Соленый лед».
4: Соленый.
0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
3: Товарищи пассажиры, справа по борту на курсовом 40 белый медведь. Желающие бесплатно увидеть медведя приглашаются на палубу.
0: Записки врача.
5: Почему подмышка называется подмышкой? И где та самая мышка, под которой располагается эта странная область человеческого тела?
6: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
5: Слова действительно связаны, но не совсем так, как подсказывает логика бытового языка. Подмышка – это область под плечевым суставом, в которой располагаются важные кровеносные сосуды, лимфоузлы и мышцы. Мышка в анатомическом смысле действительно существует, но это не то, что мы обычно подразумеваем под этим словом, например, компьютерная мышка. Дело в том, что слово «мышца» происходит от латинского «musculus», что буквально значит «маленькая мышь». «Мус» – мышка, «кулюс» – уменьшительный суффикс. Древние врачи, особенно римляне и греки, дали мышцам это название, потому что сокращающиеся и перекатывающиеся под кожей мышцы напоминали им маленьких или не очень маленьких мышей, двигающихся под тканью. Например, двуглавая мышца плеча, она же бицепс. Классическая мышка находится на передней поверхности плеча. При напряжении образует характерный горбик, который с древности сравнивали с мышью, двигающейся под кожей. Еще один вариант – икроножная мышца, основная мышца задней части голени. При ходьбе, подъеме на носки или беге становится хорошо заметной и округлой. В анатомических атласах XIX века такие выражения встречались. Например, «мышка большого пальца». Современное название – тенор, мышечное возвышение большого пальца. А также мышка мизинца, а это гипотенор, мышечное возвышение мизинца. Иногда в старых русских источниках мышцы подошвы назывались мышками стопы за похожее движение при ходьбе и беге. Откуда же взялась

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Виктор Конецкий. Главы из книги «Соленый лед». Читает Игорь Тарадайкин.
2: Не стоит ехать вокруг света ради того, чтобы сосчитать кошек в Занзибаре. Генри Дэвид Торо. «Жизнь в лесу». Набережная лейтенанта Шмидта. В феврале я узнал, что суда, на которые получу назначение, зимуют в Ленинграде у набережной лейтенанта Шмидта, и пошел взглянуть на них. После оттепели подмораживало, медленно падали с густо-серого неба белые снежинки, на перекрестках виднелись длинные следы тормозивших машин. Был гололед. Я вышел к Неве, дождался, когда милиционер отойдет подальше, спустился на лед и пошел напрямик через реку к низким силуэтам зимующих судов. На реке было тихо, городские шумы отстали, и только шуршала между низких торосов поземка. Так она шуршала 22 года назад, когда я 13-летним пацаном тем же путем спустился на лед и побрел к проруби с чайником в руках. Вокруг проруби образовался от пролитой замерзшей воды довольно высокий бруствер. Я лег на него грудью, дном чайника пробил тонкий ледок и долго топил чайник в черной Невской воде. Она быстро бежала в круглом окошке проруби. Мороз был куда сильнее, чем теперь. Ветер пронизывал, а поземка хлестала по лицу. Я наполнил чайник, вытащил его и поставил сзади себя. И потом еще дольше возился со вторым чайником, пока зачерпнул воды. И тогда оказалось, что первый накрепко примерз своим мокрым дном ко льду. Я снял рукавицы, положил их на лед, поставил на них второй чайник и обеими руками стал дергать первый. На набережной лейтенанта Шмидта заухала зенитка. Это была свирепая зенитка. От нее у нас вылетело стекло из окна, даже без бомбежки. Я бил чайник валенками, дергал за ручку и скулил, как бездомная маленькая собака. Я был один посреди белого Невского пространства. И мороз обжигал даже глаза и зубы. Я не мог вернуться домой без воды и чайника. Черт тебя знает, сколько это продолжалось. Потом появился на тропинке здоровенный матрос. Он без слов понял, в чем дело. Ухватил примерзший чайник за ручку и дернул изо всех своих морских сил. И тут же показал мне подковы на подошвах своих сапог. Ручка чайника вырвалась, и матрос сделал почти полное заднее сальто. Матрос страшно рассердился на мой чайник, вскочил и пнул его каблуком. «Спасибо, дядя», — сказал я, потому что всегда был воспитанным мальчиком. Он ушел, не сказав «пожалуйста», а я прижал израненный чайник одной рукой к груди, а в другую взял второй. Из первого при каждом шаге плескалась вода и сразу замерзала в моей руке. От боли и безнадежности я плакал, поднимаясь по обледенелым ступенькам набережной. И вот спустя 22 года я остановился приблизительно в том месте, где была когда-то прорубь, и закурил. «Интересно, жив ли тот матрос?» — подумал я. «А может, он не только жив, но мы и сплавали с ним вместе не один рейс. Разве всегда узнаешь тех, с кем раньше уже пересекалась твоя судьба?» Прямо по носу виднелся плавучий ресторан «Чайка». Я был взял курс на него, чтобы чего-нибудь выпить, но вокруг ресторана лед был в трещинах, и я выбрался на набережную возле спуска, где торчит на самом юру идиотская общественная уборная. Такое красивое и знаменитое место — рядом Академия художеств, Дом академиков, сфинксы из древних фиф в Египте и круглая общественная уборная. Я оставил уборную по корме, убедился в том, что ресторан закрыт на обеденный перерыв, выпил теплого пива у синего фанерного ларька, получил из мокрых рук продавца мокрую сдачу и медленно пошел вдоль набережной, рассматривая те суда, которые предстояло мне гнать на Обь или Енисей. Суда стояли тесным

0: семейством, борт к борту, в 4 корпуса. Узкие и длинные сухогрузные теплоходы, засыпанные снегом. 2 дизеля по 300 сил, 4 трюма, грузоподъемность 600 тонн, от штевня до штевня около 70 метров. Все это, вместе взятое, на обыкновенном морском языке называется речная самоходная баржа. И утешаться следует только тем, что слово «баржа» похоже на древнее арабское «бариджа», обозначавшее некогда грозный пиратский корабль. «Может, откуда-нибудь оттуда и абордаж», — подумал я, рассматривая с обледенелой набережной свою близкую судьбу. Судьба выглядела невесело. Иллюминаторы были закрыты железными дисками, с дисков натекли по бортам ржавые потеки, брезентовые чехлы на шлюпках, прожекторе, компасе почернели от сажи. На палубах змейками вились тропинки среди метровых сугробов. Тропинки, очевидно, натоптали вахтенные. Провисшие швартовые тросы кое-где вмерзли в лед. «Ах, эти капельки на тросах! Ах, эти тросы над водой!» — бормотал я про себя. «Ах, корабли, которым осень мешает быть самим собой!» Именно мне предстояло приводить эти суда в приличный для плавания по морям вид. А пока смотреть на длинные гробики не доставляло никакого удовольствия. Я пошел дальше, по набережной лейтенанта Шмидта. Я люблю ее. И лейтенанта Шмидта. Он один из главных героев детства. Набережная — моя родина. Где-то здесь мы стояли в 48-м году с вещмешками за плечами, в белых брезентовых робах, в строю по 4, и ждали погрузки на старика-комсомольца. Мы отправлялись в первые заграничные плавания. На другой стороне набережной толпились все наши мамы и наши девушки. И только пап было чрезвычайно мало. У нашего поколения не может быть никаких разногласий с отцами, хотя бы потому, что немногие своих отцов помнят. И когда сегодня я попадаю в семейство, где за ужином собираются вокруг стола отец, мать, дети и внуки, то мне кажется, что я попал в роман Чарской. И все это совершенно нереально. Если я вижу на улице старика с седой бородой, неторопливой повадкой и мудростью в глазах, то мне кажется, что я сижу в кино, потому что стариков у нас осталось очень мало. Их убили еще в 5-м, в 14-м, 18-м, 20-м, 41-м, 42-м и в другие годы. А если ты вырос без отца и без деда, то обязательно наделаешь в жизни больше глупостей. Да, от гранита этой набережной я первый раз ушел в плавание на старом большом учебном корабле с 3 трубами. Когда-то он назывался «Океан», а потом стал «Комсомольцем». На кнехтах остались старинные надписи «Океан» с твердым знаком на конце. Нас набили в его огромные кубрики по самую завязку. Мы качались в парусиновых койках в 3 этажа. И когда по боевой тревоге верхние летели вниз, то нижним было больно. А самой веселой у нас считалась такая провокация. Тросики и верхние койки смазывались салом. Это делалось, конечно, втайне от хозяина. Хозяин спокойно залезал к себе под потолок и засыпал. Ночью крысы шли по магистралям к вкусным тросикам и грызли их. Тросики рвались, и жертва летела на спящего внизу. Подвесная койка не двуспальная кровать, она рассчитана строго на одного. Когда в ней оказывались двое, она переворачивалась, и уже втроем жертвы шлепались на стальную палубу. Грохот и проклятие будили остальных. И с нами вместе тихо посмеивался старый комсомолец. Наверное, ему было приятно возить в своем чреве 18-летних шалопаев. Старика разрезали на металлолом всего 2 года назад. Мы ходили на нем в Польшу, возили коричневый брикетированный уголь из Штеттина в Ленинград. Я помню устье Одера, вход в Свинемюнде, 2 немецких линкора или крейсера, затопленных по бокам фарватера. Их башни торчали над водой, и волны заплескивали в жерло орудий. Мы прошли мимо и увидели неожиданно близкую зелень берегов Одера, а в канале детишки махали нам из окон домов. Дома возникали метрах в 20 от наших бортов. Мы первый раз в жизни входили в чужую страну по чужой воде. Мы стояли на палубах и ждали встречи с чем-то совершенно неожиданным, удивительным. Мы думали открыть для себя новый мир. Недаром в детстве я считал слово «за граница» страной и писал его с большой буквы. Теперь-то я знаю, что все люди на земле живут одними заботами, а потому и очень похожи друг на друга. И мы вошли в Штеттин. Обрушенные мосты перегораживали реки и каналы. Кровавые от кирпичной пыли стены ратуши были единственным, что уцелело в городе. Союзная авиация постаралась. Руины густо заросли плющом. Плющ казался лианами. Мы отшвартовались, и человек 100 пленных немцев закопошились на причале, готовясь к погрузке. Они подавали уголь на борт и ссыпали его в узкие горловины угольных шахт. А мы работали в бункерах, в кромешной тьме и пыли. И все мы были совершенными неграми. А после работы мы развлекались тем, что кидали пленным на причал пачку махорки. Немцы бросались в драку из-за нее под наш залихватский свист. Война только что кончилась. Мы хотели есть уже 6 лет подряд. 6 лет мы хотели хлеба в любой час дня и ночи. И мы были по-молодому жестоки, когда здоровенные немцы лупили друг друга на причале. Мы получали некоторое удовольствие. Это было. Из песни слова не выкинешь. И еще помню. Один из пленных договорился с нами, что если он переберется по швартовому тросу на борт корабля, то получит целую пачку махорки. 15-20 метров толстого стального швартового, скользкого и в проволочных заусеницах. Немец отважно повис на тросе и пустился в путь на руках. Посередине он выдохся и замер над мутной одерской водой. Его друзья орали что-то с причала, а мы начали готовить спасательные круги. Немец попытался закинуть на трос ноги, но у него это не получилось, и он шлепнулся в воду с высоты 7 метров под наши аплодисменты. Мы вытащили немца и дали ему 3 пачки махорки за смелость. И после этого случая как-то даже подружились с пленными. Может быть, это произошло потому, что все мы от угольной пыли одинаково походили на негров.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из книги Виктора Конецкого «Соленый лед».
0: Я вспомнил свою юность и отправился дальше, по набережной лейтенанта Шмидта, думая о том, что лейтенант, очевидно, был из немцев, и как все у нас с немцами перепуталось. Вот я скоро пойду в море на судне, построенном в ГДР. Оно сейчас зимует совсем недалеко от проруби, в которой я брал воду 22 года назад, по вине немцев. А лейтенант Шмидт геройски погиб за нашу революцию и за то, чтобы на земле никогда не было войн. А вот стоит памятник первому русскому плавателю вокруг света Ивану Крузенштерну. И более странное сочетание «Иван» и «Крузенштерн» придумать трудно. Правда, адмирал не был немцем, он эстонец. Адмирал стоял высоко надо мной, обхватив себя за локти. Снег украшал его эполеты. Он добро глядел на окна высшего военно-морского училища имени Михаила Васильевича Фрунзе. Ваня Крузенштерн покинул это здание много-много лет назад, а теперь стоит здесь и не уйдет больше никогда. Во времена моей юности среди курсантов бытовала история, связанная с адмиралом. Какой-то курсант познакомился на танцах с девушкой, и девушка, наверное, сразу полюбила его, и они даже поцеловались где-нибудь за портьерой. И когда расставались, то девушка спросила, как можно найти его в училище. Она хочет повидать его еще до следующей субботы, потому что 7 дней — это ужасно длинный срок. А курсант был веселым парнем, и девушка, вероятно, нравилась ему меньше, нежели он ей. И он сказал, приходи на проходную и спроси Ваню Крузенштерна. Меня все знают». И она пришла уже в понедельник и спросила у дежурного мичмана Ваню Крузенштерна. Дежурный мичман взял ее за руку, вывел на набережную и показал на памятник. «Иди к этому памятнику. Твой парень стоит сейчас там», — объяснил он. И она пересекла набережную, ступая по мокрому асфальту своими единственными туфельками на каблуках, и все оглядывалась по сторонам, чтобы скорее увидеть Ваню. И, наконец, прочитала надпись на цоколе: «Первому русскому плавателю вокруг света Ивану Крузенштерну». Адмирал добро глядел мимо нее, и кортик неподвижно висел у его левого бедра. Но какое дело девушкам в туфельках на каблучках до бронзовых адмиралов? Она заплакала и ушла, чтобы не возвращаться. Вот какую историю рассказывали в наше время про Ваню Крузенштерна. Это избитая истина. Как только вспомнишь юность, становится грустно. Вероятно, потому что сразу вспоминаешь друзей своей юности. И в первую очередь уже погибших друзей. Здесь, возле памятника Крузенштерну, я последний раз в жизни видел Славу. Тот же влажный ленинградский ветер, промозгло, серо. Тот же подтаивающий серый снег на граните. И купола собора, лишенные крестов, и потому кургузы незаконченные, тупые. И так же точно, как теперь, я выпил подогретого пива в маленьком ларечке недалеко от моста лейтенанта Шмидта, закурил, засунул руки в карманы шинели и пошел по набережной к Горному институту, вдоль зимующих кораблей, вдоль якорных цепей, повисших на чугунных пушках. И ветер с залива влажной ватой лепил мне глаза и рот. И я думал о прописке, жилплощади, и мечтал когда-нибудь написать рассказ о чем-нибудь очень далеком, от паспортисток и жактов. И у памятника Ване Крузенштерну встретил Славу. Он шагал по ветру навстречу мне, подняв воротник шинели и тем самым лишний раз наплевав на все правила ношения военно-морской формы. На Славкиной шее красовался шерстяной шарф голубого цвета, а флотский офицер имеет право носить только черный или совершенно белый шарф. Из-за отворота шинели торчали алые паруса Грина. А фуражка, оснащенная совершенно неформенным нахимовским козырьком, выпиленным из эбонита, сидела на самых ушах Славки. Надо сказать, что за мою юношескую жизнь творения Александра Грина несколько раз делались чуть ли не запретными. А Славка всегда хранил верность романтике и знал алые паруса наизусть. Славка прибыл к нам в военно-морское училище из танковых войск. Он попал в танковые войска из-за какой-то темной истории. В 16 лет Славка связался со Шпаной. Это, наверное, были смелые ребята, и тем они пленили его. Кто из нас, 16-летних, не мечтал проверить свое мужество на чем угодно, если судьба помешала нам принять участие в боях? Однажды Славку попросили постоять на углу и посмотреть, не идет ли милиционер. В воздухе пахло опасностью, и Славка не мог отказаться. А его друзья ограбили квартиру. Их поймали, и Славке грозила статья за соучастие. Он прибавил себе лет в метрике и добровольно ушел в армию, попал в танковые войска и стал механиком-водителем. От работы с фрикционами плечи у него раздались, обвисли, а руки стали железные хватки. Служить в танковых войсках тяжело, особенно зимой, но Слава нес свою службу без уныния. Все самое тяжкое забывалось, когда он чувствовал свою власть над мощной машиной, ее послушность, ее дерзость, ее желание рвануться в бой. И когда падали впереди деревья и грохались на броню комья мерзлой земли, Слава бывал счастлив. Наверное, он здорово привык к тесному мирку танка, потому что потом стал подводником. Начальство всегда считало его разгильдяем. И, пожалуй, не без оснований. Все, что не было романтичным в его понимании, не могло его интересовать. В те уже далекие послевоенные времена казалось, что конец войны сразу должен означать начало чего-то прекрасного, легкого, свежего. Но началась холодная война, воздух общественной жизни тяжелел, и мы в своих казармах половину времени думали о шпионах. Единственные отдушины были книги Паустовского, его настроенческая проза, проникнутая грустной мечтой о красоте. Мы были молоды, и многое путалось в наших головах. И в Славкиной тоже. Когда-то он мечтал стать кинорежиссером, прочитал уйму американских сценариев и рассказывал нам их. И ночами слушал джаз. Он владел приемником, как виртуоз-скрипач смычком. Из самого дешевенького приемника он умел извлекать голоса и музыку всего мира. Учился он паршиво, но великолепно умел спать на лекциях. Великолепно умел ходить в самовольные отлучки. И ему дико везло при этом. Наверное, потому что у Славки совершенно отсутствовал страх перед начальством и взысканиями. Я не знаю другого человека из военных, которому было бы так наплевать на карьеру, как Славке. Он учил меня прыжкам в воду. И мы однажды сиганули с центрального пролета моста строителей, и тем вывели из равновесия большой отряд водной и сухопутной милиции. Для меня это был последний такой прыжок. В те времена я увлекался гимнастикой, и большую часть времени в перерывах между занятиями проводил головой вниз, отрабатывая стойку на кистях. Эта стойка меня и подвела. С большой высоты я врезался в воду, чересчур прогнувшись, ударился глазами и чуть не поломал позвоночник. А Славка повторил прыжок уже с Кировского моста. Он ухаживал за какой-то девицей, а она пренебрегала им. Тогда он вызвал ее на последнее роковое свидание и явился одетый легко, в бобочке и тапочках. И они зашагали через мост. На центральном пролете Слава мрачно спросил: «Ты будешь моей?» «Нет», — сказала она. «Прощай», — сказал Слава и сиганул через перила с высоты 16 метров в Неву. И тут девица заметалась между трамваями и автомобилями, а Слава выплыл где-то у Петропавловской крепости. Конечно, если бы он не начитался предварительно американских сценариев, то не додумался бы до такого способа воздействия на женскую психику. Правда, девица в отместку за пережитый страх дала Славке по физиономии. И они расстались навсегда. При всем том, Слава имел внешность совершенно невзрачную. Был добродушен и толстогуб, и сонлив, но не уныл. Я никогда не видел его в плохом, удрученном состоянии. Он радостно любил жизнь и все то интересное, что встречал в ней. Его не беспокоили тройки на экзаменах по навигации и наряды вне очереди. Он выглядел философом натуральной школы и чистокровным язычником. Естественно, такие склонности и запросы, и поведение не могли нравиться начальству. Больше того, его выгнали бы из училища давным-давно, не умея он быть великолепным швейком. Его невзрачная толстогубая физиономия напрочь не монтировалась с джазовыми ритмами и самовольными отлучками и любовью к выпивке. И вот мы встретились с ним на набережной лейтенанта Шмидта в середине 50-х годов. «Ты бы хоть воротник опустил», — сказал я. «У меня недавно было воспаление среднего уха, старик», — сказал он. «Мы не виделись несколько лет. Я служил на севере, а он на Балтике. Я плавал на аварийно-спасательных кораблях и должен был уметь спасать подводные лодки. А он плавал на подводных лодках». «Здорово», — сказал я. «Здорово», — сказал он. И мы пошли выпить. В те времена на углу 8-й линии и набережной находилась маленькая забегаловка в подвале. Я уговаривал его бросить подводные лодки. Нельзя существовать в условиях частых и резких изменений давления воздуха, если у тебя болят уши. «Потерплю», — сказал Славка. «Я уже привык к лодкам. Я люблю их». Через несколько месяцев он погиб вместе со своим экипажем. Оставшись без командира, он принял на себя командование затонувшей подводной лодкой и двое суток провел на грунте, борясь за спасение корабля. Когда сверху приказали покинуть лодку, он ответил, что они боятся выходить наверх. У них неформенные козырьки на фуражках, а наверху много начальства. Там действительно собралось много начальства. И это были последние слова Славы. Потому что он-то знал, что уже никто не может выйти из лодки. Но вокруг него в отсеке были люди. И старший помощник командира считал необходимым острить, чтобы поддержать в них волю. Шторм оборвал аварийный буй, через который осуществлялась связь. И больше Слава ничего не смог сказать. Когда лодку подняли, старшего помощника нашли на самой нижней ступеньке трапа к выходному люку. Его подчиненные были впереди него. Он выполнил свой долг морского офицера до самого конца. Если бы ему удалось покинуть лодку, он вышел бы последним. Они погибли от отравления. Кислородная маска с лица Славы была сорвана. Он умер с открытым лицом, закусив рукав своего ватника. Я остановился возле горного института и в память Славки снял шапку, глядя на простор Невского устья, на гигантские красные корпуса строящихся танкеров, на далекие краны порта. Вечерело. Снег все крутился в сером воздухе. Звякали трамваи и гомонили на ступеньках горного института студенты. Я устал от воспоминаний. «Это дело тоже требует большого напряжения», — подумал я. И пошел к трамваю. Надо было ехать домой и готовиться к техминимуму, листать учебники по навигации и повторять правила предупреждения столкновения судов в море. Ничто так легко не забывается, как эти правила. Их приходится повторять всю жизнь.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Виктор Конецкий. Главы из книги «Соленый лед». Читает Игорь Тарадайкин.
2: Мосты и речки. Темной июльской ночью мы снялись на Салехард от набережной лейтенанта Шмидта, дали ход, включили ходовые огни и выключили стояночные. Наши якоря были готовы к немедленной отдаче, потому что впереди нас ждали мосты. Мосты для сухопутных людей простая, как тарелка, вещь. А для судоводителя, Кировский, например, мост, чрезвычайно коварная штука. Если идти в разводной пролет, течение кидает судно в разные стороны два раза. И береговой бык этого моста обшит здоровенными, лохматыми от ударов бортов бревнами. Мы не пошли в разводной пролет Кировского моста. Мы, нарушая правила, устремились в центральный. И хотя предварительно был убран с рубки прожектор, срублены обе мачты и шлюп-балка рабочей шлюпки, было страшно идти полным ходом в стремительно приближающуюся низкую дыру пролета. Я стоял на крыше рубки, подняв над головой руку, и пытался определить на глаз, проскальзываем мы или нет. Это было довольно бессмысленное занятие. Идти надо было только полным ходом, иначе течение могло сыграть злую шутку. И предупреждающий крик ничего не мог значить. Я невольно присел, когда черная тень моста накрыла судно. Пальцы коснулись несколько раз шершавого металла, гулко ухнули о быки, поднятые судном волны, и мост остался позади. Было 2 часа ночи. Со всех сторон двигались красные, зеленые и белые огни других судов. Разводка длится меньше часа, и все стремятся обогнать друг друга. Ленинград летел по обоим бортам. Наш СТ, сухогрузный теплоход, тупым носом давил Неву, пересиливая ее течение. И уже надвигались ажурные конструкции Охтинского моста. Как странно ощущаешь родной город, когда идешь вверх по Неве в глухой ночи. Я первый раз шел так, не пассажиром. Стоял на крыше рубки, обвиваемый теплым летним ветром. И мне казалось, что этот ветер дует из прошлых веков. Знаете состояние человека, который после обеденного компота все не может разгрызть абрикосовую косточку? Она вертится у него во рту, отвлекая внимание. А человеку надо делать серьезную работу. И вот он не может почему-то расстаться с косточкой, выплюнуть ее. Хотя и понимает, что главное сейчас забыть о ней и заняться делом. Мне надо было помогать капитану. А в голове вертелись остатки школьных знаний по истории. Мы проходили Большой Охтинский мост в неразводной левобережной части. Именно здесь была шведская крепость Нейншанс. Вот здесь, где стоят теперь дежурные ночные трамваи, дожидаясь, когда мы пройдем мосты. А справа, где виден на набережной зеленый огонек такси, был шведский порт Сабина. Петр его разрушил, и на его месте построил смоляной двор. Теперь здесь Смольный. А раньше хранилась смола для всего Балтийского флота. На траверзе Александра Невской лавры мы разошлись с буксиром, который тащил 2 огромные баржи. Там, где сейчас построен новый мост, по нашему правому борту, на топком берегу среди хилых осин и кустов ивы, Александр Невский дрался со шведами 600 лет назад. И трупы павших приняла вот эта городская теперь асфальтовая земля. «Виктор Викторович», — сказал мне капитан Володя Малышев, «при исполнении служебных обязанностей мы обращались друг к другу по имени, отчеству и на «вы». Скоро подойдем к нефтебазе». «Есть», — сказал я и выплюнул абрикосовую косточку, то есть занялся своим прямым делом. Приказал дать воду в пожарную магистраль. На траверзе у стежоры косточка опять попала мне в рот. Я вспомнил, что здесь удалой Гаврила Алексич с таким пылом преследовал мерзавца Биргера, что заехал к шведскому витязю на корабль верхом на своем боевом коне. Тут шведы сбросили Гаврилу в Неву, но он невредимым выплыл вместе с конем и сразу зарубил шведского воеводу Спиридона. Ладога и Новгород были спасены. Такого количества шведов, как на берегах Невы, не было даже у Колдуэлла. В рассказе полным-полно шведов. И подумать только, что теперь это самый миролюбивый и нейтральный народ. А сколько нервов они испортили новгородцам. В Петрокрепости мы заночевали. Здесь я запомнил только два интересных момента. Один, когда какой-то подозрительный старик-провокатор спросил у меня: «Почему, сынок, Петр Великий только на 200 лет дома строил?» «Чего?» — переспросил я.
3: «То, что он построил, до сих пор целехонько стоит. А что в прошлом годе сгрохали, то сегодня уже облупляться начинает»,
2: — с укором сказал мне старик-провокатор и ушел. Действительно, петровские шлюзы и доки еще прилично выглядят. Построены они из гранита. А сам городок производит впечатление заштатное. Второй интересный момент — уничтожение девиации по речному способу. Девиация — это довольно подлый угол между магнитным меридианом и осью компасной стрелки на судне. Именно этот угол привел детей капитана Гранта в пиковое положение. У нас не было Айртона, но угол получался слишком большим. Его следовало уменьшить и определить. На море мне много раз приходилось этим заниматься. Но такой способ уничтожения, как ныне в Петрокрепости, бывшем Шлиссельбурге, Древнем Орешке, шведском Нотебурге, когда-то в просторечии Шлюшине, я узнал впервые. Мы привязали нашу самоходку двумя стальными швартовыми к палу, в просторечии столбу, а девиатор командовал: «Выводи на тот куст, чуть левее, так держи». Мы подрабатывали машинами и держали нос на куст. Девиатор делал свое дело быстро и точно. Мы вертелись вокруг пала не больше получаса. После чего капитан угостил девиатора водкой, а я повесил над столом в ходовой рубке аккуратные таблицы девиации. Ведя судно по Штилевому и ласковому летнему Ладожскому озеру, я пересекал путь, по которому ехал на полуторке ранней весной 42-го года. Полуторка шла по льду, знаменитой дорогой жизни. Поверх льда уже стояла вода, она плескала среди снежных высоких обочин трассы. И холодный туман витал над трассой, и немцы стреляли по нам из минометов. И все, кто был в кузове, объединили свои одеяла и накрылись головами, чтобы не замерзнуть. А шоферская дверца была открыта, чтобы водитель успел выскочить, если машина провалится в майну. Все это я помню не точно. И не знаю, где то, что было, и где то, что потом придумалось. Я помню, что высунул голову из-под одеял и видел снеговые четырехугольные укрытия от ветра, в которых прятались регулировщики. Это было как во взятии снежного городка Сурикова. И помню, как навстречу шли одна за другой машины, груженные мясными тушами и мешками с мукой. И как стреляли зенитки. И как ушло на дно Ладоги несколько автобусов с детишками-сиротами. Они ехали впереди нас и провалились в дыру, оставшуюся после взрыва снаряда или бомбы. И помню огромные воздушные пузыри, которые поднимались из воды на том месте, где ушли под лед автобусы. И помню женщину, стоявшую на коленях, увязшую в ледяной грязи, на выезде с Ладоги на берег. Она была мертва. Потом нам выдали по эваку удостоверениям жирную гречневую кашу. И начался понос. И началась дорога к станице Тихорецкой. Но только станицу взяли немцы, пока мы ехали к ней. И тогда эшелон завернули на Фрунзе. Теперь мы вели свой СТ, сухогрузный теплоход, к устью реки Свири, через Ладогу, ласковую летнюю Ладогу. И береговые мысы нежно дрожали от рефракции, чернели лодки рыбаков, и на отмелях шелестела осока. И мы несколько раз прокачали питьевую цистерну и приняли питьевой воды из-за борта, потому что нет воды чище и вкуснее, нежели ладожская. А те детишки-сироты, которые когда-то утонули здесь, давно уже стали этой водой.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Виктора Конецкого «Соленый лед».
2: На подходах к Свире я определился по трем маякам. Свирскому, Сторожно и Тарпакову. Маяк Сторожно находится на Каменном мысу. Где-то здесь прежде существовал Николаевский мужской монастырь, основанный еще в XVI веке преподобным Киприаном. Этот Киприан был пират. До принятия иночества он содержал на Сторожном мысу разбойничий притон, известный грабежами судов на Ладожском озере. Основатель знаменитой Андрусовой пустыни, Адриан, провел с пиратом Киприаном большую морально-воспитательную работу, в результате которой пират раскаялся, стал на путь истины, принял иночество и на месте разбойничьего притона устроил мужской монастырь. Для современного исторического романиста такой сюжет — клад. Обогнув Сторожный мыс, мы вошли в Свирь, и тишина лесной плавной реки зазвенела в наших ушах. На 19-м километре Володя Малышев решил устраиваться на ночевку. Мы отдали кормовой якорь и всунулись носом в поросший ольхой островок. Серо-зеленые кроны деревьев закачались над полубаком, и сразу из леса вышел небольшого роста человек и стал возле самой воды у нас под форштевнем, как будто он знал, что мы завернем сюда ночевать, и ждал нас. Он стоял и молчал все время, пока мы устанавливали сходню и заводили швартов на старый пень. Солнце садилось, его лучи косо просвечивали прибрежный лес, зудели комары, и тихо-тихо взбулькивала возле бортов свирская волна. Мы находились в той таинственной стране, которая когда-то называлась Ингерманландия. Это название совершенно невыносимо для детских языков, а я и сейчас не могу его произнести. Житель Ингерманландии глядел на нас с любопытством и радостью. Он был горбун в рване, которую носят пастухи. Из распахнутого ворота грязной рубахи торчали седые волосы, а из-под мудрого лба глядели голубые детские глаза. Ему было под 50. Он сразу сел прямо на землю, когда я слез по крутой сходни с борта нашего СТ. Конечно, он давно привык к бесконечному цугу самоходок, плывущих взад-вперед по Свири. Но какая из них останавливалась здесь, возле болотистого острова, вдали от деревень и пристаней? Это только мы имели возможность ночью стоять, а не плыть. Мы были моряками, плохо знали реки, и нам разрешалось не торопиться. «Здравствуй, отец», — сказал я. «Здравствуй», — отвечал он, сильно заикаясь. Я, конечно, угостил его сигаретой «Яхта», и он, конечно, долго ее рассматривал, прежде чем закурить. «Скот пасешь?» — спросил я. И в погоне за литературным материалом не пожалел своих штанов, сел рядом на болотистую землю. «Ага. Ты один здесь?» «По весне месяц один жил. И скучно было». Он пожал плечами и от смущения снял картуз. Ему голова была в струпьях, волосы росли клочьями. «Это же остров», — сказал я. «Как сюда скот переправляют?» «На каюках. А что это такое?» «Вам встречу за катером каюк шел». Наконец-то я узнал, откуда пришел в наш язык каюк. «Это нечто схожее с гробом». «Молока здесь можно купить?» — спросил я. Матросы жаловались на недостаточное питание. «Не знаю». «Как не знаешь?» «Не знаю. Бригадира надо просить». «А где бригадир?» «За той протокой», — махнул он рукой вверх по Свири. «Как живете-то здесь?» «Хорошо, нормально. Сахара только нет». В лесу замычала корова. Пастух встал, надел картуз, сказал: «Быков берегитесь. Бодливые у нас быки». И ушел к себе в Ингерманландию. Скучно ему стало от моих скучных вопросов. Толстый старший механик, отбиваясь веткой ольхи от комаров, спустился на берег и сразу нашел дохлого лося. Дохлый лось лежал в круглой укромной ямке. Стармех тыкал в лося веткой. Шкура зверя отставала. Он сдох давным-давно. Стармех мучился мыслью, что падаль нельзя употребить на мясо. На другом берегу Свири дымил костерчик. Кто-то там варил уху. По исчавканной коровьими копытами болотистой земле прыгали крохотные лягушонки. И такая тишина, такая заброшенность, такой речной покой были вокруг, что, казалось, напряги слух, и услышишь, как молчат в лесах развалины монастырей и почивают в потайных пещерах святые мощи. Дизель-динамо для экономии было вырублено. В каюте коптила керосиновая лампа. И запах горелого керосина еще больше обострял ощущение прошлой жизни этой тихой земли. Странно, что именно здесь, на Свири, в ладейном поле, был построен шлюп «Мирный», корабль самого дальнего русского плавания. С борта «Мирного» Михаил Лазарев увидел берега Антарктиды, дотянув тем самым нос куку. Строил шлюп корабельный мастер Колодкин. Длиной шлюп был в два раза короче нашей самоходки. Лазарев обошел на нем вокруг света в компании и под началом Фаддея Фаддеевича Беллингсгаузена. Их не испугали мрачные слова кука. Риск, связанный с плаванием в этих необследованных и покрытых льдами морях в поисках южного материка, настолько велик, что я смело могу сказать, что ни один человек никогда не решится проникнуть на юг дальше, чем это удалось мне. Земли, что могут находиться на юге, никогда не будут исследованы. 15 января 1820 года шлюп, построенный на берегах Тихой Свири, вышел к берегам Антарктиды. И Беллингсгаузен назвал один из открытых им островов именем Кука. Крузенштерн мог гордиться своим учеником. На месте Лазарева я бы назвал какой-нибудь островок и по имени корабельного мастера Колодкина. Почти для каждого человека корабль, больше, чем какое-либо другое созданное им орудие, это некое выражение далекого образа. Корабль — это воплощение мечты, и мечта эта настолько захватывает человека, что ни одну вещь на свете он не создает с такой чистотой помыслов. От чувств, которые он вкладывает в свой труд, зависит крепость шпангоутов, прочность киля и правильность выбора и крепления обшивки. В построение корабля человек вкладывает лучшее, что в нем есть — множество бессознательных воспоминаний о труде своих предков. Корабль — вещь, не имеющая себе подобия в природе, кроме разве сухого листка, упавшего в поток. Эти слова написал Стейнбек. В Вознесение мы получили приказ идти не на Повенец, а на Петрозаводск. Бывает плохо, когда начальство доверяет чересчур. Начальство доверяло Володе Малышеву. И он этого вполне заслуживал, потому что был из лучших капитанов, хотя и самым молодым. Именно из-за этого нам и приказали идти на Петрозаводск и принимать там груз. Груз оказался железом, частями старых речных колесных пароходов. Остовы колесников с обрезанными колесами, заваренными наглухо иллюминаторами и дверями рубок, заведенными брагами, покачивались в Петрозаводском порту, ожидая буксиров. Им также предстояло плавание через северные моря в сибирские реки. А колеса, валы, части кожухов должны были следовать в наших трюмах. Начались погрузка и раскрепление громоздких многотонных махин. Сложная и грязная работа. Мы занимались ею 9 дней. До сих пор не знаю, была мудрость в том, чтобы везти ржавое железо за 3-9 морей или нет. Неужели в Омске нельзя сделать кожух для колеса колесного парохода? Но нас не спрашивали. Нам нужно было так разместить груз и так его раскрепить, чтобы не потонуть где-нибудь в Баренцевом или Карском море. Дорога от Петрозаводска была мне уже знакома. Еще в 55-м я проделал ее на маленьком рыболовном сейнере. Беломоро-Балтийский канал — одно из самых тоскливых мест на Земле.
1: Мы читали главы из книги Виктора Конецкого «Соленый лед».
4: Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: Владимир Маяковский. Пьеса «Клоп». Удивительные животные клопы. 300 миллионов лет на Земле живут и не меняются. Иные под воздействием различных катаклизмов в 10 раз переродились или вымерли на всякий случай, а этим хоть бы что. Обнаружат ученые какую-нибудь окаменелость, расковыряют, а внутри – клоп. Заберутся в доисторическую пещеру, шкуры истлевшие перетрясут, и снова он. Придут усталые домой, лягут спать, а клоп тут как тут, под кроватью дожидается. И не страшны ему ни ледниковые периоды, ни оттепели, а война да разруха и вовсе на пользу. Так и путешествует клоп во времени, только хозяев меняет. Поразительный паразит, как сказал однажды Владимир Маяковский. Пьесу под названием «Клоп» он написал в 1929 году. Главный герой Иван Присыпкин – приспособленец, мечтающий о красивой жизни. На пути к цели он бросает свою пролетарскую невесту Зою Березкину и женится на дочери парикмахера-частника. Убитая горем Зоя стреляется. На свадьбе Присыпкина происходит драка, которая приводит к пожару. Жених пытается укрыться в подвале, где замерзает, залитый водой из бронспойтов. Затем действие переносится в далекий 1979 год. Коммунизм, ясное дело, победил. Человеческие пороки полностью истреблены, а врачи научились воскрешать людей. Присыпкина размораживают и оживляют. Вот тут-то и начинается самый настоящий кошмар. Бактерии лени и подхалимства, проснувшиеся вместе с Присыпкиным, грозят эпидемией. Среди врачей наблюдаются случаи употребления алкоголя. Но и самому пациенту новый мир не по душе. Единственным существом, близким и понятным Присыпкину, становится клоп, которого случайно оживили вместе с ним. Владимир Маяковский. Пьеса «Клоп». О поразительных и неистребимых паразитах.
0: Курсивом.
2: Что вы говорите?
3: Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Помните эту мнемоническую фразу, которая помогает запомнить цвета радуги? Нас в этом выражении интересует другое. Где же все-таки эта птица сидит? И почему она вообще фазан? 3500 лет назад восточное побережье Черного моря принадлежало Колхидскому царству. Где-то там, на берегу современной реки Рион, примерно там, где теперь находится грузинский порт Поти, располагался город, основанный греками – Фазос. Через него страны Средиземноморья активно торговали со всем Закавказьем. И вот как раз там водился разыскиваемый нами фазан. Неприхотливая, довольно крупная, размером с упитанную курицу, сегодня эта птица встречается во многих регионах Азии, вплоть до Кореи и Приморья. А вот в Грецию, если верить легенде, ее привезли аргонавты. Ну а как назвать птицу из города Фазос? Над этой проблемой, похоже, долго не раздумывали. Разумеется, фазан. Так и пошло. Биологи, правда, потом уточнили, не просто фазан, а фазан колхидский. Наверное, чтобы охотникам было легче его искать.
2: Да что вы говорите?
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Участники саммита БРИКС выступили против односторонних санкций, противоречащих международному праву. Об этом говорится в совместной декларации, принятой лидерами стран межгосударственного объединения. По словам Владимира Путина, однополярная система международных отношений уходит в прошлое.
2: Однако формирование многополярного мира идет не без сложностей. Мы это видим с вами. Это встречает сопротивление тех, кто привык мыслить колониальными категориями по сути своей. Делить мир на цветущий сад и дикие джунгли. Да и жить за чужой счет. Они не готовы принять меняющуюся действительность и стремятся всячески сдерживать растущих конкурентов.
1: Президент также подчеркнул, что давно назрел вопрос совершенствования Международного валютного фонда, Всемирного банка и Всемирной торговой организации. Выросло число погибших в крупной дорожной аварии на трассе М8 в Архангельской области. По данным Министерства здравоохранения региона, среди 13 погибших четверо детей в возрасте 6, 11, 15 и 16 лет. В пятницу вечером микроавтобус столкнулся с лесовозом и легковым автомобилем. Причиной мог стать неудачный обгон. Прокуратура проверяет состояние дороги. Следственный комитет завел 2 уголовных дела. Суббота была объявлена в Архангельской области днем траура. Российские войска освободили населенный пункт «Веселое» в Донецкой Народной Республике, сообщило Министерство обороны. Операцию провели бойцы группировки «Центр», которые также нанесли поражение подразделениям 3 механизированных бригад штурмового полка и 4 бригад Нацгвардии ВСУ. Ночью российские бойцы нанесли массированный удар по металлургическим предприятиям в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге. Кроме того, в порту Черноморска в Одесской области военные атаковали объекты портовой инфраструктуры. Уничтожили 2 сухогруза, доставившие оружие и военную технику для ВСУ, а также морской буксир. Глава компании разработчика нейросетевых моделей Anthropic Дарио Амадеи предупредил, что уже через полгода автономный рой ИИ агентов способен захватить интернет. Поводом для тревоги стали инциденты с выходом нейросетей Anthropic и другого разработчика OpenAI из-под контроля. Для предотвращения глобальной катастрофы Амадеи предложил 3-этапный план замедления разработок, требующий жесткой международной координации и внедрения независимых оценщиков. Инициативу поддержал Илон Маск, а глава OpenAI Сэм Альтман также допустил необходимость паузы в гонке искусственного интеллекта. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Граф де ля Фер?
4: Я. Yeah.
3: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
4: Я. Yeah.
3: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
4: Я. Yeah.
3: Аббат Дербле?
5: Я. Yeah.
3: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
6: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляет книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте через несколько минут. На радио «Звезда».
7: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
8: Иногда имя ученого известно лишь узкому кругу специалистов. Однако изобретение караимского общественного деятеля Симы Саадьевича Елишевича в начале 20 века могло изменить историю авиации. Он был не только писателем, художником и коллекционером, но также изобретателем-самоучкой, чья идея опередила время. Вместе с планеристом Сергеем Гараем он разработал уникальный проект самолета с поворотными крыльями. Это был не просто технический эксперимент. Это была попытка решить одну из самых страшных проблем авиации – потерю управления при аварии двигателя. Замысел Елишевича и Гарая заключался в том, чтобы создать летательный аппарат, способный автоматически менять положение крыльев по отношению к оси фюзеляжа при потере скорости, остановке двигателя, когда самолет сваливается в пике. Кроме того, специальная подвесная конструкция сидения обеспечивала устойчивое положение пилота. Летчика не закручивало вместе с самолетом, и он мог попытаться хладнокровно вырулить из нештатной ситуации.
7: Ну ты, Кулибин!
8: Это изобретение предвосхитило многие принципы, примененные позже в системах стабилизации и безопасности современных летательных аппаратов. К сожалению, сам Елюшевич не дожил до признания своего труда. Авторское свидетельство на изобретение было выдано 31 марта 1934 года, уже после его смерти. Наследием караимского эрудита и изобретателя Елюшевича стали не только его книги, но и смелая идея, направленная на спасение человеческих жизней.
7: Ну ты, Кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек!

Слово «спам» появилось в 1936 году. Это была марка американских мясных консервов. Слово расшифровывалось как «острая ветчина». Всемирную известность термин «спам»

Бекингему с кардиналом, имея на то больше оснований, чем последний, хотел немедленно сделать все распоряжения, чтобы прежде всего прогнать англичан с острова Ре, а затем ускорить осаду Ля-Рошеля. Однако его задержали раздоры, возникшие между де Бассампьером и Шомбергом с одной стороны и герцогом Ангулемским с другой. Господа Бассампьер и Шомберг были маршалами Франции и заявляли свои права на командование армией под непосредственным начальством короля. Кардинал же, опасавшийся, что Бассампьер, гугенот в душе, будет весьма слабо действовать против англичан и ля-рошельцев, своих братьев по вере, предлагал на этот пост герцога Ангулемского, которого король по его настоянию назначил заместителем главнокомандующего. В результате, чтобы предотвратить уход Бассампьера и Шомберга из армии, пришлось поручить каждому из них командование самостоятельным отрядом. Бассампьер взял себе северный участок от Лале до Домпьера, герцог Ангулемский — западный, от Домпьера до Периньи, а Шомберг — южный, от Периньи до Ангутена. Ставка герцога Орлеанского была в Домпьере. Ставка короля была то в Этре, то в Лажари. И, наконец, ставка кардинала была в дюнах, у каменного моста, в обыкновенном домике, не защищенном никакими укреплениями. Таким образом, герцог Орлеанский наблюдал за Бассампьером, король за герцогом Ангулемским, а кардинал за Шомбергом. Затем, когда расстановка сил была закончена, командование начало принимать меры к изгнанию англичан с острова. Обстоятельства благоприятствовали этому. Англичане — хорошие солдаты, когда у них есть хорошая пища. Между тем они питались теперь только солониной и скверными сухарями, отчего в лагере появилось много больных. К тому же море, очень бурное в это время года на всем побережье океана, ежедневно разбивало какое-нибудь маленькое судно, и берег, начиная от Ангельонского мыса до самой траншеи, бывал буквально усеян обломками шлюпок, филюк и других судов после каждого прибоя. Все это ясно говорило о том, что даже в случае, если бы солдаты короля оставались в своем лагере, Бекингему, сидевшему на острове только из упрямства, все равно пришлось бы не сегодня-завтра снять осаду. Однако, когда господин де Туаррак сообщил, что во вражеском лагере идут приготовления к новому приступу, король решил, что пора покончить с этим, и отдал приказ о решительном сражении. Не имея намерения подробно описывать осаду и приводя лишь те события, которые имеют непосредственную связь с рассказываемой нами историей, скажем вкратце, что это предприятие удалось, вызвав большое удивление короля и доставив громкую славу кардиналу. Англичане, теснимые шаг за шагом, терпящие поражение при каждой стычке и окончательно разбитые при переходе с острова Луа, вынуждены были снова сесть на свои суда, оставив на поле боя 2000 человек, и среди них 5 полковников, 3 подполковника, 250 капитанов и 20 знатных дворян, а кроме того, 4 пушки и 60 знамен, доставленных Клодом де Сен-Симоном в Париж и с торжеством подвешенных к сводам собора Парижской Богоматери. Благодарственные молебны служили сперва в лагере, а потом уже и по всей Франции. Итак, кардинал имел теперь возможность продолжать осаду, ничего не опасаясь, по крайней мере, временно со стороны англичан. Но, как мы только что сказали, это спокойствие оказалось лишь временным. Один из курьеров герцога Бекингемского по имени Монтегю был взят в плен, и через него стало известно о существовании союза между Австрией, Испанией, Англией и Лотарингией. Этот союз был направлен против Франции. Больше того, в ставке Бекингема, которому пришлось покинуть ее более поспешно, чем он предполагал, были найдены документы, еще раз подтверждавшие существование такого союза, и эти бумаги, как уверяет кардинал в своих мемуарах, бросали тень на госпожу де Шеврес и, следовательно, на королеву. Вся ответственность падала на кардинала, ибо нельзя быть полновластным министром, не неся при этом ответственности.
Поэтому, напрягая все силы своего разностороннего ума,

0: А он днем и ночью следил за малейшими изменениями, происходившими в каком-либо из великих государств Европы. Кардиналу была известна энергия, а главное — сила ненависти Бекингема. Если бы угрожавший Франции союз одержал победу, все влияние его, кардинала, было бы утрачено. Испанская и австрийская политика получила бы тогда своих постоянных представителей в Луврском кабинете, где пока что она имела лишь отдельных сторонников, и он, Ришелье, французский министр, министр национальный по преимуществу, был бы уничтожен. Король, который повиновался ему как ребенок и ненавидел его как ребенок ненавидит строгого учителя, отдал бы его в руки своего брата и королевы, ищущих личного мщения. Словом, он погиб бы, и, быть может, Франция погибла бы вместе с ним. Надо было предотвратить все это. Поэтому в маленьком домике у каменного моста, который кардинал избрал своей резиденцией, днем и ночью сменялись курьеры, причем число их возрастало с каждой минутой. Это были монахи, так неумело носившие свои рясы, что сразу можно было догадаться о их принадлежности к церкви, но к церкви воинствующей. Женщины, которых несколько стесняла одежда пажей и чьи округлые формы заметны были даже под широкими шароварами. И, наконец, крестьяне с грязными руками, но со стройной фигурой. Крестьяне, в которых за целую милю можно было узнать людей знатного происхождения. Бывали и другие, видимо, менее приятные визиты, ибо два или три раза разносился слух, что на жизнь кардинала было совершено покушение. Правда, враги его высокопреосвященства поговаривали, будто он сам нанимал этих неловких убийц, чтобы иметь возможность, в свою очередь, применить насильственные меры в случае надобности, но не следует верить ни тому, что говорят министры, ни тому, что говорят их враги. Однако все это не мешало кардиналу, которому даже и самые ожесточенные его хулители никогда не отказывали в личной храбрости, совершать ночные прогулки, чтобы передать какие-нибудь важные приказания герцогу Ангулемскому, посоветоваться о чем-либо с королем или встретиться для переговоров с тем из посланцев, приход которого к нему в дом почему-либо был нежелателен. Что касается мушкетеров, то они, будучи не особенно заняты во время осады, содержались не слишком строго и вели веселую жизнь. Это давалось им, а в особенности нашим трем приятелям, тем легче, что, находясь в дружеских отношениях с господином де Тревилем, они часто получали от него особое разрешение опоздать в лагерь и явиться туда после тушения огней.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
0: И вот однажды вечером, когда Д'Артаньян не мог их сопровождать, так как нес караул в траншее, Атос, Портос и Арамис, верхом на своих боевых конях, закутанные в походные плащи и держа пистолеты наготове, возвращались втроем из трактира под названием «Красная голубятня», обнаруженного Атосом два дня назад на дороге из Ля-Жари. Итак, они ехали, готовые каждую минуту встретить какую-нибудь засаду, как вдруг, приблизительно за четверть лье от деревни Буанар, им послышался конский топот. Все трое сейчас же остановились, образовав тесно сомкнутую группу на середине дороги. Через минуту, при свете вышедшей из-за облака луны, они увидели на повороте двух всадников, которые ехали к ним навстречу, и, заметив их, тоже остановились, видимо, совещаясь между собой, продолжать ли путь или повернуть обратно. Это колебание показалось трем приятелям несколько подозрительным, и Атос, выехав на несколько шагов вперед, крикнул своим властным голосом.
3: «Кто идет?»
0: «А вы кто такие?» — в свою очередь спросил один из всадников.
3: «Это не ответ», — возразил Атос. «Кто идет? Отвечайте, или мы будем стрелять».
4: «Не советую, господа», — произнес тогда звучный голос, по-видимому, привыкший повелевать.
0: «Это какой-нибудь старший офицер, который совершает ночной объезд», — тихо сказал Атос. «Что нам делать, господа?»
4: «Кто вы такие?» — спросил тот же повелительный голос. «Отвечайте, или вы пожалеете о своем неповиновении». «Королевские мушкетеры», — сказал Атос, все более и более убеждаясь, что человек, задающий эти вопросы, имеет право их задавать.
3: «Какой роты?»
4: «Роты де Тревиля».
3: «Приблизьтесь на установленное расстояние и доложите мне, что вы делаете здесь в столь поздний час».
0: Три товарища подъехали ближе, немного позбавив спеси, ибо все трое были теперь убеждены, что имеют дело с человеком, который сильнее их. Вести переговоры должен был Атос. Один из двух всадников, тот, который заговорил вторым, был шагов на 10 впереди своего спутника. Атос знаком предложил Портосу и Арамису тоже остаться сзади и подъехал один.
4: «Прошу прощения, господин офицер», — сказал Атос, «но мы не знали, с кем имеем дело, и, как видите, были начеку».
3: «Ваше имя», — сказал офицер, лицо которого было наполовину закрыто плащом.
4: «Однако же, сударь», — ответил Атос, которого начинал раздражать этот допрос, «прошу вас привести доказательства того, что вы имеете право задавать мне вопросы».
3: «Ваше имя», — еще раз повторил всадник, поднимая капюшон и таким образом открывая лицо. «Господин кардинал?» — с изумлением вскричал мушкетер. «Ваше имя», — в третий раз повторил кардинал.
4: «Атос», — сказал мушкетер.
0: Кардинал знаком подозвал к себе своего спутника, и тот поспешил подъехать к нему.
3: «Эти три мушкетера будут сопровождать нас», — вполголоса проговорил кардинал. «Я не хочу, чтобы в лагере знали о том, что я уезжал оттуда, и если они поедут с нами, то мы сможем быть уверены в их молчании».
4: «Мы дворяне, монсеньор», — сказал Атос. «Возьмите с нас слово и ни о чем не беспокойтесь. Благодарение Богу мы умеем хранить тайны».
0: Кардинал устремил свой проницательный взгляд на смелого собеседника.
3: «У вас тонкий слух, господин Атос», — сказал кардинал. «Но теперь вы слушайте то, что я скажу вам. Я прошу вас сопровождать меня не потому, что я вам не доверяю. Я прошу об этом ради собственной безопасности. Ваши спутники — это, разумеется, господин Портос и господин Арамис».
4: «Да, ваше высокопреосвященство», — ответил Атос.
0: Между тем оба мушкетера, до сих пор остававшиеся сзади, подъехали ближе с шляпами в руках.
3: «Я знаю вас, господа», — сказал кардинал. «Я знаю вас. Мне известно, что вы не принадлежите к числу моих друзей, и это очень огорчает меня. Но я знаю также, что вы храбрые и честные дворяне, и что вам можно довериться. Итак, господин Атос, окажите мне честь сопровождать меня вместе с вашими двумя спутниками, и тогда у меня будет такая охрана, которой сможет позавидовать даже его величество в случае, если мы встретим его».
0: Каждый из мушкетеров склонил голову до самой шеи своей лошади.
4: «Клянусь честью, ваше высокопреосвященство», — сказал Атос, «вы хорошо делаете, что берете нас с собой. Мы встретили дорогой несколько опасных личностей, и с четырьмя из них даже имели ссору в Красной Голубятне».
3: «Ссору? Из-за чего же это, господа?» — спросил кардинал. «Вы знаете, я не люблю ссор».
4: «Именно поэтому я и беру на себя смелость предупредить ваше высокопреосвященство о том, что произошло. Иначе вы могли бы узнать об этом от других лиц и счесть нас виновными вследствие неверного освещения событий».
3: «А каковы были последствия этой ссоры?» — спросил кардинал, нахмурив брови.
4: «Да вот мой друг Арамис, который находится перед вами, получил легкий удар шпагой в руку. Что не помешает ему завтра же пойти на приступ, если ваше высокопреосвященство отдаст приказ о штурме, и вы сами сможете убедиться в этом, ваше высокопреосвященство».
3: «Однако же вы не такие люди, которые позволяют безнаказанно наносить себе удары шпагой», — возразил кардинал. «Послушайте, господа, будьте откровенны. Некоторые из этих ударов вы, наверное, вернули обратно. Исповедуйтесь мне. Ведь вам известно, что я имею право отпускать грехи».
4: «Я, монсеньор», — сказал Атос, — «даже не прикоснулся к шпаге. Я просто взял своего противника в охапку и вышвырнул его в окно. Кажется, при падении, — продолжал Атос с некоторым колебанием, — он сломал себе ногу.
3: — Ага, — произнес кардинал. — А вы, господин Портос?
4: — Я, монсеньор, знаю, что дуэли запрещены, поэтому я схватил скамью и нанес одному из этих разбойников удар, который, надо думать, разбил ему плечо.
3: — Так, — сказал кардинал, — а вы, господин Арамис?
0: «У меня, монсеньор, самый безобидный нрав, и к тому же я собираюсь постричься в монахи, что, быть может, неизвестно вашему высокопреосвященству. Поэтому я всячески удерживал моих товарищей, как вдруг один из этих негодяев нанес мне предательский удар шпагой в левую руку. Тут мое терпение истощилось, я тоже выхватил шпагу, и когда он снова бросился на меня, то мне показалось, что он наткнулся на острие всем телом. Не знаю, точно так ли это, но твердо помню, что он упал... и, кажется, его унесли вместе с двумя остальными.
4: «Черт возьми», — произнес кардинал. «Три человека выбыли из строя из-за трактирной ссоры. Да, господа, вы не любите шутить. А из-за чего возник спор?» «Эти негодяи были пьяны», — сказал Атос. «Они узнали, что вечером в гостиницу прибыла какая-то женщина и хотели вломиться к ней».
3: «Вломиться к ней?» — повторил кардинал. «С какой же целью?»
4: «По всей вероятности, с целью совершить над ней насилие», — ответил Атос. «Ведь я уже имел честь сообщить вашему высокопреосвященству, что эти негодяи были пьяны».
3: «И эта женщина была молода и красива?»
4: — спросил кардинал с некоторым беспокойством. «Мы не видели ее, монсеньор», — ответил Атос.
3: «Ах, вы не видели ее? Ну, прекрасно»,
4: — с живостью сказал кардинал.
3: «Вы хорошо сделали, что вступились за честь женщины, и так как я сам еду сейчас в Красную Голубятню, то узнаю, правда ли то, что вы мне сказали».
4: «Монсеньор», — гордо проговорил Атос, — «мы дворяне и не стали бы лгать даже ради спасения жизни».
3: «Да я и не сомневаюсь в правдивости ваших слов, господин Атос, нисколько не сомневаюсь. Однако скажите», — добавил он, чтобы переменить разговор, — «разве эта дама была одна?»
4: «Вместе с этой дамой в комнате был мужчина», — сказал Атос. «Но так как, несмотря на шум, он не вышел, надо полагать, что он трус».
3: «Не судите опрометчиво, — говорится в Евангелии», — возразил кардинал.
4: Атос поклонился.
3: «А теперь, господа, довольно», — продолжал кардинал. «Я узнал то, что хотел. Следуйте за мной».
0: Три мушкетера пропустили кардинала вперед. Он опять закрыл лицо капюшоном, тронул лошадь и поехал, держась на расстоянии 9 или 10 шагов впереди своих 4 спутников. Вскоре отряд подъехал к трактиру, который казался пустым и молчаливым. Хозяин, видимо, знал, какой прославленный гость должен был приехать к нему, и заранее спровадил докучливых посетителей. Шагов за 10 до двери кардинал знаком приказал своему спутнику и 3 мушкетерам остановиться. Чья-то оседланная лошадь была привязана к ставню. Кардинал постучал 3 раза условным стуком. Какой-то человек, закутанный в плащ, сейчас же вышел из дома, обменялся с кардиналом несколькими короткими фразами, сел на лошадь и поскакал по дороге к Сюржеру, которая вела также и в Париж.
3: «Подъезжайте ближе, господа», — сказал кардинал.
4: «Вы сказали мне правду, господа мушкетеры», — обратился он к 3 приятелям. «И поскольку это будет зависеть от меня, наша сегодняшняя встреча принесет вам пользу. А пока что следуйте за мной».
0: Кардинал сошел с лошади, мушкетеры сделали то же. Кардинал бросил поводье своему оруженосцу, 3 мушкетера привязали своих лошадей к ставням. Трактирщик стоял на пороге. Для него кардинал был просто офицером, приехавшим повидаться с дамой.
3: «Нет ли у вас внизу какой-нибудь комнаты, где бы эти господа могли подождать меня и погреться у камина?» — спросил кардинал.
0: Трактирщик отворил дверь большой комнаты, где совсем недавно вместо прежней дрянной печурки поставили прекрасный большой камин.
4: «Вот это», — сказал он.
3: «Хорошо», — сказал кардинал. «Войдите сюда, господа, и потрудитесь подождать меня. Я задержу вас не более получаса».
0: И пока 3 мушкетера входили в комнату нижнего этажа, кардинал стал быстро подниматься по лестнице, не задавая больше никаких вопросов. Он, видимо, отлично знал дорогу.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Дюма. Главы из романа «Три мушкетера». Читает Григорий Перель.
2: Глава 14. О пользе печных труб. Было очевидно, что наши три друга, сами того не подозревая, движимые только рыцарскими побуждениями и отвагой, оказали услугу какой-то особе, которую кардинал удостаивал своим высоким покровительством. Но кто же была эта особа? Вот вопрос, который прежде всего задали себе три мушкетера. Затем, видя, что сколько бы они ни высказывали предположений, ни одно из них не является удовлетворительным, Портос позвал хозяина и велел подать игральные кости. Портос и Арамис уселись за стол и стали играть, Атос в раздумье медленно расхаживал по комнате. Раздумывая и прогуливаясь, Атос ходил взад и вперед мимо трубы наполовину разобранной печки. Другой конец этой трубы был выведен в комнату верхнего этажа. Проходя мимо, он каждый раз слышал чьи-то приглушенные голоса, которые, наконец, привлекли его внимание. Атос подошел поближе и разобрал несколько слов, которые показались ему настолько интересными, что он сделал знак своим товарищам замолчать, а сам замер на месте, согнувшись и приложив ухо к нижнему отверстию трубы.
3: «Послушайте, миледи», — говорил кардинал, — «дело это важное. Садитесь сюда и давайте побеседуем».
4: «Миледи», — прошептал Атос, — «я слушаю ваше высокопреосвященство с величайшим вниманием», — ответил женский голос, при звуке которого мушкетер вздрогнул.
3: «Небольшое судно с английской командой, капитан которого мне предан, поджидает вас близ устья Шаранты у форта Ля-Пуэнт. Оно снимется с якоря завтра утром».
4: «Так значит, мне нужно выехать туда сегодня вечером?»
3: «Сию же минуту. То есть сразу же после того, как вы получите мои указания. Два человека, которых вы увидите у дверей, когда выйдете отсюда, будут охранять вас в пути. Я выйду первым. Вы подождите полчаса и затем выйдете тоже».
4: «Хорошо, монсеньор. Но вернемся к тому поручению, которое вам угодно дать мне. Я хочу и впредь быть достойной доверия вашего высокопреосвященства, а потому благоволите ясно и точно изложить мне это поручение, чтобы я не совершила какой-нибудь оплошности».
2: Между двумя собеседниками на минуту водворилось глубокое молчание. Было очевидно, что кардинал заранее взвешивал свои выражения, а миледи старалась мысленно сосредоточиться, чтобы понять то, что он скажет, и запечатлеть все в памяти. Атос, воспользовавшись этой минутой, попросил своих товарищей запереть изнутри дверь, знаком подозвал их и предложил им послушать вместе с ним. Оба мушкетера, любившие удобство, принесли по стулу для себя и стул для Атоса. Все трое уселись, сблизив головы и насторожив слух.
3: «Вы поедете в Лондон», — продолжал кардинал. «В Лондоне вы навестите Бекингема».
4: «Замечу вашему высокопреосвященству», — вставила миледи, «что после дела с алмазными подвесками, к которому герцог упорно считает меня причастной, его светлость питает ко мне недоверие».
3: «Но на этот раз», — возразил кардинал, — «речь идет вовсе не о том, чтобы вы снискали его доверие, а о том, чтобы вы открыто и честно явились к нему в качестве посредницы».
4: «Открыто и честно», — повторила миледи с едва уловимым оттенком двусмысленности.
3: «Да, открыто и честно», — подтвердил кардинал прежним тоном. «Все эти переговоры должны вестись в открытую».
4: «Я в точности исполню указания вашего высокопреосвященства и с готовностью ожидаю их».
3: «Вы явитесь к Бекингему от моего имени и скажете ему, что мне известны все его приготовления, но что они меня мало тревожат. Как только он отважится сделать первый шаг, я погублю королеву».
4: «Поверит ли он, что ваше преосвященство в состоянии осуществить свою угрозу?»
3: «Да,
4: ибо у меня есть доказательства. Надо, чтобы я могла представить ему эти доказательства, и он по достоинству оценил их.
3: Конечно. Вы скажете ему, что я опубликую донесение Буа-Робера и маркиза де Ботрю о свидании герцога с королевой у супруги Конетабля в тот вечер, когда супруга Конетабля давала бал маскарад. А чтобы у него не оставалось никаких сомнений, вы скажете ему, что он приехал туда в костюме великого Могола, в котором собирался быть там кавалер де Гиза, который он купил у де Гиза за 3000 пистолей.
4: Хорошо, монсеньор.
3: Мне известно до мельчайших подробностей, как он вошел и затем вышел ночью из дворца, куда он проник, переодетый итальянцем-предсказателем. Вы скажете ему для того, чтобы он окончательно убедился в достоверности моих сведений, что под плащом на нем было надето широкое белое платье, усеянное черными блестками, черепами и скрещенными костями, так как в случае какой-либо неожиданности он хотел выдать себя за привидение белой дамы, которая, как всем известно, всегда появляется в Лувре перед каким-нибудь важным событием.
4: Это все, монсеньор?
3: Скажите ему, что я знаю также все подробности похождения в Амьене, что я велю изложить их в виде небольшого занимательного романа с планом сада и с портретами главных действующих лиц этой ночной сцены.
4: Я скажу ему это.
3: Передайте ему еще, что Монтегю в моих руках, что Монтегю в Бастилии, и хотя у него не перехватили, правда, никакого письма, но пытка может вынудить его сказать то, что он знает, и даже то, чего не знает.
4: Превосходно.
3: И, наконец, прибавьте, что герцог, спеша уехать с острова Ре, забыл в своей квартире некое письмо госпожи де Шеврес, которое сильно порочит королеву, ибо оно доказывает не только то, что ее величество может любить врагов короля, но и то, что она состоит в заговоре с врагами Франции. Вы хорошо запомнили все, что я вам сказал, не так ли?
4: Судите сами, ваше высокопреосвященство. Бал у супруги Конетабля, ночь в Лувре, вечер в Амьене, арест Монтегю, письмо госпожи де Шеврес.
3: Верно, совершенно верно. У вас прекрасная память, миледи.
4: Но если, несмотря на все эти доводы, возразила так, кому относился лестный комплимент кардинала, герцог не уступит и будет по-прежнему угрожать Франции?
3: Герцог влюблен, как безумец, или, вернее, как глупец,
1: с глубокой горечью ответил Ришелье.
3: Подобно паладинам старого времени, он затеял эту войну только для того, чтобы заслужить благосклонный взгляд своей дамы. Если он узнает, что война будет стоить чести, а может быть и свободы, владычицы его помыслов, как он выражается, ручаюсь вам, он призадумается, прежде чем вести дальше эту войну.
4: «Но что если...» — продолжала миледи с настойчивостью, доказывавшей, что она хотела до конца выяснить возлагаемое на нее поручение. «Если он все-таки будет упорствовать?»
3: «Если он будет упорствовать, — повторил кардинал, — это маловероятно».
4: «Это возможно».
3: «Если он будет упорствовать...»
4: Кардинал сделал паузу. Потом снова заговорил.
3: «Если он будет упорствовать, тогда я буду надеяться на одно из тех событий, которые изменяют лицо государства».
4: «Если бы вы, ваше высокопреосвященство, потрудились привести мне исторические примеры таких событий, — сказала миледи, — я, возможно, разделила бы вашу уверенность».
3: «Да вот вам пример», — ответил Ришелье. В 1610 году, когда славной памяти король Генрих IV, руководствуясь примерно такими же побуждениями, какие заставляют действовать герцога, собирался одновременно вторгнуться во Фландрию и в Италию, чтобы сразу с двух сторон ударить на Австрию. Разве не произошло тогда событие, которое спасло Австрию? Почему бы королю Франции не посчастливилось так же, как императору?
4: «Ваше высокопреосвященство изволит говорить об ударе кинжалом на улице Медников».
3: «Совершенно правильно.
4: Ваше Высокопреосвященство не опасается, что казнь Равальяка держит в страхе тех, кому на миг пришла мысль последовать его примеру?
3: Во все времена и во всех государствах, в особенности, если эти государства раздирает религиозная вражда, находятся фанатики, которые ничего так не желают, как стать мучениками. И знаете, мне как раз приходит на память, что пуритане крайне озлоблены против герцога Бекингема. И их проповедники называют его антихристом.
4: «Так что же?» — спросила миледи.
3: «А то, — продолжал кардинал равнодушным голосом, — что теперь достаточно было бы, например, найти женщину, молодую, красивую и ловкую, которая желала бы отомстить за себя герцогу. Такая женщина легко может сыскаться. Герцог пользуется большим успехом у женщины, и если он своими клятвами в вечном постоянстве возбудил во многих сердцах любовь к себе, то он возбудил также и много ненависти своей вечной неверностью».
4: «Конечно», — холодно подтвердила миледи, — «такая женщина может сыскаться».
3: «Если это так, подобная женщина, вложив в руки какого-нибудь фанатика кинжал Жака Клемана или Равальяка, спасла бы Францию».
4: «Да, но она оказалась бы сообщницей убийцы».
3: «А разве стали достоянием гласности имена сообщников Равальяка или Жака Клемана?»
4: «Нет. И, возможно, потому что эти люди занимали слишком высокое положение, чтобы их осмелились изобличить. Ведь не для всякого сожгут палату суда, монсеньор».
5: «Так вы думаете, что пожар палаты суда не был случайностью?»
1: — осведомился Ришелье таким тоном, точно он задавал вопрос, не имеющий ни малейшего значения.
4: «Лично я, монсеньор, ничего не думаю», — сказала миледи. «Я привожу факт, вот и все. Я говорю только, что если бы я была мадемуазелью де Монпансье или королевой Марии Медичи, то принимала бы меньше предосторожностей, чем я принимаю теперь, будучи просто леди Кларик».
3: «Вы правы», — согласился Ришелье. «Так чего же вы хотели бы?»
4: «Я хотела бы получить приказ, который заранее одобрял бы все, что я сочту нужным сделать для блага Франции».
3: «Но сначала надо найти такую женщину, которая, как я сказал, желала бы отомстить герцогу».
4: «Она найдена», — сказала миледи.
3: «Затем нужно найти того презренного фанатика, который послужит оружием божественного правосудия».
4: «Он найдется».
3: «Вот тогда и настанет время получить тот приказ, о котором вы сейчас просили».
4: «Вы правы, ваше Высокопреосвященство», — произнесла миледи. «И я ошиблась, полагая, что поручение, которым вы меня удостаиваете, не ограничивается тем, к чему оно сводится в действительности».
0: Радиозвезда.
6: Мы читаем главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
4: «Итак, я должна доложить его светлости, что вам известны все подробности относительно того переодевания, с помощью которого ему удалось подойти к королеве на маскараде, устроенном супругой коннетабля, что у вас есть доказательства состоявшегося в Лувре свидания королевы с итальянским астрологом, который был никто иной, как герцог Бекингем, что вы велели сочинить небольшой занимательный роман на тему о похождении в Амьене с планом сада, где оно разыгралось, и с портретами его участников, что Монтегю в Бастилии, и что пытка может принудить его сказать о том, что он помнит, и даже о том, что он, возможно, позабыл. И, наконец, что к вам в руки попало письмо госпожи де Шеврес, найденное в квартире его светлости и порочащее не только ту особу, которая его написала, но и ту, от имени которой оно написано. Затем, если герцог, несмотря на все это, по-прежнему будет упорствовать, то, поскольку мое поручение ограничивается тем, что я перечислила, мне останется только молить Бога, чтобы он совершил какое-нибудь чудо, которое спасет Францию. Все это так, ваше Высокопреосвященство, и больше мне ничего не надо делать».
3: «Да, так», — сухо подтвердил кардинал.
4: «А теперь», — продолжала миледи, словно не замечая, что кардинал Ришелье заговорил с ней другим тоном, «теперь, когда я получила указание вашего Высокопреосвященства, касающееся ваших врагов, не разрешите ли вы мне сказать вам два слова о моих?»
3: «Так у вас есть враги?»
4: «Да, монсеньор. Враги, против которых вы должны всеми способами поддержать меня, потому что я приобрела их на службе вашему высокопреосвященству».
3: «Кто они?»
4: «Во-первых, некая мелкая интриганка Бонасье.
3: Она в манской тюрьме».
4: «Вернее, она была там», — возразила миледи. «Но королева получила от короля приказ, с помощью которого она перевела ее в монастырь».
3: «В монастырь?»
4: «Да, в монастырь».
3: «В какой?»
4: «Не знаю, это хранится в строгой тайне».
3: «Я узнаю эту тайну».
4: «И вы скажете мне, ваше высокопреосвященство, в каком монастыре эта женщина?»
3: «Я не вижу к этому никаких препятствий».
4: «Хорошо. Но у меня есть другой враг, гораздо более опасный, чем эта ничтожная Бонасье».
3: «Кто?»
4: «Ее любовник».
3: «Как его зовут?»
4: «О, ваше высокопреосвященство его хорошо знает», — вскричала миледи в порыве гнева. «Это наш с вами злой гений, тот самый человек, благодаря которому мушкетеры короля одержали победу в стычке с гвардейцами вашего высокопреосвященства, тот самый, который нанес три удара шпагой вашему гонцу Деварду и расстроил все дело с алмазными подвесками. Это тот, наконец, кто, узнав, что я похитила госпожу Бонасье, поклялся убить меня».
3: «А-а-а», — протянул кардинал, — «я знаю, о ком вы говорите».
4: «Я говорю об этом негодяе Д'Артаньяне».
3: «Он смельчак».
4: «Поэтому-то и следует его опасаться».
3: «Надо бы иметь доказательства его тайных сношений с Бекингемом».
4: «Доказательства?» — вскричала миледи. «Я раздобуду десяток доказательств».
3: «Ну, в таком случае нет ничего проще. Представьте мне эти доказательства, и я посажу его в Бастилию».
4: «Хорошо, монсеньор, а потом?»
3: «Для тех, кто попадает в Бастилию, нет никакого потом», — глухим голосом ответил кардинал. «Ах, черт возьми», — продолжал он, — «если б мне так же легко было избавиться от моего врага, как избавить вас от ваших. И если бы вы спрашивали у меня безнаказанности за ваши действия против подобных людей».
4: «Монсеньор», — предложила миледи, — «давайте меняться. Жизнь за жизнь, человек за человека. Отдайте мне этого, я отдам вам того, другого».
3: «Не знаю, что вы хотите сказать», — ответил кардинал, — «и не желаю этого знать. Но мне хочется сделать вам любезность, и я не вижу, почему бы мне не исполнить вашу просьбу относительно столь ничтожного существа, тем более что этот Д'Артаньян, как вы утверждаете, распутник, дуэлист и изменник».
4: «Бесчестный человек, монсеньор, бесчестный!»
3: «Дайте мне бумагу, перо и чернила».
4: «Вот все, монсеньор».
2: Наступило минутное молчание, доказывавшее, что кардинал мысленно подыскивал выражения, в которых он собирался составить эту записку, или уже писал ее. Атос, слышавший до единого слова весь разговор, взял своих товарищей за руки и отвел их на другой конец комнаты.
7: «Ну что тебе надо? Отчего ты не даешь нам дослушать конец?» — рассердился Портос.
3: «Тише», — прошептал Атос. «Мы узнали все, что нам нужно было узнать. Впрочем, я не мешаю вам дослушать разговор до конца, но мне необходимо уехать».
7: «Тебе необходимо уехать?» — повторил Портос.
8: «А если кардинал спросит о тебе, что мы ему ответим?»
3: «Не дожидайтесь, пока он спросит обо мне. Скажите ему сами, что я отправился дозором, так как кое-какие замечания нашего хозяина навели меня на подозрение, что дорога не совсем безопасна. К тому же я упомяну об этом оруженосцу кардинала. Остальное уж мое дело, ты об этом не беспокойся».
4: «Будьте осторожны, Атос», — сказал Арамис.
3: «Будьте покойны», — ответил Атос. «Как вам известно, я умею владеть собою».
2: Портос и Арамис снова уселись у печной трубы. Что же касается Атоса, он на виду у всех вышел, отвязал своего коня, привязанного рядом с конями его друзей, к засовам ставен, немногими словами убедил оруженосца в необходимости дозора для обратного пути, а затем
1: с напускным вниманием осмотрел свой пистолет, взял в зубы шпагу и, как солдат, добровольно выполняющий опасную задачу, поехал по дороге к лагерю.
6: Мы читали главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
9: Продолжение завтра в это же время.
10: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Владимир Санин. Фрагмент из книги «Новичок в Антарктиде. Полярные были». Читает Сергей Казаков.
1: Утром 13 января, очнувшись от своего богатырского сна, я установил, что сделал это исключительно своевременно. Провалялся я в постели еще час-другой, и потом мог бы всю жизнь рвать на себе волосы. Но я встал, пошел умываться, и меня окликнул начальник экспедиции. «Припай трещит», — сообщил он, снаряжая камеру. «Сегодня, пожалуй, последняя возможность увидеть пингвинов в их резиденции. Завтра припай вскроется, и выход на лед будет запрещен. Если хотите, можете пойти с нами». Горячо поблагодарив Владислава Иосифовича за приглашение, я помчался в кают-компанию завтракать. За столом сидели Григорий Милентьевич Силин, заместитель Гербовича, и начальник отряда геофизиков Рюрик Максимович Галкин. Они чинно ели манную кашу.
2: «Идете к пингвинам?»
1: – удивился Силин.
2: «Ну-ну, я бы на вашем месте трижды подумал».
3: «Сегодня ничего не стоит провалиться», – уточнил Галкин. «Сверху снежок, а под ним вода».
2: «Знал я одного», – припомнил Силин. «Тоже хотел посмотреть на пингвинов».
1: «Да-да», — вздохнул Галкин. «Ну, до свидания. Может, еще и увидимся». «Неужели так опасно?» — с искательной улыбкой спросил я.
2: «Ну, как вам сказать?» — задумчиво произнес Силин. «В случае удачи вы ведь не один пойдете. Вытащат как-нибудь».
1: Манная каша застряла у меня во рту. Галкин прыснул, а Силин осуждающе на него посмотрел. «С барьера мы спустились по лестнице. Припай дышал. Лед поднимался и опускался, всхрапывая и тяжело втягивая в себя воздух. Паутинками разбегались трещинки, к которым я еще на дрейфующей станции привык относиться с большим уважением. По такому льду мне еще гулять не приходилось. И, честно говоря, я был слегка озадачен. Скажи, Гербович, пожалуй, нужно возвращаться». И вряд ли он нашел бы подчиненного, который с большим энтузиазмом выполнил бы это указание. Но Владислав Иосифович невозмутимо шествовал впереди, а мы гуськом шли за ним, не обгоняя. Не столько потому, что обгонять начальника экспедиции неприлично, сколько потому, что весил он значительно больше каждого из нас. И было ясно, что там, где пройдет начальник, пройдут и остальные. На льду валялись тюлени. Разодетые в пух и в прах, в модные нерповые шкуры, они дремали на солнышке. Занятие, доставлявшее им явное удовольствие. При нашем появлении они сонно поднимали головы, тупо соображая, как отнестись к новым знакомым. А сообразив, плюхались в ближайшую полынью и высовывали оттуда обиженные морды, бормоча про себя.
2: «Грелись спокойно, никому не мешали и на тебе. Навязались на наши головы».
1: Лишь один изысканно одетый франт оказался философом. Так хорошо было ему валяться на теплой льдине. Он сонно поглядывал на нас восточными черными глазами и со снисходительным презрением позировал. Понимал бродяга, что ему все равно ни одной карточки не пришлют. Когда мы оказались на ближних подступах к острову Фулмара, пингвины выслали навстречу парламентеров. Десятка-полтора чопорных джентльменов, облаченных в черно-белые фраки, приблизились к нам, внимательно осмотрели и, не поздоровавшись, повернули обратно. Видимо, таков у них обычай, и не будем судить их строго. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Биолог Виктор Каменев, наш гид, изучающий пингвинов уже вторую экспедицию, сообщил в утешение, что даже с ним, казалось бы, своим человеком, пингвины далеко не всегда раскланиваются. Так, буркнут себе под нос что-то вроде «ходят тут всякие». И показывают спину. Остров Фулмара, это нагромождение отшлифованных ледниками скал и валунов, был сплошь усеян пингвинами Адели. Вам не доводилось бывать на Восточном базаре, где тысяча продавцов разрывает на части сотню покупателей, выстреливая при этом миллион слов в минуту? Представьте себе еще, что в разных углах базара в этот момент ловят дюжину воришек. Так вот, по сравнению с островом Фулмара, на том базаре стоит больничная тишина. На своем веку я немало прожил в коммунальных квартирах. Всякого насмотрелся. Но таких склочников, как Адельки, еще не видел. Просто диву даешься. Выйдя из дому на прогулку в небольшой компании, пингвин подтянут и неразговорчив. Он ведет себя со сдержанным достоинством, ни на йоту не отступая от правил хорошего тона. И тот же самый пингвин, которого и по плечу не решишься похлопать, опасаясь презрительного «Не забывайтесь, милейший», сразу же превращается в развязанного скандалиста, стоит ему вернуться домой. И таких фруктов на острове многие тысячи. А дети? Яблоко от яблони недалеко падает. Одетые в коричневый пух сорванцы, дурно воспитанные уличные мальчишки переворачивают остров вверх дном. Они толкаются, дерутся, орут благим матом, натравливают друг на друга родителей и непрерывно наскакивают на них, требуя пищи. Дай им еще рогатки, и порядочному человеку пройти по острову было бы невозможно. Вечно голодное, ненасытное подрастающее поколение то и дело гоняет родителей за хлебом насущным. Взрослые пингвины спускаются на припай, ныряют в воду и охотятся за рыбой, ни на мгновение при этом не забывая, что и сами они – лакомое блюдо для морских леопардов и касаток. Как только поблизости появляется враг, пингвины включают сигнализацию и выскакивают из воды, словно подброшенные катапультой. А съеденная рыба превращается в их организмах в калорийную диетическую пищу, которую они отрыгивают в пасти детенышам. По отношению к нам пингвины соблюдали более или менее доброжелательный нейтралитет, не допуская, однако, излишней фамильярности. Стоило подойти к самому, казалось бы, положительному пингвину и погладить его по головке, как он щетинился и с негодованием отходил в сторону. А один праздно шатающийся и наверняка подвыпивший субъект вообще допустил хулиганскую выходку. Без всякого повода бросился на начальника экспедиции и пытался пробить клювом его сапог. Но силы оказались неравными, и забияка бежал, преследуемый ироническими выкриками своих сородичей. От большой неприятности избавил меня Виктор Каменев. Когда я хотел взять на руки и полоскать одного очаровательного малыша, Виктор посоветовал этого не делать. Он припомнил, как один неопытный полярник тоже решил посюсюкать над пингвинчиком и прижал его к своему сердцу, а потом неделю отмывался и жил изолированно от коллектива. Даже самые близкие друзья были не в силах более 2-3 минут наслаждаться его обществом. Антарктида – заповедник. Всякая охота здесь запрещается. Зная об этом, пингвины чувствовали бы себя в полной безопасности. На суше, по крайней мере. Если бы не поморники. Эти огромные, размером со среднего орла птицы, с отвратительным клёкотом летают над островом, высматривая, где что у пингвинов плохо лежит. К счастью, поморники – орлы с сердцем курицы. На взрослых аделек они нападать боятся, но расшалившийся детеныш, выбежавший на улицу без присмотра, рискует так и не дожить до седых волос. Поэтому служба оповещения у пингвинов работает круглосуточно. Это только непосвященным кажется, что адельки каркают без всякого смысла. На самом деле они непрерывно вещают. «Дети, поморник не дремлет. Слушайтесь папу и маму, и мерзавец останется без обеда». Третья разновидность живности на острове – серебристые буревестники, небольшие, размером с наших голубей, птицы. Одни из них высиживают яйца, другие согревают своим телом крохотных нежно-белых птенцов, на которых с вожделением поглядывают поморники. К нам буревестники отнеслись с симпатией, позволяли себя фотографировать, а Каменеву даже окольцовывать свои лапки. Буревестники охраняют птенцов по очереди, сменяя друг друга. Один сторожит, а другой уходит на добычу. Мы провели на острове несколько часов, не в силах расстаться с пингвиньим царством. Каких только картин здесь не увидишь. Вот два десятка аделек неожиданно выстроились в колонну по одному и двинулись вниз на припай. Подойдя к разводью, они посовещались и послали на разведку в океан добровольца. Нет ли поблизости касатки? Прошло несколько секунд, и доброволец, вертикально выпрыгнув из воды, шлепнулся на льдину. Его окружили пингвины. «Еле успел унести ноги!» — возбужденно прокаркал он. «Касатка?» — расстроились приятели. «Ты не ошибся?» «Поди проверь!» — усмехнулся доброволец. «Уж кого-кого, а касатку, которая моего деда скушала, я за версту чую!» И охотники уныло поплелись домой. На драку пингвины будут смотреть толпами. Пока две Адельки наскакивают друг на друга, зеваки деловито переговариваются и оценивают шансы. Насмешки, обидные реплики, очаг склоки перемещается, на шум прилетают поморники. И мелкие личные дрязги уходят на задний план. Объединенными усилиями пингвины обращают своих врагов в бегство. Если отдельно взятый пингвин – дружеский шарж на человека, то колония пингвинов – остроумная пародия на коммунальную квартиру, этакую гигантскую воронью слободку.
0: Мы читали фрагмент из книги Владимира Санина «Новичок в Антарктиде. Полярные были». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Лидеры стран БРИКС приняли совместную декларацию по итогам саммита в Нью-Дели. Документ одобрен на основе консенсуса. Владимир Путин заявил, что глобальная система международных отношений дает сбой из-за провокаций конфликтов рядом западных государств, поэтому объединению необходимо активно укреплять справедливую многополярность. Глава государства также призвал БРИКС возглавить создание независимых институтов и правил регулирования для прорывных отраслей, включая платформенную экономику, финтех и цифровую торговлю. Российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием и дронами по украинским предприятиям ВПК и портовой инфраструктуре. По информации Министерства обороны, в Запорожской и Днепропетровской областях поражены металлургические комбинаты «Запорожсталь», «Интерпайпсталь» и горно-обогатительные предприятия, выпускавшие броню и металлопрокат для армии. В порту Черноморска уничтожены склады с военным имуществом, два сухогруза и буксир. Также беспилотники «Герань» атаковали киевский дата-центр, использовавшийся для логистики ВСУ. Авиация правительства Йемена наносит удары по районам, захваченным хуситами на западном побережье Красного моря, сообщил информационный центр правительства провинции Таиз. Боевые самолеты атаковали десятки грузовиков с оружием и боеприпасами. Ранее мятежники захватили город Эль-Маха. Министерство иностранных дел Йемена направило послание председателю Совета безопасности Организации Объединенных Наций и генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу с просьбой обратить внимание на происходящее в регионе. Пусковые операции на третьем блоке АЭС «Удан-Кулам» в Индии могут начаться уже весной. Об этом журналистам сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев на полях саммита БРИКС.
2: Мы находимся в преддверии физического пуска на третьем блоке. Надеемся, что он где-то в феврале-марте перейдет в разряд пусковых операций. Мы практически закончили поставку своего оборудования. Более 99% оборудования поставлено. Ну а там уже не за горами и пятый, и шестой. Очень надеемся, что новая законодательная инициатива «Шанти-Акт» в Индии нам даст новых партнеров и даст дополнительные возможности.
1: Россия уже построила в Индии первую очередь блоков атомной электростанции «Удан-Кулам». Как сообщалось, стране может быть интересна еще одна большая станция российского дизайна. И о погоде. В воскресенье в Москве переменная облачность. Воздух прогреется до 18 градусов. В понедельник солнечно и до 20 тепла. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Казань. Памятник Льву Гумилеву. Петербургская улица в столице Татарстана. Здесь находится памятник известному русскому историку, поэту и географу Льву Гумилеву. На высокой белоснежной колонне из гранита бронзовый бюст ученого и надпись на постаменте.
3: Я, русский человек, всю жизнь защищаю татар от клеветы.
1: Имя на карте.
2: Знаменитый сын знаменитых родителей. Он родился в семье поэтов Серебряного века Николая Гумилева и Анны Ахматовой. Провел в лагерях два срока, общей длительностью 13 лет.
3: До войны я сидел за папу, а после войны за маму.
2: Лев Гумилев участвовал в Великой Отечественной войне. Служба в Красной армии была единственным способом для молодого человека вернуться к любимой научной деятельности. За свою жизнь он участвовал в двух десятках археологических и геологических экспедиций, написал 12 монографий и более 200 научных статей. Гумилева называли одним из крупнейших экспертов по истории кочевых народов Евразии.
3: Монголы и Русь – это только начало Древней Руси и Великой Степи.
1: Имя на карте.
2: Большинство своих публикаций Лев Гумилев посвятил истории тюркских народов и хазарскому каганату. Его работы «От Руси до России», а также исследования Казанского ханства публиковались огромными тиражами. Так что неудивительно, что памятник ученому установили именно в столице Татарстана. Правда, с этим связан один курьез. Когда-то в Казани хотели установить скульптуру Петра Великого. Но вскоре власти узнали, что царь-реформатор выступал в свое время ярым противником татарского народа. Так что более уместным сочли памятник Гумилеву. И это логично. Все-таки член Российской академии естественных наук, талантливый переводчик. Лев Николаевич изучал, кстати, персидскую поэзию. Известный этнограф. Да что говорить, если прабабушка его матери, Анны Ахматовой, была именно татаркой.
3: Евразийский идеал прост и конструктивен. Отношения между народами нужно строить не на войнах и распрях, а на мире и согласии.
2: Казань. Памятник Льву Гумилеву.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.

коими могли мы получать сведения, относящиеся до сего народа и государства. Следовательно, всякое с моей стороны извинение перед читателем в краткости и недостатки замечаний было бы излишним. Я только за нужное нахожу заметить, что большую часть наших сведений о Японии мы почерпнули из разговоров с бывшими при нас переводчиками и стражами. Но, как нередко случалось, что об одном и том же предмете один из них говорил то, а другой совсем противное, то всякие такие рассказы оставлял я без внимания. Но брал в уважение токмо такие обстоятельства, которые были одинаковым образом нам рассказаны двумя или тремя японцами в разные времена. И сии-то замечания я здесь сообщаю публике. Если бы Япония была более известна в Европе, нежели как она есть в самом деле, то, конечно, я не смел бы поместить в моей книге столь недостаточного и малоудовлетворительного описания сего удивительного государства. Но при нынешних сведениях, какие мы имеем о японцах, всякое известие о них, вероятно, будет благосклонно принято просвещенной частью общества. Географическое положение, пространство и климат. Географическое положение японских владений относительно к равноденственной линии соответствует положению земель, лежащих между южными провинциями Франции и полуденную частью Марокской империи в нашей стране света. А по долготе средина их лежит слишком на 100 градусов восточнее Петербурга или в таком отношении, что там солнце восходит 7 часами ранее, нежели в Петербурге. Владения японские состоят из островов, из коих величайший и главнейший есть остров Нифон, коего самая большая длина простирается с юго-запада к северо-востоку на 1300 верст, а самая большая ширина составляет около 260 верст. К северу от всего острова в небольшом расстоянии находится 22-й Курильский остров Матсмай, или Матмай, имеющий в окружности до 1400 верст. А севернее Матсмая находится остров Сахалин, которого только южная половина принадлежит японцам, а другая зависит от китайцев. И еще три курильские острова – Кунашир, Чикатан и Утуруп, занятые японцами. По южную же сторону Нифона находятся острова Киозу и Сиконфу. Они довольно велики. Первый в длину простирается слишком на 300 верст, а последний на 200. Кроме сих осьми, так сказать, главных островов, есть множество других, не столь важных. Японские владения лежат на Восточном океане, против берегов Кореи, Китая и Татарии, от коих отделены они широким проливом, называемым Японским морем, а в узком его месте – Корейским проливом. Пролив сей между южной частью острова Нифона и материковым берегом имеет около 140 верст ширины, и в всем месте находится самая меньшая ширина его. Самая же большая ширина Японского моря простирается до 800 верст. Сравнивая по географической широте положение японских владений с положением земель, лежащих под теми же широтами в западной части Старого Света, кажется, можно заключить, что и климат, годовые времена и воздушные перемены в сих странах сходны. Но такое заключение было бы весьма несправедливо. Несходство в помянутых отношениях столь велико, что между ними нет никакого сравнения. Например, упомяну о Матсмае, в котором я жил 2 года. Город сей лежит под 42 градусом северной широты, следовательно, почти под 1 градусом с Ливорно в Италии, с Бильбао в Испании и с Тулоном во Франции. Но если станем сравнивать климаты сих мест, то увидим, что в европейских странах, соответствующих по географическому положению Матсмаю, жители не знают, что такое мороз, а видят снег только на вершинах высоких гор, а в Матсмае замерзают озера и пруды, и снег лежит на равнинах и на низменных местах с ноября по апрель, и притом выпадает в таком количестве, как у нас в Петербурге. Морозов жестоких, хотя здесь и не бывает, но, судя примерно, можно положить, что иногда они простираются до 15 градусов. Летом же в европейских местах под одной широтой с Матсмаем лежащих почти беспрерывно продолжаются ясные дни и жары при тихой погоде. А в Матсмае, по крайней мере, 2 дня в неделю бывают проливные дожди, пасмурные погоды и весьма часто крепкие

0: и ветры, а туманы почти беспрестанно. Там свободно, на открытом воздухе растут апельсины, лимоны, фиги и другие свойственные теплым странам плоды, а здесь яблоки, груши, персики и виноград не достигают полной своей зрелости. На острове Нифоне, главном и величайшем из японских владений, я сам не был, но слышал от японцев, что в столичном их городе, лежащем в широте 36 градусов, иногда по ночам, в зимние месяцы, выпадает снег на дюйм и более, который, хотя на другой же день сойдет, но совсем тем, если мы сравним, что город сей в одной широте с Малагой в Испании, то уверимся, что климат в восточных странах Старого Света несравненно холоднее, нежели в западных. Японцы нас уверяли, что в южной стороне Сахалина, находящейся под 47 градусом широты, часто во все лето земля не более как только на полфута оттаивает. Если возьмем теперь в сравнение места в Европе, соответствующие сей широте, которые будут около Лиона во Франции, то увидим, сколь различны климаты там и здесь. Показания японцев должны быть справедливы. Ибо сами мы в половине мая встретили большие поля льдов у Курильского острова Рашуа в широте 47 градусов, а в сие время года и у нас, в Финском заливе, под широтою 60 градусов, уже не видать льда. Несмотря на то, что здесь тесные пределы вод не позволяют волнам ломать льдов, исчезают они более от действия солнечных лучей. Там же, напротив того, волнение океана могло бы скорее их истребить, если бы солнце действовало с такой же силой, как здесь. Причина столь великого несходства в климатах заключается в местных положениях. Японские владения лежат на Восточном океане, который может по справедливости назваться царством туманов. В летние месяцы на сём море часто бывают по 3-4 дня сряду беспрестанные туманы. И редкий день проходит, чтобы несколько часов не было пасмурности, дождя или настоящего тумана. А совершенно ясные дни столь же редко летом случаются, как у нас на Западном океане туманы. Зимой, хотя и чаще, встречаются хорошие погоды. Но совсем тем редкая неделя проходит, чтобы не было 2 или 3 дня пасмурных. А сие самое есть причиной, что туманы и пасмурность, охлаждая воздух, сообщают ему сырость и влагу и препятствуют солнечным лучам с такой силой действовать на землю, как в других странах, под ясным небом находящихся. К сему присовокупить должно, что вся северная часть острова Нифона, Мацма и Сахалин усеяны превысокими горами, из коих вершины некоторых по большей части скрываются в облаках. От сего происходит, что ветры, сих гор дующие, приносят с собой, судя по времени года, необычайную стужу. Еще надлежит заметить, что японские земли отделены от материка Азии проливом, имеющим самой большой ширины своей не свыше 800 верст, и что маньчжурские земли и татарские, которые составляют восточные страны Азии, лежащие против северных японских владений, ничто иное суть, как обширные пустыни, покрытые горами и множеством вод, с коих дующие ветры всегда, даже и летом, бывают чрезвычайно холодны. Сии три причины делают столь великую разность в климате земель, лежащих на восточной стороне Старого Света и на западной, под одним и тем же градусом географической широты».
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем записки капитана Василия Головнина о приключениях его в плену у японцев.
0: Происхождение японского народа. Во всех книгах, писанных европейцами о Японии, упоминается, откуда жители сего государства производят свое начало. Но мнения их о своем происхождении основаны на баснословии и ложных преданиях, в чем согласны и многие благоразумные люди и из самих японцев. Например, они сами смеются над басней, будто 300 непорочных юношей и столь же невинных девиц, пойманных на острове Нифон одним из китайских государей, под руководством своего врача для собирания растений, из коих можно было бы составить питье, дающее бессмертие, населили Японию. Другие подобные сей сказки также не больше уважаются здравомыслящими японцами. Переводчик наш Теска и ученый при нас бывший часто смеялись в разговорах наших насчет легковерия своих соотечественников касательно происхождения их. Например, они нам рассказывали, что у них есть предание, будто в древнейшие времена вся земля была под водой, в каковом положении находилась она несметное число лет –

Могущий Творец, которого японцы называют Тенто-сама, то есть Небесный Владыка, не обращал на нее никакого внимания. Наконец, старший из его детей, Ками, получил дозволение привести землю в порядок и населить. Для чего, взяв предлинную булаву, стал он мерить, где меньше глубина, и нашел ее на самом том месте, где теперь Япония. Тогда, сгребая землю со дна морского в кучу, составил он остров Нифон, снабдил его всеми произведениями природы, которые мы теперь там находим, и, разделив себя на два существа, мужеское и женское, населил сию новую землю людьми. Другие божьи дети, увидя работу своего брата, принялись тоже делать в других странах. И хотя успели составить земли, устроить и населить оные, но, быв не так искусны, как старший их брат, не могли уже ни в создании земель, ни людей достигнуть такого совершенства. А потому теперь мы и видим, что японцы превосходят всех прочих жителей земного шара, и все произведения Японии — суть самые лучшие. Теске, рассказывая о сём предании их истории, смеялся и говорил, что и по сие время почти все его соотечественники верят сей нелепой басне. А многие утверждают, что часть той булавы, которую прапраотец уже употреблял к измерению глубины, и ныне находится в виде никогда не увядающего дерева на одной из высочайших гор острова Нифона. Японцы имеют множество других, подобно сему, вероятных преданий касательно древности и происхождения первоначальных жителей их острова, которыми, однако, я не намерен скучать читателям. Охотники до нелепости сего рода могут и поближе к нам сыскать их много без помощи японского баснословия. Я только упомяну о том, что ученые люди сего государства думают о происхождении своего народа. По мнению их, первоначальное население Японии скрывается во мраке глубочайшей древности. Но в том они уверены, что японцы и курильцы некогда составляли один и тот же народ и происходят от одного корня. Сие доказывают они множеством сходных слов в их языках и сходством некоторых мнений и преданий, которым простой народ в Японии и курильцы верят, а также и некоторые обычаи, издревле общие обоим народам, сию истину подтверждают. Язык японский, черты лица, нравы, законы и обычаи – все сие свидетельствует, что они никогда не составляли с китайцами одного народа. Японцы даже гнушаются и помыслить, чтобы китайцы были их предки. Столь великое пренебрежение они к сему народу имеют и до такой степени презирают его, что если хотят кого назвать плутом или бездельником, то говорят, что он настоящий китаец. При всем том они согласны, что многие поколения в Японии происходят от китайцев. История их не упоминает, что когда-нибудь было большое переселение народа из Китая в Японию, но думают, что во времена часто случавшихся между сими двумя народами неприязненных действий Япония приобрела множество китайских подданных военнопленными, ибо, по свидетельству японской истории, китайцы во всякую войну были побеждаемы и много теряли, и одна только политика не распространять своих владений не позволяла японцам совершенно покорить китайское государство. Нет сомнения, чтобы тщеславие не заставляло японских историков увеличивать своих побед. Но совсем тем нельзя же отвергать, чтобы они не имели больших выгод над китайцами в разные войны. Доказательством всему служит большое уважение, оказываемое китайскими императорами японским государям, и надменность, с какой японцы обращаются с приходящими к ним для торгов китайцами. И так вероятно, что японцы, делая с успехом частые набеги на китайские берега, брали очень много пленных и приводили их в рабство. Японские историки уверяют также, что некогда селились у них индийские выходцы, от коих заимствована господствующая секта их вероисповедания, которая, по всему видно, есть только переиначенная браминская вера. Вот все, что здравомыслящие японцы считают достоверным о своем происхождении. Они уверяют, что история их начинает иметь некоторую вероятность с начала царствования нынешнего дома Кенреев или духовных императоров, что по их времяисчислению случилось слишком за 2400 лет пред сим, то есть более нежели за 6 столетий до Рождества Христова.
Некоторые важнейшие происшествия, случившиеся в сии 24 века, описаны в их истории с довольной подробностью, а о других упоминается

слегка. Также достоверно известны им имена всех сего дома духовных императоров, порядок и годы вступления их в правление. Все же предания о происшествиях, бывших прежде вышеупомянутой эпохи, они почитают баснословными, не заслуживающими ни малейшего вероятия, несмотря на то, что о них упоминает их история. По поводу разговора нашего о сём предмете Теско сделал мне следующее замечание. Хотя, говорил он, предания такие смешны и нелепы, но публично опровергать их не должно, ибо они полезны для государства, потому что дают причину народу предпочитать себя всем другим народам и презирать чужие обычаи и все то, что есть чужое. Японцы же дорого купленным опытом узнали, что они всегда были несчастливы, когда хотели принимать чужестранное и когда допускали иноземцев вмешиваться в свои дела. Притом тот же самый предрассудок заставляет народ любить страстно свое отечество и не позволяет ему оставлять оное или, так сказать, променивать на чужую страну. По мнению Теска и находившегося при нас ученого, входить в исследование, откуда какой народ произошел и какие народы в отдаленные времена составляли одно и то же племя, есть вещь смешная и бесполезная, достойная только людей праздных и сочинителей сказок. Ибо говорили они, когда старые люди, при нас еще живущие, рассказывают о происшествиях в молодости их случившихся на разный лад, то как можно верить преданиям, через множество поколений перешедшим, или по сходству двух или трех слов в языках разных народов, или по одному какому-нибудь общему двум народам обыкновению считать их происходящими от одного корня? Справедливы ли сей замечания моих приятелей-японцев, о том я не скажу своих мыслей, предоставляя судить о сём предмете людям-ученым. В заключение сей статьи замечу, что японцы, даже и свободные от предрассудков, никак верить не хотят, что все народы земного шара происходили от одной четы. В доказательство своего мнения они приводят большое несходство в наружном виде между разными народами. Например, спрашивают они, как можно поверить, чтобы голландцы и приходящие с ними на кораблях арабы происходили за сколько бы то ни было тысяч лет от одних прапраотцов. Народный характер, просвещение и язык. Япония стала известна европейцам в половине XVI века. Первые открыли сие государство португальцы. Тогда дух завоеваний новооткрываемых земель господствовал над сильнейшими морскими державами того времени в высочайшей степени. Португальцы, приняв намерение покорить Японию, начали по обыкновению своему с торговли и проповедования мирным жителям сего государства католической веры. Миссионеры их, прибывшие в Японию, сначала умели понравиться японцам и, получив свободный доступ во внутренность всей земли, имели невероятный успех в обращении новых своих учеников в христианскую веру. Но царствовавший в Японии к исходу XVI века светский император Тейго, человек умный, проницательный и храбрый, скоро приметил, что иезуиты более заботились о собрании японского золота, нежели о спасении душ своей паствы, почему и решился истребить христианскую веру в Японии и выгнать миссионеров из своих владений. Шарль Воа в своей истории упоминает, будто мысль истребить христианскую веру и изгнать миссионеров из Японии Тейго Сама получил от объявления одного испанского корабельщика, который на вопрос японцев, каким образом государи его могли покорить столь обширные земли во всех частях света, а особливо в Америке, отвечал, что они достигли сего самым легким способом, а именно обратив сперва народы в странах к завоеванию предназначенных в свою веру. Я ничего не могу сказать о справедливости сей повести, но думаю, что японцам она неизвестна. А главной, или лучше сказать, единственной причиной гонения на христиан полагают они нахальные поступки как иезуитов, так и францисканцев, присланных после испанцами, а равным образом и жадность португальских купцов. Те и другие для достижения своей цели и для обогащения своего делали всякие неистовства. Следовательно, и менее прозорливый государь, нежели каков был Тейго, легко мог приметить, что пастырями сими управляло одно корыстолюбие, а вера служила им только орудием,
посредством коего надеялись они успеть в своих намерениях. Впрочем, как бы то ни было, только Тейга и его преемники достигли своего желания изгнанием всех европейцев из своих владений и совершенным истреблением христианской веры. По крайней мере, около половины XVII века уже никто во всей Японии не осмеливался явно называться христианином. Бесчестные поступки и алчность вышеупомянутых католических проповедников и португальских купцов возродили в японском правительстве столь великую ненависть к христианской религии и ко всем христианам, что гонения на них сопровождаемы были ужаснейшими мучениями, какие только злоба человеческая когда-либо вымышляла. В продолжении сих гонений в Японии были изданы строгие узаконения против всех христиан. Не велено было ни под каким видом впускать их в государство, и даже последовало запрещение японским кораблям ходить в другие страны для торговли, и объявлено, чтобы японские подданные не смели ни под каким видом отлучаться из Отечества, дабы в чужих землях не обратились они в христианскую веру. Теперь, если рассмотреть без пристрастия и без предрассудков суеверия настоящую, хоть, впрочем, скрытную цель, побуждавшую португальцев и потом испанцев проповедовать католическую веру в Японии, неистовые их поступки в всем государстве и зло ими воном, соделанное старанием разрушить искренне введенное богопоклонение, уничтожить законную власть и поработить многочисленный, мирный, трудолюбивый и никому никакого зла не причинивший народ чужеземцам, с другого края света прибывшим. И если взять в рассуждение, что такое покушение наглых лицемеров, нарушив общее спокойствие целого народа, произвело воном кровопролитную междоусобную войну, то можно ли обвинять японцев в тех жестокостях, с каковыми гнали они христиан? Гонения сии оправдывают сами же католики своими инквизициями и поступками против протестантов, хотя сии последние ни малейшего зла им не причинили. Но, несмотря на все это, изгнанные из Японии миссионеры в свое оправдание и по ненависти к народу, не давшему им себя обмануть, представили японцев перед глазами европейцев народом хитрым, вероломным, неблагодарным, мстительным. Словом, описали их такими красками, что твари гнуснее и опаснее японца едва ли вообразить себе можно. Европейцы все такие сказки, монашеской злобой дышащие, приняли за достоверную истину на честное слово. А отвращение японцев ко всему тому, что имеет связь с христианской религией, и благоразумная осторожность их политики не допускать чужестранцев в свои владения и стараться всеми мерами удалять их от берегов своих, подтверждает ложную клевету на сей умный народ взнесенную. Наконец, уверенность европейцев в мнимых, гнусных свойствах японцев до того простирается, что даже в пословицу вошли выражения «японская злость», «японское коварство» и прочее. Но мне судьба предназначила в течение 27-месячного заключения в плену у сего народа удостовериться в противном. Описание моих приключений в первых частях сей книги заключающиеся содержит, кажется, слишком убедительные доводы, что японцы совсем не таковы, каковыми их представляют себе просвещенные жители Европы. Что японцы умны и проницательны, сие доказывается всеми их поступками в отношении к иностранцам и во внутреннем правлении государства. Честность сего народа мы имели случай испытать много раз. Равным образом уверились по опыту и в сострадательности их к несчастьям ближнего. Гостеприимство их испытали и сами те католики, которые впоследствии столь исправно им отплатили за оное и даже вдобавок оклеветали их перед светом. Прием, сделанный ими в 1739 году нашим капитанам Шпанбергу и Валтону, заходившим в их гавани, лежащие на восточной стороне Нифона, свидетельствует о добром их расположении к иностранцам, которые приходят к ним с честными видами. Лаксман, господин Рязанов и многие иностранцы, заходившие в японские пристани, не имеют причины жаловаться, чтобы японцы с ними дурно поступали, кроме того, что не позволили им, пользуясь свободой, высматривать их селения и не хотели с ними торговать. Но кто сему виной?
Говоря честно и беспристрастно, нельзя не признаться, что испытавший многократно в прежние времена затейливость и жадность, или, учтивее сказать, склонность к прибыткам европейских народов, японцы имеют справедливую причину бояться как огня и прочих наций, с коими они не имели еще никаких связей. В японцах теперь недостает только одного качества, включаемого нами в число добродетелей. Я разумею то, что мы называем отважностью, смелостью, храбростью, а иногда мужеством. Но если они боязливы, то это происходит от миролюбивого свойства их правления, от долговременного спокойствия, которым, не имея войны, сей народ наслаждается, или, лучше сказать, от непривычки к кровопролитиям. Впрочем, я, с моей стороны, ошибаюсь или нет, но никак не могу согласиться, чтобы целый народ мог родиться трусами. Это совершенно зависит от занятия народного, следовательно, от правительства. Теперь есть в Европе народы, которых я назвать не хочу, прославившиеся своей трусостью. Но предки их за несколько веков пред сим были страшны свету. Неужели же они переродились? Мы можем еще и поближе взять пример. В нашем Отечестве иногда от одного разбойника, вооруженного парой пистолетов, целое селение крестьян бежит в лес. Но после те же самые крестьяне, переменив наружный вид, лезут бесстрашно на стены и берут крепости, почитаемые непреодолимыми.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Капитан Василий Головнин. Записки о приключениях его в плену у японцев. Читает Владимир Антоник.
2: Итак, неужели один солдатский мундир, а неприродная твердость духа делает их храбрыми? Так и о японцах нельзя сказать, чтобы они были от природы трусы. Японцы употребляют крепкие напитки. Многие из них, а особливо простой народ, даже любят их и часто.
3: По праздникам напиваются до пьяна.
2: Но совсем тем склонность к сему пороку не столь велика между ними, как между многими европейскими народами. Быть пьяными днем почитается у них величайшим бесчестием даже между простолюдинами. И потому пристрастные к вину напиваются вечером, после всех работ и занятий, и притом пьют понемногу, разговаривая между собою дружески, а не так, как у нас простой народ делает. Тяпнул вдруг, да и с ног долой. Из пороков сластолюбие, кажется, сильнее всех владычествует над японцами. Хотя они не могут иметь более одной законной жены, но вправе содержать любовниц. И сим правом все люди с достатком не упускают пользоваться даже через меру. Дома для свободных женщин находятся под защитой законов и имеют свои постановления, права, преимущества. Содержатели таких домов, хотя и не почитаются людьми бесчестными и пользуются такими же правами, как купцы, торгующие позволенным товаром с одобрения правительства, но японцы гнушаются иметь с ними знакомство. Любители сих мест обыкновенно посещают оные от захождения до восхождения солнца, в которое время гремит там музыка при стуке барабанов. В соседстве нашего жилища было несколько таких домов, и я не помню, чтобы когда-нибудь не слыхали мы барабанного боя напролет всю ночь. Это убеждает меня, что здания сии никогда не бывают без посетителей. Японцы нам сказывали, что в столичном городе светского императора есть множество огромнейших зданий сего рода, великолепием не уступающих княжеским чертогам. В одном из таких храмов, посвященных Венере, содержится более 600 прелестниц.
3: Но совсем тем нередко случается, что привратники принуждены бывают возбранять вход молодым посетителям по неимению места.
2: Сказывают, что содержатели таких богатых магазинов ничего не щадят, чтобы снабдить их только прекраснейшим товаром в государстве, что может быть весьма справедливо. Однажды переводчики, желая удовлетворить нашему любопытству, повели нас, когда мы ходили гулять в Мацмае, мимо одного из таких домов. Тогда более полудюжины девушек выскочили в двери, любопытствуя нас видеть. Я заметил, что некоторые из них были в летах цветущей молодости и столь пригожи, что не сделали бы бесчестие подобному дому и в какой-нибудь европейской столице. Впрочем, спорить не хочу. Может быть, они мне так показались по отвычке видеть наших женщин. Но к вящему стыду и бесчестию японцев я должен сказать, что гнусный порок, сладострастием изобретенный и общий всем азиатским народам, и у них также в употреблении. Надобно только заметить, что правительство его не одобряет, но и не принимает строгих мер к искоренению оного. Провинция Киото, в которой живет духовный император, славится лепообразием своих жителей мужеского пола. Она-то большей частью доставляла отроков для сего ненавистного торга. Мстительность также в прежние времена могла быть поставлена в число пороков, более свойственных японцам. В старину долг мщения за обиду переходил от деда к внуку и далее – пока не представлялся случай потомкам обиженного удовлетворить сии обязанности над потомками обидевшего. Но ныне, по уверению японцев, бешеная эта страсть не так много действует над умами, и обиды скорее забываются. Впрочем, сего необходимо требовала честь по их понятиям о вещах. А где же нет своих дурачеств? За одно неосторожное, без умысла сказанное слово резаться или стреляться – есть также глупость или безумство. Японцев можно назвать бережливыми, но не скупыми. В доказательство сего я могу привести, что они всегда с большим презрением говорят о сребролюбцах, и даже насчет скупцов вымышлено у них множество колких анекдотов. Сверх того, не менее служит доводом сомнению опрятная и даже богатая одежда, приличное состоянию каждого класса людей, в какой они всегда показываются. Что касается донародного просвещения в Японии, сравнивая массою один целый народ с другим, то, по моему мнению, японцы – суть самый просвещенный народ во всей подсолнечной. В Японии нет человека, который бы не умел читать и писать, и не знал законов своего отечества, которые у них весьма редко переменяются. А главнейшие из них, написанные на больших досках, выставляются на площадях и других видных местах в городах и селениях. В земледелии, садоводстве, рыбной и звериной ловлях, в изделиях шелковых и бумажных материй, в делании фарфора и лаковых вещей и в полировке металлов они едва ли уступят европейцам. Разрабатывание рудников им также хорошо известно. И они умеют очень хорошо делать разные металлические вещи. Столярная и токарная работа у них в совершенстве. Сверх того, они искусны в обделывании всех вещей, употребительных в домашнем их быту. А для простого народа какое еще нужно просвещение? Правда, что у нас более знают наук и художеств. У нас есть люди, которые с неба звезды хватают, а у них нет. Но зато на одного такого звездочета мы имеем тысячу, которые, так сказать, трех перечесть не умеют. В европейских государствах есть великие математики, астрономы, химики, медики и прочие, каковых, конечно, Япония не имеет. Хотя, впрочем, японцам науки известны, о чем я имел случай упомянуть в повествовании о моих приключениях. Но все сии ученые люди не составляют народа. Если же вообще взять народ, то японцы лучшее понятие имеют о вещах, нежели нижний класс людей в Европе. Приведу пример. Однажды простой их солдат, сидевший подле нас, взял в руки чайную чашку и, показывая на оную, спросил у меня, «Знаем ли мы, что земля наша кругла, и что Европа, в рассуждении Японии, находится в таком-то положении?» Причем означил он места их на чашке довольно близко того взаимного отстояния, которое и в самом деле сии две страны на земном шаре занимают. Многие из того же звания люди показывали нам фигуры геодезических измерений, любопытствуя знать, известны ли нам сии способы мерить и делить землю. Что принадлежит до целительных сил разных свойственных их климату растений, то в Японии нет человека, который бы их не знал. Из них всякий почти имеет при себе несколько обыкновенных лекарств, как то слабительное и тому подобное, которые они сами употребляют, смотря по надобности. Впрочем, должен сказать, что они, наравне с другими народами, не изъяты от глупых и часто вредных предрассудков лечиться пустыми, бесполезными симпатическими лекарствами, о чем было говорено в первой части. Кроме людей знатных, участвующих в правлении, и ученых, все японцы имеют весьма слабые понятия о других народах, ибо политика их запрещает правительству распространять в государстве сведения о чужестранных нравах и обычаях, опасаясь, чтобы сие не послужило к развращению народа и не увлекло его от той цели, которой мудрость их законов он и направляет, то есть жить в покойной тишине и изобилии. Географические сведения просвещенных японцев состоят в том, что они умеют показать на ландкарте, где какое государство находится и много ли оно занимает земли. Историю других народов, кроме китайской, они почитают бреднями, недостойными их внимания, говоря, какое дело нам знать все сказки, вымышляемые каждым народом для своего тщеславия. Но члены правительства и люди-ученые занимаются новейшей историей европейских государств, а особливо тех, которые продвинулись так близко в их соседство. Правительство старается посредством Китая и голландцев получать сведения о европейских происшествиях и наблюдает ход наших дел. Русские заселения в Америке и могущество англичан в Индии много их беспокоит. Сколь не старались мы убедить их в истинно дружеском расположении человеколюбивого нашего монарха и его правительства к японскому народу, но совсем тем многие из них опасаются, что рано или поздно дойдет и до них очередь. Подозрения свои они сообщали нам обиняками. Например, говоря, не все государи равны. Один так о вещах думает, а другой иначе. Один любит мир, а другой войну и прочее. а иногда сказывали, что у них издревле есть предание. Наступит время, когда придет народ от севера и покорит Японию. В отечественной истории и землеописании японцы все сведущи. Чтение исторических книг составляет любимое их упражнение. В живописи, в зодчестве, в скульптуре, в гравировании, в музыке и, вероятно, в поэзии они далеко отстали от всех европейцев. Впрочем, это еще сомнительно. Может быть, у них есть поэты не хуже наших. Однажды ученые их меня просили написать им какие-нибудь стихи одного из лучших наших стихотворцев. Я написал Державина «Оду Бог», и когда им оную читал, они отличали рифмы и находили приятность в звуках, но любопытство японское не могло быть удовольствовано одним чтением. Им хотелось иметь перевод сей оды. Много труда и времени стоило мне изъяснять им мысли, в ней заключающиеся. Однако напоследок они поняли всю оду, кроме стиха «Без лиц в трех лицах божества», который остался без истолкования. Об изъяснении коего они и не настаивали слишком много, когда я им сказал, что для уразумения сего стиха должно быть истинным христианином. Японцам чрезвычайно понравилось то место сей оды, где поэт, обращаясь к Богу, между прочим, говорит: «И цепь существ ты мной связал». В военных науках всякого рода они также еще младенцы, а мореплавание, кроме прибрежного, и вовсе не знают. Японское правительство хочет, чтобы народ довольствовался собственным своим просвещением и пользовался только изобретениями собственного своего ума, но запрещает ему перенимать выдумки других народов, дабы с чужими науками и художествами не вкрались к ним и нравы чужие. Соседи их должны благодарить провидение, что оно вселило такую мысль японским законодателям, и должны стараться не подавать им повода, откинув свою политику, приняться за европейскую. Если над тем многочисленным, умным, тонким, переимчивым, терпеливым, трудолюбивым и ко всему способным народом будет царствовать государь, подобный великому нашему Петру, то способиями и сокровищами, которые Япония имеет в недрах своих, он приведет ее в состояние через малое число лет владычествовать над всем Восточным океаном. И что бы тогда было с приморскими областями на востоке Азии и на западе Америки, столь отдаленными от тех стран, которые должны их защищать? А если бы случилось, что японцы вздумали ввести к себе европейское просвещение и последовали нашей политике?
3: Тогда и китайцы нашлись бы принужденными то же самое сделать.
2: В таком случае сии два сильные народа могли бы дать совсем другой вид европейским делам.
1: Радио «Звезда». Мы читаем записки капитана Василия Головнина о приключениях его в плену у японцев.
2: Сколь не сильно вкоренено в правлениях японцев и китайцев отвращение ко всему чужому, но при всем том таковой оборот в их системах нельзя же почитать несбыточным. По элику они люди, а в делах человеческих нет ничего постоянного. Чего не захотели бы они сделать из доброй воли, к тому крайность может их принудить. Например, набеги соседственных народов, часто повторяемые, конечно, заставили бы японцев помыслить о средствах, какими возможно было бы отвратить, чтобы горсть пришельцев не могла беспокоить многолюдного народа. Сие подало бы повод к заведению военных судов на образец европейских. От судов сих произошли бы флоты, а там, вероятно, что успех сей меры заставил бы принять их и другие наши просвещенные способы – к истреблению рода человеческого служащие. И, наконец, постепенно, все европейские изобретения вошли бы в употребление у японцев даже и без особенного гения, каким был наш Петр, но силой и стечением обстоятельств. А учителей много наедет из всей Европы, лишь бы японцы захотели пригласить их. И потому, мне кажется, не должно, так сказать, дразнить сей справедливый и честный народ. Если же паче чаяние, какие-либо необходимые причины заставят действовать иначе, то уже надлежит, употребив все средства и усилия, решительно поступить, то есть так, чтобы совершенно кончить дело в несколько лет. Я не говорю, чтоб японцы и китайцы могли переменить себя на европейский лад и сделаться опасными европейцам в наши времена. Но это дело сбыточное, и рано или поздно случиться может. В обхождении японцы всякого состояния чрезвычайно учтивы. Вежливость, с каковой они обращаются между собой, показывает истинное просвещение сего народа. Во все время нашего заключения мы жили и беспрестанно находились с японцами, которые не были из лучшего состояния, но никогда не видали, чтобы они бранились или ссорились один с другим. Мы часто слыхали их споры и видели иногда неудовольствие их друг на друга, но все онные происходили без сердца, тихо и с такой скромностью, какую и в благородных наших обществах не всегда можно найти. Язык японцев не есть принятый ими язык чужого народа. Он происходит от древнейших их предков, которых они почитают общими им и курильцам. Впрочем, от частых сношений в прежние времена с китайцами, корейцами и другими народами японцы заимствовали от них множество слов, кои теперь сделались уже свойственными японскому языку. Равным образом вошли к ним и некоторые европейские слова. Например, мыло они называют савон, пуговицу – бутон, табак – табаго и несколько других. Странно, что они деньги называют дени, а якорь – якори. Неужели такое сходство их слов с нашими произошло случайно? В первой части я уже сказал, что в книгах, в казенных делах и в письмах людей просвещенных употребляется китайский способ писания, то есть знаками, а простой народ пишет посредством азбуки, которая в японском языке имеет 48 букв. Но в числе их многие, кажется, должно назвать не буквами, а слогами, как то «мэ», «ми», «мо», «му», «ни», «но», «ке», «ки», «кю». Японский выговор для нас чрезвычайно труден. Есть у них слоги, которые не так произносятся, как «те» или «де», но средним выговором между ними, на который попасть мы никак не могли. Такие есть средние выговоры между «б» и «п», «с» и «ш», «х» и «г», «х» и «ф». Например, японское слово, означающее «огонь», нет никакой возможности европейцу выговорить. Я 2 года учился произносить оное, но не мог успеть. Когда японцы его произносят, то слышится в выговоре их что-то похожее на «фи-хи», «пси-фи». Когда бы слоги сии произносить сквозь зубы, но как мы ни коверкали язык, японцы все говорили не так. И подобных слов у них очень много. Японцы, запретив нам учиться на их языке писать, лишили нас способа узнать их грамматику, которая, однако, судя по тому, что об ней мы слышали, не может быть слишком затруднительна по причине весьма малого числа перемен, которым подвержены имена и глаголы. Склонение первых делается посредством частиц или членов, полагаемых после имен. Спряжение же не переменяется ни в роде, ни в числе, ни в наклонении, а только во временах, которых токмо 3 главные у них есть. Прочие же означаются через прибавление слов, показующих обстоятельства, как то «давно», «скоро» и прочее. Предлоги становятся после имен, к которым они относятся. Также и союзы в некоторых случаях идут после речей, кои они связуют. Во всех почти известных языках личные местоимения бывают односложные, но у японцев они очень длинны. Например, «я» «Ватагосч», «мы» «Ватагоситомо», «он» «Коно», «они» «Конодац». В изучении японского языка, кроме чтения, предстоит еще другая трудность от чрезвычайного множества слов, ибо у них многие вещи и действия имеют по 2 названия. Одно они употребляют к высшим себя или с кем хотят говорить учтиво, а другое к низшим или когда говорят с кем запросто. И притом сие различие не в том только состоит, как у нас между словами «спать», «почивать», «есть», «кушать» и прочее. ибо мы употребляем учтивые из сих слов только тогда, когда они относятся к самим особам, коим речь простираем, или когда говорим о том, кого почтить хотим. Но японцы, говоря с почтенными людьми, должны употреблять особые учтивые слова, кому бы они ни относились. А в то же время, обращая разговор к простому человеку, другие, несмотря также на предмет разговора. Так что у них, можно сказать, два языка в употреблении. Чего, сколько я знаю о земном шаре, нет ни у какого народа. А это также свидетельствует о некоторой степени народного просвещения.
1: Мы читали записки капитана Василия Головнина о приключениях его в плену у японцев.
4: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Максимы. Иван Андреевич Крылов. Белка.
1: В деревне, в праздник, под окном помещичьих хором народ толпился. На белку в колесе зевал он и дивился. Вблизи с березы ей дивился тоже дрозд. Так бегала она, что лапки лишь мелькали и раздувался пышный хвост. «Землячка старая», — спросил тут дрозд, — «нельзя ли сказать, что делаешь ты здесь?»
2: «Ох, милый друг, тружусь весь день. Я по делам гонцом у барина большого, но некогда ни пить, ни есть, ни даже духу перевесть».
1: И белка в колесе бежать пустилась снова. «Да, улетая, дрозд сказал, то ясно мне, что ты бежишь, а все на том же ты окне. Посмотришь на дельца иного, хлопочет, мечется, ему дивятся все, он, кажется, из кожи рвется, да только все вперед не подается, как белка в колесе».
0: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Белка. Читал Юрий Новиков. История в письмах.
3: Из письма Николая Васильевича Гоголя Василию Андреевичу Жуковскому. Париж. 12 ноября 1836 года. Не представится ли вам каких-нибудь казусов, могущих случиться при покупке мертвых душ? Это была бы для меня славная вещь, потому как бы то ни было, но ваше воображение верно увидит такое, что и не увидит мое. Сообщите об этом Пушкину, авось либо и он найдет что-нибудь со своей стороны. Хотелось бы мне страшно вычерпать этот сюжет со всех сторон. Будьте всегда здоровы и веселы, и да хранит вас Бог от почечуев и от встреч с теми физиогномиями, на которые нужно плевать. И да бегут они от вас, как ночь бежит от дня. Николай Васильевич Гоголь.
0: Радио «Звезда».

0: вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Страны Азии, Африки и Латинской Америки должны быть шире представлены в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС в Индии.
2: Уходят в прошлое однополярная система международных отношений, обслуживавшая узкую группу стран. Баланс сил перераспределяется в пользу новых центров роста на глобальном юге и востоке. Все больше государств громко и отчетливо заявляют о готовности защищать свои национальные интересы, участвовать в решении глобальных проблем.
1: Владимир Путин добавил, страны-участницы БРИКС продолжают укреплять взаимодействие по всем ключевым направлениям, в том числе в политике и безопасности. Российская армия поразила сухогруз в Одесском порту. Его использовали для доставки военных грузов и горюче-смазочных материалов украинским боевикам, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, уничтожены объекты портовой инфраструктуры в Одесской области. Удары также были нанесены по дата-центрам в Киеве, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской областях. Атаку российские подразделения провели высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами. Уголовное дело заведено после дорожно-транспортного происшествия с рейсовым автобусом в Пермском крае, где пострадали 22 человека и один погиб. Об этом сообщило Управление Следственного комитета по региону. Уточненная информация Главного управления Министерства внутренних дел. Автобус и легковой автомобиль столкнулись у поселка Чёлва. 6 человек, получивших серьезные травмы, сейчас находятся под присмотром врачей. Государственная корпорация «Росатом» вернула на атомную электростанцию «Бушер» в Иране 47 специалистов, рассказал глава госкорпорации Алексей Лихачев. Численность персонала планируют увеличить до 150 человек. Часть сотрудников прибудет в Исламскую Республику в рамках планового предупредительного ремонта первого энергоблока. И ученые раскрыли детали открытия саркофага с мощами великого князя Дмитрия Донского. По словам исследователей, он был погребен в простой рубахе, тело завернули в текстиль, парадной одежды не нашли, рассказал исполняющий обязанности директора Института археологии Российской академии наук Николай Макаров. Христианский обряд был строгим, на высокий статус указывает белокаменный саркофаг и дорогая ткань. Исследования уже подтвердили принадлежность останков именно Дмитрию Донскому. Как сообщили в Русской Православной Церкви, несколько фрагментов мощей святого были взяты из числа свободно расположенных в саркофаге и помещены в ковчеге для поклонения верующих. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда FM».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS 7757 131 от 3 марта 2014 года.

0: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
1: Арман де Калинкур. Глава из книги «Поход Наполеона в Россию». Читает Василий Савинов.
2: Хотя император пытался внушить иллюзии другим, но сам он был очень удручен. Самым неприятным для него было отсутствие всяких сообщений с Францией, и он не скрывал этого от меня. Мы дошли до того, что раз в два дня пересылали маленькие записочки в Вильно через поляков или других людей, которых удавалось соблазнить крупным вознаграждением. Часто от них требовали только, чтобы они сдали малозначащие записки в какую-нибудь почтовую контору, имеющую свободное сообщение с Германией. Как-то раз одному еврею заплатили 2500 франков за пересылку нескольких строк великому канцлеру. Дарю, который отправлял это послание, воспользовался случаем, чтобы написать также несколько слов своей жене. Только это письмо и дошло по назначению. Как оно дошло? Графиня Дарю не знала этого сама. И так она получила письмо от мужа, а императрица не получила ни одного слова от императора. Полиция и почта были взволнованы. Письмо Дарю, в высшей степени успокоительное, как легко себе представить, доставило большую радость его семье и произвело большую сенсацию в Париже. Мадам Дарю показывала его всем, и почерк ее мужа был слишком хорошо известен для того, чтобы кто-нибудь мог усомниться в подлинности письма. Все терялись в догадках. Из многочисленных депеш, посылавшихся при помощи переодетых офицеров или местных жителей, только одна или две депеши дошли по назначению. Так как деловая переписка велась только шифром, то император не придавал никакого значения этим письмам, считая, что они должны лишь доставлять Парижу и Вильно сообщения об армии и о нем самом. Но этих сообщений там не получали. После того, как вице-король соединился с нами, все войска двигались одной колонной и по одной и той же дороге. Легко себе представить, какая пробка образовалась в дефиле. Все время приходилось подниматься на холмы и спускаться с них, а дорога представляла собой сплошной лед, на котором с трудом держались на ногах даже пешие. Каждое мгновение приходилось сбрасывать с дороги экипажи и фургоны, загромождавшие путь. Все торопились, и никто не заботился о наведении порядка. Штаб главного командования не сомневался, что ему будут плохо повиноваться, и что если даже восстановить порядок, то он продержится не более минуты, а потому и не принимал никаких мер. По обыкновению все предоставлялось усмотрению начальников в расчете на то, что они сообразят, как справиться с делом. А они видели зло, но считали, что попытки пресечь его не приведут ни к чему, так как через мгновение зло возродится снова, и в результате они ничего не делали, чтобы прекратить беспорядок, который разрастался повсюду как потому, что такова природа беспорядка, так и потому, что остающиеся безнаказанными дурные примеры действуют заразительно. Как можно было к тому же добиться от кого-либо выполнения обязанностей, когда они так тяжелы для человека, которому не дают есть? Да еще в такую погоду, когда его пальцы замерзают тотчас же, как только он их обнажит. Как можно было делать какие-либо распоряжения, когда мы находились в непрерывном движении, когда офицеры генерального штаба лишились своих лошадей и по большей части должны были для передачи приказаний отправляться пешком, когда все сгрудились на одной дороге, а на флангах были казаки, которые почти неотступно следовали за нами». Не было ни одной кавалерийской бригады, которая была бы в состоянии прикрывать наше движение. Истощенные, неподкованные лошади не могли идти. Люди тащили их за узду. Если не считать гвардии, которая тоже была ослаблена, то у нас не оставалось нужных кавалерийских сил, чтобы выслать достаточно сильную разведку, которая могла бы добыть определенные сведения о позициях неприятеля. Такая разведка и не производилась, хотя у императора уже было предчувствие, что неприятель производит маневр, цель которого – попытка какой-то операции против нас. Возле корытни по гвардии было дано несколько пушечных выстрелов. Нам показалось, что в русском корпусе, который открыл этот огонь, имеются пехотные части. Все это укрепило императора в его мнении о предстоящем нападении неприятеля. Позже мы узнали, что это был корпус Остермана. В тот момент он не предпринял больше ничего. Мы не встречали нигде ни одного крестьянина, никого, кто мог бы служить нам проводником. Никаких способов получить сведения. Несколько польских отрядов из гвардейского корпуса, посланных на поиски, возвратились после стычки с казаками. Они оттеснили казаков и зарубили нескольких из них, но наткнулись на большой неприятельский корпус, что вынудило их отступить, и они не захватили ни одного казака, который мог бы дать нам сведения о войсках, находившихся так близко от нас. Мы были подобны людям, сидящим в секрете, которым разрешили только выйти подышать вольным воздухом. Мы не знали, что происходит вокруг нас.

0: Эколинкура, поход Наполеона в Россию.
1: В то время, когда мы были в Корытне, генерал Ожаровский вступил в Красное и захватил там итальянский батальон, то есть около 100 человек, так как наши батальоны уже не насчитывали тогда даже того числа людей, которые нормально числятся в роте. Прибытие одной из гвардейских частей заставило, однако, Ожаровского в самом спешном порядке покинуть Красное, и он отступил на Кутьково. 15 ноября наша ставка продолжала двигаться по направлению на Красное. Как я уже сказал, наши переходы были слишком тяжелыми для артиллерии и обозов. В результате замыкавшие колонну корпуса, которые должны были дать отпор неприятелю, сильно запаздывали, так как должны были собирать всех, кто отстал, и все, что оставалось позади. А то небольшое количество артиллерии, которое еще оставалось у этих корпусов и которое им так важно было сохранить, являлось для них обузой, так как дороги были в плохом состоянии, а лошади ослабели. Когда мы шли на Красное, то оказалось, что корпус Милорадовича, состоявший из дивизии Остермана и Ожаровского, пополненных кавалерией, находится на позициях возле деревни Мерлина, слева от дороги. Против него были двинуты молодая гвардия и голландцы из старой гвардии под командованием герцога Тревизского. Эти войска не только сдержали русских, но и оттеснили их, так что наше продвижение не было прервано. Император отправился на место боя и находился там все время, пока бой оставался серьезным. Мой адъютант Жиру был смертельно ранен ружейным выстрелом в этом бою. В первый момент императору показалось, что эта атака представляет собой наступательный маневр всей неприятельской армии. Но неуверенность Милорадовича и его отступление после первых же наших демонстраций привели императора к выводу, что это лишь операции обособленного корпуса, цель которых – тревожить и задерживать нас, пока Кутузов опередит нас с главными силами своей армии. При первом появлении неприятеля император послал маршалам князю Кмюльскому и герцогу Эльхингенскому приказ ускорить свои передвижения. Теперь он распорядился подтвердить им эти приказы и решил остановить вечером свое отступление до тех пор, пока он не получит более достоверных сведений о передвижениях Кутузова и наших отстающих корпусов. Донесения корпусов, прибывших на место, сообщали императору, что неприятель располагает значительными силами. А донесения корпусов, находящихся в пути, указывали на то, что неприятельские отряды часто перерезают дорогу. От отдельных отставших солдат мы узнали даже, что неприятельская пехота занимает деревни на некотором расстоянии влево от дороги. Все эти сведения побудили императора оставаться в Красном в течение всего дня 16 ноября и принять необходимые меры на случай сражения. Он был убежден, что отбросит неприятеля, отобьет у него охоту беспокоить нас и выручит свои оставшиеся корпуса в том месте, если предпримет против русских какой-либо мощный маневр, который доказал бы им, что зима не заморозила ни нашего мужества, ни наших штыков. Он решил произвести неожиданное ночное нападение. Сначала он хотел поручить эту операцию генералу Раппу и даже отдал ему соответствующие приказания, но вскоре передумал и поручил дело генералу Раге, который 16 ноября за 2 часа до рассвета напал на Ожаровского, перебил и захватил в плен большую часть его пехоты и оттеснил его до Лукина. Хотя благодаря успеху, которым мы обязаны были нашей отваге, мы оттеснили неприятеля, все же, так как пленные в один голос подтверждали, что тут находится вся русская армия, император решил дать ей бой, так как не было никаких других средств обеспечить безопасность вице-короля и корпусов, следовавших за ним. Император находился среди войск в открытом поле и все время беспокоился по поводу того, что принц Евгений все еще не подходит. Принц должен был следовать за нами, но ему лишь с опозданием удалось выступить из Смоленска. И 15-го он был на бивуаках еще только в Лубне. 16-го он узнал, что наши войска сражаются с Милорадовичем в Мерлине. Отставшие, которые укрылись от неприятельского корпуса в авангарде вице-короля, первые сообщили ему об этом. Его авангард, установив, что неприятель занимает боевые позиции и располагает достаточными силами, вынужден был дожидаться своего корпуса. Принц Евгений, ускорив движение, привел корпус в боевую готовность. Но так как у него почти не было артиллерии, то он не мог пойти на какой-нибудь решительный маневр против значительно превосходивших его неприятельских сил. Окруженные целой тучей врагов, войска принца хладнокровно отражали все неприятельские атаки. Генерал Гиемина, начальник штаба вице-короля, находившийся в авангарде, присоединил к своим войскам отставших,

0: которые искали прибежище в авангарде. Он доблестно держался и спас эту маленькую воинскую часть своим присутствием духа, хотя неприятельская кавалерия несколько раз отрезала его от четвертого корпуса. Вице-король удержал свою позицию до ночи, а затем воспользовался темнотой, чтобы добраться до Красного, куда он подошел к нам поздно ночью, так как должен был обойти дорогу справа. Пушечные выстрелы и сообщения отставших дали знать императору, что вице-король, запоздание которого беспокоило его, подвергся нападению. Он приказал одному из своих адъютантов, генералу Дюранелю, взять два батальона гвардейских стрелков и два орудия, двинуться навстречу вице-королю и помочь ему проложить себе дорогу. Едва только генерал Дюранель во главе этого отряда, находившегося под командованием генерала Буае, миновал арьергардные посты, как наткнулся на многочисленный отряд казаков, которые, однако, отошли при его приближении. Он шел слева от дороги, чтобы легче было маневрировать. На половине пути от Кутькова он заметил на расстоянии пушечного выстрела от него большие кавалерийские силы, выстроившиеся в боевом порядке по другую сторону дороги. Он тотчас же приказал образовать каре и дать несколько пушечных выстрелов, чтобы прощупать намерения неприятеля, который ответил ему артиллерийским огнем, не предпринимая больше ничего. Генерал Дюранель отдавал себе полный отчет в значении порученной ему диверсии и был преисполнен доверия к старым усачам, находившимся под его командой. Поэтому он без колебаний продолжал свой путь, оставляя неприятельскую кавалерию за собой в тылу. Когда он подошел к дефиле и услышал оживленную перестрелку, то заключил, что вице-король ведет бой против крупных неприятельских сил и поручил трем польским гвардейским уланам, находившимся при нем, попытаться обогнуть овраг слева, добраться до вице-короля и предупредить, что он, то есть Дюранель, идет к нему на помощь, чтобы облегчить его движение на Красное, где его ждет император. Дойдя до русских, Дюранель едва успел дать по одному выстрелу из своих пушек и убрать их внутрь каре, как подвергся нападению многочисленной кавалерии и обстрелу из многочисленных артиллерийских орудий. Русская кавалерия тщетно пыталась прорвать наше каре, ее атаки были отражены с большим хладнокровием и отвагой, но неприятельские силы росли и постепенно занимали всю равнину, так что невозможно было дольше откладывать отступление, чтобы не рисковать понапрасну 600 человек из доблестной гвардии, единственного корпуса, который еще сохранил свою выдержку. Дюранель отступал в полном порядке. Хотя он подвергался оживленным атакам и неприятель преследовал его на протяжении целого лье, Дюранель произвел свой маневр, не торопясь и сохраняя такой порядок, что кавалерия должна была прекратить свои атаки. Артиллерийский огонь вывел у него из строя несколько человек. Он присоединился к армии как раз в тот момент, когда генерал Латур-Мабур, согласно полученному им приказу, шел к нему на выручку со своим кавалерийским корпусом. Император обеспокоился, когда выяснилось, что часть его гвардии вступила в бой и отрезана, так как ни одна из посланных им разведок не могла проникнуть к отряду Дюранеля. Он был поэтому доволен уже тем, что отряд вернулся, но вскоре он был еще более обрадован, когда прибыл вице-король, которому эта диверсия помогла выйти из боя. Император пригласил к ужину его и генерала Дюранеля, которого он несколько раз в продолжении ужина осыпал похвалами.
1: Радио «Звезда». Мы читаем мемуары Армана де Калинкура «Поход Наполеона в Россию».
0: Всякого другого полководца удручало бы это событие, которое расстраивало все расчеты его и во всяком случае могло поставить под угрозу все наши отставшие корпуса, если бы у неприятеля была определенная решимость. Но императора не могли одолеть неудачи. Чем больше была опасность, тем упорнее он был в своих действиях, и наперекор злосчастной судьбе он решил лучше дать сражение, чем покинуть в беде князя Экмюльского и герцога Эльхингенского. Он снова послал им те приказы, которые давал уже несколько раз, а именно ускорить свои передвижения. Но была ли дорога свободной? А если приказы и дойдут по назначению, то попадут ли они вовремя? Император, хотя и ожидал какой-нибудь частичной атаки, не мог объяснить себе русский маневр и не был в состоянии верить тому, что сообщали пленные, а именно, что здесь находится вся армия Кутузова. Он поручил расспросы пленных целому ряду лиц, по-прежнему продолжая думать, как он снова сказал князю Невшательскому, Дюроку и мне, что эта атака была всего лишь маневром корпуса, выделенного Кутузовым с целью остановить наше передвижение или, по крайней мере, замедлить его, если вообще не удастся нас обмануть, чтобы Кутузов тем временем мог опередить нас и занять позиции в нашем тылу, присоединив к своим силам либо молдавскую армию, либо какой-нибудь из резервов, которыми русские могли располагать в этих местах, и которым русский главнокомандующий послал, по-видимому, приказ присоединиться к нему. Кутузов не сделал бы ошибки и не стал бы следовать за мной по опустошенной дороге, если бы он не имел какого-нибудь большого плана, сказал нам император. Будь у Милорадовича более или менее значительный корпус, он не уступил бы нескольким батальонам молодой гвардии. Все эти соображения брали верх над сообщениями пленных и даже над собственным желанием императора схватиться, наконец, с неприятелем и путем победы в ожесточенном сражении, а в победе он не сомневался, обеспечить себе спокойствие, необходимое для нашего отступления. «При том расстоянии, которое отделяет Джуно от арьергарда, — говорил император, — нет возможности оказывать друг другу действительную помощь. Остановиться и поджидать друг друга, когда нечего есть, это значило бы поставить все под угрозу, или, вернее, все погубить, потому что таким путем нельзя было бы добиться желательного результата. Как могли бы мы кормить корпуса, если они перестанут двигаться? Мы стоим здесь 24 часа, и уже все умирают от голода. Если я двинусь на русских, они уйдут. Я потерял бы время, а они выиграли бы пространство». Несмотря на эти рассуждения, гвардии был дан приказ двигаться обратно по Смоленской дороге. Было организовано несколько хороших батарей и были приняты все меры для того, чтобы 17-го дать сражение. Император решил схватиться с неприятелем, и хотя в его распоряжении было меньше 25 тысяч человек, он был полон веры в своих старых усачей, которых все время берег именно на случай такого отчаянного дела. Он не сомневался в успехе и верил в свое счастье, как в те дни, когда ему действительно везло. Однако 17-го император вернулся к своему первоначальному плану и направил герцога де Брантес и вице-короля на Ляды, а сам рассчитывал выручить своих маршалов собственными демонстрациями. Он как-то сказал князю Невшательскому и мне, что решил продолжать отступление всей армии, в том числе и гвардии, если неприятель не будет защищать своих позиций на Смоленской дороге. Эта цель была теперь достигнута, так как Милорадович отступил. После этого император, не сомневаясь, что его повторные приказы дошли до князя Экмюльского и герцога Эльхингенского, и они присоединятся к нам сегодня вечером или ночью, приказал старой гвардии следовать за корпусами, направляющимися на Ляды. Герцогу Тревизскому было поручено с голландцами и молодой гвардией удерживать позиции в Красном до ночи. Во второй половине дня к нему присоединились войска князя Экмюльского. Князь, получив в свое время приказание императора, переслал их герцогу Эльхингенскому и 16 ноября расположился бивуаками за Корытней, но, понимая, что весьма важно ускорить передвижение, он задержался на бивуаках лишь несколько часов и предупредил об этом герцога Эльхингенского. В Красном император бросил вызов судьбе, но русские слишком мало воспользовались своими преимуществами. Тем временем герцог Эльхингенский, командовавший арьергардом, которому приходилось сражаться каждый день, имел 13 ноября довольно жаркую схватку с неприятелем и прибыл в Смоленск только 15-го. По его словам, город был разграблен войсками первого корпуса, а по словам князя Экмюльского – отставшими. Так или иначе, войска третьего корпуса, которые должны были найти в Смоленске хлеб, нашли там только беспорядок. Почти пустые склады, разбросанные на улицах продукты, отставших, которые переполняли город и заканчивали его разграбление. Не было никакой администрации и никаких приготовлений, чтобы накормить корпус. Никто не пожелал остаться в Смоленске. Все чины администрации бежали оттуда вместе со ставкой и даже оставили в городе 5-6 тысяч больных и раненых. Герцогу Эльхингенскому, которому было поручено уничтожить оставленную в Смоленске артиллерию и взорвать городские стены, пришлось заняться также обеспечением продовольствия для своего корпуса на время перехода от Смоленска до Орши. При том положении, в котором находился герцог, эту первостепенную задачу, заставившую его продлить свое пребывание в Смоленске, нельзя было приносить в жертву каким бы то ни было другим соображениям. Надо вспомнить, что войскам арьергарда приходилось сражаться на каждом шагу, а в то же время они не могли надеяться раздобыть что-нибудь в тех местах, через которые они проходили, так как они везде проходили последними. К тому же арьергард шел по следам пожаров и разрушений, которыми был отмечен всюду путь солдат, отбившихся от своих частей. Таково было положение герцога Эльхингенского, когда он получил ряд приказаний от императора, а к вечеру письмо князя Экмюльского, который сообщал ему о последних событиях и предупреждал, что, не желая подвергать риску свои войска и дать противнику возможность подтянуть подкрепление, он двинется ускоренным темпом. Князь предлагал ему поступить таким же образом, но герцог Эльхингенский мог выйти из Смоленска только ночью с 16 на 17 ноября. Ему приходилось выбирать между весьма реальной опасностью дождаться того, что его солдаты будут разбегаться, когда им придется умирать от голода, и опасностью сражения с превосходными силами неприятеля. Он выбрал решение, соответствующее его отваге и испытанному мужеству его войск. «Все казаки и все русские в мире», — воскликнул он, получив сообщение князя Экмюльского, — «не помешают мне соединиться с армией». Он сдержал свое слово и доказал, что его отвага в состоянии сделать невозможное. Я излагал уже все те соображения, которые заставили императора выступить в путь, и говорил о принятых им мерах. По его мнению, заставив неприятеля отдалиться от дороги, он сделал все, что мог сделать полководец в таком затруднительном положении. По-прежнему убежденный, что Кутузов старается скрыть от него какие-то маневры и что задача спасения всей армии властно повелевает ему торопиться, император нагнал гвардию и свой штаб в Лядах. По дороге он узнал от отставших, занятых добыванием продовольствия, что русские собрали много пехоты и кавалерии в Добром. Один крестьянин, которого ночью привели к нему, утверждал даже, что вчера много войск прошло в Романове. Это подтверждало предположение императора о намерении Кутузова опередить его. В 4 часа утра император прислал за мной. Повторив снова то, что он говорил нам в предыдущие вечера, и перечислив соображения, которые легли в основу его решения, император выразил сожаление о том, что не приказал корпусам выступать из Смоленска с промежутками не больше, чем в 24 часа, а также о том, что не направил раньше Жюно и часть гвардии для прикрытия Орши. Он заявил затем, что намерен ускорить свое передвижение. «Мне могут устроить здесь какие-нибудь каверзы», — сказал он. Корпусам, которые оставались на позициях, чтобы прикрывать Красное, было приказано выждать прибытие колонны князя Экмюльского в расчете на то, что князь, согласно последним распоряжениям штаба, будет двигаться не иначе, как сохраняя связь с герцогом Эльхингенским. Связь с корпусами, то есть передача приказаний и донесений, сделалась почти невозможной или осуществлялась так медленно, что приказы и донесения редко получались вовремя. Офицеры генерального штаба, по большей части лишившиеся своих лошадей, передвигались пешком, а те, у которых сохранились лошади, прибывали на место ничуть не быстрее, так как не могли заставить своих лошадей передвигаться по льду. Морозы усилились, и дорога стала еще более трудной, чем раньше. Местность сделалась еще более холмистой, и спускаться по склонам было невозможно. Легко представить себе, какие трудности приходилось преодолевать артиллерии и обозом, и как много лошадей потеряла артиллерия при этом переходе. Под Лядами пришлось спускаться по такому крутому склону, а его оледеневшая поверхность была так отполирована телами многочисленных людей и лошадей, которые просто скатывались вниз, что мы вынуждены были поступить, как и все, то есть сесть на лед и скользить на собственном заду. Император должен был поступить таким же образом, так как тысячи рук, которые протягивали ему на помощь, не представляли собою какой-либо прочной опоры. Пусть же представит себе, каково было положение солдат с их ранцами и ружьями, положение людей, которые сопровождали артиллерию и обозы, и, наконец, положение всадника, который подвергался риску быть раздавленным своей лошадью, так как благодаря своей тяжести она катилась вниз быстрее, чем он. В Лядах мы нашли местных жителей и кое-какое продовольствие. По дворам разгуливали куры и утки. Все были поражены, так как со времени перехода через Неман мы не видели ничего подобного. При виде этого достатка все лица разгладились от морщин. Всем казалось, что наступил конец лишениям. Я отмечаю эти мелкие подробности наряду с грозными событиями, которые предстояло нам пережить, потому что такие мелочи наглядно объясняют наше тогдашнее положение, и потому что они оказывают всегда огромное влияние на француза, готового воспрянуть духом от самого ничтожного пустяка. Для людей, привыкших после выхода из Москвы находить только необитаемые места, опустевшие дома и трупы вместо живых существ, было большим событием увидеть дома, в которых есть жители и можно найти что-нибудь на ужин. Небольшие запасы, имевшиеся в лядах, вместе с теми, которые мы приобрели за деньги по соседству, насытили людей, привыкших презирать все опасности, но отнюдь не желавших умереть с голоду. Хотя бы потому, что они хотели по-прежнему бросать вызов этим опасностям. Казаки производили постоянные налеты на дорогу, то и дело пересекая ее в промежутках между дивизиями и даже между полками, если они шли на некотором расстоянии друг от друга. Легко представить себе, какая распространялась тревога и как это сказывалось на моральном состоянии армии. Другое крайне неприятное последствие этих налетов заключалось в том, что становилось очень трудно поддерживать связь не только между корпусами, но даже между дивизиями одного и того же корпуса. Как я уже говорил, штаб главного командования донесений не получал, а его приказы не приходили на место или шли так медленно, что их никогда не получали вовремя. Офицеров генерального штаба, которые не считались ни с какими опасностями, часто захватывали в плен. Чтобы добраться по назначению, надо было согласовывать свой путь с передвижениями какой-нибудь части, с остановкой корпуса, с приближением другого, шедшего на соединение с армией. А потом, как передвигаться по льду? Офицеры, у которых сохранились лошади, не в состоянии были заставить их сдвинуться с места. Они тащили их за собой, так как идти пешком было гораздо быстрее. Надо было самому быть в этом положении, быть одним из актеров этой великой драмы, чтобы составить себе правильное представление о ней. Без преувеличения можно сказать, что самые простые вещи превратились в почти непреодолимые трудности. Честь и слава храбрецам всех чинов и рангов, которые сумели не пасть духом, ибо никогда люди не подвергались более жестоким испытаниям и не проявляли большей самоотверженности и стойкости. Вместе с ростом трудностей росли всяческие опасности, и все взоры обращались к Орше, которую император также считал важным опорным пунктом. Он предписал головной части колонны прибыть туда как можно скорее и заранее отдал приказание о том, чтобы было прочно занято предмостное укрепление.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Арман де Калинкур. Глава из книги «Поход Наполеона в Россию». Читает Василий Савинов.
2: Покинув Ляды 18-го, мы в тот же день прибыли в Дубровну. Только на следующее утро, в самый момент отъезда, император узнал, что первый корпус соединился в Красном с войсками, которые, поджидая его, оставались там на позициях против неприятеля. И таким образом этот корпус прошел через Красное 17-го, то есть в тот день, когда герцог Эльхингенский мог в лучшем случае только выступить из Смоленска. О третьем корпусе, корпусе маршала Нея, герцога Эльхингенского, мы не знали ничего определенного. Первый корпус не имел о нем никаких сведений после 16 ноября. Ни один офицер оттуда не приезжал. Удалось ли доехать по назначению офицерам, которые были посланы туда? Император терялся в догадках. То обстоятельство, что Милорадович оставался на своих позициях, а наши войска отошли, давало основание предвидеть, что герцогу Эльхингенскому будут грозить всяческие опасности. Резкие взаимные упреки, которыми потом обменялись оба маршала, Ней и Даву, и суровое суждение ставки и всей армии об одном из них обязывают меня ограничиться здесь лишь передачей высказываний императора, мнений князя Невшательского и тех фактов, которые во всеуслышание сообщали в ставке лица, достойные доверия. Император и князь Невшательский утверждали, что оба маршала должны были двигаться согласованно и поддерживать друг друга. Так как герцог Эльхингенский отступает, и его маневры зависят от тех препятствий, которые может поставить ему неприятель, то именно князь Экмюльский должен был согласовывать свои маневры с его передвижениями. Но маршалы недолюбливали друг друга, а вдобавок между ними происходил недавно довольно резкий спор по поводу виновников разграбления Смоленска. В результате они не договорились с друг другом. Еще когда князь Экмюльский находился на Смоленских высотах, он получил приказ поторопиться и передать герцогу Эльхингенскому такое же указание. Он послал ему приказ и сохранил расписку в получении, а также рапорт офицера, который передал послание и был довольно плохо принят маршалом Неем. По поводу приказания поторопиться с выступлением, Ней сказал ему, что все русские на свете со своими казаками не помешают ему пройти. Князь Экмюльский предлагал ему покинуть Смоленск вечером и предупреждал его, что он уже выступает, чтобы поддержать дивизию Жерара, которую он отправил накануне отдельными эшелонами. Герцог Эльхингенский, которого задерживала в Смоленске необходимость запасти хлеб для своих солдат, посчитался со вторым сообщением князя Экмюльского не больше, чем с первым. Князь Экмюльский действовал так, как он предупреждал. Он остановился вечером всего лишь на несколько часов за корытней и выступил оттуда до рассвета, чтобы нагнать дивизию Жерар. Услышав сильную канонаду, он направился на звуки выстрелов. Увидав, что неприятель перерезал дорогу, он поспешил сообщить все эти сведения герцогу Эльхингенскому и ускорил свое движение. Вскоре он встретил несколько довольно расстроенных частей из корпуса вице-короля, что побудило его не выжидать Нея, а идти туда, где раздавалась канонада, в расчете, что своим участием в деле он принесет двойную пользу, то есть выручит вице-короля и откроет путь для Нея. Эта решимость и хорошая выдержка войск генерала Жерара произвели впечатление на русских. Встревоженных, кроме того, диверсией, которую по приказу императора произвела своей атакой гвардия. Неприятель покинул дорогу, и первый корпус соединился с армией. Так князь Экмюльский объяснял тогда это дело, и так он рассказывал мне о нем впоследствии. Теперь я сообщу, что рассказывали тогда о происшедшем император и князь Невшательский. По их словам, первый корпус, получив сведения об опасностях, грозивших вице-королю, шедшему впереди этого корпуса, ускорил свое движение и предупредил герцога Эльхингенского, но не потрудился проверить, следует ли герцог за ним. Он спешил еще и потому, что русские теснили его и тревожили своими нападениями. Имея приказ ускорить свое движение и передать такие же указания третьему корпусу, князь Экмюльский думал, что герцог Эльхингенский, как командующий арьергардом, получив предупреждение, также будет торопиться. Правильного нападения на третий корпус не ожидали, а о налетах казаков на него ничуть не беспокоились. Князь Экмюльский говорил, что всякий другой образ действий подверг бы ненужным опасностям остатки его полков без всякой пользы для герцога Эльхингенского. так как первый корпус был бы разгромлен или попал бы в плен, прежде чем успел бы соединиться с герцогом Эльхенгенским, или герцог успел бы нагнать его. Все это выяснилось днем. Невозможно представить себе ту бурю возмущения, которая поднялась против князя Екмюльского. Герцог Эльхенгенский был героем похода и к тому же генералом, о судьбе которого в данный момент тревожились. Волновались все, и притом до такой степени, что либо вовсе не стеснялись в выражениях, говоря о князе Екмюльском, либо при встречах с ним, когда он явился к императору, стеснялись очень мало. Император и начальник штаба сваливали на него ответственность за несчастье, которого все боялись, еще и потому, что хотели снять с самих себя вину за допущение слишком больших промедлений между выступлениями колонн, то есть за то, что герцог Эльхенгенский должен был выйти из Смоленска только 17-го. Как я уже говорил, задержка герцога отчасти объяснялась необходимостью заготовить продовольствие для его корпуса на несколько дней. Герцог Эльхенгенский, понимая, как важно снабдить своих солдат продовольствием, чтобы они не разбежались, считал, что он не должен торопиться. А из двух последних приказов, которые были ему посланы, один до него не дошел, а другой был получен только 16-го вечером, то есть слишком поздно для того, чтобы он смог ускорить момент, назначенный для выступления. Это вполне объяснялось условиями работы нашей связи. Промедления, допущенные между выступлениями различных корпусов, когда третий корпус, согласно первому приказу императора, должен был выйти из Смоленска только 17-го, показывают, до какой степени император ошибался насчет положения армии и насчет грозящих ей опасностей. Не тешил ли он еще себя надеждой одолеть судьбу и повелевать морозами, как он повелевал всегда победой? Положение было таково, что обстоятельства требовали подчинения их силе. Выжидать под Красным значило бы подвергать армию ненужному риску. Возвращаться туда, как предлагали некоторые, когда стало известно, что первый корпус прибыл, а третий предоставлен самому себе, было бесполезно. Многие желали этого и кричали об этом. Но для всякого здравомыслящего человека было ясно, что этот маневр не имеет смысла, так как герцог Эльхенгенский сейчас, в тот момент, когда вдали от него сочиняются все эти прекрасные проекты, или уже спасся, или уже погиб. Начальник штаба во всеуслышание говорил, что, получив сообщение о герцоге Эльхенгенском, император предписал князю Екмюльскому повернуть назад и идти навстречу корпусу, который он должен был бы поддерживать. Но этот приказ был отдан сгоряча, и притом в полной уверенности, что он уже не сможет быть исполнен в тот момент, когда его получат. В самом деле князь Екмюльский с полным основанием подтягивался все ближе и ближе к корпусам, находившимся впереди него. Его собственный корпус превратился почти в ничто. Очень жаль, что после Смоленска не был отдан приказ всем командирам корпусов поступать как князь Екмюльский. Стремление сохранить слишком много артиллерии также порождало много зла. Располагая плохим конским составом, артиллерия отставала, неминуемо создавала промежутки между корпусами и замедляла передвижение. Надо было еще до Смоленска хорошо организовать в каждом корпусе артиллерийскую часть, состоящую из нескольких орудий, снабдить ее снарядами и хорошими лошадьми, в том числе запасными, и пожертвовать всеми излишками. Тогда артиллерия не задерживала бы пехоту. Император был бы хозяином всех своих маневров. Армия могла бы двигаться почти сплошной массой. Было бы меньше отставших, и мы бесспорно могли бы не бояться нападения русских. Император надеялся, по крайней мере, так он говорил, что герцог Эльхенгенский, узнав, что армия ускорила свое движение, поступил таким же образом, даже если до него не дошел посланный ему приказ. Имеются сведения, говорил он, что герцог находится недалеко от арьергарда князя Екмюльского. Но к чему были все эти предположения? Между герцогом и нами была русская армия, и мы находились уже слишком далеко от него, чтобы иметь возможность помочь ему или чтобы он мог прорваться к нам через неприятельские линии. Император возлагал надежды лишь на его исключительное мужество и присутствие духа. Армия держалась такого же мнения. Несмотря на эту справедливую веру в своего героя, император не переставал оплакивать гибель герцога Эльхенгенского, которую он считал почти неизбежной. Ней, говорил он, сделает невозможное и найдет смерть в какой-нибудь отчаянной атаке. «Я отдал бы, — говорил император, — 300 миллионов золота, которые хранятся у меня в погребах Тюильри, чтобы спасти его. Если он не будет убит, то он прорвется с несколькими храбрецами, но большинство шансов против него». Князь Невшательский, подобно императору, твердил во всеуслышание, что князь Экмюльский покинул герцога Эльхингенского на произвол судьбы вопреки самым формальным приказаниям. Он показывал даже черновики двух приказов, которые были посланы князю, но эти приказы уже не могли изменить ни создавшегося положения, ни тех обстоятельств, которые вынудили каждого поступать так, как он поступил. 19-го ставка расположилась в Орше. Император с нетерпением ждал там прибытия головных частей своей колонны. Мост был прочно занят нашими войсками. Мы рассчитывали на местные склады, но их запасов хватило только на нужды гвардии и ставки. В здешних местах было, впрочем, много продовольствия. Это было, несомненно, благом для армии, но в то же время и большим злом, так как многие оставшиеся до сих пор под знаменами, видя, что в деревнях царит изобилие, покидали свои ряды, чтобы отправиться на поиски продовольствия. И лишь очень немногие из них возвращались обратно. Солдатам очень нравилась жизнь одиноких путников, обещавшие им еду, независимость, приют под кровом и теплый ночлег, взамен жизни на бивуаках, почти всегда без пайков и тяжелых ночных караулов на морозе. Правда, казаки и вооруженные крестьяне захватывали ежедневно много отставших, так как они по большей части преступно побросали свое оружие, чтобы легче было идти, а также для того, чтобы у начальства не являлось искушение заставить их возвратиться в ряды. За отсутствием ружей они были там бесполезны. Было приятно очутиться в местности, обитаемой и не такой уж истощенной, но это лишь в слабой мере отвлекало мысли от судьбы герцога Эльхингенского, которая в данный момент занимала решительно всех. Князь Невшательский показывал всем приказы, посланные им князю Экмюльскому, как будто он заранее хотел снять с себя ответственность за то, что могло случиться с герцогом Эльхингенским. Мне он тоже показывал эти приказы. Возмущение против князя Экмюльского было всеобщим. Тем более, что император возлагал на него во всеуслышание ответственность за все опасности, которые могли грозить третьему корпусу. На самом же деле все передвижения могли бы быть в свое время ускорены, и герцог Эльхингенский мог бы выступить из Смоленска 16-го. Но суть в том, что император всегда откладывал дело до последнего момента, если надо было отдать приказ об отступлении. Когда он был в Смоленске, он не знал, где находится неприятель, и не испытывал от него никаких беспокойств на флангах. А потому и в самом деле мог верить, что русские находятся позади, и, несомненно, думал, что, задерживая движение своего арьергарда, он тем самым задерживает и русских. Да, когда судишь о событиях прошлого, то легко осуждать распоряжения, которые казались самыми мудрыми в тот момент, когда они отдавались. Все случившееся объяснялось стечением тяжелых и трудных обстоятельств, одно хуже другого, и нужно было быть свидетелем действий полководца и участником событий, случившихся с тем, на кого возлагали всю вину, чтобы справедливо судить о поведении военачальника, имеющего столько славных заслуг, как князь Экмюльский. Нельзя отрицать, что под Красным князь Экмюльский один раз уже рисковал своим немногочисленным корпусом, выжидая герцога Эльхингенского, причем ничуть не улучшил его положение, так как первый корпус был тогда уже только призраком. Никто не хотел также учитывать всяческие задержки, препятствия и результаты морозов, которые нас уже порядком потрепали и расстроили все наши проекты. К чести и славе герцога Эльхингенского, надо сказать, что вся армия думала о нем одинаково. Все считали невозможным, чтобы ему удалось пробиться к армии через Красное. Но в то же время все говорили, что если есть кто-нибудь, для кого невозможное возможно, то Ней соединится с нами. Все сгибались над развернутыми картами, намечали по ним маршрут, которым пойдет Ней, если его мужество не даст ему возможности пробить себе дорогу через Красное. «Хорошая пехота, если она пожертвует артиллерией, может сделать все с таким командиром», — говорили в армии. «Он скорее придет к нам через Киев, чем сдастся неприятелю». Начиная от любого солдата и вплоть до императора, никто не сомневался, что Ней приведет свой корпус, если он только не будет убит. Если у кого-нибудь и были какие-либо сомнения, то они сводились лишь к опасению, как бы маршал, думая, что мы его будем ждать и поддержим его атаку, как только заслышим его пальбу, не пожелал бы во что бы то ни стало пробиться и не пал смертью храбрых, пытаясь проложить себе дорогу. Может ли быть для воина лучшая похвала, чем это всеобщее убеждение, что он добьется своего там, где всякий другой едва ли осмелился бы сделать только попытку?
1: Радиозвезда. Мы читаем мемуары Армана де Калинкура «Поход Наполеона в Россию».
2: Прибыв 19-го в Оршу, император часть дня провел у моста. Он осмотрел окрестности города, как будто собирался сохранить его в своих руках. Хотя все еще не было никаких сообщений о герцоге Эльхингенском, надежды все же не исчезали. Так как всякая задержка должна была еще более осложнить наше положение, то отступление продолжалось. Арьергард был поручен вице-королю. 20-го во второй половине дня ставка была перенесена в усадьбу, недалеко от Орши, в расстоянии четверти лье от дороги. Там император получил от одного штатского поляка сообщение о движении молдавской армии русских на Минск. Но этот поляк не мог ни сообщить какой-либо точной даты, ни сказать, далеко ли еще от Минска находится эта армия. Он говорил понаслышке, со слов какого-то другого лица. «Чичагов, — сказал император, — несомненно соединится с Тармасовым, и они отправят корпус на Березину, или точнее на соединение с армией Кутузова у Березины, которая оставляет нас в покое для того, чтобы, как я это всегда предполагал, опередить меня и атаковать нас, когда он получит это подкрепление. Надо торопиться. Мы потеряли много времени после Смоленска. Между тем, я тоже мог бы находиться уже на Березине, располагая достаточными силами, если бы мои приказы были выполнены. Надо поскорее дойти туда, ибо иначе могут произойти большие события». Император был очень озабочен и, как мне показалось, впервые неспокоен за будущее. Ему не хотелось уезжать, не получив сообщений о герцоге Эльхингенском, и он покинул Оршу лишь к концу дня. В Орше было продовольствие и фураж, но что можно было сделать с этими запасами, когда надо было прокормить такое множество людей и лошадей? Местность была значительно лучше, чем между Москвой и Смоленском, то есть гораздо менее истощенная, и жители по большей части оставались на месте. Вскоре после отъезда императора вице-король, оставшийся в Орше, сообщил, что в ночь с 18 на 19 герцог Эльхингенский перешел через Днепр возле Варышек по только что образовавшемуся льду и привел, кроме своего корпуса, еще 4-5 тысяч отставших и московских беженцев-французов, которые могли найти спасение лишь под защитой его каре. Вице-королю был послан приказ двинуться навстречу герцогу, чтобы облегчить его соединение с армией, но он уже заранее сделал это, послав одну из своих дивизий. Ни одно выигранное сражение не производило никогда такой сенсации. Радость была всеобщей, все были точно в опьянении, все суетились и бегали, сообщая друг другу о возвращении Нея. Новость передавали всем встречным. Это было национальным событием. Офицеры считали себя обязанными сообщить о нем даже своим конюхам. Офицерам и солдатам всем казалось, что нам не страшны теперь судьба и стихии, что французы непобедимы. Офицер генерального штаба де Приквиль, один из посланных к маршалу, чтобы его поторопить, и раненый в бедро во время боев, которые пришлось вести корпусу Нея, прибыл в ставку вечером и сообщил много подробностей. Сам маршал рассказывал потом следующее. Во второй половине дня 18 ноября густой туман не позволял различать что-нибудь даже на самом близком расстоянии, и авангард третьего корпуса наткнулся сослепу прямо на русские батареи, встретившие его картечью. Три корпуса русских занимали позиции по обе стороны дороги на Красное, а сама дорога была занята крупными артиллерийскими силами. Заслышав пушечные выстрелы, маршал подтянулся к своему авангарду и нагнал его в 5 часов дня. Думая, что мы его поджидаем и что канонада послужит для нас сигналом к общей атаке, он несколько раз возобновлял свои собственные атаки, чтобы проложить себе дорогу. Хотя его войска оказались под убийственным огнем со всех сторон, они сражались с редкой отвагой. Наши солдаты прорвались через 2 неприятельские линии, но находили смерть, столкнувшись лицом к лицу с пушками и шеренгами 3-й линии, ибо не в силах были преодолеть все те препятствия, которые русские подготовили и противопоставили их отваге. Видя, что ему не удается проложить дорогу, Ней отошел на свои позиции и продолжал драться до 10 часов вечера, чтобы принудить врага держать здесь все свои силы. Когда огонь прекратился, генерал Милорадович послал к маршалу в качестве парламентера одного майора с предложением о сдаче. Но маршал уже знал, что ему надо делать, и как только он удостоверился, что нас здесь нет и мы не можем ему помочь, он выслал разведку для обследования окрестностей. А когда он узнал от русского офицера, что вся французская армия покинула Красное и находится уже далеко, он еще более укрепился в своем решении. Он задержал майора и в полнейшей тишине продолжал начатый уже им маневр с целью перейти Днепр, переправа через которой была обследована вечером. Хотя у берегов во многих местах лед был еще совсем тонким, людей погибло мало. Удалось даже спасти большинство лошадей. Когда наступил день, русские не нашли ничего, кроме наших орудий с испорченными замками. Перейдя на другой берег реки, маршал выслал небольшие отряды к Орше, чтобы известить императора. Только один из них добрался до Орши, и именно от него вице-король получил первые сведения о Нее. Платов, который шел из Смоленска по правому берегу реки, наводняя всю местность полчищами своих казаков, тотчас же был извещен о переходе маршала через Днепр. Он собрал все свои войска, окружил маршала, непрестанно тревожил его во время переходов и каждое мгновение вынуждал его строиться в каре, чтобы отражать налеты казаков и прикрывать двигавшихся с ним беженцев, отставших и раненых, которые в состоянии были выдержать перевозку. Все попытки донских казаков остались тщетными. 6000 храбрецов герцога Эльхингенского ни разу не дали прорвать свои ряды или остановить свой поход. Это смелое отступление герцога Эльхингенского в сопоставлении с тем, что называли благоразумием князя Экмюльского, служило темой для всех разговоров, тем паче, что князя Экмюльского недолюбливали. И большие, и малые люди пользовались случаем, чтобы бросить в него камнем, не входя в обсуждение вопроса, не служит ли для него оправданием приказания, полученные им, сообщение, которое он посылал герцогу Эльхингенскому, и обстоятельства, в которых он оказался. Возвращение герцога Эльхингенского вновь вернуло императору всю его веру в свою звезду, которая так часто была слишком счастливой и для него, и для нас.
1: Мы читали мемуары Армана де Калинкура «Поход Наполеона в Россию». Продолжение завтра в это же время.

0: планете Радиозвезда. Благое дело. Московские меценаты.
1: В конце мая 1856 года в мастерской у художника Василия Худякова на 11-й линии Васильевского острова вошел высокий худой человек в добротном черном сюртуке. Взгляд посетителя остановился на картине небольших размеров. Художник начал объяснять сюжет.
2: Контрабандисты. Товар краденый переправляют. Да захватили их врасплох. В Финляндии такое не редкость.
3: За какую цену вы бы решились ее продать?
1: В тот же день Худяков отдал гостю расписку.
2: Задатку в числе 450 рублей получил вперед 50 рублей от Павла Михайловича Третьякова.
1: Вскоре здесь же, в Петербурге, московский купец приобрел картину Николая Шильдера «Искушение». Так было положено начало коллекции будущей Третьяковской галереи.
0: Благое дело.
1: Третьяковы – купцы. Они владели лавками в Китай-городе, затем к ним добавился магазин полотняных, бумажных и шерстяных товаров. Следующим их приобретением стала фабрика в Костромской губернии. Отец умер, когда Павлу исполнилось всего 18, и ему пришлось взять семейное дело в свое управление. Удачно. Работы было так много, что Павел Третьяков годами не выезжал из Москвы, а живописью увлекся во время первой поездки в Петербург. Там он познакомился с собранием картин директора почтового департамента Федора Прянишникова. У чиновника уже была приличная коллекция русских живописцев. Третьякову он объяснил: созерцание картин приучает к хорошему вкусу и к серьезной мысли. Третьяков прислушался к этим словам. Он ездил по мастерским, искал талантливых, но малоизвестных и, как правило, бедных художников, скупал эскизы и этюды, нередко сам придумывал сюжеты будущих картин. Некоторых живописцев, например, Крамского и Перова, Третьяков поддерживал десятилетиями. Но даже в своем увлечении меценат не терял деловой хватки. Торговался за каждый холст, сбивал цену, покупал оптом. После поездки Василия Поленова по Ближнему Востоку Третьяков приобрел у художника 102 этюда. У Александра Иванова 80 работ. Масштаб вложений был огромным. Василий Верещагин передал в коллекцию Третьякова 144 картины. За них художник получил 92 тысячи рублей. Генералу русской армии понадобилось бы 15 лет, чтобы столько заработать.
0: Благое дело.
1: Нет, Павел Третьяков не разбрасывался деньгами. В жизни он отличался удивительной скромностью. Балы не признавал, в карты не играл, разносолы не уважал, алкоголь презирал, всю жизнь проходил в сюртуках одного покроя. Была у него, впрочем, блажь, одна сигара вечером. И еще он мечтал о музее. И в 1872 году выстроил для своей галереи первое отдельное здание. И едва не заболел от смущения после восторженной статьи критика Стасова, писавшего о создателе крупнейшей частной коллекции живописи. А в 1892 году в Лаврушинский переулок в Москве, где собрание Третьякова хранится и поныне, пожаловал император Александр III.
4: Павел Михайлович, какое чудесное собрание!
3: Благодарю, Ваше Императорское Величество.
4: Скажите, а не уступите ли мне вот ту картину, боярыню Морозову?
3: И рад бы, но никак. Все это уже принадлежит не мне. Собрание я передал городу, Москве.
1: Император отступил на шаг, и уважительно склонил голову перед самым известным меценатом страны.
0: Павел Третьяков. Благое дело. Московские меценаты.
5: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Участники саммита БРИКС выступили против односторонних санкций, противоречащих международному праву. Об этом говорится в совместной декларации, принятой лидерами стран межгосударственного объединения. По словам Владимира Путина, однополярная система международных отношений уходит в прошлое.
2: Однако формирование многополярного мира идет не без сложностей. Мы это видим с вами. Это встречает сопротивление тех, кто привык мыслить колониальными категориями по сути своей. Делить мир на цветущий сад и дикие джунгли. Да и жить за чужой счет. Они не готовы принять меняющуюся действительность и стремятся всячески сдерживать растущих конкурентов.
1: Президент также подчеркнул, что давно назрел вопрос совершенствования Международного валютного фонда, Всемирного банка и Всемирной торговой организации. Выросло число погибших в крупной дорожной аварии на трассе М8 в Архангельской области. По данным Министерства здравоохранения региона, среди 13 погибших четверо детей в возрасте 6, 11, 15 и 16 лет. В пятницу вечером микроавтобус столкнулся с лесовозом и легковым автомобилем. Причиной мог стать неудачный обгон. Прокуратура проверяет состояние дороги. Следственный комитет завел 2 уголовных дела. Суббота была объявлена в Архангельской области днем траура. Российские войска освободили населенный пункт «Веселое» в Донецкой Народной Республике, сообщило Министерство обороны. Операцию провели бойцы группировки «Центр», которые также нанесли поражение подразделениям 3 механизированных бригад, штурмового полка и 4 бригад Нацгвардии ВСУ. Ночью российские бойцы нанесли массированный удар по металлургическим предприятиям в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге. Кроме того, в порту Черноморска в Одесской области военные атаковали объекты портовой инфраструктуры. Уничтожили 2 сухогруза, доставившие оружие и военную технику для ВСУ, а также морской буксир. Глава компании, разработчика нейросетевых моделей Anthropic Дарио Амадеи предупредил, что уже через полгода автономный рой ИИ агентов способен захватить интернет. Поводом для тревоги стали инциденты с выходом нейросетей Anthropic и другого разработчика OpenAI из-под контроля. Для предотвращения глобальной катастрофы Амадея предложил 3-этапный план замедления разработок, требующий жесткой международной координации и внедрения независимых оценщиков. Инициативу поддержал Илон Маск, а глава OpenAI Сэм Альтман также допустил необходимость паузы в гонке искусственного интеллекта. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Казимир Валишевский. Главы из романа «Смутное время». Читает Виктор Золотонок.
3: 5. Коронование. Своим появлением перед подданными на пороге великолепного шатра у ворот столицы и шествием в Кремль среди блестящего поезда прекрасная царица должна была ослепить московитян, но вместе с тем и причинить им некоторые огорчения. На этот случай она надела костюм, который они признавали польским. Это был просто французский костюм по моде того времени. Длинная стянутая талия, взбитые и поднятые вверх волосы, гофрированный воротник 2 футов в диаметре, который появляется на всех портретах этой государыни. Так одевались королевы Франции, и Марина, разумеется, полагала, что государине всея Руси следует подражать им в такой день. Не могла она не знать традиции страны, к которым отнеслась так вызывающе, страны, где вопрос о платье и до сих пор сохранил важное значение. Но если москвитяне рассчитывали, что она спрячет свои красивые волосы и не покажет тонкой талии, они требовали слишком большой жертвы от молодой особы, которая, вероятно, получала из Парижа свои корсеты и фижмы. Царица была полькой, и у ворот древней столицы, до сих пор еще близкой к Азии, два народа, чуждые друг другу, вопреки завязавшейся между ними новой связи, сопровождая повелительницу, обменивались взглядами довольно недружелюбными. Стоявшие шпалерами на пути Драбанта Димитрия произвели на одного из польских спутников Марины впечатление сброда. Они сдерживали своими бердышами толпу, среди которой татары, грузины, турки, персы и лопари напоминали о соседстве еще более диких стран. Смешиваясь с громкими криками инородцев, трескучие раскаты московских трубачей больно терзали польские уши. В свою очередь, выходя из парадной кареты, запряженной 12 лошадьми тигровой масти, из них некоторые, говорит один лукавый хроникер, были расписаны краской ввиду трудности подобрать редкостную запряжку, и вступая под темные своды Воскресенского монастыря, своего места пребывания до коронации, царица предложила оркестру Стадницкого сыграть подходящую к случаю польскую мелодию. Ее соотечественники тотчас грянули народную песню своей родины: «Всегда и всюду, в горе и в счастье, я буду тебе верен», что не особенно ласкало слух москвичей. Рачительный блюститель всех местных обычаев, Димитрий не показывался среди сопровождающих. Переодетый, он скрывался в толпе. Но, как мы знаем, в Воскресенском монастыре жила также и Марфа, и потому он имел право явиться сюда вслед за своей Мариной. Находясь в стенах Кремля, монастырь исполнял различные назначения. Он служил местопребыванием царских невест, а во мнении местных православных – соединенная с супругом католическим священником Марина, еще не вышла из этого звания. Ее коронование должно было сопровождаться вторым бракосочетанием по обрядам греческой церкви. Часто случалось, кроме того, что монастырем пользовались как тюрьмой, заключая в него женщин, подозрительных или приговоренных к заточению. Спутницы Марины нашли помещение зловещим. Не стало рядом патера Анзеринуса, чтобы развлекать и подбадривать их. Латинскому духовенству вход в монастырь строжайше воспрещался. Без священников, без мессы даже на Троицын день. Обе Торло впали в отчаяние, Хмелевская плакала, не осушая глаз. Для полноты бедствий их отвратительно кормили в угрюмом монастыре и очень дурно обслуживали. Деликатный вкус польских шляхтянок оскорблялся московскими приправами, а утонченная воспитанность страдала от общения с грубыми монахинями. Маленький людской мирок, привлеченный к участию в героической драме, погряз в мелочах быта. Димитрий немного успокоил его присылкой польских поваров, а на другой день Мнишек усугубил удовольствие, передав дочери от имени государя сундучок с дорогими безделушками, которые она разделила между окружающими. Испытание длилось всего неделю. 6 мая по старому стилю, за день до коронования и свадьбы, Марина могла занять приготовленное ей во дворце помещение. Свадебный обряд, закреплявший ее союз с Димитрием, не был простым повторением церемонии, совершенной по полномочию в Кракове. Для местных казуистов эта последняя не шла в счет, тем более что само собой разумелось, что Марина, став супругой царя, порывала с католичеством.

0: Сохранившийся отрывок церемониала сверх того свидетельствует о причащении Марины. Это двукратное подчинение греческому обряду признали равносильным отречению. Но причащалась ли в самом деле супруга Димитрия дважды? Важный вопрос, по поводу которого проливались потоки чернил, не подвинув вперед его разрешение, по мнению специалистов. Нет и намеков, что утвержденный и обнародованный церемониал не был с точностью исполнен во всех подробностях. Свидетели же согласно показывают, что коронование и миропомазание совершались по греческому обряду, а при этом обязательно и причащение. Впоследствии это событие сделалось предметом торжественных прений, которые уже не оставляют места для сомнений. На соборе 1620 года патриарх Филарет, очевидец и вполне сведущий человек, считал своего предшественника, патриарха Игнатия, повинным в том, что он причастил католичку. Исчерпанный с точки зрения исторической, спор об этом возможен только в области вероисповеданий. Впрочем, он был поднят только в силу связанных с ним политических соображений, а свойства политики – все путать. Поляки и москвитяне, сторонники и противники Марины, охотно отрицали доказанный факт, одни с целью защитить свою соотечественницу от позорного вероотступничества, другие, желая объявить иноземку еретичкой и язычницей, уверяли также, что днем бракосочетания выбрали четверг, вопреки каноническим правилам. Но эти правила возникли лишь в царствовании Екатерины II. Бедная Марина! В этот день она все же принесла своим новым подданным гораздо более тяжелую для себя жертву, облачившись на этот случай в русский наряд и казалась в нем обремененной драгоценными камнями, а не украшенной ими. «Магис анерата квам орната», по выражению польского летописца. Повязка, которой она решилась покрыть волосы, правда, стоила 7000 рублей, по словам другого историографа. На этот раз она также кротко подчинилась всем подробностям весьма сложного обряда. Вступив в Успенский собор, она обошла все иконы, благоговейно прикладывалась к каждой из них. Невысокая ростом, она приподнималась по временам на своих маленьких ножках и даже прибегала к помощи скамеечки. Польки ее свиты подчинились этой необходимости с проклятиями в душе, возбуждая некоторый соблазн незнанием обычаев, прикладывались кое-как к устам святых, а не к рукам, как полагается. В свою очередь неприятно поразил их и Димитрий. В течение бесконечных превратностей торжественного обряда он несколько раз прибегал к услугам окружавших его высших сановников, чтобы поудобнее установили ему ноги. Так свободно обращаясь с Голицыным или Шуйским, мог ли он не быть подлинным сыном Грозного? Осмелился бы он, будь дело иначе, короновать свою Марину? Честь, оказанная Марине, заметим, не имела примеров в прошлом. Этой чести не удостоились ни Анастасия, первая любимая жена Грозного, ни Ирина, ни Мария Годунова. Димитрий пожелал короновать Марину даже раннее брачного венчания, что делало ее по званию независимой от этого союза. В случае развода она оставалась царицей. Если бы Димитрий умер раньше, она могла царствовать после него. Так и произошло. Прежде чем сделаться в глазах народа законной супругой царя, ненавистная чужестранка была миропомазана, возложила на свои украшения золотые бармы Мономаха и прошла через врата, доступные только государям.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время».
0: Свадебный обряд происходил за священным порогом, и только немногие из польских спутниц Марины получили разрешение следовать за нею в святилище. Остальная свита волновалась. «Что там делают

0: с нашей госпожой», — шептали подозрительные шляхтичи. Их успокоили, а получившие привилегию шляхтянки впоследствии забавляли земляков рассказами о странных обрядах, которые они видели и которых, очевидно, не желали показывать большому числу иностранцев. Они острили над чашей, из которой брачующиеся пили по очереди, хотя она служила красивым символом. Самый проворный из них должен был раздавить ее, когда ее бросили на пол. Знак его будущего главенства. Чтобы избежать предзнаменования, способного встревожить зрителей, патриарх поспешил сам наступить на хрупкий хрусталь. Были строго исполнены и другие обычаи. При выходе из храма дьяки высыпали на припавшую к земле толпу настоящий золотой дождь. Из больших португальских дукатов и более мелких монет с вычеканенным по этому случаю двуглавым орлом. Высшие московские чины не брезговали вступать в борьбу из-за этих щедрот. Наоборот, поляки намеренно принимали безучастный вид. Когда золотая монета упала на шляпу польского дворянина, он пренебрежительно стряхнул ее. Антагонизм двух племен ярко сказался и в этом надменном движении поляка. Это чувствовалось и после свадьбы. Дмитрий должен был покинуть объятия Марины ради аудиенции польских послов Гонсевского и Олясницкого, прибывших в Москву одновременно с Мнишком. Обычно преувеличивают значение политических инструкций, официально данных Сигизмундом этим представителям. Вместе с проектом Вечного Союза, выработанного Львом Сапегой в 1600 году, они теоретически поддерживали программу, которой следовали обе страны в своих дипломатических сношениях до 1634 года. Но ни в Кракове, ни в Москве не строили себе иллюзий относительно их действительной ценности. Их единственную истинную целью было скрывать суть вещей, то резкое, непримиримое столкновение интересов, уже тогда разделявшее на два лагеря обе половины славянского мира. Требуя в это время возвращения не только Смоленского и Северского княжеств, но даже Пскова и Новгорода, как неотъемлемой части литовских владений, теперь приобретенных Польшей, Сигизмунд просто следовал вековой традиции. Эти требования возврата земель служили характерным вступлением к началу всех переговоров между Польшей и Московией. Их скоро оставляли в стороне и переходили к серьезным прениям по очередным вопросам. Гонсевский и Олесницкий, без сомнения, держали их в запасе. У нас на это нет точных указаний, так как они не имели времени приступить к обсуждению дел. Их задержали споры о титуле. Под впечатлением, может быть, тех идей, источником которых служил в Кракове Безобразов, польский король решил резче подчеркнуть свое неблагосклонное отношение к притязаниям, заявленным Дмитрием. Он ему теперь отказывал даже в титуле великого князя. Понятен гнев непобедимого императора. Во время бурного свидания, рассказывают мемуаристы, он то снимал свою корону, обращаясь к посланникам с пламенными речами, то в пылу гнева едва не бросал в них скипетром. Это тяжелое пререкание произошло перед самой коронацией, и Дмитрий смирился, наконец, перед самым тяжким для себя уничижением, приняв письмо Сигизмунда с оскорбительным обращением. Для него было слишком важно исполнить церемониал прежде, чем Марина и ее соотечественники узнают о происшедшем. После можно было возобновить и даже обострить ссору. Приглашенные на пир послы не согласились довольствоваться отведенными им местами. В Кракове представитель царя занимал место за столом короля. Они требовали одинаковой степени вежливости. Но Дмитрий уже вернулся к прежнему высокомерию. Власьев от его имени дерзко заявил обоим полякам, что их доводы не имеют значения. Допуская к своему столу представителей папы или императора, король польский должен был допустить к нему посла царского. Но самодержец всея России совсем не то, что король римский или епископ римский. В его глазах последний поп равен папе. Гонсевский и Олесницкий могут оставаться дома, если они недовольны. Так они и поступили. Воевода Сандомирский принял их сторону и остался с ними. Димитрию это было крайне неприятно, но он не уступил. Споры затянулись и на следующие дни, и послы понемногу склонялись к примирению. Кремль веселился. Пиры, концерты, балы во дворце сменялись без перерыва. Марина усердствовала вовсю. Ради удовольствия польских гостей и своего собственного она возвратилась к парижским лифам и фижмам. Пресноту или излишнюю остроту московских блюд она исправляла средствами более утонченной кухни. После лебяжьих ножек в меду подавали глазированные фрукты, мороженое за бараньим легким в шафране. Задаваясь целью пленить угрюмых гостей, Димитрий со своей стороны пускал в оборот все свое умение и всю обходительность. После стола он как бы искал их общество и по-приятельски беседовал с ними. Если польские солдаты подходили к стенам дворца, он приглашал их в сени, угощал лучшим вином и пил за их здоровье. Он устраивал турниры, подобные краковским, и был очень доволен, когда польские бойцы давали москвичам почувствовать всю грубость их кулачных боев. Поощряя вдохновение Антонио Риатти, шута-мнишка, он изрекал такие острые словечки, что они могли бы очень неприятно действовать, наверное, подданных Сигизмунда, если бы их слух не успел уже освоиться с такими впечатлениями. Через несколько дней, сидя в пустынной части города, куда долетали только отголоски веселых собраний, Гонсевский и Олесницкий уже горели желанием принять в них участие. Может быть, они предвидели возможность вознаградить себя чем-нибудь другим. Скоро установилось соглашение. Решили, что один из послов займет стол, смежный с царским. Марина сделалась еще очаровательной. Сам Димитрий ради приема вновь прибывших оделся по-польски. Однако, когда Гонсевский отказался встать, чтобы принять кубок, который государь благоволил ему послать, ему объявили, что его выбросят в окно за непослушание. И он подчинился. На другой день, хотя опять Московия одержала верх, во дворце все делалось по-польски и в угоду Польше. На новый пир из москвитян пригласили только Власева и князя Масальского. Проведя 3 часа за едой и питьем, всю ночь протанцевали. К заре, переменив множество кавалеров, восхитительно танцевавшая Марина завоевала все сердца. Но Гонсевский и Олесницкий, танцуя с нею в одной кадрили, не сняли шляп. Димитрий приказал им сказать, чтобы берегли головы, иначе их снимут вместе со шляпами. Царь опять заставил повиноваться себе. Но этой новой победой он, быть может, подписал свой смертный приговор. Уступая требованиям и капризам молодого государя, послы Сигизмунда предавались горьким размышлениям. Так вот, в кого переродился скромный и робкий в Кракове проситель. Он уже походил на самых жестоких московских деспотов, чью наглость доводилось переносить Польше. Он слишком ясно показывал, чего она могла ожидать от его гордыни и требовательности. Бывало очевидно, что происки агентов молодого государя в Кракове принимали все более угрожающий характер. Но Гонсевский и Олесницкий не могли не знать об интригах с противоположной целью, орудием которых там же служил Безобразов. Хотя мы не имеем на это достаточно достоверных указаний, нам кажется вполне вероятным в эту пору сближение между польскими послами и недовольными москвитянами. При этом происходило нечто подобное тому, как в насыщенной электричеством атмосфере облака, встречаясь, порождают удары молнии. Димитрий и Марина праздновали и веселились в упоении от своего союза. которым увенчались их стремления, в опьянении могуществом, среди которого могли исполняться все их желания. Все окружавшее было блеском и радостью прекраснейшего сна, который только может явиться людям. Они не прожили в нем и 8 дней. Скоро, подобно метеорам, они погрузятся в ночную тьму, которая разлучит и поглотит их. Пора схватить хотя бы на лету их промелькнувшие образы, особенно Димитрия, с Мариной мы еще встретимся, и попытаться воспроизвести их.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время».
0: Глава 7. Катастрофа. 1. Императорская чета. Благодаря одному из тех совпадений, которыми полны легенды всех стран, которыми создаются самые удивительные смешения в народном сознании, супруга Димитрия не была незнакомкой на своей новой родине. В русской народной поэзии давно занимала видное место героиня с тем же именем Марина. Маринушка, Маринка, и с чертами, смутно напоминающими ее образ. Она принадлежит к фантастическому и величественному циклу о князе Владимире. Эта героиня появляется и среди гостей эпических перов в Киеве, и среди соперников грозного Добрыни, который в конце концов убивает ее. Она чародейка и вещунья, еретичка и безбожница, даже распутная девка. Она соблазнила 9 князей или богатырей своих женихов, которых обратила в животных. Змея, обвивающая ее руку, ей первый друг. Несомненно, хотя варианты песен и не указывают на это, с приездом в Москву прекрасной польки и особенно после катастрофы, разбившей счастье четы, в народном воображении произошло слияние этих двух женских образов. Черты их, сближенные и переплетенные, породили в сознании московитов новое существо, на которое обратились их чувства негодования, гнева и суеверного ужаса, навеянные легендарной героиней древности. Вторая Марина не заслуживала такого крайне немилостивого отношения. Теперь это можно утверждать. В роли, какую довелось ей играть, она проявила главным образом честолюбие, и, нужно сказать, честолюбие особенно пылкое и упорное, одну из тех страстей сил, которые, овладевая всем существом человека, как бы упраздняют все остальные чувства и побуждения. Привязанность к родине или семье, честь и стыдливость, робость или сознание опасности, сделавшись царицей ценой опасной ставки, эта шляхтинка пожелает во что бы то ни стало удержать хотя бы тень титула и положения, однажды приобретенного, соглашаясь на все жертвы, пренебрегая всеми опасностями, в сущности, без серьезного размышления и расчета, бросаясь от приключения к приключению, из объятий одного авантюриста к другому товарищу по легкомыслию или безумию, лишь бы он доставил ей иллюзию призрачного возврата к утраченному величию. Вообразите себе человека, разбуженного средь чудного сна, который и наяву упорствует в попытках поймать рассеявшийся призрак, пятится задом, чтобы не пугаться препятствий, на которые наталкивается, закрывает глаза, чтобы не видеть пропасти, куда катится. С каждым шагом более израненный, более униженный, с каждым падением, все более безумный, он разбивается, наконец, в каком-то отвратительном месте. Такова история второй Марины. Дмитрий – более сложная личность. По точным свидетельствам, на редкость единодушным почти во всех оттенках, он был небольшого роста, но крепко сложен, с широкой грудью, сильными плечами, мощными мышцами и такими руками, что без усилия ломал подковы. На туловище коренастого силача широкое лицо, смуглое, лишенное растительности, толстый нос с бородавкой или синим рубцом, говорят другие, большой рот с толстыми чувственными губами. Лицо его в совокупности своей не изящное, но, судя по некоторым портретам, вовсе не неприятное, производило впечатление ума, смелости и энергии. Я уже указывал на его искусство во всяких физических упражнениях. Прежние московские цари вообще этим не отличались. Обычай заковывал их в гиератические позы, чем и довел Федора до полной бездеятельности ума и тела. Считалось неприличным, чтобы московский государь садился на лошадь, не поддерживаемый несколькими придворными, и он возгромождался на седло, как парадный манекен. Кротость и тихий ход верховых лошадей, подводимых августейшему повелителю, тоже требовались из кони заведенным порядком. Поэтому Дмитрий поражал пренебрежением к своему достоинству, когда выбирал самых горячих коней и вскакивал на них без помощи стремян. Когда же он осмелился с рогатиной в руке побороть медведя, все кричали о соблазне и бесчинстве. Внешности и силе отвечали и душевные свойства отважного наездника. Бурный, стремительный темперамент, не лишенный, однако, гибкости, много смелости, большая уверенность в себе, много живости и пыла, привлекательный от природы, великодушный, но склонный к вспыльчивости, он также быстро успокаивался, как легко раздражался. В характере его есть грубоватость, но без свирепых инстинктов предполагаемого отца. Никаких излишеств в питье и пище. Соблюдая трезвость сам, Дмитрий ненавидел пьянство. Но сластолюбие крепко сидело в нем. Много чувственности, даже некоторая порочность. Муж Марины, любовник Ксении, обожал женщин. Но если верить некоторым отзывам, он проявлял вкусы восточного человека в распутстве. Петр Басманов и Михаил Молчанов служили у него сводниками, потаенными ходами, приводя во дворец целый сераль, пользуясь даже насельницами соседних женских монастырей. Составитель любопытного сказания князь Хворостинин считался миньоном молодого государя, что не помешало ему изобразить его разбойником в своем повествовании.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Казимир Валишевский. Глава из романа «Смутное время». Читает Виктор Золотонок.
2: Дмитрий, как мы знаем, был страстный поклонник роскоши во всем. Он предается ей без удержу и, не смущаясь, требует ее от всех окружающих. Его слава в этом отношении так быстро установилась и широко распространилась, что торговцы и посредники в сбыте дорогих вещей со всех сторон стекались в Москву. Даже принцесса Анна, сестра Сигизмунда, поручила одному из спутников Марины очень ценный ларчик, чтобы тот предложил царю приобрести его. Федор и Годунов значительно расширили довольно скромное жилище, которым довольствовались их предшественники. К полученным в наследство золотой и грановитой палатам Борис прибавил еще две, а к собственному жилищу, простому деревянному двору, пристроил высокое каменное здание и украсил его садом. В соседстве с ними, на обширном пространстве внутри Кремля, стояли другие здания, служившие обыкновенно жильем для цариц под общим названием «Терема». Дмитрий нашел их тесными. Так и в наши дни, как бы в память былых привычек предков к кочевой жизни, русские государи все еще очень непостоянны в жилищах. В Петербурге, как и в Москве, новые резиденции возводятся с каждым царствованием и насчитываются десятками. Дмитрий не успокоился, пока не поставил себе нового жилья. В том же Кремле, только ближе к Москве-реке, он велел наскоро построить новый деревянный дворец из двух корпусов, один для себя, другой для царицы. Он хотел ввести в них удобства и убранства, какие видел в Кракове и Самборе. Дорогие ткани на стенах, занавеси на дверях и окнах, печи из зеленых изразцов. Эти нововведения тоже не понравились, но москвичи были особенно неприятно поражены и даже испуганы странным сооружением, устройство которого перед вышеописанными дворцами возбудило жгучее любопытство. Свойства и назначение этого сооружения до сих пор не выяснены археологами. Если верить одному благочестивому летописцу, Дмитрий задумал изобразить в нем ад, куда рассчитывал вскоре отправиться на жительство. А пока, соорудив в самом сердце святого города огромный котел, выбрасывавший пламя и тлетворное испарение, откуда выскакивали отвратительные чудовища с жадными пастями, он намеревался бросать в него православных, обличавших его проклятое еретичество. Не приписывая его изобретателю таких злостных намерений, теперь полагают, что это сооружение имело два назначения – декорации для предполагавшегося фейерверка и военной машины, которая должна была улучшить действия прежних подвижных укреплений, гуляй-городов, употребляемых москвитянами того времени в своих военных походах. Дмитрий был государем воинственным и склонным к пышности. Он начал с того, что завел себе гвардию, без которой обходились его предшественники. Она состояла из трех рот иноземных наемников в великолепных мундирах под командой француза Якова Маржерета, шотландца Альберта Линтона, датчанина Матвея Кнутсена. Наряду с этим парадным отрядом он вооружал и другие, усердно занимался их обучением, наблюдал за маневрами, упражнениями в стрельбе, сам наводил пушки, устраивал учебные атаки, принимая лично деятельное участие в подобных боях. Предполагаемый сын Грозного более походил на Петра Великого. Как и будущий реформатор, он любил во все входить сам. Он возмущал москвичей тем, что не почивал после обеда, как требовал обычай. Часы отдыха, которыми так дорожили все его подданные, он употреблял на посещение мастерских, где беседовал с рабочими, собственноручно брался за их дело. Глава армии, подобно полтавскому победителю, он исполнял обязанности простого солдата, охотно обменивался кулачными ударами в показательных боях, с увлечением перекидывался снарядами в виде снежных комков. На охоте он с большой силой и ловкостью владел луком и рогатиной. Как Петр Великий, он любил женить своих ближних и непременно присутствовал на свадьбах. Подобно ему, только в меньшей степени, он дерзко презирал все предрассудки и некоторые обычаи. В знак неуважения к ним он ел телятину и испытывал из-за этого столкновение со своим любимцем Татищевым, который так разгорячился, что наговорил ему грубости. Говорили даже о его возмутительной привычке водить с собой собак в церковь, что крайне сомнительно. Враги укоряли Дмитрия, что он после свадьбы не посетил баню, как предписывал обычай. Однако Немоевский бесхитростно записал в дневнике, что пир на следующий день начался позже именно из-за продолжительного пребывания царя в очистительной бане. Опять, подобно Петру, Дмитрий быстро раздражается и переходит к ручной расправе. Но он скорее успокаивается и забывает зло. Он гораздо мягче, но зато менее тверд, что способствовало его гибели. Но главное, хотя он и не имел времени развернуть свои таланты, его умственные и нравственные способности далеко не те, какими обладал Петр. У него нет дарований великого человека, как я уже говорил. Очень малоразвитый, его ум скорее быстр и решителен, нежели глубок и основателен. Он царствовал всего 11 месяцев. И несмотря на его беспечность и гордую доверчивость, хлопотливые старания утвердиться на троне оставляли ему мало времени для более производительного употребления своих способностей. А было бы несправедливо оценивать их только по результатам. Результаты эти очень слабы, насколько мы можем судить подошедшим до нас свидетельствам. К тому же, как я уже указывал, в архивных документах этого времени замечается большой пробел, оставляющий широкий простор для сомнений и догадок. Второе. Характер царствования. Польское влияние сильно отразилось на внутренней политике Дмитрия. На это указывают превращение Думы в Сенат и создание значительного числа заимствованных у соседей новых должностей – великого конюшева, великого дворецкого, великого мечника и так далее. Но от нового собрания сохранилось одно его название со списком членов, составленным усердным Яном Бучинским. В этом списке любопытно отражается характер нового порядка. Нагие записаны здесь рядом с воеводами, недавно выступавшими против претендента. Имена жертв Бориса Годунова перемежаются с именами креатур его преемника. Список не выясняет нам ни политического характера реформы, ни роли выдвинутых ею личностей. Под властью доведенного до крайней степени самодержавия, как его установил Иван IV и продолжал Годунов, Старая Дума – необходимый орган центральной власти над всеми ведомствами, клонилась к упадку. В Польше, наоборот, значение Сената усиливалось в его действенной роли Государственного Совета и Верхней Палаты. Заимствовал ли Дмитрий у своих соседей сущность или только форму учреждения? Думал ли он под многообещающим названием «восстановить старое» или, наоборот, открывал будущее для политической свободы, о которой уже мечтали иные из его подданных? Мы этого не знаем. Как не знаем цели ослабления законов о крепостном состоянии и податного бремени, главных дел его царствования. Эти меры, запрещавшие массовые закрепления, лишавшие отцов права продавать вместе со своей свободой и свободу своих детей, устранявшие участие корыстных посредников при сборе налогов, были ли они зародышами более широкой законодательной реформы в гуманитарном духе, или они просто входили в систему временных мероприятий, которыми пользовались и даже злоупотребляли в России во все времена и при всяких порядках. Это останется загадкой, вероятно, неразрешимой. Дмитрий унес в могилу тайну своих мыслей и желаний, еще не успевших окрепнуть. И все-таки он чем-то дал некоторое удовлетворение народным массам, мощный порыв которых вознес его к власти. Недаром тотчас за его воцарением бури, бушевавшие по всему государству и вздымавшие в одну огромную волну разнообразные революционные течения, вдруг затихли. Этому способствовала, может быть, общая перепись поместных земель и жалований, раздаваемых служилым людям, задуманная для уравнения раздач и подготовляемая созванными в Москву выборными, обязанными наблюдать за ее выполнением. Возможно также, что перепись эта составляла часть целого сложного проекта, общий план и смысл которого от нас скрыт. Одного появления истинного солнышка на застилаемом грозовыми тучами небе глубокой религиозной страны было достаточно, я думаю, чтобы вернуть ей спокойствие. Под конец царствования в самых дальних степях обнаружился водоворот вследствие великого революционного прилива. Заволновались терские казаки, завидуя привилегированному положению казаков донских близ государя, или просто изыскивая предлог к разбойничьему набегу. Составив шайку в круг атамана Фомы Бадырина, они объявили, что в 1592 году царица Ирина родила сына Петра, которого Годунов осмелился подменить царевной Феодосией, жившей всего несколько месяцев. Незаконному сыну муромского мещанина Илье или Илейке дали роль мнимого царевича. Он служил одно время приказчиком в Москве, в силу этого имел вид человека, знакомого со столичными порядками. Быстро увеличиваясь, шайка попыталась захватить Астрахань. Отброшенная, она двинулась вверх по Волге, занимаясь грабежами и погромами. Дмитрия это, по-видимому, не беспокоило. Он смело приглашал к себе названного царевича. Царский посланный застал нового самозванца в Самаре и поехал с ним к Москве. Можно строить лишь предположение о приеме, который дядя готовил племяннику, так как Дмитрий не дожил до приезда гостя. В своих сношениях с Западом преемник Бориса Годунова желал, подобно ему, и даже в большей степени, держаться политики открытых дверей. По крайней мере, он старался стучаться во все двери. Но выражая желание ездить повсюду и приглашая всех в Москву, представлял ли он себе неизбежные условия подобной политики? Это несколько сомнительно. Он пустился на удачу и на авось. Пребывание в Москве одного испанского монаха вдруг показалось ему даром провидения, могущим открыть его стране, его дипломатам и купцам новые горизонты и рынки. Монах Николай де Мелло был миссионером ордена затворников святого Августина. После 2 лет проповеднической деятельности в Индии он возвращался в Мадрид, когда его проезд через Москву привлек внимание и возбудил недоверие полиции Годунова. Несчастный был схвачен и заключен в Соловецкий монастырь на Белом море. Дмитрий узнал о событии, освободил монаха и тотчас возмечтал, что нашел посредника для сношений с королем Филиппом III. У него не нашлось времени для подготовки инструкций странному посреднику, но он и не подозревал, что подготовил монаха для другой миссии. И его любящее доброе сердце могло порадоваться и на том свете. После ужасных испытаний и тяжких мучений Николаю де Мелло довелось быть последним спутником и предсмертным утешителем Марины.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время».
2: Франция Генриха IV особенно привлекала доблестного молодого государя. По свидетельству Маржерета, он мечтал в один прекрасный день высадиться в Дюнкерке и явиться в Париж приветствовать христианнейшего короля. Так предвещалось уже путешествие Петра Великого. Биарниц, пожалуй, хорошо принял бы этого предтечу. Очень благоприятные для Дмитрия донесения, доходившие до короля через его агентов, служивших в северных странах, должно быть, произвели на него впечатление. Благодаря этому, когда Маржерет после катастрофы вернулся во Францию, король предложил ему записать его знаменитые рассказы и ехать обратно в Россию, где мы встретим его участником других трагических событий. Для плавания к французским берегам Дмитрий собирался воспользоваться английским кораблем. Уже одно это обличает всю химеричность его затеи. При воцарении Дмитрия британский посол Томас Смит находился в Архангельске и готовился к отплытию. Его мало удовлетворяли вырванные у Годунова уступки. Хотя торговцам других стран и самим москвитянам они казались чрезмерными. Новый царь тотчас вознамерился превзойти в щедрости своего предшественника. Еще в Туле он вызвал к себе агента английской компании Джона Мерика и надавал ему обещаний. Прибыв в Кремль, он поспешил объявить Смиту о скором отправлении посольства в Лондон и даровании новой грамоты, которую он действительно подписал. Мы знаем, что англичане платили уже только половинные пошлины. Теперь они совершенно освобождались от них. На практике это была монополия, предмет их всегдашних вожделений. Но эта открытая дверь как бы закрывала все другие. Сам Дмитрий, очевидно, понимал дело иначе. В это же время он намеревался осыпать благодеяниями и польских, и литовских купцов, отменить остановки на границе, неудобные заставы на дорогах, отменить убыточные и досадные формальности, упразднить таможни. Все это прекрасно, но при этом привилегия англичан теряла свое значение. В голове Дмитрия теория свободного обмена смешивалась с протекционизмом. Вернее, обе теории были ему одинаково чужды. Он не заботился ни о примирении их принципов, ни о согласовании их на деле со своими мыслями и стремлениями. С Польшей, как мы знаем, у него были более важные счеты. Спор, едва начатый и резко прерванный развязкой, отчасти зависевший от условий, в которых он возник, привел, по-видимому, к обмену грамотами. Послы Сигизмунда сводили в них свои требования к четырем основным пунктам: вечный мир, уступка северской земли, помощь в приобретении шведской короны, разрешение иезуитам и прочему католическому духовенству ставить костелы в Москве. Король соглашался на уступку из своих долговых притязаний. Делая вид, будто колеблется между своими прежними обязательствами и новыми обязанностями, Дмитрий предлагал иную сделку. Вместо северской земли, которую он желал сохранить, и войны с Швецией, на которую не желал давать своих войск, он предлагал денег, как будто его казна была неистощимой. Он соглашался на мир, но не желал иметь ни иезуитов, ни латинских костелов. Мы имеем основание думать, что сам автор вряд ли считал серьезными эти встречные предложения. Они, по-видимому, были представлены в первой половине мая, а 15-го царь призывал патера Савицкого и говорил ему нечто иное. Он особенно желал бы видеть учреждение коллегии отцов и иезуитов в своей столице. Ему нужны школы повсюду, и одних только иезуитов, считает он, способными руководить созданием таких учреждений. Приятно удивленный, патер Савицкий изливался в благодарностях. Резко меняя предмет разговора, государь заговорил о своих военных приготовлениях. У него 100 000 вооруженных людей, но он еще не знает, против кого их направить. Тотчас затем, как бы выдавая тайную мысль, он осыпал жестокими обвинениями короля Польши. При сопоставлении с другими указаниями вывод, какой можно сделать из этого загадочного разговора, оказывается довольно определенным. Мы знаем, что ходил слух о 100 000 флоринов, предназначенных тогда Дмитрием для польских мятежников, про набор местами лошадей, которые, по мнению занятых этим делом людей, должны служить для похода в Польшу. Все это вместе взятое дает нам некоторое общее впечатление, следует думать, верное относительно настроений Дмитрия в этот момент его краткого и драматического поприща. Так, естественно, мог родиться у него подобный план. Он так хорошо подходил к политическим преданиям страны, темпераменту молодого монарха, его прошлому и требованиям его положения. Если бы только удалось

0: его исполнить, он бы обеспечил Димитрию широкую популярность, сохранив для него все выгоды от полезных связей, заключенных в Польше, и освободил бы его от тех из них, которые в Москве становились очень вредными для бывшего протеже Сигизмунда и иезуитов. Вероятно, он именно так желал и думал. Но его мысль, воля, ум с трудом высвобождались из того вихря стремлений и интересов, где прошлое и настоящее спорили из-за его призрачного счастья. Из того смятения, в которое было всецело погружено его внутреннее существо. Скупая судьба предоставила ему так мало времени, чтобы сосредоточиться. Прибавим, что среди известий, которые мы имеем о его жизни и делах, самые полные и точные относятся ко времени его женитьбы, к тем дням, когда его внешность особенно отличалась от повседневной. Он появляется тогда в полном рассвете своей брызжущей избытком сил личности, в состоянии физического и духовного кипения, которое не могло быть обычным. Он, несомненно, отравлен, опьянен радостью и гордостью, он одержим манием величия, он выставляет себя великим полководцем и мудрым политиком, он Цезарь и завтра будет Александром, как та чертовщина из золоченой бронзы, которую он поставил перед новыми дворцами. Самохвальство вытекало из того же разлива показного великолепия, пышности, приподнятости. Время и раздумье привели бы, конечно, собеседника Патера Савицкого к более ясному осознанию действительности. Но времени, увы, ему не хватило. Через два дня после приведенной беседы Димитрия не стало.
1: Мы читали главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время». Продолжение завтра в это же время.